Ну, а сегодня мы говорим, должны излучать гравитационные волны, потому что это геометрия, это геометрическое искажение пространства-времени, бежит со скоростью света в разные направления, и мы это воспринимаем как гравитационные волны. Гравитация очень слабая сила. Нам кажется, что нас очень сильно притягивает Земля, ну, просто потому что Земля очень массивная. На самом деле, попробуйте посчитать, во сколько раз гравитационное притяжение двух элементарных частиц, например, протонов, слабее их электрического кулоновского отталкивания. Вы получите вот это число, невероятно большое. Поэтому гравитационные эффекты очень слабы. И мы в лаборатории не можем создать гравитационную волну, но ее могут создать небесные тела. Если две звезды, две черных дыры, два массивных объекта обращаются вокруг общего центра масс, от них побежит гравитационная волна. Как бы мы могли это зафиксировать? Таким вот образом меняется поле гравитационных сил, приливных сил в любой точке, через которую проходит гравитационная волна. Это и было первым указанием на то, как зафиксировать гравитационные волны. Если мы поместим какое-то тело на пути волны, это тело начнет немного деформироваться, напряжение в нем возникнет. Первым за эту затею, попытку зафиксировать гравитационные волны, взялся американский физик-экспериментатор Джо Вебер. Он создал такие крупные многотонные алюминиевые цилиндры, обклеил их специальными датчиками, которые фиксируют колебания, и попытался зафиксировать гравитационные волны, приходящие из космоса. Ему это не удалось. А вот эксперимент другого рода оказался более успешным. Гравитационная антенна со свободно подвешенными зеркалами. Она работает таким образом. Луч лазера бегает между одной парой зеркал и другой парой зеркал, взаимно перпендикулярных направлениях. Если приходит гравитационная волна, эти зеркала начинают в противофазе двигаться. Пути светового луча меняются, и потом, возвращаясь и складываясь вместе, лучи света демонстрируют нам интерференционную картину, которая меняется в темпе колебания этих зеркал. Конечно, легко сказать, но очень трудно построить такую установку. Вот такие грандиозные масштабы имеют гравитационно-волновые детекторы, или, можно сказать, гравитационно-волновые обсерватории, которые созданы в последнее время в разных странах, на разных континентах. Пара из них была впервые создана на американском, североамериканском континенте, потом появились гравитационно-волновые лазерные антенны на европейском континенте, недавно в Японии в подземных помещениях открылась такая антенна. И вот выяснилось, что, во-первых, очень долго их создавали и доводили до высокого качества, когда они смогли бы не фиксировать разные случайные колебания, колебания почвы Земли или звуки, которые вызывают колебания зеркала, только гравитационно-волновые сигналы. И, наконец-то, в сентябре 2015 года от двух антенн, находящихся в 3000 километров друг от друга на американском континенте, пришли одинаковые сигналы. Зеркала и там начали колебаться в одинаковом темпе. Это и было первым сигналом, пришедшим из космоса в виде гравитационной волны и зафиксированным. В начале 2016 года об этом было объявлено. Как раз к столетию создания общей теории относительности Эйнштейна. Выяснилось, что источником этой гравитационной волны послужило слияние двух очень массивных черных дыр. Каждая из них массой примерно по 30 масс Солнца в далекой-далекой галактике. Они обращались вокруг общего центра масс. Гравитационная волна, еще слабо заметная, даже, можно сказать, незаметная на Земле, постепенно уносила энергию их орбитального движения. Постепенно сближаясь, две черных дыры оказываются рядом и в конце концов сливаются вместе. В этот момент амплитуда гравитационной волны достигает максимума, и мы ее регистрируем на Земле. Сегодня гравитационно-волновые антенны достигли такой точности работы, что приблизительно раз в неделю мы обнаруживаем гравитационно-волновые импульсы, приходящие из разных далеких галактик, где сливаются черные дыры. И не только черные дыры.
Нейтронные звезды тоже могут содержаться в двойных системах, и они, сближаясь, тоже могут слиться друг с другом. Пожалуй, это даже еще интереснее для астрофизиков, потому что в момент слияния черных дыр мы видим только гравитацию.

называется маленькая книга о черных дырах. Она хоть и маленькая, но не очень простая. Там даже встречаются формулы. Но она действительно написана с большим пониманием сути этих процессов. И для старших школьников вполне доступна. Всего доброго.

Этому русскому художнику пристало бы появиться под одной обложкой с Леонардо да Винчи, ибо при всей их несоизмеримости он, как никто другой, схож с великим тосканцем многообразием дарований. Эти слова писатель Юрий Нагибин посвятил основоположнику русского авангарда Владимиру Татлину. И действительно, природа щедро наградила его. Татлин был превосходным живописцем и графиком, скульптором и архитектором, изобретателем и автором трактата по изобразительному искусству. Как и Леонардо, он был музыкантом. Тот прекрасно играл на лютне, Татлин же на бандуре. Как и гений эпохи Возрождения, русского авангардиста влекла идея покорения неба. Владимир Татлин родился в Москве 28 декабря 1885 года. Мать умерла, когда мальчику исполнилось 4 года. Отец женился вновь, и семья переехала в Харьков. Володя хорошо рисовал с детства и, поступив в реальное училище, начал изучать основы рисунка и живописи. А в 13 лет непослушный подросток сбежал из дома. Отношения с мачехой у него не сложились. Он нанялся юнгой на пароход, плывущий в Стамбул, и в этом поступке словно обрел себя. Независимость суждений и стихийность чувств определили его жизнь. В Москву Владимир вернулся, когда ему было 17.

Он поступает в училище живописи, ваяния и зодчества, однако, оказалось, авторитет педагогов, великих русских живописцев Коровина и Серова, ничего не значит для него. За неуспеваемость и недостойное поведение Татлина отчисляют. Теперь его путь в Одесское морское училище. «Я направлялся в дальнее плавание для заработка», — вспоминал он, «и это давало мне возможность видеть корабли и море, иные земли, людей, рыб и птиц». Вернувшись из очередного плавания в революционном 1905 году, Татлин навсегда определился с профессией. Он отправляется в Пензу, чтобы поступить в художественное училище. Летние каникулы он проводит в Москве, где знакомится с молодым, но уже известным художником-авангардистом Михаилом Ларионовым. Благодаря ему Татлин становится вхож в круг поэтов-футуристов – братья Бурлюки, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский. Они провозглашали отказ от старых ценностей, эпатируя публику абсурдными стихами и скандальными театральными постановками. Эти бунтари были очень близки Татлину по духу. Татлин остро реагирует на все, что происходит в жизни страны. Его политическая активность не мешает творческим поискам. И вскоре он становится одним из лидеров русских авангардистов. Общаться с Татлином далеко не всегда легко, он дерзок и конфликтен. Дружеские отношения с Ларионовым рушатся, знакомство с Казимиром Малевичем оборачивается резкой неприязнью. До конца дней Татлин будет считать своим главным учителем великого Пабло Пикассо. О подробностях их встречи сведений мало. Известно, однако, что в начале 1914 года Татлин отправился в Берлин, где с успехом выступал в качестве музыканта в составе ансамбля бандуристов на выставке русского народного искусства. А после отправился в Париж. Он мечтал познакомиться с Пикассо и детально изучить его работы. О том, как он попал в дом знаменитого мастера, доподлинно неизвестно. Есть сведения, что встречу помог устроить Марк Шагал. По другой информации, Татлин незаконно проник в дом Пикассо одним из поздних вечеров. Пикассо, обнаружив непрошенного гостя и узнав, что он не вор, а коллега, посмеялся и простил. Великий творец работал. Он резал бумагу и газету, картон и веревки, а затем приклеивал их на доску. Татлин был потрясен. Он охотно остался бы у мастера и стал бы его учеником и даже помощником по дому. Но от этого столь эмоционального предложения Пикассо вежливо отказался. После этой поездки в Париж Татлин сделал для себя открытие. В изобразительном искусстве произошла революция. В основу его легли материал, объем и конструкция. Эти три слова, как три кита, стали основой нового художественного метода, имя которому – конструктивизм. Татлин убежден, идею можно выразить с помощью любого материала, будь то медь, бумага, железо, дерево или даже детали случайных предметов. Свои первые живописные рельефы Татлин показал у себя в мастерской уже через полтора месяца. Они вызвали ярость консерваторов, но стали настоящей сенсацией среди коллег. А вскоре вслед за Татлиным начали экспериментировать и другие передовые художники того времени, в их числе и его наставник и бывший друг Михаил Ларионов. Открытие Татлина не мог не оценить Казимир Малевич. Признанный мастер-авангардист, он даже пригласил триумфатора к себе в Немчиновку. И все же живописные рельефы ему не нравились, а повальный татлинизм его откровенно раздражал. Конфликт двух патриархов русского авангарда, конструктивиста Татлина и абстракциониста Малевича, становится противостоянием двух художественных систем. Революцию 17-го бунтарь Татлин принял с восторгом. Свежий ветер перемен был попутным, а стремительное течение истории уносило вперед его творческие устремления. Теперь он председатель Московской художественной коллегии Наркомпроса и работает над грандиозным проектом. Это дворец для будущего мирового правительства, башня Третьего интернационала. Символ нового времени. Внутри гигантской конструкции помещение из стекла. Куб для проведения конференции съезда. В цилиндре разместится Всемирный исполнительный комитет.
а в стеклянной пирамиде, обвитой двойной металлической спиралью, будущие СМИ. Газеты, радио и телеграф. Помещения будут вращаться вокруг своей оси с разной скоростью, а гигантский проектор на вершине здания даст проекцию коммунистических лозунгов прямо на облака. Стекло и металл, движущиеся конструкции и световые проекции. Еще в начале 20-го столетия Владимир Татлин показал архитектуру будущего 21 века. А тогда, в послереволюционном голодном Петрограде, его идеи казались утопией. Проект башни воплотился лишь в макете из дерева и металла. Он предстал перед вождями и широкой публикой в конце 1920 года на 8-м съезде Советов. Руководители страны башню не оценили. Луначарский отшучивался, Троцкому она напомнила каркас недостроенного здания, а Ленин назвал ее уродливой. Макет Татлина произвел фурор в Париже в 1925 году. Его отправили на Всемирную выставку искусств. Правда, отправили без автора. За границу Татлина не пустили, сказали, нет денег. В том же году его башня была представлена на первомайской демонстрации в Ленинграде. Осознание, что его башня навсегда останется лишь макетом, стало для Татлина крушением надежды. Он вспыльчив и неуравновешен. То добродушен, как ребенок, то ломает дверь в музее и в ярости бросается с кулаками на Малевича. Свои идеи он стережет с маниакальной бдительностью. Окна его мастерской забиты фанерой, чтобы не подглядывал негодяй Малевич. А однажды Татлин не открыл дверь Анне Ахматовой, которую накануне сам же и пригласил. Боялся, что она, увидев его картины, разгласит тайну его, татлинского творческого метода. Он в постоянном поиске. Татлин-архитектор легко превращается в Татлина-дизайнера, когда вместе со своими учениками разрабатывает одежду, создает образцы новой посуды, конструирует мебель. «Ни к старому, ни к новому, а к нужному», — утверждает он. «Вещь должна быть прочной, полезной и красивой». Эти же принципы исповедовали и мастера эпохи Возрождения. Словно отвечая через 4 столетия величайшему из гениев Ренессанса Леонардо да Винчи, Татлин начинает работу над новым проектом. Он стремится покорить воздух. В своей мастерской на колокольне башни Новодевичьего монастыря Татлин с упоением фанатика изучает чертежи Леонардо да Винчи и препарирует птиц. Напряженная работа заняла 4 года, прежде чем перед публикой предстало чудо. По собственному проекту и на собственные деньги изобретатель-романтик построил летательный аппарат «Махолет». Огромные птицы из гнутого дерева, фанеры, тканевых бинтов, алюминия и кожи имела 10-метровый размах крыльев. Татлин был полон энтузиазма. «Люди смогут летать над полями», – мечтал он. Пробный полет аппарата планировался под Звенигородом, но он так и не состоялся. При транспортировке у волшебной птицы повредили крыло. Месяц спустя сломанная татлинская птица была подвешена под потолком Московского музея изобразительных искусств. Ее создатель стоял рядом, точно в карауле у трупа своего детища. Подобно родственнику усопшего, он отвечал на нескончаемые вопросы о причинах смерти. А восторженная публика вновь и вновь задавала один и тот же вопрос. Правда ли, что эта штука летала? Эта штука, которую поэт Велимир Хлебников назвал «Летатлин», должна была полететь, но не смогла. Проекты Татлина не стали реальностью ни на земле, ни в воздухе, и теперь он много работает в театре. Сценический мир иллюзий принял его гораздо радушнее, чем мир реальный. В постановках Таирова и Кедрова татлинские башни украшают города, а его воздушные велосипеды парят в воздухе. Татлин получил почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1931 году. А в 1932-м состоялась его первая персональная выставка. Она же была и последней. Отдав дань певцу революции и авангардисту Татлину, страна Советов отвернулась от него. Под руководством товарища Сталина она стройными рядами уходила по пути соцреализма. Татлину в той эпохе места не нашлось. А бунтаре постарались забыть.
Теперь он не казался ни дерзким, ни горячим. И даже его конфликт с Малевичем был исчерпан навсегда. Придя на похороны своего противника в мае 35-го, Татлин долго смотрел на него, а потом произнес: «Притворяется». И заплакал. Татлину оставалось жить еще 18 лет. Он с трудом сводил концы с концами, писал вполне реалистичные натюрморты и пейзажи, и весьма странные полотна, смысл которых был понятен лишь тем, кто хорошо его знал. Надломленный гений тихо умер у себя дома в мастерской на Масловке почти через 3 месяца после смерти вождя всех народов. На похороны Татлина пришли 7 человек.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра РХМ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про дорогу теплокровности, как мы к этому пришли, или как к этому пришли наши далекие-далекие предки, наверное. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, здравствуйте, приветствую всех. Ну что ж, мы сегодня действительно с вами поговорим про теплокровность. Это тема непростая, поэтому сразу хочу всех предупредить, что сегодня будет очень много самых разных графиков, схем и прочего. Так что прошу сразу прощения. Может быть, не такая детская лекция получится, как хотелось бы, но не в том смысле, что будет какая-то там, не знаю, кровища или еще какие-нибудь страшные вещи, но в том смысле, что, может быть, она будет в некоторой степени немножко сложнее. Но я постараюсь максимально просто объяснить не очень простую тему. Итак, действительно поговорим мы с вами о теплокровности, холоднокровности, как ее изучают и как она эволюционировала. Ну и прежде чем, конечно же, переходить к исследованию древней теплокровности, неплохо было бы поговорить о том, что же из себя представляет теплокровность в наши дни. Если посмотреть просто, так сказать, именно вот как пишут в всевозможных учебниках биологии, ну и тем более даже как объясняют, там, не знаю, в младшей школе, все предельно просто. Берешь котика, он теплый, от него хорошо, гладишь его, приятно. Берешь ящерицу, она какая-то холодная, еще и чешуйчатая, ты не очень-то хочется ее погладить, а уж с лягушкой и того хуже. А с чем это связано? Ну, понятное дело, с чем связано, потому что у некоторых организмов, которые называются теплокровными, имеется, можно сказать, такая своеобразная внутренняя печка, которая поддерживает температуру тела постоянную, в каком-то небольшом диапазоне. Вот здесь это изображено. Конечно, это не только деятельность мышц, как это здесь показано, это и деятельность просто в целом организма, когда у нас сгорает буквально пища в нашем желудке, потом она буквально тоже сгорает в каждой клеточке нашего организма, выделяется определенное количество тепла. И это тепло сохраняется и поддерживает нас в какой-то такой в каком-то постоянном диапазоне температур. Почему я все говорю про нас? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что мы существа тоже теплокровные. Больше того, у нас температура очень даже стабильная. Если мы не болеем, то она будет всегда в районе 36,6 градусов Цельсия. Правда, стоит оговориться. Это в том случае, если мы градусник поставим под мышку. Не так давно у нас была пандемия коронавируса, и многих измеряли температуру вот буквально таким этим внешним термометром, там, не знаю, руку, лоб или еще как-то. И могли бы увидеть какие-то страшные показатели, там, 28 градусов, 30 градусов. Сразу же возникало такое чувство, что что-то с тобой не так, и уже ты начинаешь остывать. Но, понятное дело, что никто не остывал, просто температура нашей кожи снаружи, она не совсем такая, как, допустим, в подмышечной впадине. Она действительно пониже. А больше того, например, в других странах есть разные традиции, куда можно градусники поставить. Ну, например, есть там вот в той же Америке популярный такой способ измерения температуры тела, поставив градусник в рот. И при этом температура тоже получается другая, на пару градусов выше. То есть, действительно, в разных частях тела, даже у нас, температура отличается. Что уже подсказывает, что с теплокровностью все не так уж просто. А если вспомнить еще и такой факт, что когда у нас нам плохо, когда мы болеем, у нас температура повышается, или же, допустим, если мы там побегали, температура тоже может повыситься. Кроме того, если, допустим, у нас какая-то слабость, температура даже может понизиться, оказывается, что все-таки температура не настолько стабильная. Но в любом случае мы как-то вот себя все-таки внутренне поддерживать можем. А что всяческие ящерицы с лягушками? Ну, они свою температуру поддерживать не могут, у них температура колеблется в широких диапазонах, и самое главное, для того, чтобы свою температуру как-то поддержать, чтобы себя разогреть, активность какую-то получить, им нужно получить тепло извне. Стандартный, так сказать, способ обогрева здесь показан. Вылезает ящерка на камушек и греется от солнышка. Впрочем, есть на самом деле и более хитрые способы. Можно, скажем, вылезти просто на горячий камушек и погреться от самого камушка. Так тоже многие делают. Однако же даже вот такое самое первое знакомство с теплокровностью и холоднокровностью уже вызывает некоторые вопросы. То есть уже оказывается, что и температура в разных местах разная, да и не настолько уж она стабильна у теплокровных. Но если разбираться глубже, то становится гораздо-гораздо сложнее. Ну, вот здесь показан такой схематичный график, который иллюстрирует всю сложность понятий теплокровность и холоднокровность. Здесь у нас как бы показаны теплокровные животные, здесь холоднокровные. Но неожиданно оказывается, что целое великое множество животных где-то находится посерединке. И плюс еще и здесь показана, значит, стабильная температура тела, а здесь очень сильно меняющаяся. Неожиданно оказывается, что если у нас там температура стабильная, мы молодцы, медведь почему-то оказывается не совсем там же, где мы. В чем причина? Все очень просто. Медведь впадает в спячку. А во время спячки температура тела понижается. Несмотря на то, что, казалось бы, животное теплокровное, то есть оно должно быть такое разогретое, тепленькое, хорошенькое. Но нет, если у нас температура, организм впадает в анабиоз, в оцепенение, то при этом температура тела может понижаться. И у всех животных, которые впадают в спячку, температура во время спячки может быть ниже градусов на 10, на 20. Но впереди планеты всей оказались ежи. В этом плане. А, конечно же, ежи тоже впадают в спячку. Но при этом давно уже доказан факт, что у них температура тела вместо привычных там 37-38 градусов опускается до 5 градусов Цельсия. То есть, ну, почти что до нуля. Но это еще не все. Недавно, причем, что приятно, нашими исследователями было проведено тоже очередное исследование некоторых ежей, и оказалось, что отдельные ежи во время анабиоза понижают температуру своего тела до отрицательных значений. У них температура тела становится где-то там порядка минус 2, минус 3 градусов Цельсия. То есть это просто какая-то фантастика. Тут единственное, что, собственно, не позволяет им замерзнуть полностью, это то, что все-таки кровь — это не чистая вода, там есть некоторые примеси, и поэтому кровь не застывает при нуле градусов. Но они очень холодные. В то же время, смотрим дальше. Да, тут у нас все остальное, это то, что, ну, за исключением голого землекопа, который тут почему-то оказался, все остальные, очевидно, холоднокровные животные. Ну, насекомые всяческие, или же, допустим, рыбы, ну, понятное дело, холоднокровные. А почему здесь голый землекоп? Да потому что он не особо-то контролирует, честно говоря, свою температуру тела. Да, он потомок таких теплокровных млекопитающих. Но в силу специфики своего образа жизни, а также в силу того, что в принципе живет он в стабильном климате, контроль температуры тела у него стал не столь надежный, как у других животных. Ладно, эти холоднокровные, все с ним понятно, с этим ничего не так. Почему они оказались где-то посерединке? Ну, например, рассмотрим ту же кожистую черепаху. Почему они не совсем холоднокровные? Это все очень просто, потому что кожистые черепахи обитают, в отличие от большинства холоднокровных животных, на очень большом пространстве, и не только в самых теплых, там, каких-нибудь тропических широтах, а в том числе и близко к полюсам. Ну, конечно, прям непосредственно на полюсах их не найдешь, но на широте какой-нибудь Великобритании легко, и даже посевернее. Как такое возможно? Там уже температура воды может там опускаться до 5-3 градусов Цельсия. И как вот в таких условиях жить, если ты черепаха? Очень даже неплохо. У кожистых черепах температура тела постоянно поддерживается в районе примерно 20-25 градусов Цельсия. То есть больше, чем на 20 градусов, их температура тела может быть больше, чем температура окружающей среды. Я уверен, что многие знают, кто такие черепахи. Ну, не просто как бы видели черепаху, а представляют себе даже примерно их обмен веществ, их поведение, все такое прочее. И мы знаем, что черепахи — это не просто рептилии, которые, по идее, должны быть хладнокровными. Черепахи – это чуть ли не самые примитивные из рептилий. Мы долгое время считали их даже не рептилиями, а парарептилиями. Потом это оказалось неправдой, но все равно. И это было обосновано, потому что у них все процессы максимально замедлены. Но это действительно очень медлительные животные во всех отношениях. И почему-то эти медлительные животные умудряются быть практически теплокровными. Что такое? Как такое может быть? Долго изучался феномен этих черепах, и оказалось, что все-таки они не истинно теплокровные. Они поддерживают температуру тела за счет деятельности мышц, то есть буквально действительно с помощью мышечной активности они разогреваются. И учитывая то, что кожистые черепахи вырастают иногда там 1,5 метра длиной, 2 метра длиной, короче, крупные ребята, да и плюс еще у них жир замечательный накапливается, что, кстати, тоже долгое время считалось признаком только теплокровных животных. Казалось, не совсем. Так вот, за счет жировой прослойки они поддерживают температуру, которую нагнала деятельность мышц. И за счет этого они оказываются почти что теплокровными. Примерно та же история с тунцами, которые попросту очень шустрые рыбы, и поэтому прям такие горячие. И, наконец, пчелы, которые за счет своей активности тоже могут себя разогревать, как, собственно, и многие другие насекомые. Но вот чем прикольны пчелы, тем, что они вот не просто разогреваются, они могут даже, разогреваясь, уничтожать других живых существ. То есть буквально, допустим, в Азии есть, по-моему, это японские пчелы называются, и есть крупный шершень, который в ульи к пчелам залезает. И тогда пчелы нападают на этого шершня, окружают его в огромный такой шар и начинают за счет своей мышечной активности опять же разогреваться. Нагревают температуру в центре этого шара до 50 градусов Цельсия. И шершень просто буквально сгорает. Сгорает на работе. Как-то так. То есть получается, что по большому счету, грубо говоря, строгое понятие теплокровное животное, хладнокровное вообще в природе не существует. Это, кстати, не новость. Очень многие параметры, которые нам казались такими столпами, истинными, они оказываются не такими уж и истинными. А причина-то в чем? В том, что природа намного сложнее, чем наши мысли о ней. А мы, когда думаем, мы пытаемся что-то как-то классифицировать, упростить, выделить какие-то законы. Вот мы с вами недавно обсуждали всякие там законы палеонтологии, биологии и прочее. Потом найти какие-то закономерности, классифицировать. Вот это черное, это белое. А то, что как бы между черным и белым что-то еще такое есть промежуточное, и что-то белое не совсем белое, а что-то черное не очень черное бывает. Но это тоже, как говорится, уже детали. Но как раз-таки в этих деталях самое интересное, как известно, и скрывается. Или самое загадочное, или самое коварное. И получается, что по большому счету можно построить прям стройный рядочек между теплокровностью и холоднокровностью со всеми возможными переходами. Но, конечно, есть некоторые такие все-таки более-менее принципиальные вещи. То есть есть животные, которые могут, допустим, поддерживать высокую температуру, быть как бы теплокровными, но не продолжительное время, как те же пчелы, или же, скажем, змеи, которые там с помощью мышечной активности могут кружиться вокруг яиц и дрожать, и обогревать кладку. Но это супер какая-то энергозатратная штука, и долго так жить нельзя. А есть животные, которые, наоборот, большую часть жизни все-таки температуру свою поддерживают. То есть хладнокровные животные, они должны получать энергию извне, а теплокровные, они как бы сами являются, можно сказать, источниками своей энергии. Если, допустим, температура будет повышаться, то хладнокровные будут все активнее, активнее, активнее становиться, а теплокровные, наоборот, начнут энергию экономить и экономить, потому что им просто не надо будет больше разогреваться. То есть все-таки явно какая-то разница между этими животными есть. Ну, а теперь, когда мы в этом немножечко подразобрались, поняли, что все не так просто, но, пожалуй, что даже более интересно, чем можно было бы подумать, давайте же поговорим, а все-таки, что же нужно организму, чтобы стать больше теплокровным? Но мы выяснили, что теплокровность – это не только теплая кровь, это еще и как бы внутренняя печка. Это больший уровень обмена веществ. Это большее количество энергии, которое выделяет организм, за счет которой он поддерживает постоянную какую-то активность, и, с другой стороны, на которую требуется большое количество калорий и большое количество, кстати говоря, кислорода. Мы, например, дышим гораздо больше, чем какая-нибудь ящерица, и гораздо чаще и больше кислорода потребляем. Ну, потому что нам нужно постоянно сжигать какие-то калории и получать вот эту самую энергию. Без нее нам никуда. Значится. Вполне логично, что для того, чтобы быть теплокровным, требуется, во-первых, совершенствование дыхательной системы. Допустим, жабры, как показывает практика, не самый эффективный способ получения кислорода. Ну, опять же, рыбам хватает, в принципе, они миллионы лет рыбы и не жалуются, но все-таки для такой вот разгонки обмена веществ это не очень способ. Всяческие легкие – это штука хорошая, но не каждая легкая даст способность, опять же, стать теплокровным. То есть для того, чтобы все-таки быть теплокровным, нужны эффективные легкие. Скажем, возьмем легкие условно лягушки. Мы видим, что это мешочек, ну, с небольшими складочками. Причем, если мы возьмем других земноводных, ну, например, тритона, у него это вообще будет просто мешочек. У жабы будет уже поинтересней, потому что жаба больше времени проводит на суше, и как бы ей надо больше дышать. Но в любом случае это будет относительно простая штука. У пресмыкающихся уже поинтересней. Там какие-то складочки внутри появляются. Ну, а, конечно же, самое интересное легкие у млекопитающих и у птиц, которые, как мы знаем, конечно же, теплокровные. Ну, например, наши птички обладают системой так называемого двойного дыхания. И она очень сложная, мы даже про нее поговорим сейчас чуть-чуть отдельно, чтобы немножко вспомнить, как это выглядит. А про млекопитающих поговорим, пожалуй, что сразу, тем более, что у млекопитающих это все, в принципе, просто система обычная, как веник. Но при этом веник такой с большим количеством волокон, скажем так. Ну, даже ассоциация с веником, наверное, не очень хорошая. Тут больше на какую-то гроздь винограда похоже. Если до этого были просто мешочки, и через стеночки, соответственно, у нас в сосуды уходил кислород, из сосудов возвращался углекислый газ, и так происходил обмен кислородом и углекислым газом между воздухом и сосудами. А здесь мы видим огромное количество отдельных пузырьков, за счет этого очень большое пространство соприкосновения между воздухом и сосудами, то есть буквально там сосуды все пронизываются этими пузырьками, или пузырьки пронизываются сосудами, как ни скажи, суть от этого не меняется, в любом случае контакт между воздухом и кровеносной системой максимальный, насколько это возможно. То есть прямо все пространство занято, огромное количество сосудов, очень много можно получить кислорода. Красота, можно становиться теплокровным. Что же касается птичек. У птичек, в принципе, тоже легкие непростые, тоже с большим количеством пузырьков, но помимо этого у них еще имеются так называемые воздушные мешки. И это вообще гениальная штука, потому что они обеспечивают не просто эффективное дыхание, а суперэффективное дыхание. На самом деле даже более классное, чем у нас. Вот мы, например, когда вдыхаем, выдыхаем, мы частично в своих легких оставляем кислород. Я не помню точные цифры, но, по-моему, 20% воздуха всегда остается в легких. То есть даже если мы полностью выдохнем, потом еще 5 раз там выдохнем, чтобы полностью освободить наши легкие от какого-то бы то ни было газа, все равно его там останется и много. Потому что если бы весь газ вышел из легких, то легкие попросту бы схлопнулись и уже, скорее всего, больше бы не раскрылись. Такого нам не надо. Поэтому всегда там что-то остается. Это, конечно, хорошо. Благодаря этому мы дышать можем и дальше. Но есть в этом некоторые недостатки, потому что, ну, мы как бы никогда не можем полностью проветрить легкие. Вот представьте себе, что, допустим, у вас там комната и в ней одно окошко. Вы его открыли, ну, как бы, да, что-то воздух идет, но эффект такой себе. А вот если у вас там с одной стороны окошко, с другой дверь, вот тогда сквознячок, и все продулось. Прям весь воздух тут же стал свеженьким. Так вот, у птиц система именно с двумя как бы отверстиями, со входом и выходом. Входит кислород в воздушные мешки, потом проходит через легкие и выходит обратно. При этом получается два совершенно классных эффекта. Во-первых, легкие полностью проветриваются. Никакого воздуха там не застаивается, и, соответственно, все время воздух максимально свежий, максимально насыщенный кислородом. Прям красота. А во-вторых, из-за воздушных мешков получается такой эффект, что при вдохе частично воздух попадает в легкие, и легкие получают кислород. И при выдохе воздух только уже из воздушных мешков попадает в легкие, и опять легкие получают кислород. То есть действительно двойное дыхание. Кислород при вдохе, кислород при выдохе. Просто красота. В два раза больше энергии, в два раза больше эффективности, в два раза круче быть птицей. Но дыхание дыханием, а что же у нас с кровеносной системой? И с ней все тоже должно быть в полном порядке. Иначе, как говорится, теплокровности не добиться. Смотрим варианты кровеносной системы. Рыба. Ну, там как бы все предельно просто. Один круг, кровь туда-сюда ходит. Ну, ходит и ходит. Ладно, не будем, как говорится, особо на рыбах зацикливаться. А у них в любом случае эффективность этого процесса не слишком большая. Земноводные. Здесь появляются легкие. И появляется отдельный круг кровообращения, который ходит к легким. И в этом круге кровообращения у нас углекислый газ выводится из организма, кислород закачивается. А потом уже второй круг распределяет весь полученный кислород по всему организму. Красота. Да только вот есть один нюанс. Внутри у нас происходит смешение вот этой замечательной крови, которая только что пришла из легких, насыщенной кислородом и бедной углекислым газом, с кровью, которая только что вернулась из организма и которая, наоборот, можно сказать, такая плохая. Она насыщена углекислым газом, в ней мало кислорода. Тут много кислорода, тут мало кислорода, а тут коктейль. И понятное дело, что когда такой коктейль все время происходит, эффективность получается, ну, такая себе. Вот хочешь кипяточку попить и наливаешь скорее кипяточку из чайника, а тут кто-то там еще какой-нибудь злодей из кувшина тебе холодной воды подливает. Ну, в итоге, сколько бы ты ни лил бы, а вот кипяточек-то у тебя не получится. Максимально эффективной крови вот такой вот насыщенной кислородом по организму не пойдет. Поэтому потихонечку у более прогрессивных животных появляется в сердце перегородка. Вначале неполная. У некоторых присмыкающихся, за исключением крокодилов. У крокодилов перегородка полная. А потом и полная перегородка, и вуаля, красота, когда появляется полная перегородка, у нас никакого уже смешения не происходит, кровь максимально эффективная, такая красная, ух, горячая, насыщенная кислородом, бежит по большому кругу кровообращения, и это, конечно же, полностью обеспечивает организм нужным количеством кислорода. И о магии мы знаем, что птицы и млекопитающие, почти все поголовно, обладают очень хорошим метаболизмом, очень таким бодрым обменом веществ, говоря другими словами. То есть могут быть теплокровными. Так, с этим тоже разобрались, это вспомнили. Теперь, что касается вот всех остальных живых существ и, собственно говоря, того, кто, когда и как становился теплокровным. Сразу могу сказать, мы сейчас не будем рассматривать никаких беспозвоночных, ну, по той простой причине, что среди беспозвоночных, там, моллюсков, червей и прочих насекомых никаких теплокровных истинно нет. То есть именно таких, которые постоянно там поддерживают свою температуру тела. Это связано с множеством параметров, у них там и кровеносная система интересная, не замкнутая у многих, хотя у некоторых и замкнутая, но в любом случае там как бы обмен веществ такой себе, довольно-таки медленный, да и им и не надо в основном. К тому же они и сами маленькие. Ну, в общем, это прямо тоже отдельный разговор на долгие, думаю, минуты, а то и десятки минут. Поэтому сразу договорились, все, без позвоночных не трогаем. Что касается позвоночных, рыб мы тоже отметаем по понятной причине. Они также у нас хладнокровные. И остаются у нас кто? Остаются, соответственно. А, да, земноводные тоже, как видите, мимо кассы. Земноводные тоже, как известно, в том числе в ископаемом состоянии, по ряду признаков доказано, что они все хладнокровные. Остаются кто? Остаются рептилии. остаются млекопитающие, остаются птицы. Но при этом, тоже думаю, ни для кого из тех, кто смотрит этот канал, не секрет, что птиц можно рассматривать в рамке рептилий в широком смысле слова. Ну, если не нравится слово рептилии, можно использовать, например, диапсиды, вот как здесь указано, там, или завропсиды. Смысл от этого не меняется. В любом случае, птицы очень тесно связаны с рептилиями и, собственно, являются их прямыми потомками. В некотором роде это, можно сказать, такие прогрессивные рептилии. Поэтому они здесь вот в одной веточке. Синапсиды – это отдельная ветвь, очень давно отделившаяся, еще больше 300 миллионов лет назад. И к ним сейчас относятся только млекопитающие, но также разные предки, которых иногда называют звероящерами. Соответственно, мы поговорим про звероящеров с млекопитающими и поговорим вот про всех этих ребят. Ну, опять же, за исключением, наверное, разве что вот клювоголовых, хотя даже и про чешуйчатых немножко поговорим. Ну, клювоголовые вроде как у нас все-таки хладнокровные, в этом тоже никто сильно не сомневается. Вот практически все остальное нас интересует. Динозавры – очень интересная тема. Все-таки теплокровные, они хладнокровные. Крокодилы – вообще какие-то непонятные ребята. Вот смотришь на них, вроде как хладнокровные, но так подозрительно улыбаются своим этим. Вторичное небо так это стеснительно прячут. Еще и, значит, бьются своим четырехкамерным сердцем. Ну, в общем, что-то тут не то. Ну, плезиозавры с ихтиозаврами – это вообще жесть. Страшно даже говорить. Ну, а среди чешуйчатых, между прочим, там мозазавры плавают. А мозазавры – это мозазавры. Мозазавры тоже могут быть теплокровными. Надо с ними разбираться. Короче, вот про этих сейчас поподробнее поговорим. Но прежде чем про них всех поподробнее поговорить, давайте выясним, как же мы, в принципе, можем рассуждать о температуре животных, которые вымерли, причем вымерли сильно давно. Иными словами, как померить температуру животному, которого градусник уже не поставишь. И тут все сложно. Вот тут вот начинается самая главная сложность. Если вы боялись, что до сих пор был какой-то график, это было страшно и неприятно. Это было еще самое лотовенькое. Вот тут начинается уже жесть. Итак, значит, чтобы померить температуру вымершему животному, так как мы не можем это сделать напрямую, нам нужны косвенные признаки. И тут, по очевидным причинам, чем больше признаков, тем лучше. Вот часто сравнивают работу палеонтолога и работу детектива. Что лучше всего детектива? Детектива лучше всего, когда много разных улик. Причем, чем они более разнообразные, тем лучше. Если орудие преступления нашел, какие-то свидетели что-то рассказали, где-нибудь там на месте преступления какие-нибудь следы обнаружил, еще что-то такое интересное. Вот чем больше всяких разных факторов наберется, ну, сам посмотреть не можешь, но вот по каким-то косвенным данным, кто когда где вышел, кто куда пришел, и складывается цельная картинка. Так и здесь. Чем больше разных параметров мы придумаем, которые могут хоть как-то нам показать, насколько быстрый обмен веществ был у древних животных, а значит, насколько они были теплокровными, тем нам лучше. И каждый год, к слову, придумывают что-то новенькое. Вот я когда этот список составил, потом, собственно говоря, понял, что ну, еще кое-что можно добавить. В слайд добавил, в список забыл. Ну, ничего страшного, сейчас все равно про это поговорим. Ну, хотя бы по этому списку пройдемся. Итак, что тут есть? Ну, из очевидного, да, то есть надо посмотреть на кровеносную систему. Как бы четырехкамерное сердце, класс, там, крупные сосуды, класс. Ну, все замечательно. Логично, только откуда взять кровеносную систему у динозавра, это уже отдельный разговор. Сейчас поговорим. Дальше. Наличие теплоизоляторов на коже. Про это мы пока ничего не говорили, но вот говорим, что такое теплоизоляторы. Ну, в первую очередь, это, конечно же, волоса, то бишь шерсть, перья. Ну, и плюс еще можно там под кожей что-нибудь там, жирок какой-нибудь накачать. Это все полезные штуки, которые позволяют поддерживать температуру и, соответственно, экономить энергию, запасаться, так сказать, большим количеством энергии. Опять же, глядя на современных животных, мы можем заподозрить, что если животное, допустим, все в перьях или все в шерсти, ну, с большой долей вероятности оно может быть теплокровным. Дальше, строение дыхания. Вот. И здесь же там полости от воздушных мешков, которые могут быть найдены. Классная тоже тема, хотя, ну, как бы с каменными легкими тоже у палеонтологов часто имеются проблемы. Ну, в смысле, нету этих самых каменных легких. Годовые кольца в костях. Это вот уже посложнее штука, но тоже интересная. По идее, годовые кольца нам должны сказать о том, что это хладнокровное животное. Потому что хладнокровное животное растет в зависимости от того, хорошо на улице или плохо. Хорошо, жарко, красота, животное растет. Плохо, холодно, у животного процесс все замедляются, оно не растет. Соответственно, когда оно растет, у него там большое такое кольцо формируется, и такая темная нерастущая полоса, такое замедление скорости роста в костях, формируется, когда плохо. Та же история, например, с деревьями. И мы знаем, что внутри деревьев есть кольца годовые. Потому что деревья у нас, ну, как бы не теплокровные, очевидным образом. И та же история, допустим, в телах каких-нибудь хладнокровных животных, которые вот каждый год растут по чуть-чуть, и, соответственно, вот там у них можно эти кольца обнаружить. Ну, допустим, какой-нибудь ящерица. Гаверсовые каналы, вот это уже сложная штука, это тонкие канальцы в костях, мы сейчас тоже по них поподробнее поговорим. Турбиналии, это косточки в носу, тоже штука более сложная, поговорим подробнее. Изотопный анализ костей, ну, это то, из чего кости состоят, из каких элементов, они в некотором роде фиксируют определенную температуру, которую организм большую часть жизни поддерживает. Опять же, разберем подробнее. И, наконец, исследование останков, остатков органики. Ну, как бы, по идее, если изучить какие-нибудь там жиры, или же их хотя бы какие-то полуразложившиеся кусочки, можно сказать, это жир хладнокровного животного или теплокровного. По крайней мере, так утверждают химики, но я в химии не так силен, поэтому приходится доверять в этом плане знающим людям. Конечно, лучше бы проверить, но я уверен, что химики их проверят обязательно. Ну, а я лишь могу фиксировать тот факт, что такие исследования есть. Ну, и теперь начнем разбираться во всем в деталях. Я еще раз напомню, у нас много разных живых организмов, которые нас интересуют. Динозавры, птерозавры, там, плезиозавры, ихтиозавры и прочие-прочие завры. Ну, а также там, синапсиды древние, еще много чего интересного. И хотелось бы про них, про всех узнать, кто из них теплокровный, а кто не очень. И мы попытаемся разобраться со всеми, но для начала надо все-таки окончательно разобраться с методикой исследования древних животных и их процессов обмена веществ. И разбираться с методикой мы будем на примере динозавров. То есть, в первую очередь, мы возьмемся вплотную за динозавров, буквально разберем их, там, не знаю, по косточкам, а то и по атомам, и выясним, теплокровные они или нет, а потом уже, полностью зная методику, быстренько так пройдемся по остальным животным. Итак, пока что только динозавры. Что касается кровеносной системы, пункт номер один. Шикарная вещь вообще. Изучили кровеносную систему, кучу информации получили. Но проблема в том, что очевидным образом у нас в ископаемом состоянии кровеносная система почти никогда не сохраняется. Ну, да, как бы беда. Однако, как часто бывает, есть в каждом правиле некоторые исключения. Или же, по крайней мере, кое-кто думает, что такие исключения есть. Например, когда обнаружили такого древнего растительноядного динозавра, как тесцилозавр, у него были найдены некоторые окаменевшие органы. И каков же был восторг, когда в его грудной клетке обнаружили что-то, похожее на сердце. Ну, разумеется, все тут же объявили, что это каменное сердце. Объявить-то объявили. Это ладно, ну, как говорится, объявить можно все, что угодно. Надо бы исследовать. Его просканировали, посмотрели и увидели, что там есть 4 камеры. То есть это 4-камерное сердце. Сердце, разделенное на 4 части, соответственно, с перегородкой посередине. То есть сердце теплокровного животного. Были ли палеонтологи удивлены? И да, и нет. Значит, что касается того, что сердце четырехкамерное, на самом деле никакого удивления не было, потому что мы уже давно знаем, что динозавры где-то лежат между крокодилами и птицами, больше того, ближе к птицам. Но и у крокодилов, и у птиц четырехкамерное сердце. Значит, мы заранее предполагали, что у динозавров тоже, ну, вот почти наверняка, ну, можно сказать, наверняка, сердце было четырехкамерное. И когда мы увидели четырехкамерное сердце, мы решили, да, ну классно, наша гипотеза подтверждается. А в чем же палеонтологи были удивлены? Ну, в том, что это каменное сердце, Карл. Как бы, сердце окаменело миллионы лет. Вау, фантастика. Но, конечно же, в таких вещах надо очень тщательно проверку проводить, и она была сделана. И вот когда это сердце стали разбирать, тихонечко срезы с него делать, изучать их состав. Оказалось, что в основном состоит оно из песчаника, никаких остатков органики там не обнаружили, ну или почти не обнаружили. И, ну, как бы вывод из очень большой статьи, там, на, по-моему, 40 или 50 страниц, что, скорее всего, вот прям 95%, что это не сердце все-таки. Но... все-таки теоретически сердце может окаменеть. Мы это знаем, потому что есть несколько свидетельств. Например, в прошлом году обнаружили точно совершенно, прям там без сомнений, окаменевшее сердце, которому больше 300 миллионов лет. Сердце древней пластины кожи и рыбы. Так что, как говорится, чем динозавры хуже. Ну, я могу сказать, чем динозавры хуже. Они хуже хотя бы тем, что в основном все-таки большие ребята, и у больших ребят небольшой шанс быстро настолько окаменеть, чтобы не успеть, прошу прощения, стухнуть. Маленькое животное, оно гораздо с большим шансом имеет окаменеть или там стать мумией. Именно по этой причине мы, например, в большом количестве находим маленьких мамонтов или там крошечных львят, которые практически полностью сохранились в вечной мерзлоте. А вот целого такого красивого мамонта с хоботом и с шерстью, вот, увы, не находим. Если и находим больших мамонтов замороженных, то они уже очень сильно подпорчены и выглядят гораздо хуже, чем маленькие. Ну, потому что быстро большому животному ли замерзнуть, или окаменеть сложно. За это время уже оно успевает подпортиться. Поэтому, если мы когда-нибудь найдем сердце у динозавра, то, скорее всего, это будет очень маленький динозавр, какой-нибудь детеныш. Но пока и того не нашли. Ладно. Короче, не задалась история с каменным сердцем тесцелозавра, но. Зато у нас есть другие очень хорошие доказательства того, что все-таки динозавры могли вполне быть теплокровными. Например, мы знаем, что у динозавров были перья. Тут мы говорим большое спасибо в первую очередь китайским исследователям, хотя сейчас уже где только этих пернатых динозавров не находили, в том числе с территории России известен, Колиндодромей его зовут. И, ну, собственно, этих находок пернатых динозавров, видимо-невидимо, там синорнитозавры, анхиорнисы, кого там только нет. И, ну, конечно же, мы понимаем, что динозавры были в перьях, многие, не все, но многие были в перьях. И, ну, это очень сильно увеличивает шанс того, что они были теплокровными. По крайней мере, они могли сохранять тепло. Это важно для теплокровных животных. Это очень такой хороший показатель того, что они могли быть теплокровными. Хотя это и не окончательно. Знаете, как в математике есть там необходимые условия и достаточные. Вот это необходимое условие, но недостаточное. И, кстати, к слову, насчет того, что не все динозавры у нас пернатые, этому у нас тоже есть доказательства. Скажем, те же самые тираннозавриды, но тут не совсем правильно, честно говоря, написано, что это тираннозавр. Вот, это все-таки, если я ничего не путаю, по-моему, то ли горгозавр, то ли досплетозавр. От тираннозавра отпечатков не находили, но не суть важно. В любом случае, все отпечатки, которые есть от крупных динозавров, в том числе от тираннозавроидов, в том числе от утконосых динозавров, в том числе от, допустим, завроподов длинношеих, у них у всех отпечатки кожи. Я только что говорил, что теплокровному животному нужно тепло беречь, не терять, потому что ты и так много должен энергии поглощать, чтобы свою печку разогревать внутреннюю. А тут ты еще будешь тепло со страшной силой в окружающее пространство отдавать. Ну, это вообще никуда не годится. В таком случае, что нам говорит вот отсутствие перьев у каких-нибудь завроподов или тираннозавров? Доказывает ли это, что они-то уж точно хладнокровные? Какие-то микрорапторы, может быть, теплокровные. Ну вот тираннозавр-то точно хладнокровный. Так ли это? Как ни странно, нет. Не так. Казалось бы, почему? Ну, он же без перьев, он остынет. Что делать, как быть? Но мы можем вспомнить множество современных животных, которые тоже большие, и у них тоже, которые тоже большие, и у них тоже

шерсть практически отсутствует. Причем, обращаю внимание, слоненки-то, они шерсти имеют гораздо больше, чем взрослый слон. Потому что они маленькие, им легче охладиться, скажем так. А вот взрослому животному, ну, ему большое количество шерсти, ну, абсолютно не нужно. Вполне возможно, что та же история была и с тираннозаврами, или тем более с завроподами. Такого размера животные, допустим, тираннозавры, там, вес оценивают в 9 тонн, а то и в 12 тонн. На слон 6-тонный, ему тяжело в жарком климате. Тут даже если брать 9-тонного тираннозавра, но ему очень тяжело будет в жарком климате. Да, у него там тело такое длинное, я бы даже сказал, более длинное, чем у слона. Такое, площадь побольше, через которую можно выделять тепло. Но если это было все покрыто перьями, все равно наш завр бы сварился. Поэтому ему быть пернатым противопоказано. Так что даем, как говорится, добро вот таким вот лысым тираннозаврам, как в мире юрского периода. Так, двигаемся дальше. Значит, следующее. Мы поговорили о покровах, поговорили о кровеносной системе. Дальше дыхательное. Ну, опять же, я думаю, что я не открою Америку, сказав, что динозавры дышали так же, как птицы. Хотя здесь тоже стоит оговориться. Не все. Так дышали все ящеротазовые, а вот птицы тазовые дышали немножко иначе, скорее ближе к крокодилам. Но сейчас не будем на этом сильно делать акцент, хотя бы с ящеротазовыми нам разобраться. Значит, идея понятна, что у динозавров птичье дыхание, значит, у них там система легких имеется, того же тираннозавра, у диплодока, система воздушных мешков, и, соответственно, идет такая замечательная циркуляция воздуха. А насколько мы знаем, двойное дыхание – это классное дыхание, обеспечивающее большим количеством энергии, ну и значит, это хороший такой задел на теплокровность. Вопрос, откуда мы это знаем? Вот сам этот факт, что у динозавров было двойное дыхание. Ну, например, можно провести такое исследование. Можно посмотреть, как устроены позвонки у крокодилов, которые, в принципе, имеют даже воздушные мешки, но их так мало, что можно их игнорировать. В общем, будем считать, что не имеют. Страус, у которого точно есть система двойного дыхания, и, допустим, аллозавр. Посмотреть, как у них у всех крепятся ребра, и провести так называемый комплексный математический анализ, и в итоге попробовать понять, на кого же похожи динозавры. Мы видим, что здесь у нас есть такая вот большая-большая... как это сказать-то, большое количество точек в одном месте, очень большое количество схожих графиков, и что-то выбивается. Так вот, то, что выбивается, это крокодилы. То есть, крокодилы дышат по-другому, поэтому у них по-другому крепятся ребра, они по-другому нагоняют, соответственно, кислород в грудную клетку, у них нет воздушных мешков, и они вот совсем иные. А вот динозавры с птицами так переплелись, что их отделить-то практически невозможно. Правда, еще раз отмечаю, здесь завроподы, тераподы, ну, хотя есть и орнитиши, кстати говоря. Они немножко выбиваются, вот они, чуть повыше, но они тут тоже есть. То есть мы понимаем, что у орнитиши это птицы тазовые, соответственно. Мы понимаем, что у птиц тазовых у них все-таки не такая система дыхания, как у крокодилов, но и не такая все-таки, как у птиц. А вот у тех завроподов или, допустим, там, тех же тераподов, ну, вообще один мать, просто двойная система дыхания и все такое прочее. Ну, это такие соображения сложные, хотя очень даже надежные. Но можно и попроще, можно просто посмотреть на воздушные мешки. Конечно же, вот такие классные нарисованные здесь у этого завропода воздушные мешки, мы не увидим, они мягкие были. Но у птиц многие воздушные мешки заходят в кости, и вот их-то можно обнаружить. То есть просто можно в костях найти полости от воздушных мешков. И, о магия, мы их находим. Причем, вот не зря я здесь завроподы картинку показал. Ну, еще потому, что картинка хорошая. Ну, а также потому, что завроподы обладают очень хорошей системой воздушных мешков. Голубеньким они показаны, мы видим, что они идут по всем позвонкам. И даже уходят в хвост. Такого количества воздушных мешков нет ни у одной птицы. Все чайки и страусы просто обзавидовались. Это намек на то, что, во-первых, воздушные мешки, возможно, способствовали охлаждению.

0: этому супербольшого гиганта, а с другой стороны, возможно, что завроподам нужно было максимальное количество энергии, потому что они максимально большие, и для того, чтобы поддерживать теплокровность, им нужно было вот это большое количество воздушных мешков. Возможно. Но хотя и не факт. Насчет завроподов там есть некоторые сомнения. Ну, например, то, что они весили очень много. А опять же, вот из тех соображений, что я до этого делился, что большое животное может перегреться, если оно теплокровное. Вроде как подсчитано было математически, что животное длиною больше 12 метров. Ой, то есть, прошу прощения, не длиной, длина может быть какая угодно, там змея может быть тонкая. Весом больше 12 тонн оно перегреется. Это раз. Ну и во-вторых, оно просто должно будет столько есть, что, ну, как бы, даже если оно будет все время есть, оно себя не прокормит, себя такого теплокровного. Из этих соображений получается, что завроподы должны быть холоднокровными. Но, кстати говоря, все остальные, кроме завроподов, даже какие-нибудь тернозавры, они, в общем-то, скорее всего, были до 12 тонн. Так что их этот параметр не ограничивает. Поэтому насчет теплокровности завроподов есть большие сомнения. Насчет остальных животных, ну, сейчас еще поговорим. Но вообще, в основном, все-таки ученые считают, что остальные динозавры были теплокровные. Сразу не сходя с этого места, еще хотел отметить, почему, собственно говоря, тогда, если вдруг завроподы не были теплокровными, почему же у них такое количество воздушных мешков, почему у них такая эффективная система дыхания? Ну, хотя бы из тех соображений, чтобы охлаждаться и чтобы просто поддерживать свое большое тело, даже холоднокровное. Все равно нужна энергия много, а до этого нужно эффективное дыхание. Ну ладно, давайте двигаться дальше, а дальше посмотрим наконец-то в кости. Как известно, кости – это то, что в основном находят палеонтологи. И по костям-то как раз в основном можно изучать животных и много чего интересного выяснять. Но для того, чтобы выяснять такие тонкие нюансы, как теплокровность, все-таки просто посмотреть на кость маловато будет. Надо бы посмотреть вглубь. Ну, или буквально распилить кость, посмотреть ее на срезе. Мы уже с вами обсуждали такой момент, как годичные годовые кольца. Я говорил, что наличие годовых колец – это прям такой неплохой признак, который будет указывать скорее на холоднокровность. И вот мы видим аллигатор, кольца, красота, холоднокровный. Видим Конфуциус орниса и видим кольца. Конфуциус орнис – это такая птичка. И вот это уже странновато. И тут мы понимаем, что с этим параметром тоже все не так просто, как хотелось бы. Дело в том, что теплокровные животные все-таки тоже могут расти неравномерно. Во-первых, могут быть какие-нибудь стрессы. Вот, допустим, даже человек, который растет максимально ровно, аккуратненько и красивенько, находится примерно все время в одинаковых условиях. Казалось бы, да, у нас может быть там зима, лето, но мы-то в квартире сидим. Или же в пуховиках ходим в каких-нибудь. То есть у нас, в общем-то, максимально комфортные практически все время условия. И мы находимся примерно в одинаковой температуре, и при этом мы еще и находимся, ну, по крайней мере, стараемся находиться в более-менее таких нормальных, каких-то стабильных, нестрессовых условиях. Ну, нестрессовых – это не в том смысле, что никто на нас там накричать не может, или там какая-нибудь нехорошая новость в интернете не может вылезти, и мы не расстроимся. А в том смысле, что, ну, мы все-таки едим как-то более-менее постоянно. Бывают, конечно, там исключения, но в целом так вот более-менее стремимся к какой-то стабильности. Но все-таки иногда бывают нехорошие случаи, когда, например, действительно там люди оказываются в состоянии голода, или же там какой-то прям невероятный стресс происходит. И особенно, если это происходит на ранних стадиях, когда ребенок, допустим, остается голодным несколько там недель, или же у него стресс какой-то невероятный, потом на его костях можно будет обнаружить такие же кольца. То есть, в принципе, у позвоночных такое тоже у теплокровных такое тоже вполне возможно. Что ж тернозавр наш? Тернозавр, он какой-то странный. У него кольца есть, абсолютно точно. Но они немножко мутные. Все-таки не такие четкие, как у аллигатора. То есть получается, что здесь как будто бы какая-то такая промежуточная стадия. Вот они вроде бы есть. Вроде бы каждый год он то растет быстро, то замедляется рост. Но что-то они какие-то не такие. Что-то среднее между птицей и современными, ой, то есть птицами и современными крокодилами. Таким образом, мы можем сделать вывод, что динозавры, возможно, имели какое-то промежуточное состояние. То есть не очень теплокровные, не очень хладнокровные. Эту мысль мы запомним, мы к ней еще потом вернемся. Нет, мы не потом вернемся. Мы вернемся уже сейчас. Значит, смотрите, это тоже интереснейший совершенно график. Здесь, понятно, показано красным цветом теплокровное, там, синим хладнокровное. И магия, мы видим, черных животных. Что это такое? Что за безобразие? А вот снизу подсказка. Это теплокровные, это хладнокровные, а это, внимание, мезокровные. То есть, не то, не сё. И мы видим, что в эту группу попадают, например, те самые кожистые черепахи. Правда, неожиданно еще и оказывается ехидная. Ну, что делать, она ехидна. А здесь, вот, например, еще и тунец, про которого мы тоже говорили. И мы понимаем, что тунец, кожистая черепаха, они не истинно теплокровные. Они разогреваются за счет мышечной активности. И за счет своего размера, а также, может быть, еще и за счет жирка, поддерживают постоянную температуру тела. И то, что динозавры на этом графике оказались тоже серенькими такими, это намек на то, что они могут быть, как это выражаются, инерционно-теплокровными. То есть они разогревались за счет мышечной активности и потом постоянно оставались тепленькими. При этом еще и вокруг было тепло, ночью они ложились спать, не совсем остывали, и с утра могли снова там чуть-чуть подвигаться и разогреться. В итоге у них температура была высокая, практически все время постоянная, но они не были истинно теплокровными. Ну а теперь самое главное, а что это, собственно, за исследование-то такое? Откуда это вообще вот взялось? Картинка-то красивая, но это про что? Это про скорость роста. То есть у нас есть животные, которые растут очень медленно, например, те же крокодилы, и всю жизнь. Есть животные, которые растут быстро за несколько лет и до определенного размера. И, как правило, те, кто растут медленно и всю жизнь, это хладнокровные, а те, кто растут быстро, у них большой обмен веществ, они могут вырасти большими, и это классно, потому что тебя маленького кто хочет съест. Ты никого съесть не можешь, поэтому надо вырасти как можно быстрее, особенно если ты можешь, если ты теплокровный. И, пожалуйста, наши теплокровные так и делают. А динозавры оказываются посерединке по скорости роста. То есть из этого авторы делают вывод, что динозавры как кожистые черепахи, инерционно теплокровные. Вот возможные объяснения, почему у нас у тираннозавра не такие кости, как у крокодила, и не такие, как у птицы. Да потому что он сам не такой, он где-то посерединке, он инерционно теплокровным. Фух, разобрались. Или нет? На самом деле нет, потому что есть еще масса исследований, которые указывают на то, что динозавры все-таки истинно теплокровные. И вот мы переходим к так называемым Гаверсовым каналам. А что же это такое? Это особые каналы, вот они здесь показаны, которые находятся в кости. Каналы, ну, кровеносные, то есть в них находятся кровеносные сосуды, которые снабжают, соответственно, особые клетки остеоциты, остеобласты, остеокласты, короче, те клетки, которые строят кость и кость разрушают. Кость, она, если организм живой, то и кость, она тоже живая. Казалось бы, она в целом-то минеральная, но она постоянно надстраивается, перестраивается, часть разрушается, часть снова строится. И для того, чтобы все это происходило, должны быть клетки, ну а клетки должны питать кровеносные сосуды. Вот они, пожалуйста. Но конкретно гаверсовые каналы, они развиты у теплокровных животных. То есть есть разные типы каналов, но вот эти вот каналы такие вот максимально густые, эффективные, классные, они именно у теплокровных животных, которые быстро растут. Значит, по идее, если мы видим гаверсовый канал, мы говорим, о, это теплокровное. Мы видим гаверсовые каналы у птиц, мы видим их у современных млекопитающих. Смотрим на древних животных. Это динозавр. И что же мы видим? О боже мой, неужели это гаверсовые каналы? Да, это они. Можно в этом не сомневаться. То есть, по наличию гаверсовых каналов, динозавры должны быть истинно теплокровными. То есть, с такой внутренней печкой, разогретой и классной. Нелегко. Но дальше будет хуже. Теперь смотрим на давление крови. Еще один параметр, который неожиданно можно выяснить по тоже костям. Мы же выяснили, что в костях остаются отверстия от кровеносных сосудов. А потом пришла в голову гениальная идея. Их же можно померить и понять, насколько быстро кровь текла по этим сосудам. И в зависимости от этого можно посчитать давление, которое было в крови у динозавра. Можно посчитать, как высоко ему надо было загонять кровь, да, и гипотетически предположить, сколько ему нужно было сил, насколько должно было быть мощное сердце, какое должно было быть давление, чтобы, как в лифте, кровь поднялась, допустим, до головы какого-нибудь завропода. А можно посмотреть просто на диаметр сосудов, и здесь уже параметры будут не гипотетические, а, можно сказать, реальные. И по современным животным мы знаем, что давление крови у холоднокровных значительно меньше. Ну, просто у них кровь двигается медленнее, скажем так. Да? Им не надо так быстро, так много крови постоянно, чтобы циркулировало, потому что им не надо такого постоянного обмена веществ. Им нужно быть спокойнее. Но они никуда не торопятся. У них все происходит медленно. Они холоднокровные. Как там про людей тоже иногда говорят, вот у него горячая кровь, он такой вот весь активный, ему все время надо куда-то бежать, надо быть холоднокровным, надо быть там расчетливым. Вот не зря такие мысли возникли, потому что действительно холоднокровные, они медленные, они такие. Ну не то, чтобы крокодил не может сделать рывок, еще как может, или ящерица не может убежать, но в целом у них процессы в организме происходят медленнее. И вот смотрите, значит, давление у них в крови тоже меньше, и мы видим, вот здесь вот на графике, внизу сплошные хладнокровные. Это теплокровные, это млекопитающие. Что же динозавры? Вот на таком интересном графике. Графики давления. Все динозавры оказываются намного выше, чем все млекопитающие. То есть, судя по давлению, динозавры не просто теплокровные, они ну, примерно такие же классные, как птицы. У них вообще должна быть температура просто сумасшедшая, и они должны быть молодцы, причем все, включая даже завроподов. Так, итак, у нас снова динозавры стали теплокровными. Ну ладно, дальше будет хуже, потому что дальше в ход вступают турбиналии. Что это такое? Это особые такие кости решетчатые, которые находятся в носу у большинства млекопитающих. Если кто-нибудь из вас вдруг сейчас вздумал себе полезть в нос и нащупать какие-нибудь турбиналии, бросьте это занятие, оставьте бедный свой нос в покое. И, во-первых, все равно до них было бы добраться сложновато, а во-вторых, их у нас нет. Неожиданным образом. Но вообще, по идее, да, это я уже так немножко заспойлерил, по идее они есть у всех практически птиц и у всех практически млекопитающих. Больше того, у всех птиц и у всех млекопитающих носопырка гораздо длиннее, чем у условно рептилии какой-нибудь, да, вот там собака, допустим, это древние какие-то наши предки, тринаксодоны, да. И что же мы видим, да, вот тут как бы есть такая большая-большая носопырка, тут вот эта замечательная решетчатая кость, через нее все проходит, и что же происходит? На ней находится большое количество кожи, слизистой оболочки. Она позволяет гораздо лучше улавливать запахи, самые тонкие ароматы. И кроме того, она позволяет нагревать воздух, чтобы воздух уже тепленький происходил в легкие. И самое главное, при выдохе турбиналии позволяют вот эту вот кожу, которая там натянута, обратно забирать тепло и выдыхать холодный воздух. То есть максимальная экономия энергии. Не выбрасываем в окружающую среду горячий воздух. Все экономим, все до теплокровности. И что же у нас получается, что как бы наличие турбиналий это практически обязательный параметр для теплокровных. Вроде как. Но я уже заспойлерил то, что у нас турбиналий нет. Но мы теплокровные. У нас, кстати, носопырка-то коротенькая. Дальше хуже. У слонов турбиналий нет. У китов турбиналий нет. Птицы. В целом, конечно, с турбиналиями. Но у ястребиных турбиналий нет. У буревестников турбиналий нет. У древненебых, то есть, например, страусов, турбиналий нет. Они хладнокровные? Нет. О чем это говорит? Это тоже хороший параметр. Это тоже классная вещь. Больше того, этот параметр абсолютно точно нам показывает и доказывает вот их наличие, что животное теплокровное. То есть, если мы видим у условного тринаксодона площадку для крепления турбиналей, мы понимаем, ну, наконец-то мы поняли, теплокровный тринаксодон или нет. Фух, хоть с ним мучиться не надо. Но если турбиналей нет, это ни о чем особо не говорит. К тому же турбинали, вот эти косточки в носу, они очень хрупкие. У динозавров, у которых там, допустим, нос короткий, там явно турбиналей не было. Но если нос длинный, еще неизвестно. И самое любопытное, что у некоторых динозавров турбиналии такие нашли. Например, при исследовании пахицефалозавров турбиналии внутри носа были обнаружены. То есть этот парень, получается, был теплокровным. А вот, кстати, насчет него были большие сомнения по ряду параметров. То есть ему как бы не надо было быть теплокровным. А он был. Наконец, стабильные изотопы. Приближаемся уже к такому самому, можно сказать, вроде бы надежному параметру. Дело в том, что мы все, мы, живые существа планеты Земля, состоим из определенных веществ. И этих веществ не такой уж большой набор. Ну, точнее, в маленьком количестве это огромный набор. Практически все вообще элементы, там, даже золото у нас есть. Но в основном мы состоим из углерода, азота и кислорода. Ну, собственно говоря, что-то забыл? Что-то забыл, точно совершенно. Ну, ладно. Кто-нибудь обязательно мне напишет, что я забыл. Вообще-то четыре элемента. Ну, как обычно, четвертый элемент обязательно куда-нибудь убегает из головы. В любом случае, нам-то сейчас интереснее всего углерод и кислород, потому что они бывают разными в виде разных изотопов. То есть они могут быть углеродом, но разного веса. Может быть, тяжелый углерод, легкий. Тяжелый кислород и легкий. И самое это приятное, что в зависимости от того, какая температура организма, во всем организме будет определенное количество тяжелого или легкого изотопа углерода и кислорода. Говоря совсем просто. Если мы возьмем кость, растерем ее порошок, проведем сложный химический анализ и получим вот это соотношение углерода тяжелого или легкого и кислорода тяжелого или легкого, мы получим точную, вплоть до градуса, температуру тела, которая была большую часть жизни этого животного. Конечно, мы понимаем, что там ежики, они имеют разную температуру тела. Но если мы провели для ежика такой анализ, мы получили бы его температуру, которую он сохранял большую часть жизни. То есть, где-то, когда он рос в основном, да, там больше 38 градусов. Ну и что же мы видим? Брахиозавр температура 38, диплодока температура 34, коморозавр, тоже такой длина шеи, 30. А вот, кстати, разное, между прочим, что интересно. 37, 33. 36, это, кстати, показатель не очень хороший для комарозавра. Это скорее показатель того, что он может быть либо холоднокровным, либо вот к этому приближенным. Нестабильная какая-то температурка. Но, может быть, это погрешность метода. Такое тоже бывает. Аверопториды 32, титанозавры 38. Короче, таких исследований уже огромное количество было проведено, и результат один. Теплые, получаются, динозавры. Казалось бы, если есть такой классный метод, то есть это то, о чем мы мечтали. Буквально мы подходим к динозавру и ставим ему градусник. Ну, то есть вот мы получили температуру. Зачем все это, что я до этого говорил? Зачем я людей мучил вот этой информацией, никому не нужной? Проблема в том, что и этот метод не дает стопроцентного ответа на вопрос, теплокровные динозавры или нет. Потому что если животное было инерционно теплокровным, то есть разогревалось за счет мышечной активности и никогда не остывало, но температура-то будет постоянная и высокая. Поэтому метод прикольный, но не стопроцентно однозначный. Для маленького животного там вот мало шансов, что он прям ел какую-то постоянную температуру, если не зависело от окружающей среды. Но для животного весом по тонну, а то и побольше, тут уже все сложнее. Поэтому нужен комплекс. Продолжаем комплексность и переходим к самым крутым методам, которые вот буквально в 2022 году только стали исследовать. Это изучение, собственно, молекул, из которых состоят. Не изотопов, а вот прям целых молекул. Там один какой-то атом взяли, его вес померили, а тут прям целую молекулу нашли, какой-то кусьман. Причем не просто молекулу, органическую молекулу, остаток древнего жира. Жир – вещь очень надежная. От жира избавиться сложно, даже динозавру, даже через миллионы лет. Что-то от жира все равно останется. И вот эти остатки жира у самых разных животных изучили. И казалось, что жир у разных животных, у холоднокровных, у теплокровных, имеет разный состав. И глядя на этот состав, можно понять, животное холоднокровное или теплокровное, и вообще, что оно из себя представляет. И вот, значит, опять же, по стандартной методике, да, красненькое теплокровное, синенькое холоднокровное, ну вот здесь не серенькое, а желтенькое, что-то такое, не то, не сё. Посмотрели, что же дает нам жир вот по этим всем параметрам. Это млекопитающие, и мы видим, что они все теплокровные, кто бы сомневался, честно говоря. А вот эдафозавр, это такая древняя синапсида с парусом, он получается почти что полностью холоднокровный. Можно сказать, что холоднокровный, в общем-то. У животного, которое жило, прошу прощения, там здесь даже как-то маловато, вообще-то говоря, там 290 где-то миллионов лет назад, вот так вот где-то он был. Так вот, для животного, которое жило так давно, при этом еще обладало огромным парусом, который, может быть, помогал ему греться на солнышке, ну, было бы сложно для него ожидать теплокровность. Так что, в принципе, эти результаты соответствуют действительности. Значит, метод работает. Млекопитающие теплокровные, эдафозавр холоднокровный. Теперь смотрим, значит, на других животных. Да? Вот всякие, опять же, современные типа игуаны, холоднокровные, все классно. Хампсозавры неожиданно оказываются холоднокровными. Ну да ладно. Крокодиломорфоговиалы тоже практически холоднокровные. Правда, что-то такое желтеется в его прошлом. То есть, возможно, предки крокодилов были теплокровными в какой-то степени. Птернодоны, рамфоринхи по этому методу оказываются теплокровными. Что, кстати, довольно прикольно. Дальше вот они, динозаврики наши. Что мы видим? Да, это, кстати, не динозавры, это эти морские ящеры, да? А нет, нодозавры, прошу прощения, да. Нодозавры, стегозавры, динозавры, конечно, да. Динозавры мы видим, что по-разному, но в целом все-таки в основном теплокровные. Холоднокровными оказываются только гадрозавры, утконосые динозавры, что, кстати, неожиданно. И стегозавры, что менее неожиданно. Трицератопсы тоже холоднокровные. А вот пахицефалозавры теплокровные, ура! Турбинали рулят. Так, диплодоки вообще просто огонь. Аллозавры теплокровные, тираннозавры теплокровные. Ну, понятное дело, там всякие птицы и прочие тоже теплокровные. Итого, почти все динозавры теплокровные, птерозавры теплокровные, крокодилы холоднокровные, но, возможно, у них теплокровные предки. И есть динозавры, которые были когда-то теплокровными, а потом стали холоднокровными, чтобы есть побольше и как бы париться поменьше. Это стегозавры, трицератопсы и гадрозавры. Интересный результат, очень интересный результат. Нельзя сказать, что это прям тоже последнее слово, но вкупе со всеми предыдущими доказательствами, это как бы тоже хороший аргумент в пользу теплокровных динозавров. Ну вот, как раз картиночка, которая по-простому все это объясняет. Да? Калибри теплокровная, аллозавр теплокровный, диплодок. Ага. Теплокровный, стегозавр холоднокровный, ну и, понятное дело, всякие там плезиозаврии теплокровные. Ну и, наверное, последнее исследование про динозавров, чтобы уж окончательно, как говорится, закончить с ними. Это моделирование, которое было проведено, чтобы выяснить, сколько нужно было кислородом поутреблять динозавру, чтобы просто двигаться, чтобы ему энергии хватало. И учитывая то количество кислорода, которое понадобится на определенный вес, животное должно быть холоднокровным или теплокровным. И тут получается, что точно совершенно динозавры должны быть теплокровными, просто обязаны были быть теплокровными. Но опять же, этот метод классный, но он не отрицает возможности инерционной теплокровности. То есть ни один метод не говорит о том, что динозавры были холоднокровные, что у них температура менялась. Но есть некоторые методы, которые говорят, что динозавры точно были теплокровные, прям вот теплокровные. А есть методы, которые говорят, что динозавры были теплокровные, но за счет движения мышц и за счет размера. Этот метод это просто говорит, что они были теплые. Как истинно или нет, не указывает. А немножко поинтереснее вот такой аргумент, который тоже можно привести в пользу именно истинно теплокровных динозавров. Они на полюсах жили. Вот у нас картины древних полюсов и находки всяких разных завров с северного и южного полюса. И, кстати, не только завров, тут, пожалуйста, еще и можно посмотреть на разных там этих морских ящеров и прочие птерозавров. Однако есть нюансы. Например, черепаха, да, которая находится практически около полюса южного. И она портит картину. То есть черепахи-то должны быть хладнокровные. Раз черепахи есть, значит, это намек на то, что не динозавры у нас точно теплокровные, а просто тепло полюсов было, по крайней мере, у южного. Но с северным получше ситуация, у северного полюса черепах не находили. И больше того, есть анализы там тоже разных температур. И вот, кстати, для Чукотки нашей оказалось еще не так хорошо, там тепло, так что тоже это не говорит о теплокровности динозавров, то, что они там жили. А вот на Аляске оказалось все-таки было прохладненько. Вот в некоторых точках прям очень холодно. Не как сейчас, конечно, но, по крайней мере, зима была, снег был, и крупные динозавры там постоянно жили. Вот это намек на то, что они могли быть истинно теплокровными. Ну и самое последнее в этом, значит, списке бесконечных аргументов и контраргументов. Это исследование, которое было проведено в прошлом году, в 23-м, и касается оно траодонов. Там проанализировали тоже химическим путем, опять эти всякие изотопы стабильные, кладки яиц. И выяснили, при какой температуре это яйцо сформировалось, когда сформировалась скорлупа. А это говорит о температуре тела матери, которая откладывала это яйцо. Анализировались яйца никого иного, как траодонов. Таких вот динозавриков, пернатеньких, причем очень близких к птицам. То есть прям таких вот уже динозавров, для которых можно очень сильно даже подозревать нормальную теплокровность. То есть одно дело какой-нибудь там завропод, который далеко от птиц, а другое дело вот птица, вот траодон. Тут почти что соседние веточки. Тоже почти что птичка. Да он еще и в перьях, скорее всего. Прям вообще красота. И с двойным дыханием, прям все как надо. Однако, когда были проведены исследования траодона, что-то пошло не так. Два траодона показали температуру тела шикарную, как у птиц, под 30 с лишним градусов. А один траодон, если ничего не путаю, по-моему, 28 градусов оказался. Как такое может быть? Если этот траодон, помирал, ему было плохо, и вот поэтому у него была низкая температура, он бы тогда яйцо бы не откладывал. То есть, видимо, это была нормальная ситуация. Но как в нормальной ситуации у теплокровного животного температура может так сильно понизиться? Никак. Только если оно хладнокровное или же какую-то вот иную степень теплокровности имело. И вот здесь вот как раз показали, что есть крокодилы, которые прям хладнокровные-хладнокровные, есть птицы, которые прям теплокровные-теплокровные, а траодоны получаются где-то посерединке. По большому счету, это все аргументы относительно динозавров, которые я вам хотел рассказать. Это еще не конец лекции. Я вижу, что лекция опять сегодня такая длинная получается, но надеюсь, за оставшиеся 15 минут уложусь с остальными животными. Пока подытожу часть по динозаврам. Значит, что мы видим? Мы видим, что динозавры точно совершенно были теплыми. Но насколько это была теплокровность истинная или нет, вот тут возникают вопросы. Например, для таких небольших животных, как траодоны, они очень небольшие, они меньше страуса по размеру. Можно было бы, посмотрев на какие-то показатели истинной теплокровности, сказать, эти ребята уже точно были теплые. То есть, прям нормально. Но для них-то как раз мы видим не такую надежную теплокровность. С другой стороны, например, мы у какого-нибудь пахицефалозавра видим турбиналии. А еще для некоторых животных, по жирам каким-нибудь, видим, что они должны быть теплокровные. Да и плюс еще перья вроде как у них были. В общем, как обычно, природа оказывается довольно-таки сложной. И, скорее всего, динозавры были не такими, как крокодилы, но все-таки не такими, как птицы. Помните эту шкалу в начале? Теплокровные, хладнокровные и что-то куча всего посередине. Вот динозавры где-то посередине. Где-нибудь на уровне голого землекопа, а может быть даже чуть-чуть поближе уже к таким более теплокровным животным. Но все-таки у них не был такой уровень метаболизма еще, как у нас, скорее всего. Хотя есть, ну, как бы разные данные противоречивые. Например, там, быстрый рост довольно-таки, ну, хотя, с другой стороны, быстрый, да, да не баснословно быстрый. Но, в общем, скорее всего, они были... Мы могли бы их назвать теплокровными, вполне. Но контроль температуры был еще не такой совершенный, как у нас. Да и, может быть, им просто было не надо. Потому что, в целом, они жили в гораздо более теплых условиях. То есть, если бы условия бы стали бы ухудшаться, вполне возможно, что их способности организма было бы достаточно, чтобы разогнать свой метаболизм до уровня птиц. Но им это было просто не нужно. Это такие мои соображения на этот счет. Теперь, что касается других животных. Начнем с птерозавров. Ну, во-первых, у них были перья. Да, еще в 71 году в Казахстане обнаружили некое животное. Назвали его Sordes pilosus. Название загадочное. Если его не переводить, если перевести, то получится нечисть волосатая. Шикарное название, но и оно соответствует действительности, ведь оно волосатое. Вот они, волосы, пожалуйста. Позже решили, что это бред, потому что, ну, не может быть у рептилии волос. И, скорее всего, это просто волокна, которые были внутри крыльев. То есть, что-то такое внутреннее, такое полуразложившееся. Но затем пришли китайцы, которые не стали особо церемониться и показали огромное количество там пернатых динозавров, птерозавров потом тоже. Вот, пожалуйста, очередной китайский птерозавр. Тут даже несколько типов перьев прям детально изучили, они так хорошо отпечатались. И теперь не осталось никаких сомнений, что и нечисть волосатая, она тоже на самом деле не волосатая, а пернатая. То есть у них были вот такие пикнофибры, похожие на волосы перья. А значит, птерозавры были покрыты перьями. Как мы помним, перья – это очень хороший показатель того, что животное может стать теплокровным. Но это не гарантия того, что оно теплокровное. Теперь посмотрим, допустим, на уже какие-то более такие интересные, более детальные параметры. И исследуем, например, примитивных птерозавров, таких как рамфоринхи. Рамфоринхи – это, ну, животные, подобные, значит, с вот этим вот каким-нибудь сордесом. Это вообще их очень близкие родственники. Вот сейчас даже еще одну картиночку покажу сразу. Вот они, рамфоринхи. Такие длиннохвостые, зубастенькие, классные животные. Очень много данных по этим ребятам. В Германии их нашли великое множество. И в том числе нашли рамфоринхов разного возраста. И можно посмотреть, как они росли. И оказалось, что полноценного размера они достигали за 3 года. Рамфоринх – это животное размером с голубя. 3 года расти, чтобы стать голубем – это непростительное какое-то кощунство совершенно. Так долго расти нельзя, если это теплокровный. Что еще хуже, они потом еще продолжали расти. То есть росли медленно и долго, как крокодилы. Вот это линия роста аллигатора, это линия роста рамфоринха. Мы видим почти что одно и то же. То есть, получается, что эти птерозавры должны были быть хладнокровными. Сразу могу сказать, что другие птерозавры, вот такие так называемые птеродактилоиды с короткими хвостами, с огромными крыльями, даже самые большие, вроде какого-нибудь кицалькуатля, вырастали буквально за год. И этот показатель, причем больше не росли. И это показывает их как теплокровных животных. То есть, для птерозавров мы видим переход от холоднокровности к теплокровности. Причем насчет теплокровности птерозавров сомневаются гораздо меньше, чем насчет теплокровности динозавров. То есть птерозавры поздние были теплокровные. А вот птерозавры ранние, на самом деле, под вопросом. Казалось бы, по росту они как крокодилы, но есть нюансы. Во-первых, у них перья. Ну, у сордеса были перья, это почти что сордес. Скорее всего, у них тоже были перья. Во-вторых, что еще хуже, у этих ребят очень крупные были глазницы, что говорит о том, что конкретно рамфоринхи были ночными. Ночное хладнокровное животное – это...
1: Возвращаемся в эфир. У нас просто машина времени сломалась, и был нарушен пространственно-временной континуум. Мы в эфире.
0: Да. Прошу прощения, какие-то у нас технические сложности, но ничего страшного, я думаю, что можем мы и продолжить. Мы закончили, наверное, я точно не знаю, где я завис, но, видимо, закончили где-то на рамфаринхах. И я, в принципе, подытожу. Значит, нету пока что данных о том, точно были рамфаринхи холоднокровные или теплокровные. Есть, по крайней мере, некоторые противоречивые данные. Например, то, что они обладали большими глазами, значит, были ночные, и обладали перьями. Значит, могли как-то поддерживать температуру. Но в то же время, судя по росту, они прям типичные хладнокровные. Есть точные данные про более прогрессивных птерозавров, которые росли быстро и были истинно теплокровными. Поэтому мы предполагаем, что рамфаринхи были вот на этом нашем графике, ну, где-то ближе к хладнокровным, точно совершенно. Может, не совсем прям истинная прям ящерица, но, может быть, где-то там, не знаю, в районе тунца. Может быть, все-таки еще поближе к теплокровности. Но менее теплокровный, чем среднестатистический динозавр, и намного менее теплокровный, чем какой-нибудь уважающий себя птеродактиль. Так что птеродактили мы буквально наблюдаем этот процесс перехода к теплокровности. Что касается вот этих вот крокодилов и их родни, так называемых псевдозухий. Значит, по крокодилам мы видим, что они как будто бы должны быть теплокровными. У них четырехкамерное сердце. У них есть вторичное небо. Казалось бы, небо-то тут при чем? Про небо мы вообще не говорили. Зачем нам еще и небо понадобилось? Но дело в том, что вторичное небо, оно разделяет дыхательную систему и жевательную. Да? То есть можно укусить что-нибудь и при этом дышать. Если ты ящерица, да, какая-нибудь условная, тебе безразлично. Ты пока там что-нибудь глотаешь, можешь какое-то время не дышать. Если ты теплокровный, извините, тебе надо очень много кислорода. Тебе надо постоянно дышать. Ты не можешь задержать дыхание на пару минут, пока ты там что-то проглатывать будешь. Поэтому у всех теплокровных животных есть вторичное небо. И у крокодилов. Подозрительно. То есть, как это объясняют? Объясняют это двумя путями. Вариант номер раз. Крокодилы к успеху шли, но не повезло, что-то пошло не так, да? И они в итоге остались холоднокровными, хотя у них почти сложился полный комплекс теплокровности. Почти, но почти не считается. Вариант номер два. Крокодилы были теплокровными, но в какой-то момент они вторично стали холоднокровными, потому что ушли в воду, стали, там, не знаю, мало кушать, им было выгоднее сидеть долго в засаде, а так можно, если ты холоднокровный, если ты теплокровный, извините, десяток дней в засаде не посидишь, с голоду помрешь. А вот крокодилам стало выгодно быть холоднокровными. Есть немаленькие такие подозрения, что крокодилы все-таки вторично стали холоднокровными. Ну, по крайней мере, может, их предки были не истинно теплокровными, прям такими, с большой буквы, но на том же уровне теплокровности, что и динозавры примерно. Вот. А потом уже стали холоднокровнее. То есть, откуда мы это знаем? Ну, например, у крокодилов вообще-то есть маленькое такое отверстие, через которое кровь смешивается. И это, собственно, показатель того, что они вроде как не совсем готовы быть теплокровными. Но проблема в том, что это отверстие возникает в процессе развития вторично. То есть изначально его нет, а потом он возникает. Как мы знаем, хотя и не полностью, но индивидуальное развитие как бы повторяет эволюционный путь. То есть такое чувство, как будто бы раньше-то была перегородка цельная, и они были теплокровными, а потом оп, и понадобилось как-то немножко процессы в организме притормозить. И когда изучают псевдозухи самыми разными методами, то одним методом, то другим появляется нехилое такое подозрение, что действительно древние псевдозухи могли быть теплокровные. Ну или, по крайней мере, очень близки к этому. Например, решили сравнить потепление и количество самых разных вот этих псевдозухий, родственников крокодилов. То есть получится ли так, что когда у нас тепло, у нас очень много всяких крокодилов, а когда холодно, их становится гораздо меньше. И мы видим, что действительно колебания всякие разные идут. Но есть проблемки. То есть в некоторых местах иногда совпадения хорошие такие. Вот тут потепление такое было, опа, крокодил. Прям полноценный термальный максимум и много-много псевдозухий. Вот здесь там было потепление, да. Но с другой стороны, ближе к концу мела было похолодание. Ну, может, оно вот, ну, как раз. Ну, не совсем понятно. А что еще хуже? По морским рептилиям это еще хуже прослеживается. То есть, если по наземным можно иногда там подсказать, что да, вот потепление больше крокодилов, похолодание, меньше крокодилов. А вот по морским это как-то хуже все. Но самое печальное было исследование для сторонников такой вот холоднокровных крокодилов. Исследование было проведено в конце прошлого года. Значит, там изучали скорость роста костей. Если кости растут медленно, там волокна очень-очень могут аккуратненько и красивенько укладываться друг за дружкой. Если же кости растут быстро, волокна растут как придется. У нас они растут именно так, внутри костей. Значит, костные волокна очень даже запутанные. И когда посмотрели, как росли кости у самых разных древних псевдозухий триасового периода, оказалось, что у большинства они росли как у теплокровных животных. Вот мы видим, опять же, тут у нас красная теплокровный, синий это переход к холоднокровности, черный это прям такой теплокровный, теплокровный, ой, холоднокровный, холоднокровный прям такой. Вот, и что же мы видим, да, мы видим, что у нас, ну, собственно говоря, ветка, которая ведет к крокодилам, она стала такой полностью холоднокровной, но предки почти все теплокровные в той или иной степени. Ну, то есть, получается, что предки крокодилов могли быть почти что теплокровными или даже совсем теплокровными. Морские ящеры. Значит, с морскими ящерами здесь стоит сразу разделить морских ящеров на плезиозавров, ихтиозавров и мозазавров. Можно, конечно, еще всяких разных завров вспомнить, но хотя бы этими ограничимся. Когда мы говорим про ихтиозавров и плезиозавров, большинство специалистов сходится в том, что они были прям теплокровные, такие хорошие теплокровные. Ну, во-первых, например, исследуя вот такого ихтиозавра, стенопотеригия, вот такой вот он скелет, вот такой вот он был. Так вот, это-то классный образец из немецкой Юры.
1: Ну и мы снова возвращаемся в эфир. Просим прощения за технические беспорядки. Ярослав?
0: Да-да. Не, ничего. Видимо, всяческие плезиозавры, а может быть, и даже какие-нибудь рептилоиды не хотят узнать. Не хотят, чтобы мы узнали про их обмен веществ, но мы все-таки все равно про них расскажем. Итак, еще одно доказательство теплокровности – это строение кости ихтиозавра. Когда стенопотеригия изучили, тут тоже нашли большое количество самых разных отверстий от сосудов, пористую кость, которая характерна для теплокровных животных, в том числе эти самые гаверсовые каналы. Так что ихтиозавры, судя по ряду признаков, теплокровные. С плезиозавром чуть похуже, потому что его кость очень плотная. Плотная она не потому, что он холоднокровный, а потому, что он морской. Собственно, у современных китов или же, допустим, ластоногих тоже очень плотная кость. Им надо быть потяжелее для того, чтобы не всплывать к поверхности. Иначе бы легкие бы их, как пробка бы, выталкивали. Это осложняет исследование теплокровности, но хитрые палеонтологи решили посмотреть на строение кости их предков. И когда изучили нотозавра, пистозавра, увидели интереснейшую вещь. У нотозавра, который еще с лапками был, у него кость устроена так же, как у холоднокровного животного. А вот у пистозавра уже гораздо больше этих гаверсовых каналов и намек на то, что они как будто бы идут к теплокровности. То есть, судя по этим данным, получается, что скорее всего процесс как бы обмена веществ нарастал у этих самых морских рептилий, и в конце концов они стали теплокровными. И возвращаемся к такому известному уже методу нам, исследованию изотопного состава костей. И что же мы видим по изотопному составу костей? Мы видим, что когда изучили изотопный состав костей наших замечательных морских рептилий, мы получили данные, что они теплокровные. Эта линия обозначает перемену температуры. Ну, вот, скажем так, по этой линии у нас все рыбы располагаются, и их данные по изотопам кислорода. А это изотопы кислорода морских рептилий. И мы видим, что они не соответствуют температуре. То есть, если температура опускается, они все равно остаются тепленькими. Если температура повышается, у них тоже температура не меняется. Стабильность. То есть, они теплокровные. Вот. И что касается роста костей, помните, мы тоже выясняли, что чем быстрее животное растет, тем больше намек на то, что он теплокровный. И вот здесь тоже исследование провели, и, пожалуйста, оказалось, что у нас эласмозавры, плезиозавры, все теплокровные. Красота. А нотозавры, кстати говоря, не совсем идут только на пути. Пистозавры уже по росту костей почти что теплокровные, а может быть даже и теплокровные. Очень хорошо согласуется с другими исследованиями, значит, эти ребята должны быть теплокровными. С мозазаврами ситуация хуже. Я напомню, что мозазавры — это огромные такие торпедообразные морские вараны. Вараны хладнокровные. Морские вараны, может быть, тоже могли бы быть хладнокровными. Могли бы и не быть. Надо изучать. Значит, взяли нескольких мозазавров, всяких там каледастов с платикарпами, и тоже изучили их тем же методом. Все исследуют эти самые несчастные изотопы. Изотопы кислорода. И что получили? Значит, это у нас изотопы кислорода, это, которые обозначают переменчивую температуру среды. Примерно, вот видите, от 25 до 28 градусов была вода. Это, соответственно, у нас птички. У них температура от 36 до 40. А это мозазавры. У них получается разброс очень большой между 30 и, вот, соответственно, 38 градусами. То есть, вроде как, они теплее окружающей среды, и, значит, может быть, теплокровные. Но, внимание, в этом же интервале находятся, например, черепахи. Мы знаем, что черепахи холоднокровные. То есть, возможно, что мозазавры как раз-таки теплокровные за счет своего размера. То есть, они как черепахи морские, большие, жирненькие, и за счет мышечной активности поддерживают температуру своего тела. Когда же изучили, допустим, кости, кости много о чем говорят, увидели, что у прогрессивных мозазавров появляется вот такая странная кость. Вот ее тут назвали необычная кость с параллельными волокнами. А вот эта кость с параллельными волокнами – это кость обычная для холоднокровных животных. Необычная кость с параллельными волокнами – это необычная кость. Кость, которая, возможно, росла у животного, которое двигалось к теплокровности. То есть, опять же, получается, что они были не совсем холоднокровными, но все-таки ближе скорее к холоднокровным, чем к теплокровным. Может быть, они были именно что инерционно теплокровные. Ну или, по крайней мере, к этому двигались. Ну и, наконец, синапсиды. Наши предки. Значит, для начала неплохо выяснить, когда появилась шерсть, потому что шерсть – это такой вот надежный параметр, который, ну, как бы необходим теплокровному животному. Когда появилась шерсть, мы знаем благодаря находке из Вязников Владимирской области. Там нашли капролиты, окаменевшие фекалии, а внутри них нашли шерстинки. И возраст этих капролитов около 260 миллионов лет. То есть еще в пермском периоде у кого-то была шерсть. Непонятно, у кого, непонятно сколько, но была. Больше того, у некоторых животных, вроде титанофанея, на морде обнаруживают многочисленные отверстия от сосудов и от нервов в тех местах, где обычно у животных находятся вибриссы, то есть длинные усики, как у котов. Значит, наверное, у них были усики, а значит, у них должны были быть хоть какие-то волосы. Это, опять же, еще больше, 268-265 миллионов лет назад. То есть еще в пермском периоде шерсть начала появляться. Это хороший задел для теплокровности, но, опять же, не гарантия ее. И мы, судя по другим признакам, предполагаем, что все-таки эти-то ребята были еще холоднокровными, хотя, может быть, начинали набирать признаки к теплокровности, но были еще холоднокровными. Очень было такое классное исследование, если кому-то хочется, почитайте, вот Бентона, про происхождение теплокровности. Он там собрал огромное количество исследований, которые на тот момент было, и пришел к выводу, что динозавры, как представители рептилий, а также, собственно, синапсиды, стали теплокровными где-то в конце триасового периода. Вот его вывод такой. И он это сделает вывод на основе разных совершенно исследований, в том числе вот здесь, вот, например, изучается тоже скорость роста, собственно говоря, этих животных, и оказывается, что у нас, собственно, вроде как теплокровными становятся морганукадоны, то есть первые млекопитающие. Возможно, что они, собственно, стали теплокровными из-за того, что сильно уменьшились в размере. То есть до этого они были ни то, ни сё, как бы тоже такой переходный вариант, не очень-то теплокровные, не очень-то холоднокровные, но у них был уже комплекс похожие на теплокровность, тут они становятся маленькими. Маленькое животное либо должно стать уже совсем холоднокровным и греться на солнышке, либо стать прям истинно теплокровным. Ни то, ни сё не пойдет. Нельзя подвигаться и потом это тепло сохранять, потому что ты маленький, ты очень быстро стынешь. И возможно, что это обмельчание, собственно, привело к тому, что первые млекопитающие стали теплокровными. Очень недавно, в 2022 году, появилось еще одно независимое исследование, которое показало, подтвердило примерно эту же картину. Исследовали внутреннее ухо. А внутреннее ухо, помимо того, что может слышать, оно еще и соединено с вестибулярным аппаратом. Аппаратом, который отвечает за координацию движений. Он состоит из трех вот таких вот дуг. По ним льется жидкость, и, соответственно, куда она полилась, там и низ. Так мы определяем, где наш низ. У хладнокровных животных эти дуги очень широкие, потому что они холодненькие и жидкость вязкая. У теплокровных они очень узкие, потому что они все время теплые, и жидкость хорошо туда-сюда льется. То есть, глядя на вот эти самые дуги вестибулярного аппарата, можно понять, хладнокровное животное или теплокровное. Если широкие отверстия, значит хладнокровное. Если узкие, то теплокровное. И вот, проведя это исследование, выяснили, что крокодилы хладнокровные, кто бы сомневался. Ну, кстати, не изучались их предки. Так что тут показано, что они хладнокровные. Непонятно. Дальше показано вот что-то где-то там в районе юрского периода, что они становятся теплокровные предки птиц. Но, опять же, это не было целью исследования. Исследовалось тут только, значит, у нас млекопитающие. Поэтому на эту часть мы можем особо внимания не обращать. А вот на эту часть обращаем пристальное внимание. И видим, что у нас происходит буквально резкий момент, когда неожиданно, буквально за 1 миллион лет, животные становятся теплокровными. И это становятся самые первые млекопитающие в конце триасового периода. Опять же, что-то вроде какого-нибудь там мегазастродона и так далее. Вот такая вот штука. Ну и еще одно исследование тоже, примерно уж тоже долго рассказывать не буду. Это у нас изучалось как раз опять строение кости. И по строению кости опять получается, что у нас где-то в триасовом периоде млекопитающие становятся теплокровными. То есть, в отличие от динозавров, с этими ребятами тут ситуация довольно-таки уже определенная. Получается, что теплокровными наши предки стали в где-то в конце триасового периода. Вот поподробнее эта схемка. Причем не все. Как видите, было множество древних родственников наших, которые так и остались хладнокровными. Но кто-то уже стал становиться теплокровным где-то здесь. Тут даже получается, что попозже, может быть, в юрском периоде. Фуф, вот такая получилась непростая сегодня лекция с большим количеством графиков, с очень большим количеством информации. Длинная и технически сложная. Но мы это сделали, и я готов отвечать на ваши вопросы. Какая тишина, там вымерли все. Надеюсь, что нет.
1: Да нет, вроде еще. Все живы, птички поют.
0: Прекрасно.
1: Перейдем к вопросам. Что мы узнали о наших прямых предках на материалах эмбриологии?
0: Ну, мы много чего узнали о наших предках на материалах эмбриологии. Я думаю, что это общеизвестные такие факты. Ну, например, то, что у наших предков когда-то были жабры, у нас формируются жаберные дуги. Мы это видим на материалах эмбриологии. Что когда-то, видимо, наши предки могли возникнуть из одной клетки. Мы это видим, как у нас организм из одной клетки развивается и становится многоклеточным. Что когда-то наши предки могли быть хвостатыми, собственно говоря, у нашего эмбриона когда-то есть хвост на одной из стадий. Но это все-таки довольно-таки известные факты, а какие-то более тонкие вещи, они исследуются постоянно. Ну, во-первых, я все-таки не эмбриолог, поэтому я не все помню, к сожалению, хотя когда-то эмбриологию проходил, но супер тонкие детали на каком там месяцы, на какой неделе и что формируется, вот в подробностях сейчас вам не воспроизведу. Но и кроме того могу сказать честно, что это вот уже мало коррелирует с историей. Все-таки эмбриология не является полным повторением нашей истории. И вникать в какие-то детали, то что, ага, вот шерсть-то формируется, там, не знаю, после того, как сформировался хвост, значит, хвосты были раньше. Но нет, это так не работает. Это только такими общими мазками можно что-то проследить, какие-то общие тенденции. Детали, они интересные в плане развития, но не в плане родства. Тут больше смысл сравнивать эмбрионы разных животных и посмотреть, до какой стадии они похожи, когда они начинают разделяться. Вот эти моменты, они действительно могут сказать о том, кто кому родственник. Но сейчас есть методы покруче, чем эмбриология, например, генетика. Поэтому я тоже, опять же, не вижу смысла пытаться какое-то родство установить по вот такому методу. Сейчас это уже не актуально.
1: А морские млекопитающие, вернувшись в воду, продолжают вскармливание молоком?
0: Морские млекопитающие, вернувшись в воду, продолжают вскармливать детенышей молоком. Да, можно даже посмотреть видео, допустим, как

0: Контекст, потому что Западная Сибирь, она большая, и рефугиум, насколько мне известно, был не на всей Сибири, а все-таки в каком-то довольно-таки ограниченном месте. И опять же, я не слышал конкретно контекста, поэтому не могу сказать. Возможно, что, например, прогрессивные завроподы появились уже после того, как был рефугиум. Рефугиум был, насколько мне известно, в самом начале мелового периода. Там было убежище, и сохранялись какие-то древние животные еще, которые до этого жили. Возможно, что про прогрессивных завроподов речь шла про поздний мел, когда уже никакого рефугиума там не было, и там были вполне себе такие же прогрессивные ребята, как в той же, допустим, Северной Америке или где-нибудь там южнее, на территории Китая и прочее. Вот, поэтому я, к сожалению, не готов как-то прокомментировать такую отдельную фразу, вырванную из контекста.
1: Почему клад обычно по две? Макронарии и диплодокаиды, тираннозаврины и альбертозаврины и так далее.
0: Потому что так получилось. Я думаю, что это главный момент. Но смотрите, тут, конечно, есть некоторый соблазн выделять по две клады. Вот у нас сейчас же кладистика активно пользуется, когда там пум-пум-пум веточки разделяются. И некоторые прям, ну, невероятно не любят из одной точки вводить три или четыре какие-нибудь веточки. А вот хотят, чтобы все-таки все время они делились по две, по две, по две. А если они всегда делятся по две, то можно вот в какой-то момент две клады выделить, а потом, допустим, даже если разделяются еще, там, среди тираннозаврин у нас там четыре будет группы или там три, то вот одна веточка просто больше не делится, а вторая делится потом. Ну, так тоже можно. В таком случае действительно всегда будет по две. Возможно, что это отчасти связано с этим. Ну, а еще отчасти это просто такое впечатление, конкретно взят из какой-то небольшой выборки. Для того, чтобы утверждать, что прям всегда по две клады, надо иметь большую выборку. А сразу скажу по секрету, из большой выборки много можно получить информации, и она противоречивая. Разные авторы выделяют по-разному, и у очень многих далеко не по две клады получается, по много. Особенно в некоторых группах там прям очень по много. Даже ты так что не разберешься.
1: Зачем, следующий вопрос, зачем из диплодоцит выделяет апатозаврин, и если там всего два рода, которые вообще считались одним?
0: Это все в некотором роде вкусовщина. То есть у нас сейчас в таких деталях нету какой-то универсальной единой шкалы, которая является общепринятой. Есть, конечно, такие большие ветви, с которыми никто практически не сомневается. Ну, например, там динозавры. И то иногда начинаются разговоры, то что завроподы, они что-то не особо-то динозавры. Давайте их выкинем вообще. Или же там скажем, что динозавры это только там все ящеры тазовые, а наоборот там все птицы тазовые, у них даже дыхание какое-то ненормальное. Ну что же это за динозавры-то такие? Это не динозавры, это черти что. То есть даже в этом иногда возникают какие-то противоречия. Что уж говорить про каких-нибудь там отдельные клады. Да, есть несколько авторов, которые так выделили, но есть авторы, которые выделили по-другому и которые не выделяют апатозаврин никак. Ну а потом, почему бы, собственно говоря, не выделить, если они отличаются по ряду признаков? У нас есть, честно говоря, некоторые, допустим, даже семейства, а то и отряды, состоящие из единственного вида. Ну, почему бы нет, если он очень сильно специализированный и очень какой-то необычный? Здесь, конечно, зависит от того, какие мы критерии считаем достаточными для выделения семейства или там, не знаю, подсемейства, или и какими мы считаем недостаточные. А это всегда тот или иной автор как-то выбирает, поэтому эти данные будут разные, о чем я до этого говорил.
1: А медленнее ли зарастают переломы у холоднокровных и, значит, теплокровных животных, чем у...
0: Я понял. Чем у хладнокровных, чем у теплокровных. Видимо, так,
1: Да,
0: да?
1: годовые кольца не восстанавливаются.
0: Насчет скорости восстановления костей, откровенно говоря, специально я никогда эту информацию не проверял, но ни разу и не видел каких-то данных о том, чтобы это было медленнее. Подозреваю, что нет.

0: потому что, хотя обмен веществ и помедленнее в целом, но все-таки сломать кость можно во время активной какой-то деятельности, допустим, во время активного сезона. И, скорее всего, во время активного сезона у холоднокровных будет нормальный обмен веществ, достаточный для того, чтобы кости срастались. Это надо конкретно, конечно, какие-то данные именно по скорости, что помедленнее, побыстрее, но нормально срастается. По крайней мере, каких-то супермедленных процессов, которые бы мешали их жизнедеятельности, точно не происходит. Что касается восстановления годовых колец, нет, конечно, не восстанавливаются, но у нас как бы тоже при переломе там не восстанавливается исходная структура кости. В этом плане холоднокровные ничем не отличаются от нас. Кость растет новая, и она уже не имеет никаких колец вместе слома. То есть, конечно, до этого и после этого будут кольца нормальные. Место перелома будет выглядеть иначе. Собственно, частенько мы именно по таким вот странным кусочком кости понимаем, что был перелом. Иногда они срастаются очень хорошо, но вот в составе кости это все равно будет видно. Гистология.
1: Можно ли как-нибудь рассказать про других рептилий? Агатерии, гекконов, сцинков и прочее?
0: Можно, можно. С ними все тоже, как обычно, непросто. Немножко этим вопросом интересовался. Есть еще одна проблемка. От них маловато костей сохраняется. Поэтому там такая довольно скучная получается в целом информация, потому что большинство из них известно по зубам. Но некоторые такие общие нюансы вполне выделить можно. Основные какие-то тренды проследить можно. Раз я умудрился как-то рассказать целую лекцию про змей, мне кажется, ящерицы ничем не хуже. Так что хорошая мысль. Подумаем на этот счет.
1: Ярослав, спасибо за лекцию. Классная футболка. Где такую можно приобрести?
0: Не знаю. Мне ее подарили. Поэтому, увы, не проконсультирую. Да, футболка мне тоже нравится.
1: Комментарий, замечание. Дикообразы не плыли на бревнах в Америку. Американские дикообразы не родственники африканским. Это конвергенция. Американский дикобраз ближе к шиншилле, а африканский к голому землекопу.
0: Ну, спасибо большое за комментарий. Я, в принципе, спорить насчет того, что конвергенция не буду, конечно, но тут вопрос-то был немножко в другом. Я не знаю, может, я, конечно, не совсем правильно сформулировал. В любом случае, предки американских дикобразов, видимо, были все-таки на бревнах, потому что они существуют там более десятка миллионов лет, и тогда еще не было Панамского перешейка. Вот в чем, собственно, фишка. А другой разговор, то, что когда они переплывали, они еще не были дикообразами. Это точно американскими. Это да. Ну, да, и вот что-то похожее на дикообраза независимо возникло в Африке и в Америке. Это правда.
1: Почему новое исследование показало, что троандантиды, по крайней мере, некоторые были всеядными с преобладанием растительной ядности? Если у них чисто типично хищная анатомия, может все-таки всеядность с преобладанием хищничества?
0: Что касается анатомии, она, конечно, в целом похожа на хищную, но есть нюансы. И один из нюансов заключается в строении их зубов. Вот как раз-таки, даже не проводя никаких новых этих исследований по элементам, глядя просто на зубы, видели, что зубы дромеозаврид и зубы троодонтид заметно отличаются. И отличаются не в пользу хищничества дополнительного тех же троодонтид. То есть, да, у них как бы определенно были способности охотиться. Но все-таки зубы намекали на то, что они очень существенной доли начинали употреблять именно растительную пищу. Они становились всеядными. Намек был, а новое исследование лишь это подтвердило. Что касается того, что они более растительноядные, чем хищные, ну, в данной ситуации я не вижу поводов не верить данным молекулярного анализа, потому что если с температурой там могут быть нюансы, температура может быть высокой, но при этом не из-за того, что внутренняя печка хорошо работает, а из-за большого размера, но тут как бы сложно представить себе, почему произошел дисбаланс микроэлементов. То есть почему показывают микроэлементы, что они более растительноядные, если они не таковые. Раз элементы показывают, значит, растительноядные. К слову, хочу напомнить про некоторых животных, которых мы тоже подозревали прямо в хищничестве, таком прихищничестве. Оказывается, нет, не такие они. Например, те же пещерные медведи. Внешне посмотришь, животина страшная, зубастая. Ну, явно хищник. Ну, у него все признаки хищника. У него когти, у него зубы, морда. Но при этом смотрим на зубы более детально, и оказывается, что по бугорочкам-то они должны быть более растительноядными, чем наши мишки обычные. Обычные мишки ходят, траву жуют. А когда провели анализ, опять же, вот именно по микроэлементам, оказалось, что, ой, они действительно более растительноядные. То есть зубы и микроэлементы врать не будут. То, что они выглядят как хищники, это намек на то, что у них предки были хищниками, и то, что они периодически мясо могли кушать. Но все-таки, видимо, растительная диета преобладала.
1: Черепахи – конвергенты анкилозаврам или прямая родня?
0: Конвергенты. Вот тут прям точно совершенно. С кем только черепах не сближали, но еще с анкилозаврами ни разу. То есть тут сомнений никаких. Не мешает, но клюв клюву рознь. Опять же, хороший показательный пример – это птички. Те же гасторнисы и, допустим, фараракосы. И тот, и другой. Огромные птицы. Но при этом одного клюв изогнутый, похож на топор, и по ряду признаков как бы явно клюв хищной птицы. А у другой, наоборот, клюв такой, которым охотиться, мягко говоря, неудобно. Так вот, возвращаясь к нашим этим самым заврам, у них клюв такой, которым охотиться, честно говоря, неудобно. Ну и кроме того, есть и другие некоторые параметры, которые тоже указывают на то, что, скорее всего, они все-таки растительноядные.
1: У мумий динозавров сохраняется ли кровеносная система?
0: Ну, все зависит от того, насколько хорошо сохранилась мумия, но чаще нет. Потому что то, что мы, как правило, называем мумией динозавра, это даже не отпечатки, это именно мумифицированная кожа. В лучшем случае это, допустим, мумифицированная кожа и какие-то еще окаменевшие там органы внутренние. Вот, кстати, вот в таком случае, в принципе, в органах могут какие-то наметки на сосуды тоже сохраниться. Но чаще все-таки нет. Бывает, но редко.
1: Возможно ли, что у энациорнисов медленная скорость роста была связана не потому, что у них был низкий обмен веществ, а потому, что у них была другая экологическая стратегия роста?
0: Ну, теоретически можно на эту тему порассуждать, но вообще насчет энациорнисов как раз сомнений почти ни у кого нет, что они в принципе были теплокровные. Ну, есть некоторые подозрения, что, может, не настолько они были теплокровные, как птицы, именно вот современные, но в основном все-таки все считают, что они в той или иной степени были теплокровные, даже в большей степени. Так что я бы насчет энциорнисов тоже не сильно переживал бы, честно говоря.
1: По какой границе проводят теплокровность? По методу трубок в ухе? Это вопрос. То есть по какой границе проводят теплокровность? По методу трубок в ухе. Как понимать, что эта трубка достаточно широкая и жидкость там достаточно вязкая?
0: Ну, насчет вязкости и жидкости, это, конечно, сложновато понять, учитывая, что жидкости-то там, конечно, уже давно нет. Что касается трубок в ухе, значит, то есть, грубо говоря, там сколько миллиметров должно быть, чтобы там, это, трубочка была уже считалась нормальной такой, теплокровной. Здесь пользовались методом статистики, то есть смотрели на современных животных, которые точно теплокровные, и смотрели, какие у них относительные размеры этих трубок. Не абсолютные, по большому счету относительные. И смотрели то же самое, соответственно, почему относительные? Потому что разное количество жидкости, попросту говоря. И смотрели, соответственно, у древних. И вот методом статистики как раз понимали, кто теплокровный, кто холоднокровный. То есть сравнивали с современными, попросту говоря, так.
1: Не совсем понятно, как определяли температуру тела по отношению изотопов.
0: Да, но это на самом деле длинный разговор, если разбираться в деталях. Но если коротко, смысл в том, что в зависимости от собственной температуры тела, все в организме, в том числе кость, строится из определенных элементов. И определенные элементы в определенном же количестве будут использоваться. То есть, грубо говоря, там, да, чем у нас выше температура тела, тем больше мы будем использовать легкого кислорода 16. Тем мы его эффективнее, тем мы его легче переносим по организму, да, потому что он там только при легкой температуре, при высокой температуре хорошо переносится, и тем мы его активнее используем. А нам его выгодно использовать, он легкий, он классный. Вот. Чем ниже температура тела, тем мы бы хотели бы использовать кислород 16, но не можем его использовать, или можем, но используем только в небольших количествах. И, соответственно, чем мы теплее, тем больше кислорода 16 используем, и потом можем посмотреть, о, тут кислорода 16 много, значит, температура была около 40, тут поменьше, значит, температура около 30, тут совсем мало, значит, температура около 20. Ну, примерно так. Вникать в какие-то более тонкие нюансы, но я, честно говоря, сейчас не готов, да и времени, мне кажется, уже многовато. Может быть, когда-нибудь поговорим прям еще подробнее об этом. Хотя, казалось бы, куда уж подробней. Но не уверен, что это в рамках детских лекций актуально. Может, крайне там подобную уже взрослую провести, там уже разобраться в нюансах.
1: Вопрос из сферы криптозоологии. А вот, собственно, сами рептилоиды, гуманоидные ящерицы, они должны быть теплокровными или они могли бы быть и холоднокровными?
0: Ну, сразу оговоримся, что рептилоидов, насколько нам известно, нету. Вообще должны были бы быть теплокровными, потому что все-таки, если мы говорим вот о рептилоидах в общем признанном смысле, да, то есть это такие-то там существа, которые альтернативную цивилизацию строят, они должны быть очень разумные. А мозг – это самая энергозатратная часть организма. И она требует огромного количества кислорода, огромного количества энергии. Холоднокровное животное не способно будет прокормить крупный мозг вообще никак, без вариантов.
1: Запрещает ли то, что волос у млекопитающих приобрести такие же свойства, как у пероптиц? Запрещает ли это волос у млекопитающих приобрести такие же свойства, как у пероптиц?
0: Ну вот что это, я, честно говоря, не очень понял, но в принципе у нас, по-моему, даже когда-то был подобный уже вопрос насчет того, что там лучше, перо или волосы. Что касается нашего конкретно сегодняшнего, так сказать, нашей сегодняшней темы, перья птиц и волосы млекопитающих, они примерно равнозначны. Ну, как бы, в чем лучше пойти на улицу зимой, чтобы не замерзнуть? В толстом пуховике или в хорошей, там, не знаю, шубе или дубленке? Да без разницы абсолютно. И то, и другое будет создавать воздушную подушку и нас согревать. Тут же смысл и, как говорится, если это не надето сверху, а если это природное, да, на тебе растет. Если на тебе растет перья или же растет шерсть, и то, и другое, особенно если это перья там, с пухом, да, сверху кроющий внутри пух, или же там, шерсть сверху, а снизу подшерсток, и то, и другое будет давать классную термоизоляцию. Поэтому прекрасно у нас и млекопитающие могут жить и в самых там суровых условиях рядом, там, или на противоположном полюсе будут ходить какие-нибудь птицы, тоже прекрасно переносящие холод. Другой разговор, то что перья, они более многофункциональны, у них можно еще какие-то другие фишечки добавить. Вот, допустим, с демонстрацией шерсть еще худо-бедно справляется, можно стать лисой и ходить рыжий, вот, и все будут удивляться. Но все равно настолько большое разнообразие, как с перьями, уже не получается. А вот, например, с полетом, ну вот с шерстью как-то совсем не задалось. А вот перья могут. Так что перья более многофункциональны, но с точки зрения теплокровности и то, и другое норм.
1: Если птицы имитируют человеческую речь, могли ли динозавры теоретически тоже?
0: К сожалению, мы практически не имеем представления о том, какие звуки издавали динозавры. У нас очень мало по этому поводу данных. Кое-что где-то там по сусекам помели, что-то такое наскребли, но это настолько бедные сведения, что отвечать на этот вопрос затруднительно. Вроде бы там, по косвенным признакам мы понимаем, что динозавры были попроще в плане звуковоспроизведения. То есть, если сравнивать динозавров с птицами, ну, можно достигнуть какого-нибудь эффекта утки. Насколько мне известно, ни одной говорящей утки, за исключением мультфильмов Диснея, никто еще нигде не наблюдал. Поэтому я бы скорее сказал, что нет. Но утверждать прямо сложно. Динозавров было много. Кто знает, может, кто-то из них был прям супер звукоподражателем. Но мы этого не знаем.
1: Половой диморфизм. А почему самки человека зачастую мерзнут, им не хватает своего тепла? Может быть, так же, что женщины мерзокромные или полуинерционные?
0: Если речь идет о человеческих женщинах, я что-то ни разу не видел никаких сведений о том, чтобы женщины были холоднее, чем мужчины, или какие-то были проблемы. Бывают там проблемы с нарушением кровотока, когда, например, там, не знаю, могут там руки мерзнуть или еще чего-то, но это как бы у мужчин тоже такое наблюдается. Если говорить о животном царстве, ну, я тоже про такие тенденции не слышал. То есть, как бы, бывает просто, что мужчины крупнее, да, там, самцы намного. Ну, собственно говоря, и мужские самцы в среднем крупнее, чем женские особи. Но у людей половой диморфизм не так сильно развит. Если брать других животных, там может быть больше разницы, и, соответственно, тогда да, самка может немножко хуже адаптироваться к окружающей среде, к холоду, потому что просто она поменьше. Ну, вот как бы только так, больше никаких каких-то половых различий, которые бы заставляли самок мерзнуть, я не вижу.
1: Какие плюсы и минусы теплокровности в эволюционном процессе?
0: Плюсы и минусы теплокровности. Ну, я думаю, что плюсы плюс-минус очевидны. Как-то не очень прозвучало, но это факт. Как минимум, теплокровные животные могут спокойно существовать даже в самых холодных условиях. Собственно, мы видим, что у полюсов там вот практически все такие теплокровные и претеплокровные. Что касается, ну, второй плюс, да, то есть просто, что теплокровные могут, соответственно, лучше адаптироваться к каким-то перепадам температуры. Они могут, допустим, даже если в каких-то условиях, допустим, как у нас там, когда то холодно, то жарко, можно весь год теоретически, если пищи хватает, быть активным. И, например, находить каких-нибудь холоднокровных, которые полностью замерзшие и ничего сделать не могут, и их поедать. Прикольно. То есть теплокровность – это просто такая способность как бы не зависеть от обстоятельств окружающей среды максимально. Это раз. Ну и два, собственно, теплокровные животные – это животные с очень разогнанным метаболизмом, с очень высоким обменом веществ. Ну а высокий обмен веществ, он дает и быстрый рост, это мы тоже обсуждали, ух, сразу вырос, и все, тебя уже никто не съел. Это классно. И, допустим, способность развивать хороший мозг – тоже прикольно. Может пригодиться. Ну, а что касается недостатков, тут тоже, в принципе, все, как говорится, по школьному учебнику. Кушать надо много и часто. Вот провел лекцию, и уж кушать захотел. А так вот был бы крокодилом, мог бы недели 4 лекции вести. Ну, не мог бы, мозгов бы не хватило, все-таки он крокодил. Но зато можно было бы спокойно лежать и не кушать. А тут вот, понимаете ли, не получается такой фокус. Ну, и, соответственно, проблемы, допустим, с перегревом. То есть, опять же, супер большим быть сложно, потому что греешься со страшной силой. И либо отказываться от теплокровности, либо не расти. Ну, вот. Тоже проблема. Ну, опять же, много калорий надо. Как бы, если большой, поэтому, опять же, ограничение по размеру.
1: А вот люди, да, мы уже давно сами обустраиваем себе окружающую среду. Может быть, что мы станем хладнокровными для экономии энергии, а греться будем у печек с портативными грелками.
0: Прикольная идея, но, во-первых, человек сейчас эволюционирует немножко не так, как раньше, в связи с своей этой цивилизованностью. Но, в принципе, можно было бы представить себе, что да, вот теперь такая вот теплокровность замечательная уже у нас внешняя получается, обогрев всюду, пуховички и прочее, и как бы зачем нам быть теплокровными. Но это настолько базовый такой параметр, что его откатить очень сложно. Можно, судя по всему, но сложно. Это раз. И во-вторых, опять же, если мы посмотрим на животных, которые, может быть, отказались от теплокровности, то это наша гипотеза, ну, например, крокодилы или же, скажем, стегозавры. Ну, у крокодилов мы видим, что у них мозг очень примитивный на уровне архозавров, там, этого пермского периода, ну, не пермского, не знаю, раннего триасового. Более некоторые псевдозухи более прогрессивные, скажу по секрету. И если мы посмотрим на стегозавра, это одно из самых глупых животных среди динозавров. Поэтому возвращаемся к вопросу о разумных рептилоидах. Как бы хочешь быть даже там, рептилоидом, но разумным, изволь быть, пожалуйста, теплокровным. Если мы готовы отказаться от мозгов, причем так вот фундаментально и стать стегозаврами, ну, можно, в принципе, становиться хладнокровными. Мне кажется, это не самый лучший сценарий для нашего развития. Но каждый выбирает для себя, как говорится, куда эволюционировать.
1: Ярослав, а вам самим нравится готовить и рассказывать лекции для народа? Или это просто работа, без особого удовольствия? Можете не отвечать на вопрос.
0: Я подумал, что будет какой-нибудь интересный вопрос. Нравится ли вам готовить? Как часто вы готовите оливье, там, не знаю, еще что-нибудь в этом духе там. Но нет, тут оказывается готовить лекции. Это все-таки более банальный вопрос. Нравится, конечно. Ну, смотрите, конечно же, я спорить не буду, то, что за работу хочется получать какую-то денежку. И если это получается делать, это здорово. И за лекции в том числе. Но, с другой стороны, я за свою жизнь очень много провел лекций бесплатных, но не вот как у нас сейчас такая вроде бы бесплатная, но как бы за донаты. А вот прям бесплатных. То есть, вот, там, не знаю, где-нибудь там, допустим, на празднике на каком-нибудь. Да, там вот говорят на какой-нибудь РГО. Не хотите вы прийти бесплатно в парке прочитать лекцию? Я говорю, ну, конечно же, всю жизнь мечтал. Ну, и прихожу, читаю. Ну, потому что здорово все-таки. Хочется поделиться с большим количеством народа информацией, и хочется, чтобы народ немножечко, так сказать, узнал про динозавров. Вот, это первый момент. Ну, и второй момент, ну, как бы тоже, я думаю, очевидно, что палеонтология и даже популяризация – это не то, чтобы топовая профессия, которая там позволяет заработать там суммы с 6 нулями. Те, кто идут в палеонтологию или в науку или в популяризацию науки, это люди, которым это интересно, безусловно. Поэтому да, конечно, иногда бывает, что там, допустим, лекций много и подустаешь, но если бы это не нравилось, ну, наверное, я бы нашел бы какое-то занятие, которое приносило бы такие же доходы или больше, но которое бы все-таки нравилось и меньше бы сил тратило, потому что сил тратится много, но они тратятся с удовольствием.
1: Криптозоология на криптобирже, да. А, кстати, зубы – это ведь тоже кость. По зубам можно ли как-то судить о теплохладнокровности?
0: Ну, если посмотреть на срез, допустим, на гистологию, там ничего про обмен веществ сказать не получится, к сожалению. Но если говорить об изотопном составе, я на этом акцента не делал, но вообще-то в основном как раз именно зубы-то и используются, потому что они хорошо сохраняются, и они сохраняют свой исходный изотопный состав. В этом плане они являются отличным материалом, который показывает температуру. Больше того, кость, она растет долго, и там как бы сложно получить какой-то четкий срез. А зубы, они иногда формируются там, допустим, за 100 дней. Бывает такое. И в таком случае мы получаем достаточно за короткий период времени температуру. И это хорошо. это удобно, это позволяет более, получить более-менее точные данные.
1: Ярослав, создайте канал для взрослого контента. И сразу второй вопрос от этого же слушателя. Какое у вас любимое блюдо? А у меня есть название для канала для взрослого контента. Палеокухня. И оно сразу отвечает на второй вопрос. Можно одновременно рассказывать про палеонтологию и готовить еду. То, что вам нравится.
0: Да. Берем 2 трилобитов. Аккуратненько вскрываем панцирь. Вот. Главное, чтобы содержимое не вытекло мимо тарелки, потому что и особенно сохраняйте икру.
1: Можно и небольшой подраздел, то есть палеокухня и палеокукухня. А палеокукухня будет рассказывать про такие какие-то смешные случаи, которые могут произойти.
0: Слушайте, я даже знаю теперь, с кем мне надо вместе срочно организовывать этот канал.
1: Уже есть. Так вот, какое у вас любимое блюдо?
0: Ну, смотрите, значит, что касается канала для взрослых или же для детей, у меня теоретически есть канал, я не понимаю, правда, для кого он. Пока что я еще не определился, но, к сожалению, пока что он не то чтобы, ну, скорее мертв, чем жив. Я его периодически пытаюсь реанимировать, но, к сожалению, каждый раз времени на него не хватает. И вот, собственно, с этим проблема связана и со взрослым каналом, и с детским каналом. Я, кстати говоря, если бы уже начал бы развивать свой канал, я думаю, начал бы как раз бы с детского, потому что, ну, как бы, детских лекций у меня много, я могу много чего интересного рассказывать. И, кроме того, взрослых каналов, всяких там упоротых палеонтологов и прочих предостаточно, таких вот прям серьезных. А вот, собственно, чисто детских, ну, прям таких вот прям палеонтологии, я вот что-то прям даже и не знаю, особенно на русском языке. Так что, мне кажется, вот это было прям даже первое, что надо было бы сделать. Потом можно было бы и для взрослых. Но время. Вот как-то я не знаю, я не могу никак организовать так время, чтобы на все хватило и даже на канал еще. Вот не получается. Ну, такой вот я неорганизованный человек. А что касается кухни и любимого блюда, ой, ну, тут сложно сказать. Я покушать я люблю, и я много чего люблю покушать. Поэтому не могу сказать, что что-то прям такое. Вот сижу я и вот прям вот думаю только, когда же я там, не знаю, пиццу съем, или там, не знаю, условно говоря, когда бы борща бы кто-нибудь приготовил. Не, я на самом деле много чего люблю, чего-то прям такого изысканно любимого, вот прям вот жить без тортика не могу, или еще чего-то такого нету. Как выразился один из студентов-палеонтологов на экзамене, человек – это всепоглощающее, всеядное. Ну вот я, собственно, таковой. Типичный homo sapiens.
1: Может быть, кстати, благодаря этому мы и выжили?
0: Это одна из причин, определенно.
1: В том числе.
0: По крайней мере, опять же, если послушать Станислава Владимировича, который много об этом рассказывает, он прям все время говорит о том, что это один из главных наших моментов. Вот были, например, те, которые, эти щелкунчики-то, парантропы так называемые, они ели растения только, причем определенные, осоку. И вот они, их нету теперь среди нас. А мы кушали много чего. Мы молодцы.
1: У нас есть свой Станислав Владимирович в чате.
0: Знаем. Вот.
1: Он пишет, что он недавно достал голуби из духовки и замерил его температуру. Она оказалась 180 градусов. Он считает, что это научный прорыв.
0: Я предполагаю, что подобных экспериментов еще не проводилось. Так что согласен.
1: Это заявка
0: на Шнобелевскую премию.
1: На Шнобелевскую, да. Надо обязательно выписать его. Мы напишем Тарасевичу обязательно, Григорию, из кота Шрёдингера. Он у нас вел эфиры по Шнобелевке. Давайте быстренько пробежимся по оставшимся вопросам. Их всего 4. Почему у птиц при минус 30 голые ноги и не замерзает до состояния льда?
0: Я подозреваю, что... Ну, давайте так, я не уверен, что речь идет именно о пингвинах, но давайте поговорим о пингвинах. Потому что пингвины, они как бы и при минус 50 могут умудряться выжить, и при этом у них ноги голые. А самое-то прикольное, что при всем при этом ноги-то у них еще и холодные, что очень интересно. И это приспособление как раз, которое позволяет им выжить. Вообще-то говоря, если бы... эти самые ноги были бы горячие, они бы как дубы примерзали. И это не самый лучший сценарий. Особенно если учесть, что те же пингвины, например, они еще и стоят на месте. Допустим, на яйцах там сидят и их охраняют. Ну, то есть беда-беда совсем. Поэтому нужно, чтобы ноги были холодные. И если померить температуру у пингвина, а вот это как раз-таки делали, и даже без всякой Шнобелевской премии, оказывалось, что у пингвинов холоднокровные ноги. То есть у них тело как у теплокровного, а ноги вообще полностью температура окружающей среды. И связано это с особой циркуляцией крови. Собственно говоря, там практически так устроены сосуды, что кровь в лапы проникает, но она при этом отдает все тепло, и в лапы тепло не проникает. Кислород проникает, а тепло нет. И так пингвин экономит энергию и не примерзает к земле. Подозреваю, что у других птиц, которые там, например, сезонные живут, у них тоже похожая ситуация, и тоже как бы к лапам поменьше поступает тепла, чем к другому телу. У меня-то тесное взаимодействие, в отличие от Станислава Владимировича, только вот с попугаем имеется. У попугая как-то все время лапки теплые, но он попугай, ему можно.
1: В чате пишут, пингвины стоят на яйцах, они не стоят, а сидят на них. Если бы они стояли, они бы их раздавили бы.
0: Ну, да. Они хорошо стоят, иногда рядом, иногда просто стоят. Да. Ну, я понимаю, что да, ну, хорошо сидят. Все,
1: давай. Есть ли данные по теплокровности детенышей завроподов?
0: Что-то про это я ни разу никакой информации не видел, чтобы именно детенышей анализировали. По завроподам, по стабильным изотопам, там вот проверяли, чтобы именно детенышей такому анализу подвергали. Не встречал. Думаю, что нет.
1: Последний вопрос пока что. Ну, наверное, будем завершать. Вот так уже
0: ну, времени да,
1: много
0: наверное,
1: достаточно.
0: Наверное,
1: да.
0: Надо.
1: Мы сегодня прям совсем много, да. А, были ли перелетные динозавры, идем, когда идем появилась часам. Перелетность?
0: Так, перелетные динозавры.
1: Это как про ежей. Ежи тоже птицы гордые.
0: Но динозавры, если брать прям динозавры-динозавры, такие типичные, не птичьи, нет, там перелетного точно ничего не было, там вообще мало чего летающее было, разве что какой-нибудь микрораптор, и то неизвестно, насколько он был эффективный летун. И это, судя по всему, животное было мелкое и не так хорошо все-таки летающее, и летающее только там с дерева на дерево, и на небольшой территории только вы находили. Никакой перелетности ему было и не надо, потому что климат был стабильный и ну, как бы тоже маловероятно, что она была. К тому же не стоит забывать, что все-таки чем отличается мезозой по большей части, тем, что температура по Земле была более-менее выровненная. То есть как бы на плюсах, то есть на экваторе это было не то чтобы сильно жарче, чем сейчас, примерно то же самое, а вот на полюсах было гораздо теплее. То есть в целом был более выровненный климат. И перелетности, просто необходимости особой не было. Поэтому я подозреваю, что и первые птицы вроде каких-нибудь инанциорнисов тоже перелетными не были, хотя данных таких точно нет, да и вообще проверить это сложновато, но это маловероятно. И опять же, никаких точных данных я не видел на эту тему и не очень представляю, как это можно проверить. Ну, разве что, может, находя экземпляры одни и те же на разные территории, но и с этим беда, потому что птицы плохо сохраняются. Одну птицу найти – это уже великая удача. Поэтому остается лишь гипотетические какие-то соображения высказывать. Я рискнул бы предположить, что перелетность должна была начать формироваться порядка 35 миллионов лет назад, когда резко начала падать температура, то есть где-то в начале олигоцена. Думаю, что тогда самые первые животные, то бишь птицы, начали становиться перелетным. Причем это были уже вполне себе веерохвостые птицы. Но это еще раз моя гипотеза, обоснованная только на данных по температуре.
1: И в конце немного наших комментариев от слушателей к нашей рубрике «Палеокукухня». А сегодня мы будем готовить барбекю из мамонта по рецепту неандертальцев. А по рецепту Дробышевского и его книги «Битва за обед».
0: Отлично. Я помню, на одном из выступлений на «Ученых против мифов» я там этот тоже палеостол такой накрыл там, с этими экспонатами из Эдиакарского периода. Там лучок, чесночок, блинчики. Если кто-то пропустил, посмотрите. Было весело.
1: Глициногения.
0: Нет, вот ее я как-то не принес, и без нее весело.
1: Но ее лучше не есть, потому что могут быть разные последствия, неконтролируемые.
0: Да. Как там, бред генерирующая, да? Это такой вот вольный перевод названия.
1: Но вот есть же как бы это современное название состояния некоторых нейросетей, которые у нас иногда в чате, к нам в чат приходят и пишут от имени Станислава Владимировича. Вот. Галлюцинируют. Это ну, такое ничего, нормальное ничего. Определение для нейросетей.
0: Я подозреваю, что это временно. Если с людьми, к сожалению, тут вот как-то никакого четкого движения против этого, так сказать, состояния не наблюдается, периодически бывает у некоторых, вот, проявляется, то с нейросетями все, мне кажется, гораздо лучше, потому что вот уже даже сейчас какое-то там очередное обновление GPT-4, я слышал, вышло, и там прям все стало гораздо четче. Я думаю, что еще пару лет и нейросети галлюцинировать перестанут. Очень хочется надеяться и стремиться к тому, чтобы человечество тоже перестало этим заниматься. Но это мое пожелание. Будет ли оно услышано? Поживем, видим.
1: Мне кажется, это то, что нас делает людьми. Галлюцинации, вот эти человеческие.
0: Ну, мы... Да, у нас
1: иначе мы будем похожи на вот этих вот эту нейросеть искусственную.
0: Наш мозг, он способен галлюцинировать, это да, но надо все-таки, чтобы это было контролируемое, на мой взгляд, то есть, чтобы была фантазия, но чтобы
1: контролируемая
0: не казалось,
1: фантазия.
0: Что да, но чтобы не казалось, что фантазия становится реальностью, и чтобы не уходить из реальности совсем, это уже рисковое такое дело, тем более, что если еще уйти временно в силу каких-то обстоятельств, ну... Я тоже против такого дела, но некоторые так все-таки к этому стремятся. А вот если кто-то уходит фундаментально от реальности, ну вот это уж совсем грустно.
1: Ну есть это, я считаю, классическая книга Станислава Лема «Футурологический конгресс» на эту тему как раз. Если кому интересно, почитайте.
0: Да, ну это уже так, прям какие-то отвлеченные палеонтологии умозаключения.
1: А, да. На сегодня мы заканчиваем наш эфир. Он весь кончился, но в следующий раз мы его опять...
0: Абсолютно весь.
1: Да, в следующий раз мы опять его надуем и проведем его так, как получится.
0: Давайте обойдемся без надувательства. Я думаю, что мы обойдемся честной true палеонтологией. Я всем желаю, чтобы у всех была хорошая неделя. Надеюсь, без каких-то очень галлюцинирующих факторов, такая связанная с реальностью, причем желательно с хорошей реальностью, чтобы реальность тоже не способствовала нашему желанию от нее куда-то отдалиться, и чтобы ровно через неделю мы с вами снова смогли встретиться и снова заняться наукой. Не теряйте интерес к науке, и я думаю, что нам вместе с наукой будет жить интересней. До новых встреч.
1: До свидания.

Воскликнул. Ну что, боитесь? Ну тогда смотрите. Покатился с заснеженного утеса прямо вниз. Отчасти серб, отчасти хохол, отчасти, наверное, великоросс. Ну, в общем, настоящий русский. Красивый, остроумный, хороший танцор, фехтовальщик. В свободное от службы время волочился за всеми дамами. Когда Суворов услышал имя Милорадович, прослезился, сказал, что знавал Мишеньку еще вот таким. Уже тогда хорошо скакал на палочке и рубал врагов деревянной саблею. После смерти Кутузова именно Милорадовичу Александр I предлагает возглавить русскую армию.

Дорогие друзья, добрый день. Я приветствую всех любителей русской истории. Тема нашей сегодняшней встречи возникла из ваших комментариев. Вы попросили рассказать о замечательном, но при всем при этом не совсем правильно известном, вот так я скажу, русском полководце Михаиле Милорадовиче. В нашей истории есть герои, о которых рассказывать приятно, потому что жизнь у них легкая, шальная, веселая, бодрая и до определенного момента очень и очень удачливая. К числу таких любимцев судьбы и относится Михаил Милорадович. С одной стороны, знаком всем школьникам. Я не знаю, как сейчас, но в советских школьных учебниках история обязательно была картинка, показывающая восстание декабристов, как декабрист Карховский стреляет в Милорадовича. Те, кто внимательно читали школьный учебник, знали, что Милорадович был каким-то царским генералом, который приехал уговаривать декабристов разойтись, но храбрый Каховский нанес ему смертельную рану. Вот в таком контексте Милорадовича упоминали. К сожалению, только этот выстрел остался в массовом сознании. Как жил Милорадович, как воевал Милорадович, как любили его солдаты, офицеры, как любили его женщины. Вообще, какой он был человек, мы об этом практически ничего не знаем. И наша сегодняшняя лекция посвящена теме, знаете, каким он парнем был. О том, каким парнем был Милорадович, мы сегодня и поговорим. Его жизнь – кладезь исторического материала. Я уже рассказывал про ярких, но совершенно забытых военачальниках Котляревском и Венцингороде. Забытых настолько, что о них до недавнего времени совсем не было. Ни фильмов, ни книг художественных. Очень мало сохранилось воспоминаний, мало научных трудов. Что касается Милорадовича, с этим ситуация обратная. Он упомянут, помимо школьного учебника, в огромном количестве научных трудов, воспоминаний, писем, художественных произведений, романов. Фигурирует в классическом советском фильме «Звезда пленительного счастья», в новом фильме о декабристах, очень даже, на мой взгляд, неплохом, «Союз спасения». Наконец, Милорадович – герой бесчисленного множества баек и анекдотов. В общем, рассказ о нем без малейшего ущерба качеству, конечно, мог бы затянуться на долгие-долгие часы. Я постараюсь выбрать для вас самое интересное и еще раз представить его как человека. Человек это был очень яркий. Я не буду создавать искусственный образ непогрешимого героя без страха и упрека. Чертиков своих у Михаила Милорадовича было немало, о них я тоже расскажу. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем, как положено, с детства и юности. Милорадович и его предки из Сербии. Прадед Милорадовича, его тоже звали Михаил, происходил из тех сербов, которые жили на территории бывшей Югославии, современной Герцеговины. Я много раз был на территории стран, входящих в состав бывшей Югославии, и каждый раз, когда приезжаю туда, у меня сжимается сердце, потому что, ну, во-первых, это замечательнейший народ. Сербы, хорваты, словенцы, мощнейшее государство второй половины 20 века. Мы как-то забыли, что это не просто была большая страна Югославия, это была одна из самых больших экономик в Европе. Мне кажется, что по экономическому потенциалу точно входившая в пятерку-шестерку экономически развитых стран Европы в 60-е и 70-е годы. Экономика Югославии была сопоставима в те годы с экономикой Испании, для понимания. По военному потенциалу армия Югославии – это просто сильнейшая армия континентальной Европы, уступающая только Франции, и то за счет того, что у Франции ядерные силы. Потом произошла трагедия в 90-е годы. Мы помним с вами эти чудовищные бомбардировки Белграда. Там до сих пор стоят разрушенные здания. Их сознательно не восстанавливают, чтобы все сербы помнили о том, что им прилетело от НАТО в свое время. Мы помним гражданскую войну, которая развернулась на территории Югославии, когда действительно брат шел на брата. Чудовищная резня. Сейчас лоскутное одеяло. Мы сбиваемся со счета, сколько там сейчас государств, потому что часть из них признана, что-то не признано. Много автономий, входящих одна в другую. Об этом можно долго рассказывать. Честно говоря, обидно. Я надеюсь, что со временем урегулируются все отношения между братскими народами в Югославии. Может быть, когда-то эти замечательные страны объединятся. Сейчас Сербия как бы исторически смысловой центр Югославии. Это был анклав, лишенный даже выхода к морю. Очень нравится Черногория, и черногорцы как народ, православные, древняя культура, одно, кстати, из немногих независимых государств, суверенных еще в те годы, она никогда не была полностью под турками Черногория. Ну, конечно, когда тебе начинают объяснять разницу между черногорцем и сербом этническую, или же разницу между черногорским и сербским языками, там на продуктах,
Сначала надпись на черногорском, потом на сербском. Это называется «Найди два отличия. Загадка». Конечно, ничего это не может вызывать, кроме грустной улыбки. Ну ладно, давайте мы отвлеклись с вами. Так вот. Предок Милорадовича, Михаил Милорадович, из числа сербов. Есть несколько историй, как он оказался в России. Встречался с Петром I, и Петр I, кстати, как раз поручил ему поднять сербов в Черногории на восстание против турок. Во время прусского похода Петра I Милорадович собрал отряд, пошел бить османов. Как мы знаем, это была большая неудача Петра I. И в итоге, в конце концов, Милорадович вместе с родней и остатками своего отряда в числе 148 человек оставил оккупированную Турцией родину и перебрался в Россию. Отец Михаила Милорадовича, Андрей Степанович, это уже профессиональный военный дворянин на русской службе. Он участвовал во всех войнах эпохи и участвовал успешно, дослужился до чина генерал-поручика. Вообще, надо сказать, что отец Милорадовича, конечно, молодец. Он принимал, как бы сейчас сказали, верные политические решения во все переломные моменты в исторических эпохах. Во время возведения на престол Елизаветы в 1741 году он самым активным образом поддерживал Елизавету Петровну, дочь Петра. Был гренадером лейб-компании, той самой особой роты Преображенского полка, которая, собственно, и возвела Елизавету технически на престол. Спустя 20 лет, в 1762, уже он гусарский полковник, и он активно поддержал Екатерину во время ее, давайте так назовем, военного мятежа против собственного супруга. Затем он служил, рос в чинах, дружил, кстати, с Суворовым, с Кутузовым. У него нередко гостил Потемкин. Мать Милорадовича с Украины, или из Малороссии, как тогда говорили. Она дочь полковника войска Запорожского. Так что можно сказать, что Милорадович отчасти серб, отчасти хохол, отчасти, наверное, великорос. Ну, в общем, настоящий русский. Как и положено. Михаил имел все шансы получить прекрасное образование. Поскольку семья его долго жила за границей, он изучал там французский, немецкий языки, арифметику, геометрию, историю, архитектуру, юриспруденцию, рисование, музыку, фехтование и отдельно еще военные науки, фортификацию, артиллерию, военную историю, кстати сказать. Это не Митрофанушка, он не дома изучал это с учителями. Михаил Милорадович посещал занятия долго и системно в лучших университетах того времени. 4 года он провел в Кёнигсбергском университете, где лекции ему читал сам Иммануил Кант. Предтеча, посолиднее, правда, тех деятелей культуры и науки, которые запрашивают российское гражданство. Кант в свое время, когда наши войска взяли Кёнигсберг, получил российское гражданство и отказался от него впоследствии отказываться, сказав, что он один раз присягнул русскому императору, ну как-то не солидно ученому, философу, переприсягать по несколько раз, так и остался до конца жизни российским подданным. Так что в этом отношении Кант, как Депардье, Стивен Сигал, список можно продолжить, он большой. Ну, еще раз скажу, посолиднее. Вот из тех иностранцев, которые запрашивали российское гражданство. Потом Милорадович учился в Лейпциге, в университете, в Берлине, в Страсбурге, в Меце. В общем, формально он владел даже несколькими высшими образованиями. И по современным меркам можно сказать, что закончил аспирантуру. На самом деле, несмотря на все эти многочисленные справки о прохождении университетских курсов и дипломы, Михаил не был усердным студентом. Он был повесой, предпочитал дамское общество учебным аудиториям. Есть такое свидетельство впоследствии во время заграничных походов армии Александра I. Ну, даже принято было офицерам и генералам между собой изъясняться по-французски. Как-то Михаил Милорадович энергично и быстро заспорил по-французски с другим знатоком французского генералом Уваровым. Вот они долго спорили, и Александр I, присутствовавший при этом споре, он-то сам французским владел как родным, ничего из их спора не понял. И, смущаясь, попросил у стоящего рядом француза Лонжерона разъяснение. На что Лонжерон изящно обратил это все в шутку, сказав: «Извините, государь, я их не понимаю. Они ведь говорят по-французски». Анекдот это либо не анекдот, но говорят, что с французским действительно у Милорадовича были проблемы. Тем не менее, Мюрат, мы об этом потом поговорим, Мюрат как-то его понимал. Вообще, армия – это стихия Милорадовича. Подтянутый, молодцеватый, он довольно быстро растет в чинах, но не при дворе, все время на войне. Начинал он службу со звания подпоручика в русско-шведской войне, очередной русско-шведской войне. Их было у нас немало в 19 и 18 веках. К концу царства Екатерины дослужился в войсках до гвардии капитана. Парень он красивый,
остроумный, хороший танцор, фехтовальщик, ухажер, дамский любимец. В те промежутки между войнами, когда он оказывался в Петербурге и при дворе, конечно, был таким востребованным молодым человеком, модным, вел красивую жизнь, легко мазурку танцевал, мог кланяться непринужденно. В общем, все считали, что он умен и очень мил. Минус, что такая красивая жизнь в Петербурге – это не в гарнизоне. Красивая жизнь требовала больших средств. А он, хотя из генеральской семьи, но такая небогатая семья, на самом деле, по меркам гвардейской аристократии, Милорадович не богатый человек, а живет на широкую ногу. Он все время занимал денег. Всю свою жизнь испытывал денежные трудности. Любил шутить о том, что не представляет себе, как вообще можно жить без долгов. Какой в такой жизни интерес. И он все время шутил. Уже при смерти, с двумя тяжелыми ранениями, умирая, он констатировал: ну вот, кажется, теперь я наконец-то расквитаюсь со всеми своими долгами. Кстати сказать, не вышло. Учитывая то, что в завещании Милорадович отпустил всех своих крепостных, их было около 1500 в его имениях, отчасти заложенных, теперь заложенных. После того, как его заложенные и перезаложенные имения распродали, всего это еле-еле-еле хватило только на оплату его многочисленных долгов. После смерти Екатерины Павлу этот бравый такой, молодцеватый капитан тоже понравился. Его продвигает. И постепенно к 1798 году Милорадович получает командование над Апшеронским мушкетерским полком и чин генерал-майора. Полк с этого момента так и стал называться. Мушкетерский генерал-майора Милорадовича. Вообще эту практику завел Павел I. Слава богу, она потом прекратилась. Давать армейским полкам имена их командиров. Практика, на мой взгляд, совершенно дурацкая, потому что в России был другой принцип. Полку еще со времен Петра I давалось наименование по названиям тех русских земель, где полк формировался. И, кстати, как правило, знамя было с гербом той земли, именем которого назван полк. Таким образом, солдат ощущал свою причастность к русской земле. И даже если он был родом не из тех мест, естественно, где когда-то при основании полк формировался, понимал, что он часть России, его полк воронежский, его полк астраханский и прочее. Когда дают имя командира полку, ну ты кому принадлежишь? Родине, земле, командиру? В общем, вот такая. Неудачная, на мой взгляд, инициатива была императора Павла Петровича. Но, тем не менее, Милорадович отправляется на войну в Северную Италию, в армию Суворова. По легенде, когда Суворов услышал имя Милорадовича, что молодой генерал прибыл к нему в армию, прослезился, сказал, что знавал Мишеньку еще вот таким у него дома, у его батюшки. Он помнит, что когда обедал у его батюшки, откушал там Андрея Милорадовича пироги, маленький Михаил Андреевич уже тогда хорошо скакал на палочке и рубал врагов деревянной саблею. Это врагов деревянной саблею. Это в данном случае я просто цитирую воспоминания.

участниками. Всегда примерно в одних чинах Багратион немного опережал Милорадовича. И всю жизнь они соперничали друг с другом. То есть такие были друзья, конкуренты. Милорадович, надо сказать, совсем не штабной генерал. Мало коптел над картами и не считал себя великим штабным стратегом. Стихия Милорадовича – это бой, командование войсками. Храбрец невероятный. Только в одном из боев с французами Милорадович потерял под собой двух лошадей в рубке. Генерал в рубке сломал саблю. Потом со знаменем в руках повел гренадер в штыки. Можете это представить? Кстати, во время этого самого славного боя Милорадович как-то очень помог тактически своей атакой гренадерской великому князю Константину Павловичу, сыну императора Павла. Это тот самый, который должен был стать императором России после скоропостижной неожиданной смерти Александра. Тот самый, который откажется от русского престола, останется в Польше, из всего этого замеса и возникнет в итоге события 14 декабря 1725 года на Сенатской площади. Так вот, Константин Павлович подружился с Милорадовичем. Константин Павлович был очень благодарен ему за помощь, за поддержку во время итальянской кампании. Как-то говорил в одной из своих предыдущих лекций, сын императора был при армии, тогда была... Вредная привычка у императоров всероссийских отправлять своих сынов служить и зачастую служить в зону боевых действий. И Константин Павлович – настоящий боевой офицер, о котором очень неплохо отзывался сам Суворов. Суворов обожал решительных офицеров, и он, конечно, Милорадовича очень ценил, доверял ему, как и Багратиону, самое ответственное задание. Во время перехода суворовских войск через Альпы и перехода через Сен-Готард связан такой эпизод, описанный во многих воспоминаниях. Спускаясь с крутых гор прямо в долину, занятую французами, солдаты заколебались. И тогда Милорадович воскликнул: «Ну что, боитесь? Ну тогда смотрите, как возьмут в плен вашего генерала». И далее... На спине, как написано, закутавшись в плащ, покатился с заснеженного утеса прямо вниз. Я полагаю, что на спине это так литературно выражаясь, скорее всего, это было на другой части тела. Но так сказать, быстро и неожиданно солдаты, естественно, тут же плюхнулись на спину. И с оружием последовали за ним. И таким образом, как написано, в буквальном смысле слова, свалились французам, как снег на голову. В 1805 году начинается очередная военная кампания против Франции, формальным поводом которой стала казнь Бонапартом молодого герцога Ингиенского, принца французского королевского дома. Там была целая интрига, была переписка весьма оскорбительная по тем галантным, вежливым временам. Это несовременные выступления с трибуны ООН, несовременные обмены дипломатов колкостями и едкостями. Нет, это все делалось очень вежливо, галантно, но переписка между Александром и Наполеоном, особенно ответ Наполеона Александру, не буду вдаваться в эти тонкости, сами посмотрите, если вам интересно. Это, кстати сказать, все описано у Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире». Вот это все казалось просто трибль, что-то невозможное. Александр оскорбился, ну и масса объективных обстоятельств. Россия в очередной раз ввязалась в войну с Францией. И вот по дороге на войну Милорадович полностью оправдал свою куртуазную репутацию. Воспоминания его спутников и современников буквально пестрят сообщениями, как во время коротких остановок в разных немецких, австрийских городах Милорадович то встречался с прекрасной задумчивой графиней Н, а в другом городе со скромной и всеми дарованиями украшенной княгиней Л, а в третьем с молодой и любезнейшей баронессой Г. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это не значит, что он в каждом городе имел любовницу из высшего общества. Ну нет, конечно, он просто любил женское общество. И охотно, свободное от службы время, волочился за всеми дамами, как тогда было принято. В этой связи я хочу сказать, что те, кто изучают творчество Пушкина, наверное, много слышали про донжуанский список Александра Сергеевича, довольно обширный. Читая про донжуанские похождения Милорадовича, мне кажется, что список Александра Сергеевича Пушкина примерно из этой же серии. Это не список его любовниц на самом деле. Это список дам, за которыми Александр Сергеевич ухаживал.
добиваясь разной степени успеха и взаимности. Не надо думать, что все там было прямо как в наше грустное время в фильме «Sex and the City».

Нет, все было весьма по-рыцарски. Воевал Милорадович тоже как-то весело. Французы, враги, называли его и русским Боярдом, и русским Ричардом Львиное Сердце. И очень любили сравнивать со своим маршалом Мюратом. Они вообще с Мюратом были во многом похожи, даже в стиле одеваться. Впоследствии я об этом расскажу. Манера Милорадовича вести себя на поле боя абсолютно бесстрашно. Настолько обросла легендами, что непонятно, где заканчивается правда и начинается вымысел. Еще одно письменное свидетельство генерала Ермолова, будущего кавказского наместника. Товарища Неробкого десятка. Кавычки открываются. Чтобы быть везде при вашем высокопревосходительстве, это он пишет Милорадовичу, тогда своему начальнику, вообще надобно иметь запасную жизнь, сказано образно. Фраза про то, что береженного Бог бережет, она совсем не про Михаила Милорадовича. Он не берег себя совсем. Однако был ужасно везучий. Я не знаю, были ли какие-то у него легкие царапины, и просто не нашел свидетельств. Но то, что у него не было ни одного ранения за всю жизнь, которое бы хоть на пару дней вывело бы его из строя, совершенно точно. Первое и второе тяжелое ранение получит 14 октября 1825 года на Сенатской площади. И оба эти ранения станут смертельными. Аустерлиц. Черная страница русской военной истории. На печально знаменитом ночном совете, где австрийцы нудно излагали свой педантичный, подробный, детальный, очень грамотно теоретически построенный план, но имеющий абсолютно слабое отношение с реалиями военной действительности наполеоновской армии и не понимающий манеры Наполеона вести войну. Вот то, что потом Кутузов понял прекрасно. Помните, как в «Войне и мире»? «Дир Эрстер, колонны марширт, дицвайт, колонны марширт» там и так далее. Вот на этом военном совете Милорадович присутствует уже, он генерал. И весь военный совет молчит. Молчит очень дипломатично, потому что он знает, что Александр решение принял и австрийский план одобрил. Однако в бою на великолепной скаковой английской лошади он галопом скачет вдоль линии войск по фронту, взад-вперед, под градом пуль снарядов. Он кричит, он клянет солдат, ругает. Он все время держится между передовыми линиями и противником, прямо на линии выстрела. Личным примером не то чтобы подбадривает, а просто дает пример, как вести себя под пулями врага. К концу сражения, когда вся армия отступала и была разбита, только части под командованием Милорадовича и части под командованием Багратиона сохраняли полный боевой порядок, продолжали сражаться, отступали слаженно, прикрывая общее отступление довольно хаотично. Презрение Милорадовича к смерти, которое стало легендой, его мужество и талант организатора на поле боя произвели настолько сильное впечатление на поникшего Александра I, что, несмотря на поражение, он по итогам этого боя повысил Милорадовича до генерала-лейтенанта и всем ставил в пример. Только закончилась наша война с Францией, начинается война с Турцией. И опять Милорадович на поле боя. Он во главе корпуса переправляется через Днестр, вступает в Придунайские княжества и занимает город Бухарест, столицу современной Румынии, за что заслужил золотую шпагу с бриллиантами с надписью «Внимание!» Не за штурм Бухареста, не за освобождение даже Бухареста, как у нас было в годы Великой Отечественной войны, за спасение Бухареста, спасение от турок, от неверных, от врагов. Благодарное румынско-молдавское дворянство решила от себя преподнести Милорадовичу особый подарок. Его пригласили переночевать в какой-то бухарестский дворец. Их там довольно много, романы. И когда Милорадович вошел в фойе, поднял глаза, увидел центральную лестницу, это было поздним вечером, ну тут, думаю, даже что у бравого генерала отвисла челюсть. Представь себе, высокая лестница, на каждой ступени, такие, знаете, как в фильмах про вампиров, стоят толстые свечи, горят. А рядом с этими свечами на каждой ступени, с двух сторон, по отрубленной голове турка. Граф Дракула, он примерно из тех мест. Такой подарок генералу. Милорадович скомандовал голову убрать, тут же все захоронить, полы помыть, безобразиями больше не заниматься. В 38 лет он становится полным генералом, генералом от инфантерии. И еще раз отмечу, вся карьера Милорадовича, все его повышения только на поле боя. После
После вторжения Бонапарта летом 1812 года ему предписывается мобилизовать полки части Украины, Юга России для прикрытия московского направления. Задача была собрать почти 40 тысяч пехоты, 4 тысячи кавалерии, но реально собранные и мобилизованные войска Милорадовичем оказались в силу многих обстоятельств гораздо скромнее, все-таки его стихия боя, в меньшей степени все-таки оргработа. Но он успевает только к Бородинскому бою со своим мобилизованным корпусом. Его участие в Бородино – это просто какая-то сказка. В Бородинской битве он командует правым крылом армии Барклая де Толли. Ну, естественно, как всегда, геройствует. Я говорю это без всякой иронии. Когда вокруг Барклая ложится множество ядер, он бросил своим адъютантам: Барклай хочет меня удивить храбростью, и выехал еще дальше на передовую. Якобы повелел подать себе туда завтрак. Кстати, вполне готов это поверить. Пули несколько раз сшибли султан с его шляпы. Под Милорадовичем во время сражения убили несколько лошадей. Один из его ординарцев все время возил за ним кисет с табаком. Он такой был злостный курильщик. «Ну-ка, набей мне трубку», — сказал Милорадович, протягивая трубку ординарцу. В этот момент трубка, набитая до половины, выпала из рук ординарца. Ему ядром, стоящему в метре от Милорадовича, оторвало голову. Милорадович покачал головой и не двинулся с места. Другой ординарец подобрал трубку, набил ее как положено и передал генералу. Я не склонен думать, что русские генералы рисковали своей жизнью по-пустому. Скорее всего, имел место действительно массовый, абсолютный героизм всех русских воинов, от солдата до главнокомандующих армиями. Бросился в атаку со знаменем в руках и погиб генерал-майор Тучков IV. Увлек за собой батальон и погиб на батарее командующий артиллерией генерал-майор Кутайсов. Со шпагой пошел на французские штыки. Был взят в плен весь израненный генерал-майор Лихачев. Этот список можно продолжать дальше, дальше и дальше. И дойти и до Багратиона, и до Барклая, под которым убили несколько лошадей, и до Милорадовича. Только своим абсолютно бесстрашным поведением они внушали солдатам уверенность, что мы победим. После Бородино Кутузов назначает Милорадовича командующим арьергардом. И вот тут у Михаила Андреевича обнаружился не только талант военачальника, но и талант, как бы сейчас сказали, переговорщика. Не дипломата, переговорщика. Авангардом французов командует Мюрат. И вот с Мюратом у командующего арьергардом Милорадовича сложились какие-то немыслимые по сегодняшним дням высокие отношения. Они постоянно встречались вдвоем, не спешиваясь, на лошадях, беседовали с глазу на глаз по-французски, без переводчиков, между боями. Перед вступлением в Москву Милорадович сумел каким-то образом договориться о перемирии. Он напугал Мюрата, что в противном случае я буду драться за каждый дом и улицу, оставлю вам Москву в руинах. Французы не хотели получать город в руинах и разрешили русским выйти. Причем выход проходил таким образом. Если мы возьмем улицу Арбат, то вот колонна русского арьергарда Милорадовича еще не покинула Арбат. Представьте себе эту не очень длинную улицу. А с другого конца уже заходил авангард французов. Они видели друг друга. Но уличных боев не было. Далее Милорадович приказывает отступать к бронницам, чтобы ввести врага в заблуждение по поводу истинного маршрута отхода главных сил русской армии. И параллельно прикрывает нашу армию, уходящую к Тарутино. Все это происходит при спонтанных перестрелках. И вот как-то раз, когда Мюрату вздумалось демонстративно под выстрелами русских часовых откушать кофе, что Милорадович увидел в подзорную трубу, он тут же выезжает за нашу цепь, говорит: так, Мюрат хочет удивить русских, стол мне сюда, разложите приборы, я сажусь обедать под пулями. Вполне в стиле Милорадовича. Во время такого обеда как-то его спасло только чудо. Он, привстав, повернулся к своим офицерам, не знаю, на чем он сидел, там, на барабане. И в эту самую секунду, буквально в сантиметрах от него, где он сидел, пролетело ядро и убило кого-то за спиной. В тот момент, когда он вот так вот наклонился. Вот что пишет в своих записках храбрец Ермолов. Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Из разговоров их легко было заметить, что в хвостовстве не всегда французу принадлежало первенство. Мюрат являлся одетый по-гешпански, в вымышленном, при глупом наряде, с соболиной шапкой, в глазетовых панталонах. Милорадович, навстречу ему, на казачьей лошади, с плетью,
с тремя шалями разных ярких цветов, не согласующихся между собой, которые концами были обернуты вокруг его шеи и на ветру вовсю развивались по воле ветра. Третьего подобного, тут Ермолов ставит деликатно многоточие, мы можем понять, третьего подобного не было ни в одной армии. Однако итогом этих встреч двух модников-фанфаронов стало то, что начальник французского авангарда Мюрат напрочь утратил бдительность. Чем и воспользовался Милорадович, начальник русского арьергарда. Отходящая армия оторвалась от противника и исчезла. Неаполитанский король был одурачен, обведен вокруг пальца. Несколько дней французы вообще не знали, куда делась русская армия. И, как потом вспоминали, преследовали какие-то несколько казачьих сотен, которые для виду поднимали пыль, уходя в другом направлении. Несколько слов о человеческих качествах Михаила Милорадовича, тоже ярко проявившихся в тяжелых обстоятельствах во время боевых действий. Известно, что с отступающей Великой армией было очень много детей. Как писал один француз, автор книги «Французы в России», некто де ла Флис, «меня особенно поражали толпы невоенных людей с женами и детьми, тащившихся по глубокому снегу. Кто были эти люди? Наверное, французы, жившие постоянно в Москве, но бежавшие по неволе от страха быть убитыми. Это те французы, которые до Наполеона жили в Москве, со своими семьями работали, но, видимо, испугавшись мести русских, бежали вместе с Наполеоном. Вот трое детей. Старшему 15, он несет на руках по снегу трехлетнюю сестру. За ним идет мальчик лет 8. При них нет родителей, никого. Никто не позаботится помочь детям. Да разве имеет кто-то такую возможность? И вот появляется Милорадович. Милорадович во время сражения близ Красного увидел, что двое маленьких детей, брат и сестра, взявшись за руки, бежали среди мертвых тел. Он тотчас приказал взять их и отнести их в свою квартиру. С того времени Пьер, которому оказалось 7 лет, и Лизетта, которой было 5, не выходили из коляски генерала. После очередного поражения Нея, между пленными, сложившими оружие, молитки увидели одного из пленных и бросились к нему, в один голос закричав: «Батюшка, батюшка!» На самом деле этот пленный француз оказался их отцом. Воин бросился к ногам спасителя Милорадовича. Слезы радости полились из глаз его, показывая ясно, что чувствовало сердце отца всю минуту. Милорадович, тронутый сей сценой, велел и ему тоже вместе с детьми оставаться при себе. Редкий пример сострадания к врагам своим. Еще одна цитата. В одном из сражений Милорадович спас маленькую сиротку-француженку, не знавшую даже имени своих родителей. Он отправил ее к своей сестре в поместье, у которой она получила отличное воспитание, приняла православие и счастливо вышла замуж. Вот еще один характерный штрих к человеческому портрету Милорадовича. После многодневного сражения он решил отпраздновать свои именины и пригласил к столу как своих, так и пленных французских офицеров. Особенность положения французов ничем за столом не была подчеркнута. А если и была заметна, то разве, как писали в воспоминаниях, по усиленному вниманию и обходительности, которое было им за столом оказано. Генерал Кретов, описавший эту сцену, на другой день очень живо и забавно рассказывал нам обо всем, что было ночью. Уснуть было невозможно. Как-то, прослышав про это, солдаты из корпуса Нея стучались в окна и спрашивали, здесь ли еще можно сдаться. Сдаться они хотели именно Милорадовичу. Когда мы говорим о заграничном походе русской армии, то постоянно приводим цифру о том, как после Березины под ружьем у французов из 600-тысячной великой армии осталось немногим более 30 тысяч солдат и офицеров. То есть почти вся армия погибла и растворилась, была взята в плен на русских просторах. Из 630 тысяч. Хочу ответственно сказать, эта цифра некорректна. То есть она, конечно, правильная. Но почему мы должны считать французскую армию после Березины? Правильнее было бы считать, сколько перешло обратно организованно через Неман, потому что именно с Немана ведь началось французское вторжение. И вот я недавно в одной из книг, посвященных Отечественной войне 1812 года, нашел поразительную цифру. Надо будет еще ее много раз перепроверить, но это научная книга. 1600 пеших и какое-то количество, очень небольшое, конницы. Очень небольшое, ее после Березины почти не было. 1600, ну плюс еще, может быть, несколько сотен. От 600-тысячной армии. Не нападайте на Россию. Весь заграничный поход. Милорадович по обыкновению в самых горячих местах. Весной 1814 года в свите императора он вступает в Париж. Там же, по легенде, с ним приключилась одна из известных финансовых историй.
Граф всегда нуждался в деньгах, но, видимо, во Франции совсем поиздержался и обратился с личной письменной просьбой к императору Александру выдать ему генеральское жалование за 3 года вперед. Император, конечно, выполнил просьбу, но все эти деньги Михаил Милорадович умудрился потратить в Париже за 1/2. Ну, на что, я думаю, вы, зная его характер, можете сами догадаться. Кстати сказать, после смерти Кутузова именно Милорадовичу Александр I предлагает возглавить русскую армию. Милорадович отказывается, он прекрасно знает себе цену, кстати, редкое качество, считает себя боевым генералом, а не штабным организатором, и уговаривает Александра назначить на эту должность Барклая де Толли. Более того, Милорадович сам поедет к Барклаю, обиженному тогда, отставленному, и уговорил таки Барклая возглавить русскую армию. Несколько слов о жизни его после заграничного подхода. В 1818 Милорадович становится военным губернатором Санкт-Петербурга, членом Государственного совета. По собственной инициативе он готовит проекты отмены крепостного права. Он становится президентом Театрального комитета России. Под его руководством проведена реформа театров. Интересная история. Руководит строительством Санкт-Петербургского цирка. При нем вводится освещение центра города. Очень много внимания Милорадович уделяет городскому благоустройству. При нем развивается институт путей сообщения, педагогический институт, артиллерийское инженерное училище. Впервые начинают обустраиваться, чиститься, маститься неблагополучные пригороды Петербурга. Милорадович занимался улучшением состояния городских тюрем, вникал в положение заключенных. Организовал, кстати, не первую, ну и не последнюю, к несчастью, в нашей истории антиалкогольную кампанию, в очередной раз решительно сократив количество питейных заведений в Петербурге. Милорадович был на самом деле хорошим градоначальником, образцовым. Проявил совершенно неожиданно такие свои качества. Я тут нашел один момент, рассказывающий о том, как Милорадович боролся с пьянством в городе. Не примену вам сейчас его зачитать, потому что он полностью построен по воспоминаниям. После того, как Милорадович уменьшил число мест продажи крепких напитков, оставив лишь те, в которых для покупателей, как тогда писали, не было седалищ. То есть они могли пить только стоя за стойкой в разлив, а так как бы много не выпьешь. При этом он запретил во всех кабаках всякие азартные игры, вообще любые. Пусть человек играет, входит в раж, напивается, проигрывает, ну то есть все пороки вместе взяты. Опять же, процитирую. «Запретил все, что могло бы побудить несчастных посетителей этих злачных мест оставаться там дольше». И вот министр финансов вошел в клинч с генерал-губернатором. Во время отсутствия императора министр финансов своим декретом заново разрешил продажу водки в кофейнях и других заведениях, дабы увеличить доходы казны. Как только государь-император вернулся, губернатор обратился тут же к нему напрямую с вопросом. Смотрите, какой стиль. «Что предпочитаете, Ваше Величество? Увеличение ли государственных доходов в ущерб народной нравственности или благоденствие народа, основанное на улучшении нравственных начал?» Смущенный таким поворотом, Александр I сказал, что, конечно, нравственное преуспеяние народа гораздо важнее и дороже для него, чем всякие финансовые доходы. После чего Милорадович нажаловался на министра финансов, сказав о случившемся во время отсутствия императора безобразии и попросил его дозволения заново закрыть все эти открытые новые места водочной продажи в Петербурге. «Пусть будет так», — сказал государь. В тот же вечер Милорадович исполнил свое обещание. В 1820 году Пушкин попал, как бы сейчас сказали, под колпак из-за своих опасных оппозиционных стихов, критиковавших власть. Александру нажаловались на молодого смутьяна и посоветовали отправить его в Сибирь. Из хорошей семьи Пушкин, дворянин, закончил лицей, служит где-то при Министерстве иностранных дел. Зачем же сразу в Сибирь? Александр попросил генерал-губернатора Милорадовича со своим петербургским жителем Пушкиным разобраться. Весной 20-го года Пушкина вызвали к Милорадовичу. Когда Пушкин прибыл к губернатору, тот приказал полицмейстеру ехать в квартиру Пушкина, пока поэт здесь, и опечатать все его бумаги, дабы изъять возмутительные стихи, чтобы Пушкин не успел их перепрятать или сжечь. Услышав это, Пушкин сказал, как известно: «Граф, вы напрасно это делаете. Там вы не найдете того, что ищете.
Все уже спрятано давно и уничтожено. Вы лучше велите дать мне перо и бумаги. Я вам сам по памяти все эти стихи напишу. Пушкин сел, написал, как тогда говорились, все контрабандные свои стихи и попросил адъютантов отвезти графа в кабинет. После получения стихов Пушкина отпустили. На следующий день на аудиенцию Александра Милорадович схитрил и сказал, что разобрался и от имени императора вольнодумца простил. Александр нахмурился, а не рано ли? Ну, ладно, простили так простили. Коли так, давайте распорядимся иначе. Пушкина снарядить в дорогу и с соответствующим ему чином отправить на службу куда-нибудь подальше, на юг. Пушкин покинул Санкт-Петербург и уехал, как известно, в направлении Одессы и Кавказа. Спустя несколько лет с этой служебной командировки вернулся. Вот этот вот период у нас почему-то описывается как страшная южная ссылка Пушкина. Хотя, конечно, была никакая не ссылка, а просто-напросто служебный перевод. Ссылка могла бы оказаться в Сибири. Если бы не Милорадович, которому, видимо, понравилось находчивое бесстрашие этого молодого поэта, и который за Пушкина заступился. Несколько слов о личной жизни Милорадовича. Без этого обойтись нам нельзя. Никак, говоря об этом герое. Михаил Милорадович женат, к сожалению, никогда не был. Говорю «к сожалению», потому что потомки были бы его наверняка хорошими людьми. Был холостяком, но известен своими многочисленными романами. Есть легенда, что после смерти графа у него нашли сундук, полностью набиты любовными посланиями от поклонниц. В конце своей жизни, уже последние годы, Милорадович познакомился с звездой балета петербургского, с некой Екатериной Телишевой. Катя была его моложе на 33 года и стала последней любовью. Но у него был соперник. Соперник непростой. Сам Грибоедов Александр Сергеевич. Между ними и была такая заочная конкуренция. У Грибоедова был зуб на Милорадовича, потому что в свое время, когда Александр Сергеевич пытался пройти цензуру с пьесой «Горе от ума», то есть мнение, что Милорадович якобы лично эту пьесу запретил. Запретил он ее, не знаем по каким причинам, мы ведь не знаем, было ли это, во-первых, на самом деле, как известно, очередной слуг. А во-вторых, запретил ли он ее из ревности, поскольку в этот момент Катя Телишева ушла от Милорадовича к Грибоедову. Либо запретил ее, потому что действительно пьеса по тем строгим временам была очень вольнодумной. Так либо иначе, что произошло, то произошло. Впрочем, роман Телишевой с Грибоедовым был недолгим. В мае 1825 года, как мы знаем, Грибоедов уехал на Кавказ, а Катя вернулась к Милорадовичу, ну, не оставаться же одной. Когда в декабре 1825 года началось восстание декабристов, мятеж военный, известный нам как восстание декабристов, весть о нем застала генерала буквально в спальне, в квартире Кати Телишевой. Прямо от нее он и отправится на Сенатскую площадь, где совершит, в общем, свой последний геройский поступок. Я не буду, честно говоря, никогда читать лекции про восстание декабристов, потому что это, опять же, очень хорошо изученная тема и интересная масса по ней самой разной литературы. И я бы не хотел упрощать эту историю, пусть каждый постарается разобраться в ней сам. Но вот о роли Милорадовича несколько слов я скажу. В чем интрига? Милорадович считается одним из тех, кто уговорил Николая присягнуть Константину, который должен был унаследовать престол согласно секретному завещанию своего старшего брата Александра. Логика Милорадовича была проста. Во-первых, вот какое-то секретное завещание, которое практически никто не видел. Но есть ведь закон. По закону, который тогда формулировался на все времена, закон о престолонаследии 1796 года, первый законодательный акт, принятый Павлом Петровичем и оглашенный в день его коронации. По этому закону наследовать должен был Константин, поскольку у Александра нет законных детей, значит, соответственно, следующий по очереди брат. По закону Константина. От Константина нет письменного отречения. Ваше Высочество, обращается Милорадович к Николаю Петровичу, если вы не присягнете Константину сейчас, вы нарушите закон вашего батюшки, вы нарушите закон Российской империи. Ну, за этим, наверное, стояло и другое. Все-таки Милорадович прекрасно понимал, что Константин – боевой офицер. Константин очень популярен в армии, популярен в гвардии. Константин, в конце концов, друг Милорадович. Вспомните итальянский поход, их особые отношения. А Николай, ну, его восшествие на престол может вызвать смуту среди гвардейцев. Николай не популярен и как бы не очень законен. Все это Милорадович понимает. Дальше события развиваются, как вам прекрасно известно, как снежный ком. Утро 14 декабря 1825 года
Милорадович в квартире балерины Телешевой. Ему говорят о том, что мятежные войска вышли на Сенатскую площадь. Есть приказ императора срочно ехать собирать верные войска. Он верхом скачет в казармы лейб-гвардии конного полка и начинает уговаривать лейб-гвардейца срочно строиться и выходить на площадь в противовес мятежникам. Однако там тоже брожение. Вроде бы и не отказываются лейб-гвардейцы, но и как-то все очень медленно седлают лошадей, не торопясь. Милорадович психует, говорит, ну, коль так, пока вы здесь ковыряетесь, я сам пойду разберусь. И опять же верхом скачет на Сенатскую площадь. И вот Милорадович один перед построенным каре мятежников. Солдаты обращаются, он, вы меня помните? Вы помните меня? И начинает перечислять, вы помните Нави, вы помните Аустерлиц, вы помните Сен-Готард, вы помните Бородино, вы помните взятие Парижа. 52 сражения, как посчитали историки, в которых лично Милорадович участвует. И ни одного ранения. «Я не вижу здесь русских солдат», — кричит Милорадович. «Русские солдаты верны своему императору. Русские солдаты верны присяге». Милорадович невероятно популярен в армии. Когда он еще не начал говорить, когда он только подскакал к каре, все каре, все, кто его видели, без команды взяли на караул. Солдаты начинают колебаться. И тут мы знаем с вами, избежавший ранения более чем в 50 сражениях, он тут же получает два. Одну пулю в спину от декабриста Каховского, а после этого малоизвестно и второе ранение. Милорадович не упал с лошади. К нему подбежал князь Оболенский и ударил его штыком, нанеся ему вторую смертельную рану. Тем не менее, 54-летний генерал не умер сразу. Было пробито легкое, были разорваны все внутренности, но он как-то доскакал до своих, его уложили, отнесли в помещение. Он остался верен себе до последнего. Когда врачи извлекли пулю, Милорадович, еле шевелившись рукой, поднес ее, рассмотрел и, увидев, что она пистолетная, а не из ружья, воскликнул: «Слава Богу, эта пуля не солдатская, теперь я совершенно счастлив». Он был счастлив, что это не его солдаты выстрелили ему в спину. Умирая, он продиктовал завещание, по которому освободил всех своих крестьян и скончался. Милорадович похоронен в Александро-Невской лавре, потом его перезахоронили в Благовещенской усыпальнице лавры, прямо рядом с его могилой его учителя Александра Суворова. Еще при жизни имени Милорадовича был назван один из островов в Тихом океане. Этот остров открыл Фадей Беллинсгаузен и назвал его именем. В настоящее время он входит в состав французской Полинезии. В советские времена Милорадовича вспоминали только как генерале, который пытался остановить декабристов. Нет ни улиц, ни площадей, ни скверов, ни памятников. Лишь несколько лет назад бюст ему установили в Санкт-Петербурге. Недавно вышла еще хорошая книга. Я всем ее с удовольствием рекомендую. Автор, по-моему, фамилия его, если память не изменяет, Бондаренко. В серии «Жизнь замечательных людей» я ее с большим удовольствием когда-то прочитал. Милорадович, в моем понимании, просто эталон, образец русского офицера той эпохи, конца 18-го, начала 19 веков. Благородный, блестящий, совсем не чуждый мирских радостей, образованный, свободный, представитель того самого непоротого поколения, как и декабристы, по большому счету, беззаветно любящий свою родину, никогда ничего не боявшийся. На его гербе было написано «без страха и упрека». Это не фраза. Это действительно, наверное, смысл его жизни. И еще последний штрих. Милорадовича было много боевых наград, но была одна, которой он гордился особо. И всегда носил ее на своем мундире. Вообще он был первым генералом в русской истории, который эту награду получил. Получил ее непосредственно из рук императора. Это был солдатский Георгиевский крест. Знак, с одной стороны, особой любви к нему солдат, особого доверия, готовых, как говорится, хоть к черту на рога, если их ведет любимый командир. А с другой стороны, это был знак того, что он всегда во всех обстоятельствах ведет себя как обычный солдат, как истинный воин, защитник Отечества. Вот такая история. Я надеюсь, что после нее вы узнали об этом замечательном человеке чуть больше, чем ранее из иллюстрации в школьном учебнике. Всего доброго.
До следующей встречи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте, приветствуем всех в нашем культурно-просветительском центре Архы и также всех наших онлайн-зрителей. Сегодня мы начинаем новый курс лекций гидробиологии, и я с удовольствием представляю нашего лектора Вадима Валерьевича Мариинского, научного сотрудника кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ, и предоставляю ему слово.
2: Здравствуйте. И присутствующие здесь, и присутствующие здесь виртуально. Мы начинаем говорить про... с моей точки зрения, конечно, очень интересные вещи. Будем надеяться, что вам они покажутся такими же. Мы будем говорить про гидробиологию. Вообще гидробиология, с очевидностью, это раздел биологии. Но только вопрос, а что же он изучает и, соответственно, о чем же мы вообще будем здесь говорить? Вообще, на самом деле, гидробиология – это один из разделов экологии, которая, в свою очередь, является разделом биологии. Фактически, гидробиология – это просто-напросто водная экология. И сейчас, на вот этой самой первой нашей встрече, мы будем говорить даже не столько о гидробиологии, сколько о некоторых более фундаментальных экологических вещах. Дело в том, что экология как дисциплина переживает сейчас, нельзя сказать, чтобы сложный период, но период некоторых сложностей, скажем так. Речь идет о том, что в экологии очень много терминов, по которым научное сообщество еще не до конца пришло к какому-то консенсусу, к общему соглашению о том, что же чем мы считаем. Из-за этого и внутри научного сообщества ученых-экологов есть много недопониманий, непонятных вещей, неуточненных вещей. Да и, честно говоря, даже просто в речи, в обычной, обиходной, когда мы говорим слово «экология», то что мы только под ним вообще иногда не подразумеваем? Все эти прилагательные, которые сейчас входят в наш язык, экологичный, экологично, что только мы сейчас не характеризуем как экологичное или не экологичное. Вот именно со всем этим давайте мы попробуем разобраться. Соответственно, что я могу сказать? Эта фотография здесь неспроста. Эти два человека с байдаркой посреди пустыни Гоби, один из них впереди – это я. Другой из них – это мой коллега Дмитрий Михайлович Палатов. Зачем мы стоим с байдаркой посреди пустыни Гоби, я обязательно расскажу. Но несколько позже. А пока давайте мы поговорим про, собственно говоря, экологию. Вообще экология, повторюсь, гидробиология – это фактически просто водная экология. Это раздел биологии, который изучает взаимодействие живых существ друг с другом и с окружающей средой. Казалось бы, и понятное, и непонятное одновременно определение. На самом деле, фактически, экология просто старается ответить на вопрос, почему одни существа живут там, где живут, и не живут там, где они не живут. И все. Если мы с греческого переведем слово «экология», то слово «ойкос» – это жилище. Жилище не в смысле постройки дома, а в смысле места, где кто-то живет. Логос, ну, соответственно, учение, рассказ о чем-то. Интересно, что формально правильно слово «экология» по-русски произносить было бы «ойкология». И если мы откроем биологическую литературу начала 20 века или конца 19-го, мы увидим, что там это слово писалось прям «ойкология». Но со временем решили, видимо, что все-таки более такой английский вариант произношения ближе, потому что слово «ойкология», ну уж слишком, слишком потешное. Само слово «экология» было введено Эрнстом Геккелем в 1866 году. Именно этот человек предложил выделить вот весь этот набор задач по изучению взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой в отдельную научную дисциплину. Но сразу хочется отметить, что по-настоящему выделение экологии в самостоятельный полноценный раздел биологии произошло значительно позже. В реальности экология действительно сепарировалась от других разделов биологии, ну, примерно к середине 20 века. Почему? Ответ довольно простой. Потому что к середине 20 века человечество накопило достаточно много методов изучения того, как организмы взаимодействуют друг с другом. Потому что, ну, казалось бы, что может быть проще того, чтобы изучать проще и увлекательнее, того, чтобы изучать взаимодействие живых существ друг с другом. Но на самом деле, ведь если мы говорим, например, про анатомию. Ну вот мы вскрыли труп, вот мы описали, какие там органы, как они расположены, как соединяются друг с другом. Затем физиологи разобрались, как это все работало. Здесь мы говорим о каких-то конкретных вещах. А если мы говорим про взаимодействие живых организмов друг с другом, как нам правильно изучать то, как один организм взаимодействует с другим? Просто наблюдать за этим? Но ведь тогда таких наблюдений должно быть очень много, а иногда это чрезвычайно сложно сделать. А как нам разобраться, как взаимодействуют друг с другом, например, микроскопические организмы? Наблюдать за ними в капле воды под микроскопом? Но ведь это условия, которые уже являются для них стрессовыми и непривычными. Соответственно, ожидать от них какого-то взаимодействия, которое они осуществляют всегда, совершенно не обязательно. Получается, что с одной стороны, казалось бы, описывать взаимодействие живых существ друг с другом очень легко, а с другой стороны, чтобы в нем разобраться, нужно очень много методов. Что это за методы, мы тоже обязательно будем говорить. Давайте сейчас не углубляться в историю экологии, а поговорим про некоторые центральные понятия экологии. Большинство из них, они есть и в школьной программе вполне себе. Но мы все-таки посмотрим на них чуть-чуть под другим углом. Ну, первое, о чем стоит сказать, это термин «экосистема». Что такое экосистема? Ну, когда термин «экосистема» был только введен, его сразу вводили как раз вот в публикации, где он вводился, на примере пруда. Ну, потому что пруд – действительно очень хорошо, ярко выраженная, обособленная часть среды. Если дать формальное определение термину экосистема, то оно будет звучать, честно говоря, по-разному оно может звучать. Будем честны, экологи, ученые-экологи, до сих пор так и не договорились до конца, что же мы считаем экосистемой. Мы остановимся на одном из вариантов этих определений. Оно будет наименее противоречивым и, наверное, наиболее полным, но, повторюсь, не единственным. И это важно помнить. Мы будем считать, что экосистема – это совокупность живых организмов, обитающих на какой-то территории. Все разнообразие связей между этими живыми организмами друг с другом. А также все разнообразие объектов неживой природы, с которыми связаны эти живые существа, и все разнообразие связей между живыми существами и этими объектами неживой природы. Ну, если мы рассматриваем в качестве, собственно, вслед за авторами термина экосистема, экосистему на примере пруда, то мы можем увидеть следующее. Давайте, собственно говоря, нарисуем схему, чтобы было понятнее. Вот у нас есть пруд. Светит солнышко. Растут различные растения. Ну вот, например, рогоз, камыш. Растения, которые еще и погружены полностью в воду. Рдесты какие-нибудь здесь посадим. Побольше посадим рдестов, чтобы существам тут было комфортнее. На дно положим какую-нибудь корягу. Не забудем, что дно пруда представляет собой ил. Ил – это гниющие и перегнившие остатки животных и растений. Ну, разумеется, не только животных и растений, представителей других царств тоже. Теперь давайте заселим этот пруд живыми существами. Ну, в верхнем слое воды у нас будут плавать... Возьмем маркер другого цвета. Различные планктонные фотосинтезирующие организмы. Растения и растения подобные, всякие существа одноклеточные, колониальные. Они будут... с использованием энергии Солнца создавать органические вещества из неорганических. Ну, кроме них, этим будут заниматься и растения, которые мы тут изобразили, высшие растения. То есть они будут выполнять функцию автотрофов. Ну, позволю себе напомнить, это тоже одно из базовых таких понятий экологии, которое, я думаю, многим знакомо, но все равно на всякий случай уточню. Автотрофы – это существа, которые, используя энергию света или энергию химических реакций, соответственно, фотосинтетики или хемосинтетики, создают органические вещества из неорганических, более сложные из более простых. Помимо них... здесь будут жить и другие существа. Так, этот маркер пишет не очень хорошо. Откажемся от него. И другие существа. Тут у нас будет плавать не в масштабе, конечно же. Ветвистоусый рачок дафния. Здесь ползает по растениям моллюск, например, прудовик. Тут на коряге сидит личинка стрекозы. Плавает рыба. И понятно, что все эти организмы друг с другом как-то взаимодействуют. Преимущественно едят друг друга. Рачок дафния отцеживает своими антеннами ветвистыми вот эти вот одноклеточные колониальные фотосинтезирующие существа. Его поедает рыба, а высшие водные растения поедаются моллюском. Также рыба поедает еще личинок стрекозы, а личинки стрекозы в свое время, когда им посчастливится, питаются дафниями. А после смерти все эти существа попадают в ил, если их не съели, конечно. Хотя в конечном итоге все равно. Вот у нас умерла рыбка и гниет. Понятно, что из ила, где обитают огромное количество бактерий и осуществляют, собственно говоря, гниение, и где происходит так называемая минерализация органики, то есть переход органических веществ обратно в неорганические, минеральные вещества обратно используются фотосинтезирующими организмами для создания новых органических веществ. Таким образом, круг замкнулся, и, казалось бы, все замечательно. Прекрасная экосистема. Вот у нас есть некоторый набор живых существ, обитающих на определенной территории. Они взаимодействуют друг с другом. Они взаимодействуют с объектами неживой природы. И, казалось бы, все отлично. На самом деле не все. Дело в том, что, руководствуясь вот этим формальным определением, получается, что мы должны включить в эту экосистему все объекты неживой природы, с которыми эти существа взаимодействуют. Несложно догадаться, что без всей массы планеты Земля этот пруд не мог бы просто существовать. Он же существует в определенных гравитационных условиях. Ну ладно, хорошо, в экосистему маленького прудика мы включили все вещество планеты Земля, просто руководствуясь формальным определением. Но ведь автотрофы, фотосинтезирующие автотрофы, организмы, которые используют энергию солнечного света для синтеза органики из неорганики, не могут существовать без Солнца. То есть формально в экосистему маленького прудика в лесу, помимо всего вещества планеты Земля, нам нужно включить еще и гигантский пылающий газовый шар, значительно превосходящий размером саму планету. Но вообще-то Солнечная система взаимодействует с другими объектами в нашей галактике гравитационно. И формально получается, что нужно всю галактику включить в экосистему маленького пруда. А дальше что? Все галактики местной группы галактик? Ну, наверное, на местной группе галактик можно как-то остановиться. Хотя наверняка физики смогли бы сказать мне, какие еще могут быть взаимодействия. И наверняка получится, что, руководствуясь этим формальным определением, нужно в понятие экосистемы включать вообще всю Вселенную. Может показаться, что это такая какая-то казуистика, что это вообще не важно. Какая разница, что включаем? На самом деле важно. На самом деле, мы об этом будем говорить. Я понимаю, что вот это, все эти термины, ну, кажется, что это не настолько увлекательно. Но на самом деле, от того, как мы проводим границу между экосистемами, порой зависят политические решения целых стран, экономические решения зависят. С экологией в целом и с гидробиологией в частности самое, с одной стороны, неожиданное, а с другой стороны, очень значимое, то, что это та область науки, в которой от того, к чему пришли ученые, которые ей занимаются, очень часто зависит решение стран, решение сообществ стран. И вот я сказал, что внутри сообщества ученых-экологов нет консенсуса по ряду базовых вопросов. И это иногда приводит к совершенно парадоксальным ситуациям. Но об этом чуть позже. Нам все-таки нужно как-то двинуться дальше и поговорить про экосистему. Как же быть-то? Отказаться от этого термина вообще? На самом деле нет. На самом деле мы с вами просто давайте договоримся, что это одно из, как я сказал, самых распространенных, но не единственно возможных определений термина экосистемы. Что мы будем считать экосистемой некую территорию, на которой живут некие организмы. Но мы не будем говорить о ее, не будем включать размер этой территории в определение. То есть мы будем считать экосистему безразмерным понятием. Ну, например, очень простой иллюстрирующий пример, прошу прощения за тавтологию. Вот у нас есть лес, в лесу поляна, посередине поляны стоит пенек, на пеньке углубление, там лужицы, в ней копошатся какие-нибудь существа разные. Можно ли эту лужицу считать экосистемой? Можно. Можно ли весь пенек с этой лужицей считать экосистемой? Можно. Можно ли поляну вместе с пеньком с лужицей считать экосистемой? Можно, конечно же. А весь лес с поляной, с пеньком? Можно. И весь континент, и всю планету можно считать одной единой экосистемой. То есть мы будем считать, что экосистема – это безразмерное понятие, которое мы выделяем в первую очередь для нашего собственного удобства изучения окружающей среды. Потому что изучать окружающую среду во всем ее разнообразии и во всей ее безграничности, ну, у нашего мозга не очень получается. А так вполне себе удобно. Чтобы еще подчеркнуть сложности в определении экосистемы, вот, например, личинка стрекозы. Если ее съели, то ну съели и съели. А если она счастливо перелиняла множество раз и стала взрослой? Вылетела из пруда, и она же может погибнуть в совершенно другом пруду и стать частью его экосистемы. А может ее перехватить в полете птица где-нибудь в лесу или в поле. Тогда она станет экосистемой, частью экосистемы леса или поля. А ведь на поверхность пруда постоянно падают различные насекомые, которые поедаются обитателями пруда. То есть важно понять, что четкой границы между экосистемами при таком определении мы провести не сможем. Можно ли говорить о каких-то границах, мы позже чуть будем говорить, но пока давайте остановимся на таком определении экосистемы. Ну что ж, двинемся дальше. Сейчас, прошу прощения, не в ту сторону. Собственно говоря, термин «экосистема», да, я вначале стоило сказать, что был введен господином Артуром Тенсли в начале 20 века, но, нет, прошу прощения, не в начале 20 века, нет, в 30-е, в первую половину 30-х он его ввел, прошу прощения. Так вот, помимо термина «экосистема» существует еще термин «биогеоценоз». Вот в русскоязычных учебниках по биологии, что в школьных, что в университетских, можно встретить и тот, и другой термин. В англоязычных скорее только термин «экосистема». В англоязычных скорее только термин «экосистема». В чем тут

полностью. На самом деле, вот то определение, которое я сейчас дал экосистеме, оно скорее ближе к тому, что Сукачев давал, вводя термин биогеоценоз. У Тенсли изначально чуть-чуть по-другому было, рассматривал он экосистему. Скорее, мы в основном сейчас, вот так как Тенсли давал определение, мы скорее термин биоценоз, о котором дальше будет, определяем. Но бог с ним. Важно, что сейчас термины экосистема и биогеоценоз – это абсолютные синонимы. Употребляются они абсолютно синонимично, поэтому, ну, фактически их существование, оно определено только тем, что понятно, по понятным причинам в середине 20 века русскоязычная наука и англоязычная наука были несколько сепарированы, ну и поэтому произошло запараллеливание некоторых вот таких терминов. Следующий термин, который нам нужно ввести, а как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня будем довольно много говорить о терминах. Это термин биоценоз. Вот мы сказали, что есть термины экосистема и биогеоценоз, и это синонимы. А вот термин биоценоз, он совершенно им не синоним. Под биоценозом мы подразумеваем совокупность живых существ одной экосистемы и все разнообразие связей между ними. Причем интересно, что термин биоценоз был введен задолго до введения термина экосистема. Карл Мёбиус ввел его в 70-е годы 19 века еще. А на термине биоценоз мы сейчас подробно совсем останавливаться не будем, но два слова буквально скажу. Вот если мы представим, что мы убрали все объекты неживой природы из этого пруда, остались только живые организмы и все разнообразие связей между ними, то получается, что они как раз составляют биоценоз этого пруда. А дальше возникает очень интересный вопрос. А вот этот весь биоценоз, мы можем рассматривать его как некую систему, которая сама себя регулирует? Регулирует численность отдельных организмов, регулирует видовой состав организмов, регулирует периодические сезонные какие-то изменения, которые в ней происходят. Возможно. И вот это как раз такой небольшой мостик, такая палочка-выручалочка, которая, может быть, поможет нам как раз все-таки в итоге определиться с тем, можно ли между экосистемами проводить границы. Но пока просто остановимся на том, что биоценоз – это совокупность живых организмов, одной экосистемы и все разнообразие связей между ними. Еще один термин, тоже на био – биотоп. Ну, топос, понятно, место в переводе с греческого, биотоп – место жизни. Это один из самых проблемных терминов экологических, потому что какие только определения ему не давали. Если вы откроете учебник, 50-х годов 20 века и учебник 90-х годов 20 века, вы увидите, что там по-разному дается это определение, этого термина. В разных учебниках, что в школьных, что в университетских, тоже даются разные определения. Мы опять же постараемся остановиться на чем-то усредненном. Мы дадим вот этому термину следующее определение, что биотоп – это участок среды с относительно однородными внутри себя условиями. Ну, грубо говоря, вы идете по сосновому лесу, куда бы вы ни посмотрели, сосновый лес, он же, очевидно, отличается от елового леса и от березового леса. Значит, мы можем говорить, что мы находимся в биотопе сосновый лес. Но, например, условия обитания на коре деревьев и на камнях, которые лежат под этими деревьями, это же разные условия. На самом деле их населяют разные организмы. Еще какие-то организмы населяют почву здесь, а почва может быть разная, может быть более глинистая, более песчаная. Получается, что внутри вот этого биотопа сосновый лес мы можем выделить более мелкие биотопы, стволы деревьев, камни. И их мы тоже можем дробить. И укрупнять, наоборот, биотоп мы можем. То есть получается, что биотоп – это тоже на самом деле безразмерное понятие, которое мы выделяем, как и экосистему, для нашего удобства. Ну, отдельный есть еще термин «биом».
Биом – это биотоп, который соответствует

0: ну, какой-нибудь природной зоне. Ну, например, тайга, пустыня, тропический лес, тундра. Это биомы. Еще важные термины. Биомасса. Ну, термин совсем простой, очевидный, тут никаких сомнений быть не может. И вот тут как раз все трактовки совершенно одинаковые. Биомасса – это просто масса любых живых организмов. А, причем что одного живого организма, что 10 живых организмов. Можем говорить, вот когда вы встаете на весы, вы видите свою биомассу. Можно говорить про биомассу всех, например, женщин планеты Земля. Или про биомассу всех деревьев планеты Земля. Но на самом деле с биомассой, правда, тоже все не так просто. Потому что вот когда вы встаете, ну, в общем, если я, например, встану на весы, то ну, что-нибудь в районе 2 килограммов, а то и чуть больше веса, который будет показан, это на самом деле вес не меня, представителя класса млекопитающего, Маринского Вадима Валерьевича, а биомасса бактерий, которые населяют мой кишечник и другие части моего тела. То есть на самом деле, если вдаваться в подробности, то с определением того, а чью биомассу мы измеряем, тут тоже много вопросов. Но так или иначе, в первом приближении, я думаю, все совершенно очевидно. И вот тут мы подходим к важнейшему, без преувеличения, к важнейшему понятию. Мы подходим к тому, что такое продукция. Почему важнейшее? Ну, во-первых, там и с точки зрения фундаментальной науки, фундаментальной экологии, далеко не совсем еще разобрались. Но и с точки зрения прикладных каких-то аспектов, это очень важно. Продукция – это биомасса, произведенная экосистемой. Ну, понятно, за единицу времени на единицу пространства. Там за месяц на квадратный метр. Или за месяц, это если мы про наземные экосистемы говорим. Или, например, не знаю, за месяц на кубический километр в океане, допустим. А почему продукция – это так важно? Да потому что именно теоретические подсчеты продукции той или иной экосистемы позволяют нам, например, делать предположение о том, сколько рыбы можно выложить в этом выловить в этом озере или в этом участке океана, или сколько оленей можно убить в каком-то лесу. То есть на самом деле мы видим здесь, что теоретические построения, они вступают в непосредственный контакт с экономикой, вступают в непосредственный контакт с тем, чтобы мы правильно строили свои взаимодействия с окружающей средой не только с позиции того, чтобы взять максимально эффективно и чтобы что-то еще осталось, а с позиции того, чтобы, например, сохранить биоразнообразие планеты, которая безусловно и неумолимо сокращается. Ну, просто потому, что на планете живем мы. И в этом, кстати, нет ничего неестественного, мы про это отдельно тоже обязательно будем говорить, но если что-то естественно, совершенно не обязательно, что надо этому потворствовать, потому что, ну да ладно, про это чуть-чуть позже. А продукция экосистемы делится на первичную и вторичную. Первичная продукция – это та биомасса, которая создана автотрофами, ну, например, фотосинтезирующими растениями. Вот если мы взяли там участок 100 на 100 метров в березовой роще, то мы можем посчитать, насколько биомасса растений прирастает за какое-то время. Это и будет первичная продукция. Вторичная продукция – это прирост биомассы гетеротрофных организмов. Гетеротрофные организмы – это организмы, которые не способны сами синтезировать органические вещества из неорганических и питаются уже готовыми органическими веществами. Ну, например, если у вас в клетке живут хомяки, и вы даете им свободно размножаться, и при этом кормите их, можно говорить о продукции биомассы хомяков в клетке. Но важно понимать, что это вторичная продукция, потому что вы вносите туда уже готовые органические вещества. Когда мы будем говорить про структуру океана, в особенности, когда мы будем говорить про структуру океана, вот разделение первичной и вторичной продукции и вообще понимание того, что такое продукция, это то, что нам максимально пригодится. Потому что без этого можно понять все неправильно. Совсем. От понятия биомассы, от понятия продукции отталкивается такая очень простенькая модель. Мы сейчас совсем вкратце по ней пробежимся, как пирамида биомасс. Ну, я думаю, еще из школьного учебника все прекрасно помнят эту модель. Что если у нас есть луг, на котором растет трава, допустим, ее растет там 1000 килограммов, то, соответственно, биомасса суммарная организмов, которые питаются этой травой непосредственно, не может быть больше 100 килограммов. А биомасса организмов, которые питаются этими существами, в свою очередь, суммарно, не может быть больше 10 килограммов и так далее. Это то, что называется трофические или пищевые уровни. Самый первый уровень называется продуценты, те, кто производят первичную продукцию, органику из неорганики. А второй уровень, фактически травоядный, называется консументы первого порядка, ну, от слова consume — потребляю. Организмы, составляющие третий трофический уровень, называются консументы второго порядка, грубо говоря, это хищники. Ну а дальше, понятно, могут быть консументы третьего порядка, четвертого, но, правда, этих порядков не может быть слишком много, потому что, понятно, биомасса закончится. Почему при переходе на каждый следующий трофический уровень у нас уменьшается количество биомассы? Ответ достаточно простой и очевидный. Но вот когда мы съедаем еду, у нас же не вся эта еда, по счастью, переходит в нашу биомассу. Абсолютно большая часть еды, которую мы съедаем, она расходуется нашим организмом просто на поддержание обмена веществ. Ну, у нас значительная часть еды, которую мы съедаем, расходуется просто на поддержание температуры тела. Соответственно, при этом органика разлагается на неорганику. И, собственно, ровно поэтому на каждый следующий трофический уровень, пищевой уровень, органики остается все меньше, меньше, меньше и меньше. Ну, последовательность в одной экосистеме организмов, которые друг друга едят, называется пищевая цепь. Ну, хотя понятно, что в реальности в экосистемах можно говорить не о пищевых цепях, а о пищевых сетях. Потому что, ну, например, если мы рассматриваем ряд трава, насекомое, птица, которая ест это насекомое, то птица здесь получается консументом второго порядка. А если мы рассматриваем, например, нет, давайте так, птица, а птицу, допустим, поймала лиса, тогда лиса у нас получается консументом третьего порядка. А если, допустим, в этой же экосистеме есть заяц, который ест траву, и его тоже поймала лиса, то лиса здесь получается консументом второго порядка. То есть в реальности эта модель, она достаточно условна, но тем не менее она работает. Единственное, что надо отметить, что для океанических экосистем она работает совершенно иначе. Вот здесь я сознательно просто из разных школьных учебников по биологии разные варианты изображенных там пирамид биомасс для океанических экосистем привел, и как видите, они немножечко противоречат друг другу. В каких-то учебниках считают, что почему-то вдруг в океане пирамида биомасс должна быть перевернута. В каких-то считают, что она должна быть такая же, как в наземных экосистемах, а в каких-то, но это, правда, уже не школьный учебник по биологии, а университетский, считают, что вот справа в углу, похожая на волчок, это на самом деле действительно наиболее близко к истине, к тому, что происходит, отражающая модель соотношения биомасс на трофических уровнях для океана. Почему так, мы будем говорить, когда будем говорить про океан. Наверное, просто в силу времени я сейчас про микробную петлю подробнее рассказывать не буду. Я как раз просто расскажем тогда уже про нее, когда будем говорить про океан. Два слова буквально скажу. На самом деле в последние примерно 15-20 лет случилась настоящая революция в экологии. У нас радикально изменилось понимание того, как функционируют пищевые уровни и пищевые сети в океане. Ну, такой спойлер, не так, как мы думали раньше. А как вы понимаете, это имеет прямое воздействие на то, ну, например, как выдавать, какие выдавать квоты на вылов рыбы или каких-то других существ в океане. Но про это, про все будем говорить. Сейчас давайте вернемся к самым базовым экологическим понятиям. Нужно обязательно нам ввести еще термин «вид». Мы не раз будем про него говорить. В следующую нашу встречу поговорим про него чуть подробнее. Просто сейчас упомянем, что в целом вообще понятие «вид» было введено во второй половине 17 века таким замечательным английским исследователем Джоном Рэем, который, кстати, запомнился потомкам, помимо того, что ввел термин «вид» и некоторыми еще биологическими исследованиями занимался, еще собрал очень полную книгу английских пословиц. Ну, 17 век — это время, когда ученые были еще чуть более широко специализированы, чем сейчас. Но, с другой стороны, объем знаний был несколько меньше. Так вот, именно Джон Рэй предложил считать, что существа относятся к одному и тому же виду, если они производят точно таких же существ и могут давать плодовитое потомство. Сразу могу сказать, что это определение, данное в 17 веке, именно оно, кстати, до сих пор пребывает в школьной программе. Да, это определение 17 века. Мы с тех пор, особенно за последние лет 70, очень сильно продвинулись в понимании того, что считать видом, а корректнее будет сказать, очень сильно запутались в понимании того, что считать видом. Про это я в следующий раз буду говорить, потому что это тоже важно для понимания, собственно, того, как функционируют водные экосистемы. Единственное, сразу скажу, что составители школьных учебников не являются членами какого-то заговора, которые скрывают последние достижения последних 70 лет. Нет, конечно же, просто вот это определение, которое дал Джон Рэй, оно действительно в среднем объясняет то, что мы понимаем под словом «вид». Все дальнейшие уточнения – это некоторые уточнения, и, ну, видимо, мы придем к тому, что единого понятия «вида» для разных царств живой природы может и не найтись. Но про это позже, сейчас пока просто введем этот термин. А еще один термин, который непосредственно, собственно, почему мы вдруг заговорили про вид, который непосредственно проистекает из этого термина, это термин «популяция». Популяция – один из важнейших экологических терминов. Что мы считаем популяцией? Популяцией мы считаем совокупность организмов одного вида, которые могут беспрепятственно скрещиваться друг с другом, и, да, собственно, и все. Просто беспрепятственно скрещиваться друг с другом. Главное не путать его с определением термина «вид», потому что то, что организмы в одной популяции могут давать плодовитое потомство, ну, это самоочевидная вещь, они же, исходя из определения, относятся к одному виду. Ну, чтобы сразу, наверное, на конкретном примере, допустим, у нас есть река. Она течет. На правом и левом берегу реки живут ежики. Пусть будут ежики. Это ежики одного вида. Их много на правом и на левом берегу. Они могли бы счастливо скрещиваться, давать плодовитое потомство, но вот незадача. Река. Плавать они не умеют, допустим. А зимой, когда река замерзает, они впадают в спячку. Соответственно, несмотря на то, что эти ежики, если предположить, что они живут вот только в обозначенном ареале, относятся к одному виду формально, они относятся к разным популяциям. Потому что если мы им построим мостик, чтобы они ходили друг к другу в гости и скрещивались, тогда у нас будет одна популяция, а так у нас две разные популяции. Соответственно, между популяциями в идеальном мире не происходит никакого потока генов, но на самом деле понятно, что, опять же, в реальности провести границу между популяциями очень непросто. И на самом деле вот такие идеальные случаи, когда организмы одной популяции полностью и гарантированно отделены от организмов другой, они редки. Чаще всего какие-то встречи у них могут быть. Ну, здесь, наверное, чтобы пояснить этот термин, проще всего привести следующий пример. Вот есть люди на планете Земля. Есть люди, живущие в России. И есть люди, живущие, не знаю, в Канаде. Вероятность брака и, соответственно, размножения между двух людей, живущих в России, выше, чем вероятность такого же брака между человеком, живущим в России, и человеком, живущим в Канаде. Соответственно, в Канаде, напротив, больше будет вероятность, что больше вероятность брака будет между канадцами. Причем понятно, что никто не запрещает браки между россиянами и канадцами. Но вероятность этих браков меньше, чем между канадцами и канадцами и россиянами и россиянами. Поэтому получается, что формально мы можем говорить, что, например, население России – это одна популяция, население Канады – это другая популяция. Можем. Ну а дальше становится очевидно, что, опять же, очень часто границу между популяциями мы проводим ни в коем случае не то чтобы произвольно, но, грубо говоря, ее можно по-разному проводить. Важно понять, насколько интенсивен вот этот поток генетической информации между двумя популяциями. Ну а дальше уже в общем, исходя из каких-то конкретных задач. Поэтому сам по себе термин «популяция», несмотря на то, что в идеальном своем определении, он тоже встречается на планете Земля. Например, популяции организмов, обитающих в замкнутых пещерах. Идеальный пример. Но в реальности с популяциями тоже не все так просто. Что еще важно здесь сразу ввести? Какие термины, введя термин «популяция»? Во-первых, ареал обитания вида, совокупность всех популяций, всех мест, где обитают все популяции этого вида. И важно ввести такой термин, как «эндемик». Эндемик – это вид, который живет на какой-то территории. Чаще всего термин «эндемик» используют, когда хотят сказать про какую-то маленькую территорию. Но в реальности, на самом деле, если, опять же, формально руководствоваться определением термина «эндемик», определение звучит так, что это организм, который живет на какой-то определенной территории. Поэтому понятно, что там кенгуру является эндемиком Австралии. Да, но это же континент, простите, пожалуйста, целый. Есть организмы, которые являются эндемиками Евразии. Все мы являемся, по крайней мере, насколько нам это известно, эндемиками планеты Земля. То есть получается, что сам по себе эндемизм не подразумевает то, что организм находится на грани вымирания, то, что он может исчезнуть. Нет, понятно, что все эндемики озера Байкал исчезнут, если исчезнет озеро Байкал. Да, безусловно. Но вот с эндемиками Евразии, если у этих эндемиков ареал обитания широкий, все несколько иначе. Но, впрочем, оставим сейчас эти тонкости и двинемся еще дальше. Теперь нам нужно ввести такое понятие, как популяционные волны. Я сначала дам определение этого понятия, а затем поясню. Определение, сразу могу сказать, будет несколько запутанным. Итак, популяционные волны – это колебания численности популяций определенных организмов в экосистеме, которые могут быть как периодически повторяющимися, так и непериодическими, и могут быть вызваны как внутриэкосистемными причинами, так и какими-то внешними причинами, но поддерживаются обычно внутриэкосистемными причинами. Ну вот наградил я сейчас какое-то большое определение. Попробуем сейчас с ним разобраться. Почему мы это делаем, зачем мы с ним разбираемся. Точно так же мы будем возвращаться к этому термину. Без понимания того, что такое популяционные волны, какова их биологическая механика, можно очень сильно запутаться и совсем неверно понять целый набор процессов, которые происходят и в океане, и в пресных водоемах. Наверное, чтобы не потонуть в попытке вот развязать этот узел, давайте сразу на конкретном примере. Это самый-самый, я бы сказал, попсовый, классический пример, иллюстрирующий понятие популяционные волны. Красной линией на этом графике обозначена численность зайцев, а зеленой обозначена численность хищников, которые этими зайцами питаются. Ну, понятно, что по вертикальной оси здесь численность, по горизонтальной, причем для хищников, для каждого отдельного отдельный график, по горизонтальной время. Что же мы здесь видим? Видим совершенно очевидную вещь, что в годы, когда много зайцев, хищников мало, в годы, когда много хищников, мало зайцев. Как же так? Ну, ответ достаточно простой, и давайте мы попробуем совсем конкретизировать пример. Допустим, у нас есть лес, где есть рыси, лисы, волки и зайцы. И вдруг зайцы заболели. Ну, какая-то эпидемия разразилась. Они не то чтобы все вымерли, но значительная часть зайцев погибла. Зайцев осталось мало. Что же произойдет с численностью хищников? Давайте попробуем чуть иначе этот график нарисовать. Потому что, мне кажется, так будет чуть-чуть понятнее сейчас. Ну, исходя из наших знаний о пирамиде биомасс, о модели, которая очень грубо, но все-таки позволяет нам понимать структуру наземных экосистем и то, сколько организмов на каких пищевых уровнях, мы можем с уверенностью сказать, что зайцев существенно больше, чем хищников. Ну, допустим, из хищников только лис здесь оставим. А в стабильной экосистеме, в экосистеме, которая находится в состоянии равновесия, соотношение биомасс, ну и численности, соответственно, зайцев и лис будет более-менее постоянно. Но если наши зайцы заболели, и значительная часть их погибла, что же случится с лисами? Ну, совершенно очевидно, что лисы тоже погибнут просто от недоедания. Но не все, кто-то выживет. Но самое интересное случится потом. За счет того, что лис стало мало, зайцы, напротив, расплодятся. Казалось бы, здорово. Зайцев стало даже больше, чем было. Но вслед за этим, разумеется, с отставанием, не моментально, потому что здесь же речь о том, что организмы должны успевать размножаться и так далее. То есть эти волны обычно заметны не в течение одного сезона, а обычно длятся несколько сезонов. Затем численность лис резко возрастет. Почему? Потому что конкуренция между лисами снизилась, лис мало, а зайцев завались, везде прыгают. Но численность лис может слишком резко рвануть вверх, и когда многочисленные выжившие лисята подрастут, зайцев опять начнет не хватать. Зайцы, разумеется, мы рассматриваем здесь суперпримитивную систему, понятно, да, вот здесь как бы систему, где есть условная трава, равносъедобная для всех зайцев, то есть что все растения съедобны для зайцев. Зайцы и лисы, понятно, что В реальных экосистемах все чуть-чуть сложнее. Так вот, что же происходит с численностью зайцев? Она опять обваливается. Что же происходит с численностью лис? Она опять обваливается. Что же происходит с численностью зайцев? Она опять восстанавливается и так далее. А если в какой-то момент эти колебания будут затухать и вернуться к исходному уровню, можно будет говорить о том, что экосистема опять вернулась в устойчивое состояние. Если они будут усиливаться, ну, то понятно, что в этой-то экосистеме все будет чрезвычайно просто. Либо лисы съедят всех зайцев и умрут от голода, либо в какой-то момент умрут все лисы, зайцы бесконтрольно размножатся и съедят всю траву. Отсюда, кстати, мы сразу делаем вывод, который является, с моей точки зрения, одним из вообще важнейших. В первую очередь, в понимании того, как и зачем мы выстраиваем свои взаимоотношения с окружающей средой. Зачем мы, например, сохраняем биоразнообразие? Понятно, что чем больше элементов в эту экосистему мы будем добавлять, тем больше будет вероятность того, что, ну, если, например, там не только лисы и зайцы, а еще различные существа, которыми питаются лисы, то будет значительно меньше вероятность того, что при катастрофическом падении численности зайцев у лис начнутся такие проблемы. То есть получается, что чем больше участников в экосистеме, тем больше, тем более она устойчивая, тем сложнее ее вот так вот раскачать. Собственно, именно поэтому мы так активно стараемся сохранять биоразнообразие. Мы стараемся сохранять исчезающие виды живых существ не ради них самих на самом-то деле, а ради сохранения нашей среды обитания, ради того, чтобы экосистемы были более устойчивыми. И вот даже такая простенькая модель, она позволяет вполне себе прийти к этим выводам. Ну что ж, давайте двигаться дальше. А следующий тоже термин, который нам надо обсудить, это закон ограничивающего фактора. Визуализация этого закона называется обычно бочка Либиха. Либиха, потому что придумал, собственно, сформулировал впервые, ну, правда, не совсем в той форме, в котором мы сейчас этим пользуемся законом. Его затем уже в 20 веке немножко добавили некоторые вещи к нему. Про это я тоже обязательно расскажу. Юстус фон Либих. Вообще, Юстус фон Либих был химиком преимущественно, и занимался он в середине 19 века тем, что изучал воздействие различных химических веществ на рост растений. Собственно говоря, он был одним из первых, кто попытался действительно разобраться в том, какие удобрения, зачем, когда вносить и так далее. То есть он решал совершенно прикладную задачу фактически. Просто смотрел, как концентрации различных веществ в почве влияют на скорость роста растений, на различные другие параметры. И он обнаружил во время вот этих, в процессе таких исследований, совершенно удивительную вещь, что ограничивающим численность особей в популяции фактором является всегда фактор, находящийся в минимуме. Ну, он это сформулировал, понятно, не для популяции, он в принципе, что ограничивающим для развития существ фактором является фактор, находящийся в минимуме. И он же предложил очень такую эффектную визуализацию, что, допустим, у нас есть бочка, и в этой бочке из досок некоторые доски выломаны, причем выломаны на разную длину. И мы пытаемся налить в эту бочку воды. Вот сколько бы мы ни лили воды, мы не сможем налить воды уровнем выше, чем самая короткая доска. Она будет выливаться. А если мы представим, что длина досок соответствует каким-то факторам, допустим, количеству в процентах от необходимого каких-то химических веществ в почве, то окажется, что определяющим будет фактор, находящийся в минимуме. Или более общий пример привести. Допустим, у нас есть скалистый остров где-то посреди океана. Вокруг полно рыбы. На этом острове живут рыбоядные птицы. Казалось бы, пищи для них, ну, практически неограниченное количество. Но вот незадача. На этом острове очень мало мест, где можно строить гнезда. И, соответственно, получится, что для популяции этих птиц фактором, находящимся в минимуме, ограничивающим фактором, будет являться не пища, а количество мест для гнездования. И получается, что именно фактор, находящийся в минимуме обычно, и определяет так называемую емкость среды. Вот емкость среды – это тоже одно из важнейших понятий в экологии, причем как в ее теоретическом аспекте, так и в прикладном. Ну, например, вполне себе реалистично можно посчитать емкость среды нашей планеты для вида «человек разумный». Можно взять и посчитать, сколько людей максимально может жить на планете. Соответственно, исходя из вот этого понятия емкости среды, мы тоже можем, ну, скажем так, конструктивно выстраивать взаимоотношения нас, как человеческой цивилизации, с остальной планетой, просто поняв некие границы, за которые выходить лучше не пробовать. А они вполне себе считаются. Почему я сказал, что сейчас, уже в 20 веке, правда, достаточно давно, в 20 веке, закон ограничивающего фактора был дополнен, потому что в полной его формулировке, которой мы пользуемся сейчас, он звучит так, что ограничивающим является либо фактор, который находится в минимуме, либо фактор, который, наоборот, слишком сильно выходит за пределы комфортного для того или иного существа. Ну, то есть, например, для некоторых видов растений очень неблагоприятно слишком яркое солнце. Соответственно, формально-то растениям, безусловно, нужно солнце, ну, если они вторично не перешли к паразитизму и не отказались от фотосинтеза. Но абсолютному большинству растений нужно солнце для осуществления фотосинтеза. И для большинства растений, ну, чем больше света, тем лучше. Но на самом деле бывает такое количество света, которое оказывается слишком большим. То есть получается, что ограничивающим численность особей в популяции фактором либо является фактор, находящийся в минимуме, та самая-самая короткая доска, либо тот фактор, который слишком выходит за пределы комфортные для этого конкретно существа. И теперь мы переходим к следующему термину. Это термин «сукцессия». В его таком классическом варианте определения сукцессия – это последовательная смена одних биоценозов другими. Но почему она происходит? Я тоже предлагаю здесь рассмотреть на очень банальном, очень простом примере. Да, сразу хочу сказать, что те слушатели, для кого ну, вот то, что я рассказываю, может вызвать прямо возмущение с тем, что что это нам вообще тут рассказывают совершенно очевидные вещи. Ну, очень здорово, если эти вещи являются очевидными. Но дело в том, что для верного понимания всего всей остальной части нашего курса лекций вот без этих терминов обойтись нельзя никак. Поэтому я уж решил, что пусть все базовые термины, которые являются краеугольными камнями, они и находятся у нас в самом начале. В конце концов, если будут возникать какие-то вопросы, то всегда можно будет обратиться к этой лекции, где все эти термины собраны. Так вот, сукцессия, как я уже сказал, это последовательная смена одних биоценозов другими. Давайте рассмотрим самый банальный пример, который везде, во всех и школьных, и университетских учебниках приводится, когда говорят про сукцессию. Допустим, у нас есть еловый лес, он сгорел полностью, пеньки остались дымящиеся. На следующий год там начнет восстанавливаться начнут восстанавливаться растительные, травянистые сообщества, прошу прощения, и будет у нас такой, ну, скорее, луг на месте гари. Через некоторое количество лет там начнут расти кустарники, и параллельно с ними начнут вырастать березки. И через, ну, лет 25-30, прогуливаясь по этому месту, мы обнаружим себя, ну, все зависит, разумеется, от конкретной природной зоны, скорости роста растений и так далее, и так далее. Но если мы говорим вот о средней полосе России, увидим себя прогуливающимися по березовому лесу, где подрастают маленькие елочки. А если мы еще лет через 100 пройдемся по этому лесу, то мы обнаружим себя в еловом лесу. Почему так происходит, произошло? Потому что ели не могли начать расти сразу. Вот для них как раз повышенное количество света не очень подходит. Для них нужна почва с определенными характеристиками, определенные уровни увлажнения. Просто на лугу, который сформировался после гари, они не могли нормально и эффективно сразу восстановить лес. Соответственно, первыми выросли березы, сформировав березовый лес, который фактически создал благоприятную среду для того, чтобы затем под его пологом начали расти ели. Ели растут медленнее берез, но зато под елью новые березы не растут. Но они, во-первых, несколько изменяют pH почвы своими опадающими иголками, а самое главное, они затеняют. И в результате, ну, сначала мы увидим молодой еловый лес с отдельными старыми кряжистыми березами, которые будут выворачиваться ветром. На полянках, которые освобождаются после них, будут пытаться вырастать елочки, ой, прошу прощения, березки, но они не будут успевать, еле будут их затенять. А таким образом мы видим очень интересное, что последовательно один биоциноз сменяет другой, причем фактически каждый биоциноз своим существованием закладывает основание для того, чтобы он был вытеснен последующим биоцинозом. Мы к этому тоже обязательно вернемся, потому что здесь, особенно когда будем говорить про взаимодействие человека с окружающей средой, ближе к концу. А что интересно, вот этот еловый лес дальше может существовать, ну, опять же, мы рассматриваем сейчас вот эту сукцессионную последовательность биоцинозов для определенной климатической зоны, для определенного региона, потому что ну вот севернее Москвы, видимо, действительно конечным этапом сукцессии должны являться еловые леса, а вот южнее Москвы, видимо, дубравы. А как бы севернее, где-нибудь в районе Костромы и севернее, видимо, пихтарники должны со временем вытеснять ели. Но так или иначе, если мы рассматриваем вариант, где ели – это тот самый конечный этап сукцессионного ряда, то получается, что еловый лес дальше может существовать неограниченно долго. Его уже никто не сменяет. Вот такое сообщество называется климаксным сообществом. Но что здесь важно отметить? Поскольку сукцессионные процессы, они происходят постоянно, на самом деле этот сукцессионный ряд – это скорее такое, знаете, колесо сансары. Дело в том, что в реальности климаксное сообщество своим существованием закладывает предпосылки к тому, чтобы с ним случилась какая-то неприятность. Дело в том, что обычно в климаксном сообществе, вот в конечном сообществе биоценозе сукцессионного ряда, доминирует какой-нибудь один организм. А если доминирует какой-то один организм в сообществе, то стоит появиться паразиту, который поражает именно этот организм, что случится? Все. На западе Подмосковья, ну, лет 10 назад, прошлась волна краеда-типографа, который уничтожил на огромных площадях еловые леса. Вот был еловый лес, которому вроде и меняться-то особо уже дальше некуда, а вот его нет. Поэтому обычно климаксные сообщества тоже заканчивают свое существование, но просто как-нибудь катастрофически. А вот организм, который поддерживает существование климаксного сообщества, его называют эдификатором. Эдификатор – это организм, который изменяет условия среды таким образом, чтобы ему было максимально удобно в ней жить. Это, знаете, есть старая шутка про то, что лучшее определение термина «эдификатор» дал еще лет 20 назад один школьник на школьной биологической олимпиаде, что эдификатор – это организм, который лучше всего приспособлен к той среде обитания, которую сам и создает. Ну, в принципе, так и есть, да. Ели достаточно теневыносливые, вот они все затеняют. Им нужен определенный pH почвы, кислотность почвы, они ее и регулируют с помощью иголок, которые падают и потихоньку гниют. Или классический пример эдификатора – бобер. Бобры любят жить в подтухших, слабо проточных прудиках. Поэтому что делает бобер с маленьким, быстрым, журчащим ручейком? Превращает его в серию слабо проточных, подтухших прудиков. А человек тоже является эдификатором. Ну, например, он является эдификатором такой среды, как город. И тут мы тоже приходим к очень интересной мысли, что на самом деле то, что делает человек на планете, это не что-то уникальное. Он ведет себя просто как эдификатор. Ну, эдификатор с широкими возможностями по видоизменению окружающей среды под свои нужды. Но, тем не менее, это не что-то из ряда вон выходящее. И совсем в завершении нам стоит упомянуть типы взаимоотношений между организмами. Ну, есть очевидные вещи про то, что, думаю, опять же, из школьной программы многие помнят, что типы взаимоотношений между различными видами живых существ можно разделить на такие три большие группы. Первое – нейтрализм, ну, не знаю, карась и лось. Лось, конечно, заходя в пруд, может случайно раздавить карася, но на самом деле понятно, что, живя в одном лесу, карась и лось никак экологически друг с другом не взаимодействуют. А есть поедание. Под поеданием мы подразумеваем очень часто, особенно в школьных учебниках, этот тип взаимоотношений характеризует как хищничество. Но на самом деле имеются в виду же любые вертикальные взаимоотношения в пищевой цепи. Ну, лиса ест зайца, это хищничество, а корова ест траву. Она же ее поедает, а вот хищником как-то корову не хочется назвать. Поэтому корректно использовать поедание, что один организм ест другого. И третий, самый, я бы сказал, проблемный в терминологическом варианте, вариант взаимодействия между живыми существами, это так называемый симбиоз. Термин симбиоз – один из многострадальных терминов экологии, хотя очень важный термин. Если вы разложите перед собой 5 школьных учебников разных авторов, вы увидите 5 разных определений термина симбиоз. Где-то будет написано, что симбиоз, ну, переводится «сим» – «вместе», «биос» – «жизнь». Фактически сожительство. Что симбиоз – это… Да, сразу скажу, я корректное определение термина симбиоз скажу в самом конце. Я сейчас буду перечислять, с какими можно встретиться, открыв перед собой 5 школьных учебников. Что симбиоз – это исключительно взаимовыгодное отношение между организмами. Что симбиоз – это взаимовыгодные, причем обязательно взаимовыгодные, хотя бы для одного из участников взаимодействия. Иначе это не симбиоз. Что симбиоз – это и взаимовыгодные, и выгодные для одного, нейтральные для другого. Или что симбиоз – это и взаимовыгодные, и выгодные для одного, нейтральные для другого, и паразитизм туда же. Ну и, соответственно, все возможные комбинации вот этих определений. А если вы думаете, что, открыв университетские учебники, будет лучше – нет. Если вы думаете, что, открыв научные статьи и монографии на эту тему, как же нам определять понятие симбиоз, ситуация ровно та же самая. И на самом деле, когда происходит защиты там, кандидатских и докторских диссертаций по экологии, и там фигурирует термин симбиоз, практически гарантированно случится крупномасштабная битва между научными корифеями, потому что кто-то будет считать, что симбиоз – это одно, а кто-то будет считать, что симбиоз – это другое. Как выйти из этой сложности? Я предлагаю выйти следующим образом. Опять же, здесь нет единого полностью принятого консенсуса в научном сообществе. Предлагаю выйти из этой сложности, из этой запутанной ситуации следующим образом. Термин «симбиоз» был введен в последней четверти XIX века замечательным исследователем Антоном де Бари. Статья, в которую он вводит термин «симбиоз», она даже на русский переведена. Она есть. И он в своей статье, как автор этого термина, говорит, что симбиоз сожительства – это все разнообразие взаимодействия между живыми, между живыми существами, которое нельзя описать как нейтрализм или хищничество. Взаимовыгодный симбиоз – то, что называется мутуализм, когда оба организма получают выгоду. Причем не обязательно является он обязательным хотя бы для одного из участников, что, то есть, что он не может без этого симбиоза жить, или оба они могут без этого симбиоза жить. А комменсализм, когда один из участников получает выгоду, а другому нейтрально. Паразитизм, когда один из участников получает выгоду, ну а другой негативные некоторые эффекты от этого взаимодействия. Это тоже симбиоз. И все, что лежит между ними, и все еще возможное разнообразие комбинаций взаимоотношений различных организмов, которые нельзя описать как нейтрализм или поедание, господин де Бари предлагал считать симбиозом. Вот я предлагаю нам с вами, по крайней мере в рамках нашего курса, пользоваться термином симбиозом именно в том варианте, в котором, собственно, его создатель его и сформулировал. Особенно учитывая, что никакого консенсусного пересмотра этого термина не было. Ну, здесь, на самом деле, очень интересно, я в завершении сейчас скажу, что если мы читаем дореволюционную литературу на русском языке, то там термин «симбиоз» скорее понимают широко. А если мы читаем литературу каких-нибудь 30-х годов, то там симбиоз противоставляют паразитизму. Я подозреваю, что я даже смотрел специально вот за словарями, собственно говоря, за такими энциклопедическими словарями, как они изменялась подборка этих терминов в русскоязычной литературе. Ну, судя по всему, у нас это был некоторый идеологический еще момент, что вот надо противопоставлять симбиоз паразитизму. И, соответственно, что термин паразитизм его отдельно говорит, что вот бывают паразиты. Поэтому, да, экология, как можно заметить, даже чисто в терминологическом своем аспекте, тоже, к сожалению, бывает достаточно переплетена с какими-то политическими событиями. Мы с вами сейчас совершили, ну, не то чтобы какой-то интеллектуальный подвиг, но, тем не менее, совершили значимое. Фактически, за сегодняшнюю лекцию мы поговорили про все, ну ладно, большинство базовых экологических понятий. И вот теперь, после того, как мы их обсудили, мы можем двигаться дальше к тому, чтобы понимать, а как, собственно говоря, функционируют пресноводные и океанические экосистемы нашей планеты. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, постоянно все эти слова будут ротироваться в курсе. В общем, каждый раз надеяться, что все посмотрели все, можно разочарование испытать жестоко.
1: У нас есть вопрос из чата. Как определить в представленных рамках взаимоотношения конкурирующих видов?
0: Значит, смотрите. Что касается конкуренции. Ну, я упомянул, что есть нейтрализм, есть поедание и есть различные симбиотические взаимодействия. Отдельно еще, безусловно, конечно же, можно выделять конкурентные взаимодействия. Но тут, вот тут как раз я бы хотел немножечко это оставить на потом, потому что здесь есть ряд очень-очень больших тонкостей. Но в целом, безусловно, конкурентные взаимодействия вполне себе можно выделять как отдельный тип взаимодействий, четвертый. Но там есть целый ряд нюансов. Вот про них мы как раз будем говорить немножко, когда конкретно будем говорить. А так, да, безусловно. Если особенно отталкиваться от того, как это в школьной программе, то да, ну да, пожалуй, давайте мы прямо сейчас просто скажем, что есть еще четвертый вариант взаимодействия, конкурентные взаимодействия, но про них мы просто сразу отметим, что подробнее поговорим, когда будем конкретно про них говорить.

Доброе утро. Это чтобы вы окончательно проснулись после тех звуков, которые услышали в начале ролика. Долго у меня не было просто времени на то, чтобы новости интересные до вас донести, потому что приходил собственный проект завершать. Очень интересное исследование, но о них сложно рассказать так вот, чтобы прям захватило. Поэтому у меня для вас сегодня новость, которая прям вот из многих новостей очень интересная. Во-первых, объект этой новости, он сам симпатичный такой, мимимишный и очень своеобразный. Это пятнистый скунс. Казалось бы, скунс, но это такое прям ругательное слово и такое что-то неприятное. На самом деле, очень милое животное. И причем он среди всех, всего семейства скунсов, самый такой потешный, можно сказать, потому что его еще называют акробатом, скунсом-акробатом. У меня есть такая повадка, он на передних лапах бегает. При этом выглядит уморительно. Но сам он вот такой. Симпатичный зверь. Все знают полосатого скунса, который там по всей Северной Америке живет. И там многие от него страдают, потому что он не боится людей, к ним лезет. Он такое антропогенное животное. И случается так, что брызнет он, когда своим секретом, там мало не кажется. Это тоже брызгает. Поэтому вот эта вот смешная его акробатика, она может плачевно кончиться, потому что это предупреждающая поза. Он говорит, что дальше будет все серьезнее, и дальше я брызну своим этим веществом. У него причем примерно 15 грамм этого вещества, 15 грамм этого вещества есть, это столовая ложка.

хищных, вот это отряд приматов. Отряд хищных делится, в свою очередь, на более мелкие группы, объединяющие таких более близких родственников, чем все хищники. И, в частности, вот скунсы их раньше относили к семейству куньих, потому что, да, похож на куницу. Чем вам, пожалуйста, не какой-то там пестрый хорек или какой-нибудь пестрый горностай. Но оказалось, что все-таки отличий много. И среди вот этих куньих есть группы, которые отличаются по строению, происхождению, а генетические исследования, тут последний, так скажем, клин вбили и от куньих скунсов отделили. Причем для меня немножко неожиданная такая вещь, что к скунсам еще и причислили вонючих барсуков. Вонючий барсук – это даже хлеще, чем скунс, это такой арсенал любого сквернослова может пополнить. Но это вполне конкретные два вида животных, которые обитают, в отличие от скунсов. Скунсы-то они в Новом Свете, Северная, Центральная, Южная Америка. А вот вонючие барсуки живут в Юго-Восточной Азии на островах Ява, Суматра, Калиматан и еще на двух Филиппинских островах. Ну, про них разговор отдельный. Если вы хотите посмотреть на разных скунсов и вонючих барсуков, приходите к нам в музей. У нас в экспозиции они все есть. Можно на них посмотреть. Ну и на нашем канале тоже про них бывают ролики. Вот участвуйте в ролике, который посвящен милоте животных. Там можно проголосовать, в том числе и за скунса. Не такого пятнистого, полосатого, но скунс, они есть скунс. Так вот, скунс – это не один вид. Их на самом деле считается двумя видами вонючих барсуков, их 12 видов. А вот такие настоящие скунсы без вонючих барсуков, их 10 видов. И они делятся на три рода. Род канипатус или свиноносые скунсы, у них действительно такой хрюкальник есть. Полосатые скунсы, мефитус, они крупные, там до 3 кг весом. Ну, как барсук такой, или медоед миниатюрный. Тоже всем известно по всем фильмам классические скунсы, это вот полосатые скунсы. А есть еще пятнистые скунсы. Их 4 вида, как считалось. Хотя в разные времена изучения, знаете, такое пестрое животное, причем двух одинаковых нет, у них у всех по-разному эти пятна. А на самом деле это не пятна, а прерванные полосы. И они могут по-разному располагаться. Животное там почти белое, с черными полосками, почти черное с белыми полосками. Есть полоски, есть пятнышки. Двух одинаковых не найдете. Ареал у них довольно большой, они от Британской Колумбии. А Британская Колумбия, она не в Колумбии, не в Британии. Это канадская провинция. Самая, получается, юго-западная, на Тихом океане находится. И вот они туда вниз идут, до Коста-Рики. То есть проникают в Центральную Америку, причем распространяются в ширину по Соединенным Штатам, там и Кордильеры, и Великие Равнины. Потом они в Мексике, от одного побережья до другого, включая полуостров Юкатан. Потом идут по перешейку и уже в тропических лесах Коста-Рики. Там все это. Там есть и горы, и пустыни, и равнины. И все это имеет сложную историю, как геологическую. Там был процесс горообразования, так и уже ледниковую, но тоже геологическое получается. Когда ледник приходил, уходил, горные долины, все это разделялось на отдельные островки, где животные могли существовать, но в то же время они были изолятами, потом все это перемешивалось, объединялось. Понятно, что у них сложная такая, может быть, эволюционная история, и можно ожидать, что видов там много. Но вот эта вот индивидуальная изменчивость такая пестрая, она маскирует все это. Поэтому выделяли в разное время от двух видов пятнистых скунсов, когда уж совсем они там разные, в разных местах живут, до 14. 14, вот это дробительство, знаете, в тематике бывает период дробительства-объединительства, вот эта зверюшка на своих передних лапках пробежала через все эти периоды, и в конце концов все это утряслось, устаканилось, и пришли к тому, что их 4 вида. Ну, а сейчас эпоха молекулярных исследований, когда исследуют и ДНК, и там митохондриях, и в ядре, и много что, вот эти дремлющие участки наших нуклеиновых кислот, они содержат как раз самые важные для эволюционного изучения участки, которые называются недействующие или спящие, или мусорная ДНК. И как раз она-то отбору не подвержена, и изменения, которые в ней накапливаются, они пропорциональны времени, прошедшего с тех пор, как вот мы начали следить. Поэтому можно, смотря насколько отличаются вот эти участки мусорной ДНК у разных видов, смотреть, сколько между ними натикало времени. И таким образом, получается, мы можем посмотреть такие эволюционные ветви, как далеко они разошлись, как далеко был общий предок. И вот с этими скунсами получается так, что вообще, хотя живут они в Новом Свете, но появились-то они у нас в Евразии, а потом через Берингию они проникли в Северную Америку. Это было еще в миоцене. А в раннем плейстоцене, 5 миллионов лет назад, скунсы уже были. И тогда как раз от них отделилась веточка, которая привела к одному хорошо выраженному, всеми признанному виду пятнистых скунсов, это карликовый скунс или малый скунс, который живет на узенькой полоске Тихоокеанского побережья Мексики. Он там за горами,
И похоже, что он отделился тогда, когда вот эти горы как раз и образовывались.

хроническая деятельность. Вот он тогда еще от других скунсов отделился и до сих пор, в общем, живет там. Так он и остался, никто его не трогал. Это один хороший вид. А вот другим трем видам, им в этом плане как раз сейчас удалось ученых удивить, потому что еще 1,5 миллиона лет назад, это уже в раннем плейстоцене, они начали делиться. Там уже, вот это уже явно под ледником происходило, потому что было несколько волн похолодания, с кордильеры полз ледник, ледниковый щит, заполнял долины, шел по верхам, создавал непреодолимые для такого животного барьеры, потом он уходил. Где-то эти барьеры удалось преодолеть, популяциям вот этим изолированным, там все перемешивалось, генетический вот этот обмен был. Но в результате все-таки сейчас ученые, наши коллеги из Чикагского музея естественной истории и еще некоторых исследовательских учреждений провели генетический анализ большой выборки вот этих вот скунсов пятнистых. Оказалось, вроде бы, конечно, там Америка, да, тем более северная, где вроде бы все изучено, особенно не какие-то там букашки, микробы, лишайники или грибы, а млекопитающие. Причем не такая не мелюзга, которая где-то там в норе живет, а вот такой вот, в общем, заметный крупный зверек. Они же, в общем-то, бывают и до, ну, от 200 грамм до там, полкило и даже до килограмма разные виды. Но оказалось, что с ними никто толком не работал. Во-первых, не самый такой простой в изучении зверек, потому что он так брызнет, и потом это радуйся. Кроме того, в отличие от полосатого скунса, он довольно скрытный. Он вообще из всех скунсов самый древолазный. То есть он как белка лазит по деревьям, прекрасно себя там чувствует. И, в общем-то, от человека держится подальше, и изучать его непросто. То есть в руки исследователей он попадает реже, чем другие виды скунсов. Поэтому даже в музеях за все эти там 200 лет сбора, за 250 лет сбора, их не так и много оказалось, и кроме того, надо же с разных мест посмотреть, чтобы всю вот эту вот сложную мозаику изолированных и потом сливающихся, разделяющихся популяций исследовать на генетическом уровне и выяснить, насколько же давно они были разделены и насколько далеко зашли вот эти различия, которые уже не позволяют им скрещиваться, то есть делают их полноценными видами. Конечно, чтобы исследовать такую проблему на большом ареале, надо выяснить, как же там популяции друг с другом взаимодействовали, как они разделялись различными географическими преградами, и как они потом могли объединяться после исчезновения ледника, как они вообще переселялись. Но этот скунс, он не склонен к большому переселению, они там живут даже группами в одной норе, и никуда особо далеко они не бегают. Надо собрать как можно больше экземпляров. Так вот, оказалось, что за 200 с лишним лет, естественно, научных сборов, то, что сохранилось в музеях экземпляров, их оказалось не так и много. И, в общем, всего 26 исторических экземпляров в этом исследовании было использовано. Это было собрано из 25 североамериканских музеев. Ну и, конечно, этого мало для любой статистики. Поэтому были сделаны такие распечатанные листовки, которые назывались там «Разыскивается» и «Разыскивается скунсы». Потому что, ну, человек со скунсами контактирует. Бывает, что на дороге раздавлены они попадаются, домашние собаки их, бывает, прихватывают. Поэтому таким образом было еще более 180 экземпляров таких скунсов доставлено в руки ученых. Было раскручено все возможные молекулярные анализы, и получилась интересная картина. Вот то, что было 4 вида скунсов, я рассказал про карликового, этот пигмеус, который живет на узенькой полосе Тихоокеанского побережья Мексики, он уже давно очень отделился. А остальные 3 вида – это был западный, восточный и южный. Из самого названия понятно, вот эти 3 вида. Так оказалось, что каждый из них разделился на 2 вида. Все это произошло примерно 500 000 лет назад, плюс-минус 100 тысяч лет. И каждый из этих 3 видов поделился в свою очередь на 2. Так западный разделился на горного и пустынного или равнинного. И это понятно уже. Один живет в горах, в этих кордильерах, другой на больших пустынных, равнинных и пустынных местах прилегающих. Восточный поделился, соответственно, на степного и, собственно, восточного. Тоже понятно. Восточный там скалистые горы и прочее, а вот степной он там более равнинный. А южный поделился на, собственно, южного Юкатанского. На полуострове Юкатан, оказалось, живет древняя изолированная популяция, которой, вот, сомнений нет никаких, что это, да, действительно хороший новый вид. Тут еще с видами еще момент такой. Это во многом вопрос договоренности, потому что не всегда понятно, где же вот эта видовая граница. Была такая классическая типологическая концепция вида, которая еще Линнеем заложена, но тогда сомнений не было. Бог создавал виды, они все отдельные, каждый вид отдельный акт творения, поэтому вот эти полочки в шкафу, они есть, на каждой сидит вид, и надо просто распознать вот этот замысел Творца и выяснить, кто же на какой полочке сидит, название повесить, и все будет замечательно.
Эволюционная картина мира, она о другом говорит, что возникали изолирующие механизмы, которые препятствовали скрещиваться популяциям одного и того же вида, свободно скрещиваться, и за долгое существование в изолированном состоянии накапливались отличия, которые предотвращали скрещивание при последующей встрече. Это так вот в идеале. На самом деле сплошь и рядом эти изолирующие механизмы не вырабатывались до конца. Потому что кто же там, какая преграда будет ждать, там сидеть, когда сформируются окончательно эти изолирующие механизмы. Поэтому часто, вот как мы видим с черно-серой вороной, ледник разделил первоначально единую популяцию, кого-то оттеснил на юг, а кого-то разделил там западно-восточная, вот эта черная ворона. Потом, когда ледник ушел, это место заполнило серой вороной, которая где-то там эволюционировала. Но это слишком небольшой промежуток времени был, чтобы изолирующие механизмы сформировались, и везде, где контактируют серые с черной вороной, везде идет гибридизация. То есть они вроде виды, не виды, полувиды. Это сейчас очень все так непросто. И критерии, ну, тем не менее, критерии скрещиваемости и нескрещиваемости остаются самым надежным. Но иногда, ну, тигр и лев, например, скрещиваются. Но явно же разные виды, да? В зоопарке скрещиваются. Но то в зоопарке. Поэтому все-таки основной критерий – это нескрещиваемость видов в природе. Там могут быть разные изолирующие механизмы. Но не всегда же есть возможность проверить, где они там скрещиваются, а где и нет. А в ДНК все это сохраняется. И вот такие следы древних скрещиваний, вот этого потока генов из одной популяции в другую, они сохраняются в ДНК. И здесь все это в этом исследовании показано. Там показано, что вот эти какие-то из этих вновь выделенных семи видов, некоторые обмениваются генами. Или обменивались в историческом, где-то там на историческом промежутке. Но тем не менее они вполне изолированы, вполне себе представлены. Можно считать их хорошими видами. А что еще дает видовой статус? Если речь идет, если вот мы считаем какую-то группу популяций, так скажем, под видом, то она не попадает в федеральные списки охраняемых видов. И нам статус другой, там средства другие вкладываются, меры охраны применяются другие. А вот если это вид, тогда все совсем другая песня. Другая, более высокий охраняемый статус может быть. Поэтому, в общем-то, чем больше видов, тем больше вокруг этого какой-то такой серьезной деятельности. Это непростые все вещи. И сейчас идет как раз период дробительства, когда, ну, вроде бы, казалось бы, чем больше видов, тем оно лучше. Много кому. Тем, кто составляет списки, тем, кто там распределяет вот эти природоохранные фонды. Но бывает сложно, потому что разделили, например, жирафов на 5 видов, и теперь у меня вот что там в экспозиции стоит, без генетического анализа и непонятно. А мне надо этикетку писать, чтобы вам, посетителям музея, было понятно, что это такое, какой из видов жираф. Я не знаю, тоже так с этим замечательным скунсом. Я знал, что это пятнистый скунс, ну тот, что западный пятнистый скунс, а теперь западный пятнистый скунс на 2 вида разделился, и вот никаким доступным мне способом я не могу определить. Какой же вид пятнистого скунса теперь вот тут у нас так в музее замечательно живет. Кстати, откуда взялся этот скунс? В 1913 году купили шкурку в Европе. Тогда, в общем, было распространено коллекционирование, естественно, научных экспонатов. И существовали такие коммерческие торговые фирмы, которые, естественно, научными экспонатами снабжали весь мир. Просто по почте можно было заполнить бланк и присылали шкурку. А изготовил наш замечательный таксидермист Филипп Евтихич Федулов. Кстати, вот сейчас у нас уже в музее открыта выставка, посвященная юбилеям дяди и племянника Федулов. Это замечательные таксидермисты нашего музея, которые создали шедевры таксидермии. Там исторические фотографии, причем такие даже, не все они музейные, а там про военную службу, например, старшего Федулова, он же был кавалер двух георгиевских крестов. Очень интересные фотографии есть. Ну, вернемся к нашим скунсам. Теперь их получилось 7 видов. И это очень интересно. То есть получается так, скунсов больше, больше и больше. Ну и, конечно, этот пятнистый скунс, у него поведение замечательное. То, как он бегает на передних лапах, угрожая, что сейчас перейдет к более активным действиям, это очень такое замечательное зрелище. Но вообще музейные коллекции, конечно, в таких исследованиях играют выдающуюся ведущую роль, потому что они дают возможность заглянуть в прошлое и посмотреть, а как все-таки менялись ареалы. Из этих коллекций извлекается необходимый материал для генетического анализа. В этом случае извлекался из когтей. Точно методику я специально не изучал, но это, видимо, берется часть когтя от основания. И с помощью довольно дорогостоящей процедуры по сравнению со свежим материалом извлекается необходимое количество молекул для анализа, чтобы делать выводы о родстве, о каких-то изменениях в ареалах, об обмене генами между популяциями в историческом масштабе.
И это всегда очень интересный, замечательный такой вариант. Ну и, конечно, тут интересна гражданская наука, потому что вот эти разыскные листы, они сработали, и, в общем-то, там порядка 180 образцов раздавленных и бесполезно пропадающих на дороге таких скунсов попал в руки ученых и пополнил коллекцию и дало такие замечательные результаты. В общем, прекрасное животное, замечательное. И оно еще говорит о том, что, в общем-то, такое живущее недалеко от человека, таким широким ареалом, хорошо всем известное животное, таит в себе еще немало всяких тайн и загадок. Потому что изучение формирования фаун, оно всегда очень интересно, потому что это формирование облика Земли, мы имеем дело только вот с современностью, а в прошлое это уходит довольно далеко и интересно. Что еще можно сказать? Вот так вот он брызгает, и как это пахнет. Никто толком не может описать. Все какое-то настолько мощное, что там нюансы теряются, нельзя сказать, на что это похоже. Но, в принципе, говорю, бороться с этим можно перекисью водорода. Она там окисляет вонючие эти вещества и становится легче, но так, чтобы совсем прошло, нет. А американские таксидермисты рассказывают, что от этого запаха можно избавиться, замочив шкурку в томатном соке. Она потом отстирывается, и запах уходит бесследно. Не знаю, сам не пробовал. Интересно, но это не тот опыт, который хотелось бы на себе попробовать. Еще один интересный факт, что скунсов у нас пытались в России акклиматизировать. Это была длинная история, был период увлечения изменением природы в сторону более удобной для человека. В том числе было популярно акклиматизировать разные виды животных и обогащать таким образом фауну. Это те времена, когда расселялась янтовидная собака с Дальнего Востока в европейскую часть, когда канадского бобра привозили, потому что европейский бобр, в общем, почти был истреблен, когда расселили андатру удачно, когда енота ползкуна в наших теплых краях расселили. Тогда же пытались скунса, потому что это пушной зверек все-таки. Как бы что ни говори, там шапки, шубы, там что-то, ну не из этого, а того, который покрупнее. Но не прижился. Почему не прижился? Потому что наши-то животные с такими скунсами, которые защищаются запахом, не приучены на него реагировать правильно и успевали его, значит, жамкнуть и съесть. Запах потом неприятный, но эта привычка избегать скунсов выработалась медленнее, чем кончились скунсы. Ну и потом страдают они, конечно, сильно от птиц хищных, потому что птицы менее восприимчивы к запаху, чем млекопитающие, поэтому вполне себе его хватают и едят. Такая, в общем, у них непростая жизнь у скунсов, и большая их часть живет меньше года, гибнет от хищников на дорогах и от прочих всяких неприятностей. Хотя животное милое, оно мне напоминает такую маленькую росомаху. Смотрите, широкие плечи, сразу видно, такой гимнаст и акробат. Ну а разбудил сегодня у вас, как легко догадаться, голос скунса, правда не такого, а полосатого, которым человек чаще встречается и чаще слышит его голос. А в следующий раз я вам расскажу о загадочном, ну не таком загадочном, загадочный, как оказалось, с помощью музейных работников выяснил, что там загадка есть, но о тропическом гекконе, который тихонечку, потихонечку, полигонечку завоевал весь мир, по крайней мере его теплая часть, а на самом деле оказалось, что он выходец из Африки. Вот эту вот его историю, как он это все потихонечку сделал, в следующий раз я вам расскажу. Рад видеть всех в нашем музее, как виртуально, так и реально. Еще раз позвоню вам в колокольчик, потому что, может быть, по одной рассказ опять уснули. Но у нас впереди большой, интересный, насыщенный событиями, работой, интересными делами день. Интересной вам жизни, интересных новостей. Может оказаться, что он как раз такого вида, который там на ладан дышит. А может вдруг оказаться, знаешь, вот возьмешь из него там ДНК, и окажется, что он не вписывается в картинку. Вот из их там 203 экземпляров, которые они посмотрели, вот они выделили 7 видов. Вот. А этот может оказаться 8-й. Кто же его знает? Поэтому пусть в музее, он вот уже сколько ему, уже получается больше 100 лет. Получается ему 108 лет в этом году. Это когда его купили, а когда его добыли, непонятно. Прекрасный экспонат, он замечательно работает на выставках. Но вот эта его научная составляющая, может быть, в нем таится, потому что ДНК в нем есть. Есть методы, которые позволяют сейчас, вот 20 лет назад не было таких методов, чтобы вот такой вот шкурки добыть ДНК. Сейчас они появились, а дальше, может, еще что-то получится. Кроме того, он несет в себе массу видовых признаков, в том числе вот шерсть, там строение шерсти. Много что-то там в нем есть. Он со всех сторон хорош. Только сзади лучше не подходить.
и не пугать его неожиданными действиями. А так вполне любопытный, дружелюбный. Есть снимки, съемки, когда он в дом забегает и никого там не брызгает. Он в таком в нормальном состоянии, никого не пугается, он там бегает себе спокойно. Конечно, если там начать визжать, хлопать в ладоши, там, кидать в него тапками, он, конечно, поймет, что что-то не то происходит. Надо, значит, использовать химическое оружие и смыться покровом.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Мы находимся на пике цикла 11-летнего солнечной активности.
2: Вот ты сказал, что группа, опасная группа пятен ушла за видимый горизонт Солнца, потом вернулась.
1: У нас уникальная ситуация, когда Солнце стреляет в нас.
2: Вспышка что-то. Меня отбросило вообще от этой стены.
1: Как же вы, значит, ученые, там не можете это предсказать?
2: Статистика скорой помощи что-нибудь на этот счет говорит?
1: Следует ожидать, да. Что у вас будет плохое самочувствие, у вас заболит голова, у вас будет прыгать давление и так далее, и так далее, и так далее.
2: Горят трансформаторы, вырубается электроника.
1: Мне неизвестен ни один человек из моих знакомых, на которых бы влияли магнитные бури.
2: Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст», я астроном Владимир Цурдин, со мной вы хорошо знакомы. А у меня сегодня замечательный гость, мой старый добрый друг Сергей Артурович Язев. Прошу любить и жаловать. Доктор физико-математических наук, профессор, в общем, регалий много, но главный специалист по Солнцу. А таких специалистов вообще в мире мало. Мы ночные астрономы, мы Солнце не любим, оно нам мешает.
1: Оно вам мешает.
2: А есть люди, которые его обожают, которые его изучают, потому что это ближайшая к нам звезда, и вообще она видна во всех деталях. И даже сегодня, по-моему, внутрь можно заглянуть, да?
1: Можно.
2: Почему такое внимание к изучению Солнца? Ну, я понимаю, почему оно действует на нас. Все остальные звезды только астрологов интересуют, не планеты. А нас единственная звезда, которая реально влияет на нас. И люди очень часто спрашивают. Вот сейчас, что ни день, то в новостях какие-то вопросы и новости о вспышках на Солнце, о полярных сияниях, магнитных бурях. Это правда какие-то особые дни вот сейчас, или месяцы, или годы?
1: Можно ответить двояко. С одной стороны, все как обычно и все понятно. То есть речь идет о открытом еще в середине 19 века знаменитом 11-летнем цикле солнечной активности, когда всяких проявлений солнечной активности, а это прежде всего солнечные пятна, вот их может быть совсем мало или даже совсем не видно, потом их становится все больше, больше, больше, больше. Значит, они появляются, исчезают, но общее их количество нарастает. И этот процесс продолжается, ну, как правило, года 4, наверное, да. Их количество становится большим, достигает все это некоего максимума, потом начинает спадать.
2: И спадать же на нас не влияют. Они влияют только на любителей астрономии, которые увлекаются наблюдением. Я вот начал свою карьеру еще в школьные годы именно с наблюдения солнечных пятен.
1: Все понятно.
2: Это доступно, это любой маленький телескоп. У меня, правда, был большой телескоп Волгоградского планетария, огромный рефрактор. Но вообще это доступно любому. Даже с биноклем можно увидеть солнечные пятна. Только не смотрите, ради бога, на Солнце сквозь бинокль. Вы сожжете себе глаза в миг.
1: Да.
2: Солнце очень опасная штука. Надо биноклем картинку на белом листе бумаги создать, ну, вот,
1: навести,
2: и, ради бога, смотрите, фотографируйте на экране. Это надо было сказать.
1: Солнце обязательно,
2: совершенно опасная штука, тем более в телескоп.
1: Да.
3: Мои зрители, которые хорошо помнят 90-е годы, наверняка вспомнят и красные пылесосы «Энергия». Но мало кто знает, что их изготавливало то же предприятие, что и космические корабли «Союз» и «Прогресс», различные спутники и модули российского сегмента Международной космической станции. Производством товаров народного потребления РКК «Энергия» буквально спасла себя от банкротства. И эти пылесосы были очень мощные и качественные. Но современные модели, конечно, все же вне конкуренции. Например, умный робот-пылесос Midea S8+, наведет порядок в доме вообще без вашего участия. Только представьте, вы бы сейчас продолжали смотреть этот выпуск, а пылесос бы сделал влажную и сухую уборку за вас. Работать эта модель может до 180 минут без перерыва, а при этом очень тихо, при мощности в 19 килопаскалей. Робот оснащен лазерной навигацией пятого поколения, с помощью которой пылесос обходит все препятствия, избегает повреждений и запоминает планировку квартиры. Швабра пылесоса вибрирует целых 500 раз в минуту, имитирует ручную уборку и совершает многократное протирание. И самое приятное, есть функция самоочистки. В комплект входит станция с пылесборником на 2,5 литра, про который можно забыть, например, на месяц. А вода очищается внутри самого прибора. Управлять пылесосом можно даже вне дома, через мобильное приложение. Ну, например, уходите вы с работы, включаете по дороге своего помощника и приезжаете в идеально чистую квартиру. Заказать робот-пылесос можно по ссылке в описании и поддерживать порядок в доме без усилий. Ну, а мы продолжаем.
1: Ну вот действительно, пятна, совершенно правильно сказано, что пятна на нас не влияют от слова «никак».
2: Тогда что влияет?
1: А что влияет? А дело в том, что пятна – это области чрезвычайно сильных магнитных полей, которые генерируются внутри Солнца, всплывают к поверхности, и вот они проявляются как раз в виде этих самых солнечных пятен.
2: Но они темные пятна?
1: Они темные.
2: Да? Значит, ну, они более холодные,
1: точнее, они более холодные, да.
2: А как магнитное поле каким-то образом охлаждает их?
1: Оно не то чтобы охлаждает, оно немножко гасит конвективные потоки восходящего вещества, которые идут снизу. То есть немножко как бы...
2: кипение, да, такое?
1: Да,
2: кипение,
1: оно немножко там пригашено, так, если можно так выразиться. Ну и поэтому, если на видимой поверхности Солнца, которая называется фотосфера, да, там температура около 6000 градусов, ну, 5800 там, и так далее. А в солнечном пятне, ну, чуть поменьше, там, 5000, 4500
2: градусов. Это же тоже очень много.
1: Да,
2: но... Я помню старые лампочки накаливания, вот этот волосочек из проволочки вольфрамовой, там, по-моему, 3 с небольшим тысячи, что-то около 3000 кельвинов, и он прямо ярко светится.
1: Все правильно. Ну, так и действительно, вот если бы мы вырвали из Солнца пятно и поместили бы его на небо отдельно, мы бы видели, что оно сияет очень ярко.
2: А, оно черное.
1: По контрасту.
2: По контрасту.
1: Чуть-чуть вот слабее. Поэтому да, то есть они не то что темные, они темные по сравнению с фоном окружающим. Ага. Так вот, возвращаясь к пятнам, я хочу сказать, что там концентрируется совершенно гигантская энергия в магнитных полях, потому что напряженность магнитного поля, поток магнитного поля через вот эту площадку, он невероятно большой.
2: А то это есть... понятно. Магнитное поле электротоком создает.
1: Конечно.
2: А электроток мы знаем, что такое.
1: Да. Ну вот. Так вот, оказывается, это накапливающаяся в активных областях Солнца энергия может взрывообразно выделяться. И когда, ну, самое, наверное...
2: Короткое замыкание, ток, что ли?
1: Именно, я как раз хотел с языка снял, что называется, да, что, значит, наверное, не точная, но наиболее близкая аналогия, да, то есть это короткое замыкание, значит, вот в очень мощной электрической сети.
2: Недавно я дрелью сверлил бетонную стенку и попал в замурованный там электрический провод. Теперь я понимаю, что такое, какая энергия...
1: Солнечная вспышка, что такое.
2: Меня отбросило вообще от этой стены.
1: Да, то есть в результате получается, что плазма там нагревается, ну, за очень короткое время, да, миллионов градусов, вот, скорости, да, электромагнитные силы, они разгоняют частицы до совершенно сумасшедших скоростей.
2: И выбрасывают.
1: И выбрасывают, да, то есть они могут, там целая куча разных сценариев может быть, да, то есть либо эти частицы просто по замкнутым петлям магнитного поля утекают и падают на Солнце,
2: обратно
1: на само, Солнце. Да, и тогда там возникает яркое свечение, значит, которое мы в хромосфере Солнца видим.
2: Хромосфера – это более высокий слой,
1: по сравнению с фотосферой. Угу. Почти прозрачный, да, значит, и мы видим там свечение, так называемые вспышечные ленты.
2: Но это не опасно, вроде.
1: Это не опасно.
2: Это все там происходит.
1: Да. Но дело в том, что иногда бывает, что вот целые облака плазмы могут выбрасываться с огромными скоростями, причем скорости, ну, 400, 500, 800 километров в секунду.
2: А с меньшей скоростью и не стартуешь
1: и не
2: с поверхности
1: Солнца. Все упадет обратно просто, да.
2: Вы же помните, старт с поверхности Земли требует скорость чуть больше 11 километров в секунду. С меньшей скоростью вы никуда от Земли не улетите. А Солнце в 333 тысячи раз массивнее нашей планеты, и там вторая космическая скорость 620 километров в секунду. Вот только так можно стартовать с поверхности.
1: Но с поверхности, да.
2: Поверхности.
1: Тут можно, конечно, еще оговориться, что когда разгон начинается не на самой поверхности, а повыше из короны, там может быть и меньшая скорость для преодоления гравитации Солнца. Но тем не менее, вот порядки такие действительно.
2: И эти облака летят.
1: И вот теперь представьте себе, что да, ну, есть такое выражение, на кого Бог пошлет, что называется.
2: Иногда на нас.
1: Иногда на нас.
2: На нас, да?
1: И когда там через полтора-два дня, допустим, до нас долетает вот это самое облако плазмы, причем она расширяется, оно несет с собой собственное магнитное поле. Вот, и когда оно доходит до передней как бы стенки магнитосферы Земли, а я напоминаю нашим зрителям, да, что Земля – это магнит, и магнитное поле Земли уходит очень далеко, там на десятки, даже сотни тысяч километров от самой Земли. И вот это вот магнитное поле принимает на себя удар.
2: То есть два магнитных поля обязательно как останавливают друг друга. Они не могут пройти вот так вот.
1: Нет,
2: там, нет.
1: То есть они начинают взаимодействовать из-за этого магнита.
2: И кто кого переборет, да?
1: Ну, как правило, перебарывает огромная кинетическая энергия. Значит,
2: солнечная перебарывает.
1: Солнце, да. Поэтому, значит, то, что обращено в сторону Солнца, поджимается вот эта самая вся оболочка наша магнитная, а с обратной стороны, наоборот, вытягивается, да. И в результате получается, что направление магнитного поля Земли и напряженность магнитного поля Земли под воздействием этих процессов начинает быстро меняться. И направление, и напряженность.
2: Это и есть магнитная буря?
1: Это и есть геомагнитная буря.
2: Геомагнитная, ну гео, потому что наша, да, земная.
1: И мы смотрим, значит, как это было обнаружено, когда вы смотрите на стрелку компаса и начинаете видеть, что, значит, она сходит с ума. Она начинает метаться, показывать куда угодно, совершенно, да, потому что
2: такое.
1: Быстро меняются вот направления.
2: Ну, быстро это как? Не секунды, конечно.
1: Ну, не секунды на самом деле, да. Вот.
2: Как долго надо смотреть на компас?
1: А я, да, ну, я должен признаться, я этого не видел своими глазами, а неплохо было бы посмотреть.
2: Ну, вот. Я думаю, нужен компас не простой, а такой туристический, потому что много наводок очень таких,
1: ну, бытовых. Либо надо уходить вот как допустим, надо, магнитометр, который стоит вот в Институте солнечной земной физики, он стоит далеко от города, на полпути от Иркутска до Байкала, в небольшой деревне, которая называется Патроны. Что бы это ни значило, в деревянном домике он там стоит, этот магнитометр, который фиксирует вот как раз изменения магнитного поля Земли. Раньше он стоял, ну, недалеко от, есть у нас такой город Ангарск, недалеко от Иркутска, да, и там проходит Транссибирская железная дорога. Так вот, когда ее электрифицировали, все. Магнитометр пришлось оттуда уносить подальше, подальше, потому что...
2: Паровозы не мешали.
1: Паровозы не мешали, а электровозы мешают. И вот сами высоковольтные сети, они создают мощные электромагнитные поля, которые вот вызывают, так сказать, здесь.
4: Если видео тормозит и не грузится, как ни крути. Ищите видео в поиске Яндекса. Реально помогает.
1: В мае была одна из сильнейших магнитных бурь за последние несколько лет.
2: В мае 24-го года.
1: В мае 24-го года.
2: А что, этот год какой-то особенный?
1: Тоже сейчас я про это скажу. Мы находимся на пике цикла 11-летнего солнечной активности. Групп пятен много, значит, вспышек много. Ну вот... Я бы даже применил слово «аномально» много, но я не люблю это слово, потому что мне кажется, что слово «аномалия» по отношению к природным явлениям вообще неприменимо. Все же происходит по законам природы в зависимости от конкретных условий. Ну, что значит «аномалия»? Природные законы никогда не нарушаются по определению. Вот, ну,
2: факторов здесь... много.
1: Факторов, слушай, много.
2: Солнце не заводная игрушка. Ну, дай бог, чтобы мы какой-то 11-летний цикл хотя бы вот понимаем, он происходит. На нем наверняка накладывается еще много-много других.
1: Дело в том, что, да, когда были открыты эти циклы, я уже сказал, что это было дело в середине 19 века, ну, циклы и циклы. Сначала считалось, что 10 лет, потом выяснилось, что в среднем 11, но дальше исследования показали, что циклы очень сильно отличаются друг от друга. Они отличаются даже по продолжительности. Вот представьте себе, в 20 веке не было ни одного 11-летнего цикла.
2: Либо длиннее, либо короче.
1: Либо чуть было, короче, да? либо чуть продолжительнее. Вот предыдущий цикл, который закончился на рубеже декабря-января 19-20 года, вот он ровно 11 лет оказался, что называется.
2: Но это уже 21 век. Да.
1: А перед этим было вот 12, почти 12,5 лет. Вот это одна деталь. Но есть еще у солнечников понятие «высота цикла». То есть это насколько много пятен в максимуме, да? Ага. Так вот, в два раза отличаются, в три раза выше, отличаются, да. То есть как бы максимум, да? Но при низком цикле не так уж много пятен, а значит не так уж много вспышек.
2: А нет какой-то более длинноволновой такой закономерности?
1: Есть. Который... Есть более низкочастотный цикл, который как бы модулирует вот эти самые высоты 11-летних циклов, да, и, ну, около 100 лет, если грубо говорить. То есть в самом начале 20 века были как бы низкие циклы, потом это все поднималось, вот, потом, и вот сейчас, вот, ну, наши коллеги, например, Виталий Никитич Ишков из Института Троицка, из Миран, он говорит, что мы сейчас вступили в эпоху низких, ну и средних циклов, то есть высокого цикла.
2: Кто-то сказал, что в марте 24 года был аномальный период.
1: В мае, ну да.
2: В мае.
1: Нет, ну так это же коротковременные вещи, да,
2: то есть... прогноза никакого, да, не может.
1: Вот смотри, получается так, что, значит, нынешний цикл ожидалось, и до сих пор люди повторяют, что максимум должен быть в 25-м году.
2: Ага, так.
1: Я смею утверждать,
2: да, прогноз,
1: да, что мы уже на максимуме, во-первых, и уже скорее, так сказать, мы скоро пойдет спад, да, что все наступило гораздо раньше, чем вообще предполагалось. Угу.
2: Но это некое среднее.
1: Это некое среднее.
2: Ты говорил, что вот отдельные мощные выбросы.
1: Да, а вот отдельные эксцессы, вот, значит, мы сейчас вот заканчиваем статью, и там прямо в названии будет фигурировать словосочетание «вспышечный эксцесс мая 2024 года».
2: Предвидеть его было невозможно?
1: Увы, да? Вот как бы всегда, когда я вот такие вещи говорю, значит, и чувствуешь себя немножко виноватым, что как же вы, значит, ученые там не можете это предсказать, но никто не может.
2: Ну, назревает-то это под поверхностью Солнца, да. Да, и туда никто заглянуть-то не может.
1: Но дело-то в другом.
2: Или
1: немножко.
2: Может,
1: не, да, значит, ну, это чуть позже, если мы дойдем до этого, да. Но дело в том, что при примерно одинаковых с виду типах групп солнечных пятен может быть и очень много вспышек, и может быть мало.
2: То может быть очень крупные вспышки. По внешнему виду пятна, вот его...
1: Пятен, они группами.
2: Ну, группами, да.
1: Значит, конечно, есть статистика, и поэтому есть магнитная классификация групп пятен. И вот если группа пятен вот каких-то размеров, и у ней там магнитная класс бета, гамма, дельта, допустим, что бы это ни значило, да, но гелиофизики знают, что это такое, они говорят, что здесь повышенная, так сказать, вероятность того, вспышки. Что тут будут, более того, не вспышки, а очень сильные вспышки, угу. Которые делятся там на три класса, значит, вот самые мощные вспышки класса X, значит, и вот представьте себе май, кто бы ожидал, ну, пятна на максимуме солнечной активности, большие пятна, их много, да, но, значит, вспышки класса X идут одна за другой. Была ситуация, когда в течение полутора суток было 4 вспышки класса X, вот, но я хочу сказать,
2: из одного пятна? Прямо из одной
1: в группы. Одной группе пятен.
2: Ух ты.
1: Да. Более того, значит, вот одна из групп пятен, там 13664, она выдала 13 вспышек класса X вот, на протяжении нескольких дней, Зашла, солнце проворачивается, значит, мы эту группу...
2: И вы ее потеряли, видеть. Да?
1: Ну,
2: вы...
1: она на обратной стороне по отношению к Земле. Солнце.
2: Это вообще ужасно. Да. Вы не можете половину Солнца наблюдать.
1: Да. И тут она вылезает с обратной стороны.
2: Она же.
1: И еще 5 вспышек класса X.
2: Вредно.
1: И поскольку, ну, я не могу себе представить, что она специально прекратила стрелять, когда была на обратной стороне.
2: Может, она и там выдавала.
1: Она там, да. То есть, значит, тут 13 плюс 5, 18, и еще, ну, штук 5 на обратной стороне было, да. Это такого за всю историю наблюдений солнечных вспышек в рентгеновском диапазоне такого не было. Я должен оговориться, что, конечно, они не очень долго происходят, да, то есть вот такие регулярные наблюдения на американских спутниках серии GOES, они ведутся с 1976 года. Ну, то есть, ну, 50 лет, грубо говоря, да?
2: Рентгеновские в том смысле, что это очень горячая плазма, и она излучает рентгеновские лучи.
1: Да. И, значит, датчики, сенсоры, которые стоят на спутниках, видят, что, оп, в рентгене подскакивает, значит, очень сильно. Так вот, получается, вот просто за 4 года, скажем, от начала цикла солнечной активности, предыдущего цикла, их было примерно 20 вспышек класса X за 4 года.
2: За 4 года, а тут за несколько дней.
1: За несколько дней, значит, и более того, сейчас, вот, ну, сейчас уже близко к 5 годам, вот в январе будет 5 лет, как идет новый солнечный цикл, но больше 70.
2: Ну и годик.
3: Друзья, если вам удобнее смотреть неземной подкаст на российских интернет-площадках, теперь это можно делать на платформе Noom. Там мы выкладываем видео, которые выходят на YouTube. И более того, для нашего канала Noom мы делаем эксклюзивные выпуски подкаста. Уже сейчас можно посмотреть оригинальный выпуск с нашим сегодняшним гостем Сергеем Язевым. Там он подробно рассказывает о том, как наблюдают солнце в Сибири и почему именно там. И о других успехах сибирской астрономии он тоже рассказывает. Подписывайтесь на неземной подкаст на платформе Noom и смотрите.
2: Ну, ты сказал, что группа, опасная группа пятен ушла за видимый горизонт Солнца, потом вернулась. Значит, нам было бы, наверное, очень выгодно наблюдать за Солнцем с той стороны. А есть такая техническая возможность?
1: Была.
2: То есть летал какой-то спутник, который смотрел, значит, на Солнце?
1: Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки был реализован вот такой замечательный эксперимент, когда два спутника одинаковых, значит, они назывались стерео A и стерео B. Значит, их поставили, ну, представьте себе, в вершинах равностороннего треугольника. В одной вершине Земля.
2: Земля, да, спутник и спутник.
1: То есть на орбите не вокруг Земли, а вокруг Солнца.
2: Вокруг Солнца.
1: Да? И это значит, что гелиофизики имели некоторое время возможность наблюдать с обратной...
2: То есть они фотографировали и передавали нам.
1: Конечно,
2: сюда,
1: да.
2: Вот, куда они делись?
1: Я так скажу, их снесло.
2: То есть они по орбите ушли просто,
1: да? Они дрейфовали по орбите. Один уже не работает, один работает до сих пор, хотя уже десятилетия прошли фактически. Вот. Но сейчас он находится не так уж далеко от Земли, то есть он наблюдает почти с той же направления. Да, то есть обратную сторону мы не видим.
2: Надо повторить, конечно.
1: Да, безусловно. Это... Более того, значит, я уже много раз про это говорил, повторяю, что было бы чрезвычайно полезно для повышения оправдываемости прогнозов вот этих самых магнитных бурь, да, значит, запустить, ну, я думаю, что надо два космических аппарата запускать, которые один бы, ну, вот как на орбите Юпитера троянцы и греки, да, то есть впереди Юпитера летит группа астероидов, значит, и позади Юпитера. И вот также на орбите Земли посадить аппараты, которые с двух сторон смотрели бы на то, что летит от Солнца к Земле. Вот сейчас у нас уникальная ситуация, когда Солнце стреляет в нас, да, и все это может наблюдать один единственный старый добрый американский космический аппарат SOHO, запущенный в 1995 году.
2: Фантастика, и работает до сих пор, да.
1: Там стояло три коронографа, один умер уже давно, два продолжают работать. И вот представь себе, значит, что вот мы смотрим на Солнце, там произошла вспышка и выброс коронального вещества, вот про то, что мы говорим.
2: Облако, да, летит?
1: Облако, да. Mm-hmm. Выглядит это на коронографах так, что вокруг Солнца возникает кольцо.
2: Оно на фоне на неба, летит,
1: да? Оно летит на нас, и оно расширяется, пока не уходит совсем за пределы поля зрения.
2: Угу.
1: Вот. Но, во-первых, по таким данным очень сложно оценить скорость к нам от нас. Да?
2: И направление не очень.
1: И направление, в том-то и дело. Потому что он летит чуть-чуть вбок, там, значит, чуть-чуть к западу, да. Чуть-чуть к востоку. И поэтому вот как раз пример 24-го текущего года, он показывает, что когда, значит, гелиофизики пытаются давать прогноз, когда прилетит и когда будет магнитная буря, так вот оправдываемость этих прогнозов, ну, с моей точки зрения, как бы так, она очень плохая.
2: Когда я учу студентов своих в МГУ, я им говорю, нам так повезло, друзья, Солнце – самая спокойная звезда. Это вот с моей точки зрения.
1: Но так оно и есть на самом деле.
2: А остальные еще хуже, что ли?
1: Конечно. Ой, да. Большинство. Ну, то есть,
2: как нам повезло.
1: Конвективные, да, где у которых конвективный слой с поверхности, на поверхности, да. Ведь есть звезды, у которых конвекция, наоборот, внутри, значит, и там пятен нет, и там вот ничего, вот этих ужасов там не происходит, что называется.
2: Вот. Значит, нам еще повезло.
1: Нам еще повезло.
2: Сергей, вот сразу конкретный вопрос. Магнитная буря, она наводит электрические токи в длинных каких-то проводниках электричества.
1: Да.
2: Ну, для человека же этот человек маленький, не проводник. Ну, как это может вообще влиять? Или вообще не влияет? Ну, некоторые говорят, что влияет.
1: Некоторые говорят, что влияет. Некоторые напоминают, что вот у нас гемоглобин, в котором, значит, ионы железа присутствуют, что кровь – это электролит, ну и так далее. Вот это все.
2: Дома столько источников магнитного поля.
1: Конечно. Когда вы забираетесь в томограф?
2: Ну, это предел уже.
1: В десятки тысяч раз, значит, магнитную бурю вы испытываете, значит,
2: сильнее, чем от земли. Ты считаешь, что это, в общем, недоказанные вещи, да?
1: Значит, да. Вот я хочу сказать, что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда средства массовой информации, я прошу прощения, ведут очень вредную деятельность.
2: Усиливают слухи, я бы сказал, да?
1: Что любое сообщение там, о том, что на Солнце произошла вспышка, дальше обязательно приписывается, а значит, надо ожидать магнитной бури, в некоторых случаях это правильно. Но то, что третьим обычно обязательно пишется, обязательно добавляется некий страшный абзац, в котором сказано, что следует ожидать, да, что у вас будет плохое самочувствие, у вас заболит голова, у вас будет прыгать давление и так далее, и так далее, и так далее.
2: И мнительные люди начинают думать, ой, правда, ой, заболел.
1: Серьезные же люди их об этом предупреждают.
2: Черт возьми.
1: Значит, вот самая сильная магнитная буря, я снова к ней, 10, 11, 12 мая 2024 года.
2: Статистика скорой помощи что-нибудь на этот счет говорит?
1: Я не знаю, значит, но был выходной. А что я делал? А я поехал на огород.
2: Да.
1: И я копал землю и сажал картошку.
2: И не замечал никакой.
1: И я прекрасно знал, что сейчас идет сильнейшая магнитная буря, потому что я посмотрел на соответствующий сайт, он там, ну, с опозданием в 3 часа, и вижу, что там ужас, что творится. Все хорошо. Через 2 дня я прихожу на занятия и спрашиваю студентов, студенты, чувствовали ли вы что-нибудь, вот, значит, вот нарушение в самочувствии 2 дня назад?
2: Ничего.
1: Ничего, никто.
2: Они не читают новостей, наверное.
1: Ну да. Но с другой стороны, да, я знаю массу случаев, когда люди, они же абсолютно уверены, что они плохо себя чувствовали, потому что была магнитная буря. И когда я им говорю, подождите, но вчера не было магнитной бури, был неправильный прогноз. И все об этом сообщили, что будет магнитная буря, и все с удовлетворением, ну да, магнитная буря, у меня все правильно, все так и должно было.
2: Ну хорошо, это мнительность людей, а такие аккуратные измерения, что говорят? Горят трансформаторы, вырубается электроника, ну бывает такое вообще?
1: Ну это мы уже от людей перешли к электронике,
2: железу, да.
1: Значит, я все-таки хочу пару слов еще сказать про людей, да. Мне неизвестен ни один человек из моих знакомых, на которых бы влияли магнитные бури. Это не статистика, это не доказательство. Я прекрасно понимаю, что, может быть, такие люди и есть, но я не знаю ни одного такого
2: человека. Если говорил, моя карьера астрономическая началась с того, что я долго-долго, полтора года подсчитывал число Вольфа, это количество пятен на Солнце, а потом попросил мою маму, медика, принести мне статистику сердечных приступов, заболеваний. Она ее принесла. Никакой корреляции не было. Это был мой первый научный школьный доклад.
1: В 90-е годы, значит, проверялась как раз статистика, да, то есть это сотрудники Института космических исследований, там Бреус, безусловно, да, и была итальянская группа, профессор Виларезе, значит, они обрабатывали огромную статистику по вызовам скорой помощи по поводу инфарктов в Москве и в Петербурге, в Ленинграде еще, по-моему, значит, еще не переименовали тогда. И, в общем, там у них получалась, конечно, ну, полная каша, но, тем не менее, вроде бы, когда они выделяли дни с очень большими магнитными бурями, как будто бы там достоверно, ну, с какой-то степенью вот, статистической достоверности, там порядка 10% количество вызовов увеличилось, да. Но невозможно разделить все это дело, понимаете? Потому что, значит, ну, человек поругался на работе с начальником, да, инфаркт, да, значит, вот. Ну и так далее, да, то есть еще что-то изменилось. Вот главное, что очень часто люди путают магниточувствительность, которая под сомнением, и метеочувствительность.
2: Перепады давления.
1: Перепады давления. Это, да. И мы же знаем, что есть действительно люди, которые реально предсказывают, завтра будет дождь, значит, потому что там
2: суставы
1: ломят там, да. Ну, тут спорить невозможно.
2: Вообще лучше барометр, конечно, стенку поедет, но если нет, следи за своим суставом.
1: Но я хочу сказать о том, что есть же огромное количество людей, которые ничего этого не чувствуют, да. И они не умеют по ломоте в коленках, значит, предсказывать, значит, будет ли плохая погода. Я, да, это моя гипотеза, что существует, может быть, да, магниточувствительные люди, которые действительно ощущают какие-то изменения резкие. Может быть, такие, но я такие...
2: Животные есть магниточувствительные. Значит, может быть, часть может людей быть какие-то люди, флуктуации есть.
1: Ну, потом
2: а есть техника, да. Техника.
1: А вот техника. Ну, вот смотрите, значит...
2: Есть же каноническая история, как в Канаде, там, в Квебеке
1: погорели трансформаторы. Погорел трансформатор, и там несколько часов там люди сидели без света. Но я хочу на что обратить внимание. Это было в 1989 году. На дворе 24-й год. Кто может назвать еще пример?
2: А учли этот опыт и стали защиту, да, ставить?
1: Как бы да. Ну, то есть, я вот расцениваю это так, значит, после, опять-таки, той же самой майской супермагнитной бури Илон Маск рапортовал, что весь парк его спутников в полном порядке.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, они высоко летают. Вот. А вот должен тебе одну историю рассказать. Замечательный инфракрасный спутник летал, Вайс. И ему он потихонечку приближался к Земле, понятно, тормозило его атмосфера, но ему еще полгода было летать. Он вчера упал. Именно потому, что в максимуме солнечной активности ультрафиолетовые и рентгеновские лучи нагревают атмосферу.
1: Она вздувается.
2: Да? Она вспухает, да, достигает нижних орбит, где спутники летают, и они срочно тормозятся и падают. Мне так жалко, он полгода бы еще мог поработать.
1: Ну, да.
2: Но с другой стороны, это мусор.
1: Да, и там все вымывается с низких орбит.
2: Вот, это очищает
1: мусор. Хорошо, да. Да. Но мы-то про другие вещи говорим, про реакцию там, электронных схем. Угу. На самом деле, на ранних этапах космической эры бывали случаи, когда, допустим, вот этот облако плазмы, они наводили слишком большие токи, ну, просто статическое электричество на поверхности спутника, которое не умели тогда вот с этим снимать, бороться, да, снимать.
2: И разряды там были какие-то.
1: Да, и это приводило к выходу из строя очень дорогостоящих тех. Но сейчас научились, да, в том-то и дело.
2: Но человека-то не исправишь. А как насчет...
1: А человек-то разве не привык за всю историю эволюции?
2: На Земле.
1: На Земле. Вот надо же вдуматься, что мы же, значит, каждый из нас пережил десятки, а многие сотни магнитных бурь.
2: Приспособились. А полет к Марсу? Чем может закончиться мощная вспышка на Солнце для тех, кто там, в промежутке между Землей и Марсом, и ничем не защищены?
1: Там, значит, проблема будет с космическими лучами, так называемыми, то есть действительно частицами очень высоких энергий.
2: Они тоже при вспышках рождаются, да?
1: Да. Значит, есть понятие солнечных космических лучей. Другое дело, что, конечно, энергетика вот, галактических лучей, она там на порядке выше.
2: То есть они прошивают ракету?
1: Да.
2: А от солнечных космической... можно как-то защитить?
1: Ну, в общем, они не такие энергичные, поэтому да. То есть, и вот на самом деле, вот как раз еще в 60-е годы существовала служба Солнца Советского Союза.
2: А ее нет уже?
1: Ее нет. Это особая страшная история, про которую можно сказать. Значит, и тогда все наблюдатели, когда видели там солнечные пятна, да, значит, они должны были работать по так называемой программе Северного. Это что такое? Андрей Борисович Северный, академик, директор Крымской астрофизической обсерватории, как раз вот собирал все эти данные, и это работало в интересах безопасности космонавтов, потому что программа Северного несколько раз в день, значит, все станции службы Солнца Советского Союза отправляли там телетайпом, телексом,
2: телеграммами,
1: да, зашифрованные сообщения, да, в которых, значит, говорилось о, ну, по определенной методике,

0: Российской Федерации.
1: Чья?
0: Это Кисловодская станция, это филиал Пулково.
1: Пулковская, да. Она?
0: Вот, и они ведут очень высококачественные, многолетние, десятками лет в одной системе наблюдения солнечных пятен, других некоторых параметров солнечной активности.
1: Я там был недавно.
0: Факелов и так далее.
1: Телескопы у них довольно немолодые, скажем так. Но ребята работают очень ответственно.
0: Да. И вот, оказывается, это уже совершенно другая тема, но вот современная система финансирования научных исследований, она же фактически не поддерживает любые мониторинги. Да? То есть вы должны выдавать научные статьи, и вам за это баллы и так далее. А если вы просто много лет наблюдаете одно и то же, и чтобы статью опубликовать, надо еще 30 лет понаблюдать, может быть, ну как бы это не годится. И поэтому получается, мы в Иркутске наблюдали, так сказать, была служба солнца, а она не востребована. Уссурийск наблюдал солнечные пятна, да, ну то есть и так далее. И фактически мы сейчас видим, что солнечники, вот я страшную вещь скажу, они разбаловались. Значит, дело в том, что летает замечательный американский спутник, обсерватория солнечной динамики, СДО.
1: Вот. Хорошие снимки.
0: Великолепные снимки в разных диапазонах спектра, коротковолновые, да, то есть в ультрафиолете.
1: И он днем и ночью видит солнце, да, нашей ночью.
0: Там всегда хорошая погода.
1: Там отличная.
0: Там сразу обработано. Пожалуйста, вы можете скачивать снимки там, допустим, в формате 4096 на 4096 раз в несколько минут. Они уже сориентированы, у солнечных
1: это общедоступная принято. Информация?
0: Абсолютно. Север сверху, значит, восток слева, это вот как у солнечников принято.
1: Но...
0: И никто не наблюдает, потому что...
1: И пожалуйста. По всему миру уже служба солнца на Земле стала такой вот сонной?
0: Нет. Значит,
1: где-то еще работают?
0: Значит, вот те же числа Вольфа, которые мы упоминали... Да. Да, то есть они определяются вот примерно по 70 станциям, разбросанным по всему миру.
1: Ага.
0: Вот. Понятно, что вклад разных станций разный, телескопы разные, качество изображения разное. Значит, то есть на каких-то станциях видят маленькие пятна, на каких-то погода плохая, не видят. Все это усредняется, и все это в Бельгии, значит, усредняется.
1: А центр есть?
0: Да, вот он в Бельгии как раз и находится.
1: Ага.
0: И, значит, там есть очень хороший сайт, где вообще полная информация про все группы пятен, да, какая площадь, сколько пятен, да, сколько там было вспышек, каких разных, изображения магнитных полей, так сказать, все вот это систематизируется на протяжении там многих лет, ну то есть все уже упаковано, то есть бери и обрабатывай, что называется. Вот, и вот, а в результате, вот, ну, на территории нашей страны, например, прямо вот мониторинг солнечных пятен или хромосферы Солнца там и так далее.
1: Ведь именно для нас это очень простая работа, потому что мы по долготе разбросаны далеко,
0: да.
1: И можно это солнце прослеживать в течение, наверное, 18 часов
0: да.
1: почти.
0: А так оно и было. То есть, когда солнце вставало, Уссурийск сразу начинал наблюдать.
1: Да, потом передавал эту эстафету,
0: да через к нам
1: Сибирь,
0: в Иркутск,
1: на Урал.
0: Потом, да, значит, на Урал. И я же помню, да, то есть, я когда еще молодым наблюдателем на Байкальской обсерватории, значит, в июне солнце встает рано, в 6 утра, значит, уже оно светит. И если ты спишь, то есть вот, ну, были у нас такие руководители, которые могли сдергивать одеяло, значит, и чуть ли не...
1: Пошел на телескоп.
0: Пошел на телескоп, все, значит, и ты должен наблюдать. Все это ушло в прошлое.
1: Жаль. Но спутники все-таки выручают немножко.
0: Спутники выручают, да.
1: А были же такие...
0: У нас нет такого спутника, у России нет солнечного спутника.
1: Ну, у нас много чего нет. Я помню историю с Карингтоновской вспышкой. В двух словах, можешь ее рассказать? Это 19 век, да? Когда
0: да.
1: шарахнуло по земле.
0: Шарахнуло, как мало не покажется, да.
1: А тогда же не было приборов? Как это вообще заметили-то?
0: Это было трудно не заметить.
1: А, я догадываюсь, полярное сияние. Нет, полярное сияние, это же прямой.
0: На экваторе.
1: На экваторе полярное сияние.
0: Значит, вспышку увидел Карингтон, значит, это 1 сентября 1859
1: это
0: года.
1: Это англичанин какой-нибудь?
0: Это англичанин, замечательный англичанин. Он очень много чего сделал в солнечной физике, да. И у него, он смотрел, естественно, на солнце, вот,

0: как мы говорим, нельзя смотреть телескопа.
1: А он смотрел?
0: Но у него был мощный фильтр.
1: Фильтр был, да?
0: И когда он увидел то, что он увидел, он решил, что у него лопнул фильтр. Потому что яркая точка там была, значит, он никогда такого не видел. Да?
1: Друзья, не смотрите на Солнце даже с помощью светофильтра. Объясню почему. Почему он об этом подумал. Если светофильтр стоит после окуляра, то есть перед вашим глазом, окуляр туда направляет весь поток яркого солнечного света, и это черное стеклышко его полностью почти поглощает, и треснет, и все эти осколки полетят вам в глаза. Никогда так не делайте. Я думаю, что он не так делал. Он, наверное, перед объективом
0: телескопа. Апертурный фильтр, скорее всего, стоял.
1: Это безопасно. Это безопасно. И все равно он подумал, что лопнул.
0: Он подумал, что лопнул, да. Ну, опасно действительно. Глаз.
1: И прямо увидел вспышку.
0: Он увидел вспышку. Это так называемые белые вспышки. Они потом наблюдались, да, но гораздо менее мощные по сравнению с тем, что было.
1: То есть почти два века не повторялось такое, да?
0: Вот прямо такое не повторялось. Тогда еще фотография в солнечной астрономии не применялась, да, то есть он зарисовал группу пятен. Ну, мы видели такие группы пятен, я видел такие группы пятен. Бывает, что называется.
1: Крупные, большие.
0: Да, она крупная, действительно, но это не то, чтобы прямо уж из ряда вон. Но дело в том, что случилось дальше очень странное, да, то есть была, значит, сильнейшая магнитная буря, и когда телеграфы в Соединенных Штатах уже существовал, там просто било током, тогда еще, видимо, не заземляли так, как
1: провода
0: надо.
1: Провода телеграфные, да?
0: Да, там наводились токи, там, видимо, значит, еще несовершенная вся эта была техника, там просто телеграфистов било током, что называется. Это, да. А когда сохранились вот просто и зарисовки, по-моему, уже первые фотографии все-таки, да, то есть полярные сияния на очень низких широтах, на юге Соединенных Штатов Америки, и сохранились, что вообще в экваториальной зоне они были.
1: Кубик кто-то видел.
0: Значит, полярный. Была сильнейшая магнитная буря, потом, ну, компасы уже были, да, какие-то. Вот. И вот оценки, значит, они говорят, что, конечно, это была сильнейшая магнитная буря вообще за всю историю наблюдений. И вот то, что было, опять-таки, я в который раз повторяю, майскую бурю 24-го года.
1: Это не то было.
0: Это совсем не то.
1: Но раз было раз, то может повториться.
0: Конечно.
1: Да?
0: Было объяснение, что вот там было несколько выбросов вот этих облаков коронального вещества, там, скорее всего, было несколько вспышек, они летели, может быть, с разной скоростью, одно догоняет другое.
1: И уплотнились.
0: И уплотнялись, да, и вот несколько выбросов дали суммарный эффект, совершенно чудовищный на Земле. Но вот сам факт вот этого Карингтоновского события говорит о том, что такие вещи могут быть.
1: А можно энергию такой вспышки хоть с чем-то ощутимым сравнить? Вот мы знаем, что такое атомная бомба. Мы знаем, там 60-мегатонная водородная бомба, от которой земной шар вздрогнул вообще-то. Это как-то сравнимо с энергией солнечной вспышки? Или все наши бомбы?
0: Это такая мелочь, правда? Все эти наши бомбы, да. То есть речь идет о том, вот были оценки такие, что вот солнечная вспышка класса X, да, она сопоставима с суммарной выработкой электроэнергии всеми электростанциями земного шара. Ну, там были разные там оценки, что-то то ли за сотни тысяч лет, то ли за миллион лет. Ну, то есть, нет, ну, вдумайтесь, если мы же видим, я просто вижу вот эту вспышку на Солнце, да, и я вижу, что габариты, вот свечение, которое достигает миллиона градусов и больше, да, они в разы превышают размеры нашей планеты.
1: То больше есть мы, Земли.
0: Конечно, да? Они существенно больше, а иногда бывают очень существенно больше Земли. Это совершенно несопоставимые вещи, это грандиозные какие-то совершенно процессы. Вот. Поэтому очень хорошо, что мы от Солнца далеко.
1: 150 миллионов километров, не так уж мало.
0: Что у нас есть атмосфера, которая нас защищает, у нас есть магнитное поле, которое нас защищает. Ну вот спасибо вот этим факторам. Может быть, если бы не эти факторы, биосфера могла бы просто погибнуть во время вот таких событий.
1: Очень хочется надеяться, что этот патруль солнечной активности будет, ну, на нормальном уровне. То есть будут спутники летать там, с той стороны, там, да, что-то нарождается, через 2 недели. Солнце же вращается, один оборот в месяц примерно делает.
0: Ну, да.
1: Через 2 недели все, что там родилось, к нам сюда поворачивается. Да? И мы бы за 2 недели уже могли...
0: На самом деле, по косвенным некоторым данным, мы можем там почувствовать, что на обратной стороне, да. Значит, методы гелиосейсмологии тут немножко работают, что в глубине рождается анализ колебаний на поверхности Солнца, это вот наблюдение в линиях.
1: Это звуковые волны прямо сквозь, да, Солнце туда-сюда гуляют.
0: Ну да. И вроде бы, значит, вот сейчас, ну, это очень тонкие, я тут как раз не специалист, да, но я вижу и я восхищаюсь просто, как удается это делать. И, в общем, действительно, значит, дается прогноз, и группа пятен выползает вместе с поворачивающимся Солнцем на восточном лимбе, она появляется.
1: Надежнее было бы смотреть прямо.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Это 2 спутника, которые будут смотреть. Да. И поскольку было уже вот эти стерео, да, хотя бы повторить их было бы очень интересно. И, конечно, наша солнечная, вот, как сказать,
0: сеть,
1: по территории России, она была бы уникальной. То вообще не использовать вот эту вот протяженность страны по долготе, ну, странно. Тем более, что мы космонавтикой занимаемся, что для нас это актуально. А сейчас еще ведь экономика России движется на север.
0: Да.
1: А туда уходя, мы попадаем под не такую уж хорошую защиту от нашей магнитосферы.
0: Это правда, да.
1: И там, конечно, красивые полярные сияния, но еще и магнитные бури там более ощутимые.
0: Более того, кольцо полярных сияний, оно же постепенно перемещается, оно перемещается в сторону России.
1: Кольцо? Вот ты сказал кольцо.
0: Да, но потому что...
1: Не над полюсом полярные сияния?
0: Ну да, там так называемый авроральный овал, ага. Да, ну потому что, ну если бы у нас тут были картинки какие-то, вот, мы бы видели, как магнитные линии, они входят в тело Земли, ага. Да, и вот они образуют их основание, вот,
1: вокруг
0: своеобразное кольцо, да, охватывающее магнитный полюс Земли.
1: Такие картинки несложно достать.
0: Конечно, да. Они есть в интернете, это
1: мы
0: наши зрители, я думаю, легко найдут.
1: И что, магнитный полюс Земли к нам
0: медленно дрейфует.
1: Так. У нас будут красивые полярные сияния в
0: Боюсь,
1: городе?
0: Что да. И более того, вот та статистика, которая есть за последние годы, но мы сами видим, что мы полярные сияния видим все чаще на тех широтах, где их мы редко видели раньше.
1: Верно. Ну, недавно в Подмосковье я фотографировал. Ну, они бледненькие, но видно их, да. Даже городские огни их не портят. Так, значит, мы движемся, точнее, к нам движется красота, но и опасность заодно, да? Вопрос о космонавтах. Сейчас космонавты работают на Международной космической станции, она не очень далеко от экватора уходит. Правда, там есть неприятные области, Бразилии, аномалия бразильская.
0: Наклонение 51 там, и 70 градуса примерно. Дальше, чем широта Иркутска, моего родного, она не залетает.
1: Точно.
0: Да.
1: А в перспективе в России собираются построить, видимо, построят РОС, Российскую орбитальную станцию, которая будет иметь практически полярную орбиту, то есть время от времени будет над Северным и Южным полюсами пролетать. Это опаснее, чем на МКС работать.
0: Ну, более того, она будет пролетать 2 раза за 1.5 часа.
1: Ну да.
0: Через север, юг, север, юг, север, юг, да. Значит, насколько мне известно, да, тут я не эксперт все-таки, да, то есть я немножко другими вещами занимаюсь, но я слышал, что специалисты из Института медико-биологических проблем, они говорили, что общая доза радиации, которую будут получать космонавты на борту, она примерно на треть будет превышать то, что вот сейчас, например, они получают.
1: И они сейчас уже
0: как
1: почти...
0: с этим бороться?
1: Ну как?
0: Значит, элементарно.
1: Не сидеть там долго.
0: Вместо полугодовой вахты они будут там работать там по 4 месяца. Более того, значит, насколько я понимаю, Российская орбитальная станция будет значительную часть времени работать без космонавтов. То есть мы снова перейдем к... как бы режиму посещаемой станции. То есть вот непрерывное пребывание людей там, наверное, все-таки не будет.
1: А в общем, для наших лет, вот для нашей эпохи, я думаю, это оправдано. Техника работает надежно, спутники десятилетиями без человека работают. Если нужен ремонт, Ну, вот, телескоп Хаббл 30 с лишним лет работает, да? Были ремонтные экспедиции. Меняли оборудование, чинили что-то, там, солнечные батареи. И, кстати, они работали в повышенных условиях радиации, потому что высоко, 600 километров от Земли летали. Может быть, эта самая РОС, она будет, так сказать, принимать ремонтников или каких-то инженеров, наладили все и быстренько назад, да?
0: Что придумали в Китае? В Китае буквально вот в ближайшие, так сказать, месяцы должны запустить телескоп класса Хаббла с двухметровым зеркалом.
1: Оптический?
0: Оптический.
1: Я не слышал.
0: И более того, смотрите, значит, замечательная идея. Ведь для того, чтобы ремонтировать, проводить наладочные работы на Хаббле, запускали шаттл. Да, это безумно дорогая и сложная
1: тяжелейшая
0: операция.
1: Тяжелейшая машина.
0: Так вот, значит, китайский телескоп будет работать на той же орбите, на которой уже сейчас работает пилотируемая орбитальная станция Тяньгун.
1: Это около 400 километров, да. Не очень высоко.
0: И что же будет? Периодически они будут просто подгонять этот телескоп к станции, осуществлять, люди там будут, значит, делать то, что нужно сделать, отпихивать его, значит, он будет независимо летать. И не надо запускать никаких специальных, так сказать, пилотируемых миссий, да, для обслуживания вот этого телескопа.
1: Ну, красивая идея.
0: Красивая идея, красивая. Если это будет реализовано, надо пожелать, чтобы все получилось, да, вот так будет.
1: Ну, я вижу недостатки, конечно, это слишком низко, и еще атмосфера там чувствуется, и торможение будет заметное. И еще свечение атмосферы там,
0: ну,
1: заметно.
0: За все надо платить.
1: Да. Но зато, да, ремонт, пожалуйста. Ремонтники. Красиво.
0: Красиво.
1: Спасибо. Эта история уже стыкуется с не солнечной, а с настоящей звездной галактической астрономией.
0: Совершенно верно.
1: А космических телескопов много не бывает. И кто бы их ни запустил, пользоваться мы будем все вместе. Международное сообщество астрономов будет только благодарно. А мы благодарны за рассказ о Солнце. Это, по-моему, было очень поучительно. И, надеюсь, не последний раз. У меня еще столько вопросов осталось. Просто Солнце – это наше все. Это и жизнь, это и опасность, и просто интересная физика. Спасибо, Сергей.
0: Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Воротнички, открываем майндмэп и смотрим ваши идеи по развитию бизнеса. Так, запустить доставку, сделать рекламу, поднять зарплату Кириллу. Молодцы, 2 из 3 идей хорошие.
1: Правильно, босс, все-таки доставка лишняя.
0: Ты думаешь, Кирилл? Тогда у нас пока 1 идея, думаем еще.
2: Решайте важные задачи в МТС-линке. Лучшей платформе для бизнес-коммуникации с видеозвонками, онлайн-досками и чатами.
3: Давайте обсудим самую большую загадку последних лет в Солнечной системе. Казалось бы, в Солнечной системе, ну что можно...
4: Ну какие решать? Бывают загадки?
3: Ну, как Луна родилась, например, да?
4: Да? Да, это не последних лет, это важная загадка, но это не загадка да. последних лет.
3: А тут вот прилетело. Значит, в 2017 году телескопы-роботы, именно роботы, это важно. Они сегодня более глазастые, более шустрые, и астрономы живые за ними и успевают. Так вот, в 2017 году телескопы-роботы открыли странный объект. Да. Казалось, что это просто... И до сих пор на фотографиях это точка. Ничего мы про него, кроме того, что это точка, не знаем. Но эта точка летела как астероид. Ну, астероид – это астероид. Мы сегодня по 200-300 астероидов в сутки открываем. Мы, я имею в виду...
4: Ну, роботы, наши роботы.
3: Роботы, конечно, да. Всего мира. Но этот летел быстро. Сразу было понятно, что он летит невероятно быстро, и Солнце его не удержит.
4: И не в плоскости эклиптики.
3: Ну, бывают и кометы не в плоскости эклиптики. Плоскость эклиптики – это где все планеты движутся, да?
4: Да, примерно.
3: Например, кометы летают и вот так вот, угу. и вот так вот.
4: И это тоже вот
3: и
4: под
3: это
4: углом.
3: Тоже вот так. Но скорость, фантастическая скорость. Мы же знаем, первая космическая скорость – это когда ты по круговой орбите летаешь. Вторая космическая – это когда ты уже вырвался из гравитационных лап того тела, которое...
4: Тело, например, Земли. И полетел, да. например, к Марсу.
3: В Солнечной системе главный... так сказать, держатель, главный притягатель – это Солнце, конечно, да? И мы всегда можем сказать, так, если этот объект нам принадлежит, он не может двигаться со скоростью больше второй космической по отношению к Солнцу.
5: Для этого мы... засекли уже на входе в атмосферу? Или как?
3: Омуамуа.
5: А, мы про Омуамуа говорим.
3: Мы про Омуамуа пока говорим.
4: Нет, слава богу, до входа в атмосферу Омуамуа дело не дошло. Причем не дошло сильно.
3: Понятно, к сожалению, не дошло.
4: Это значит... Ой, к сожалению. Послушай, во-первых, это значит, что нужно было оценить расстояние до Солнца.
3: Конечно, да.
4: Потом нужно было понять, какая орбита. Для этого нужно сделать несколько измерений. А дальше... Три, хотя бы три. А дальше, спасибо Ньютону и всем остальным, закон тяготения обратных квадратов у нас... Или, если вот только Солнце и это тело, у нас или эллипсы, если тело захвачено Солнцем, или гиперболы. Замечательные гиперболы, если он пришел издалека, и в таком случае обязательно уйдет вдалеко, хотя Солнце изменит направление
3: так
4: его траектории.
3: Так оно и произошло.
5: Причем... А потом Муамуа оказалось не эллипс, не гипербола.
4: Минуточку.
5: И не парабола.
4: Минуточку.
5: А у нее дополнительное ускорение.
3: Но об этом мы еще подойдем. Это еще бабушка надвое сказала.
5: И там прямо хорошо видно.
3: Об этом мы поговорим. Значит так, осень 2017 года. Телескоп, робот, стоящий на Гавайских островах. Это важно. Гавайи сегодня одно из 2 лучших мест в мире для наблюдения неба. Там безупречная атмосфера. Он заметил этот объект. Сразу же стали рассчитывать, по какой орбите он движется. Не получается орбита. Все 1,5 миллиона астероидов и комет, которые мы открыли на сегодня, они движутся по эллиптическим орбитам. Очень вытянутым, не очень вытянутым, но эллиптическим. Солнце их держит, они наши, они навсегда наши. Этот летел по гиперболе.
4: Метод ведь наверняка был заточен под выяснение сразу, по 3 точкам, сразу параметров эллипса.
3: Конечно.
4: А тут не сходилось, тут не было решения из этих точек. Ну, как приятно должны были себя чувствовать люди, которые вдруг поняли, мамочки, это же не эллипс, это тогда гипербола.
3: Те, кто изучают кометы, готовы к тому.
4: Готовы.
3: Да, они готовы. И вот почему. Когда комета прилетает издалека, ее притягивает не только Солнце, но и вся совокупность планет, планеты, астероиды, все, что рядом с Солнцем. А комета прилетает издалека, и она чувствует притяжение больше, чем к Солнцу. И она, летя по эллипсу и протыкая одну за другой орбиты планет, приближаясь к Солнцу, переходит уже на гиперболу.
4: То есть, по-нашему говоря, гравитационные прощу маленькую им планету делают,
3: в общем, да.
4: комете. Могут сделать.
3: Это такая гипербола, которая практически парабола. Ну, да. Чуть-чуть там больше. Вот.
4: Параболу я просто поясню. Это ровно тонкий момент, пограничное это состояние конечно. Между эллипсом и гиперболой. Это эллипс, который только-только раскрылся.
3: Ну да, по эллипсу можно летать вечно, а по гиперболе только один раз. Прилетел и улетел. А параболы – это вот граница между ними. Так вот, кометы иногда прилетают рядом с Солнцем, двигаясь, по гиперболе. Угу. Но это такая вот гипербола чуть-чуть. Угу. И мы к этому привыкли, и по трем точкам – три наблюдения за небесным телом сразу дают нам параметр. Но тут высчитали эксцентриситет. Эксцентриситет – это степень вытянутости эллипса. И он оказался больше единицы.
4: Это значит, что это не эллипс.
3: Уже единица – это парабола. Да. А больше единицы – это гипербола. Но если чуть-чуть больше единицы, не страшно. Она потом снова превратится в эллиптическую орбиту. А тут, по-моему, 1,2 – это такая гипербола, по которой только один раз можно пролететь через Солнечную систему.
4: Знаешь, я чтобы к этому добавил, к твоему рассказу, в качестве пояснения, с каким драматизмом, как быстро все это развивались события? Это вопрос был месяца, дней, месяцев или нескольких месяцев?
3: Дни, буквально дни, когда люди встали на уши, когда все кинулись пересчитывать, пересматривать, все большие телескопы мира буквально за несколько часов развернулись, потому что в течение нескольких недель мы его потеряли.
4: А, то есть все закончилось через пару месяцев?
3: Давно закончилось.
5: Не несколько месяцев. Что-то я читал, что месяца 4 его видели.
4: С ноября по февраль?
5: На 3 астрономических.
3: Давай на 3 в начале 18 года мы его... А, ну да.
5: Несколько там месяцев. Там же уже пролетел 17 октября,
4: правильно? Да. С октября, где-то в середине октября, ноябрь, декабрь и февраль. И где-то к концу января или февраля мы его точно потеряли. У меня цифра была 4
3: месяца. Ну, вот так и наверное, 4 месяца, да. Не недели, а месяца, да. И потом он так быстро улетел, что уже скрылся из глаз даже у самых мощных телескопов. Но за это время довольно точно проследили его орбиту, смотрели и космические телескопы на него, Спицер смотрел, и Хаббл смотрел, и наземные. В общем, материала очень много, и поэтому материалы стали работать. Откуда он прилетел? Как он двигался в Солнечной системе? И куда он улетит? Это же впервые в истории науки мы получили подарок из какой-то неведомой...
4: Из галактики. Ну, мы только им не воспользовались. Идея, ну,
5: почему?
4: Подожди, классно было бы его, скажи, классно было бы, в принципе, классно его препарировать, чтобы узнать состав того, что прилетает вообще
3: не Солнечной системы. Для этого надо было подлететь к нему.
5: На какую-то... Но тут есть еще дополнительные причины многочисленные, почему особенно интересно его препарировать.
3: Да. А препарировать вы что имеете в виду?
5: Ну, посмотреть на него, прямо вблизи вот, хотя бы.
4: Послать робота не в смысле телескопа, а в смысле на космическом корабле.
3: А знаете, с какой скоростью он летел? Когда он пролетал мимо Солнца, у него скорость была 90 километров в секунду.
5: Ну, это около Солнца, это гравитационная яма.
3: Но нет таких ракет. Ну, рядом с Землей там 68, по-моему, километров в секунду у него было. Но это фантастическая скорость.
5: Ну, не асимптотическая скорость 25 километров в секунду.
3: Да, а теперь он уже медленно...
4: Асимптотическая – это значит, что когда притяжение Солнца подавит его скорость настолько, насколько возможно, да, он все равно будет удаляться вот с этой скоростью от нас, от
3: Солнечной системы. 25 километров примерно. Да, все равно не
4: в секунду.
3: Или догнать. А может догнать? Вообще были мысли, а давайте сделаем какой-то супербыстрый аппарат, но в космонавтике это же долго.
4: Долго.
5: Вообще, на самом деле, про это очень много написано.
3: Деньги найти надо.
5: Вот есть такой проект «Лира» называется.
3: Да. И как он выглядел?
5: Проект «Лира», по этому проекту «Лира» написано уже, вот я насчитал 8 статей. Первая была написана в 2017 году, значит, вон даже еще не до конца улететь успел. А последнее в 23-м.
4: Слушай, я бы рассердился на этих людей. Безответственные люди. Ну, зачем они это делают? Ну, они предлагают сесть на что? На метлу и догнать?
5: Это вполне возможно сделать с помощью вот тяжелых носителей типа Falcon Heavy с использованием гравитационных маневров
3: пассивных.
5: Самый обычный с помощью гравитационных маневров активных, вот как-то он там называется.
4: Маневр Оберта. Оберта.
3: Маневр Оберта. Упасть к Солнцу.
4: Поддать газку в тот момент, когда проходишь мимо планеты.
3: Вот это красиво, да.
5: Получается, значит, в сухом осадке так, что, значит, там вот в этих 8 статьях там рассмотрено 8 разных сценариев. Да. И, кстати, не только вот эти вот 80 статей про Лиры написаны, есть еще другие статьи.
3: А почему Лира, кстати?
5: Откуда? По-моему, он из Лиры прилетел.
3: Со стороны созвездия Лира.
5: Мне кажется, что да.
3: Слушайте, а там же Вега? Это одна из самых близких к нам
4: интересных. И самая яркая звезда на небе, и вообще это красиво.
3: А может, это не случайность?
5: Не знаю. В общем, короче, там получается так, что в разных сценариях можно догнать где-то там от 25 до 40 лет, можно догонять с помощью нормального там Falcon Heavy и гравитационных маневров разного типа. Одна есть неприятность, что когда мы догоним, мы там, в зависимости от сценария, пролетим мимо нее со скоростью от 18 до 30 км в секунду.
3: А, не тормозить. Ее. Надо же лететь быстрее, чем он, да?
5: Вот затормозить – это чудовищное дополнительное.
4: Торможение в космосе – это абсолютная беда. Мы тут с тобой как-то рассуждали, что когда корабль возвращается от Луны, он исчерпал все, что можно, и для него единственный способ затормозить – это в атмосферу. Да когда ты его просто с орбиты сходишь, ты чуть-чуть тормозишь, совсем чуть-чуть, на 200 метров в секунду, а потом атмосфера все делает. А там чистый космос. А прямо надо. Ты пролетишь мимо и ничего не поделаешь. И ничего не сделаешь.
5: Вот нужно успеть снять ее. То есть это будет одна попытка. Если что? Ты не попадешь. Вот если ты ее догнал, да. Ну, немножко промахнулся там по расстоянию на километр туда-сюда.
3: Ну, мы не умеем промахиваться в космосе. Слушайте, недавно по астероиду ударили, не промахнулись. Так надо было посылать.
5: Миссия должна быть полным роботом.
3: Полным роботом.
4: У нас сейчас интересно. Потому что на таком расстоянии мы ничего не будем успевать давать сигнал.
5: Да, это
4: там
5: будет
4: три часа будет свет идти.
5: Это примерно не три, это будет сутки. Это три, примерно 100 астрономических единиц будет расстояние.
4: О, так он будет сравним с тем, чуть меньше, докуда сейчас Voyager ушел.
5: Да, примерно там.
4: Ну, те же, Voyager сколько там, 50 лет, 40 лет, те же 30 лет.
3: Развернуть
4: топливо. Нет, доставить на него топливо, заменить ему двигатели, заменить ему прошивку компьютерную и развернуть.
3: Прошивку легко, вот двигатели. Слушайте, а недавно же исследовали ядро кометы. Каким образом? Подлетает космический аппарат, а на нем еще ударник. Оба они промчались мимо этого ядра кометы, но промчавшись, выпустили ударник, он стукнул по ядру, взрыв произошел, и вот оно, препарация-то.
4: Препарация? Да. А вот почему тебе слово «препарировать» понравилось. Я бы случайно
3: разодрать его и посмотреть, что внутри.
5: Тут, по-моему, вот что.
4: Вот там чуваки, удивятся, которые там внутри
5: вот
4: сидят.
5: Да. Смотри, когда мы летим к какому-то местному астероиду, мы его видим.
3: Видим.
5: А у Маума сейчас уже не видно.
3: Уже не видим, да.
5: Вот, поэтому мы можем опираться только на данные расчетов вот эти вот самые четырехмесячных.
3: А куда он свернет?
5: Которые еще отягощены дополнительным фактором.
4: Который ты принес с собой, эти факторы.
5: Вот этот фактор. Дополнительное ускорение.
4: Да. Просто сейчас еще раз, просто чтобы с этим закончить. Ты, конечно, меня расстроил этой глубокой вещью, что в космосе, чтобы догнать его, нам нужно лететь очень, очень быстро, ну, а затормозить невозможно. В результате мы волей-неволей пролетим мимо него очень быстро.
5: Ну, возможно, но нужны уже не химические ракеты.
4: Ну, да. Нельзя столько топлива привезти. Да, мы не можем разогнать столько топлива, чтобы его хватило еще и на торможение, потому что это то же самое, что набор той же самой скорости.
5: Вот с моей точки зрения можно было бы затормозить, но нужно использовать тогда электрореактивный ядерный двигатель на ядерном реакторе. Вот
3: такого нет еще, такого нет.
5: Как это нет?
3: Пока будет, он полетит уже.
5: Ну, он фактически
3: на этом ума.
4: Нет, подожди, просто мы точно знаем, подожди, да, плохо, что он улетит далеко, плохо, что через 40 лет, но мы, по крайней мере, знаем, куда лететь. Вот в чем дело, что мы точно знаем, что вот был такой чувак, мы его засекли.
5: Так, приблизительно точно.
4: Да. Вот. Ну, мы знаем, что он есть, что он был.
5: То есть его нужно будет лететь, его нужно будет увидеть.
4: И достраивать.
5: Увидеть, да, скорректировать траекторию, а увидеть там же, он будет далеко, солнце светит слабо, там темновато уже.
4: Там сильно темновато.
5: Да.
4: Ну, в общем, давай...
5: Проблемы есть. Наверное, какие-то инфракрасные
4: дожди. Нет, слушай, если бы это было не так, то было бы не 8 статей, а 88 на эту тему. Но, в общем, стало ясно, что...
5: У Оумуамуа сейчас написано 167 статей.
4: Ой, я в два раза ошибся. Я ровно в два раза.
5: То есть сейчас можно констатировать возникновение
3: новой науки. И одна книга.
5: Книга.
3: Вот книга, написанная прямо про него. Он даже на обложке тут
4: изображен. Покажи.
3: Посмотри.
4: Так, значит, во-первых, что я вижу? Я вижу изображение Оумуамуа на обложке, которое все показывают. Вы мне сейчас оба сказали, что... или ты сказал, что это точка.
3: Это художник.
4: А, нет, все... Подожди. Все говорили, что у него есть вот такие... Изображения нету. Но каким-то образом... Поправьте меня, узнали, что у него один из размеров сильно больше, чем два других.
5: Это делается не очень просто, это делается очень сложно. Есть статьи, которые между собой как бы конфликтуют по поводу того, чего у него, какая
3: форма. Но никто не сомневается, что это не мячик. Это не мячик,
4: это он не круглый.
5: Делается это следующим образом.
4: Да, как?
5: Значит, это следят за его светимостью. Вот, она меняется во времени за яркость.
4: Отраженным, да. В отраженном, да. Естественно, свете.
5: Да, раскладывает в ряд, ну, на компоненты Фурье частотные. Вот, оказывается, что там очень приличная путаница этих компонент. Вот, и по степени этой путаницы восстанавливают его форму. Вот, и оказывается, на самом деле, что вот эта вот форма тоже, это так, а это один на 90%.
3: Сравните, друзья, вот, похож, похожа, да, форма.
4: Подожди, ты что принес? ОМО, имитация ОМО, модель чего?
3: Ну, в общем, объясню. Как они, они астрономы, да, поняли, что он вот такой, да, не круглый, а именно вытянутый. Да. Когда он летит и кувыркается, а он, как выяснилось, кувыркался.
5: Да, например, несколько осей
3: периодом в 8 часов он вот такие вот пируэты делал. Мы видим то его тонкую часть, и от нее мало света отражает солнечного, то в длину, и от нее много. И вот эти переменная яркость подсказала нам примерно, какая у него форма.
4: Слушай, пример. Это вообще, с одной стороны, это звучит как совершенно гениально, а с другой стороны, просто посвяти меня, это ад-хок придумали или часто так делали?
3: Нет, у астрономов
4: давно, это, конечно. Давно. Нет, ну, подожди, а что у тебя еще кувыркается? На чем ты еще тренировался?
3: Все астероиды кувыркаются.
4: И для них это все делают?
3: Для них это отработанная методика.
4: Отработанная методика.
3: Конечно, да. Но ни одного такого астероида у нас нет. Есть чуть более вытянутые, чуть менее. На мяч регби похоже, на огурец, но чтобы вот сигар.
4: А, ну, то есть, все-таки. То есть, подожди, я хочу все-таки себя немножко себя утешить. Да, видели, вот буквально телескопы видели точку.
3: Точка.
4: Но удивительным образом анализу изменения отраженного света... Да. Разлагай, применяя к ней нужную математику, ты понимаешь, какая форма, и она действительно удлиненная сильно.
3: Либо уплощенная, правильно? Ну, есть варианты.
5: Ну, вот одной статьи, которую я помню, там вероятность 10%, что она блин, и 90%, что она сигара.
3: Вот смотри, вот блин. Ты видишь его в торец, да, или видишь плоскость.
4: Ну да, она большая разница.
3: Есть разница, да?
4: Да, конечно.
3: Вот то же самое.
5: То есть это математически очень сложная задача, на самом деле. Там существуют некоторые противоречия между разными статьями, но вот они противоречия такие количественные в числах. Угу. Но смысл одинаковый. Это либо блин с не очень большой вероятностью, либо с большой вероятностью такой
3: огурец. Друзья, но я вам очень советую эту книгу. Это переведенная на русский язык, очень свежая книга, написанная на английском.
4: Скажи, кто написал.
3: Это американский астрофизик. Физик Авилёп, он в Гарварде работает, он заведует отделением астрофизики, то есть вполне квалифицированный человек. Но его эта вещь увлекла, потому что это первый вестник издалека. Я прав в переводе на «Оумуамуа»? Это на гавайском языке первый вестник издалека. Ну, так оно и оказалось.
4: Так и оказалось.
3: Первый, да? Вот. И он увлекся. Это, и мы еще поговорим о том, как он... поиски организовал.
4: И специалист по гавайскому языку работу получили дополнительно.
3: Да.
4: Дополнительный грант.
3: Друзья, в этом году День космонавтики мы решили отметить особенным образом.
6: Да, дорогие друзья, 12 апреля Вселенная Плюс расширится и впервые пройдет в живом формате со зрителями.
3: К нам придет гость, которого вы чаще всего просите в комментариях. Физик Борис Штерн.
6: Мы все вместе обсудим планеты, на которых, возможно, смогут жить люди. Как эти планеты исследовать и как нам до них добраться?
3: В общем, все вместе переезжаем в космос.
6: Мы собираемся в Москве 12 апреля в киноконцертном комплексе «Эльдар». Не упустите уникальную возможность побывать на Вселенной Плюс вживую.
3: Приходите сами и подарите билет тому, кто искренне увлечен космосом.
6: И вполне стоит поторопиться. Билетов не так много. Купить их лучше прямо сейчас, например, по ссылке в описании.
4: Итак, он интересен удивительным образом не только тем, что он первый, и не только тем, что он действительно внегалактический, а тем, что у него еще форма очень странная.
3: Внесолнечный.
4: Это прям... внесолнечный. Он как раз галактический.
3: Галактический.
4: То есть откуда-то из другого места нашей галактики. Внесолнечная система.
3: А вдруг он внегалактический?
4: Со скоростью?
5: Не похоже.
3: А как проверить это? А проверить довольно легко. Когда он приближался к Солнечной системе, его скорость была около 30 километров в секунду. Это типичная скорость хаотического движения звезд относительно друг друга в окрестностях Солнца.
4: Даже чуть меньше того, меньше, как звезды
3: спасают. Если бы он влетал к нам, например, со стороны там, туманности Андромеды, он бы мимо нас подлетал со скоростью примерно 400 километров.
4: 10 раз разница. Да. Ну,
3: а вот да, это вот такая медленная, это примерно вот так, как мы идем по улице, один чуть быстрее, да. другой чуть медленнее, вот это вот хаотическое наше.
4: А если мы все были марафонцами, то другое дело. То
3: один
4: дело.
3: Бы пробежал то, мимо
4: да, нас. Марафонец да. при этом,
3: так что он галактический,
4: дело. Галактический,
3: но не солнечный.
4: И плюс к этому, хорошо, это мы усвоили, и плюс к этому у него, о чудо, вообще непонятная форма. Ваше объяснение, друзья.
5: Это не единственный плюс, потому что там еще один плюс.
4: Еще.
3: Какой?
5: Дополнительное ускорение.
3: Ты имеешь в виду, когда он улетал от Солнца, да. он набирал скорость?
5: Он, да, но вот там было негравитационное ускорение.
3: Но это можно как-то объяснить?
5: Можно.
3: Ну, по-моему, у каждой
5: кометы... Но трудно.
3: Слушай, у каждой кометы бывает такая история.
5: Ну, вот давайте, как, то, что я увидел, как эта история развивалась. Значит, в 2018 году не где-нибудь, а в журнале Nature вышла статья, в которой впервые была опубликована про то, что значит, там есть дополнительное ускорение, которое было установлено, но для тех, кто понимает, со статистической надежностью 30 стандартных отклонений. Ну,
3: то есть абсолютно надежно.
5: Да, абсолютно надежно.
3: А что значит дополнительное? Дополнительное к чему? К обычной гравитации.
5: К обычной да? гравитации.
3: То есть, если бы только Солнце его притягивало, и там.
4: Не-не, ближайшие... не только Солнце. Ну, Солнце гипербола. Солнце гипербола портится, ну, не знаю, 8 планет и десятка-полтора астероидов.
5: Солнце плюс да? возмущение.
4: Что мы учитываем? Возмущение да. это Юпитер, тут Юпитер. Тут Земля далеко, но в принципе можно учесть. Нет, я не знаю, с какой точностью это
3: учитывается. В этих расчетах учитываются все планеты и все астероиды.
4: Ну, нет, ну десятка, полтора, нет, два учитываются.
3: Там нужна хорошая статью. Точность, да. Все, буквально все, потому что 1,5 миллиона астероидов заполняют кольцо между орбитами Марса и Юпитера. Это кольцо в целом.
4: Кольцо ты можешь только интегрально посчитать. Ты не можешь в компьютер запихать.
3: Нет, нет, именно интегральность.
4: Средняя плотность
3: вещества. Вот эта баранка, заполненная астероидами, она целиком.
4: Хорошо, ну и есть крупные, там Церера какая-нибудь.
3: И отдельно там, крупные, конечно, да.
4: И так далее.
3: Это хорошая, хорошая небесная механика.
4: Итак, тогда у нас гипербола с такими легкими вариациями. Тут в одну сторону чуть потянуло, слегка, да, это же какие-то доли процента в его скорости.
3: Я скажу, какое дополнительное ускорение.
4: Ускорение.
3: Ускорение на фоне обычного гравитационного. Несколько мили, как это, 10⁻⁶ метра. Микрометров в секунду за секунду. Несколько микрометров.
5: 4 на 10 минус даже.
4: Но я думаю, что поскольку, оно, поскольку он далеко от Солнца, у него это речь идет, внимание, не о скорости, а об ускорении. Конечно. Я, прости, сходу вы ничего не считай. Он все-таки довольно далеко, да, это все происходило?
5: Нет, ну,
3: примерно в районе Солнца.
5: Вот его промерили до 3 астрономических.
4: До 3 астрономических. Да. Но все-таки, вот ускорение, например, у нас здесь, по-моему, Земли к Солнцу, это 6 миллиметров в секунду за секунду. Там оно поменьше. И в результате это, я думаю, какие-то там сотые доли процента,
3: да,
4: то,
3: да.
4: что ты назвал.
5: Да, от его, и причем это ускорение не постоянно, оно еще было промерено, что оно падает само обратно пропорционально квадрату расстояния до Солнца.
4: А, вот сейчас, вот это очень важно. Это итак, важно. Итак, у нас есть то, что делает гравитация, в первую очередь Солнце, плюс все остальное. Угу. И дальше мы внимательно смотрим за орбитой и видим, что кто-то, как будто, чтобы он летел именно вот по такой орбите, как мы пронаблюдали, кто-то должен его чуть-чуть подталкивать. Я не знаю, ты мне скажешь, периодами или все время сжать.
5: Нет, все время.
4: Все время.
5: Ну, вот там такая была история. Вот в этой самой первой статье, где эти 30 стандартных отклонений были, значит, обнародованы, там было названо 7 возможных причин, и про них, про все 7 было написано, что они не работают. При этом, значит, вот, там 6 были совсем экзотические, но одна из них, она как бы потом выпала в сухой осадок и обсуждалась дальше. Значит, в числе прочего было световое давление,
4: ну, да.
5: которое обратно пропорционально квадрату расстояния до Солнца, правильно?
4: Да, это то, что ты сказал, что вот это дополнительное подталкивание, как оказалось, обратно пропорционально, хотя его так коротко мерили, что я не знаю, с какой достоверностью, ну, 4 месяца, там, 3,
3: но
4: с какой достоверностью
3: это прочел.
4: Большой достоверностью.
3: От половины астрономической единицы до 3.
5: Это очень большой кусок.
4: Это потому, что он за это время, он быстро
3: шпарил. Очень быстро летел.
4: Да.
5: Вот. Вот в этой статье не была названа еще одна потенциальная причина. Это, значит, дегазация поверхности. Это как у обычных
3: комет. Она не была названа?
5: Не была.
3: Странно, потому что у комет именно этот эффект меняет орбиту.
5: Так понятно, почему не была.
3: Почему?
5: Потому что никаких следов хвоста нету.
3: Давай напомним. Значит, комета летит так, как должен булыжник лететь. Но почти всегда меняет свою траекторию, потому что, подлетая к Солнцу, она нагревается. Это вот здоровенная глыба льда. Нагревается, и с нее начинает оттекать газ.
4: Она делается сама себе маленьким реактивным
3: маленькие
4: двигателем.
3: Маленькие ракеты, но неправильной ракетой.
4: А, такой, окей.
3: То здесь нагреется, то тут нагреется.
5: А в среднем в одну сторону.
3: Да,
4: а, в среднем в одну сторону.
3: Выбросы газовых фонтанов, они действуют то туда, то сюда, и комета начинает вот так вилять. Поэтому траектория меняется, но главное, мы видим эти выбросы. Мы этот газ, хвост не что иное, как вот эти газовые выбросы. Тут хвоста действительно не было, не было видно.
5: Вот, а потом, значит, просто началась совсем детективная история. Уже вот никто иной, как Авилёп, автором которого я забыл сейчас, как зовут.
3: Я тоже.
5: В 18 году они издали статью, значит, в которой рассмотрели вот самые первые, которые было признано ранее невозможным, объяснение за счет светового давления. Они рассчитали очень простую вещь, что для того, чтобы получить то ускорение, которое наблюдается, значит, поверхностная плотность этого объекта в граммах на квадратный сантиметр, да, вот если так спроецировать на плотность, на плоскость, перпендикулярное направление движения, должна быть 1/10 грамма на квадратный сантиметр.
4: То есть он должен себе, быть легкий, но большой. Давай себе представим, большой, что у нас 1/10 грамма на квадратный сантиметр. Целлофановая пленка, бумага?
5: Да нет, это
4: бумага,
5: фольга, алюминиевая.
4: Фольга алюминиевая.
5: Да, такая довольно толстая.
3: Плотная фольга.
5: Плотная фольга, да, или совсем плотный полиэтилен.
3: Кордон какой-нибудь,
5: да,
3: кордон.
5: Вот.
3: Кордонная стерва, нормально. Кордонная
5: стерва. Вот. Потом в 19 году вот один автор, который я сейчас тоже, к сожалению, фамилию вспомнить не могу, сразу две статьи написал про отгаживание. Вот. Она, он там был просто последовательно, точнее, результатов. У него был результат такой. Значит, не видно, что что-то как-то у него... какая-то дегазация поверхности происходит, значит, можно установить верхние пределы на эту дегазацию, и по этим верхним пределам можно установить верхнюю границу на плотность объекта. Значит, получилось 1/1000 грамма на кубический сантиметр.
3: А, подожди, даже если он был бы твердый, все равно с твердой поверхности газ должен был бы уходить? Ну, я правильно понимаю?
5: Да, конечно.
3: А почему?
5: Ну, если там есть какая-то сорбированная пленка газа, что бы ехать? Ну, вот, ну... А потом...
4: Нет, я понял, сейчас просто немножко другой аргумент. Сейчас аргумент такой, что раз мы не видим этого факела, как ты называешь?
3: Вот, ну,
4: хвоста. Не видим. То, может быть, он есть, но мы его не видим. Значит, он довольно маленький. А чтобы таким маленьким хвостом сообщить то ускорение, которое мы померили, пленка он должен быть тоже. Даже не пленка, а он, ты говоришь, объемно должен быть фантастический ли? Фантастический,
5: ну,
4: легкий.
5: Да, какой-то, я не знаю,
4: полый.
5: На что
4: полый?
5: А
4: на
5: полый.
4: Что? Еще раз скажи, сколько?
5: 1/1000.
4: Чего? На кубический?
5: Грамма на кубический сантиметр.
3: Да, друзья, ладно. Я знаю, из чего был сделан Оумуамуа.
4: Давай, давай.
3: Держите, вот из этого вещества. Знаете, что это такое? Попробуйте.
4: Ух ты, оно ничего не весит.
3: Ничего
4: не весит. Нет, оно не весит ничего.
3: Попробуй.
4: Ничего.
3: Знаете,
4: как будто воздух в руках, как будто твердый воздух в руках
5: делает.
4: Да, нет, оно совершенно...
5: Психологический обман, я ожидаю что-то такое...
3: Рука подпрыгивает.
5: Рука подпрыгивает.
4: Слушай, это ощущение, что держишь, очень странное ощущение, держишь в руке, ну, твердый воздух.
3: Это очень, это реально твердый газ.
4: Окей.
3: Это называется, ну, во-первых, как это делается. Это стекло, вспененное аргоном. Мелко вспененная, вот тут на самом деле миллиарды мелких пузырьков аргона в стеклянной упаковке, в матрице. Не плоскости из стекла, а матрица, которая держит много пузырьков. Аэрогель. Ну, на гель он не очень похож, правда, он довольно, ну, он твердый, правда, немножко хрупкий.
5: Но он на самом деле гель.
3: Но он на самом деле гель по структуре. Это полезное вещество, его в ядерной физике используют, и мы, астрономы, его используем, когда нам надо поймать мелкие космические частицы, летящие с большой скоростью. Попробуй на их пути поставить твердую преграду, ловушку. Ну, частица там 10 км в секунду ударяется и испаряется, нет ее. А поставь вот это на пути маленькой частицы, частица залетит туда, и будет тормозиться медленно, ну, как на протяжении нескольких сантиметров, да, затормозится, остановится и не испарится, потому что путь был долгий, она тепло отдает. И вот именно таким аэрогелем поймали несколько десятков частиц, летящих от кометы, и впервые привезли их на Землю. Аэрогель был вот отправлен туда.
4: Это как, оттуда, это как оттуда взял, теперь им нечем ловить космические частицы после
3: те
4: того, как ты взял этот
3: аэрогель. Те уже поймали, они уже
5: у них еще есть.
3: Но мы же про Муамуа. Так вот, в принципе, он может быть легкий, но большой.
5: Может.
3: А, кстати, какой размер у него предполагался?
5: Ну, а там зависит от альбедо, от отражающей способности поверхности, она точно неизвестна, получается от 300 до 600 метров.
3: Давай попробуем объяснить. Альбедо. Альбедо – это коэффициент отражения света, да? Вот. Большое альбедо у этой поверхности?
4: Маленькое, черное.
3: То есть издалека он не будет казаться нам ярким, даже если осветить его прожектором, потому что ничего не отражает света. Маленькое. А вот у этого стола альбедо, наверное, побольше, да?
5: Большое.
3: Он яркий, потому что весь свет отражает.
4: А если бы стол был черным, а это был белый, то у него, несмотря на то, что он маленький, у него альбедо было бы больше, чем у черного стола.
3: Значит, степень белизны, да, альбедо. Так вот, мы не знаем, какое альбедо было у Муамуа.
5: Поэтому все эти оценки плотности, они, естественно, с точностью до коэффициента тройка получаются.
3: Предполагаем, 10%, вот обычно, поверхность планет, поверхность астероидов, ну, примерно от 20 до 5% берем среднее 10, и тогда какой размер получаем, вот этот вот самый вот Муамуа, какого он был размера? Значит, при разных предположениях относительно альбедо он был, ну, от 150 до 500 или 600 метров в длину.
5: Сильно болтается.
3: И несколько десятков метров в ширину, да? Но все равно невероятная форма. Кстати, если вам нравится этот канал, не забудьте подписаться.
6: И поставьте лайк. Тогда этот выпуск увидит больше людей. Большое спасибо.
5: Потом эта детективная история, она имела продолжение.
3: А в чем детектив?
5: Ну, детектив, что какая причина ускорения?
3: Именно ускорение.
5: Потому что вот из этих двух причин, значит, давление света и дегазация поверхности, сейчас постепенно начинают отдавать предпочтение именно давлению света. Почему? Потому что...
4: Направление ускорения?
5: Нет, не из-за этого.
3: Направление там точно от Солнца было.
5: Это среднее Солнце. Направление от Солнца. Там, скажешь, нет, там другая проблема есть. Вот этот объект у нас, он очень длинный, и вряд ли у него поверхность совершенно однородная. И вот он в разных местах будет газить по-разному. И то, что он газит по-разному, должно менять характер его вращения.
3: Кувыркание.
5: А он не меняется.
4: Он не меняется.
6: Ух ты, красиво.
5: Красиво,
6: да.
5: То есть остается практически одна причина сейчас.
3: Вот дай угадаю. Это космический корабль, который вообще сам включил свой реактивный двигатель.
4: Но тогда двигатель ты включишь вдоль траектории, а не радиально.
3: Нет, он же болтался, и я знаю почему. И мы знаем, почему любой космический аппарат крутится, чтобы равномерно нагреваться солнечными лучами. А он пролетал
4: спокойно. Барбекю вращения.
3: Именно.
4: На Аполлоне.
3: Он пролетал очень близко от Солнца. Он прилетел внутри орбиты Меркурия.
5: Да.
3: Друзья, там
5: 0,2 астрономические единицы, по-моему. Жара.
3: И он это сделал специально, чтобы подзарядить свои аккумуляторы панелями солнечных батарей. Но на всякий случай он вращался, чтобы равномерно нагревать все корабли. Все. Даже когда летели к Луне Аполлоны, они тоже
4: Барбекю-ролл. Они раз в 15 минут они делали полный оборот, чтобы солнце освещало разные борта.
5: Это я не слышал.
3: Эту идею оставили в стороне, а большинство моих коллег уверены, что это космический аппарат разумно.
5: Нет, для космического аппарата он слишком пустой. 0,1 грамма.
3: Любой космический аппарат
5: пустой. 0,1 грамма на квадратный сантиметр он не тянет на космический аппарат.
4: А мы вычислили плотность, не предполагая, что он космический аппарат, а наоборот, предполагая, что это железка. Железка, которая должна быть очень легким камнем.
3: Он включил двигатель.
5: То есть он этими двигателями тогда компенсирует.
4: Нет, друзья мои, двигатели ты будешь включать вдоль своего траектории движения. Никто никогда не прицеливается двигателем ППР. Даже когда тебе нужно изменить орбиту.
3: Он летел по гиперболе, а гипербола практически по радиусу уходит от Солнца.
4: Да. И, кстати, мы смотрели ему вслед. Мы тоже видели его более-менее вот так вот ему вслед.
3: Я даже знаю, какие двигатели на нем были, ионные. Если бы были химические, там бы, конечно, хвост был еще тот, как у любой ракеты, да? Ионный ракетный двигатель, он почти выхлопа от себя не оставляет.
5: Ионные двигатели так бы себя и вели.
4: Я протестую, потому что мы с тобой знаем, что от звезды до звезды на ионном двигателе не улетишь. И до такой скорости не разгонишься. Поэтому это должен быть только какой-то...
3: атомный.
5: У меня такое все-таки ощущение, что это не космический был настоящий аппарат, а, по-моему, это кусок космического мусора. Вот это очень похоже. Вот смотрите, какая у нее скорость. У нее скорость – это как раз ровно пекулярная скорость звезд.
3: Случайная, да?
4: Вот
3: да,
4: это хаотическая скорость.
5: Это похоже на то, что он просто летал по орбите вокруг своей звезды, но там в случае каких-то, из-за каких-то гравитационных возмущений отвалился.
3: Потихоньку ушел, да?
5: И пошел на обычной звездной скорости блуждать по галактике.
3: Ну,
5: это объясняет его скорость.
3: Друзья, археологи занимаются только мусором из прошлого, да. Правильно? Они же раскапывают вот разные...
5: Ну, если есть мусор, значит, было кому
4: нет, на мусоре. Нет, мусора мы... Давай, определи
3: так мусор. У нас космический
4: мусор археолог. Мусор определи. Просто астероид из какой-то планеты. Со странной плотностью.
5: А, нет. У него очень необычный
4: свойство. То есть мусор, в смысле, в нашем понимании, вот, мусор. С моей точки зрения... Консервная банка выброшенная, да?
5: Мне даже кажется, вот на что это больше похоже.
4: Банка из-под пива. Банка из-под космического пива. Вот почему пустой, вот почему вытянутый, вот почему длинный.
5: Смотрите, на что это очень похоже.
4: И остатки пива. И солнце его нагревает, выходят остатки пива.
5: Смотрите, на что это похоже. Практически все наши космические аппараты для теплозащиты, всякая термоизоляция, используют обычную алюминиевую фольгу, а не обкрученные ей.
3: На вакуумную изоляцию, да.
5: Вот это очень похоже.
4: Ее какой-то там добавляют, то, что и красноватый оттенок там золотистый
3: придает. Иногда позолоченный.
4: Да, а это не за позолот, это какая-то дополнительная хрень.
5: Ну, вот это похоже на кусок такой фольги по всем параметрам абсолютно.
3: Так что же мы за ним гонимся?
4: Как это? Это его сорвало?
5: Ну, какая-то развалилась астроинженерная конструкция там миллион лет назад или там...
4: О чем мы сидим, не нервничаем?
5: Так надо же посмотреть, если мы увидим, что это настоящий космический мусор, мы точно будем знать, что было кому намусорить.
4: Давай вернемся. Я готов вернуться к началу нашей беседы. Обсуждаем, что там, проект Лира? Обсуждаем, кого послать в догонку.
3: Ну, Лира не удалась. А еще не поздно что-то такое послать?
5: Ну, вот сроки, которые назывались, например, в проекте Лира, это вот то, что я видел глазами, но и там начинался с 17-го года, начинались сроки, начиная с 21-го, назывались, но это уже немножко поздно. Но вот сейчас они рассматриваются окна, там тоже окна есть свои, обязательно это до 33-го года.
4: А, чтобы окна из-за движения больших планет?
5: Для гравитационного маневра.
4: Да.
5: Там разные варианты, в общем, до 33-го года там окна прописаны. Некоторые, немного, но есть.
3: Еще есть шанс, да? А кто может этот шанс реализовать?
5: Да
3: ну, мы знаем.
4: Мы знаем. Есть такой человек, и вы его знаете, да.
3: Хорошо, надо подумать, может обратиться к нему с этой идеей. Он просто не знает, что его возможностей достаточно. Слушайте, это был первый, но ведь не последний, да? В 2019 году еще один межзвездный пришелец.
4: Но без аномалий, без ускорительных аномалий.
3: Сотрудник нашего астрономического института имени Штернберга Московского госуниверситета Геннадий Борисов на самодельном телескопе открыл второй межзвездный объект. Но это была комета.
4: Ты мне объяснял про роботов. Как ему удалось на самодельном телескопе обыграть роботов, которые все мониторят?
3: Это фантастика. Но это, конечно, крайне усидчивый человек и крайне странный у него телескоп. Вы такого самодельного никогда не видели. Вот с таким диаметром объектива, ребят. Такой купить еще профессиональный, попробуйте.
5: Ничего себе.
3: Вот такой вот объектив. Геннадий Борисов много десятилетий уже делает сам телескопы. Ну, иногда конструкцию разрабатывает, что-то заказывает, конечно, на фабриках, ну, потому что все своими руками, но это реально самодельный телескоп, и реальный астроном, наш выпускник МГУ, но он работает как инженер-оптик, а в свободное то есть по ночам он еще и наблюдает, вот, днем он инженер. Нет,
4: меня потрясает то, что он обыграл этих роботов, задачи которых...
5: Это человеческая интуиция.
4: Куда смотреть?
5: Роботы не могут сравниться с человеческой интуицией.
4: Ну, зато они берут, они другим берут.
3: Они усидчивые тоже, их много, но у астрономов до сих пор нет возможности контролировать все небо. Так что отчасти это везение, конечно. Вот ему повезло, а роботам не повезло. Вот он открыл, это была комета, тоже интересно, да? Но комета чем хороша? Она испаряется, и по газовому составу, по спектру можно понять, из чего она. Она похожа на...
4: Кстати, поучительная история. Разумеется, тут же сделали все те же самые расчеты, приняли все те же самые методы, и никто не озаботился, что это вдогонку за Оумуамуа кто-то послал еще что-то. Комета летит, как полагается, комете. Ничего
3: она нормально летела, она газила.
4: Просто это неплохая проверка, потому что если у тебя в первом сбой, во втором катечет не сходится, в третьем не сходится, но, может быть,

0: Значит, это некий объект, который летает по орбите вокруг Солнца, недалеко от Земли, он даже однажды Землей захватывался.
1: А что у него общего с самым, а?
0: Дополнительное ускорение.
2: А, не вне Солнечной системы, а дополнительное ускорение.
0: Он из Солнечной системы, но с дополнительным ускорением. Стали разбираться. Вот. И, значит, не со 100% надежностью, но похоже на то, что это верхняя ступень Сервейра 2 66-го года.
1: Мы его сами?
0: Пустая банка такая, так. Пустой керосиновый баллон.
2: Керосин не пис, не из-под пива, арпиван, из-под керосина.
0: И ведет он себя точно так же, как у Амуамуа. Он кувыркается, как попало, он ускоряется в сторону от Солнца.
1: А почему ускоряется?
0: Давление?
2: Он пустой.
0: Да, да.
1: Может быть, это не совсем давление, может, это эффект Ярковского?
0: Детали не знаю.
1: А я напомню. Световое давление очень слабое, очень слабое. А есть эффект намного более сильный, эффект Ярковского. Если так.
2: Ты освещаешь одну сторону, а потом поворачиваешься в тень.
1: Солнце нагревает дневную сторону любого объекта, а объект вращается, и он эту теплую сторону поворачивает куда-то, и с нее инфракрасное излучение уходит.
0: Давление света, да?
1: Это не давление,
2: реактивное. Это
0: реакция. Реактивное давление, да.
1: Ну, реактивное.
0: Да, я понял.
1: Ярковский – это русский инженер, кстати, дореволюционный еще, железнодорожник, между прочим, увлеченный естественными науками. Вот он предсказал этот эффект.
2: Да ты про что? Это не астроном? Американская страна 50-х годов.
1: Это еще одна детективная история. Я читаю несколько лет назад работы по движению спутников, американские, они пишут, эффект Ярковского изменил движение такого-то спутника. Думаю, нас же мало знаком я с нашими коллегами, кто такой этот Ярковский. И вдруг в одной статье написано, эффект русского инженера думаю, какого такого русского? Иду в библиотеку нашего института, у нас прекрасная астрономическая библиотека, и нахожу дореволюционные книжки на русском, на французском, на английском. Он знал все европейские языки. Это хороший, грамотный инженер, который открыл этот эффект чисто теоретически, написал на всех языках, разослал в университеты и научные...
2: Видите, разумеется, все проигнорировали, потому что никому не было дела
1: тогда. Это утонуло в библиотеках, да, и потом вот только в нашу эпоху, видите, что-то спутник не подчиняется Ньютоновым законам, как-то он немножко не так движется, раскопали. То
2: есть он просто применил закон излучения нагретого тела в пустоту, чтобы это происходило, он должен как мне кажется, поправь меня, вращаться достаточно медленно. Нужно, чтобы Солнце успело эту сторону прогреть, а потом она повернулась, и она некоторое время смотрела бы туда.
1: У него период вращения, мы знаем, 8 часов.
0: У этого СО... Я не помню, какой период вращения, честно. Да. Он тоже кувыркается, но его период я не знаю. Тоже медленно кувыркается.
2: И, значит, мы сделали какую-то верхнюю ступень спутника, ракеты посланной, к Луне промахнулись.
0: Сервер-2, это, по-моему, лунная ракета.
1: Аппарат
0: летит верхняя
1: к Луне,
0: она потеряла гравитационную связь с Землей.
1: Промахивается мимо Луны.
2: Не все так делают, но если потом ты выходишь на такую орбиту, то задача трех тел, четырех, Солнце, Луна, Земля, может... И некоторые выбрасываются.
0: Этот объект 2020 СО, он уже был найден с идеей, что нужно искать такие объекты. Так бы его не заметили просто.
1: А межзвездные другие объекты, кроме Оумуамуа и кометы Борисова, были? Так сказать, третий межзвездный был?
0: Я слышал о том, который вошел в атмосферу.
1: По
0: вспышке его нашли.
2: Как это?
1: Да, а вот так, когда Авилёв увлекся этим самым Оумуамуой, он решил, а не было ли похожих? А как их? Надо же посмотреть, по какой траектории, с какой скоростью летели. Он взял старые данные по метеорам. По метеорам, то есть по частицам, влетающим в земную атмосферу. Конечно, чаще всего мы их просто видим, мелькнуло и привет. Но некоторые метеорные орбиты очень точно восстанавливаются, потому что есть метеорный патруль. Он есть в Европе, он есть в Северной Америке. Патруль – это несколько штук, 6 или 5 фотокамер на расстоянии десятков километров друг от друга. И они снимают небо регулярно. И если влетает из космоса что-то, оно же в атмосфере идет, оставляет след, горит, там испаряется. И можно проследить трехмерную эту траекторию.
2: Из-за того, что несколько камер?
1: Несколько камер,
2: Повезло, когда все всех видят и так далее.
1: Так и бывает. И вот он, перемолотив этот массив данных, увидел, что в

0: 2000, по-моему, дай бог памяти, в 2008, кажется, году в атмосферу Земли влетело частично, нечто размером, судя по яркости, примерно метр, глыба какая-то космическая, не очень большая, но со скоростью там 60 километров в секунду, чего не может быть рядом с земной орбитой. Ну, именно в этом направлении не может быть. Вообще-то навстречу Земле летят некоторые частицы со скоростью там 72 километра в секунду, но вдогон не могут с такой. Вот. И ясно было, что это был межзвездный. Слушайте дальше.
1: Сразу хочу спросить, а насколько это надежные
2: это
1: вот надежно. Эти вот
2: трехмерная картина.
1: Реконструкция надежная,
0: это надежно. Более того, некоторые метеориты мы восстанавливаем по орбите и увидим, и видим, от какого астероида они откололись. Вот даже так.
1: Даже так?
0: Да. То есть мы можем продлить его траекторию, посмотреть, по какой орбите он летал вокруг Солнца.
1: И то есть это отличный метод.
0: Это хороший метод, да. Поэтому люди делают эти метеорные патрули. В Чехословакии еще делали. Так вот, раз можно туда, в прошлое эту орбиту, то и вперед можно проследить. Да, это маленький был камень. Такой метровой глыбы ты никогда сквозь атмосферу не пробьешь. Оно начинает разваливаться, крошиться на куски, но куски-то дальше летят. Мы же находим метеориты. И он посмотрел, куда эта штука должна была упасть. Она в Тихий океан, там рядом с небольшим островом должна была упасть. А Авилёв нашел спонсора, снарядил экспедицию и поплыл искать кусочки вот этого самого межзвездного метеорита.
1: И же иголку в стоге сена проще
2: три,
1: найти.
2: 3 километра, по-моему, или что-то в этом духе.
0: Да.
1: И главное, что на них не написано. Подожди, на них они не выкрашены в ярко-красный цвет.
0: Отличная аналогия. Иголка в стоге сена. Вот у тебя проблема. Как найти иголку в стоге сена? Как бы ты физику ее решал?
1: Ну, либо сжег стог сена, иголка бы осталась.
0: Так.
1: Не самая плохая идея.
0: Но океан вычерпать.
1: Либо стал бы чем-нибудь использовать то, что она проводящая, электрически проводящая, магнитное явление стал бы использовать. Ну, либо я сделал бы микроволновое излучение, она стала бы греться, например, как
0: микроволновое.
1: В океане этого не сделали.
0: А магнит-то можно использовать?
1: Можно.
0: Смотрите, у меня тут по случаю как раз метеориты. Какой это метеорит, угадайте?
2: Железный.
1: Да, вот, во сколько раз тяжелее? Раз в 20 тяжелее, в 30 тяжелее.
0: А вот магнит. Проверим? Давай. Подносите. Оп.
1: Да.
0: Железный. Да. Так, значит, если бы тот метеорит был железный, мы бы его, конечно, магнитом, его частицы достали со дна.
1: Нет, ну, значит, достали дно большое, а магнит маленький.
0: Подожди, если земные породы мы бы, значит, пощупали магнитом. Так, где-то у меня было... Вот. Обычная земная порода. Проверяем. Она магнитная? Нет. Нет. Нет. Железный метеорит, очевидно, магнитный. Но бывают метеориты каменные. Вот каменный, Челябинский. 2013.
2: А, это Челябинский, да?
0: Челябинский. Ну, кусочек их там.
1: Тоже тяжелый.
0: Нет, это обычный хондрит. Он обгорел, он черный стал, конечно. Но вообще это камень. Обычный камень, минерал. Проверяем. Минерал.
2: Магнитный.
0: Да. Магнитный. В нем немного металла, но где-то 7%, по-моему. Но достаточно, чтобы... Вот Авилёв это и использовал. Он магнитом пошуровал там по дну океана.
2: Какая-то драга, что у него там была?
0: Да, с магнитиками. И вытащил оттуда микрочастицы, шарики. И химический состав этого металла оказался очень необычный. А дальше читайте его книгу.
1: Это была скрытая реклама.
0: Да, но мне правда это хорошо написанная книга о таком вот настоящем научном поиске. Да. Когда человек, между прочим, рискнул своей карьерой, рискнул своим реноме, потому что ну, у него была нормальная позиция, как астрофизика мощного, и он вот решился на эту авантюрную работу.
1: Ну, это характеризует его как человека очень увлеченного, вызывает большое уважение.
0: Эффект Карла Сагана. Его могли просто засмеять. Ты что, вообще пришельцев ищешь? Ты чего там занялся? У нас в Гарварде астрофизика настоящая, да? Он вот рискнул, и мне кажется, не зря. По крайней мере, обратил наше внимание.
2: Он же, по-моему, сейчас возглавляет проект какого-то вот этого патруля. Я сейчас забыл, как он называется, этот патруль. Вот таких вот околоземных и внутри солнечно-системных тел.
0: Он возглавляет?
2: По-моему, он возглавляет.
0: Уточним, я не помню сейчас это.
2: По-моему, по крайней мере, типа что-то научного руководителя. Там разные есть.
1: Ну, слушайте, значит, то, что были еще вне Солнечной системы, галактические, были и будут, но пустого, большого пустого, ну, или легкого, не будет.
0: Наверное, это уникальная штука.
1: Да. Надо все-таки догонять. Надо
2: это очень догонять. Странно, что первый же объект,
1: кстати говоря,
2: оказался невероятно странным.
1: Да.
2: Это очень как-то нам очень повезло.
0: Нет, один из двух оказался странным.
2: Да,
0: второй оказался обычной кометой. Нет,
2: но самый первый, оказался самым странным. Невероятно.
1: Хотя, просветите меня, пожалуйста, означает ли это, что в общем, при том, что мы мониторим, наши роботы все мониторят, что в общем почему-то, ну, просто очень большое расстояние между звездами, и редко кто-то из одной звезды удается, из одной звездной системы удается выкинуть так, чтобы они пролетели вблизи Солнца.
0: Если бы их было много, пространство было бы непрозрачным.
1: Да.
0: Тот факт, что мы видим далеко в космосе, да, говорит, что он пустой космос.
1: То есть, да, это оценка есть.
0: Конечно.
1: Есть же и блуждающие планеты. Блуждающие планеты изгои.
0: Да.
1: Обсуждаются блуждающие черные дыры, потому что они иногда при слияниях получают пинок. И черная дыра может здорово разогнаться относительно
2: центра. Да, она без аккреции будет не видна просто.
1: Да, но она будет совсем не видна. Планету изгой тоже пойди найди, там сколько-то кандидатов.
0: Нашли.
1: Десяток есть кандидатов.
2: Планизирование, по-моему, ищет, правильно говорю? Да? Планизирование их ищет.
0: А, и по линзированию, и по инфракрасному излучению. Они массивные, молодые, их видно, да.
1: Итак, их мало.
0: Их мало.
1: И то, что мы так долго ждали, что там кто-то залетит, это как бы естественно. А то, что первый залетевший к нам оказался таким...
0: банкой?
1: Да, очень хорошо, банкой из-под топлива.
2: Невероятно странно. Может быть, мы наблюдаем просто невероятно редкое событие случайно.
1: Да, да. Слушай, так все-таки можно тебя так спросить? Мы никому не скажем. Твое личное мнение, это все-таки что?
2: Мне кажется, что это кусок космического мусора. Это, конечно, гипотеза.
1: Да.
2: Либо неизвестно что, либо что-то такое, находящееся очень далеко за пределами нашего понимания.
1: Ну а что,
2: мы природу
1: элементов в космосе примерно понимаем. Мы не понимаем тонкости, там много чего про нейтронные звезды, но это не такого штука, не такого типа вещи.
2: Но мы не понимаем, откуда может взяться космическая пленка естественного происхождения.
1: Может быть, есть космическая пленка естественного происхождения. То есть какая-то космическая упаковочная станция, которая сама.
2: Мне уже тут написали писем, что вот мы берем ледяное кометное ядро, оно начинает испаряться, вода испаряется, остается такая, грязи.
0: Был такой расчет, между прочим, я помню.
2: Всякие начинают появляться идеи, но получается, такая штука будет очень нестабильной, и там минимальное гравитационное возмущение ее развалит.
0: А в природе вообще пленки встречаются такие?
2: В космосе мы не знаем пленок.
0: Ну вот когда сугроб снега, да, подтаивает к марту, мы на этом белом снежном сугробе видим тоненькую плотную корочку.
2: Вот
0: такую.
2: Именно про это, об этом речь
0: да,
2: идет.
0: Да. Мартовский сугроб, да? И эта корочка, в принципе...
1: Это оплавленный солнцем, растопленный солнцем.
2: Это грязь,
0: которая...
2: Осевшая.
1: Да. Осевшая.
0: Кстати говоря, этот процесс почти каждая комета нам демонстрирует. Значит, когда комета подлетает к Солнцу, она на самом деле довольно темная, потому что покрыта вот этой коркой грязи. Она же многократно мимо Солнца подлетала. Солнце отплавляло, плавляло. Газы уходили, а твердые минеральные частицы уплотнялись, и любая комета покрыта. Она подлетает к Солнцу, начинает прогреваться. Через эту твердую черную кору тепло уходит внутрь. Там снег начинает испаряться, там углекислый газ, вода, и давлением газа эту пленку взламывает, и оттуда прямо куски вот этой вот пленки, ну не пленки, а как сказать, корки, да, разлетаются, и газ оттуда фонтаны выдает.
2: Там маленькие куски получаются.
0: А никто не знает, кстати, какие.
1: Мы не ожидаем кусок в 600, чтобы оно само собой завернулось в обертку,
2: чтобы
1: хотя бы
2: 150
1: метров тонкий длиной.
2: И при этом невероятно огромный.
0: А я вам сейчас скажу, какие. Мы хорошо изучили комету Черюмова-Герасименко, и мы видели, как на ее поверхности вскрывается вот эта вот кора. Это десятки метров. Вот десятки метров, это я могу вам гарантировать, потому что мы просто видели, как отлетают эти штуки, и диаметром в десятки метров фонтаны газа оттуда вырываются, это просто, вот я могу слайды показать. Так что десятки метров, а почему сотни метров не могут?
2: Это вот вызывает печальное рассуждение. Значит, если мы, скажем, догоним этого ОМА-ОМА,
0: кусок грязи, да?
2: Пролетим на скорости там, скажем, 18 километров мимо нее и снимем кино.
3: 18 вот, километров секунду.
2: Да, что предполагается, то мы можем просто потому, что мы снимем, не отличить лепешку грязи от искусственного космического мусора.
0: Ну да.
2: То есть, а хотелось бы очень остановиться там.
3: А попасть в него, еще раз возвращаясь к этой безумной идее, попасть в него, просто впечататься в него на этой скорости, нечего будет изучать. Не останется ни изучающего устройства, ни самого предмета.
2: А вот никто не знает.
0: Ударник надо. Зонд должен пролетать мимо, но отправить ударник и стукнуть по этой пленочке.
2: Ну, кстати, расчет идет на довольно тяжелые аппараты. Вот там самое меньшее, что мне встречалось, это там типа 100 килограмм, самое большее типа 800 килограмм.
3: Закинем?
2: В этом, да, вот на то, на что рассчитываются такие миссии, пока что, это там можно довольно сложное хозяйство организовать при таком весе. Там могут быть
0: и ударники. Источник питания должен быть там ядерный.
2: Ну, в общем, 800 килограмм это совсем немало.
3: Ну, и не очень.
2: Это уже не очень много, да.
3: 800, по-твоему, ничего?
0: А этого достаточно, чтобы много интересных...
2: Там, наверное, прожектор должен быть какой-нибудь. Такой.
0: Вспышка. Вспышка, он же будет пролетать.
2: Чик. Да.
0: Полетел дальше.
2: Ну, что-то такое, да.
0: Так, может, обратимся все-таки к Илону Маску с таким
3: коллективным... Нет, я как-то... Коллективно... Да, после того, как выяснилось, что велики шансы, что эта штука пустая и вращается...
0: Немного. Заглянуть бы в нее... Давайте попробуем сделать такое обращение. Я надеюсь, что Маск иногда слушает «Вселенную Плюс», смотрит, и ему же тоже отдыхать надо.
3: Да, пусть он лайк поставит, пожалуйста.
0: Набираться, да, новых знаний. Да,
3: как тебе такой Илон Маск?
0: А почему именно Маск, понятно, да? Почему мы именно к нему хотим обратиться? У него сегодня самая мощная в мире ракета. Starship. Самая мощная.
3: Это, без сомнения, самая мощная ракета, которая пока еще находится в экспериментальной стадии.
0: Ну, еще годик, и она полетит.
3: Годика два, и полетит. Будет ясно, полетит или нет.
0: И она поднимает 200 тонн на орбиту.
3: В идеале будет поднимать когда-нибудь 200 тонн на орбиту, из которых ей нужно добавлять горючего.
0: А не нужно. Возвращать не нужно. Пусть она будет одноразовая. Вот такая задача.
2: Процедуру заправки на орбите он тоже отрабатывает.
3: Он будет отрабатывать, только сейчас начинает. Вот. Для этого нужны частые старты, для этого нужна четкая посадка, нужны дополнительные башни, нужно четкое обслуживание здесь. Это все очень, это замечательная, восхитительная, но очень небыстрая история.
0: Ну, у нас в запасе несколько лет, да? Мы же ждем гравитационного маневра.
2: Я бы сказал, что удивительно быстро у него все там происходит.
3: Нет, происходит удивительно быстро. Просто не надо думать, что по щелчку пальцев такое можно сделать.
2: Ну, это, конечно, да. Но это и не десятилетие.
3: Нет, это не десятилетие.
0: Он поднимает 200 тонн на орбиту, да? А добавляет топливо еще вторым полетом.
3: Не вторым, а десятью полетами.
0: Ну, десятью полетами. И у него здоровенная этот верхняя ступень, Starship сам, отправляется куда? К Юпитеру?
3: Да, и вот тут, значит, нужно...
2: Там разные варианты есть. Да. Есть к Солнцу, есть к Юпитеру.
0: А к Солнцу просто так не полетишь. Надо к Юпитеру, и там гравитационный маневр кидает Солнце.
2: Да,
0: потом рядом с Солнцем врубают двигатели.
2: Ну, когда он спускает Солнце.
0: Не
2: в яму двигателя, врубает двигатель, там возникает вот маневр этого самого...
3: Оберта, да. Это то, чего мы сейчас, насколько я понимаю, практически не делаем, потому что у нас уже никогда не хватает топлива на включение еще. Мы просто используем гравитационную прощу, когда посылаем тяжелые, вот только что посылали тяжелые спутники к Юпитеру, а до этого посылали к Сатурну, да, и так далее. Вот, но чтобы еще... Нужно включать двигатель тогда, когда быстрее всего пролетаешь мимо. Тогда больше всего выигрыш в кинетической энергии. И ты оттуда реально быстро вылетаешь.
0: Вообще этот парадокс, да? Как это? Прыгнуть в яму, чтобы улететь как можно выше. Ну,
3: мы сейчас так летаем к Луне для экономии топлива. Мы выводим корабль на эллипс, и когда эллипс снова падает ближе всего к Земле, мы врубаем ненадолго, эллипс поднимается, после этого еще там через несколько дней, через неделю, ну там через 3-4 дня, если эллипс уже большой, снова максимальное сближение с Землей, включаешь еще раз, и вот тут уже, когда скорость, чем больше скорость, тем больше выигрыш.
0: Да.
3: Они прям пропорциональны друг другу. И тут ты уже реально залетаешь очень высоко.
0: Это один из парадоксов космонавтики. Я вам напомню, есть замечательная книга «Парадоксы космонавтики».
3: Сурдин написал?
0: Нет, Ари Штернфельд ее написал.
3: Да.
0: И там вот такие парадоксы с технической, с физической точки зрения очень хорошо описаны. Хотите улететь наверх, падаете в яму, и там у дна этой ямы включаете реактивный
3: двигатель. Но наши слушатели могут поинтересоваться в интернете биографией Штернфельда. Это само... Ари Штернфельд. Само по себе... Кстати, автор слова «космонавтика», «космодром» и так далее. Точно. И драматическая, мягко говоря, драматическая история.
0: Очень интересная история, прекрасные книжки у него на русском языке. Сам он поляк, ну, такой вот интернациональный человек, он по Европе много перемещался, и не давали ему работать по секретным проектам в нашей стране. Да. Но он написал прекрасные учебники космонавтики и популярные книжки. Вот парадокс.
3: И он соединяет с собой эпохи. Он переписывался Циолковским, и с фон Брауном, с Обертом он переписывался. Он переписывался именно что с Обертом и с Циолковским. Да, не знаю, с Годдардом переписывался или нет.
2: Оберт, это значит, то есть вот этот сам парадокс, не парадокс Оберта, а маневр.
3: Оберт, это еще это вот начало 20-го. Это как всегда 20-е годы, когда, ну вот так же, как Ярковский, когда теоретически было понятно, что это можно посчитать, а до того, чтобы это реализовывать, и проходило еще столько времени, так же, как Константин Эдуардович Циолковский, который тоже рассуждал о преодолении космического пространства летательными аппаратами, как называется большая статья, прям такое длинное название, примерно такое, а никакой возможности этого сделать еще не было. Вот, нам нужна фактически очень усиленная третья ступень для того, чтобы догнать, причем такая, которая способна была бы включаться и выключаться многократно с большими временными интервалами. Ой, криогенное топливо должно не протухнуть. Это все история, ты меня опять расстраиваешь.
2: А Маск этим занимается.
3: Маск этим занимается, но нельзя все решить сразу. Конечно, этим занимается. У него будет, ну, сейчас задача у него продержаться там на орбите, скажем, 100 дней с криогенным топливом. Вот, ну, в ожидании для того, если ты вокруг Луны застрял, в ожидании того, пока ты там к Луне кто-то подлетит, какие-то астронавты, там их перехватить на этом самом Lunar Gateway и так далее. Но 100 дней – это не 10-15 лет, 30 лет полета. В общем...
0: А вы знаете, друзья, что Европейское космическое агентство решило заранее вывести в космос перехватчиков вот таких Оумуамуов, которые будут в будущем к нам прилетать. Догнать трудно, но на пересекающихся траекториях в лоб гораздо проще встретиться, правильно? Значит, если у нас уже в космосе будет перехватчик уже летать, уже на орбите вокруг Солнца или вокруг Земли, не имеет значения, но он уже на парах, он уже готов к старту, не надо ничего делать. И мы, астрономы, увидим, что кто-то летит, ну, сразу можно...
3: Я не только про это не знаю, мне и новость кажется странной, с учетом всего, о чем мы сейчас сказали.
0: Почему?
3: Он будет ты его увидишь, и какое у него топливо, чем он заправлен, как ты его выведешь на гелиоцентрическую орбиту с дополнительным топливом.
0: Ну, почему?
3: Ну, а он окажется по другую сторону.
2: Не обязан быть криогенным.
3: Не обязан. Но тем не менее, это просто очень... Топливо в данном случае является полезной нагрузкой, мы 4 тонны с трудом выводим на гелиоцентрическую орбиту. Вот, сколько ты здесь выведешь, чтобы его, я не очень понимаю. Прямо для меня то, что ты сказал, извини, при всем уважении, звучит, ну, прям максимально странно.
0: Но это самый вероятный проект, вот, догнать трудно, но...
3: если не догнать, то хотя бы это.
0: Да,
3: конечно. Ну, да, ну хорошо.
0: И это будет реализовано, на это уже есть деньги, есть проекты, это будут делать. И реально будет делаться. Потому что...
2: Но это не Илон Маск.
0: Нет, это Европейское космическое агентство решило таким образом перехватывать следующий
3: вопрос. Хорошая идея.
2: Хорошая идея, но все-таки нужно очень тяжелый аппарат.
3: Вот, я про это и говорил.
2: Вокруг Солнца, да.
0: А штука в том еще, что когда будет следующий этот самый Оумуамуа? У нас же была история, когда редкие события подряд случались. Например, сверхновые в нашей галактике редко взрываются. Но Тихо Браги увидел сверхновую, и через несколько лет Кеплер увидел сверхновую. Ну, мы думали, теперь пойдет. И вот 300 лет прошло,
3: и ни одной сверхновой в галактике до 80-х годов.
0: Причем изобрели телескоп, и после этого кончились сверхновые взрывы в нашей галактике.
3: Также кстати, думаешь, развитие астрономии по-другому пошло бы, если бы после изобретения телескопа люди наблюдали бы за этим удивительным эффектом? Объяснения бы никакого не было все равно,
0: ядерные реакции были непонятны.
3: Стимулировало бы интерес, да?
0: Да, ну, сверхновые, которую глазом видно в телескоп, это вообще так.
3: И спектральный анализ, когда ты можешь сделать и проанализировать, как спектр падает с временем, светимостью и так далее.
0: Астрономия стала бы более уважаемой наукой.
3: Астрономия так очень уважаемая.
0: Ну, понятно. Так вот, может быть, эту самую Оумуамуа номер 2 нам ожидать еще века. Вот что жалко. Наверное, догонять все-таки
2: надо. А что делать-то?
0: Догонять. Уж прилетел, так давайте
2: догоним. Догонять тоже надо.
3: Ну, я предлагаю...
1: Как говорил старый князь из «Войны и мира», ждать да догонять хуже ничего хуже нет. Ничего. Да.
0: Нет, если уж не ждать, то догонять. Да. Давайте догоним. Обратимся к Илону Маску с конкретным предложением, что мы, астрономы и физики, ну, скажем, астрофизики, крайне заинтересованы в том, чтобы догнать Оумуамуа, что это редкий, а может быть, уникальный случай пощупать что-то вне Солнечной системы, родившиеся, а руками это разумных или неразумных существ, это выяснится, когда мы его догоним. Давайте обратимся к нему. Ну, вдруг он давайте смотрит нашу передачу, а я уверен, что он ее смотрит. Конечно, но у нас большой зрительский коллектив, там все умные люди, любознательные, по крайней мере. А как бы это нам...
1: Встречаются в нашем купе.
0: В нашем купе, безусловно.
3: Готов. Снимаю. Это наше публичное обращение к Илону Маску. Господин Маск, в Солнечной системе имеется загадка, которая требует своего разрешения, и она также важна для человечества, как важна для человечества задача стать мультипланетарным. Я физик Алексей Семихатов, вместе со мной астроном Владимир Сурдин и физик Александр Панов – хотят привлечь ваше внимание к проблеме Оумуамуа, внегалактического тела, которое пересекло Солнечную систему и сейчас удаляется от нас.
0: Да, речь идет именно о том теле, которое в 2017 году влетело в Солнечную систему из межзвездного пространства. Это уникальный факт. Он может не повториться еще сотни, а может быть и тысячи лет. И мы, конечно, крайне заинтересованы в том, чтобы изучить это тело, чтобы посмотреть, природного оно или искусственного происхождения, что было бы совершенно невероятно. И, конечно, только вы можете решить эту задачу, и мы обращаемся к вам с этой просьбой.
2: Действительно, это тело обладает, уже сейчас известно, что это тело обладает некоторыми очень необычными свойствами, и принципиально понятно, что миссию вдогонку этого объекта осуществить можно, но с вашей стороны можно было бы разработать технические детали реализации этого проекта. Возможно, можно будет использовать потенциальные возможности ракеты Starship, возможности дозаправки в космосе для того, чтобы оснастить эту миссию достаточным количеством научного оборудования.
3: Господин Маск, эта миссия – вызов для компании SpaceX и для всего лучшего, что в ней есть, включая проект Starship, за которым мы все внимательно следим. Спасибо за внимание и, пользуясь случаем, пожелать вам удачи во всех ваших проектах и во всех ваших проектах, и надеюсь, что и в этом тоже.
4: Снято. И что, самому Илону Маску отправить?

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам, субботам с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер в замечательной, как всегда, компании. Ну и перед тем, как представить нашего гостя, которого, конечно же, вы уже знаете, я представлю вам второго ведущего. Сегодня это Георгий Соколов. Гош, привет!
2: Привет, Виталик! Привет, дорогие зрители! Сегодня на научной станции «Постскриптум». Это значит, что сегодня у нас в гостях один из докладчиков одного из форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на множество ваших вопросов. Начнет он с вопросов, которые были написаны в комментариях к его докладу, а продолжит уже в прямом эфире. Пишите ваши вопросы в чате, задавайте их по специальной ссылке, которая сейчас появится в чате, и с помощью суперчата такие вопросы будут озвучиваться в первую очередь. А я с удовольствием представляю вам Евгения Рыбалтовского, зоолога, ветеринара, специалиста по амфибиям и прочее, и прочее, и прочее, автора замечательной книги «Последний ручей» Хинкинского дракона. Хинкинского дракона.
1: Ты справишься, Гоша, ты справишься.
2: Да, я справлюсь. Автор первых в мире разведений более чем 20 видов редких амфибий.
1: Сколько же сейчас?
3: Здравствуйте, друзья. Да, я рад вас всех видеть и слышать. Действительно, компания хорошая.
1: Такое ощущение, как будто бы, Жень, мы с тобой одни наушники взяли, у тебя одно ухо, у меня второе. Сидим рядышком.
3: А мы так и сидим, конечно.
1: Мы просто напротив друг друга, да, сидим и решили стрим замутить. Так, друзья, давайте еще раз скажу всем спасибо. Не забывайте про то, что было бы неплохо поставить лайк этому видео перед тем, как, собственно говоря, начать. У нас еще есть масса объявлений, мы всегда даем там несколько секунд, может быть, минут полторы для того, чтобы народ потянулся, ну и при этом вот рассказываем о том, что сегодня вы можете ожидать и что в дальнейшем вы можете ожидать. И говорим отдельно о том, что ваши заданные вопросы мы всегда передаем нашему гостю, а затем он выбирает самый интересный из них, ну и мы, соответственно, дарим пару футболок людям, которые, вопросы которых показались наиболее интересными. Вот, соответственно, помните еще о том, что далеко не все, к нашему сожалению, обращаются за этими призами. Сейчас в чате данной трансляции появится ссылочка, вы можете по ней перейти и проверить, а не выиграли ли вы случайно футболочку. Если так, то обратитесь к Георгию Соколову, который вот у вас на экране с левой стороны находится.
2: А Георгий Соколов пока озвучит победителей, точнее, обладателей футболок с нашего предыдущего стрима, который проводил Станислав Дробышевский. Итак, два счастливчика. Это Артем Корнов, который спросил: Станислав, в одной из лекций вы, рассказывая о далеких наших предках, пургаториусах, сказали, что они вели ночной образ жизни. А вот как ученые поняли это по запчастям? И второй счастливчик – наш постоянный зритель Кукурузка, которая спросила, а в чем вообще физиологический смысл подбородочного выступа и надбровного валика? О чем их размер говорит? Для чего они нужны? Обладатели футболок, напишите, пожалуйста, по контактам в чате. Заберите ваши футболки, а всех остальных я призываю задавать как можно больше вопросов, интересных вопросов, вопросов по теме сегодняшнего стрима, ну и в том числе используя ссылку специальную и суперчат.
3: На самом деле, да, значит, я, наверное, хочу начать сразу же с того, с чего начинал доклад на «Ученые против мифов», да. Я не ученый, поэтому ни в коем случае не судите меня здесь строго, я практик. Поэтому, собственно, могу говорить.
2: Можно я встряну на секундочку? Да. Мне написали просто, что Виталика сейчас было не слышно.
1: Я по традиции отключил себе микрофон, чтобы не мешать, и не включил его, чтобы опять не мешать.
2: Вот Виталик, раз у нас такая получилась возможность, то я скажу пару слов о том, что всех наших зрителей приглашаю на форум «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября, и программа его уже порядочно давно опубликована. Друзья, сейчас ссылка появится в чате. Посмотрите программу, какие там интересные темы. Не опоздайте, зарегистрируйтесь на форум. А теперь еще раз, Виталик, озвучь, пожалуйста, вопрос, который ты прочитал, да, с выключенным микрофоном.
1: Конечно. А теперь дубль 2. Ну и задает Дмитрий Мильников данный вопрос. И он следующий. Возник вопрос, насколько эти советы про змеи актуальны для укусов ядовитых насекомых? Подозреваю, что тема вообще отдельная, но хотелось бы и про эту тему услышать. Пауков, думаю, мафилогизируют не меньше ползучих гадов. Я надеюсь, что меня было слышно. По крайней мере, Жень точно не слышал.
3: Я услышал точно второй раз, я его почти запомнил, этот вопрос. Ну, по крайней мере, Дмитрия Мельникова я запомнил. На самом деле, с насекомыми дела обстоят, возможно, еще более сложно, потому что действительно среди насекомых, ну и вообще среди беспозвоночных существуют невероятно ядовитые твари. Советы, касающиеся змей, в некоторой степени, конечно, могут касаться и укусов различных насекомых и пауков, да, потому что пауки-то не насекомые, мы помним. Пауки – это паукообразные. Что касается пользы, нужно помнить, что аллергия на укусы беспозвоночных возникает едва ли не чаще, чем при укусах змей. Поэтому, конечно, антигистаминки должны быть. Известно, что очень часто и очень аллергенными являются укусы перепончатокрылых различных. Это пчелы, это осы, шершни. Они довольно опасные. Ну, все-таки вот что-то носить с собой в лес, если вы не знаете, а вдруг у вас там аллергия, или тем более, если знаете, все-таки, наверное, следует. Поскольку укусы даже у нас ну, часто сопровождаются нехорошими всяческими явлениями. Что касается пауков, удивительно, но пауки – это существа весьма и весьма неприятные. Ну, стоит вспомнить, что каракурты водятся, пожалуйста, уже Волгоградская, Астраханская область вовсю, и столкнуться с этим пауком там, ну, несложно. По крайней мере, ни один укус среди своих друзей я знаю лично, когда, в общем, ребята попадали в нехорошие ситуации, дело кончалось больницей. Такие пауки, как тарантулы, то же самое, не зря среднерусский тарантул. Тарантул обитает на довольно обширной территории страны. И, что интересно, тарантул, реликтовая популяция тарантула есть даже в Ленинградской области, на дюнах Ладожского озера, там, где сухо. В течение уже очень длительного времени там отмечена устойчивая популяция тарантула. Лично я очень давно, еще будучи подростком, был потрясен, когда вдруг обнаружил тарантула. Тоже довольно ядовитый паук. Но что любопытно, я думаю, что я забегаю вперед, и подобный вопрос я уже читал. Ну, впрочем, давайте, когда он будет по поводу прижигания мест укуса, да, вот тогда мы поговорим еще о пауках. Но пауки зачастую гораздо более опасны, чем змеи. Поэтому если вы получили укус ядовитого, на ваш взгляд, паука, или же вы чувствуете после укуса паука недомогание, сильное жжение, отек, вот старайтесь обратиться к врачу, потому что у меня тоже есть опыт укусов тропических пауков. Весьма неприятно, уверяю вас, пауки зачастую гораздо более ядовиты, нежели, по крайней мере, наши отечественные змеи. Спасибо. Не знаю, хоть что-то ответил или нет.
1: Но... Да, мне кажется, что был ответ вполне себе.
2: А тут, да, вот как раз можно просто как бы уточняющий вопрос. Опасен ли как раз укус среднерусского тарантула? Видел в Татарстане.
3: Среднерусский тарантул не является смертельным. Давайте так, вот я еще раз говорю. Биология вообще наука не слишком точная, как таковая. Зоология, да, вот она не слишком точная наука. И все биологические объекты разные. Мы с вами тоже биологические объекты. У кого-то реакция одна, у кого-то реакция другая. Кто-то почесался и пошел дальше. А у кого-то довольно серьезные реакции. Я не могу сказать, что существует множество смертельных случаев от среднерусского тарантула. Пожалуй, нет. Но последствия такие, как при укусе в сустав негнущийся палец после этого, болезненность в течение нескольких дней и негнущийся палец, да, такие вещи я наблюдал и знаю, что такое происходит, лично видел. Так что, ну, давайте будем считать его умеренно опасным для жизни человека.
1: Спасибо. Тимур Ильин спрашивает. Здравствуйте, меня зовут Тимур, и у меня возник вопрос. Правда, не по теме данного видео, но, как мне кажется, не менее интересный. Многие растения имеют вкусные фрукты, ягоды и овощи. Вопрос в том, откуда растения смогли подобрать вкусовые качества именно так, чтобы они нравились животному миру.
3: Я думаю, что все довольно просто. Это чисто, ну, эволюция есть эволюция, да. Всегда из, ну, у какого-то растения 10 тысяч семян вырастает 10 тысяч маленьких растений. И у каждого из них плоды по вкусу или нектар, или что-то, сок, они хоть чуть-чуть, но отличаются. Ну, немножечко, да, вот как мы все с вами, опять же, отличаемся. И бабочки, летучие мыши, грызуны какие-то, те, кто питается либо нектаром и опыляет эти растения, либо те, кто питается плодами и разносит семена, они едят среди 10 тысяч этих растений, говорят, у этого чуть-чуть послаще. И они чаще приходят к данному дереву, и оно начинает опыляться лучше. И его дети, его потомство распространяется лучше. Но среди уже миллионов потомков есть те, кто не просто унаследовал более сладкий вкус плодов или нектара, но чуть-чуть его усилил. Это мутация. Это все идет на уровне легких мутаций. И к нему начинают приходить еще больше. То есть, таким образом, естественный отбор и работает. Те, кто вкуснее, их опыляют лучше, их распространяют лучше, их защищают лучше. Вы знаете, да, что муравьи, тли и прочее, вот все это точно так же связано. Это нормальная эволюция, ничего такого.
2: Угу. Спасибо. И следующий вопрос задает наш постоянный зритель Имре Ач, который поддерживает стрим. Спасибо, спасибо, Имре. И спрашивает: говоря о змеях, нельзя не спросить о ногах. Известно, что в геноме у змей ноги остались, но только не реализуются в мясе и костях. А нельзя ли их как-то включить? И как бы они выглядели?
1: Как змея с ногами.
3: Ну, на самом деле, мы можем представить себе змею с ногами, потому что ведь достаточно большое количество и рептилий, и амфибий, они внешне напоминают змею, но ноги уже потихонечку начинают редуцироваться, хоть и сохранились, но очень многие сцинки. Они, в принципе, когда быстро движутся, это длинное тонкое существо с крошечными ножками, которые практически незаметны, и видя такого сцинка там в движении, мы можем принять его за змею. Некоторые саламандры точно так же имеют очень длинное стройное тело с крошечными лапками. Какие-то амфисбены, амфиумы. Собственно, вот зачем обратно вытаскивать ноги у змей? Не у всех змей существуют редуцированные конечности там, на уровне костей. Да? У большинства их, в общем, практически нету. Ложноногие – это удавые питоны, они не зря ложноногие. Да? Они существуют, и даже в основном у самцов задние конечности присутствуют в виде небольших когтей около клоаки. Это все, что осталось от задних ног. Ну и на скелете мы видим какие-то редуцированные косточки от задних же конечностей. А так в основном у абсолютного большинства даже это не осталось. Ну, им так было удобнее. Видимо, в основном их предки жили там, где ноги только мешали. Как предположение, среди камней, среди скал, где ноги только цеплялись, и вот это вот движение было наиболее целесообразным и наиболее выгодным. Все ровно то же самое. Мы опять идем к эволюции, к вкусным плодам, к отсутствию конечностей, к длинной шее у жирафа. Ведь длинная шея у жирафа, она тоже, знаете, не зачем, а А почему?
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спрашивает Эндрю Андерсон. Или Андревсон. Эндрюсон.
1: Эндрюсон.
2: Ядовитость возникла разово или возникла возникала у змей периодически. Как давно возникли ядовитые змеи?
3: Забавный вопрос, на который я, честно говоря, затруднюсь сейчас ответить. Просто у меня сейчас этого даже нету в голове. Это все тоже очень долго и очень медленно происходило. Дело в том, что не сразу же появилась такая совершенная система, которая существует сейчас. Далеко не сразу, она совершенствовалась очень долго, и до сих пор ведь сохранились многие и многие змеи, у которых, например, ядовитые зубы не имеют канала закрытого. Мы же знаем, что у ядовитых змей, у большинства, собственно, зубы ядовитые, при помощи которых вводится в организм врага или жертвы яд, они напоминают иголку от шприца. Собственно, это прототип иголки от шприца. Но есть группы, древние, примитивные группы, которые уже имеют яд, но зубы ядовитые еще не стали иголкой. Там имеются только бороздки, по которым стекает этот яд. Вот. И, собственно, сам яд формируется в ядовитых железах, которые когда-то были слюнными. И, конечно, процесс это весьма-весьма долгий. Слушайте, я правда, я вот уже не помню момент возникновения ядовитых животных. Опять же, давайте мы подумаем, а что такое возникновение ядовитых, вот ядовитых змей. Потому что ведь даже сейчас существуют змеи, которых мы можем называть условно ядовитыми, которые не превратились, не эволюционировали до конца в ядовитых, и у которых, например, только токсична слюна. Они даже не получили еще, ядовитые зубы и всю вот эту вот систему, но слюна уже стала токсична. Вот они уже стали ядовитыми или нет? Вот как отметить вот этот вот момент превращения из неядовитых, ну и неядовитые сохранились? Я затрудняюсь ответить на вопрос «когда». Я могу сказать «как» и что это из себя представляет. Это да. Вот «когда» – наверное, нет. Ведь все это не возникало по мановению. Так вот щелчок раз, вот вчера не было, сегодня есть. Нет. Ну, рептилии как таковые там насчитывают там, около 300 миллионов лет. Вот когда они стали ядовитыми?
1: Ну и опять же, по поводу возникновения разово или периодически, есть же виды, которые раньше разделились, но и те, и другие могут являться ядовитыми, поэтому, наверное,
3: ну вот, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, опять же, давайте вспомним вот что. Мы понимаем эволюцию, да, но мы прекрасно знаем, что даже предки рептилий, вот мы говорим, змеи ядовитые, змеи не ядовитые, но даже предки рептилий, тоже ряд предков рептилий уже был ядовитый. Я вам могу назвать и лягушек ядовитых. Причем активно ядовитых. Не то, что они, кожа покрыта ядом, ядовитой слизью, нет, а активно ядовитых, умеющих кусаться. Вот где. А это предки рептилий.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, твой вопрос или мой?
2: Да, могу я сказать, потому что это продолжает Эндрюсон задавать свои вопросы, поддерживая стрим и спрашивать. А вот продолжение. До обретения яда змеи тоже душили, как и их ядовитые собратья? Или способы охоты развивались параллельно? Как охотились древние змеи?
3: Ну, на самом деле, просто при их форме тела действительно удушение – это почти что единственный способ добычи, если у тебя нету яда. Да, добычу надо удерживать, и добычу надо душить, разумеется. Более того, опять же, малоядовитые змеи или змеи с примитивным аппаратом ядовитым, они до сих пор продолжают душить, не надеясь на то, что добыча быстро умрет, Они хватают, вводят яд и держат до тех пор, пока добыча не погибнет. Так что даже многие ядовитые продолжают, если не душить, то удерживать в кольцах до момента смерти добычи. Это нормально.
1: Потом, а сколько у них мощный укус?
3: У кого? Мощный.
1: Ну, у... я не знаю даже, какую змею предложить.
3: Вот, у кого? Потому что аспидовые, например, имеют очень короткие зубы. Это примитивные змеи достаточно. Зубы у них короткие. И укус очень немощный. Какие-то, ну, например, битисы. Род битис замечательные, совершенно африканские гадюки. Крупнейшие змеи с самыми длинными ядовитыми зубами. У некоторых битисов ядовитые зубы достигают 5-5,5 сантиметров. То есть там, да, там и сама по себе травма достаточно серьезна. Плюс очень токсичный яд. Вот эти змеи не удерживают. Они настолько уверены в силе своего яда, что знают, что далеко ползти не нужно будет. Добыча может отбежать на несколько шагов, не более. Вот. А многие удерживают. Многие кобры даже, вот давайте вспомним вот что. Особенно этим отличаются лягушкоядные змеи, даже имеющие сильный яд. Дело в том, что холоднокровные животные имеют очень медленный обмен веществ. И чтобы умертвить лягушку или чтобы умертвить рыбу, нужен яд невероятной какой-то силы. И поэтому змеи, которые питаются лягушками или рыбами, они стараются, схватив добычу, ее удерживать. И несколько раз активно совершать укусы для введения как можно большего количества яда. Хладнокровные животные долго воспринимают и долго реагируют на токсичные вещества.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Юрий НИИ, как всегда, вместе с нами. Спасибо вам огромное за поддержку, Юрий. Так, может ли ядовитая змея потерять свою ядовитость из-за смены диеты или условий жизни?
3: К сожалению, нет. Вот мы уже обсуждали сегодня лягушек ядовитых. Так вот, если амфибии, слизь которых содержит яд, действительно часто их яд зависит от диеты, то у змей яд вырабатывается внутри организма. Поэтому, к сожалению, ничего. Но точно так же, как от смены диеты, мы не перестанем вырабатывать слюну. Никуда от этого не деться. Поэтому как ни кормите мышами или птичками, или даже морковкой. Ну, на морковке долго не проживет, но все равно. Даже если рептилия долго не питается, а только пьет, а у рептилий есть такое свойство, некоторые змеи известные случаи, когда змеи не питаются там 1,5-2 года. Такое бывает. Я не говорю, что надо экспериментировать с этим. Далеко не все это могут переносить, но известны такие случаи. И тем не менее, даже только на воде все равно выработка яда будет продолжаться. Это внутреннее свойство, не внешнее.
2: Мне вспомнился как раз один миф с нашего будущего форума «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября. Там будет доклад посвящен... Да, я просто, он реально вспомнил. Там доклад будет посвященный мифам об аллергии и об аллергических реакциях. Есть такой миф, что существуют гипоаллергенные кошки и собаки. И вот их нужно заводить, и заводчики различные таким образом занимаются маркетингом. Покупайте наших кошек и собак, они самые гипоаллергенные. Вот, ну и вот я уже поспойлерю немножко. Я просто уже репетицию этого доклада прослушал. И вот интересный доклад, весьма интересный. И вот в том числе этот миф развенчивается, потому что аллергия, она к определенным белкам, аллергические реакции. И у кошек и собак, независимо от их породы, белки примерно одни и те же содержатся. Вот. И даже корма какие-то, которые вот надо кормить кошку вот этим кормом, и у нее, значит, будет меньше вырабатываться вот этих вредных белков. В общем, короче, судя по всему, таких кормов тоже не существует. Ну, или если даже если они существуют, то только кошка ваша помрет в итоге, но зато будет гипоаллергенная.
3: Нет, нет, нет. Я могу сказать, что ведь на многих кормах написано просто. Этот миф идет не просто так. Он идет, наверное, из зоомагазинов. Потому что на многих кормах написано гипоаллергенный корм. Вот. Ведь можно же это по-разному воспринимать, что у кошек на него аллергии нет. А можно воспринимать так, что если кормить кошку этим кормом, вот. Но мифов таких достаточно много. Мы помним, что у арауканов, например, это южноамериканская порода кур, бесхвостые и усатые замечательные куры, которые несут яйца бирюзового цвета, такие вот, вот замечательные, красивые. Вот ходит легенда, что там, например, отсутствует холестерин как таковой в этих яйцах. Ну, все, конечно, бывает. Вот, все, да.
2: Ну да, спасибо. Так что, дорогие зрители, регистрируйтесь на форум, это я, грубо говоря, 1% от всего доклада заспойлерил, а Виталик, прошу тебя, следующий вопрос.
1: С удовольствием. И пирожок с ковидлом, наш любимый, задонатил 666 рублей, спасибо вам за поддержку, дьявольская поддержка. Понятно, что люди съедают змей больше, но в принципе, едят ли змеи человеков или всяческие рассказы об анакондах, проглотивших местного аборигена из разряда желтой прессы?
3: Змеи едят людей, безусловно. Безусловно, такое случается, такие вещи известны. Таких змей несколько видов. На самом деле это, естественно, анаконда, это сетчатый питон, это иероглифовый питон, и это некоторые, это подвиды определенные тигрового питона. Случаи такие зафиксированы, их очень мало, они происходят раз в несколько лет, а то и десятилетий. Ну, да, это отмечено и зафиксировано, и каждый такой случай разносится по всему миру с фотографиями, присвистом, плясками вокруг этого. Вот, что это ужасно, это кошмарно. Сетчатый питон снова съел маленького индонезийца, который уснул пьяный на тропинке и не почувствовал, как все это произошло. Такое, безусловно, случается. Вот я повторюсь, всего лишь 4 вида змей, которые способны на это. Ну, еще говорят, опять же, это индейцы мне рассказывали, а это тоже это можно относить к желтой прессе, вероятно, только такой вот народной. То, что крупные экземпляры обыкновенного удава иногда нападают на маленьких детей, которые там шлепают по джунглям. Но, повторюсь, на самом деле змеи, даже самые крупные виды мировой фауны, а это триды мировой фауны, а это три змеи

0: способна проглотить, я как практик говорю, который работал с подобными животными, способна проглотить добычу 25-30 килограмм максимум. Поэтому, конечно, такой случай может случиться, если маленький, истощенный и больной абориген идет по лесу, заплетаясь от усталости, там, за заплетающимися ногами, вот, и, в общем, ничего вокруг себя не замечает. Такое случается настолько редко, что это просто восторг. Каждый такой случай вызывает сенсацию во всем мире. Ура, ура.
1: Ура, ура, съели человека.
0: Ну, есть чего, есть что обмусолить и есть чего бояться. Вот.
2: Фу, золотой фонд цитат. И в Инстаграм Виталику обязательно.
1: Хорошо. Так. Юрию, скажем, также спасибо. Юрий тоже нас регулярно поддерживает. И он задает следующий вопрос. Говорит, добрый вечер. Добрый. Не опасно ли заводить питонов или удава в качестве домашних змей? Как спастись, если тебя душит удав?
0: Ну, да, об этом мы только говорили. Значит, я, давайте так, опять же, как практик, как не ученый, я вам сейчас два конкретных случая расскажу. Первый случай, когда я по случаю спас своего коллегу, которого душил почти 5-метровый тигровый питон. Была ситуация, была достаточно глупая. Тот работал перед этим с грызунами, руки у него пахли морскими свинками, и после этого он полез к крупной змее. По счастью, я вошел в тот момент, когда, ну, в общем, у него глаза стали сильно красными, потому что змея весом около, наверное, 40 килограмм, взявшая его за кисть руки, обмоталась по руке и, в общем, последним кольцом уже держала за шею. Если бы он так простоял, он, по счастью, не падал, он стоял, держал мужественно это все и пытался оторвать зверька с шеи. Я думаю, что если бы он так полчаса-час стоял, да, конечно, от нехватки кислорода он бы сознание потерял. Но мне кажется, что за это время и змее бы это надоело. Но Что происходит? Как можно спасаться? Что было в той ситуации? Пытаться снять змею было почти невозможно. Вот хвост с шеи сняли быстро, а на руке змея держалась очень крепко. И, в общем, там только руку отрывать. Хватка у змеи, особенно вот у удавов питонов, очень сильная. Ведро воды и головой туда змею вместе с рукой. Через 5 минут змея все это бросила, и мы спокойно уже помещали ее в террариум. Вот. Так что, ну, все, конечно, случается. Но после этого случая, это случай в Ленинградском зоопарке, в старом террариуме еще происходил, после этого случая у нас всегда висел провод с вилкой и с двумя оголенными концами. На случай, если вдруг кто-то из крупных питонов сотрудника зацепит, чтобы можно было дать разряд, потому что пытаться оторвать змею, которая голодная, змея нападает вот так вот только голодная, это чисто охотничье поведение. И на человека она не бросается. Вот я много общался с крупными змеями. Бросается на часть тела. Да, вот у вас руки пахнут мышами, пахнут крысами. И вы рукой водите у нее перед мордой. Вы ее провоцируете таким образом. Дальше. У нас несколько лет назад в Петербурге поднимался очень серьезный шум о том, что женщина, державшая тигрового питона, получила от питона укус и умерла от аллергии. Спасатели там по звонку соседей, я уж не помню, каким образом они попали к ней в квартиру, почему они туда поехали, обнаружили мертвую женщину со следами укуса на ноге и ползающего по квартире 3-3,5-метрового питона. Вот. Тут же примчались журналисты. Значит, выводы какие? Следы укуса на ноге и труп и питон. Питон укусил хозяйку, поскольку змея не ядовитая, скорее

0: всего, возникла аллергия, возник анафилактический шок, и хозяйка погибла. Нет, я туда влезал, мне было интересно, что же такое произошло. Ну, на самом деле, как удалось выяснить, ситуация была, скорее всего, следующая. Значит, женщина имела черепно-мозговую травму, от которой скончалась. Вовсе не от укуса. Укус имел место быть. То есть, вероятно, либо змея выползла и укусила женщину, либо та ее просто прогуливала по квартире, сделала неосторожное движение, действительно имел место укус. Абсолютно, в принципе, безопасный для здоровья. Но, вероятно, владелица испугалась, дернулась, упала и ударилась о батарею головой. Все. То есть, конечно, такие вещи происходят. Опыт американцев, которые очень любят крупных змей. В Америке любят сетчатых питонов, в Америке часто их держат и стараются соревноваться, у кого сетчатый питон крупнее, у кого он 4,5 метра, а у кого 6,5. Это нормально. Мальчики всегда меряются питонами, особенно сетчатыми, особенно американцы. Так вот, у них опыт такой. Там известны довольно часто нападения крупных питонов на своих хозяев. Опять же, повторюсь, когда человек работает неаккуратно, берут, питон берет за руку, потому что считает это мелким объектом, который способен проглотить. Он не будет там хватать за голову. Но, поймав вас за руку, он начинает заматывать вас. Так вот, американцы при работе с крупными змеями стараются держать рядом бутылку виски. И если такое случается, тут же поливают в рот змее виски. И змея тут же разжимает пасть и уходит. Ей это противно. Она понимает, что это есть нельзя. А удушение – это чисто пищевое поведение. А если это есть нельзя, все, мы ушли. Поэтому, если так, ну, дышите на змею глубже. Как-то вот.
1: Спасибо.
2: Вот алкоголь вреден, даже змеи это понимают.
1: Да. Но для человека в данном случае он полезен. Спасает от змеи.
2: В данном конкретном, конечно.
1: Да. Ксения Деметри Целест задает вопрос и поддерживает наш стрим. Спасибо, Ксения. Спасибо, очень приятно. Есть ли виды змей или пауков, впадающих в спячку? Змей или пауков? Ну, так определитесь, есть, Ксения.
0: Есть. Можно я коротко отвечу? Есть множество. На самом деле, все холоднокровные, практически, давайте так, опять же, это зоология, это не точная наука, практически все холоднокровные животные, обитающие в регионах, где температура опускается и становится близкой к нулю и ниже, они все впадают в спячку. Холоднокровные животные – это и амфибии, и рептилии, и беспозвоночные. Вот, это пауки в том числе, конечно, да, впадают. Да.
2: Спасибо.
0: Что им еще делать?
1: Спасибо. Динозавра спрашивает. Правда ли, что змеи могут узнавать своих хозяев? Некоторые владельцы таких питомцев в этом уверены.
0: Они правильно уверены, потому что тоже мой личный опыт, он что демонстрирует? Ну, например, один из моих сотрудников очень давно, он жаловался, что его постоянно змеи кусают. Не ядовитые, нет. Ну, просто вот не ядовитые змеи. Он начинает с ними работать, они его кусают. И я никак не мог понять вообще, в чем же дело. Потому что я ему 20 раз демонстрировал. Вот смотри, открываем террариум. Вот я беру абсолютно спокойная змея, которая не реагирует на человека, спокойно сидит на руках, никаких проблем не существует. Через 5 минут он приходит, показывает, вот, ну опять укусила. Что ж такое? Я стал за ним ходить и смотреть. Человек двигался неправильно. Человек имел очень резкие движения. Он резко открывал террариум, он резко совал руку. Я думаю, если вы резко начнете размахивать руками перед мордой у кошки или у собаки, то те тоже часто начнут вас кусать. И, как и любые другие существа, опять же, змеи, да и рептилии вообще, они достаточно быстро привыкают к частому раздражителю. Вы хозяин. И они привыкают к вашему типу движения, они привыкают к вашему запаху, они, может быть, вас и не узнают, как кошки и собаки, но вы перестаете быть раздражителем активным, потому что этот тип движений, эта плавность, то, как вы двигаетесь и ваш запах, не влекут за собой опасность. Да, вы приобретаете змею, которая вас сначала боится, пытается укусить. Опять же, мы говорим про неядовитых, да? Пытается укусить, пытается скрыться, через какое-то время понимает, что вот эта штука, которая каждый день открывает террариум и сует какие-то штучки в него, в общем, никакого вреда за собой не несет и прекращает на вас реагировать. Это нормально совершенно. А вот что-то другое, может быть, внешне точно такое же, но с другим запахом и другим типом движений, оно неизвестно. И, конечно, стоит от него пытаться обороняться. Да, такое происходит постоянно. Я не знаю, насколько змея вас узнает, любит. Не приходилось мне с этим встречаться, но то, что зачастую абсолютно спокойные змеи, которых мы называем ручными, не реагирующие отрицательно на владельца, кидаются на гостя, это сплошь и рядом, да, сколько угодно. Можно говорить, что они нас узнают, можно говорить, что они нас любят, можно говорить все, что угодно, но вот мой опыт говорит о том, что они просто не считают нас опасностью уже. Хорошо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Бэккэт также поддерживает стрим и спрашивает. Главная польза от ядовитых змей... Это, в общем-то, не вопрос. Главная польза от ядовитых змей – это в поездке в переполненном транспорте спросить, гадюка у тебя? Чего грызунов истребляют?
0: С ними. Ну, один из моих знакомых в переполненном транспорте, когда ехал не с гадюкой, правда, а со щитомордником, он получил укус в живот через мешок. Да, у него была не гадюка, а просто его сдавили, змее было некомфортно, она поняла, что, в общем, все плохо и надо кусаться. Ну вот, укусила через мешок его в живот. Такое бывает. То есть вопрос, я понимаю, задан о том, какая польза от змей?
2: Нет, просто человек решил развлечь себя и тех, кто смотрит стрим.
0: Ну да, такое тоже случается. В общем, в определенном возрасте с легкими хулиганскими намерениями, наверное, мы все можем такие вещи, как случай, да, вот, наверное, в середине или в конце 80-х годов, когда мы компанией ехали, и у меня в портфеле был варан, я решил, что, наверное, в портфеле очень так душно и некомфортно, приоткрыл, так что он голову высунул. Но сидевшая в трамвае тогда это было, сидевшая напротив старушка долго внимательно рассматривала эту голову торчащую. Ну, там, знаете, не разобрать, змея это или варан, просто голова на длинной шее торчит и крутит, и смотрит вокруг. Она посмотрела потом на меня и сказала, скажите, ему там не душно. Вот, так что все нормально. Все.
2: Всякие эти бабушки. Питерские бабушки, да. Добрые.
0: Интеллигентные, да. Угу.
2: Так, продолжаем. И вопрос задает Арсен Барриман. Спасибо за поддержку. Давайте говорить толерантно не ядовитые, а с токсичным способом охоты. Не совсем вопрос.
0: С токсичными отношениями с добычей.
2: Да. Токсичные отношения. Александр Алексей Малков пишет. Здравствуйте. Чему можно поучиться у змей? Хладнокровие.
0: Тут трудно сказать насчет хладнокровия. Мы же, понимаете, мы и так очень многому научились. Да? У нас сделан что? Шприц. Мы сделали, поучившись у змей в какой-то мере. Почему бы нет? Если уж учиться чему-то, мы не можем говорить о том, что они обладают какими-то психологическими или моральными свойствами, которым следует поучиться, потому что все это мы им приписываем, и не более того, мы приписываем им мудрость, мы приписываем им хладнокровие, мы приписываем им там, умение лечить, мы приписываем им коварство – злобу, все что угодно. Но это наши мысли, это не свойство змей. Мы можем поучиться каким-то физическим качествам. Например, если мы берем гадюковых змей, особенно тех, которые обитают в холодных зонах, и особенно горных гадюк, у которых очень короткое лето и достаточно холодно, высота 2500 метров, и им нужно нагреваться. Солнце, а температура воздуха 10-12 градусов. Так вот, при температуре окружающей среды 10-12 градусов гадюка ухитряется нагреться, будучи холоднокровным животным, ухитряется нагреться до 32-35, аккумулируя как батарея солнечное тепло. Вот этому, конечно, следует поучиться. Хотя, наверное, мы тоже это уже умеем. Вот. Какие-то такие вот свойства. Это поразительно. Но вообще, на самом деле, я бы очень хотел поучиться живучести змей. Вот это действительно то, что во многих ситуациях нам бы не помешало. Мы знаем, что с колоссальными травмами змеи выживают, змеи продолжают функционировать. И, в принципе, к сожалению, они не обладают мощными регенерационными свойствами, как, например, хвостатые амфибии. Но даже змея, разрубленная пополам, или отрубленная голова змеи, она еще в течение нескольких часов шевелится и опасна. Хотя в этом случае я бы, конечно, не завидовал змее. Мне неприятно, когда твоя отрубленная голова несколько часов еще разглядывает мир вокруг. Но живучесть – это сильно. Для нас это было бы тоже полезно в ряде ситуаций. А так, не знаю. Моральных свойств не могу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Арсон Берриман снова задает вопрос. Поддерживает опять же стрим, за что ему спасибо. И спрашивает. В чате определились правильный термин «химически активный способ охоты». Всем хорошего вечера. Вот.
0: Ну что ж, пожалуй, да. Да. Тогда биохимический способ, уточним.
1: Да. Ну, я, честно говоря, думаю, что просто смысл каких-то толерантных названий, они имеют смысл, когда тот, кого называют этим словом, может обидеться или расстроиться. Я подозреваю, что змеям все равно называют их ядовитыми или химически активными. И следующий вопрос задает Синтез, который поддерживает наш стрим. Спасибо, Синтез. Добрый вечер. Кажется, есть некоторая тенденция. Яд как механизм встречается чаще у более примитивных животных, членистоногих, рептилий, амфибий, например, а, например, у плацентарных практически не встречается. Совпадение или тенденция?
0: Ну, да, пожалуй, что так. Действительно, у плацентарных я даже не скажу, какие животные ядовиты. Птицы, да, есть два вида птиц, которые ядовиты за счет кормов, которые они поедают, и они действительно стали ядовитыми. Вспоминать каких-то ехидн и утконосов, которые имеют яд. Ну, наверное, только вот из примитивных млекопитающих только они. Но это не плацентарные, да. Вероятно, что-то в этом есть. Те, кто стал гораздо более развитым, он научился обходиться и без этого. У него появились руки, ноги, голова для того, чтобы думать и придумывать что-нибудь более хитрое. Наверное, так.
1: Но с другой стороны... яды. С другой стороны, еще не вечер. Во-первых, взять человека как плацентарное, и он же ядами активно пользовался. То есть нельзя сказать.
2: Не вырабатываем особо,
1: да, насколько я помню. Но, к сожалению, видимо, поэтому пришлось использовать чужие яды, в том числе у змей, вот позаимствовать.
0: Так что... Ну, мы не имеем активного яда как такового, но в принципе же давайте помнить вот что. Что слюна тоже в какой-то мере Вот все, да, в какой-то мере, в биологии все в какой-то мере, она тоже является ядом и тоже способна приводить вплоть до того, что если один человек другого укусит и в рану попадает какое-то количество слюны, мы не говорим о воспалительных процессах, которые возникают, но иногда могут возникать и анафилактические реакции. Даже слюна может являться ядом в ряде ситуаций и для ряда организмов. Ну, но активный яд мы не вырабатываем, действительно. Да.
2: Тут предлагают борозубок ядовитых и лори ядовитые вроде есть, говорят в чате.
0: С лори, да. Лори это известно. Наверное, это вот единственные такие плацентарные, которые могут считаться ядовитыми. Я вот про борозубок, честно вам скажу, затрудняюсь сказать. Про лори, да. И с лори тоже вот на опыте зоопарков, на опыте личном, на опыте моих друзей, которые общались с этими животными, могу сказать, что они... вот яд лори не изучен. Просто написано, да, лори – это ядовитый. И меня не раз кусали лори. Я все-таки по Юго-Восточной Азии побродил довольно много и сам как... юнат всю жизнь в душе и их содержал, и в зоопарке с ними общался. Не раз кусали, последствий не возникало. Но двое из моих друзей попадали в больницу с отеком квинки действительно так, задыхаясь после укуса лори. И оба раза это были механические воздействия на лори. Один из них это был ветеринар, который делал инъекцию. Примату стало больно, и он отреагировал, после чего буквально через 5-6 минут там, лицо у человека стало опухать, и он уехал по скорой. И второй раз при серьезной драке владелица разнимала лори. И абсолютно ручной лори, которого в это время кусали за ногу, развернулся и укусил ее. И получилась реакция примерно такая же. Да, действительно, вероятно, вот в состоянии глубокого стресса происходит выработка или вбрасывание в ротовую полость какого-то вещества, возможно, не ядовитого. Потому что действительно я интересовался, но найти... статьи по именно токсичности лори как-то вот не удалось. Их, они, наверное, где-то есть, но найти их очень тяжело. А вот что слюна становится какой-то очень аллергичной, вот возможно. Не могу сказать. Да, пожалуй, лори – это единственное существо, умеющее воздействовать таким образом на окружающий мир из млекопитающих.
1: Спасибо.
2: И вам.
1: Сергей А. поддерживает. Смотри, мы спрашивают. Недавно был на Байкале и удивился, что там довольно много змей. А вообще, как далеко на север простирается ареал обитания змей в России? Еще хочу сказать, что вопросов довольно много. И мы тут увлекаемся периодически. Я постараюсь не отвлекать больше.
0: Обыкновенная гадюка идет даже в Заполярье. Встречи известны и за полярным кругом, так что, да, достаточно на север. Она там малочисленна, не так часто вы ее сможете встретить, но известна, да, из Кольского полуострова в том числе. Так что вот, вот вам север, почему нет. А Байкал, да, довольно большое количество рептилий, малое количество видов, но, да, встречаются нередко. Байкал не так и холодно.
1: Дмитрий Денгрес спрашивает, вводят ли ГМО змей для медицины и сельскохозяйственных нужд?
0: Выводят ли что?
1: ГМО змей. Генетически модифицированные.
0: Я понял. Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Нет, пытаются, действительно, очень многие десятилетия уже есть попытки синтезировать яды змей, но пока удается синтезировать только какие-то отдельные белки, какие-то отдельные аминокислоты, а вкупе нет, потому что соединение слишком сложное, и вообще биологические яды, они зачастую невероятно сложны. Но сами яды, вот если бы удалось их синтезировать, они бы зачастую приносили бы огромную пользу, в первую очередь в медицине и, как ни странно, еще в косметологии. Вот вы будете удивляться, но модницы без змеиного яда тоже не могут обходиться. Они не любят змей, но они сами того не зная используют змеиный яд, потому что самые лучшие сорта мыла включают в себя змеиный яд в микроскопических количествах, но помогают улучшать кожу. Поэтому увидите змею, говорите, что не убивайте, это наше спасение. Это спасение красоты и молодости.
2: Спасибо. Еще раз Эндрюсону скажем спасибо. И пишет он: какой же душевный голос, мед для ушей, спасибо. И настолько мед для ушей, что Эндрю Эндерсон стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо, Эндрю, и Евгению спасибо за душевный голос в эфире. Всегда очень приятно.
0: И, Виталий, я думаю, что это о тебе речь, потому что с огромным удовольствием слушаю тебя.
2: А я тебя, так что у нас только Гоша сидит. Не, Гоша, у тебя тоже приятный голос. Но дальше все равно я говорю. Так, Лайв Эльф донатит, спасибо огромное. И задает вопрос: правда ли у всех ядовитых змей узкие зрачки, а у неядовитых округлые? В связи с чем, по вашему мнению, у гремучих змей появилась трещотка?
0: У гремучих змей появилась трещотка, опять же, эволюционно, да, все это произошло, вероятно, случайно, но когда-то, что такое трещотка? Трещотка – это остатки линьки. Змея, линяя, вылезает полностью из кожи. Верхний слой эпидермиса у нее ороговевший, и она как из чулка вылезает из кожи. И, собственно, трещотка на хвосте у ядовитой змеи – это свернувшиеся кусочки сухой, высохшей кожи, которые цепляются за утолщение на кончике хвоста и остаются колечком висеть. И таким образом накапливается, их становится несколько. Возможно, когда-то, вот все это возможно, когда-то у какой-то змеи образовалось небольшое утолщение на кончике хвоста, и таким образом появилось некое подобие случайной трещотки. Очень многие змеи отпугивают врага тем, что стучат кончиком хвоста. Когда мне рассказывают, а я видел гремучую змею в России. Конечно, очень многие, повторюсь, и ядовитые, и не ядовитые змеи, пугая, мелко трясут хвостом, стуча о почву. И таким образом создают шум, пытаясь отпугнуть противника, врага. Так вот, когда появилась первая погремушка, видимо, шум стал более значительный, и владельца этой первой примитивной погремушки враги не убили. У него родился такой же мутант, которого тоже враги не убили, потому что боялись непонятного. Любые животные боятся непонятного. Этим непонятным можно отпугнуть. Вот эволюция шла-шла и пришла к погремушке, вероятно. И теперь гремучие змеи очень активно пользовались своей погремушкой, потому что тоже интересно. Американские исследователи недавно проводили работы по гремучим змеям в Америке, и выяснилось, что гремучие змеи стали реже трещать. Очень интересно, да, почему? Ведь раньше на любое постороннее воздействие они трещали погремушкой, давая знать, что вот они здесь, не подходите. Но оказалась любопытная штука. В последние столетия человек, ненавидящий гремучих змей, вместо того, чтобы как следует нормальному живому существу и созданию природы, услышав этот треск, отойти, он брал камень, палку, лопату, что-нибудь еще, шел на этот треск и убивал змею. И теперь гремучие змеи стали реже трещать своей погремушкой, потому что здесь мы видим уже не естественный отбор, а искусственный отбор, который человек сам проводил там последние 200 лет, уничтожая самых звучащих гремучих змей и оставляя только тех, которые тихонечко сидели под кустом и старались себя не выдавать. И теперь погремушка сохранилась, но трещит она уже только в самых-самых крайних случаях. Вот так. Так вот, лопатой и добрым словом можно заставить даже гремучую змею не трещать.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю коротенько несколько объявлений. Мы работаем уже почти час в эфире. Ну, во-первых, я благодарю всех, кто к нам сейчас присоединился. Друзья, задавайте свои вопросы, делайте это в любой удобной для вас форме. Если вы хотите с гарантией получить ответ на ваш вопрос, то, наверное, лучше всего использовать либо суперчат, либо ссылка, которая имеется в описании. Вопросы, которые к нам приходят таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь. Собственно, вот и ответ на вопрос «почему». Подписывайтесь на канал, как на «Лаборатории ночных видео», так и на «Антропогенез.ру» и на «Закоп-клуб», если вдруг по какой-то причине не подписаны. Странно, что вы не подписаны, да, на канал Евгения. Ну и помните о том, что также можно поддержать проект на Патреоне и с помощью спонсирования канала. Спасибо вам, друзья, это огромная для нас помощь. И вот с вашей помощью мы подобный стрим можем проводить.
1: А я хочу сказать о том, что ждет нас в ближайшей и не очень ближайшей перспективе. В ближайшей перспективе завтра на канале Anthropogenes.ru будет опубликован новый выпуск антропологических новостей от Александра Соколова и Станислава Дробышевского. Новости действительно занятные. Например, о том, как произошло так, что наши предки, человекообразные обезьяны, потеряли хвост. Вот это одна из существенных потерь, которой приходится порой жалеть. Вот змеи не потеряли хвост, а наоборот, приобрели очень много хвоста, а люди, точнее, даже не люди, человекообразные обезьяны его потеряли. Как это произошло? А также о том, как шимпанзе играли в бутылку. Такая своеобразная научная новость, касающаяся особенностей половой жизни юных шимпанзе. А завтра на канале Anthropogenes.ru в 7 часов вечера будет опубликован этот выпуск новостей. Обязательно смотрите.
2: А ну, из давай, таких... Егор, скажем, что патроны и спонсоры канала уже могут посмотреть это видео. Оно открыто для просмотра нашим.
1: Да, да, дорогие патроны и спонсоры наших каналов, вы уже можете смотреть это видео. Но если вы еще не спонсор, то у вас есть все шансы прямо сейчас пополнить ряды смотрящих это видео. Далее, как я уже говорил, 13-14 ноября долгожданный форум «Ученые против мифов 16». Два дня с очень мощной программой. Из того, что стоит выделить, ну, например, Алексей Водовозов будет говорить о медицине будущего, разбирая различные примеры медицинских технологий из фантастических фильмов. Ну, помните, например, руку Люка Скайуокера или каких-нибудь медицинских наноботов из различных фильмов. Или вот это вот все, когда человек помещает в такую емкость, и там у него регенерируют все, так сказать, отсутствующие части тела. Вот, это Алексей Водовозов. Замечательный доклад, я очень терпением жду, посвященный карго-культам. Я думаю, вы слышали этот термин, карго-культ. Обычно его употребляют, когда говорят о том, что вот кто-то там копирует опыт чей-то, чужой, более высокоразвитый, и бездумно применяет только вот внешнюю его форму. А само явление идет из Меланезии, от папуасов и прочих местных племен. Так вот, на самом деле, что же такое карго-культ? И правильно ли мы вообще употребляем это выражение «карго-культ»? Ну и замечательные доклады про лунный заговор в кино Виталия Егорова. Иван Семьян будет разбирать замечательный фильм «Троя» с Брэдом Питтом, про историю антивакцинаторского движения, про аллергию, как я уже сказал, и даже дебаты между Станиславом Дробышевским и нашей любимой госпожой Сутариковой на тему, когда же произошел гомо сапиенс. Все это на форуме «Ученые против мифов». Хочу обратить внимание, что организация форума осуществляется полностью на средства, которые мы выручаем с продажи билетов. Я знаю, что когда часть зрителей думает, что, наверное, у нас есть какие-нибудь там мощные спонсоры, которые все это оплачивают. Нет, все на свои, на кровь, на заработанные. Поэтому вы, конечно, можете зарегистрироваться и смотреть трансляцию бесплатно, а можете поддержать трансляцию форума, купив какой-нибудь недорогой билет или, например, футбол. Что еще, о чем еще хочу сказать? Сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ». Мы выбираем уже в пятый раз главного лжеученого года в нашей стране. И в этом году у Академии ВРАЛ, расшифровывается как Вруническая академия лженаук, появилось медицинское подразделение АПЧХИ, Академия превентивной чакрохирургии. Так что в этом году мы будем выбирать сразу двух академиков. Академика ВРАЛ и медицинского академика АПЧХИ. И вы можете поучаствовать в выдвижении кандидатов. Сейчас в чате появится ссылка. Если у вас есть достойная кандидатура, номинируйте. Выборы академика запланированы на декабрь. Точную дату пока что вам еще не скажу.
2: Все. Гоша наговорился, его даже Башар уже начал перебивать, потому что ну куда столько. Но вообще информация полезная, и спасибо огромное. Шурику также скажу спасибо. Шурик 3218, который задонатил и также сказал нам спасибо. Сергей БСПА. Спасибо вам также за поддержку стрима. Андрей Андресен, а вы знакомы с Дроздовым? Он же змей любит, хотя его даже гадюка кусала. У вас похожие голоса. Для начинающих кого лучше заводить? Ужа?
0: Нет, ужа заводить не нужно. Если говорить о уже обыкновенном, нет. Для начинающих есть змеи, которые уже там, десятки и десятки поколений содержатся в неволе, уже выведены различные морфы. Ну, в последние лет 20, наверное, начинающие заводят маисовых полозов. Вот первая змея – это либо маисовый полоз, либо обыкновенный удав, либо королевский питон, который тоже в последние там, лет 15 стал такой уже вот змеей для новичка. Нет, уже не надо. Вот то, что вы видите в природе, ловить, заводить – нет. Потому что любые животные, взятые из природы, нуждаются в гораздо более сложных условиях, чем те, которые на протяжении нескольких поколений рождались в террариумах. Поэтому для новичка как раз нужна змея домашняя. Домашних змей сейчас достаточно много видов. Таких вот уже имеются морфы, различные окрасы. У сельхозживотных или у тех животных, которых мы называем домашними, кошки, собаки, морские свинки, там множество, да, это уже породы. У голубей породы, у кур породы. А вот у змей это до сих пор морфы, несмотря на то, что они уже все различаются, и тот же королевский питон может быть от черного до ослепительно-желтого, белого, пятнистого, полосатого, бананового цвета, какого угодно. Но все равно почему-то мы продолжаем называть этих животных экзотическими, несмотря на их различные выведенные линии морфами, а не породами. Это странно, но, может быть, это тоже изменится. Поэтому нет, не надо ужа.
2: Спасибо. И Шурик спрашивает, а какие змеи ближе всего к динозаврам или жили в те времена?
0: Я завис. Я же повторюсь, я не ученый. Я вот палеонтология – это немножечко не мое, честное слово. Я практик, я знаю, что касается живых, живущих, как с ними обращаться, что с ними делать, что от них ожидать и вообще, как все это происходит. А вот то, что было очень-очень давно, ну, я, конечно, имею некоторые знания, но вот какие змеи были ближе всего к динозаврам, я вам не отвечу, вы меня простите.
2: Спросите упоротого палеонтолога, он в курсе.
0: Конечно, конечно.
1: Я думаю, что можно и даже из Википедии почерпнуть какие-то минимальные знания на ту тему, когда появились первые змеи, сопоставить просто с хронологией появления тех или иных и исчезновения тех или иных видов динозавров и посмотреть, ну, как, да, кто жил вместе.
0: Я понимаю, что люди хотят, конечно, коль скоро вы сказали, вот специалист по змеям, они хотят любую информацию, но, к сожалению, даже по точным наукам не бывает людей, которые знают все, а уж по неточным тем более. Но это невозможно знать все.
1: Ну да, вот сейчас вот я открыл Вики, древнейшие известные ископаемые остатки змей на 2014 год, то есть данные не свежие, около 160 миллионов лет назад. Вот сопоставьте это с периодом существования динозавров, вот и сами сделайте какие-то выводы.
0: Но опять же, это только древнейшие змеи, без указания видов, без ничего. Ну, даже если мы узнаем виды этих змей, ну, вряд ли нам это поможет, они все давно вымерли.
1: Спасибо за вопрос. FBCAT спрашивает, то есть человек сроднен варанам или сродни варанам, что имеется в виду, я не знаю. Почему?
0: Конечно. Как почему? Ну, теория рептилоидов, во-первых, ее никто не отменял. Многие верят, и это их право. Вот. А потом, ну, опять же, эволюционно мы когда-то тоже разошлись с ними. Мы все имеем общего предка. Вы поймите, вот каждое живое существо на этой планете, да, мы все родственники, если заглянуть очень-очень-очень-очень далеко, потому что где-то мы расходились. Наша прапраматерь амеба, ну, предок амеба. Так что, конечно.
2: У нас и с бананом общие предки есть, так что.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому да. Вот говоря о жизни на планете, нужно помнить о том, что все, что здесь существует живое, это все является нашей родней, и вашей, и мы их. Надо любить и уважать окружающий мир, как родственников, пусть даже дальних. Ну, да.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Имри Ач задает острый каверзный вопрос. Почему в Ирландии нет змей?
0: Ну, наверное, вспомним святого Патрика, да. По-моему, Патрик, не Иоген. Вот я сейчас могу ошибаться. Нет, по-моему, святой Патрик.
2: Скорее, Патрик он, связывает с Ирландией, да. Чаще Патрика, да.
0: Да, да, он вывел змей, там была ситуация со змеей, но, в общем, он заставил уйти, и праздник празднуется в Ирландии так достаточно активно. Ну, во-первых, все-таки не слишком жаркий климат. Острова. Я затрудняюсь. Есть масса островов, даже гораздо более теплых, где змеи не существует. Ну, не попали они туда вот как-то, да? Не занесло течением по холодному морю. Ну, никак. Если на тропические острова, где змей не было, они часто могут попадать мы знаем, да, как расселяются мелкие животные. Там нам всегда в школе хрестоматийный пример говорили. Вот кокосовая пальма, которая растет на берегу, ее подмыло волнами, она упала и поплыла, а там на дереве сидела какая-то тварь. И приплыла потихонечку так вот до какого-то необитаемого острова. То по холодной воде никакая тварь особо на кореге не приплывет. Ну, изначально, видимо, не было. А так не доплыли. Поэтому и нет. Что тут делать? Нет.
2: Георгий, почему? Он питомца взял.
1: Да, у меня тоже вот есть один сродненный со мной, потому что живет со мной уже 40 лет. Скоро. Вот это животное у меня в руках. У меня был совсем маленький, когда мы его нашли. Вот.
2: А Саша? Саша тоже был маленьким? Когда?
1: Саша тоже был маленький, да. То есть это у нас
0: 40 лет?
1: 40 лет, да.
0: Так, а почему такой маленький? Самец, скорее всего.
1: Самец, да, самец. У нас была самка, она была, конечно, в разы больше, но она столько не, к сожалению, давно, так сказать, нас покинула. А вот самец все еще очень бодр. Ну, как, не 40, наверное, 38, может быть. И она уже была не младенцем в тот момент, когда у нас появилась.
0: Ну, все равно, да, здорово. Это реликвия.
1: Это да, реликвия. Вот достанется еще, может быть, моим внукам.
0: Но знаете же, что как я не могу сказать, насколько это опять-таки научно подтверждено, да, ну вот как факт всегда указывалось, что моряки парусного флота имели очень длительные путешествия. Часто они продолжались по много месяцев и весьма страдали от цинги, поскольку не имели свежего мяса, питались в основном сухарями, солониной. И от цинги очень спасали черепахи. И, собственно, это в свое время подорвало популяцию гигантских черепах галапагосских, потому что моряки частенько заходили и набивали трюмы черепахами. Черепахи, крупные виды черепах, такие как вот слоновые черепахи, они могли лежать в трюме без воды и без еды, сохраняя жизнь там до года. Это такой был аналог живых консервов. Вот. И как факт, частенько приводится пример продолжительности жизни черепах, то, что Джеймс Кук в одной из своих каких-то, в одном из посещений Новой Гвинеи, подарил какому-то, кому-то из вождей какого-то племени одну из таких черепах, которая уже была не молодой, не юной. И эта черепаха жила в почете. Она имела ранг вождя и умерла буквально там 15-20 лет назад. Вот можете себе представить, сколько же жила слоновая черепаха.
2: Солидная вот старушка, да.
0: Солидная.
1: Ну да. Но вот мне говорили, что вот такие вот среднеазиатские, они в неволе живут так долго, только если вот они...
0: Совсем хорошо.
1: Их очень любят хозяева.
0: На самом деле, да. Я мало знаю случаев, когда больше 20-25 лет живут. Чаще они, к сожалению, 2-3 года и все. Вот это.
1: Ну, да, да, тоже такая мифологизированная тема, потому что как бы черепаха, она не, как бы неприхотливая, она типа не жалуется. Но на самом деле она просто не сообщает о том, что ей хреново, поэтому она просто потихонечку помирает. Да,
0: медленно-медленно погибает где-то под батареей, потому что ей...
1: Диваном.
0: Да. Про черепах можно очень много говорить, особенно вот эту среднеазиатскую, да, это несчастное существо, которое в Советском Союзе сотнями тысяч продавалось по 80 копеек до следующей зимы, до ближайшей зимы, потом новое покупалось весной. Ну да.
1: Ладно, отвлеклись. Да. Пирожок с ковидлом спрашивает. Видел версию, что аптекарский символ змея над чашей — это чаша из храма Асклепия, где из таких пили ужи, после чего той водой промывали раны. Якобы в их слюне содержится облегчающее заживление вещества. Насколько это правдиво?
0: Ну, трудно сказать, потому что существует мнение, что одно из мнений, да, что символ медицины придумал Авиценна. Вот до сих пор нету единого мнения по поводу этой чаши со змеей. Вот как-то нет. Есть мнение, что чаша со змеей символизирует пользу змеиного яда, который тоже использовался уже очень и очень давно как такое лекарственное средство. Поэтому не могу вам сказать, но каких-то антибактериальных свойств у ужиного яда, ну, вряд ли отмечено. Хотя, опять же, кто мешает в это верить? Легенд существует очень много, как и в мудрой змеи. Почему нет?
2: Спасибо. Спасибо. Арсен Бариман следующий вопрос задает и снова поддерживает. Спасибо вам огромное. Опасность яда сильно меняется от возраста змеи. Довелось как-то мелкую гадючку убирать со двора в около волгоградских степях. Насколько она вообще опасна с учетом того, что там было много детей?
0: Опасность яда, токсичность яда не зависит от возраста, она зависит от размера. Соответственно, чем крупнее змея, тем больше физически, да, она может вас впрыснуть, ввести яда. Но учитывая, что рептилии растут всю жизнь, чем более взрослое животное, тем больших размеров оно достигает. Вот и все. Поэтому опасность укуса, да. Чем старше, чем крупнее, тем, скорее всего, будет опаснее укус. Что касается волгоградских степей, там у вас только степная гадюка, которая наравне с обыкновенной считается мало опасной для человека. Но об этом мы, собственно, и говорили на форуме, что, несмотря на признанную малую степень опасности для человека, смертельные случаи известны, И наиболее опасные укусы обыкновенной степной гадюки, а также гадюки Никольского, собственно, вот все наши мелкие виды гадюк, при укусе в область шеи, при укусе аллергиков и маленьких детей, имеющих небольшой вес. Да, там, конечно, могут быть какие-то неприятности. Но очень много споров проходит и у меня на стримах, и у меня на канале, поскольку я как человек, считающий ненужным лишний раз убивать живые существа, тоже говорю, ребята, не убивайте вы змей, в общем, оно ни к чему, они хорошие, и если они вас не трогают, они вас просто так не тронут, да, ну, проходите себе мимо. Но вместе с тем, когда задается вопрос, а что делать, если это у меня на участке, ну, иногда приходится принимать какие-то крайние меры. Если есть у вас возможность удалить с участка, удаляйте. Нету, но все бывает. Хотя помните такую вещь, что степная гадюка внесена в Красную книгу России, и официально за убийство этой змеи полагается серьезное наказание.
2: Вообще не трогайте змей.
0: А законы мы должны чтить.
2: Спасибо. Так, Ксения Димитрицелис, ты в очередной раз с поддержкой. Спасибо, Ксения. В сеть ходит байка, что у берегов Бразилии есть остров, на который нельзя ступать человеку, ибо там огромное количество ядовитых змей. Так ли это?
0: Это правда. Действительно, такая байка есть. Действительно, такой остров существует. Ступать на него нельзя, потому что он заповедный. Бразилия его заповедала, там обитает ряд эндемичных видов, которые больше нигде не встречаются, да, в том числе и ядовитые змеи. Количество их невелико. Я могу вам сказать, что тоже имел некий опыт с этим островом. У меня, поскольку я общаюсь и с учеными, люди, которые там бывали, говорили, что потратили довольно много усилий для того, чтобы найти змей. То есть такого, что вот они кишат под ногами, нет, этого нету. Но такой остров существует. Это правда, и он запрещен к частному посещению. Он охраняется, и действительно туда никого не пускают, говоря, что там живут ядовитые змеи. Но не просто, что их очень много, а то, что их там охраняют. Это серьезный заповедник. Самое большое количество, наверное, опять же, отмеченное учеными, да, ядовитых змей. Да и вообще змей, как ни странно, это наш Дальний Восток. Очень мало в мире мест, где концентрация змей хоть сколь-нибудь приближается к тому, что порой в иных местах встречается на нашем Дальнем Востоке. Небольшое количество видов, 5-7 видов, из которых ядовиты только два вида щитомордников, собственно, и все. Но количество колоссальное, и за утро можно встретить до нескольких сотен особей. Вот даже опытные ученые, которые там в поисках змей и вообще изучая рептилии объездили весь мир, они говорят, что такого, как на Дальнем Востоке, не было нигде и никогда. Что там Бразилия? У нас круче.
2: Спасибо. Так, Сергей А. спрашивает. С химической точки зрения, змеиные яды – это всегда пептиды и белки, или бывают другие варианты?
0: Нет, я думаю, других нету. Других нету. Откуда же возьмутся другие варианты-то? Ведь все достаточно ограничено в природе, да? Но вот все из одного и того же состоит, только немножко в разных сочетаниях и разных пропорциях. Так что все тоже.
2: Спасибо. Ну, Гош, включи сначала звук.
1: Прошу прощения, да. Феррадор поддерживает стрим и задает вопрос. По поводу комодских варанов. Они выделяют яд сознательно, как змеи, или это бактерии полости пасти? Полость пасти. Интересно.
0: На самом деле, действительно считается, укус комодовского варана считается ядовитым, и это действительно частенько так, но это не выделение яда, собственно, признано, что это мощное загрязнение ротовой полости, к которому и развитие микрофлоры, к которой сам варан устойчив. Но при укусе происходит занесение, мощное занесение микрофлоры, которая активно развивается и наносит очень серьезные неприятности жертве. Хотя нужно вспомнить вот еще о чем. Отмечаются, но не доказаны, опять же, случаи ядовитого укуса серого варана, среднеазиатский варан. И случаи довольно часто отмечены, когда у человека возникает слабость, тошнота, головокружение после укуса серого варана. Вот серьезных последствий нету, но очень многие, и это описано неоднократно, да, чувствуются последствия, как от воздействия некого яда.
1: Спасибо. Юрий поддерживает стрим. Спасибо вам, Юрий. Спрашивает. На Урале есть легенда о гигантском полозе, который обитает в озерах и лесах. Возможно ли существование гигантских неизвестных змей? И опять же, во времена динозавров существовали гигантские змеи?
2: Да, существовали. А на остальное ответит Евгений.
0: Да, существовали. На самом деле, во времена динозавров много чего существовало. Достаточно вспомнить, да, амфибий, достигающих там 3 метра. Так что все, да. И змеи были крупнее во времена динозавров, тоже отмеченные там ряд именно змей, достигающих там 20-метрового размера. Ну, я уж не говорю про мегалодонов и прочее, да. Тогда вообще животные были немножечко покрупнее. Мы просто сейчас измельчали. Что же касается современных легенд про полозов гигантских. Повторюсь, я практик, но немножечко знаю теорию и прекрасно понимаю, что крупные рептилии могут жить только в определенном климате. Но ну, я уже байки вам рассказываю, да, к ученые против мифов это не имеет никакого отношения, но тем не менее, в Астраханской области зачастую верят в очень крупных змей. Скорее всего, речь идет о желтобрюхих полозах, агрессивных, немножко похожих на кобр, встающих не в кобриную стойку, но поднимающих верхнюю часть тела, достигают крупные желтобрюхие полозы 2,5 метра. Так вот, многократно я наблюдал, как люди, увидевшие змею, говорят, что в этой змее 1,5 метра, особенно змею агрессивную. И когда ты ловишь эту змею, меряешь и говоришь, в ней 60 сантиметров, вот прямо вот, они не верят, потому что они видели 1,5 метра. Кроме того, возникновение легенды об огромной змее я лично наблюдал в стройотряде в Астраханской области, когда старый казах, дед Салим, говорил нам, что вот туда ходить нельзя, там очень опасно, потому что там живет змея размера 4,5 метра, которая нападает на людей, и он неоднократно ее видел. Естественно, я тут же пошел на эти барханчики искать, я долго пытался найти хотя бы следы, потом пришел к деду Салиму. И, в общем, я был дерзкий подросток и просто сказал, что дед Салим, ты, наверное, обманываешь. И дед Салим сказал, даже не я обманываю, потому что не хочу, чтобы студенты воровали дыни с моей бахчи. Вот. Я был дерзкий, он был правдивый. И мы с ним съели арбуз после этого, и он попросил меня никому не рассказывать о том, что он всех обманывает. Вот. Но я думаю, что деда Салима уже нету, и эта клятва уже недействительна.
2: Вот. Арбуз вкусный был?
0: Конечно. Это же астраханские арбузы.
1: Разве гигантские змеи будут на плохие арбузы зариться?
0: Вот, так что это все история.
2: Вот ФБК дополняет ранее, что человек сроднен вараном, и он говорит, что я имею в виду более научный подход по поводу использования слюны при укусе.
0: Наверное. Я понял, о чем идет речь. Вероятно, идет речь о той фразе, что я сказал, что даже наша слюна может быть токсична для каких-то отдельных, как и у варанов. Вероятно, да. Видимо так, да. Ну, об этом мы тоже поговорили, что ряд варанов, да, тоже токсичен. Вероятно. Вообще очень странные вещи происходят. Вы знаете, казалось бы, наш мир уже изучен вдоль и поперек, но как только начинаешь залезать в биологию и особенно в какие-то отдельные группы, мы уже геномы повытаскивали. А вот насколько токсично то животное или не токсично, или даже вы удивитесь, как выглядят головастики. Вот у меня постоянно наши ученые, герпетологи, постоянно забирают головастиков различных

0: Стив Смит шутит, так скажем. Он говорит, не пойму, он нам друг? Он нам друг или змеем?
1: Минуты три.
0: Да? На ответ?
1: Да.
2: Ну, точно мой друг, а там давайте подумаем дальше.
1: Ну, тут можно очень... Ну, ладно, не будем. Давайте тогда покороче. Вы знаете, мы же все играем в одну игру. Вот люди очень часто этого не понимают. Люди страшно конкурирующие существа. Это все доказано. И если человеку говорят... чтобы выиграть, надо сделать вот то-то, он задумывается только о ситуации, применимой к себе, и воспринимает это, чтобы я выиграл. Не чтобы выиграли все, а чтобы я выиграл. Нужно это. И поэтому вопрос глобальный, и который чаще всего задается, а чем полезны эти существа? Вот мы говорим о змеях. А какая от них польза? Или мы говорим о землеройках. А какая польза от землероек? Если существо не несет пользы мне, любимому, значит, это существо, оно, ну, как минимум не нужно, а как максимум, если оно несет якобы вред мне, оно как максимум вредно и подлежит уничтожению. Друзья, вот вы поймите, я друг и вам, и змеям, потому что мы здесь, мы на очень тесной площадке все, и мы играем в одну игру. И если вы не понимаете пользы змеи для вас, вот если сейчас это животное для вас не полезно, оно для вас вредно, или если оно может причинить вам вред? Нет. Вы просто не понимаете. Понимаете, у Стругацких была замечательная фраза. Боятся от невежества и убивают от невежества. Невежество всегда на что-то испражняется. Вот не надо так поступать, потому что, я повторюсь, площадка у нас одна. Если будет плохо змеям, поверьте, в какой-то момент станет плохо и нам. И это правда. Вот надо это осознавать. Я уже рассказывал о том, как исчезновение лягушек, всего лишь лягушек, да, ведет к пересыханию рек. Это вот сейчас в Южной Америке наблюдается, потому что эпидемия хитридиомикоза, которая выкосила колоссальные популяции амфибий в мире, приводят сейчас к исчезновению рек в ряде регионов Южной Америки. А значит, что? Куда реки текут? В океан. Кому плохо будет? Нам всем. Лягушки исчезли. Поймите, вот примерно такая штука происходит. Поэтому нет, нельзя говорить, кто кому друг или враг. Мы ж родственники все. Думайте.
2: Спасибо. Евгений. Ну, давай.
0: Евгений Гусев задает вопрос.
2: Как?
0: Или утверждение делает. Кстати, тот самый грибник, который при встрече с гадюкой остановился и начал ее рассматривать. Симпатичный самец, длинный хвост.
2: Да, и я, между прочим, тоже не так давно, вот Евгений отправлял фотографии и видел черную гадюку в лесу.
1: Черный,
2: сфотографировал, красивый. Не трогал, ушел. Красота.
1: Да. И ничего тебе за это не было, понимаешь?
2: Нет. Никто на меня не напал, я ни на кого не нападал. Мы отлично
1: разошлись. И не сворачивалась колесом и не бежала сзади.
0: Вот мы с братом...
2: Не орало мне вдогонку ничего.
0: Мы с братом, будучи школьниками, там где-то отдыхая в Ленинградской области, придя на какую-нибудь новую полянку, если было солнце, обязательно бежали там посмотреть под елочкой, не лежит ли там гадюка. С интересом на нее смотрели. Были довольно крупные, попадались порой. Да, они так, если чем крупнее, тем она спокойнее и медленнее уползала. То есть мелкие быстро, а крупные так. Может вообще ничего, даже не пошевелиться.
1: Вот. Они же прекрасны.
0: Они очень красивые, да.
1: Да, но вопрос мы пропустили, да?
2: Это не вопрос, это так констатация, что человек тоже примерно так же сделал. Посмотрел, увидел симпатичного самца.
1: Хорошо,
0: да. Вот, ну и наконец вопрос, а не шутка, не утверждение. Да. Дмитрий Денгрес. спрашивает, бывает ли, что змеи охотятся своей

0: стаей, как волки. Коллективная охота.
1: Нет, змеи не коллективные существа, категорически не коллективные, и никаких коллективных действий они совершать не могут, кроме одного. Есть одно единственное действие, которое они зачастую делают коллективом. Это спаривание. Мы знаем, что самки, любые самки, в определенный период выделяют феромоны. Просто у каких-то видов самцы к ним более чувствительны, у каких-то менее. Так вот, практически все змеи точно так же привлекают самцов. Самки привлекают самцов своим запахом. И самцы по следу находят самок. И таким образом, вот разговоры, да, змеиная свадьба. Действительно, вокруг самки можно встретить нескольких самцов. Но самые удивительные – это некоторые виды подвязочных змей из Северной Америки, где на одну самку может приходиться несколько тысяч самцов, и они образуют колоссальнейшие скопления. Одна крупная самка, которая по размеру превышает самцов в 4-5 раз, и вокруг несколько тысяч страждущих, добивающихся ее внимания. Вот это единственное коллективное действие. Бывают коллективные зимовки, когда змеи собираются в наиболее удобном месте. Но не потому, что там кто-то уже лежит, да, и вот к бачку прижаться, а просто вот эта расщелина, эта нора уходит туда, где температура будет идеальна для зимовки. Ну и они туда все собираются, даже, в общем, не обращая внимания друг на друга. Но спаривание – дело святое.
2: Кстати, Мрач прямо сейчас написал в чате, а коллективная зимовка, вот он ответ про коллективную зимовку. Опять же, спасибо за поддержку. Я думаю, что многие вспоминают также видео из сериала «Планета Земля», когда очень много змей охотились на небольших, по-моему, игуан. Я не помню, честно говоря, которые стремились убежать. Но там не коллективная охота, а просто они каждый знают, где находится их жертва и пытаются сожрать.
1: Конечно.
2: Насколько я понимаю.
1: Нет, возможно... Иногда встретить некоторое количество змей, да, достаточно большое, в местах скопления добычи. Ну, например, водяные ужи. Они могут массово встречаться по берегам водоемов, где много лягушек. Но, опять же, им абсолютно все равно, что делает сосед. Он ищет, каждый ищет свою лягушку. Никакая не загонная охота, никаких совместных действий здесь не происходит. Просто здесь много еды, и поэтому каждый сюда пришел. И каждый сам по себе. Ну, извините.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Давай. Олег Ткаченко задает вопрос. Поможет ли прижигание раны? Белковый яд может разложиться от температуры?
1: Да, может. И белковый яд от температуры разлагается. Белковый яд очень нестойкое соединение. Он почти мгновенно разлагается даже слюной. Желудочный сок разлагает его мгновенно, и уж температура тем более. Но тут следует вот какие вещи помнить. Азиатские змееловы, мы знаем, что Индия отличалась многие столетия факирами, храмами змей, и змееловы там были достаточно уважаемыми и уважаемыми людьми и известной профессией. Так вот, они носили с собой горшочек с горящими углями и несколько крючков. Несколько крючков, копирующих размер и форму змей разных видов. Потому что у кобры это одно, у гадюковых змей, у какой-нибудь гадюки Рассела, другое, более длинные, изогнутые зубы. И эти крючки всегда были в раскаленном состоянии. И если его кусала змея, мгновенно в эту ранку вставлялся этот крючок. Почему? Это было не прижигание. Это был глубокий ожог с глубоким проникновением до самого конца укуса. Дело в том, что у змей все-таки довольно длинные зубы. И когда добоя Рассела имеет зуб 1,5-2 сантиметра, и яд у вас находится на глубине 1,5-2 сантиметра, прижечь ткань на эту глубину, выжечь практически невозможно. Вы представляете, да? Никакая спичка на 2 сантиметра. Вы просто получаете серьезный ожог плюс к тому отравлению, которое уже получили. Поэтому это были раскаленные крючки. И то, скорее всего, в момент, так сказать, поскольку крючок тонкий, да, в момент проникания в ткань он успевал остыть и, в общем, не приносил полной пользы. Но прижигание очень хорошо работает при укусах пауков. Это тоже известно, известно ловцам каракуртов, потому что в советское время каракуртов собирали, они тоже использовались для медицины. И у ловца каракуртов всегда обязательно был с собой коробок спичек. На место укуса клалась спичка головкой, и другой спичкой поджигалась. Крошечные хелицеры паука. Я не говорю о крупных птицеедах, имеющих тоже там 2-сантиметровые хелицеры, да, но вот такие мелкие пауки, крошечные хелицеры проникают на долю миллиметра, на миллиметр, и спичка вполне позволяет нейтрализовать таким образом яд, получив ожог, но избежав более серьезных последствий. Существуют статьи о нейтрализации змеиного яда электрическим током. Я видел эти статьи, но они, опять же, на уровне таких исследований, что в ряде случаев использование электрического тока в месте укуса ядовитой змеи приносило результаты. Но поскольку исследования такие не очень серьезные, не масштабные, трудно делать какие-то выводы. Хотя зачастую импортные источники рекомендуют давать электрический разряд именно вместо укуса. То, что якобы даже электричество мы можем нейтрализовать, это белковое соединение. Не надо от руки к руке, не надо весь организм, да, но вот якобы ряд американских источников это рекомендует.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: А вот Фил спрашивает, бывают ли змеи с шерстью?
1: Легенда про волосатую змею весьма распространена на Кавказе, в Средней Азии. Никто из ученых никогда не видел волосатую змею, ну, по крайней мере, из живущих, да, может быть, он увидел и умер от восторга, но, так сказать, никто из живущих ученых, змееловов, не видел волосатую змею. Возможно, как предполагает ряд исследователей, возможно, эта легенда пошла от наблюдения за линяющей змеей, когда сухая шкура может распадаться и выглядеть некими лохмотьями на теле змеи. Может быть, это произошло оттуда. Но, повторюсь, мы уже говорим даже не о рептилиях, мы говорим о человеческой психологии. Мозги настолько странные, настолько странная штука, что мы зачастую абсолютно и 100% уверены в том, что мы своими глазами воочию наблюдали данную картину. И даже стоящий рядом человек, который ловит эту змею, предъявляет себе, он вызывает сомнения. Там, человек говорит, ну я же сам только что видел, это другая змея, это что-то. Нет. Вот мы часто верим себе гораздо больше, чем здравому смыслу. Нет, не бывает волосатых змей. Так же, как и блеющих по козлиному, подманивающих барашков, чтобы съесть. Нет.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Так, Дмитрий Денгес снова с нами. И спасибо за поддержку. Есть ли шанс змеям эволюционировать в веганов?
1: Я думаю, что вряд ли. Потому что, как это ни странно, некоторые группы животных, они просто не имеют веганов. Хотя, давайте вспомним вот какую вещь. Совсем недавно мы считали, что вараны все ведут хищный образ жизни, да, плотоядный, скажем так, образ жизни. Не обязательно ловя живую добычу, но как некоторые вараны ходят по прибрежной полосе, питаются падалью, там даже комодосские вараны, они, собственно, не брезгуют падалью с большим удовольствием, если находят дохлого буйвола, они не будут его ловить, если есть дохлый. Но совсем недавно, буквально несколько лет назад, там лет 10-12 назад, был обнаружен фруктоядный варан на одном из островов Индонезии. Есть варан, который питается фруктами. Это удивительно. Мы все знаем, что... Но это исключение, помним. Это биология, наука неточная. Мы все знаем, что лягушки и жабы категорически не питаются никакой растительной пищей. Это исключительно хищники, ловящие добычу. Более того, даже в школьной программе нам рассказывали, что они... Зрение бесхвостых амфибий устроено таким образом, что они, как добычу, видят только движущиеся объекты. И в основном это так, хотя тоже есть исключения. Но, тем не менее, существует такая зверушка, как ксенохила, которая питается ягодами. Это единственный вид растительноядных амфибий, который тоже исключение, но он существует. Ну, всяко может быть. Вообще в природе не бывает каких-то однозначных ответов, поэтому говорить, есть ли шанс или нету шанса, шанс есть любой. В природе шанс есть какой угодно, даже крылья, наверное, отрастить кому угодно, почему бы нет. Все бывает, только на это уйдет очень много времени.
2: Спасибо. А еще спасибо, скажем, Good Girl. И благодарим за то, что девушка подписалась, стала спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешла на уровень ученый. Это прекрасно. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а бешенством змеи болеют?
1: Нет. Нет. Категорически нет, не болеют. Ну, вообще бешенством болеют даже по... Возможно, да, возможно... Существуют тоже какие-то исключения, да, но вот признано и по ветеринарному законодательству, которое опирается на факты и на науку ветеринарию, бешенство – это хищные животные все. Ну, собственно, есть ветеринарное законодательство, по которому мы должны вакцинировать определенных животных. Так вот, бешенство – это хищные животные, безусловно, все. Это приматы, собственно, включая нас с вами, это рукокрылые и насекомоядные. Это я исхожу из ветеринарии, которая защищает человека, защищает сельхозживотных и поэтому вменяет в обязанность там, вакцинацию определенной группы или проверку на бешенство определенных групп, которые болеют бешенством. Нет, среди рептилий, среди амфибий случаев бешенства не выявлено, но это холоднокровные животные. Вообще эти существа практически не переносят болезни теплокровных. Если вы когда-либо имели опыт ветеринарный или медицинский, хоть как-то связанный с рептилиями, вы сразу скажете сальмонеллез, который пишут «степные черепахи». Всегда завозили черепах, и очень опасно, когда дети начинали общаться с черепашками прямо из природы, потому что они могли заболеть сальмонеллезом. Так вот, сальмонелл – огромное количество видов, и действительно, черепахи часто болеют сальмонеллезом. Но это не тот сальмонеллез, который живет у теплокровных, поэтому ряд стран, разумно подходящих к данному вопросу, такие как Америка, такие как Япония, например, не требуют даже ветеринарных свидетельств на рептилий, в том числе и на змей, потому что никаких болезней теплокровных животных эти животные не переносят. Долго отвечал про бешенство, да?
2: Зато подробно и понятно. Почему тоже понятно.
0: Спасибо. Да, теперь тоже буду знать, что зря пугали глистами черепашьими меня. Все эти 40 лет.
2: Продолжали каждый день. А, глисты от черепашки.
0: Амелия Найт поддерживает стрим и задает вопрос. Виталик, зачитай, пожалуйста, вопрос.
2: Да, конечно, я зачитаю этот вопрос. В обществе террористика довольно порицаемое хобби. Мог бы Евгений на одном из будущих форумов развеять мифы о террористике и террористах и рассказать о ее пользе для сохранения редких видов?
1: На самом деле я все время этим занимаюсь, но на своем канале. Канал, ну, уж простите, скажу, Зооком-клуб. Я постоянно говорю о пользе террористики. Я не могу сказать, опять же, да, давайте вспомним Стругацких. Невежество все время на что-то испражняется. Люди, которые говорят только исходя из личной пользы и не видя пользы в рептилиях, вот лично ему они неинтересны. И террористика ему кажется вредной, глупой и достойной испражнения на нее. Это плохо. На самом деле террористика, как и увлечение вообще животными, занятие весьма полезное. Чем полезное? Я как бывший педагог, много лет занимавшийся с детьми и имеющий очень хороших юнатов, могу сказать, что дети, которые общаются с животными, гораздо более ответственные. Они вырастают ответственными. Они не выставляют свой интерес впереди всего. Они знают, что существуют не только они. Они более... Давайте я нетолерантно выражусь, да? Более правильные члены общества, умеющие жить в социуме и умеющие поступаться собственными интересами и брать на себя ответственность за окружающий мир. Это первое. Второе – содержание животных – позволяет сохранить многие виды. Это огромная лекция. Я повторюсь, я все время на канале об этом говорю. Мы сохраняем таким образом виды. Мы сохраняем людей, мы сохраняем животных. И таким образом происходит еще и сохранение планеты. Потому что, опять же, если вы думаете, что комарик для вас вреден, и поэтому его нужно уничтожить, если комарики исчезнут, вам лично будет от этого хорошо, вы глубоко заблуждаетесь, потому что связано все настолько тонко, что через какое-то время, может быть, не лично вам, но вашим внукам станет нехорошо. Надо все это охранять. И террористика помогает этим заниматься.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Ксения Димитрий-Целест в очередной раз поддерживает стрим и в очередной раз спрашивает. А нет, спрашивает. Говорит добрые слова. Спасибо вам, Евгений. После сегодняшнего стрима я, наверное, перестала бояться змей, так как теперь знаю, как вести себя при встрече с ними.
1: Спасибо вам. Мне на самом деле это приятно, потому что моя задача рассказать, что мир вокруг хороший, мир прекрасный, и живые существа весьма хороши, и очень в современном мире нуждаются в том, чтобы мы к ним относились хорошо, уважительно и бережно.
2: Сеня, давайте проверим. Вы где-нибудь найдите недалеко от себя какое-нибудь место, где можно взять в руки змею, сделайте фотку и скиньте в наш чатик. Контакты чатика чуть-чуть позже мы обязательно озвучим.
0: 12И говорит спасибо. Так зовут пользователя 12-й, поддерживает стримы и спасибо говорит. А Андрей А. спрашивает, есть ли альтернатива змеиному яду в фармакологии и медицине, чтобы исключить дойку змей, что, наверное, не очень полезно для здоровья?
1: Конечно. Ну, я повторюсь, да, вот какие-то отдельные пептиды уже выделялись, но, в общем-то, комплексно нет. Альтернатив как таковых нету. Но смотря для чего, поймите, альтернативы есть, наверное, почти всему. Нету альтернативы, например, для создания сыворотки противозмеиной. Вот здесь яд нужен обязательно. А, например, косметологии для того, чтобы расширить поры кожи, ну, наверняка существуют и другие какие-то средства растительные, не только змеиный яд так действует, да. Ну, почти всему есть альтернативы. Найти, по крайней мере, можно. Но если там жалко заваривать черный чай, всегда можно сделать мяту. Будет немножечко не то, но, в принципе, пить можно. Также, наверное, и с ядом змей. Но искусственно получить его до сих пор не удается. Вот. А дойка змей, ну, опять же, давайте подходить ко всему разумно и с головой. Если мы начнем отрицать все, что несет либо отрицательные эмоции для кого-то, либо некий вред для кого-то лично, и будем категорически против этого, то поймите, опять же, жизнь на планете остановится, потому что, к сожалению, природа сделана так, что мы все время, любое живое существо кого-то для чего-то использует. Если это делается с пользой, а не из вредности, ну, так устроен мир.
2: Да, иногда виды вымирают, и тогда биоразнообразие сокращается, да. Ухудшается или не ухудшается.
1: Важно другое, да? Важно, чтобы, опять же, подход ко всему шел с головой. Важно, чтобы виды не вымирали, потому что это вот такой наш каприз, что нам захотелось здесь, где водится что-то очень эндемичное или растет только на этом пятачке какое-то растение, и больше его нигде нет, вот таких масса. Но мы хотим построить здесь санаторий, потому что нам это нравится. Вот это, наверное, неправильно и плохо. Мы должны вот задумываться об этом. А правильное и рациональное использование, ну, это разумно. Но это должно быть правильно и рационально.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Фил спрашивает, могут ли змеи рычать или мурчать? Я понимаю, что это глупо, но вдруг человеческое ухо не воспринимает шипение змеи в полной мере?
1: Нет, к сожалению, нет. Мы вот ничего ни про мурчание, ни про рычание нет. А шипение может быть разным. Иногда шипение может выглядеть даже как свист и достаточно громкий. И более того, иногда мы можем, даже наблюдая за нашими домашними животными, за нашими любимцами, таким образом определять какие-то болезни. Потому что вот змея шипела, и вдруг она начала резко свистеть. Значит, что-то нехорошо. Значит, либо какие-то риниты, либо пневмонии, либо что-то еще. Все происходит вот даже так.
2: Спасибо большое. Далее, злотник Дарен, а также наш постоянный зритель, спрашивает Евгения, какой миф, на ваш взгляд, принес наибольший вред виду или пользу? Может, стоит выдумать какие-то мифы, чтобы сохранить уязвимые виды, или чтобы люди перестали заводить некоторые на поиграть?
1: Я так сходу затрудняюсь, наверное, сказать, но, ну, наверное, все мифы о том, что все змеи ядовиты, все змеи опасны, да? Вспомним тот же миф про шахматную гадюку, который уничтожил там, я не знаю, миллионы и миллионы несчастных водяных ужей. Но глобально это то, что змея обладает плохим характером и мечтает кого-нибудь укусить. Вот это главный миф, что змеи злобные и агрессивные, и увидев человека, они на него кидаются. Вот это то, что принесло, наверное, наибольший вред рептилиям вообще, потому что часто не разбираются, змея, не змея, палкой бьют по голове и все. Вот. О вредности характера змей. Вот это. Но опять же повторюсь, да, это то, что мы сами придумали для себя. Нету у змей там какого-то, каких-то особенностей характера, чисто вот таких человеческих. Нет. Может быть, стоит выдумывать какие-то антимифы. Но и антимифы зачастую о пользе змей тоже ведут к несчастью. Например, в Средней Азии песчаный удавчик. Миф о ядовитой двухголовой змее. У песчаного удавчика действительно короткий закругленный хвост. И не всегда понятно, где голова, где хвост. Змея, которую нельзя поймать, потому что если ты схватаешь за одну голову, другой он тебя кусает, но тем не менее, очень осторожно, песчаного удавчика там ловили всегда. И даже в советское время он стоил весьма недешево, потому что существовал миф о лечебных свойствах песчаного удавчика, как мощнейшего афродизиака. И это тоже повлекло за собой смерть многих и многих удавчиков, которых ели мужчины с определенными целями и желаниями.
2: Спасибо большое. Перед следующим вопросом короткие объявления. Еще раз благодарю всех, кто смотрит с нами и находится уже почти 2 часа в прямом эфире. Это очень приятно. Особенно тем огромное спасибо, кто смотрит сначала и до конца уже после того, как видео в качестве стрима, в качестве видео появился на канале. Ну и кто поставил лайк, подписался на канал, нажал на колокольчик, убил пункт меню «Все», чтобы не пропустить наши следующие видео. Ну а тем, кто нас поддерживает материально, огромная благодарность. Собственно говоря, благодаря вам мы и можем подобные стримы делать. Друзья, еще раз спасибо.
0: А я хочу напомнить, что, во-первых, завтра на канале Anthropogenes.ru выйдет выпуск антропологических новостей от Александра Соколова и Станислава Дробышевского. Причем наши патроны и спонсоры канала могут смотреть этот ролик уже сегодня, но для всех остальных завтра в 7 часов вечера. А также 13-14 ноября состоится 16-й форум «Ученые против мифов» с отличной программой. Не забудьте зарегистрироваться. И напоминаю, что если вы не просто зарегистрируетесь, а еще и купите билетик, кроме того, что вы получите ряд интересных бонусов, ну, например, неограниченный по времени доступ ко всей записи трансляции и ранний доступ ко всем нашим видео на год, вы еще и поможете нам этот форум, собственно, сделать лучше. Потому что он проводится полностью на средства, вырученные с продажи этих самых билетов. А еще сейчас идет первый этап премии «Почетный академик Врал», и вы можете выдвинуть своих кандидатов прямо сейчас. Ссылка появится в чате.
2: Еще одна ссылка в чате сейчас появится, как раз про то, про что я говорил. Уютный чатик в Телеграме, который, если вам нравится общаться в данном чате, вы можете перейти туда и продолжить это общение. Спасибо, друзья, что вы с нами находитесь. Продолжаем зачитывать то, что к нам пришло. И спасибо, еще раз говорим, FB Cat. Следующий текст к нам прилетел с поддержкой. Вот потом говорят, не верь опыту предков, а глядя на спикера, вспоминается удавка. Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, Кат. Имеется в виду, естественно, убаюкивающий голос Евгения. Вот. И благодарим ТС за поддержку. И говорит, спасибо, душевно посидели. Да, по-моему, круто. По-моему, круто, было очень приятно, было очень интересно. Давайте зачитаем вопрос Павлка. А чем можно отравить саму змею? Насколько правдоподобна история о змеях, которые кусают сами себя за хвост?
1: Ну, скорпион, который жалит сам себя, змея, которая кусает сама себя за хвост и, да, и поглощает, на самом деле нет. Хотя тоже личный опыт говорит вот о чем, что змеи к собственному яду невосприимчивы. Достаточно часто происходит такое в террариумах, что ядовитые змеи могут друг друга укусить при дележки добычи, да, одна мышь, две змеи, у малоопытных террариумистов, коим я тоже когда-то был, одна ядовитая змея промахивается или наоборот хватает мышь, и в этот момент вторая тоже кидается на нее. Даже при укусе в область головы, собственно, сильно ядовитых, вот я могу сказать, что такие вещи неоднократно наблюдал с гюрзами, но ничего с ними не происходит. Происходит легкий отек, но животные остаются живы. То есть собственный иммунитет у них работает. Поэтому отравить змею ее собственным ядом невозможно. Или, опять же, такое наблюдалось, когда, промахнувшись мимо добычи, змея попадает себе в бок. Ну, тем более ничего страшного не происходит. Вот, так что отравиться таким образом нет, они не могут. Но есть герпетофаги, есть змеи, которые питаются другими змеями, причем как ядовитые, так и не ядовитые. И эти змеи обладают ядом обычно настолько сильным, ядовитые, что от их яда другие виды погибают довольно быстро. Либо если змея не ядовита, на нее почти не действует яд змей, которых она ест, в том числе ядовитых. Вот как-то так все сложно закручено. Да? Сам почти запутался.
0: Виталик, вас вообще не теперь будет, не, да? Даже мы тебя не слышим, не только зрители.
1: А может быть, зрители слышат как раз.
0: Ну, хорошо, я тогда скажу, что позволю себе выполнить функцию Виталика. Спасибо, Евгений, за замечательный стрим, отличные ответы на вопросы. Вот пишут, что голос убаюкивающий, но я ни разу не уснул. Было очень интересно. Я тоже люблю змей, а вот кто-то из наших зрителей пишет, что он их теперь полюбил. Вот, надеюсь, что...
2: Все просто, у меня закончились аккумуляторы, извините. Такое случается. Особенно к концу стрима примерно так и было запланировано. Ну, на самом деле, всем огромное спасибо. С Евгением, естественно, мы еще не раз увидимся. А лично мы с ним увидимся уже в пятницу. А зачем мы с ним лично увидимся? Посмотрите в наших инстаграмах. Друзья, спасибо. Гоша, тебе огромное спасибо за помощь в ведении. Как всегда, Саша, который сейчас за эфиром тоже, можно сказать, нам помогал. Спасибо Ксюше и Марише, которые также поддерживали наш стрим технически. Ну и, друзья, не забывайте, совсем скоро мы снова будем с вами в эфире. Все. Спасибо.
1: Спасибо всем большое. Мне было приятно с вами поговорить.
2: Это очень взаимно. Пока-пока. Да.
1: Ну, удачи всем.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я журналист, натуралист Александр Хабургаев и очень рад, что мы снова с вами вместе. Ну вот видите, пока мы по воскресеньям, по понедельникам вечером, но я думаю, что со следующей недели, даст Бог, мы перейдем на нормальное время, так, чтобы у вас все-таки осталось время уроки сделать и какими-то своими делами заняться. Ну вот, пока вечером. Итак, заявленная наша тема сегодня – домашние зоопарки. Ну, братья мои дорогие, мы уже говорили о том, что такое зоопарк, что такое настоящий зоопарк, большой такой, взрослый зоопарк, да, это все-таки не развлекательное заведение, а это культурно-просветительское, просветительное, извините, учреждение. Как правило, зоопарки подчиняются Министерству культуры, и то, что мы видим, вот эти вот все коллекции зверей, которые выставлены, это всего лишь часть айсберга. Ну и, конечно же, зоопарк, настоящий зоопарк, он должен участвовать в международных проектах, обмена животными, реинтродукции, там сохранение генофонда и так далее, так далее. И, конечно же, в любом приличном зоопарке ведется очень серьезная научная работа. Ну, посетители ее не видят, но защищаются диссертации, делаются публикации в научных журналах и так далее. Что же такое домашний зоопарк? Ну, домашний зоопарк – это просто вот животные, которые живут у людей, которые их любят, которые их держат и, самое главное, которые их разводят. Потому что просто держать зверей в доме – это одно, а вот разводить их – это очень увлекательное занятие. Если животные размножаются, значит, они чувствуют себя хорошо и не тяготятся неволей. Ну, мы, если останется время, поговорим еще про законы, которые кого позволяют держать дома, а кого не позволяют. Дело в том, что на моей памяти лет 30 существовали, например, в Москве так называемые временные правила содержания мелких домашних животных в городе Москве. И вот лет 30 они были временными, и под эти правила мелких домашних животных попадал и 100-килограммовый мастиф какой-нибудь, да, или тигровый питон там 5-метровый, это все мелкие домашние животные в Москве. Ну, вот пока у нас есть кое-какое законодательство, далеко не самое совершенное, одно время пытались бороться с домашними зоопарками, но вот мне до сих пор не очень понятно, где вот это вот проходит грань, где просто мои друзья, мои животные, которые у меня всю жизнь жили, живут, я надеюсь, будут жить, и где начинается домашний зоопарк, да? Ладно, оставим это скучным дядям и тетям-чиновникам, а мы с вами перейдем к животным. Ну, давайте вот начнем потихонечку с фотографии. Первые фотографии я взял собачьи, вот почему. Ну, вот видите здесь такая вот собачка, которая скармливает львят. Дело в том, друзья мои, что, скорее всего, первые животные, которые в вашем доме появились или появятся, будет собака или кошка. И очень часто мы считаем, что все собаки и кошки, они все такие ласковые, компанейские, и они также будут с любовью и нежностью относиться ко всем нашим питомцам, которые будут появляться в доме, да, вот как вот эта вот собачоночка, которая вскармливает бедных львят, да? На самом деле это не так, ребят. Вот следующий можно покрутить фотографии. Да, безусловно. Есть собаки, есть кошки, которые очень терпимо относятся и к птичкам, и к хомячкам, и к крыскам, и к змеям. Вот, видите, попугай, который гуляет по собаке. Но и у собаки, и у кошки работают природные инстинкты. Прежде всего, хищнические. Вот, кстати, с попугаем я вспомнил такую очень забавную историю. Много лет назад это было. В гостях у такой кактусист, он занимался, у него огромная была знаменитая на всю Москву коллекция кактусов, Владимир Порывкин. И у него всегда были собаки, попугаи. Был такой у него попугай, ну, обыкновенный волнистик, волнистый попугай, ну, жутко наглый. Он ходил пешком по головам гостей, залезал в каждую миску, в каждую тарелку. Вот люди сидят за столом, ужинают, ему надо было в каждую тарелку залезть, он ко всем приставал, всех щипал вот этим своим клювиком. И больше всего он почему-то приставал к собаке. Вот, и сидела у Володи, была собака, здоровый такой боксер, знаете, вот с такими брылями, вот такой вот слюнявый весь, с грустными-грустными глазами. И бедный попугай, он уже из его миски овсянку ел, он по нему ходил, он его щипал за уши. Ну вот достал он бедную собаку, и вдруг на наших глазах вот эта собака, вот этот боксер, он делает вот такой, и хватает попугая в рот.
мы тут же, просто вот немая сцена, ну, понятно, что попугай наглый, невоспитанный, но жалко его было. И этот пес, он его так помусолил, а потом с омерзением, с таким «пху!» и выплюнул. И вот этот попугай, он весь в слюнях такой, весь поникший, опозоренный. И он так тик-тик-тик и куда-то ушел в другую комнату. Хохот стоял. Наверное, час мы не могли оправиться от этого хохота. Но, дети мои, это была гуманная собака. Такие собаки попадаются редко. Давайте еще посмотрим пару картиночек. Я бы вам мог рассказать другие грустные истории, когда кошки, собаки добирались до питомцев. Вот видите, тоже песик и Жако, да, вот они там о чем-то общаются, и я не удивлюсь, если Жако может этого песика позвать по имени. У нас там есть еще, по-моему, какие-то такие же фотографии, да. Давайте мы их пролистаем и выйдем на вот. Вот давайте, почему я начал с этой картинки. Ну, наверное, начну, во-первых, с самых примитивных животных, беспозвоночных, а во-вторых, самых неприхотливых. И эта улитка, ее называют Гулливер, по-научному она называется Ахатина. Да? Ахатина – это высоко, не просто инвазионный, а высокоинвазионный вид. Дети мои, помните, мы это проходили? Что такое инвазионные виды? Помните? Гримасы, интродукции, у нас с вами была беседа. Так вот, история такая. Много-много лет назад, больше 100 лет назад, это было, по-моему, в конце 19 века, да, где-то, да, вторая половина 19 века. В Англии, а Англия вела в то время очень активную такую колониальную политику, англичане разъезжали по всем странам и всякие диковинки привозили к себе на остров, собирали коллекцию будущего британского музея. Так вот, в Англии пришел груз экзотической древесины из африканских лесов. И среди вот этих стволов деревьев вдруг обнаружили гигантскую улитку, вот такую вот огромную. У нее до 30 сантиметров бывает в длину, представляете, раковина. Ну, конечно же, эту диковинку тут же выставили, к ней потянулись люди, стояла очередь посмотреть на такую диковинку, на гигантскую улитку. Ну, тогда сметливые англичане поняли, что это очень хороший бизнес, отправились в те леса, откуда прибыли деревья, древесина, стали там искать и нашли других ахатин. И, конечно же, этих всех ахатин привезли в Англию. Там их стали продавать, бойко ими торговали. За них платили большие деньги. Сейчас, ребята, кошку придется выпустить. Или она сама дверь мне откроет. Кика, открывай дверь сама, я занят. Придется выпустить, а то будет орать. Все, виноват. Вот, а чем эта история кончилась? Кончилась она тем, что англичане завезли ахатину в другие свои колонии, в тропики, и началось победное шествие улитки Гулливера по планете. Она внесена в топ-100 самых высокоинвазионных видов, то есть это, как они размножились, это было страшное. Я ахатин встречал и в Латинской Америке, в Бразилии, помню, как-то вот по обочине дороги сплошные мертвые панцири. Там их еноты, видимо, ели, какие-то врановые птицы. Вот. Юго-Восточная Азия, тропическая, там вообще творился ужас. Ахатины сжирали урожай на корню, они объедали крону деревьев, и все ветки гнулись под тяжестью этих улиток, вот такие вот жуткости происходили. Но дело в том, что, ребята, во-первых, это улитка, которая живет до 10 лет. Это такой долгожитель среди моллюсков. Во-вторых, это улитка, которая откладывает 200, а иногда и 300 яиц. Да? И у нее бывает 5 или 6 кладок за год. Можете себе представить, с какой скоростью бешено эта улитка размножается. Вот, кстати, доказано, что у ахатин наличествует память. Ну, вот следующую покажите нам картиночку. Вот, ну, какая память? Не такая, что она вас в лицо запомнит, да, и будет на вас реагировать. Нет, конечно, у нее короткая память. Она помнит в течение часа-двух, что с ней происходило, но старые улитки, они запоминают место, могут на этом месте все время находиться и там ползти за кормом, возвращаться назад. А вот, кстати, многие называют это рожки, да, улитки.
Ребята, а что это такое вот на самом деле? Кто самый у нас знающий, эрудированный? Ну, следующую нам, Александр, покажите картиночку. Что же это за рожки такие улиток? У слизней такие рожки бывают, да? Вот, теперь видно, да? Как антенны такие у марсиан с шариками на конце. Это глаза. Вот такие телескопические глаза у улитки. Видят они плохо. Они отличают свет от тьмы, да? То есть и циркадные ритмы. Мы уже знаем, как это называется, когда темнеет и светлеет, они могут определять этими глазами. Ну и, наверное, все-таки большие предметы они различают. Но у улиток, у моллюсков, у них полно других сенсоров. То есть они воспринимают, видят мир немножко по-другому, не так, как мы, но им это вполне хватает. Так, едем дальше, смотрим следующее. Да, улиток охотин держат, их очень легко держать. Их вот любой старый аквариум, банка, все что угодно. Едят они все. Вот все, что можно, они все едят. Они очень любят, кстати, старые улиточки, они любят уже такие подпревшую органику, да, какие-нибудь совсем мягкие овощи, фрукты, которые стали портиться. Молодые вообще трескают все что угодно, любую растительную пищу. Конечно же, им надо давать кальций, они грызут кальций. Ну, лучше всего, знаете, вот сухой корм для рыбок покупаете, гамарус, они его едят за милую душу. Творог едят, мясо, вообще все что угодно. То есть самый беспроблемный зверь. Но плюс ко всему он не очень сильно пахнет, если вовремя убираться. Ну и всегда можно удивить гостей, вытащить и показать. Вот это вот пошли у нас дальше тараканы. Второй по неприхотливости зверь. Вот такого таракана я от них, слава богу, почти от всех избавился. Но у меня остались еще мальки этих тараканов. Вот это стадия конечная и мага. А вот я вам покажу. Вот, видите, вот это вот детеныш. У меня их тут целая коробка этих детенышей ползает. Сейчас. Вот так, да? Видно его? Они очень цепкие. Кстати, у них на лапках очень такие вот острые коготочки. Ну ладно, иди давай к себе. Это пальмовый кубинский таракан. Он очень здоровый, очень большой. Вы уже видели в масштабе к руке, к человеческой. Тараканов на свете сказать, что много, ничего не сказать. Их очень много. Ну, одни источники говорят 3500 видов, другие источники говорят 4500 видов. Я, честно говоря, не считал. Ну, пока как-то некогда. Вот иду на пенсию, посчитаю, сколько видов тараканов на планете. Ну, легче посчитать те виды тараканов, которые держат дома в инсектариях. Инсектарии – это такие домики для животных. Есть аквариум, да, есть полидариум, о чем мы поговорим позже. А есть инсектарии. Это вот если у нас там насекомые, членистоногие, не только насекомые, пауки, скорпионы – это инсектарии. А вот в инсектариях чаще всего содержат вот этих пальмовых, да, гигантских тараканов, шипящих мадагаскарских. По-моему, это следующий у нас будет картиночка, Александра, покажите, да? Кто у нас еще там? Да, вот они, шипящие мадагаскары, мадагаскарские тараканы, их берешь в руку, и они начинают так все шипеть еще. Ну, гости тоже бывают в полном восторге. Они бескрылые, мадагаскарские тараканы. Потом очень любят у нас держать бананового, мертвая голова. Ну, и еще есть несколько видов. Мраморные тараканы. Ну, вот те, кто содержит позвоночных уже животных, земноводных и пресмыкающихся, тем часто приходится держать в культуре тараканов кормовых. Ну, кормовые – это чаще всего либо туркменские, либо мраморные. Вот их совсем просто содержать. Но в любом случае, ребята, тараканам, как правило, особенно вот этим, они подстилочники, поэтому им нужен, ну, им нужен такой рыхлый грунт, где можно спрятаться. Не надо его брать где-нибудь в саду, в огороде. Не надо, ребят. Там полно всякой заразы, паразитов. Это не наш. И гораздо проще купить, сейчас продаются такие, знаете, брикетики в зоомагазине, прессованная стружка кокосовая. Вы берете этот сухой брикетик, смачиваете водой, он распухает, и получаете, есть там с мелкой фракцией, есть с более крупной. Вот, и у вас получается прекрасная подстилочка для тараканов,
едят все, что угодно. Вот все, что есть, яблочко, груша, банан, все это им туда идет. И, конечно же, поскольку тараканы все время линяют, помните, мы с вами это проходили, как называется личиночка? Нимфа. Да, вот нимфа таракана, пока она растет до имага, до конечной стадии, она несколько раз линяет. Перелинявший таракан, он абсолютно белый. Он белый, как бумага. И зато он очень быстро темнеет, он забивается в самое темное место, где он неуязвим, и очень быстро он темнеет. Это значит хитиновая его оболочечка, экзоскелет. Это у них же нет скелета, как у нас с вами. Это называется экзоскелет, да? То есть внешний скелет. У нас с вами внутренний. Он вот уже становится нормальным. И, кстати, поэтому в свое время, я помню, ходили такие слухи, что белые тараканы в Москве появились, это радиация, это еще что-то. Ну, никакая это не радиация. Это просто только что перелинявшие были личинки. Вот, смотрим еще, что есть у нас. Они жутко плодятся. Вот я несколько раз заводил тараканов, сытно заводил, да, они есть очень красивые. Но, во-первых, ребят, значит, сразу что хочу сказать, с ними нужно быть очень осторожными, потому что, во-первых, некоторые тараканы в качестве защиты легаются, и у них острые, очень острые такие шпоры на ногах, и могут довольно больно уколоть. И еще у них... Кстати, доказано, что тараканы между собой общаются, как муравьи, да, и усиками на уровне там разных рецепторов. Тараканы не живут семьями, но зато они собираются большими колониями, и у них определенно есть общение, они коммуницируют друг с другом, что вы без труда увидите, если будете их содержать дома. Живут они долго, до 3 лет, и еще вот такой любопытный момент, тараканы очень неприхотливые. Они могут очень долго не пить и не есть. Вот в эксперименте по 3 месяца жили тараканы без еды, без воды вообще. Но есть одна засада, дети мои. Дело в том, что у 45% детей, а это почти половина, аллергия. Аллергия на тараканов, на их выделение. Поэтому, если вы собрались тараканов заводить, вы с кем-то договоритесь из ребят, сказать, слушай, если мне не понравится, ты у меня заберешь, ладно. И посмотрите, если у вас аллергических проявлений не будет недели 2-3, то все нормально. Если будут, ну, придется с ними расставаться. Так, следующий у нас кто? Кстати, ребят, есть еще один такой способ. Вот это у нас палочник, гигантский палочник. Палочников тоже очень много разных видов. Есть палочники. Кстати, ребят, вот в разных странах есть разные предубеждения, да, и заблуждения. Люди бывают не только умные, но и дремучие. И я не раз встречал такое мнение, что палочники ядовитые. Ребят, они не ядовитые, абсолютно не ядовитые создания. Но, опять же, можно уколоться обо что-то, можно как-то немножко травмироваться, но палочники не ядовитые, это нужно знать. Палочников еще 3500 видов, по-моему, где-то так, да? Самых-самых-самых разных, да, палочников. Есть виды, где, кстати, ученые не нашли самцов, потому что палочники, они прекрасно размножаются партеногенетически, партеногенезом. Это такое размножение, где не участвует самец. То есть самец совершенно не нужен, и самка все время откладывает яйца. Но дело в том, что если животные размножаются партеногенезом без участия самца, то подавляющее большинство, практически все, кто появляется из этих яиц, это самочки, да? И вот что с палочниками интересно, партеногенезом они без проблем размножаются. Ученые несколько видов описали, где самцы неизвестны. То есть, может быть, они где-то и есть, просто пока науке они неизвестны, а может быть, они как-то вообще партеногенезом размножаются, и самцы этим видам не нужны вообще. Что вам еще, ребята, рассказать? Вот еще интересная такая штука. Яйца, они разбрасывают. Вот у таракана, которого мы только что видели. Ребят, кто-нибудь видел тараканов, да, самок? Видели у них такой чемодан сзади, который они с собой таскают, да?
видели, да, такая капсула кожистая, и там яйца. И самке, оно у нее сзади прямо торчит, эта капсула, чемоданчик из-под крыльев, это называется оотека. Два О, оотека. Вот, самка таскает их с собой. А вот палочники, они разбрасывают свои яйца и делают это для того, чтобы кладку никто не нашел и никто не съел. Вот всякие хищнички такие ползают вокруг, думают, что это семечки, их не трогают. Но не все. Кое-кто находит эти яйца и тащит их к себе домой. Как вы думаете, кто это? А это, дети мои, муравьи. Вот удивительно, но палочники с некоторыми видами, некоторые виды палочников, с некоторыми видами муравьев живут в симбиотических отношениях. Помните, у нас с вами была лекция, называлась «Больше, чем дружба». Ну, кто не слышал, на Ютубе она есть. Так вот, мы там этот пример не приводили. А вот самое любопытное, что у яйца этих видов палочников, у них есть такая очень вкусная оболочечка, которая муравьям очень-очень нравится. И муравьи тащат эти яйца к себе, обгрызают вот эту оболочечку, но сами яйца не прогрызают и не трогают. Но удивительно другое, личинки, которые вылупляются там, муравейники из этих яиц, их муравьи тоже не трогают почему-то. Ну, ученые считают, что, скорее всего, пока это не совсем доказано, насколько я понял, что, скорее всего, эти личинки, они испускают запаховые сигналы, феромоны, которые вот руководят деятельностью.

палка, да, вот палочник будет сидеть на веточке, ребят, вы его с 20 сантиметров не заметите, я вас уверяю. Вот просто будете стоять, на него смотреть, он же еще раскачивается. Он умеет раскачиваться, ловить амплитуду ветра и раскачиваться в такт. Вот. Никто его никогда в жизни не определит, что это насекомое, а не сухая какая-нибудь веточка, не черешочек. А вот листотелы или листовидки, они еще лучше камуфлируются. Вот лист и лист. Вот смотришь на него, держишь в руке, не можешь понять, вот как природа смогла так сымитировать, создать такой муляж листика. Бывают зеленые листики, бывают как пожелтевшие такие сухие листики. Ну, удивительные мастера камуфляжа. Следующую нам покажите, Александр, картиночку. Следующая картиночка. Вот. Это вот самый большой палочник с острова Борнео. До 56 сантиметров. Представляете, дети мои, 56 сантиметров. Это вот я сейчас попробую по диагонали вам показать, да, да, все равно не получится. Это больше, чем диагональ нашего экрана, да, 56 сантиметров. Это, кстати, в книге рекордов Гиннесса, по-моему, как самое большое, самое длинное насекомое. Вот палочников очень легко содержать дома. Их кормят, заготавливают впрок сухие листики. Они очень любят малину. А потом, кто содержит палочников, я знаю, собирают всегда дубовые желуди, проращивают их молодыми дубовыми листиками, кормят. В общем, рекомендацию вы без труда найдете в интернете. Действительно, это очень любопытное, хорошее насекомое. Без проблем они размножаются дома. Я помню, на птичьем рынке много-много лет назад продавали таких вот личинок палочников, они прямо на традесканции сидели. Вот один и тот же продавец был, у него был такой стеклянный аквариум, там стоял горшочек с традесканцией, по нему вот эти веточки ползали живые, его объедали кружочками. Было такое очень забавное зрелище. Ну, продолжаем наших насекомых из домашнего зоопарка листать, самых популярных. Вот это вы узнали? Жука, да? Ну, похожий жук, но только такой бронзово-зеленый, да, наверняка у вас на даче появлялся, это бронзовки. Это все бронзовки. Кстати, обычную нашу бронзовку тоже можно держать дома. У нас, кстати, несколько видов бронзовок живет в Подмосковье. Но чаще всего содержат тропических бронзовок, они очень красивые. Их можно размножать, они без проблем размножаются. И вы знаете, ребят, вот я помню, впервые меня с ними познакомил Олег Политов. Это было очень давно, 22 где-то года назад, 22-23 года назад. Тогда они только-только появились у нас в России, бронзовки. Появились они из Чехии, нам их привозили первых. Продавали их, покупали с удовольствием, но хитрые чехи продавали только самых. Самцов не продавали. Поэтому разводить их у нас не могли. Вот следующую бронзовочку нам покажите. Ну, вот, они потрясающей красоты. Кстати, ребята, вот вы видели, наверное, самого большого в мире жука Голиафа, да, это вот такой вот огромный-огромный жук, да, он черный с белым такой, как череп, у него такой немножко зловещий рисунок. Это что же бронзовка? Он тоже принадлежит бронзовкам. Бронзовки – это пластинчатоусые жуки, родственники наших жуков-носорогов, майских жуков, хрущей. Бронзовок огромное количество всевозможных видов. Сколько их, вот, ребят, честно говоря, даже не считал. Вот. Ну, вот следующее. Вот первая у нас была конголезская, насколько я помню, бронзовка. Этих я не знаю. Ну, у них даже русских названий, как правило, нет. Бывает только латынь. Ну, и такой на сленге, в обиходе. Те, кто держит бронзовок, они им свои какие-то названия дают. Но это вот своя субкультура такая. Вот. Я не могу сказать, что у меня была коллекция бронзовок. Нет, я знаю, как они разводятся. У моих друзей часто я их встречал. Сам не держал никогда. Значит, единственное, что могу сказать, что знаю точно, что им, во-первых, нужен свет. Как минимум 12 часов в день. Это все-таки дневные насекомые. Им нужна влажность. Хорошая влажность 70%. Да? Ну вот конголезская бронзовка самая часто встречающаяся. Да? Ну, дети мои, вы же помните, когда вы последний раз были в Конго, да, в африканском, вы же помните, какая там жара и что там еще
влажность.

Это же тропический влажный климат. Поэтому бронзовкам нужна высокая влажность и высокая температура. 22, желательно 25 градусов, помимо света. И влажный субстрат, в котором они будут ползать. Едят без проблем. Очень любят всякие сиропчики, варенье, кусок апельсина, персика, ананаса, банана. Все это они с удовольствием едят. Ну, некоторые бронзовки с удовольствием также едят лепесточки цветов. Но, опять же, вот когда вы будете держать, если вы решите держать бронзовок у себя дома, вы, естественно, прогуглите, посмотрите там форумы, те, кто содержит, и там найдете огромное количество советов. Я ограничусь только одним. Что это очень красиво, это очень интересно, особенно если они у вас размножаются, полный цикл, наблюдать самому, вот этот огромный кокон, в котором яйца, потом личинки, и потом вот таинство, когда появляется на свет имага, вот этот вот как драгоценный камень, сияющее насекомое, конечно, дух захватывает от такого интереса и от такой красоты. Так. А следующий, кто у нас будет? Вот еще бронзовочки, давайте пролистаем. Вот они пошли. Ну, этого зверя вам представлять не надо, это богомол. Богомолов на свете очень много. Знаете, ребят, несколько лет назад я видел массовый лет богомолов в Благовещенске на Дальнем Востоке. Мы только-только прилетели в аэропорт, выходим из аэровокзала ждать машину. И я глазам не поверил, мириады богомолов, то есть массовый лед, они были повсюду, богомолы. То есть они тысячами сидели на асфальте, на стенах цеплялись где-то, еще где-то. То есть вот такого количества богомолов я не видел никогда в жизни. Ну, кстати, богомолы стали появляться даже у нас в Подмосковье. И несколько видов, говорят, импуза тоже уже, да, это маленький богомол дошла до Подмосковья. Я сам не встречал. Но уже не редкость там где-нибудь в Воронежской, в Саратовской губернии. Но давайте посмотрим дальше. Богомолы бывают разные, удивительные, потрясающие. Богомолов сейчас очень часто, вот это орхидейный богомол, например, да, посмотрите, какое создание. Богомолов очень часто держат дома. Держать его очень просто, на самом деле. Личинка, правда, стоит денег. Ну, как правило, вот что интересно, если вы купите вот таких маленьких личинок и начнете их выкармливать, да, сначала мальками тараканчиков, но для этого надо, дети мои, держать тараканов и разводить, потому что сначала нужны малюсенькие тараканчики, потом тараканчики побольше или сверчки, да, кормить его часто не надо, а потом я объясню, почему это часто не надо делать, но вот будет расти это создание на твоих глазах, сбрасывать одну шкурку за другой, одна линька, другая линька, ну и, наконец, стадия мага, если у вас еще самец и самка, то можно их размножить, вот этот вот чемоданчик с яйцами у богомола тоже называется оутека, так же, как у таракана. Но давайте посмотрим, какие еще бывают богомолы. Вот виридис есть самый такой распространенный, ну, их много разных видов, их всех, ну, единственное, что недешево стоит личинка, потому что личинка будет стоить, ну, вот 100, 200, 300, а если редкий богомол, то 500 и 1000 рублей, это вот такая вот малюсенькая личиночка, и еще не факт, ребята, что вы ее поднимете, она может у вас, к сожалению, и утратиться. Еще там есть богомолы очень красивые, разные. Это я их просто собрал такую картинку, чтобы просто вас заинтересовать. Видите, такие вот радостные танец богомолов, улыбающихся род души. Ну и вот еще одну покажите. Кстати, об ушах. Уши у них не там, где вы думаете. Это вот, видите, с глазчатым таким рисунком. Это... Помните, у нас была лекция «Покровительственная окраска», да? Вот мы говорили о том, что рисунок глаз очень часто встречается, потому что он пугает хищников. У богомолов такое тоже бывает, не только у бабочек. Еще одну покажите нам картиночку. Ага, там, по-моему, будут какие-то богомолы. И переходим вот. Вот это что такое? Дети мои, у кого есть версии? Что это за метод непишущая машинка? Ну, тоже это такое, и не стиральная машинка. Нет, ребята, здесь живут животные. Какие животные? Никто не знает. Ну, понятно. Это называется формикарий. Или мирмикарий можно называть. И, ну, чтобы не ломать голову и мозг, в зоомагазинах это называют проще, муравьиная ферма.
Дело в том, что муравьев тоже можно содержать у себя дома, в муравьиной ферме. Это безумно увлекательное занятие. То есть представьте, у вас будет целая семья муравьев, матка, которая откладывает яйца. Вы будете наблюдать их жизнь. Ну, покажите дальше. Там есть разные модели для разных видов муравьев. Вот, видите, сверху пенечек даже такой, вот этот стоит формикарий. Обычно они продаются комплектами, то есть в комплект такие модули входят. Трубочки, переходы, по которым они ползут к пище, да, вот у вас, например, из мирмикария будут такие муравьепроводы стеклянные проходить, таким вот уже модульным, как бы, модульным помещением, куда вы будете класть для них еду. Еда, кстати, тоже продается в комплекте. Не надо ничего изобретать, все уже сделано, все вот только есть разные гипсовые, гелевые формикарии, акриловые, гипсовые. Это я даже не буду вам сейчас забивать голову, потому что это следующий уровень посвящения. Я не буду сейчас вам рассказывать, ну вот еще полистаем несколько страничек, да, какие именно муравьи содержатся в этих мирмикариях, да, вот там муравьи-жнецы, я знаю, чаще всего, вот видите, трубочки такие, да, вот. Есть еще муравьи, формикарии с так называемой объемной ареной. Арена – это вот следующее, покажите нам, Александр. Вот сейчас вы видите, такая пристегивается к муравьиному домику, вот где происходят все эти чудеса муравьиные, и вы их видите, да? То есть вы будете видеть всю, еще одну там покажите, дальше будет фотография. Нет, это уже нет. В общем, если только начнете это дело, то я думаю, что вам понравится, потому что и бывают очень сложные формикарии с перегородочками. В этих формикариях можно держать, например, две семьи муравьев и даже три семьи. То есть можно строить целый город такой муравьиный, да, то есть это вот такой конструктор. Все это очень интересно, все это становится все популярнее и популярнее во всем мире, цивилизованном мире. И я думаю, что если кого-то это действительно увлекло, хочу только напомнить, ребята, что с муравьями надо быть очень осторожными, к ним не надо лезть. Есть муравьи, которые довольно сильно жалятся. Нет, ребята, именно жалятся, а не кусаются, потому что муравьи, семейство муравьев входит в отряд перепончатокрылых. И это ближайшие родственники чьи? Кто у нас перепончатокрылые? Нет, перепончатокрылые – это у нас осы, это у нас пчелы, вот это вот все наездники – это перепончатокрылые. И что такое жало? Жало есть у муравьев. Точно так же, как у пчел, кстати. Жалятся кто? Самки. Вот рабочие пчелы, которых мы называем бесполыми, на самом деле они самки. И жало, которым муравьи жалятся, больно-больно. А у нас самые кусачие, вы видели, наверное, да? Такие есть ярко-рыжие мелкие муравьи. Они живут вот совсем под землей, никогда на поверхности не появляются. Вот они жалятся. Боль жуткая, хуже, чем осы. Это точно такое же жало. Жало у муравьев, жало у ос – это видоизмененный яйцеклад. Да? Ну, просто они еще впрыскивают яд. Вот такая вот история у нас с муравьями. Муравьев мы переворачиваем, и вот оно у нас существо с другой планеты. Жило у нас такое существо, сын заводил, прожило года два счастливой жизни. Кто это, ребят? Это не паук. Ну, это почти паук, это фрин. Фрин, он относится к жгутиконогим. Хотел сказать жутиконовым, да, от слова жутик, жуть, жгутиконогие пауки. Ребят, никого он вам не напоминает, где-то вы его видели, такое дежавю, а? Не помните? Поклонники Гарри Поттера, где вы Фрина видели, а? Ну-ка, напрягитесь. Кубок огня, помните Гарри Поттер? Вот если помните, там было три запретных заклинания, да, и вот они демонстрировались в фильме на фоне очень крупного такого фрина, 10-сантиметрового. То есть фрин там подавался как такое мистическое существо, на самом деле существо вполне даже реальное, очень популярное у террариумистов. Фрин, кстати, не кусается, вот, но это очень древнее насекомые, его находили и в янтаре, вот в прозрачной слезе
янтаря, и в отложениях каменноугольного периода его находили, в Среднем Девоне. В общем, это очень-очень древняя такая группа членистоногих, которая практически не изменилась за эти миллионы лет, дошла до наших лет. 21 род и, ну, сотни полторы видов, как минимум. Причем практически все фрины, они живут в пещерах, в темноте, ведут скрытный такой ночной образ жизни, на свет не выходят. Поэтому, когда кормить очень легко, мы кормили тараканами, сверчками, вот он ест, ловит легко. У них удивительные совершенно антенны. Антенны колоссальной длины, они там, не знаю, раз, наверное, в 6-7 длиннее его самого и складывается несколько раз. Вот так, вот так, вот так, да еще вот так. И он может эти антенны раскрывать, может их складывать. Удивительное совершенно существо. Если его увеличить раз в 30-40, то я не знаю, вот почему в Голливуде до этого не додумались. Не надо изобретать никаких чудовищ, да, для фантастики и фэнтези. Ну вот единственное, пожалуй, неудобство с фринами, то, что они живут в темноте, то, что нельзя за ними наблюдать часами, но зато всегда можно коряшку перевернуть и показать гостям. Да, гостям. Вот когда к сыну приходили гости, они так радовались, когда его достанешь, на ладонь покажешь, посадишь, да еще покажешь. Куча восторга была. Ну вот, следующего покажите нам фрина, он будет на руке, это для масштаба я взял эту фотографию. Вот он, видите какой. Вот, ребят, не кусается. Клешнями вот такими страшными с виду он вас поранить не может. Очень забавное животное. А кто у нас следующий, ребят? Давайте посмотрим. Вот, да? Это паук. Какой паук? Правильно, молодцы. Вы же все знаете, что я здесь делаю. Это паук-птицеед. Ну, а кто знает, почему он так называется, птицеед? Нет, ребята, птиц он не ест. Ну, если птенчик найдет крошечного, конечно, он его, если очень голодный, освоит, да, но это все, вот эта вот кличка к нему, птицеед, прикрепилась очень давно, в 18 веке. Господи, как же ее звали-то? Ее звали Мария Сибилла Мэриан. Была такая немецкая художница, натуралист, такая была дама, которая очень любила путешествовать. И вот она в Суринаме, якобы с натуры, ну, я не знаю, насколько я женщинам верю, несмотря на свой возраст, якобы она с натуры нарисовала вот эту картинку, гравюру. Кстати, гравюра известная, довольно хорошо сделанная, как художница, она хорошо ее нарисовала. И на этой гравюре птицеед ел колибри. Вот такая вот лежит колибри, раскинув крылышки, и на ней страшный птицеед, который ее ест. А рядом там бабочка, по-моему, геликонида, сидит с ужасом, наблюдает эту картину, а рядом орхидея, веточка. То есть она собрала вот из того, что видела такой натюрморт, посадила этого страшного паука есть безобидную птичку, и в Европе-то еще никто не знал, что такое колибри, толком сказать, ах, какие огромные пауки, они едят птиц, так вот и прикрепилось. Видите, 200 с лишним лет, уже 300 почти, все птицееды, птицееды. На самом деле птицами они, конечно же, не питаются, питаются они в основном другими членистоногими, ну, могут там крупные птицееды каких-нибудь ящериц ловить, змей небольших. Такое тоже бывает. Значит, теперь смотрите, ребят, с птицеедами вот такая вот история. Бывают они действительно очень крупные, очень-очень крупные. Значит, их все очень боятся. Вот я помню, какой-то фильм был, дай бог памяти, то ли Джеймс Бонд, то ли еще какой-то, и там великий страшный злодей, да, ну, злодей, которого надо было победить, да, конечно, и этот злодей, вот он там героя посадил, а здесь страшные пауки ядовитые, и вот они сейчас едят героя, они, конечно, на него кинутся и прям будут его кусать, кусать, кусать, они все смертельно ядовитые, на самом деле, ребят, пауки-птицееды, как все пауки, пауки ядовитые, но птицееды не смертельно ядовитые. Кусаются не так часто. Поэтому очень любят с ними фотографироваться, их берут на руки. Кстати, при помощи птицеедов очень успешно лечат арахнофобию. Что такое арахнофобия? Ребята, мы проходили арахнология. Что такое? Помните, я вам рассказывал?
Да, молодцы, хорошая память. Это наука о пауках, Арахна, древнегреческая такая вот героиня, которую боги разгневались, ткачиха превратили в паука. Но делать этого не надо. Пауков, птицеедов очень легко держать дома, держат их огромное количество, покажите нам следующих. Как правило, они не кусаются, особенно если к ним не лезть, не приставать. Но вот так делать не надо. Если вы опытный террариумист, да, опытный инсектолог, арахнолог, вы знаете, когда паука можно взять, как его держать на руке, это тоже очень важно, но укусить все-таки может. Ну, как оса. Если есть индивидуальная аллергическая реакция, то может быть и очень неприятно. Но у пауков, у птицеедов есть еще другая засада, ребят. Дело в том, что когда они волнуются в стрессе, некоторые виды, видите, какие они ворсистые, да, как волосочками покрыты такими, да, чуткие такие, острые, очень острые волосочки, и они начинают счесывать эти волосочки с пузика, вот так вот. И эти волосочки, они разлетаются в разные стороны, они совершенно невесомые. И если этот волосочек попадет, не дай бог, в глаз или на чувствительную кожу, то он вызывает сильную резь, вплоть до частичной потери зрения, и вообще это крайне неприятная штука. Для чего эти волосочки нужны? Ну, они, слава богу, не у всех пауков есть. Пауков, птицеедов, на самом деле, их огромное количество, их кто же там их считал, сколько. Они обитают цирком-тропический и цирком-субтропический. Помните значение? Цирком это что? Цирк, арена, круг, да? Циркум это вокруг земного шара по тропическому поясу и по субтропическому. Ну, например, в Европе, естественно, они есть в Южной Америке, в Африке, в Австралии, в Южной Азии, в тропической. И встречаются некоторые пауки-птицееды даже в Южной Европе, это вот Португалия, Южная Испания, даже там, да? Вот. Так вот, у некоторых видов, которых есть вот эти волосики, они их вплетают в свою паутину. То есть вот они находят норку, там какую-нибудь мышиную, да, или суслика. Они ее обживают, покрывают таким вот своим паутинным плетением и туда вплетают эти волосики. И суслик или какой-нибудь там мышка уже туда не полезет, потому что колется неприятно это вот как-то. Вот, значит, с пауками. Здесь есть несколько очень важных моментов, ребят. Значит, они регулярно... Да, почему они ядовитые, да? Мы с вами об этом тоже говорили. У нас была целая лекция про яды. Ну, а для тех, кто не слышал эту лекцию, мы напомним с вами, да? Мы же терпеливые. Нам главное, чтобы вы были умными и много чего знали в этой жизни. У пауков, как у некоторых других животных, внешнее пищеварение. То есть у нас с вами внутреннее пищеварение. Я беру кусочек пищи, кладу его в рот, разжевываю зубами, если они есть, и проглатываю. И там под действием желудочных соков, да, все это наша пища переваривается, стеночками там всасывается и так далее. Это называется внутреннее пищеварение. А есть внешнее. А внешнее это следующее. Паук ловит свою жертву. Ну вот яд ему помогает ее парализовать, и дальше он ее впрыскивает, вот этот вот яд, и под действием этого яда внутренности жертвы, ну, насекомого, скажем, другого, они начинают перевариваться, ферментироваться. Паук терпеливо ждет час, два, три, может даже день или другой подождать, а потом у него получается такой тюбик с жидкой внутри кашицей. И вот он уже всаживает туда свой хоботочек и высасывает содержимое. Вот это и есть внешнее пищеварение, не только у пауков. Внешнее пищеварение, поэтому, соответственно, пауку нужны яды. То есть ему яд нужен не для того, чтобы вас кусать и впрыскивать, а для того, чтобы питаться. Значит, пауков держать, как я говорил, да, совсем нетрудно. Пауков держат с удовольствием огромное количество. Кстати, рекорд 49 лет один паук-птицеед прожил в неволе. Я не знаю, какого он вида был, сейчас не помню. Но 10-20 лет – это далеко не редкость. Но здесь, ребята, есть одна хитрость. Значит, смотрите. Паук регулярно линяет. Да? То есть он... Что такое линька паука? Это вот вы приходите в очередной день, смотрите свой...
где жил у вас паучок, и вдруг видите, там два паука. А там живой паук, а рядом лежит точно его копия. То есть это вот его линька, это экзоскелет или экзувий, есть еще такой термин. Экзувий – это и есть экзоскелет. Это вот его шкурка, которая вот точности, лапки, брюшко, голова, грудь, все это вот один в один. Просто она невесомая, можно взять ее на руку, показать, такое впечатление, что у тебя паук сидит, а это только его шкурка высохшая. И для чего он линяет, понятно, ребята, да, он растет, ему становится тесно в своем этом экзоскелете, в своих паучьих доспехах, они разрываются, он оттуда выползает, он ложится, как правило, на спинку, это такой процесс тоже, если вам доведется наблюдать, очень любопытный, как он вылезает оттуда. Иногда он не может выдернуть оттуда свою ногу, а нога может там обломаться и остаться вот в этой линьке. Но в этом случае через несколько линьек у него новая ножка вырастает, то есть это регенерация, да? Вы знаете, как она называется на научном языке. Так вот, здесь теперь самое главное. Дети мои, теперь смотрите. Если мы будем паука кормить часто, будем ему каждый день по таракану, по сверчку, а то по два, по три кидать. Что будет? Что с ним будет? Нет, ожиреть он не ожиреет. Он будет очень быстро расти. А пауки, дело в том, что они вообще стараются не двигаться понапрасну. Они могут сидеть неподвижно сутками. Вот мимо бежит что-то, он сразу ожился, бросок мгновенный. Зачем ему расходовать энергию? Да ему есть о чем подумать, помолиться своим паучинам, богам, пофилософствовать, ему не скучно там под корягой. Так вот, если вы будете его очень часто кормить, он будет быстро расти. А если он будет быстро расти, что он будет делать? Быстро линять. Умница, догадались. Теперь поймите такую вещь. Паук, как живой организм, запрограммирован на какое-то определенное количество линек. Ну, допустим, на 50 линек, да, или там, я не знаю сколько, если честно, ну, на 30, да, на 20, хорошо. Пускай будет 20 линий. Вот он запрограммирован на 20 линий. Он пролинял первый раз, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, двенадцатый, пятнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Все, и помер от старости. Если вы его будете держать в тонусе, не перекармливать, он у вас проживет эти 20 линий очень долго. 3, 4, 5, а то и 10 лет. Если вы его будете кормить быстро, много, он будет быстро линять и проживет недолгую жизнь. Вот опытные содержатели домашних зоопарков, они этот секрет знают, поэтому пауков и многих других членистоногих долгожителей стараются не перекармливать. Ну, что вам еще? Наверное, вот давайте полистаем еще пауков, которые там будут, да? Посмотрим. Слышу вопрос, да, сколько видов пауков? Ну, что-то 800, по-моему, где-то, их очень много. Ну, я помню, что их сотни, по-моему, 800 видов. Можете проверить. А я уже на память не полагаюсь. Это у вас она хорошая. Вот, видите? Значит, еще раз, ребята, хочу сказать, мне приходилось их держать в руках. Ну, во-первых, я не новичок. А во-вторых, ну, в общем, не надо этого делать. Ребят, этого делать не надо. Вот в интернет очень любят вот это все выкладывать. Знаете, вот такое бахвальство. О, какие мы крутые. Кто у нас только на руках не сидит там. Ядовитые змеи, ядовитые пауки. Не надо этого делать. По двум причинам. Во-первых, вы себя подвергаете опасности, а во-вторых, вы подвергаете других. Вот они на вас насмотрятся и скажут, ой, я тоже так могу, и получат. Ну, зачем это надо? Так, следующего крутим. Следующего. Еще следующего. Вот. Вот еще один такой же экстремал. Я эту фотографию взял для того, чтобы, во-первых, вам показать, как не надо делать, и чего нельзя делать ни в коем случае, да? А во-вторых, для того, чтобы показать масштаб. Какая бывает огромная гигантская скалопендра? Ну, самая большая, самая гигантская скалопендра, она у нас живет в Южной Африке, по-моему. Да, Южная Африка. Но очень большие скалопендры живут и в других тропиках. Я встречал в Юго-Восточной Азии, в тропиках, в джунглях скалопендр, вот таких вот, такие вот здоровые. Очень часто их содержат дома. У нас тоже жила, сын в свое время заводил, но как-то у нас с ними не очень пошло. Она прожила, наверное, год. Потом она все-таки, к сожалению, у нас ушла в мир иной. Вот. То есть, на самом деле, не такое простое животное, как кажется.
Да, поэтому еще один очень важный момент. Сколопендры ядовиты. Нет, я слышу ваш вопрос, дети мои. Вот то, что вы находили под камнями и кирпичами на даче, очень похоже на это не сколопендр, это родственник. Близкий – это кистянка. А сколопендра у нас живет из настоящих сколопендр. Это южнее, это Крым, вот туда Кавказ, Южная Европа, Греция, там Хорватия. Вот там уже настоящая сколопендра, кольчатая, по-моему, да? Их много разных видов, этих сколопендр. Род губоногих многоножек. У них много челюсти. Вот то, что вот мы с вами называем, видим лапки такие, это много челюсти. А передняя пара, они превратились в просто челюсти, то есть она на них не ходит, она не бегает, она только ими хватает пищу, да? Вот. Они очень ядовитые, у них очень болезненный укус. Ну, я не слышал, чтобы кто-то умер, но мучились здорово, потому что укус действительно безумно болезненный, а если аллергическая реакция индивидуального организма, то вплоть до летального исхода. Это хуже не бывает. Это на тот свет, дорогие товарищи. Поэтому руками трогать не надо. Вот, кстати, из яда сколопендр, я знаю, в восточной медицине, в азиатской делают лекарства. В Китае я их видел в аптечных рядах, сколопендр, и каких только там не продают. Но это у них такие лекарства. Сушеные всякие хвостики крысиные, там кора деревьев. И вот сколопендр тоже я там очень часто видел, в этих в аптечных рядах, на базарах. А есть такая легенда китайская, древняя. Жил да был царь драконов, Лун Ван его звали, этого царя драконов. Он, кстати, по-моему, фигурирует в каких-то анимешных вот сюжетах. И этот царь драконов, Лун Ван, он как-то занемог. Он болел, он мучился, он страдал. Вот. И, о, ребята, привет. Слышали про Лун Вана, да? Не слышали? Вот. Страдал он страшно. И все-таки боялись, он же повелитель драконов, еще возьмет, дыхнет и сожжет всем все деревни и города вокруг. И шли к нему один с другим самые искусные лекари и пытались выяснить, чем же он таким бедолага заболел. А потом пришел, ну, самый искусный лекарь. Вот самый искусный, и сразу понял, в чем дело, и он приподнял одну из чешуек у царя драконов, у повелителя драконов, увидел там спрятавшуюся сколопендру, достал ее, и дракон сразу выздоровел. Было это очень-очень давно, я не знаю, сколько тысяч лет назад, но радостные китайцы до сих пор празднуют этот день исцеления повелителя драконов, поют, пляшут, радуются, как малые дети. Ну, а что им еще делать? Китайцы, одно слово. Вот такая вот история со сколопендрами. Что вам еще про них интересного рассказать, даже не знаю. Ну, вот самое главное, чтобы вы поняли, живут сколько? Ну, 5-6 лет. Вот я же говорю, у нас она долго не... Ну, у нас была большая еще сколопендра, вот в чем дело. У меня сын ее заказал через интернет, она была вот такая здоровая, то есть это уже старая была сколопендра, и, может быть, еще поэтому она долго не протянула. Вот, а так, да, 5-6-7 лет может жить сколопендра, но ей нужна высокая температура, 25-27 градусов. То есть, если у вас сколопендра, то вам придется покупать коврик, такой вот электрический коврик для подогрева. В общем, содержание животных дома, особенно если целый зоопарк, эта штука такая затратная и довольно дорогая. Да, я понял. Братцы, значит, сегодня я постараюсь быть короче, не 2 часа, как обычно, и потом поотвечаем на вопросы, и можете любые вопросы задавать, я на них постараюсь ответить. Особенно если найду бумажку, на которой я выписывал ваши прошлые вопросы. Найду, все будет хорошо. Так, крутим дальше. Еще будет несколько сколопендр, прекрасных, удивительных. Они, кстати, очень разнообразные. Вот видите, какая огромная, да? Это тоже вот африканская. Еще давайте посмотрим. В моей любимой книжке, на которой я вырос, «Жизни животных», там была такая гравюра, где сколопендра ест ящерицу, обвившись вокруг нее. Да, и мышек едят сколопендры. Так, это вот уже не страшное животное. Это кто у нас? А? Кто это, ребята? Нет, это другое, это уже отряд двупарных многоножек. Это, ребята, это кивсяки.
Вот если вы бывали в субтропических лесах, например, у нас на Кавказе, где-нибудь в Сочи, Батуми, да, не у нас уже, вы, наверное, обращали внимание, что когда заходишь в лес, там такой очень специфический запах. Это запах кипсяков. Они очень сильно пахнут. Ну, знаете, кому-то нравится, мне нравится, например, этот запах. Он такой очень, действительно, очень оригинальный. Такое, там что-то мускусное такое есть. Значит, с кипсяками тоже какая история. Вот следующее покажите. Они бывают самыми-самыми разными. Они бывают всевозможных цветов. Видите, красные, да, это мадагаскарский красный кипсяк. Бывают зеленые, бывают голубые. Причем они блестят, как будто такое впечатление, как будто бы этих кипсяков выточили и отшлифовали из драгоценных камней. То есть настолько они гладкие, настолько они блестящие, переливаются всеми цветами радуги. Это фантастически интересное животное. А самые большие кипсяки, они черные, вот так вот гигантские. Вот следующие покажите нам кипсяка. А, там я его для вас тоже сделал. Ну, это вот не самый большой еще. Видите, у него куча-куча этих мелких ножек, и он прямо как будто бы плывет. Эти ножки, они вот так вот перебираются, как реснички такие. И он плывет, как закованный в броню рыцарь, потому что у него очень плотный экзоскелет, прямо вот бронированный. Такой, что камешек в него, если кинешь, он прямо оттуда отскакивает. Значит, с кипсяками вот такая вот история. Когда мы были в экспедиции на съемках в Камбодже, в тропической, мы как-то снимали в лесной деревушке, в джунглях, и я с радостью нашел там несколько кипсяков. Вот. Ну, естественно, я взял в руки, стал рассказывать на камеру, что это за кипсяк такой, вообще, чем он замечателен. И местные жители, там были дети и взрослые, они посмотрели на меня с ужасом и куда-то разбежались. Остались только вот детишки, несколько человек, и они с такими ужасными глазами на меня смотрели, ждали, что я сейчас упаду и умру. Я спросил у Олега Шумакова, своего друга, который прекрасно знает кхмерский язык местный, я говорю: Олег, а в чем дело? Олег рассмеялся, говорит: понимаешь, здесь считается, что кипсяки смертельно опасные, смертельно ядовитые, если, не дай бог, ты его коснулся, вот сколько у него ножек, посчитай, и вот, ну, там, допустим, 56, да, значит, ты досчитай до 56, и на 56-м ты уже, и сразу помрешь. Вот в это верят взрослые и дети. И мне стало очень, значит, решил я пошалить, ребята, покаюсь. Вот, я смотрю, значит, там стайка ребят, и такой самый старший у них парень был, ему лет было 12, 13, может быть, а остальным там лет по 7, по 6, и он у них такой верховодил, да, я его подзываю, говорю: иди сюда, я говорю: через переводчик, через Олега возьмешь в руки? Он говорит: не, вы что, ни за что в жизни, там лучше сразу помру. Вот, тогда я достал $5 из кармана, говорю: вот даю $5, возьми в руки, ничего с тобой не будет. А $5 это папе работать целый день, страна бедная. И вот я смотрю, и на него друзья смотрят, и ему как-то лицо перед друзьями терять не хочется, да? И $5 заработать хочется. Это несколько дней, 5 дней можно жить на $5 было в Камбодже тогда. И вот он страшно боролся, я говорю: ну не бойся, говорю, видишь, я живой, все в порядке. Вот, иди сюда, оператор подошел, я ему дал кипсяка, видишь, он тоже не умер. И вот такая победа над собой, он протянул руку, мы посадили ее косяка, и он довольный, счастливый, и он побежал к друзьям, друзья с визгом от него в расцветную. Ну, может быть, появится теперь один человек на всю Камбоджу, который будет знать, что кипсяки, они не ядовитые, смертельные и не ужасные. Ну, ладно смеяться, мы сами такими. Вот я сколько помню, в детстве мы боялись конского волоса, знаете, такой червяк есть, в воде живет, абсолютно безопасный. А я когда был маленький, мы были уверены, что он вот такой вот плывет, этот конский волос, а потом он в тебя вопьется и по тебе будет путешествовать, и когда дойдет до сердца, ты умрешь. Ну, ерунда, конечно, а ведь в старину и взрослые люди в это верили. Так, кипсяк, там еще один есть, это очень важная фотография. Я говорил про то, что кипсяки выделяют такой специфический запах. Скалопендра, как она сюда попала, не знаю. Ну, давайте следующее посмотрим. Скалопендра заблудилась в кипсяках. Вот, еще нам покажите дальше. Вот. А вот этого парня вы узнали? Хотя, может, это и девушка. Не знаю, отсюда не вижу.
Это лемуры, мадагаскарские лемуры. Они обожают кипсяков. Ну, я встречал такую версию, что они их специально тискают в руках, чтобы кипсяки выделяли вот этот свой пахучий секрет, а он очень стойкий запах, не отмоешься. Натираются, и чтобы якобы там хищники их не трогали. Ну, какая ерунда, какие там хищники на Мадагаскаре, можно подумать, что там их с утра до вечера хищники ловят. Есть другая версия, более правдоподобная, что нанюхавшись вот этих выделений кипсяков, они впадают в такое сладостное состояние, которое им очень нравится. Они их даже надгрызают, кипсяков. Поэтому. Вот, ребята, у кипсяков поэтому два таких вот неудобства при содержании в неволе. Первое – это то, что они пахнут. Когда пугается, вот руку сунешь, возьмешь его, он сразу начинает испускать вот этот вот запах. А второе, то, что они очень часто сворачиваются в такое тугое колечко, и особо его не рассмотришь. В общем, по рукам он у вас не поползает. Хотя, может, если привыкнет, и поползает. Так, едем дальше. Едем дальше. Вот они пошли наши. Я не буду подробно останавливаться на аквариумах, потому что у нас была встреча с Андреем Беловым, с аквариумистом, и мы 2,5 часа говорили об аквариумах, об аквариумных обитателях. Я просто в очередной раз показал вам вот этот фантастический аквариум Такаши Амано. Есть такой, называется Акваскепер, да? Ну, ландшафтный дизайн. Это такой аквариумный ландшафтный дизайн, потому что маэстро Такаши, я его маэстро называю с таким европейским почтением. Это был, конечно, гениальный человек, который открыл целое направление такого аквадизайна, аквариумного дизайна. И он создавал абсолютно сухопутные ландшафты в водной среде. Вот посмотрите, что вы видите. Вы видите абсолютно такое впечатление, что это сухопутный ландшафт и летающий остров, да? Такой, как Лапуто. Помните, у Миядзаки замечательное аниме есть про летающий остров. Он использовал этот сюжет, видели, наверное, да? Вот, кстати, эстетика аниме, она же ведь очень близка к тому, что делает Такаши Амано, да? Потому что вот эта вот эстетика мастеров, художников аниме, когда прописывается лица им не важно. Это вот два пятна огромных, это глаза, пару точек нос и рот. Улыбается, улыбается. Им не нужно лицо, а персонаж. Но зато ландшафтные пейзажи прописываются в аниме с потрясающей скрупулезностью. И вот очень многие похожи на то. Ну, одна эстетика такая вот, японская национальная. Следующий, давайте посмотрим. Это высокое искусство. То есть это, ребята, то, до чего можно дойти. Вот это тоже работа Такаши. В этом во всем есть один большой такой неприятный подводный камень, братцы мои. Вот если ты сделал такой аквариум, выставил его на выставке, это не значит, что он будет такой у тебя всю жизнь. Вот эту красоту надо поддерживать постоянно, потому что все это будет разрастаться. Мхи, водные растения, да, будет буры, извините, зеленые водоросли на стенках. Все это надо чистить скребочками. Все это надо будет пользоваться какими-то ингибиторами. Есть специальные такие вещества, которые сдерживают рост. Это все очень сложно, это дорого, это хлопотно, это уже мастерство. Ну, я вам просто показал вершины мастерства, к которым вы когда-нибудь наверняка можете прийти, если начнете со своего первого аквариума. Видите, тут даже не рыбки важны. Рыбки – это как птички, которые порхают в небесах. Для Такаши, для него рыбки – это всего лишь вот возможность оживить этот пейзаж, придать ему какую-то динамику, да? А это даже не эстетическая составляющая. Ну, давайте посмотрим следующее. Вот, я что-то какими-то умными словами заговорил. Бог его знает. Ну вот как так получилось. Опять же, видите, вот такой пейзаж, как будто бы там речка протекает, да, берега у речки, и над ними проплывает стайка рыбок, вот дерево растет, да, на самом деле это коряжка, а на коряжке мох водный. Вот еще давайте посмотрим. Аквариум – это здорово, ребят. Аквариум – это не только здорово, это еще, вот видите, как дискусы здесь смотрятся красиво, да? Эта рыба называется дискус, такая плоская, как будто бы кто-то взял рыбу, да, какую-нибудь, положил ее, накрыл сверху полотенцем и маминой скалкой по ней прошелся, как по тесту. Вот получилась такая плоская рыба-дискус. Ребят, аквариум нужен в доме для повышенной влажности.
мы с вами живем в пустыне. То есть, на самом деле, вот в любой квартире, в городской, с тех пор, как там появились евроокна, да, которые не пропускают воздуха уличного, с тех пор, как стали работать кондиционеры, батареи на полную катушку, комфортная среда – это, ну, 60, лучше 70 градусов, да, процентов влажности. Положите гигрометр на подоконник, дай бог, если там 40 градусов, процентов влажности. И это ужасно. Аквариум, он создает влажную среду, это хорошо для наших легких, для такого вот микроклимата в вашей комнате, в вашей квартире. Это вот родителям так и скажите. Папа, мама, у нас слишком сухо в квартире, пора заводить аквариум. Это красиво. Ну и потом, родители, дорогие, я вам хочу что сказать, самое главное. Я знаю, мама, папа нас подслушивают, и даже бабушки, дедушки. Друзья мои, если у ребенка есть животные, он привыкает за ними ухаживать. Он несет ответственность. Он становится ответственным человеком. Он пошел гулять, он гуляет с друзьями, или он завис в компьютере, а потом смотрит на часы, ух ты, мне же надо покормить, мне же надо убраться, почистить. Если он привык это сделать, это здорово. Он потом также будет ухаживать за вами, как сейчас ухаживает за птичками, рыбками или муравьиной фермой. А следующую давайте посмотрим картиночку. Вот это уже направление, которое называется голландский аквариум. Ну вот особенности русской национальной аквариумистики у нас называется встреча с Андреем Беловым. Мы об этом обо всем говорили. Я просто сейчас эти картинки показываю вам для того, чтобы вас воспламенить. Как это круто и как это прикольно аквариум, и сколько там всего интересного и красивого можно завести. Дальше смотрим. Аквариумы мы сейчас промотаем, там будет куча всяких красивых рыб. Александр, давайте мы их на скорости пролистаем. Вот это опять голландский аквариум, это подводный сад. Видите, тут по габитусу растения подбираются. Габитус – это рост. Вот пошли обалденные рыбки. Это бойцовые сиамские рыбки, петушки из следующего. Как живые цветы, да? Ребят, потрясающей красоты. Вот что такое селекция. Каких только не понавыводили, это все породы петушков, сиамских, бойцовых рыбок. Ну, крутите, крутите, их там много, Александр. Вот, ну, единственная беда, видите, как хризантемы, это игольчатые, по-моему, они называются. Там своя классификация, у них есть свой язык, вот кто разводит петушков, да, свои названия окрасок, форм, это вот целый такой мир. Единственное, что, к сожалению, их нельзя содержать вместе самцов, потому что они начинают биться насмерть, вот, и вот, и это, такая вот история. Так, господи, как же она называется? Ну, есть совсем эпистограмма. Сейчас вспомню. Едем дальше. Ужас, ребята, возраст – страшная штука. Гупяшечки пошли. Так, крутим дальше, крутим, крутим. Вот. Сейчас мы с вами пролистаем аквариумы, потому что с аквариумом, я чувствую, я вас уговорил. Да? Это вот цихлиды пошли, это хаплохромисы викторианские, озеро, это цихлиды великих озер Африки, родственники наших окуней, окунеобразные рыбы. Очень умные, кстати, цихлиды, очень умные рыбы, вот они такие интеллектуалы, да, рыбьего мира. Вот пошли дискусы, это очень, это непроходящие моды, каких только дискусов не разводят, видите, они все разные. Дискусы, это вот Андрей Белов вам рассказывал, они вскармливают мальков молоком, птичьим молоком. У них специальные железочки, которые выделяют такие вещества, которые мальки склевывают у них с телом, с маминого. Все это можно наблюдать у себя в аквариуме, если вы будете разводить дискус. Рыб интересно содержать не только потому, что это красиво, но потому, что это интересно. У них очень интересное поведение, брачное поведение. Вот пошли уже золотые рыбки, хиты всех времен и народов, да? Ну, кто же не видел золотых рыбок? Смотрим дальше. Вот это раванна, рыба-дракон, мы про нее тоже вам рассказывали, это многопер, одна из древнейших рыб на Земле, жила еще тогда, когда суши не было. А вот теперь, внимание, пошли креветочки. Вот теперь вот этих вот креветочек нам оставьте. Значит, с креветками такая история, их можно держать отдельно. Вот, кстати, одна из креветок называется креветка Омана, но она дальше, по-моему, там даже будет у меня. Покажите следующий кадр, Александр. Вот.
Еще это, кстати, по-моему, это морские креветки сюда попали, а вот это вот уже пресноводные. Они самые-самые разные. Они бывают синие, зеленые, черные, белые, прозрачные, как из стекла. Бывают огромные вот такие вот креветища, например, как креветка Розенберга или макробрахиум. Это вот такие 15-20 сантиметров. Вот, видите, как любят интернационалисты раньше, изображали представители трех человеческих рас, да, черный, желтый и белый, вот так и здесь, креветки. Я почему сразу ассоциации такие, дружбы народов креветочных. С креветками, с одной стороны, вроде бы все просто, да, потому что они достаточно неприхотливые, им не нужны большие аквариумы, потому что есть маленькие креветки, вот токусенькие совсем, вот вишенки, например, есть, красные креветки, их называют вишенки. Вишня, Blue Dream есть, это голубая креветка, есть Бабалути, там черная креветка. Я сейчас всех не помню, и, честно говоря, я небольшой в них знаток. Хотя у меня есть друзья, которые вот, они так вообще увлеклись этими креветками, что уже рыб даже забросили. Но там есть некоторые сложности с водой, ребята. Поэтому вот следующий еще покажите. А, слушайте, такаши Амана я не взял, да, креветку Амана. Почему она так называется? Потому что такаши Амана, когда узнал, что некоторые креветки активно поедают водоросли, то он сразу заказал себе 1000 штук этих креветок. Нет, это раны, это раки. Вот. И для того, чтобы вот они как раз объедали лишние водоросли и лишние части водных растений, для того, чтобы вот эта вся красота так быстро не зарастала в аквариуме. Ну и потом как-то повелось, этот вид так и назвали, креветка Амана. Значит, сложность заключается вот в чем. Ребят, вам придется серьезно заниматься химией, да, понимать такие вещи, как жесткость воды, там pH, тестеры, кислотность воды, различные режимы. То есть вам придется очень-очень внимательно соблюдать все параметры аэрации, фильтрации, освещенности, температуры, характеристик воды, там как жесткость там, и так далее, и так далее. Вот тогда у вас с креветками будет все хорошо, они будут себя чувствовать прекрасно и размножаться. То есть заодно у вас будет пятерка по химии, это гарантированно. Так, вот следующая как раз картинка, это рак. Есть пресноводные раки в аквариуме, это вот голубой кубинский рак, самый простой, самый популярный. Сколько их у меня жило, огромное количество. Кстати, они не всегда голубые, это редкость такая. Вот я даже подозреваю, что эта картиночка еще в фотошопе подкрашена слегка. Обычно они серые, серо-голубоватые. Вот. Ну, если повезет, то будет такой серо-голубоватый. Но в любом случае это очень интересное животное. Раки без... Это красный калифорнийский рак, а вообще их видов 10 аквариумисты содержат. Можно некоторых раков держать вместе с рыбками, но, ребята, осторожно, тут не надо пока в морской аквариум. Тут беда вот какая. Я помню, как я одной знакомой женщине, такая уже дама была в возрасте, у меня они размножились, их некуда девать было, этих голубых раков. Просто вот, ну некуда их было девать. И я говорю: «Наташ, ну вот возьми». Там. Она взяла у меня штук 5, а потом проходит несколько месяцев. Пришла такая необиженная, говорит: «Саша, твои раки у меня всех рыбок поели». Да, может быть. Причем они могут поймать и сожрать очень большую рыбку. Вот такие они отважные, нападают на рыб, может не сожрать ее целиком, объесть ей плавники, хвост, то есть раки-разбойники. Поэтому, а если рыба очень большая, то она сама может рака попортить, может ему там оторвать ноги, клешню оторвать. Ну, она потом регенерирует, после нескольких линек вырастет новая клешня, но все равно. В общем, раков, если заводить, можно, легко размножаются, они очень занятные, легко их, ну, там, мотыля щепотку бросил из морозилки, и все в порядке, никаких проблем. Следующий смотрим, кто у нас после раков. Вот это пошел морской аквариум. Значит, я вам пролистаю быстренько морской аквариум. Значит, там я им не занимался. Друзья меня аквариумисты уговаривают уже много лет. Все уверяют, что морской аквариум это очень просто. Ну, там, правда, есть свои хитрости, да? То есть свои, скажем так, свое оборудование, которое обязательно нужно иметь. Но, тем не менее, морские аквариумы становятся все более и более популярными. И все чаще и чаще заводят.
И в любом крупном зоомагазине можно уже купить и живые кораллы, и морских звезд, и морских ежей, и креветок. Фантастически красивые. Морские креветки, они вообще, они таких потрясающих цветов. Они вот прямо как будто какими-то анилиновыми красками фосфорицирующими расписаны. Горят, как неоновые рекламы. Вообще безумной красоты. И, кстати, ну, морские рыбы, они все-таки ярче пресноводных, они ярче, они играют совершенно другими красками. Вот в этой эстетике есть своя прелесть морского аквариума. И я думаю, давайте так, ребят, вы займитесь сначала пресноводным аквариумом. Если вам понравится, я уверен, прокрутите дальше. Перейдете на морской. Тем более, что сейчас есть такие возможности, можно приобрести все, что угодно. Видите, там и рыба-хирург плавает, и это вот зебра скорпена, да, рыба-зебра, и рыба, следующее, покажите, рыба-бабочка. Вот это не надо барышню заводить. Мне рассказывали люди, которые держали скорпен, это амфиприоны, рыбы-клоуны, давайте на ней остановимся. Когда мы с вами, помните, беседа у нас была про опасных морских животных, мы как раз эту барышню показывали. Смертельно ядовитые уколы шипами может нанести незадачливому дайверу или пловцу, но те, кто держал их в аквариуме, говорят, очень интересная рыба, которая узнает хозяина, подплывает, общается через стекло, но вот разве что не разговаривает. Такие они скорпеновые. Смотрим дальше. Кто у нас там? Пролистываем. Амфиприоны, рыбы-клоуны, с актиниями они живут, все нормально. Актинии тоже, это мандаринка, рыба потрясающе яркая, да, такое впечатление, что она вся из кусочков радуги сшита, да. Это вот все морские. Следующее покажите нам рыбку. Где у нас следующая рыбка, Александр? Да, это тоже мандаринка. Что у нас там дальше будет? Вот сам никогда в жизни не придумаешь такие сочетания цветов, такие, да, оттенки, а вот видите, как какой великий мастер природы, с каким вкусом, и с какой фантазией она создает вот этих различных представителей флоры и фауны. Следующее, покажите нам картиночку. Вот. А вот это, ребята, уже у нас что? Это вот такой аквариум, наполовину полный или наполовину пустой. Да? А сверху, видите, там коряшки, на этих коряшках укрепляются тиланси, там бромелевые другие, да, растения. А внизу вон там неончики плавают. Это у нас что? А вот эта вот штука называется полидариум. Полидариум – это такой полуаквариум, полутеррариум. И он необходим при содержании, еще покажите, там дальше есть еще несколько моделей полидариумов. Он, вот, он необходим для содержания обитателей тропических болот, мангров, то есть тех, кто живет вся жизнь, у которых проходит по колено, по поясу в воде, где очень высокая влажность, многие, скажем так, земноводные, да, содержатся, всякие там древолазы, квакши виды, да, это интересная штука. Вообще в полидариуме еще очень здорово держать экзотические очень красивые растения. Орхидные, бромелевые, да, растения влажных тропиков. Они там себя прекрасно чувствуют, цветут, и вот среди вот этих растений, в этой повышенной нужной влажности, можно содержать очень интересных животных, которых вы увидите чуть позже. Давайте покрутим картиночки дальше, что у нас там будет. Вот, например, да, это рак. Мы с вами уже говорили, если мы говорим о членистоногих водных, мы с вами уже знаем про креветок, мы с вами знаем про раков, а это вот радужный краб называется. У нас жил замечательный был парень, вот такая засада, опять-таки, ребят, самцов нельзя держать вместе, они дерутся, у них очень такой территориальный, они такие вот держат свою территорию, поэтому не дай бог там какой-нибудь самец на этой территории окажется, они начинают драться. А так живут, живут без проблем, содержатся, вот следующий там кадр будет, по-моему, очень хорошо для них делать типа полидариума, то есть такой аквариум, где есть выход, видите, на берег, чтобы краб мог залезть, вот он сейчас, а когда ему нужно, он спустится в воду, и вот тогда все будет хорошо. Продаются они без всяких проблем, в зоомагазинах стоят недорого, там есть, да, рублей там 200-300, смотря какой величины, несколько видов, в общем, есть из чего выбрать, но вот я вам сказал, что беда в том, что
целую гроздь, такую целую компанию крабов содержать невозможно, если только самок. Смотрим дальше. Кстати, самку и самца. Знаете, у краба как отличать, ребята? Нет? По хвосту, по форме хвоста. Переворачиваешь панцирь на обратную сторону, вот здесь у него спина, здесь животик. Поворачиваешь животиком, и здесь он этот хвост, он прижимает к телу так, что он туда обрастает, складывается. Прямо, знаете, как перочинный ножик. Перочинный ножик. У самцов он острый, а у самки...

листиком, по вертикальной и даже по отрицательной поверхности. Легко. Следующую квакшу нам покажите. Это вот кубинская квакша. Это вот наша самая обычная квакша, которая водится, ну, у нас не водится, а южнее, вот там где-то южнее Воронежа, где влажно в лесах, а еще больше их на Кавказе, вот я их встречал. В Дагестане мы даже фильм сделали, «Хабургаев натуре» фильм назывался, что-то там с царевной лягушкой связано. Вот мы там искали квакш, мы их нашли в нерестовый период, ну, там вот в Самурском лесу, в самом южном лесу в России. Если хотите, посмотрите на Ютубе, этот фильм есть. Вот там мы все про квакш, про наших рассказывали. Как мы их приманивали. Меня вот мой друг как раз Олег Шумаков научил их подманивать стуком камешки друг от друга. Получается такой звук, похожий на крик самца. А вот следующий покажите нам картинку. Там будет резонатор, виден, надувшийся такой мешок. Вот он, видите? Вот когда вот этот квакш-самец такует, он очень громко кричит. Вообще, когда квакши орут ночью, ой, такой гвалт стоит. Ну, мне нравится, не знаю. Квакш можно легко содержать в аквариуме, в террариуме. Кормить их без проблем, сверчки, тараканы, живой корм, все это вот очень легко и просто. Чаще всего держат кубинских квакш, которые мы видели. И вот следующее покажите. Следующая австралийская квакша. Вот такая у меня прожила долгую счастливую жизнь. Она очень большая. Она вот такая вот лягухина, вырастает здоровая. Изумительного, вот бирюза есть такой полудрагоценный камень. Видели, да, у мамы, наверное. Есть там какое-нибудь колечко с бирюзой или бусы. Вот она такого же цвета. Она как будто бы выточена из бирюзы. Это вот австралийская квакша. Очень интересное создание. И очень легко содержится в террариуме. Следующее покажите картиночку. Дальше пошли другие всякие тропические квакши. Вот это вот красноглазая квакша. Да, я слышу, ребята, вопрос про яд. Посмотрите нашу передачу, нашу беседу, которая называлась «Яды», да? Ядовитые животные. Для чего нужен ранотоксин, буфотоксин земноводным? Для чего нужен токсин? Яды, помните? Для того, чтобы дезинфицировать кожу, чтобы через поры кожи не попадала зараза, инфекция в тело организма. Поэтому все жабы, все лягушки в той или иной степени ядовиты, квакши не исключение. Вот, ну, тропические виды бывают очень ядовитые. Вот следующее покажите нам, это тоже красноглазая квакша. Она такая, видите, стройная, изящная, грациозная. Вот, язык высунула. А вот следующее покажите, уже пойдут древолазы. Это уже другая группа лягушек. А нет, нет у нас древолазов. Ну, нет и не надо. Это аксолотль. Ой, долгую жизнь прожил у нас аксолотль, аксик. Замечательный живот. Это вечный ребенок. Аксолотль – это личинка амбистомы, тигровой амбистомы. Ну, собственно говоря, отличается внешне-то немногим от взрослого животного тем, что жабр нету, да, вот этого наружных жабер. Сейчас, извините, выключу. Как же я не выключил-то? Но аксолотль, он способен прожить всю жизнь личинкой. То есть он так всю жизнь живет и даже размножается, будучи личинкой, не переходя во взрослую стадию. Живет он все время в воде, дышит своими жабрами. Ну, а если вдруг на родине в Латинской Америке пересохнет водоем, вот тогда у него жабры уходит, он превращается в амбистому, дышит уже атмосферным воздухом, переползает в новый водоем, и там, о, привет котам. Вот, кстати, наша кошка часто его разглядывала задумчиво, но не пыталась его ловить через стекло. Так, вот, кстати, следующую фотографию покажите. Аксолотль легко, вот у нас он ел мороженого мотыля, даже не живого. А из морозилки я ему доставал, это из брикетика кубик, кидаешь туда, он растаял, он прямо вот целиком хом, подплыл и все. Видите, он все время улыбается. Такой компанейский. Жена его очень любила, звала Акся. И он даже, он реагировал. Когда подходишь, вот, он сразу подплывает и к тебе тыкается носом к стеклу.
ты перемещаешься сюда, он к тебе подплывает с этой стороны, подплываешь сюда, то есть он общался.

Он такой компанейский у нас был парень, симпатичный. А вот иногда держит белых аксолотлей, такая белая альбиносная форма. Я не понимаю этих прелестей. Ну, вот есть любители. Следующего нам покажите, будет белый аксолотль. Мне нравятся природные вот такие вот окраски. Ну, кому-то нравятся белые. Дальше давайте промотаем. Ух ты, вот хотели пораньше сегодня закончить, а я чувствую, опять 2 часа у нас получается, не меньше. Вот это шпорцевая лягушка, тоже такое популярное животное для аквариума, потому что она из тех редких лягушек, которые на суше не выходят вообще. Она все время живет в аквариуме. Вот она там стоит часами в воде, размножается, и очень популярное такое животное для аквариума. Кстати, тоже есть белая форма, следующий покажите, там будет альбиносная, вот такая вот толстушка. Ну, некоторым нравятся белые. Следующий покажите нам картинку. Надо немножко ускорить темп. Это испанский когтистый тритон. Вот, ну, многих тритонов можно содержать в неволе, можно даже наших содержать. Но вот в зоомагазинах чаще всего испанский тритон продается. Он самый простой в содержании, его проще всего держать. Следующую картинку покажите, будет тритон самый красивый. Вот это малоазиатский тритон. Ой, у меня была мечта жизни его найти в дикой природе. В дикой природе я его так и не нашел. Зато я нашел его в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в лаборатории, где их разводят. Вот, и ставят с ними очень интересные эксперименты. А вот следующую нам покажите картинку. Дело в том, что тритоны, подавляющее большинство тритонов, живут, как вы знаете, вот это наш гребенчатый тритон, крупный. Вы, если его встретите в подстилке, в лесной, он животу заходит только, когда нужно размножаться, то вот этого гребня не будет. И хвост у него будет, ну, скорее, как у ящерицы, да? А вот в период размножения появляется гребень и появляется хвост. Ребята, почему? Нет. Нет, и поэтому это не брачный, это не только, нет, ну как брачный костюм тоже яркий. Нет, ребят, здесь дело в другом. Дело в том, что это дыхание. Чтобы ему дышать под водой, у него же нет таких жабер наружных, как у аксолотля, как у личинки тритона. Он увеличивает поверхность кожи, чтобы через кожу, через поры кожи выбирать кислород из воды. А поскольку процесс такой сложный, поэтому нужна очень большая поверхность. И вот за счет этого гребня и хвоста, которые уплощаются в сезон размножения, ведь во время размножения он все время в воде, он не вылезает. Вот для этого ему для дыхания нужна большая поверхность кожи. Он это делает таким образом. Так, следующую дальше картиночку. Следующую крутим. Так, красноухая черепаха. Самое, прошу любить и жаловать, самое страдающее животное от человека. Официально признано международными зоозащитными организациями. Почему она страдает? Нет, ребята, ее не едят. А вот идут по птичьему рынку или в зоомагазине, вот такие же, как вы, дети с родителями. А там продаются вот такие маленькие, такие няшные, симпатичные, прикольные черепашки. Мама, купи, стоит 3 копейки эта черепашка. И мама или папа покупают эту черепашку, приносят домой, выпускают в аквариум с рыбками. А дальше черепашка начинает расти, начинает есть рыбок, а потом она начинает гадить, а потом вода начинает тухнуть, там очень много экскрементов, она выдирает с корнем водные растения, и когда она вырастает вот такая вот, то уже никто не знает, как от нее избавиться, потому что ей нужен огромный полюдариум с мостиком, с плотиком, чтобы она могла вылезать на берег, а это будет занимать полкомнаты. И тогда родители, если они хорошие, они пишут объявления, они ходят по зоопаркам, по детским всяким живым уголкам. Вот я недавно такую черепаху и трионикса отвез в детский дом к детям. Есть у меня такой подопечный детский дом. Вот теперь они будут за ними ухаживать. А есть люди не очень хорошие, они просто подбрасывают в московский зоопарк. Десятками туда их подбрасывают, фрут прямо. Приходят в зоопарк, покупают билеты, незаметно шлеп туда воду. Этого делать не надо. Если заметят, оштрафуют, накажут. И потом черепахи там все равно дохнут, потому что лето они у нас проживут. Красноухая черепаха – это тоже инвазионный вид. Она расплодилась по всему белу света. У нее родина в Америке, юг Северной Америки. Но она расплодилась так, что в Европе она уже выжрала все, что можно выжрать, и вытеснила очень здорово и болотную черепаху, и другие виды водных черепах.
Вот такая вот она, красноухая черепаха. Почему красноухая? Вот следующий, покажите кадр, там будет видно, крупная ее голова, и вот видите, вот красное такое пятно на том месте, где должны быть уши. А вот следующую черепаху нам покажите, это будет болотная черепаха. Нет, это трионикс. Триониксов тоже часто содержат в аквариумах, но, ребята, я не советую. Триониксы, они зараза кусачие, мне он отхватил целый кусок вот здесь, хотя я умею их фиксировать, знаю, как их брать. Брать их надо вот так, за заднюю часть карапакса, потому что у него шея длинная, как у змеи, здесь он твои руки не достанет. Но здесь он начинает задними лапами пытаться сбросить твои руки, поэтому надо уметь вот так вот его взять, держать очень крепко. И все равно, вот видите, я не удержал, он меня очень здорово в свое время... Он очень злобный. Трионик злобный, как я не знаю что. У него вот этих зубов нету, но у него очень острые кромки, как лезвие бритвы. Ему крупный трионикс палец отхватит просто вот легко, как ножом срежет. Поэтому триониксов заводить не надо. Будете уже взрослым опытным человеком, там подумайте. Но новичкам ни в коем случае. Дальше едем. Хотя их держат часто. Вот бородатая агама. Бородатая агама – это одно из самых распространенных террариумных животных. Кстати, привыкает к рукам. Я видел очень ласковых. Мы на съемке брали несколько раз. Она настолько спокойная, что ее на стол положишь, она даже не убегает. Но к рукам приучают. Вот те животные, которые участвуют в съемках, это специальная технология, их приучают к рукам, чтобы они не боялись, положительным подкреплением. Почему агама бородатая? А вот следующий, покажите кадр, вы увидите такие вот роговые выросты. У агам очень много всяких выростов, и они им нужны в пустынях. Помните великие пустыни, тайны великих пустынь? У нас была такая встреча. Конденсат, роса на них тоже для того, чтобы увеличить площадь поверхности тела, потому что там конденсируется влага за счет разницы температур ночной и дневной, и эта влага нужна для пополнения воды организму агамы. А вот бородатая агама, она самая такая вот, ну, самая подходящая для новичков террариумистов. Следующий покажите нам кадр. Покажите еще следующий. Сейчас на скорости. Это плащеносная ящерица. Сейчас у нее этот плащик сложенный. А вот следующий кадр вы увидите, что там будет. Тоже достаточно часто встречается. Это вот она, когда пугается чего-то или хочет кого-то испугать, да? Вот она эту свою накидку раздувает, как зонтик, да? Видите, как спица у зонтика там раскрывается такой плащ. И некоторые хищники пугаются. Ой, ребят, я еще час могу говорить, а у нас уже 2 часа почти мы общаемся. Давайте на скорости пролистаем. Сейчас у нас пойду... Вот, геккон. Ну, все-таки придется рассказать эту историю. Сын у меня заказал, 2 года назад заказал 2 гекконов в пару. Ну, самых вот таких вот обыкновенных гекконов. Принесли, через интернет заказывал. Самец сбежал тут же сразу. То есть вот щелочку, ну, не углядели. Вот он тут же вырвался и убежал. Они же бегают, видите, у них присосочки какие. Они по полу, по потолку, по стенам бегают без всяких проблем. Поймать его невозможно. Я говорю, Гош, ну, раз один сбежал, надо второго выпускать. Пришла мама, мы маме спокаялись, мама вздохнула, поскольку самка там, скорее всего, осталась из женской солидарности. Мама сказала, ну, выпускайте, что же делать. Выпустили мы второго геккона. 2 года они живут у меня в свободном полете. Откуда я знаю, что живут? Иногда попадаются, несколько раз попадались на глаза. Вот недавно застукал в туалете, воду пил из унитаза один, сразу бежал. Они орут. Самцы кричат, у них очень громкий крик, поэтому вот так с дачи мы приедем. О, живые ребята, все хорошо. Но вот что интересно, братцы. Конечно, я им воду оставляю. Вот летом, в жару, когда мы уезжаем на дачу, я им такую большую оставляю тазик с водой на кухне. Дело в том, что если раньше у нас летали по квартире всякие мучные хрущики, да, вот эти вот жучки мелкие, иногда всякие залетали... мушки, плодились дрозофилы, а ночью заходишь в ванну, включаешь свет в туалет, а там чешуйницы ползают, да, вот такие вот членистоногие. Сейчас никто не ползает, не летает. Геккона нам вычистили все.
Вот раньше вот эти вот плафоны, они были все в трупиках вот этих жучков, которые на свет летают. Сейчас они чистые, их не надо протирать, не надо мыть. Но вот живы, ну что я могу сделать? Я бы рад бы их отловить и держать, чтобы их кормить тараканами и сверчками. Но я же их не поймаю. Хотя я знаю один секрет, как можно поймать геккона в живой природе, но рассказывать не буду. А то слишком многие начнут этим пользоваться. Следующий давайте покажем. И вот, кстати, следующая история будет про змей. Вот, синий языки, цинк, тоже популярное террариумное животное. Мой старый добрый товарищ Александр Валентинович Огнев, это человек, у которого всегда был потрясающий зоопарк. Особенно много было у него террариумных животных. Это, ну, великий знаток, герпетолог террариумов, аквариумов. И Александр Валентинович как-то рассказал мне такую историю. Он собирался кому-то на день рождения подарить вот такого синеязыкого сцинка. А он такая флегматичная ящерица, большой, вот такой большой, ну, такой, знаете, нешустрый, флегматик, на руках может посидеть, а что там, тепло, хорошо. И вот он говорит, сидит он у меня на столе, а я его вечером должен уже нести в гости, как подарок на день рождения. И я пишу бумажку, шпаргалку. Чем его кормить, что он ест. Я вам скажу, ребят, ест он все, абсолютно. Вот все, что можно жрать, он все это может сожрать. И вот Валентинович пишет, овощи, фрукты, там, хлебушек, там еще что-то, написал здоровый список того, что он может съесть, и тут зазвонил телефон, Саша пошел отвечать по телефону, вернулся и смотрит такую картину, на столе сидит сын, и доедает этот его бумажку со списком того, что можно съесть. Вот такой вот он синий язык. И сцинк, следующий покажите кадр, вы увидите, что язык у него действительно синий. Покажите следующего. Вот, видите, какой у него синий язык. Ну, вот у кого что, вот таким родился. А, следующий кадр. А, кто у нас там, я сейчас и не помню. А, сейчас. А, вот, это... Игуаны. Тоже была мода на них очень большая, когда они только появились. Ох, даже клубы любителей игуан были. Они же здоровые, они же вот такие вот здоровые, да, там, ну, полтора, то и два метра с длинным хвостом, если, да. Но потом стали стараться от них избавиться. И в московский зоопарк до сих пор игуан приносят. Тогда их приносили десятками, наверное. Сейчас реже, но тоже приносят. Потому что, когда она маленькая, вот такая игуанка, карандашик, да, это одно. Но она растет, вырастает огромная. Следующий, покажите кадр, да. Вот, характер у них непростой. Вот Лика Аверкиева, вот одна моя знакомая, у нее свой собственный магазин был, зоомагазин, и она даже возглавляла клуб любителей игуан, такой дамский, по-моему, у нее был клуб. И как-то вот мы у нее снимали на квартире животных для телепередачи. Я взял этого игуана, и вот он там начал царапаться. Она сказала, что он ревнует, он мужчин не любит. Говорит, женщин любит, терпит, а мужчин не любит. Он говорит, не, я ревную. Вот. Ну, конечно, они сильно вред причинить человеку не могут, но самая главная беда, ребята, то, что игуанам большим требуется огромный террариум. Вот покажите дальше. То есть у вас в квартире должен быть для них террариум величиной с платяной шкаф. Ну, конечно, такого дракона живого иметь дома. Кстати, игуаны вегетарианцы, облигатные, поэтому они, несмотря на свой страшный вид, они не монстры, они никого не ловят, а едят они салатик, морковку, яблоки и другую растительную пищу, прекрасно себя при этом чувствуют. Следующий покажите нам картинку. Вот, это маленький. А для взрослой игуаны нужен террариум раза в 4 больше. То есть это как большой платяной шкаф. Вот если у вас есть место в квартире, если у вас есть деньги, это будет стоить дорого. Это будет стоить там такой подходящий террариум, ну, 1030, 40, 50. Дадут мамы с папой? Уважаю, вперед. Следующий, покажите. Следующую картиночку. Я просто не помню, я сейчас... Вот, это у блефары, я вам показывал нашего гекку, вон он там сидит. И у блефаров вывели самых разных расценок. То есть это, ну, идеальная ящерица для новичков.
Ну, через день по тараканчику, и он прекрасно себя чувствует. У него толстый хвостик. Я вам рассказывал, почему. Мы когда говорили про пустыни, я много рассказывал про эоблифаров. Повторяться не буду. Кому интересно, посмотрите «Тайны великих пустынь». Давайте прокрутим эоблифаров. А мне, похоже, пора идти за Машенькой, за змеей. Вот он. Это природный эоблифар, его природная расцветка. А все остальное это выделили, цветовые формы. Сейчас я приду, ребят. Вот. Подойдите, пожалуйста.

0: Вот, ребята, теперь позвольте вам показать самое лучшее животное для содержания в квартире. Маш, вон там камера. Манюша, вот, покажись на камеру. Вот. Это самое-самое лучшее животное. Во-первых, оно потрясающе красивое. Да? Ну, давай, ты обо мне обобьешься. Вот, Маша. Давай. А единственное, что она может... Кстати, я об этом не подумал. А если ей не понравится, она меня может обкакать. Она дня 4 назад ела мышку, так что вот как раз сейчас это может произойти. Если это будет, это, конечно, будет нежелательно. А, Гош! Сейчас сына позову. Гоша! Особенно у него красивая пусика. Посмотрите, оно прямо все переливает всеми цветами радуги. Это маисовый полос. А, ну, одна из самых таких вот... подходящих для содержания домашнего змея. Сейчас я... Гош, давай, забирай. На, возьми. Возьми, там тебя нет. Так, значит, история такая. Ребята, когда вы заводите любое животное, имейте в виду, что это животное вас может удрать. У нас Маша удрала летом, но это я виноват. Я приоткрыл дверцу террариума, и меня отвлекло что-то. Она вообще она не спокойная девушка, она никуда не... А тут она вот как-то выползла, я этого не заметил. И закрыл дверцу, я думал, что она у себя под корягой, и мы уехали на дачу. Приехали, а Маши нету. Больше всего я боялся, что она вылезет у соседей. А представляете, соседи, там родимчик бы какой случился бы. Слава богу, этого не произошло. То есть, потом мы приехали с дачи, я смотрю, у меня на книжной полке повалены вот эти вот фигурки, статуэтки, следы. Отлично, значит, Машенька где-то здесь. Ну, без еды месяц она совершенно спокойно, змея может провести. За это я не переживал, я просто переживал, что она удерет куда-нибудь еще. А у нас еще был ремонт там, братичка какой-какая, и дырку пробили в сторону стояка ванной. Я вот боялся, что она через стояк вылезет у соседей. Ну, еще я боялся, что она переловит гекконов, потому что с голодухи могла, конечно, тем более, что гекконы орут, вот, ну, змеи глухие, да, но, тем не менее, они звуковые волны слышат по-другому, как вот я говорил на эту тему с герпетологами, там не все так просто, у нее есть хеморецепторы, вот этот вот знаменитый ее язык раздвоенный, да, знаете, что это такое? Это Якобсонов орган, то есть она может чувствовать вкус еды на расстоянии. Ей не надо в рот класть что-то для того, чтобы попробовать, вкусно или нет. А она просто высунет язык, и она сразу вот на вас посмотрит, так, нет, это невкусный. А знаете, как это делается? Очень просто. Запахи, что такое запахи? Это молекулы, которые от нас отделяются и летают, да, и вот мы... Когда нюхаем, попадают молекулы в нос, мы чувствуем запах. И здесь та же самая история. То есть она ловит этим языком эти молекулы, но не только запах, она и вкус пищи может определить. У человека тоже есть Якобсонов орган, не настолько развитый, вот после вкуса. Вот вы съели хорошую конфетку вкусную, да? Проглотили ее давно, а после вкуса остается. Это тоже Якобсонов орган. Вот. Поэтому со змеями надо быть очень осторожным и... Я расскажу такую историю, чтобы вы просто на всю жизнь это запомнили. По-моему, я, кстати, рассказывал, да? История Александра Валентиновича Огнева, как... Да, я ее рассказывал уже. Форточку распахнул ветер, сильный порыв, оттуда вылетел шпингалет, пробил стекло террариума и вылезла гюрза. Могла бы вылезти у соседей, потому что хозяина в это время дома не было. То есть, как говорит мудрейший Александр Валентинович Огнев, заводить надо такое животное, только такое животное, с которым могут справиться твои соседи. То есть, львов заводить дома не надо. Ядовитых змей заводить дома не надо. Надо заводить только таких животных, которые не причиняют беспокойства соседям, потому что вы не можете гарантировать, что это животное... Не... Там такие иллюзионисты, фокусники иногда попадаются среди этих зверей, что удрать могут куда угодно и как угодно. Так, ребята, у меня там дальше были какие-то млекопитающие. Давайте либо мы их на скорости пролистаем, либо мы ответим на вопросы. Вопросы задавайте, если есть уже, да? Ну что, пролистаем быстренько. Вопросы можете уже присылать. Давайте. Это Ублифар. Крутим дальше. Это вот маисовые полоза. Вот это как наша Маша. Видите, они самых разных расценок, расцветок. Вот это тоже маисовый полос. Крутим дальше. У него рисуночек на голове очень занятный. Вот это тоже очень популярное для содержания комнатного змея. Молочная королевская змея, ее по-разному называют, да? Безумной красоты, очень ярко записан. После линьки от нее глаз не оторвешь. Переливается всеми цветами радуги. Следующий король. Но она, зараза, она такая вот, она агрессивная. Я встречал змей, которые очень не любят, когда их берут в руки. Это Маша наша взяла, она спокойная. Эти могут, но они не ядовитые, но куснуть могут. Следующую покажите картиночку. Давайте покрутим еще. Вот, вот это очень красивая змея, ее тоже часто содержат дома. Это называется мандариновый полос. Вот следующую покажите картиночку. А ребята, знаете, почему мандариновый? Как вы думаете? Мандарины тут ни при чем. Вот он, мандариновый полос. Дело не в желтом цвете, в оранжевом. Мандариновый – это королевский. Он просто водится в Южном Китае, поэтому его называют мандариновый. Ну, как бы, есть же императорский, да, пингвин, есть королевский питон, а это вот мандариновый полос. А, вот, может быть, какой-нибудь еще президентский есть или премьер-министерский. Шиншиллы тоже очень популярное животное. Это грызуны уже, да, из Америки. Шиншилловый мех считается одним из самых, по-моему, даже самый дорогой в мире. Он удивительно плотный и удивительно тонкий. Вот кошка сразу у нас насторожилась, да, на шиншиллу. Еще бы. Вот, шиншилла, ну, как вам сказать, ребят, это очень симпатичное животное, но у шиншилл есть несколько недостатков. Во-первых, это ночное животное. Поэтому днем вы ее не увидите, она будет дрыхнуть в своем домике, а вот ночью она не даст спать никому. Это будет и шум, и гам, и даже тарарам. Она будет грызть все, что попадется ей под зубы. А вот такие вот, покажите следующую картиночку, вы увидите, какой ей нужен домик еще. Это вот еще одна шиншилка, видите? Вот эти вот деревянные домики для шиншилла, она сгрызает за месяц. Будете покупать там каждый в год по два домика. Просто будет в щепки разносить. Ну и не все шиншиллы приучаются к рукам. Для этого нужно терпение, для этого нужны шиншиллята маленькие, которых вот на уровне бридинга делают ручными. Это тоже не так все просто. Ну, если цапнет, будет больно. Ну, шиншилл хотите держите, хотите нет. Следующую покажите картиночку. Будет, по-моему, белая шиншилла. Есть фиолетовый окрас. Есть выставки декоративных грызунов, где шиншилл выставляют. И вот следующий – это домик, какой ей нужен. Видите, в 2-3 уровня, с 2-3 этажами, с переходами, с гамачком, да, с домиком для грызни, с лесенками, трапиками. Это вот маленькие, а желательно побольше даже домики. Ну, если у вас есть такая возможность, заводите. Следующий кто у нас? Дегу. Это еще один зверек, грызун из Америки. Кстати, стоит недорого, 1500-2000 такой дегу стоит в зоомагазинах. Тоже очень приятный зверь, очень милый, симпатичный. Ну, все-таки не тривиальный хомячок, а не морская свинка. Да? Хоть какое-то развлечение. Следующая картиночка. Следующую нам покажите. Ага, вот, это ежик. Их африканские ежики называют. На самом деле он не африканский. Это искусственно выведенные для домашнего содержания ежики. Там сложный очень гибрид, там какой-то сирийский ежик, еще с кем-то. Я сейчас, честно говоря, не помню, это не столь важно. Но, ребят, я что хочу сказать. Вот сейчас, я как раз вчера подкармливал нашего ежика, у него целый выводок на даче. А у ежиков сейчас, видите, какая теплая осень. И у них есть задача сейчас найти как можно больше еды и запастись как можно большим количеством жира. Если вы его потащите к себе домой, это будет ужасно. Обычного дикого ежа домой тащить не надо, по многим причинам. Я вам потом отдельно расскажу, почему. Он вонючий, он, кстати, очень мощный, он будет шуметь всю ночь, не даст вам спать, а самое главное, вы его потом все равно на улицу выгоните. Но он не успеет набрать жира, и он не доспит до весны, он умрет за зиму. Поэтому, если у вас есть ежик, вы его лучше подкармливаете, вы подружитесь. Вот как я дружу со своими ежиками. Они пьют молоко, я им с удовольствием, они жрут этот самый корм сухой, собачий или кошачий, хрустят по ночам. Они уже не боятся, можно подойти, посидеть рядышком, с ними пообщаться. Вот приручите ежиков. А если хотите заводить дома, заводите вот такого африканского ежа, которого продают в зоомагазинах. Они симпатичные, прикольные, и будет все хорошо. Следующего покажите нам. Есть еще ушастый ежик, который водится на юге нашей родины. Вот они какие, видите, симпатяги. Еще следующий. Все-таки меньше 2 часов не выходит. Следующий, вот. Это тоже африканский. Так, ну еще, по-моему, там кто-то есть. По-моему, у нас там мини-пиги или еще кто-то, да, фотографии? Да, вот они, мини-пиги. Была такая мода на мини-пигов. Ребят, давайте я сейчас не буду на этом останавливаться. Предупрежу одно, что мини-пиг не такое простое животное. Это первое. Второе, не все маленькие поросята потом становятся мини. Некоторые из них вырастают очень даже здоровыми. То есть это вот ген, признак карликовости, он не доминантный, он рецессивный. То есть в помете будет, по-моему, даже больше крупных поросят, чем мини. И часто бывает, что вот так вот купили мини-пига, а он вырос потом вот такого хряка. Ничего хорошего, это первое. Второе, ну, ходят они на пеленки для ухода за больными. Конечно, желательно их выгуливать. Никто не отменял всякие заразные болезни, которые они могут при этом подцепить на улице. Знавал я случаи, когда они выдирали розетки с корнем, провода рвали. В общем, ребят, не знаю, насчет мини-пигов. Есть целое общество любителей мини-пигов. Ну, я их не осуждаю, но не советую заводить новичка. Вот скажем так. Да, все, наверное, вопросы, да, Александр? Есть вопросы у нас?
1: Да, постепенно поступают.
0: Ну, давайте ответим на несколько вопросов. Придется нам следующую встречу сделать покороче, и тогда у меня просто накопились вопросы, которые вы... Я хочу напомнить, если есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. То есть вот ищите лучше последние выкладки в Ютьюбе, то, что вот недавно выложили. И у нас уже программ, сколько там, встреч 20 выложено, я же все не отслеживаю. А вот я смотрю комментарии, там часто попадаются вопросы, я их выписываю, эти вопросы, вон они у меня, и я на них потом отвечу. Так, слушаем.
1: Как у вас кошка и змея вместе уживаются?
0: Прекрасно выживаются кошка со змеей. Во-первых, они же не спят в обнимку. Змея все время в террариуме. Ну, вот иногда мы ее достаем, там, когда гости приходят, некоторые хотят ее потискать, да? Ну, никто этим у нас как-то не злоупотребляет, ей хорошо в террариуме. Кошка иногда задумчиво на нее посматривает. Ну, опять же, ребят, понимаете, вот совместное содержание животных, да, надо как-то заранее все это продумывать. Так же, как надо продумывать еще такой момент, что если вы уезжаете на дачу всей семьей, в отпуск, да, там на 2 недели, а то и на месяц некоторые ездят, и вот эта вот передержка ваших животных, это тоже проблема, которую надо решать. Поэтому я вот последнее время завожу только тех животных, которые могут без меня хотя бы неделю обходиться, да. И у блефара я покормлю как следует, запущу ему туда сверчков штук 10, чтобы они ползали всю неделю, он их поодиночке будет ловить. Маню я покормлю. Да, я вам не сказал, почему змея самое идеальное животное для содержания. Смотрите, я уже это говорил, еще раз повторю. Не пахнет, не воняет, не кричит, не кусается. Ест, из морозилки достаете мышку. Я их покупаю уже замороженными в зоомагазине, размораживаю, чтобы она была тепленькая. Одна мышка раз в 10 дней, большая в 2 недели. Все, написал у меня стикер такой, сегодня какое число, там 5 октября, мышку съела. Значит, я знаю, что следующую мышку надо будет там числа 15-го и выдавать. Все, дальше голова не болит, чистая вода. Единственное, что ей нужно, чтобы чистая вода там всегда была. Поэтому летом мы уезжаем на дачу, неделю она спокойно без нас обходится, и ублифар без нас обходится, аксолотль без нас неделю обходится, аквариум рыбки неделю совершенно спокойно обходится. Кстати, есть дозаторы корма для аквариумов, в которые программу забиваешь, он там сухой корм, гранулированные высыпает. То есть надо продумывать вот эти все мелочи тоже. Если у вас птичка, здесь уход будет постоянный. Либо с соседями договариваться, либо с кем-то из друзьями на передержку. Поэтому еще раз хочу сказать, ребята, животные в доме – это очень большая ответственность. И если кто-то кого-то из них попортил, или, не дай бог, съел, или убил, это ваша оплошность, это ваш грех, это вы не досмотрели, это ваша вина. Поэтому взрослые, животные в доме должны быть, потому что ребенок, он не только приучается к ответственности, он уже продумывает, экстраполирует ситуацию, что нужно сделать, чтобы вот этот не убежал, чтобы вот этого покормить этим. То есть он как-то вот начинает прорабатывать свою собственную такую домашнюю тактику, стратегию содержания. Это очень важно, это развивает. В жизни пригодятся такие навыки. Да. Следующий вопрос.
1: Как сделать, чтобы не драть рыбы, конкретно сомы?
0: Сомы?
1: Сомы. Сомы, да.
0: Вообще, ну не все сомы дерутся, не знаю, там вот таракатумы, там, я не знаю, эти самые, да многие сомы, стеклянные сомики, не знаю, многие сомы не дерутся. Если дерутся, рассаживайте. Либо делают еще как, вот делают стеклянные перегородочки в аквариуме или садочки такие, да, вот есть такие, они продаются специальные такие вот пластмассовые садочки, которые опускаются внутрь аквариума, он прозрачный, его так особо не видно, в глаза не бросается, и вот там в изоляции рыбка живет, вот так с петушками часто делают. Пожалуйста, можно так сделать. Ну, а вообще надо просто знать, какие рыбы с какими уживаются, какие рыбы с какими не уживаются. Да? То есть, если вы новичок, вот, набьете шишки, придет опыт. Так всегда и бывает.
1: Съедобны ли квакши и прочие хладнокровные?
0: Ну, насчет квакши, там есть нечего с голодухи. Есть вид лягушки, который так и называется, лягушка съедобная. Это ее официальное название. Этих лягушек очень много, знаете, где? В дельте Волги, например. Там их какое-то неимоверное количество. Я помню, мы снимали, когда в Астраханском заповеднике, вот илистые берега, и просто вот все усеяны вот этой вот лягушкой съедобной. Их даже сомы таскают. Вечером я видел, как сом он выскакивает из воды, с берега ее прямо хватает и туда же. Ну, мы же знаем, что французы лягушек любят, да, их так и называют лягушатниками. Мне приходилось есть лягушек в Юго-Восточной Азии, вот Хабургаев в натуре, посмотрите, вот этот вот цикл у нас 10 фильмов камбоджийских. Но это меня ребята заставляли их есть, всю вот эту гадость, радовались, как маленький режиссер, оператор, продюсер, как увидит какую-нибудь гадость, все говорит, иди давай, ешь в кадре. Там скорпионов, лягушек, что-то только я только не переел. Издевались, короче, негодяи. Ну, я не могу сказать, что мне очень понравилось. Там их еще фаршируют, лягушек, да. У нас, кстати, продают окорочка лягушачьи. Ну, у кого в традиции едят? Ну, улиток тоже едят. Вот, французы же едят ли улиток. У нас, пожалуйста, вот у нас, например, в южном направлении Донки есть такое, Донковское лесничество, Приокско-террасный заповедник. Там такие устойчивые популяции виноградной улитки. Это крупная такая улитка виноградная, видели, да? И их же тоже французы обожают. А у нас их никто не ест. Греки их собирают корзинками. Вот как мы за грибами ходим, греки по улиткам. Пошли по улиток, по улитке, да, с корзинками. Ну, едят, обожают, а мы их не едим. То есть здесь от традиции зависит. Квакшу, ну, а что там есть-то? Вы видели квакшу? Ну, вот, я не знаю, если вам сделать какой-нибудь там колбаску из квакши, то там 1000 штук придется кому-то разделать. Да.
1: Какую лучше змею заводить начинающим? Спасибо за лекцию.
0: Да не за что. Ну вот я советую маисовый полос, наверное, да? Вот, да, наверное, маисовый полос. Самая простая. Причем, знаете что, вы можете выбрать даже расцветку подходящую. Потому что если вы залезете в интернет, то сколько стоит, да? Ну, я не знаю, тысячи, две, три, может быть, четыре, это в зависимости от величины. Но она достаточно быстро растет. Вот мани наша была вот такая вот, сейчас она уже там больше метра. Сколько? Год 2-3, наверное. Вот. Либо, ну, можно молочную змею, можно любого другого полоза завести. Амурских полозов продают. Ну, полозы, они такие самые спокойные, пожалуй, ребята. Ну, да. Потом они с мышками. Тут проблем нет. Почему? Потому что разных змей по-разному кормят. А если это потом, если у вас змея большая, там уже на крысок надо переходить или на кур, это уже и дорого, и хлопотно. А мышки в зоомагазине купили, мороженых в морозильную камеру положили. У нас мама раньше ругалась, сейчас привыкла, что у нее мышки там лежат рядом с облепихой и смородиной. Ничего, терпит. Так, следующий вопрос.
1: Я вот думал, кот хочет или кошка задать вопрос. Ну, вроде нет. Это кошка.
0: Вроде пока нет, да?
1: Кошка.
0: То есть мы с вами закончили, да, с вопросами?
1: Сейчас я еще посмотрю. Ну, вроде да.
0: Ну ладно, если так, ребят, спасибо большое всем, кто был с нами. Встречаемся по понедельникам. Я надеюсь, что теперь мы будем днем в понедельнике встречаться. У меня вроде сменщик мой по радиоэфирам поправляется. Огромное еще раз спасибо Оленьему парку, который нам так здорово помогает. Большое вам спасибо. И большое спасибо тем, кто был с нами. Все, мы два Александра с вами прощаемся. Ага. Алло, Александр.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Астрономия по сей день остается в первую очередь наблюдательной наукой. Это ее сильно отличает от других естественных наук, той же самой физики, той же самой химии. Астрономам практически недоступен прямой эксперимент над теми телами, которые астрономы изучают. Космические полеты, эпоха космических полетов дала нам возможность непосредственно изучать тела внутри Солнечной системы. Мы можем пытаться на них сесть, мы можем забрать грунт, привести его на Землю. Но, например, даже к Солнцу мы можем только подлететь, но мы не можем непосредственно углубиться в атмосферу Солнца и куда-то уйти даже под атмосферу Солнца, где температура превышает несколько тысяч кельвинов. Это очень-очень тяжело. Поэтому все, что мы можем позволить себе делать, это наблюдать за большим количеством одинакового типа объектов, за большим количеством звезд, о том, как они живут, как они соотносятся друг с другом, чем они отличаются, чем они похожи, наблюдать за какими-то зависимостями в свойствах звезд, например, зависимости между яркостью звезды, ее светимостью и периодом ее переменности, как, например, у Цефеид. И эта зависимость в конечном итоге нам позволяет измерять расстояние до звезд и расстояние до других галактик. И вот этот факт того, что астрономия – это наблюдательная наука, приводит к тому, что в астрономии, в общем-то, все наше понимание Вселенной базируется на двух фундаментальных методах. Они называются астрометрия и фотометрия. Астрометрия от двух греческих слов «астрон», «звезда» и «метри», ну, «метра», «метрос» – «измеряю», а фотометрия – это измерение света, «фотос» – это свет. Речь идет об измерении положение источников света на небе, ну, угловых положений, то есть просто как источники друг от друга отстоят, на какое угловое расстояние они отстоят друг от друга на небе. Это методы астрометрии. А фотометрия – это насколько эти источники яркие. И, как ни странно, все знания, которые так или иначе у нас сейчас есть во Вселенной, они базируются исключительно на вот этих вот двух методах, на умении измерять координаты объектов, координаты звезд и умение измерять их яркости. Как это можно понять? То есть, я не обманываю. Ну, смотрите. Например, если мы умеем измерять с очень высокой точностью координаты звезды, а чтобы измерять с очень высокой точностью, нам на самом деле нужны достаточно большие телескопы, потому что пространственное разрешение телескопа зависит от его диаметра. Чем больше диаметр, тем лучше пространственное разрешение телескопа. И если мы будем следить за какой-то звездой в течение года очень внимательно, мы увидим, что эта звезда не будет находиться на своем четко пришпиленном месте на небе, она будет двигаться. Причем двигаться очень хитрым образом. Во-первых, она постоянно относительно других звезд, но будем считать относительно более далеких звезд. Да? Представим себе, что у нас есть некоторый фон, настолько далекий, что он не движется, что его движение этих звезд мы не замечаем. Так на самом деле все объекты движутся, потому что Солнце движется в галактике, другие звезды движутся в галактике, даже другие галактики движутся относительно нас, но просто из-за того, что они очень-очень далекие, мы этого движения не видим при помощи современных средств. Хотя внутренне понимаем, что оно есть. Ну так вот, представим себе, что у нас есть звезда на фоне более далеких звезд. Во-первых, она постоянно будет смещаться, будет меняться ее положение. Это смещение будет составлять несколько, как правило, это несколько миллисекунд дуги в год. То есть, что это такое? Одна секунда дуги – это 1/3600 градуса, а одна миллисекунда – это еще поделить на тысячу. То есть по сравнению с градусом – это там несколько миллионных долей градуса в год. Это очень маленькое расстояние, но это измеримо. И вот это постоянное смещение будет определяться тем, что просто мы, наша Солнечная система и эта звезда движутся друг относительно друга. И если мы знаем расстояние от этой звезды, мы можем измерить скорость, с которой мы движемся, просто в километрах в секунду. А это очень важно, потому что что скорость, с которой движемся мы, наша Солнечная система в галактике, другие звезды, определяются структурой галактики и, например, ее массой. И если мы измерим много-много таких скоростей и сможем построить зависимость этой скорости от, например, расстояния до центра галактики, мы увидим очень интересную зависимость, она называется кривое вращение галактики. И это кривое вращение, ну, она как-то себя будет вести в районе центра галактики, а потом, начиная с некоторого радиуса, там, с нескольких тысяч световых лет, она будет примерно одинаковой. То есть звезды движутся с примерно одной и той же скоростью, круговой скоростью вокруг центра галактики. И если очень долго и аккуратно об этом подумать, то мы придем к выводу, что у нас в галактике есть некоторое очень тяжелое невидимое вещество, которого у нас до 90% массы в нашей галактике, и это вещество мы сейчас называем темной материей. Мы открыли темную материю просто потому, что мы следим за движением звезд на небе, там, как они меняются их координаты. Я здесь, правда, перескочил через один шаг. Я сказал, что нам известно расстояние до звезды. На самом деле, расстояние до звезды нам тоже известно потому, что мы измеряем ее координаты. Из-за того, что у нас Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, делает один оборот по своей орбите, получается, что на какую-то далекую звезду мы летом и зимой смотрим немножко с разных направлений. И вот попробуйте, не знаю, вытянуть перед собой руку, вот так вот, там, вытянуть палец, и посмотреть на него там то левым, то правым глазом, вот так вот, помигать. И вы увидите, что на фоне более далеких предметов у вас этот палец немножко смещает свое положение. Это называется явление параллакса. Параллакс – греческое слово, которое означает чередование, то есть у вас чередуется вот это положение. Причем амплитуда, с которой положение будет чередоваться, зависит от того, как этот палец далеко от вас, от вашего носа. Вот так чередование будет не очень сильное, вот так чередоваться палец, видимо, он будет очень-очень сильно. То есть вот по этому эффекту можно измерить расстояние до пальца, если вы знаете расстояние между вашими глазами. Точно так же измеряется расстояние до звезд. Если мы знаем расстояние от Земли до Солнца, а мы знаем расстояние от Земли до Солнца достаточно неплохо, то мы можем измерять расстояние до звезд. Знаем расстояние до звезд, знаем движение их по небу, изменение координат, то, соответственно, знаем и их скорость движения. И вот так вот, цепляясь друг за друга, просто из измерения координат, мы начинаем потихоньку понимать, как устроена наша Вселенная, как устроена наша галактика, и как устроена наша Солнечная система. На самом деле, это довольно долгий путь вот этого понимания, долгий путь измерений, развития методов. Вот я так сказал, что мы знаем расстояние до Солнца. На самом деле расстояние до Солнца было измерено тоже похожим методом, тоже чисто геометрическим. И, может быть, немногие знают, но все слышали историю про то, как Ломоносов открыл атмосферу Венеры. По крайней мере, в школе про это очень часто рассказывают. Но, по-моему, всегда упускают, а зачем Ломоносов смотрел на Венеру в этот момент? Он же не атмосферу хотел открыть. Хотя были идеи, на самом деле, еще до Ломоносова, что, в принципе, у Венеры может быть газовая оболочка, но это открытие было, в общем-то, во многом случайным. Но Ломоносов в этот момент на Венеру смотрел вот с какой целью. Прохождение Венеры по диску Солнца – достаточно редкое явление, которое случается там парами. То есть оно случилось парой там, с интервалом где-то, по-моему, 8 лет, 6-8 лет, и потом много лет этого явления нет. И вот было два прохождения – 1761, 1769, если я правильно помню. И очень важно было посмотреть, как выглядит это прохождение из разных точек Земли. Вот представьте себе, что где-то есть Венера, есть Санкт-Петербург на севере, есть какой-то южный город, там тоже находится свой астроном, и мы смотрим на эту Венеру с разных точек. Так вот, точно так же, как палец на фоне Солнца, мы Венеру будем видеть в разных местах. И если мы сможем измерить угловое расстояние, как мы видим Венеру с разных мест, из разных городов, мы можем измерить расстояние, на самом деле, от Земли до Венеры, но благодаря законам Кеплера мы можем продлить это и измерить расстояние от Земли до Солнца. Вот за этим же через 8 лет Джеймс Кук, знаменитый английский мореплаватель, поплывет в свою первую кругосветку. Кругосветка Кука на самом деле главной задачей. Почему он поплыл в Австралию? Кстати, я не уверен, что тогда Австралия была открыта. Нет, скорее всего, он примерно понимал, куда он плывет. Но почему он поплыл в южное полушарие? Для того, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца в южного полушария, чтобы расстояние между условным Петербургом, да, там, северными обсерваториями и южным было как можно больше. То есть вот эта история начиналась уже тогда. Сегодня вот так вот измеряется расстояние уже у, на самом деле, более чем миллиарда звезд, самый продуктивный аппарат, который этим занимается, это космический спутник Гайя Европейского космического агентства, который находится уже несколько лет на орбите, и благодаря ему мы знаем вот такие параллаксы, непосредственно измеренные расстояния у 1,8 миллиарда звезд. Это, в общем-то, самое большое количество звезд, которые у нас каталогизированы, можно сказать, что практически до каждой звезды, которую мы наблюдаем, мы знаем расстояние. Это очень важно для понимания того, как устроены трехмерные карты нашей галактики. То есть вот астрометрия. Фотометрия. Мало измерить расстояние, важно измерить яркость. Как звезда светит? Потому что яркость – это энергетика звезды. Если мы правильно себе понимаем то, сколько она излучает энергии, причем не в то, сколько к нам приходит, это очень важно, но то, сколько к нам приходит с учетом расстояния, мы пересчитываем в то, сколько эта звезда излучает. А это важно для того, чтобы быть уверенным, что мы правильно понимаем, вообще говоря, теорию звездной эволюции. Представьте себе, что оказалось, что все расстояния, которые измеряют спутник Гайя, которые измеряли до этого, оказались неверны, и они оказались все на самом деле на 10% меньше, чем есть на самом деле. Ну вот, случилась такая ошибка. И это означает, что все звезды в действительности на 10% дальше находятся, чем мы привыкли о них думать. Но, видимо, яркости-то у них остались. И это означает, что на самом деле они ярче, чем мы привыкли о них думать. А раз они ярче, чем привыкли о них думать, то это значит, что тех термоядерных реакций, теорию которых мы так долго строили на протяжении 20 века, уже не хватает, чтобы объяснить их энергетику, уже не хватает для того, чтобы объяснить устройство этих звезд. И вот просто этого маленького изменения в расстояниях или в яркостях, представим себе, что мы яркости неправильно их измеряли, нас заставит пересмотреть, в общем-то, всю нашу теорию звездной эволюции и, соответственно, понимание Вселенной. Но дело не только в звездной эволюции. Вот как наблюдаются экзопланеты, планеты у других звезд? Большинство планет у других звезд были обнаружены именно потому, что мы наблюдаем за тем, как меняется яркость этих звезд в те моменты, когда между нами и этой звездой проходит, собственно, планета. Планета своим диском, как Венера, по диску Солнца, чуть-чуть затмевает звезду, чуть-чуть выедает кусочек света. Это очень-очень мало, но благодаря современным телескопам, высокоточным фотометрам мы видим вот это вот маленькое изменение, мы можем прочувствовать это маленькое изменение, мы можем сказать, что там есть планета, какого она размера, эта планета, это очень тонкий эффект, мы саму планету даже не видим на самом деле, мы видим только вот этот эффект просто по изменению яркости. Но за этим изменением яркости можно смотреть, например, на разных длинных волн. Мы можем посмотреть в оптическом диапазоне, там, в ближнем инфракрасном диапазоне, в далеком инфракрасном диапазоне, и вообще построить зависимость, как сильно выедает планета из звезды свет в зависимости от длины волны, на которой мы смотрим. Мы увидим, что там есть некая зависимость, она довольно интересная. Почему на разных длинах волн это выедание будет вообще разное? Вспомните Венеру. У Венеры есть атмосфера. Эта атмосфера выглядит как почему она выглядит как некоторый ободок? Через нее проходит солнечный свет, но что-то с этим светом там происходит. Он как-то преломляется, частично поглощается, частично рассеивает. Она влияет на этот свет. И она влияет, потому что там в этой атмосфере есть какие-то атомы, есть свой химический состав, эти атомы взаимодействуют с фотонами. И можно себе представить атмосферу планеты, у которой, например, есть водяной пар. Наша Земля. У нас на Земле очень много воды, поэтому в атмосфере у нас тоже очень много воды, у нас много молекул воды. Эти молекулы воды прекрасно поглощают инфракрасное излучение. И если кто-нибудь, там, какие-то инопланетяне, посмотрели бы на то, как Земля затмевает Солнце в видимом диапазоне, в котором атмосфера прозрачна, и в инфракрасном диапазоне, они бы увидели, что в видимом диапазоне Земля имеет маленький размер, такой маленький кружочек, атмосфера прозрачна, а в инфракрасном диапазоне этот кружочек чуть-чуть побольше. И она выедает чуть-чуть больше света. И поэтому вот в этой зависимости количества съеденного света от длины волны, в том месте, где длина волны соответствует длине волны поглощения водяного пара, у нас там будет небольшой пичок. Таким образом, вот просто измеряя яркости, мы можем говорить о том, какие вещества содержатся в атмосферах далеких планет, при том, что сами планеты мы даже не видим. Мы можем рассуждать о том, находится ли там водяной пар, находятся ли там другие органические соединения, которые являются биомаркерами. Такие работы есть, они активно проводятся такие наблюдения, их не так много, но они есть, и они позволяют нам, в частности, подвигаться к довольно ответу на фундаментальные

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня социолог, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук и Центра исследований науки и технологии Европейского университета Санкт-Петербурга Лилия Земнухова. Лилия, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Рэй Курцвейл. Это известный футуролог, это известный технический директор Гугла. Он сделал как-то раз прогноз, ну, на ближайшие 80 лет и сказал нам всем о том, что к 45-му, а точнее к 2045 году Земля превратится в один гигантский компьютер. А что случится, если этот компьютер остановится, отключит электричество?
3: Я не думаю, что речь идет об одном гигантском земном компьютере.
2: Так я это тоже скорее... чисто аллегорически.
3: Речь о сети, я в этом смысле. Сеть предполагает, что нету никакого единого центра или нету никакого единого рубильника, который мог бы быть отключен разово или одномоментно.

0: и все так. Невозможна ситуация, в которой все возьмет и отключится.
1: Мне навскидку сейчас сложно представить проект, который может в дальнейшем поменять ценности общества, структуру общества, в котором мы живем, и даже больше этические установки. Что это может быть?
0: Испортить, я думаю, испортить может как минимум, например, внедрение каких-нибудь тоталитарных систем, вроде того же социального рейтинга, про который мы слышали
1: Китай,
0: из Китая. Да. Ну, потому что он заставляет относиться друг к другу не с человеческой точки зрения, а с оценочной. И занимается сразу определением человека, не исходя из его каких-то личных индивидуальных характеристик, а исходя из того, под какие категории он должен попадать или чему должен соответствовать. Вот подмена ценностей, о которых вы говорите, попытка как-то зарегулировать выбор ценностей точно совершенно будет портить человеческую жизнь любого человека.
1: То есть, если я сейчас ненавижу тех людей, которые занимают парковочные места в моем не за шлагбаумном дворе, да, то это как раз вот тот самый выбор ценностей. И я бы им присвоила очень низкий социальный рейтинг. А вы мне говорите, Маша, понять и простить, они ведь могут быть хорошими людьми и переводить бабушек через дорогу. Вы об этом ведь, да?
0: Да, что вы будете, ну, раз уж мы про вас, вы будете судить людей по конкретным их поступкам безотносительно того, почему, например, им нужно было припарковаться в вашем дворе. Например, потому что там живет их пожилой родственник, и они не могут иначе сопроводить его, кроме как очень близко подъехать и припарковаться именно на вашем месте. Или это многодетная семья. То есть это, опять же, исключение человека из его какого-то контекста, да, персонального, со своими сложностями, особенностями.
1: Разве искусственный интеллект, который мыслит быстрее и объемнее, чем мы во много тысяч раз, не может учесть большинство из этих описанных только что вами ситуаций? Потому что где начинается свобода другого, заканчивается комфорт первого. То есть у меня тоже может быть какая-то многодетная семья, а это мое место. Ну, вот понимаете, да, вот эту надстройку. А, друзья мои, мы не переходим на личности, чтобы вы поняли, о чем речь, особенно те, кто подключился. Мы сейчас обсуждаем социальный рейтинг Китая и о том, что может случиться с этикой человека в нашей же стране, потому что у нас развитие искусственного интеллекта идет не самыми последними или медленными темпами. Мы страна, у которой есть своя поисковая система. Это, знаете ли, не у всех. Это как раз Китай, Штаты и мы. Мы страна, у которой есть технологии, которые могут привести нас к обезличиванию или же, наоборот, к возвышению какой-то этики и морали. А давайте теперь в хорошую сторону, Лиль. Скажите мне, пожалуйста, может искусственный интеллект сделать нас лучше, духовнее?
0: Да, хочется сказать да, потому что в первую
1: дуэль
0: очередь
1: вместо мордобоя! Хорошее слово.
0: Первая, мне кажется, главная задача искусственного интеллекта — это заставить нас посмотреть на нас самих же. И алгоритмизация, как ни странно, очень быстро отражает все то, что с нами не так. То есть она показывает ошибки, она показывает стереотипы, предвзятости. Даже дискриминация, например, по каким-нибудь гендерным признакам или по национальным этническим признакам, когда алгоритмы, например, больше склонны приписывать уровень преступности этническим меньшинствам не потому, что они чаще совершают преступления, а потому что на их базах данных отрабатываются алгоритмы по распознаванию лиц. И для, например, департаментов, которые отвечают за правоохранение, это сигнал не о том, что все этнические меньшинства виноваты во всем, а о том, что с этими алгоритмами что-то не так, потому что у них такие базы.
1: Они научились вот так вот на
0: научились,
1: этих базах.
0: Научились, да.
1: Вот снова вернусь к Рэю Курцвейлу. Он предположил, что к 45-му году появятся наноботы или нанороботы, которые будут создавать иллюзию присутствия человек там, где его нет. Я об этом очень хочу поговорить с вами. То есть, слушатели, внимательно услышите меня. Человека нет. Вы сидите в сети, и у вас иллюзия, что вы с ним разговариваете. Эти нанороботы будут делать какие-то механические вещи за нас, а также воспроизводить нашу интеллектуальную деятельность, а мы будем где-то заниматься чем-то другим, там на даче картошку сажать, наверное. И мне вот интересно следующее. Мы будем понимать вообще, вот так день пройдет, два, год, а потом, собственно, сотрется эта грань между моим аватаром и мною, реальной Машей Бачениной, из плоти и крови. И мой муж, он не поймет, с кем он говорит, со своей женой или с наноботихой. И, получается, изменяется понимание того, что такое человек. Верно я рассуждаю?
0: Понимание того, что такое человек, да, мне кажется, меняется все время вместе с технологиями. Чем дальше, тем больше. Где вообще граница между... Раньше мы хотели отчетливо проводить границу между тем, что мы офлайн и онлайн. На пандемию привет схлопнул эту границу, как будто ее не было никогда. Вот мы с вами сейчас в студии, вроде как и не в студии. Но идея, мне кажется, в том, что какие-то вещи от нас будут требоваться автоматически. Там, подтверждение того, что мы не робот. Это смешно в контексте ботов.
1: Мне интересно, эта точка невозврата, когда все будет таким, что сегодня звучит как научная фантастика.
0: Мне кажется, она произойдет в тот момент, когда мы захотим собственноручно делегировать нашу способность взаимодействовать с людьми вот этому алгоритму, да, а она произойдет тогда, когда у нас будет пресыщение, не знаю, общения, информации. У нас сейчас и так пресыщение, но мы пока находим человеческие способы разграничить себя.
1: Ну вот смотрите, вы же против того, что когда вам звонит бот, вот мне сегодня звонил бот из Сбера, и я считаю, что вот этот кодекс, не зря они его все-таки написали, потому что там они прописали, что я всегда должна понимать, звонит мне робот или человек. Но сегодня я вижу очередной шаг вперед, что сегодня я не разговариваю с роботами, это мой принцип. Но прикол в том, что он научился гыкать. Ну, знаете, у некоторых людей есть привычка. Угу.
0: Да.
1: Ну и когда вам перезвонить? И меня это унижает. Это же обман, понимаете? Это чистейшей воды введение меня в заблуждение. Они не хотят платить деньги людям, которые будут со мной говорить. Они это роботизируют. Не знаю, мне кажется, это вот та самая точка невозврата какая-то. Если это не прекратить, то действительно, как кто-то недавно сказал, что не всякая женщина будет рожать живого ребенка. Меня это правда пугает. Поэтому я для себя сказала, как отрезала, я не буду разговаривать с роботами. Я не сумасшедшая, люди, клянусь. У меня такие принципы, я хочу сохранять вот этот in touch.
0: Человечное тепло и уют, которое у вас во взаимодействии.
1: Вот как-то так. А что для вас вот эта точка невозврата?
0: До тех пор, пока мы сможем находить баланс, она будет возвратной. То есть пока в сервисе где-то останутся люди, в сервисных услугах, любых, да, от покупок, продаж до заботы, мне кажется, точки невозврата не будет. Но как только это все будет делегировано роботом, то, да, мы столкнемся с этим. Мне кажется, это вот как раз про потерю тепла человеческого общения, обычного, да, какой-то самый повседневный. И если даже вот про зловещую долину наверняка слышали.
1: Что, не поняла?
0: Эффект зловещей долины, когда робот настолько похож на человека, когда он начинает разговаривать, у вас есть какой-то такой страх животный, что вы понимаете, что что-то там не так, что это вроде бы он же робот, но он слишком сильно похож на человека, и это порождает какой-то животный страх. И вот это нежелание продолжать общение с существом, неважно, как его уже будем называть. Вот когда эта зловещая долина нас будет сопровождать на каждом шагу, это будет точка невозврата.
1: Откуда берутся вот эти роботы, которые умеют делать уже «ага», «угу», «ну окей, я понял» и так далее? То есть они реагируют на вас, как и среагировал бы ваш сосед, и вы пока не замечаете, потому что это по телефону. То есть информации о нас в соцсетях такое количество, включая голос и лицо, что слепить тебя или меня – это уже достаточно просто. И получается, что через какое-то время можно будет слепить и сознание вот этой модели, или человека. Оцифровка души, вот как это называется. И вот некоторых людей это дико пугает, а у некоторых вызывает, в общем-то, то есть здорово, человек останется с нами. Что вы об этом думаете?
0: Это в каком смысле неизбежно, эти цифровые двойники, да, наши, потому что мы действительно слишком много информации оставляем о себе. Нужно две вещи учитывать. Во-первых, оставлять за человеком право на согласие или отказ от этих данных, чтобы у человека, у пользователя было право на то, чтобы предоставлять или не предоставлять свои данные для чего бы то ни было. Это первое, мне кажется, что нужно, чтобы было внедрено как можно скорее, и это в том числе повысит цифровую грамотность.
1: А что вы имеете в виду? Угу. Я запрещаю что?
0: Использовать мои данные в том, чтобы обучать, например, алгоритмы.
1: Робота, да?
0: Контекстную рекламу робота, создавать какие-то экспериментальные системы, профили, еще что-то.
1: Представляете
0: такое, да?
1: Такой сервис, когда семья закажет после смерти близкого человека какой-то цифровой...
0: Чёрное зеркало.
1: Копия.
0: Да,
1: я
0: в эпизоде
1: понимаю,
0: «Чёрное
1: все
0: зеркало»
1: говорят об этом, я не смотрела сериал. Я сейчас сама, представляете, до этого дошла. Но это же нормально, с одной стороны, а с другой стороны, это как-то этически ненормально, мне кажется.
0: Это не отрегулировано с точки зрения этики, потому что мы только вот начинаем проживать эту историю. У нас еще не сформировалось конвенционального отношения к этому. Но вот право на забвение это то, за что бы я боролась с точки зрения права человека. То есть, если как в завещании, да, я хочу, чтобы после моей смерти все данные были уничтожены. И это должно касаться организации там, всех компаний, которые отвечают за сбор данных.
1: А теперь поставьте себя на место человека, который потерял в вашем лице кого-то близкого. Вам не жалко его?
0: Это вопрос договоренности в том числе. То есть при жизни люди тоже друг друга предупреждают. Я хочу, чтобы меня кремировали, например. И это мое право, да. То есть как бы люди не хотели похоронить меня, но это мое желание при моей жизни, чтобы со мной поступили так. То же самое с моими цифровыми следами. Я хочу, чтобы они исчезли или, наоборот, остались, или чтобы из них сделали клоны.
1: Лиза, спасибо вам большое. Это была передача данных. В ней участвовал социолог, научный сотрудник Социологического института Российской академии наук и Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге Лилия Земнухова. Спасибо.
0: Спасибо вам, была рада.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Что вы представляете, когда слышите о золотом сечении? Возможно, эту иллюстрацию. Она заполонила глобальную сеть, ее накладывает на разные фотографии и шедевры живописи. А между тем, золотого сечения на ней нет. Язык не поворачивается сказать, что число пи – это окружность, и равно оно 3. Но такие же забавные факты всюду можно видеть о золотой пропорции. Давайте же разберемся, что к чему. Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? А соотношение длины и ширины банковских карточек тоже соответствует божественной пропорции? А как насчет применения золотой константы в фотографии? Может ли число фи помочь построить композицию? Вопросов еще много, но давайте постепенно перейдем к ответам. Сегодня многие из вас впервые увидят настоящую золотую спираль, и я объясню, как она строится. До этого предлагаю небольшую игру. Выберите прямоугольник, который вам нравится больше всего. Запомнили его? Теперь еще 4 фигуры. Выберите самую красивую среди них. В конце видео покажу результаты такого же опроса, и вы сможете сравнить свой выбор с предпочтениями других. Что значит золотая пропорция? Представьте себе отрезок. Пусть его длина равна 1, за общность не переживайте. И вот мы хотим его разрезать, но не пополам, а на 2 неравные части. Причем весь единичный отрезок должен относиться к большей из частей, так же как большая к меньшей. Как же это сделать? Какое деление отрезка смотрелось бы гармонично, не обладая при этом привычной симметрией? Давайте обозначим длину большего отрезка за x, тогда у меньшего останется 1 минус x. И теперь чуть-чуть терпения, в ход идет математика. Целый отрезок относится к большей части, так же, как большая относится к меньшей. Получаем квадратное уравнение. По известной формуле находим 2 корня. Только отрицательные нам ни к чему, длина отрезка положительна. Так что в числителе берем знак плюс. А теперь навострите уши. Х найден, но золотым сечением называется не он или какая-нибудь спираль, а отношение 2 длин, 2 чисел. Например, большей части к меньшей, что в нашем случае равно 1, деленной на х. Выполним деление явно. Смотрите, как красиво преобразовалась дробь. Понимаете, за счет чего? Домножение на сопряженное или вопросы в комментариях приветствуются. Сейчас же мы сделали самое трудное. Поняли, что золотое число или число Фидия – это 1 плюс корень из 5 и все делить пополам. Получается, что вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата? Нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как числа Фибоначчи. Вспомните эту последовательность, начинающуюся с 2. Каждое число, начиная с 3, равно сумме 2 предыдущих. Почему же такие разные объекты перемешиваются у неискушенных людей? 1:1 или 2:1 – это, конечно, не золотое сечение. Да и 3:2 или 5:3 тоже. Но правда в том, что при стремлении n к бесконечности выписанное отношение стремится к золотому сечению. Это известная связь последовательности Фибоначчи и божественной пропорции. Но все-таки на малых оборотах не стоит смешивать эти понятия. Прежде чем мы разберемся, почему на самой известной иллюстрации нет золотого сечения, напомню, что все анимации к этому видео сделаны с помощью Python. Но этот язык активно используется и для других целей. Серверная часть сайтов, бэкэнд мобильных приложений и так далее. Его простой синтаксис позволит быстро окунуться в новую сферу всем, кто хочет работать головой. А с полноценным освоением новой профессии вам поможет онлайн-школа Hexlet. Здесь весь обучающий контент создан практикующими IT-специалистами, а выпускники Hexlet уже 10 лет трудоустраиваются в топовые IT-компании. Вас ждет современная программа и уникальная платформа, где с первых же уроков вы познакомитесь с терминалом Linux и запустите свой первый код на исполнение. В удобное вам время разберетесь не только с теорией, но и решите более 300 упражнений, выполните проект от работодателей и поучаствуйте в open-source проектах, чтобы научиться работать с чужим кодом. А по итогу у вас будет несколько проектов в портфолио на GitHub. Вы разберетесь с сетевыми запросами, углубитесь в архитектуру приложений и их проектирование. Большое значение имеет практический результат, который ценен среди работодателей. Так что особое внимание уделяется веб-фреймворку Django, который позволяет быстро создавать безопасные и поддерживаемые сайты. На всем пути вам будут помогать наставники, практикующие разработчики. Они всегда ответят в чате и помогут довести проект до нужного качества. Hexlet заинтересован в трудоустройстве студентов. Вам помогут в оформлении резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование с наставниками, а затем отправят в компании партнеры. А по итогу, если не трудоустроят, то вернут деньги. Отправляйте заявку и пройдите бесплатные материалы профессии с практикой в онлайн-редакторе кода. Ссылка в описании. Теперь же самое время разложить по полочкам популярную иллюстрацию спирали. Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка — это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка — это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. Этакое первое приближение интересующей нас спирали. Любопытный момент. Прямоугольник, две соседние стороны которого относятся как число фи, называется золотым. И если от него отсечь квадрат, то останется вновь золотой прямоугольник. Решите квадратное уравнение и убедитесь, что выписанные равенства верны. За счет такого свойства можно получить более точную аппроксимацию золотой спирали. Мы сразу начинаем с золотого прямоугольника, а далее строим квадраты известным образом. На финальной стадии, как и раньше, вписываем дуги окружностей. Это построение иногда приписывают Дюреру, который, будучи художником, занимался геометрическими изысканиями. Но, скорее всего, такое авторство ошибочно. А теперь настоящая золотая спираль, которая не совпадает с предыдущими приближениями, хотя на глаз разница невелика. Она изображается в полярной системе координат, и сейчас мы разберемся в ее устройстве. Вот главное соотношение, которое дает золотую спираль. При желании правую часть можно умножить на константу, что сделаю в угоду наглядности. Каждая точка плоскости задается углом тета, который имеется в показателе степени числа фи, а также радиусом, то есть расстоянием от точки до начала отсчета. Пробегая разные углы тета, получаем разные точки, но при этом меняется и радиус. В соответствии с формулой имеем вот такую кривую. Она-то и является настоящей золотой спиралью. Может показаться, что полученная траектория точки соответствует спирали Млечного Пути. Но это не совсем так. В действительности встречаются разные виды логарифмических спиралей, частным случаем которых являются золотые. Можно ли в связи с этим сказать, что в природе часто встречается золотое сечение? Пожалуй, нет. Во-первых, если у десятка объектов из миллионов в нашей природе встретился похожий паттерн, то частым такое событие точно не назовешь, не стоит совершать ошибку выжившего. Во-вторых, исследования показывают, что известные спирали устроены чуть-чуть иначе, основание там не золотое. Правда же в том, что если некоторый процесс носит экспоненциальный характер, то могут проявиться логарифмические спирали. Иногда они очень близки к золотым. Другая история с числами Фибоначчи. Филотаксис – известное явление в ботанике. Можно ручаться, что да, числа Фибоначчи встречаются в природе. Пример с подсолнухом мы уже подробно обсуждали. А часто ли золотое сечение используется в искусстве, архитектуре? Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение – оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи. Его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент. На мой взгляд, здесь стоит исходить из явных комментариев автора или количества точных совпадений. Например, можно найти исследовательские работы Сергея Эйзенштейна, посвященные золотому сечению. В них подтверждается то, что в броненосце Потемкине монтаж осознанно был сделан в стремлении к золотой пропорции. Существуют работы, в которых приводятся античные заметки, связанные со строительством храмов. По ним не возникает ощущения божественной пропорции. Если рассматривать тысячи храмов, то где-нибудь какие-нибудь элементы фасада будут близки к золотому отношению, но ровно как и к любому другому наперед выбранному. У меня есть друзья, которые в будущем раскроют тему золотого сечения в контексте искусства, расскажут про числа Фибоначчи в музыке. Ссылку оставлю в описании. А что там насчет кредитных карт и божественной пропорции? Часто приводятся размеры 86 мм на 54, и непосредственные измерения подтверждают это. Но частные упомянутых длин чуть меньше 1,593. Это явно не число Фиде, хотя и близкое к нему. Как же определить, случайность это или нет? Находим стандарты по изготовлению банковских карт и видим, что значения прописаны очень точно, причем по ним отношение еще дальше от золотого. На мой взгляд, если дизайнер действительно хотел соблюсти золотую пропорцию, то взял бы 87 в числителе или же 53 в знаменателе, и тогда сомнений не было бы. А так, знаете ли, из тысяч прямоугольников уж какой-нибудь точно будет близок к золотому. В этом нет ничего удивительного. Кесарево кесарю, а Божие Богу. Фух, так много заблуждений, что многие истинные и красивые факты не поместились в это видео. Но если оно вам понравилось и вы покажете это делом, то обещаю выпустить вторую часть, в которой разберем по-настоящему удивительные факты о золотом сечении. В заключение, как и обещал, прикрепляю результаты опросов. В первом из них золотой прямоугольник был под номером 2, и его выбрало 53%, что косвенно подтверждает золотую гармонию. Для справедливости был еще один опросник без золотого прямоугольника, но с квадратом. Однако в этот раз распределение голосов оказалось более равномерным. Окончательный вывод остается за вами. Детали по опроснику уточняйте в комментариях. Должен признаться, что в некоторых поднятых вопросах я и сам раньше заблуждался. Может, даже в этом ролике знающие люди найдут промах и поправят. Но вся эта история лишний раз подтверждает важность одной простой фразы. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Уважаемые коллеги, приветствую вас на форуме «Ученые против мифов 5», организованном порталом Anthropogenes.ru. Сегодня весь день здесь буду я, Александр Соколов, между двух полюсов. Слева от меня рептилоиды и анунаки, справа джедаи науки. И здесь, на этой сцене, будет идти битва. Кто победит, пока не знаем. Но мне сообщили, что джедай-спаситель сегодня придет. Правда, он еще не знает об этом, но уже после обеда все изменится. Здесь, в этом зале, 1000 зрителей из России и из других стран. Еще 1000 человек смотрят нас онлайн. Спасибо вам всем. Сегодня наши уважаемые спикеры будут нас опять удивлять. Нам расскажут и про кротовые норы, и про телепортацию, и про добродушных аборигенов и не слишком добродушных дельфинов, и про глобальное потепление, и даже о том, как строить дольмены. У нас традиционно жесткий регламент, который будет неукоснительно соблюдаться. 10 минут в конце каждого доклада на вопросы слушателей. Можно слайд про вопросы вывести на экран. Только не забывайте возвращать микрофоны и обязательно представляйтесь. Следить за регламентом будет Катя. Катя. Наша выставочная часть расширилась. Это, как всегда, конечно, в первую очередь экспозиция наша совместная с биологическим музеем. Наши любимые черепа. Спасибо Наде Пантюлиной, руководителю выставки. Но кроме того, к нам присоединились впервые Дарвиновский музей и музей «Ледниковый период». Вы сможете еще посмотреть на специальном экране виртуальную галерею черепов, сделанную Сергеем Кривоплясовым и Федором Михайловым. И в третьем перерыве мы покажем трейлер нового мультфильма, который делает для нас Сергей Кривоплясов. А всего у нас будет 4 перерыва. И в большом перерыве вы сможете пообедать в местной столовой по внутривузовским ценам. У вас для этого есть талончики на питание. И, кроме того, обратите внимание на духовную пищу, на книги наших партнеров «Alpina Nonfiction Corpus», «Питер» и «Архе». И, кстати, за лучшие вопросы у нас будут призы от наших партнеров издательств. И я хочу поблагодарить всех, кто помог нам организовать этот форум. Во-первых, руководство Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Я приглашаю на сцену Андрея Воронина, главного специалиста по управлению науки МИСИС, эксперта в области термоэлектрических материалов, поляризатора науки. Примите от оргкомитета скромные подарочки. Спасибо. А кроме того, благодарю портал «22 век» и Сергея Маркова, Станислава Дробышевского, студию Дмитрия Пучкова, биологический музей Надежду Пантюлину, портал «Викенд.ру» Игоря Викентьева, Олега Круглякова, Александра Аганезова за полиграфию, Ирину Фролову за дизайн, Олега Добровольского за иллюстрации, Анатолия Александрова за реконструкции, Сергея Кривоплясова за видео, заставку, Дмитрия Денисова за музыку, Михаила Лидина, Виталия Крауса, Рустама Сафаргалиева за видеомонтаж, Дарью Антонову за сувениры, Михаила Родина за помощь, мастерскую War Cybers и скульптора Никиту Маклицава за подарки спикерам, лабораторию научных видео и Архе за съемку и трансляцию, Вердайдер, Сайван, Футурист, Naked Science, Кот Шредингера, Общество скептиков за поддержку, всех наших замечательных спонсоров, Сергея Котикова, Дарью Третинко и всех наших героических волонтеров. Итак, пятую сходку секты инквизиторов под маской науки объявляю открытой. И первый доклад, по странному стечению обстоятельств, мой. Я перехожу на трибуну докладчика. Прошу включить мою презентацию. Спасибо. На всякий случай, немоглики – это термин, предложенный Олегом Кругляковым для обозначения тех, кто утверждает, что древние люди не могли.
Недавно мы выложили несколько фотографий с нашего последнего эксперимента, где мы изобразили некий символ в граните. Об этом будет сегодня отдельный доклад. В комментарии пришел молодой человек, который бросил нам вызов. Он показал нам несколько изображений мраморных статуй мастеров 17-19 века и просил, а можем ли мы это повторить? Я не говорю про то, что тут другой материал, другой инструмент, другая эпоха, другое все. Но, на мой взгляд, главное – это вот мысль, что мы не знаем некого секрета, поэтому мы не можем. А вот если бы мы его узнали, то вот такое можно сделать вот так вот за полчаса. Зачем учиться? Зачем годами оттачивать мастерство? Вопрос. А почему нас не попросят вот такое изобразить? Или исполнить третий концерт для фортепиано Рахманинова? Мне кажется, я знаю, почему. Потому что даже в 21 веке дети рисуют красками. И в школе им что-то там про музыку рассказывают. А вот как ваять в камне, детей 21 века не учат. И у современного человека в этой области огромная черная дыра. Куда и попадает некий немаглический фильм с Ютуба. Я думаю, что если бы в школе на уроках труда хотя бы чуть-чуть показывали, как по камню работать, этих проблем, этих вопросов было бы на порядке меньше. Ну вот, наверное, с этой целью, чтобы как-то изменить ситуацию, мы провели ряд экспериментов. И каждый раз, да, мы пилили гранит, сверлили, долбили. И каждый раз приходили недовольные зрители. И в комментариях они писали некоторые возражения, которые повторялись, но вот просто под копирку. Поэтому в сегодняшнем докладе я расскажу про несколько наиболее частых. Я считаю, что это полезно, потому что, во-первых, наши эксперименты стали регулярно использовать, ну, как аргумент в спорах. А во-вторых, это такая иллюстрация наглядная некоторых когнитивных ошибок, которым, в принципе, подвержены и мы с вами. И первый довод, который звучит, он сформулирован вот так. Вы что-то такое мелкое изобразили, не убедили. Вот если бы вы, например, вырубили из гранита огромный обелиск или построили бы пирамиду целиком, тогда бы я вам поверил. Прежде всего, нужно определиться, на каком языке у нас ведется диалог. То есть на языке эмоций, то есть «ах, я не могу даже представить, как бы вы это сделали», или на более сухом научном языке, условно говоря, вот ваша ежедневная норма выработки, при такой норме за столько-то дней вы выполните определенный объем работ. Я думаю, имеет смысл говорить только о втором варианте, более логичном. Так вот, прежде чем просить нас, небольшую группу энтузиастов, построить пирамиду, полезно подумать, сколько стоит подобный проект. Я приведу пример. Часто вспоминают вот этот вот японский эксперимент, построенную в 78 году японцами небольшую известняковую пирамиду высотой 11 метров. Реже вспоминают, что это обошлось японцев в $1 миллион. И когда говорят, что этот эксперимент удался не целиком, то есть хотели построить 20 метров, а получилось всего 11, то не называют главную причину. Деньги кончились. Поэтому мы готовы повторить что-то подобное при адекватном финансировании. Но я хочу еще добавить, что помимо денег, здесь еще речь идет о риске для здоровья. Проблема здоровья строителей, начальников строек в Древнем Египте волновала меньше, чем сейчас. И это подтверждается фактами. Например, на останках строителей пирамиды Минкаура многочисленные травмы. Там на 44% мужских скелетах переломы и на 26% женских. Ну, пока у нас нету такого финансирования и нет такого богатырского здоровья, нам, тем не менее, дан навык сложения и умножения. То есть в школе мы проходили задачи типа, если поезд за 2 часа прошел 80 километров, сколько он пройдет за сутки? Понятно, что в реальности не всегда выполняется точно, то есть машинисту нужно отдыхать, может кончиться уголь. Тем не менее, взрослый человек в состоянии решить задачу типа. Вот один рабочий, значит, выдалбывает 250 кубических сантиметров гранита в час. Это реальная экспериментальная цифра. Сколько он сможет сделать за 8 часов? А сколько сможет сделать 150 рабочих за 8 часов? Почему 150? Потому что 150 человек размещается по периметру знаменитого Асуанского обелиска. А сколько они
выдолбят за 3 года, если мы год примем равным 300 дням. Отдыхать-то надо. Ответ. Выдолбят траншею по периметру Асуанского обелиска шириной 75 сантиметров и глубиной 5 метров. То есть выполнят эту работу целиком. 3 года – это много, конечно. В 19 веке Александровскую колонну тоже вырубали 3 года. Если хотите сделать какие-то поправки на усталость, на перекуры, ради Бога. Но вот именно вот такой аргументированный разговор, а не эмоциональные восклицания, имеют смысл в данном случае. Вот уже более логический аргумент, когда пытаются считать и даже проводят некие расчеты. Вот вы там сколько-то сантиметров проковыряли за несколько часов, да таким же образом пирамиду и за 1000 лет не построить, а сколько меди на это уйдет, пишут нам. Здесь хорошо, что начали считать, плохо, что эти расчеты прикладывают не к тому месту. Потому что мы в эксперименте выполняем некую техническую операцию, ее применяют к объекту, к которому ее не применяли. Я прошу прощения, что я говорю об этом здесь. Но, во-первых, египетские пирамиды построены не из гранита. Гранит там тоже использовался, но основной материал – это известняк, это более мягкий камень. Во-вторых, блоки, конечно, не выпиливали, их вырубали. И, кстати, сегодня у нас будет демонстрация эксперимента аналогичного по вырубанию неких блоков. Вот. И даже когда работали с крупными гранитными объектами, с теми же блоками или с саркофагами, их тоже не выпиливали. Их вырубали каменными молотами. Вот, например, таких каменных молотов найдено 1500 в асуанских гранитных каменоломнях. Не убедили все равно. Это вот то, что вы сделали, это не то. Вот вы сделаете, например, каменную вазу или целиком саркофаг с полированными гранями, пишут уважаемые оппоненты. Прием, на самом деле, эффективный, потому что дальше можно перечислять весь список экспонатов Каирского музея, которые мы должны выполнить, чтобы убедить нашего оппонента в чем? В том, что, видимо, обошлось без инопланетян. На самом деле, любой эксперимент решает некую конкретную задачу. Мы их стараемся формулировать в условиях нашего опыта. Это, как правило, демонстрация возможности выполнения некой операции неким конкретным инструментом. То есть в чем мы должны убедить? В том, что египтяне могли сделать каменную вазу? А разве это было целью нашего эксперимента? Возможно, мы рано или поздно возьмемся за каменную вазу, может быть, даже очень скоро. Но нужно понимать, что любое сложное изделие требует не одной, а серии операций, выполняемых разными орудиями. То есть выпиливанием вазу не сделать, это точно. И дроблением полированную поверхность тоже не получить. То есть, наверное, для этой вазы заготовка получалась дроблением. Потом как-то эта форма доводилась кремниевыми орудиями. Полость могла высверливаться медным сверлом с абразивом, с песком, потом расширяться каким-нибудь кремниевым резцом на деревянном древке, а потом полировка, шлифовка выполнялась другими инструментами. Кстати говоря, Деннис Стокс это все проделал и описал в своей книге. Можно посмотреть. У вас некрасиво как-то, неказисто, грубая работа, а у древних у них было идеально. Идеальность, она требует вообще опыта, мастерства. И поскольку мы это делали впервые, требовать от нас идеальности довольно странно. То есть мы показывали возможность выполнения некого действия примитивным способом. Мне кто-то может возразить, что какое нужно мастерство и какой опыт, чтобы долбить камень. Долби себе и долби. Ну, конечно. А какое мастерство нужно марафонскому бегуну? Перебирай себе ногами. А на тренировке он ходит развлекаться. Вообще требуется мастерство для любой операции. И даже если мы рассматриваем такое простейшее действие, как долбление гранита,
Но результат зависит от веса камня-отбойника, от формы камня-отбойника, от материала, от силы удара, от угла, от позы работника, от того, как он отдыхает, от каких-то еще хитростей. Например, поливает он поверхность водой. И какие-то еще многочисленные ноу-хау, которых мы не знаем, которые знали древние, у которых были годы, там, столетия на подготовку этого всего. То есть это все, от чего зависит эффективность и затраты, это приходит только с опытом. И надо еще добавить, что когда нам говорят про идеальности, то предполагается, что есть некий идеальный эталон, с которым мы сравниваем. То есть есть некое идеальное древнее изделие. И тут полезно задать вопрос, а как эта идеальность измерялась, как она оценивалась? В ответ обычно тишина. Потому что реальные измерения показывают, что идеальность неких древних изделий на практике оказывается мифом. То есть они могут быть очень качественно выполнены, но при этом обладать всеми признаками ручной работы. Например, знаменитые саркофаги в Серапиуме, которые часто упоминают по поводу вот этих идеальных углов, при измерении оказывается, что углы на самом деле далеки от 90 градусов. Нас обвиняют в отсутствии аутентичности. То есть вы используете современную медь, современные трубы, современные пилы из этой меди. У древних не было таких качественных орудий, качественной меди. Поэтому то, что у вас получилось, это ни о чем. Там на эту тему начинают шутить, что и не было такой воды чистой, и бутылок пластиковых тоже не было, и маркеров, которыми мы там размечаем. Ну, на самом деле, если серьезно, смысл в том, что там идеальной качественной меди там и не требуется. То есть, если мы говорим о сверлении и пилении, нужно, чтобы был некий мягкий металл. Потому что сверлит и пилит не металл, а абразив, песок. Про качество песка говорить не будем, наверное. Вот это частицы, которые внедряются в этот мягкий металл. То есть эксперименты показывают, что сверлить можно даже бамбуком или, например, полой костью. Получается. И что касается формы. Вот про это расскажет более подробно Николай Васютин сегодня. Но в последнем эксперименте мы сверлили вот такой трубочкой в попыхах, сделанной из медного листа. Можете посмотреть, насколько качественно сделано. Ну, может, Николай покажет в реале. Сверлится. Но все это, ну, например, вот те же саркофаги или что-нибудь еще, это делалось же в промышленных масштабах. Серийно. Обычно я спрашиваю, ну раз серийно, покажите серию. Ну, покажите, например, серию отверстий в граните. Или там серию саркофагов. То есть, как оценивается вот эта серийность? То есть промышленные масштабы – это что? Назовите цифру, например, сколько в Египте делалось гранитных саркофагов в год. То есть если мы посмотрим тот самый Саккарский Серапиум, там саркофаги, в которых хоронили священных быков, когда умирал священный бык, там выбирали следующего. Ну, получается, а сколько бык живет? Ну, получается, нужен был один саркофаг в несколько лет. И если посмотреть на эти саркофаги, мы увидим, что они все разных размеров. То есть это явно штучная работа. Вот. По поводу серийности, что впечатляет, это масштабы, допустим, при строительстве пирамид, вот этого самого известняка там действительно много. И часто в интернете можно увидеть расчеты, опять же, что если у нас 2 миллиона блоков, 20 лет – это блок за 5 минут, но это же нереально. Ну, смотрите, а вот Московское МГУ якобы построили за 4 года 180 миллионов кирпичей. Это что, 85 кирпичей в минуту? Это нереальная цифра совершенно. Наверное, не 4 года, а 400 лет строили. Мерседес производит 1,5 миллиона автомобилей в год. 2,5 автомобиля в минуту. Вы представляете себе? Как? Ну, пирамиды строил не Мерседес, но понятно, что там работали сотни бригад, и никто не ждал, пока будет уложен очередной блок, чтобы начать делать следующее. Работа велась параллельно. Если мы посчитаем, то при условии, что бригада в 12 человек делает 8 блоков в день, а бригад у нас, допустим, 40, у нас все получается. За 20 лет все прекрасно сделают и отдохнут еще. Еще один хороший прием,
подавить оппонента, переведя разговор на другую территорию, в другую эпоху, а как сделали, вот, например, ну вот, например, террасу из известняковых мегалитов в Баальбеке, в Ливане, как построили? Ну вот, прежде чем переводить разговор на другую эпоху, другую цивилизацию, полезно понимать разницу между ними. Что у них общего, а в чем разница? То есть, в чем разница между египтянами Древнего Царства и Римской империей рубежа нашей эры? У египтян в Древнем Царстве были медные и каменные орудия, не было даже колесных повозок. У римлян были железные инструменты, у них были ручные лебедки, другие технические приспособления, были даже краны с беличьими такими беговыми колесами для подъема больших грузов. Я не говорю, что в этом случае постройка вот эта в Баальбеке становится элементарной технической задачей. Конечно, нет. Но еще раз, чтобы говорить об этом, надо понимать разницу, значит, нужно знать историю. И здесь, на самом деле, главная проблема в том, что популярных материалов на эту тему на русском языке практически нет. То есть, если мы говорим про Египет, про Древний Египет, еще можно что-то почитать. Что касается Баальбека, на русском языке мы находим только паранаучные сайты, которые, к сожалению, пересказывают даже известные популяризаторы науки. И вот когда мы опубликовали две переводные статьи про стройку в Баальбеке, выяснилось, что это вообще первое что-то вменяемое в интернете на русском языке. А попробуйте вы вот этот многотонный блок перетащить на 100 километров. Ну, дальше можно добавить и поднять на 1000 метров, и чтобы лезвие ножа не пролезало. Но главное вот перетащить на большое расстояние. На самом деле такие эксперименты в течение последних 100 лет проводились неоднократно. Например, вот здесь мы видим эксперимент 96-го года, это недалеко от Стоунхенджа, для фильма BBC. Там 45-тонный монолит таскали, ну, правда, не на 100 километров, на 20 километров. А наиболее эпичный и хорошо задокументированный опыт – это транспортировка обелиска Муссолини из Апуанских Альп в каменоломнях. Его вырубили, ему, это мраморный обелиск, 300 тонн весом, обшивка его весила еще 50 тонн, и его протащили 11 километров на валах. На YouTube можно найти кинохронику. И все это показано. Я не говорю, что древние делали именно таким образом, но мы можем просто убедиться, что даже вот такая сложная задача при правильной организации труда решаема вот такими примитивными средствами. Ну и, конечно, появляются мастера определять материал и способ изготовления по фотографии. То есть так и мне, строителю с десятилетним стажем, очевидно, что это же древний бетон, или вырезано огромной фрезой, или кислородной горелкой советскими инженерами. На глаз. Ну, вот, например, вот здесь мы видим поверхность Асуанского обелиска. Видно же, что это как черпали ложкой. Это же камень был жидким. А это, конечно, бетон. Стелла около Каирского музея. На глаз не получится на самом деле, потому что даже адепты геополимерного бетона древнего утверждают, что мне не видно, Кать, пять, да? Угу. Утверждают, что геополимерный бетон настолько похож на натуральный камень, что вводит в заблуждение даже геологов. И чтобы доказать, что это такие все-таки обычный известняк, специалисты делали химический анализ, спектральный. Под микроскопом разглядывали, рентгеном просвечивали этот камень, изучали макрофото и реальные образцы, изучали поверхность, следы орудий на нем. А внешность, она обманчива, особенно по фотографии. Например, когда мы провели вот этот эксперимент, распилили гранитную плитку, то распил вот этот, он получился в центре глубокий, а по краям он сходит на нет. Ну, при некоторой фантазии, если не знать, как это сделано, можно сказать, что это сделано огромной дисковой пилой. И она вот такой пропил и оставила. Но мы-то знаем, чем это сделано. В виде резюме моего выступления, о корнях этого такого явления 21 века, немогличества, помимо плохого знания фактов, что, конечно, важная причина, здесь, на мой взгляд, еще есть отсутствие навыков аналитического мышления.
то есть неспособность к экстраполяции, как бы к обобщению, сложность с тем, чтобы разложить некую задачу сложную на более простые элементы. Ну и, наверное, такой серьезный грех, наш с вами общий, наверное, ленивого человека 21 века – это нежелание думать даже о длительном обучении, о годах труда, а хочется вот… Хочется одного простого секрета вместо длительного, одного простого секрета вместо длительного трудного приобретения

0: вообще по размеру в точь-точь, как розовая пирамида. И, а если мы посмотрим на полезную площадь, то это просто несопоставимо, потому что в пирамидах египетских там, ну, всего несколько камер и коридоров, а здесь 4400 номеров, 11 тысяч квадратных метров игровая зона. Построена она, конечно, не за 20 лет, а за 2 года. Но, правда, это не известняк, это сталь, бетон, стекло. Ну, так строили в 20 веке. И обошлась она в 385 миллионов долларов. Еще маленькая деталь. Я не думаю, что мое выступление снимет эти вопросы, потому что мы сами порой свое сердце слушаем больше и больше доверяем ему, чем доводам разума. Поэтому я даже подозреваю, что эти вопросы снова появятся в комментариях к видео моего выступления сегодняшнего. Я закончил. У нас по новым правилам право первого вопроса предоставляется специалисту, ученому из экспертного совета форума. А Максим Лебедев у нас есть в зале? Отдайте, пожалуйста, микрофон Максиму.
1: Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим. Рад вас видеть.
1: Мой вопрос, на самом деле, суммирует целую группу вопросов похожих. Вот скажите, пожалуйста, ну, хорошо, вы доказали своими экспериментами, что египетские памятники, очень многие, по крайней мере, они могут быть сделаны с помощью каких-то очень простых, можно даже сказать, примитивных методов. А точно ли это означает, что ни в коем случае египтяне или там, скажем, учителя из более древних цивилизаций, которые учили древних египтян, они могли использовать какие-то более совершенные технологии? Ну, там, те же самые дисковые пилы или сверла из победита. Иными словами, скажем, вы доказываете своими экспериментами, что огонь можно развести с помощью трения. Но окей, точно ли это означает, что в древности люди не могли знать, там, скажем, спичек каких-нибудь? Спасибо большое.
0: Спасибо, Максим. Да, я забыл сказать, что Максим – это кандидат исторических наук, и это египтолог. Так вот, значит, по поводу спичек. Да, могли ли использовать спички в древности? Наверное, могли. Насколько я знаю, спички впервые упоминаются в летописях средневекового Китая. Это, по-моему, 13 или 12 век нашей эры. Могли ли они появиться на 1000 лет раньше? Наверное, могли, но это надо доказывать. Потому что была одна дама, которая мне писала, что Homo erectus делали какие-то поделки из пуха. Но пух не сохранился. Но вот здесь дальше мы вступаем в область фантазии, и может быть все что угодно. Поделки из пуха, победитовые сверла, наверное, нужны какие-то факты. То есть, когда мы говорим про Древнее Царство, у нас есть, наверное, факты. Есть находки медных орудий, находки каменных орудий есть. Находки точильных камней для медных орудий есть. Какие-то упоминания в текстах есть. Изображения какие-то есть. Следы на поверхностях соответствуют обработке именно такими орудиями. Если мы говорим про победитовые, да, сверла, то, ну, должна быть представлена вся технологическая цепочка. Потому что рудники-то есть медные. А вот как насчет месторождений вольфрама? Потому что победит, он же на основе вольфрама. Там вообще температура плавления, по-моему, 3000 градусов. Вот что-то должно быть такое. То есть доказывать это нужно не только тем, что сейчас так работать эффективней. С этим никто не спорит. Должны быть некие факты. Единственное, что приводит в качестве обоснования, что у древних были какие-то там высокие технологии, которых мы не знаем, тем, что решить эту операцию примитивными средствами или вообще невозможно, или очень сложно. Вот то, что это возможно, мы, в принципе, показываем опытами нашими, не мы первые этим занимаемся. А то, что сложно, ну, никто и не говорит, что это было легко. Да, это было сложно. Вот так. Спасибо, Максим. Теперь давайте вопросы из зала. Я попрошу поднимать руки. Вот в первом ряду рука поднялась. Катя, дайте, пожалуйста, микрофон. Мы будем чередовать вопросы из разных секторов и с балкона в том числе.
2: Здравствуйте, Ирина, Москва. У меня такой вопрос. Если все-таки построят пирамиду, не могли прекратят задавать глупые вопросы или все-таки придумают что-то еще?
0: Я думаю, что не прекратят. Ну, потому что, еще раз, здесь речь идет о неких механизмах, которые работают помимо логики. Это из серии, а вот если мы покажем, как человек превратился, там, возник из обезьяны, креационисты прекратят? Нет, конечно. Всегда можно найти довод, почему это ничего не доказывает. Потому что, например, когда показываем, вот про разговор про геополимерный бетон, это очень хорошо.

0: характерная история. Ну, в реальных исследованиях доказывают, что это натуральный камень. Да, окей. Часть блоков натуральная. Часть. Но вот там, в глубине пирамиды, внутри, куда мы пока не добрались, там вот, честное слово, они из бетона. Ну, это называется ускользающая мишень. То есть, пусть продолжают, просто, ну, мы рассчитываем все-таки на более-менее адекватных читателей, которые умеют работать головой. Спасибо. Так, давайте с балкона кого-нибудь. Есть вопросы на балконе? Так, правая часть. У нас призы за лучший вопрос, вы не забыли? Вот рука. Давайте, шевелитесь, друзья, просыпайтесь. У нас целый день впереди.
1: Здравствуйте, Станислав, тестировщик. Вопрос такой. Вот технологии как бы образуются у человека, когда он постигает какое-то тайное знание. Вот, и исходя из этого, мы можем уже реконструировать какими-то, может быть, даже примитивными средствами, вот, построить пирамиду, да. Но этих знаний, может быть, инженерных там, материалах, вот, у древних, может быть, не было. И даже примитивными какими-то вещами, допустим, они, ну, чтобы возвести, да, какие-то величественные строения, им тоже необходимо вот это знание, кроме инструментов.
0: А почему вы думаете, они были глупее нас? Во-первых, для того, чтобы что-то делать, не обязательно нужно тайное знание. Иногда что-то, например, люди открывают даже и случайно. Такое случается. Элемент случайности существует. Во-вторых, что касается конкретно, например, того же Древнего Египта или там других цивилизаций древности, этому вообще предшествовали буквально сотни тысяч лет работы с камнем. То есть они это умели делать гораздо лучше нас. То есть, уверяю вас, у них были такие знания, которых у нас нет. Это не значит, что они там летали на летающих тарелках, но работать с камнем они умели гораздо круче, чем любой из людей в этом зале. Вот так. Так, так, так, так, так, так. Вот рука.
2: Добрый день. Меня зовут Константин, Москва. Пирамида – это как бы вершина айсберга. За ней стоит...
0: А под землей там?
2: Нет.
0: Гораздо больше.
2: Не в этом смысле. Абстрактно. За ней стоят, собственно, известняк, за ней стоят рабочие. А меня волнует инженерный вопрос. То есть должен был быть инженер, который изначально посчитал, сколько нужно камня, сколько нужно на это средств и времени. Но есть ли вот какие-то данные об этом? Где их готовили, этих инженеров? Какие-то документы, связанные с этим?
0: Ну вот, Максим, быть. Я бы даже дал микрофон Максиму Лебедеву, потому что я могу ответить, но Максим специально для нас писал комментарий по аналогичному вопросу, когда спрашивали буквально о проектной документации. Максим, прокомментируйте.
3: Ну, что касается проектной документации, очень многие задают такие вопросы, и в том числе по там Александровской колонне 19 века. Ну, покажите расчеты, где они? Их больше нету. Что касается Древнего Египта, то нужно понимать, что, скажем, нас отделяет от эпохи строительства пирамид больше 4500 лет. И что касается проектной документации, это не то, что должно сохраняться на протяжении поколений. Это не то здание, знание, которое, как скажем, там религиозные тексты должны записываться на камни и обязательно воспроизводиться из поколения в поколение. Поэтому тут, да, существует недостаток такого рода источников, но одновременно он есть и для 18 века, и для 19 века, там, скажем, для 20 века, там даже с советской документацией возникают иногда проблемы по каким-то категориям машин, например. Но, тем не менее, отдельные источники у нас есть. Там, скажем, у нас есть расчеты, причем из Саккары, сохранившиеся, возможно, еще третьей династии, как египтяне рассчитывали радиус арки. У нас есть астракон, на котором прямо подробно написано, сколько должно быть локтей, сколько должно быть пальцев, как эта арка должна постепенно подниматься. У нас есть задачи по математике на папирусах эпохи Нового Царства, где, скажем, египетские писцы рассчитывали, сколько нужно кирпичей для того, чтобы построить пандус заданной длины, заданной высоты и заданными скосами. Вот. И, скажем, у нас есть любопытный такой случай. Это сейчас хорошо известные папирусы Мерера. Это был человек, который занимался транспортировкой камня для облицовки пирамиды Хуфу. Этот случай, кстати, очень хорошо показывает, насколько малы шансы того, что такая документация вообще может сохраниться. Вот нам очень повезло. На берегу Красного моря, черт знает где, за несколько сотен километров от строительной площадки Хуфу, нашли эти самые папирусы, где подробно Мерер день за днем просто расписывал. Так, первый день мы загружаем эти блоки в каменоломни Хтуры, потом мы переправляем их, останавливаемся на ночь, ждем где-то в районе озера Хуфу. Потом мы переправляем их непосредственно на строительную площадку, разгружаем. Плывем обратно, загружаем, останавливаемся на ночь в промежуточном пункте, опять разгружаем. Это был такой журнал, где день за днем все это дело было подробно расписано. Потом он отправился на побережье Красного моря, где должен был законсервировать порт, необходимый для доставки меди. Строительство пирамиды закончилось, медь больше была не нужна, порт решили законсервировать. И когда он это дело сделал, огромными блоками закрыл галереи, где хранились части кораблей, он все это дело просто выкинул. Просто скомкал и выкинул. И так вот их французы и нашли. И понятно, что примерно то же самое происходило и с основной документацией. Тем не менее, даже несмотря на то, что прошло больше 4500 лет, мы знаем имена, по крайней мере, двух людей, которые отвечали за строительство пирамиды Хуфу, и мы знаем имя человека, который отвечал за строительство пирамиды Джосера, первой ступенчатой пирамиды в Египте. Это, мне кажется, уже очень, очень большое счастье египтологической науки.
0: Спасибо. Спасибо, Максим, Мерер за исчерпывающий комментарий.
3: Мерер непосредственно занимался.
0: Может, ваш комментарий еще понадобится сегодня. Давайте последний вопрос. Балкон. Что там за пассивность на балконе? Вон там как рукой машут, я вижу.
4: Здрасте, я Соня. Я так думаю, я так понимаю, что рептилоиды были масонами, иначе как объяснить, что пирамиды — это пирамиды, а не кубы?
0: Никак. Но на самом деле объяснить можно еще тем, что пирамиды — это вообще простейшее сооружение. Куб просто сложнее построить. Вот, дети даже в детстве там какие-то кучки из песка складывают, но не кубики. Кубик из песка получить сложно. Поэтому здесь можно это объяснить просто элементарно простотой сооружения. Но вот поскольку сейчас как раз пирамид не строят, это можно объяснить тем, что научились строить кубики, а куб, он с точки зрения практики удобнее. Там площадь больше полезная, которую можно использовать. Чем вот. Так, дорогие друзья, я должен вручить приз за лучший вопрос и приз, наверное, за проектную документацию. За документацию молодому человеку. Спасибо. Правда, история Древнего Рима. Но там тоже с документацией было хорошо. Спасибо.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время человечество озаботилось тем фактом, что без сохранения окружающей среды жить на планете станет невозможно через какое-то время. Ну а что нужно сделать, чтобы человечество существовало? Нужны здоровые экосистемы. А что делать, если эти экосистемы порушены? Ну, каким-то образом следует их восстанавливать. Вот одним из факторов восстановления нормальной экосистемы – это реинтродукция, то есть возвращение в естественную природную среду, в среду, где когда-то они жили, животных, и в частности хищных животных, потому что от их жизни, от их благополучия, от того, есть они в этой экосистеме или нет, как выяснилось, и зависит здоровье самой экосистемы. Вот об этом я сегодня хочу поговорить с кандидатом биологических наук Виктором Лукаревским, который занимается реинтродукцией, то есть возвращением диких хищников в естественную среду обитания. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот какие-то программы существуют реинтродукции крупных хищников в места их обитания исконного?
2: Да, сейчас в России достаточно активно развивается это направление. Не только крупных хищников, но и крупных копытных, крупных травоядных. Ну, в данном случае мы поговорим о крупных хищниках. Вопросы реинтродукции, они напрямую связаны с сохранением экосистем. То есть экосистема тем более устойчива, чем в ней присутствуют все объекты, которые эволюционировали вместе, коэволюционировали в этой системе. И крупные хищники как бы на вершине вот этих вот трофических пирамид, с одной стороны, они являются как индикаторами, а с другой стороны, они достаточно активно влияют на саму жизнедеятельность, то есть на существование и развитие данной экосистемы. Россия на самом деле лидирует в этой области деятельности, и мы можем даже гордиться, потому что разработаны и успешно были реализованы целый ряд таких программ, как реинтродукция, то есть возвращение амурского тигра в природу, восстановление ареала, где он когда-то жил, например, в Амурской области, в Еврейской автономной области. Другой пример – это программа по реинтродукции пернезиатского леопарда на Кавказе, ну и программа по восстановлению снежного барса, например, в Саяно-Шушенском заповеднике. Достаточно интересная программа по реабилитации и реинтродукции евразийской рыси.
1: Виктор, ну а вот скажите, вот мы много раз вот сейчас уже услышали слово реинтродукция, реабилитация. Вот как это вообще все происходит? Вот откуда берутся тигры, которых вы куда-то выпускаете, видимо, в дикую природу? Ну, не обязательно тигры. Допустим, снежные барсы. Какие могут быть нюансы этого выпуска непосредственно? Подготовка к выпуску. Ну вот мы все знаем, широко известно и не только в узких кругах специалистов, методика, которую вот используют семья Пажетновых, да, такие потомственные биологи, которую они используют для выпуска в естественную среду обитания бурых медведей. Да, и такие же были эксперименты, я знаю, что на Дальнем Востоке с белогрудым медведем. А у вас это как происходит? Вот сходным образом? Вы берете где-то котят или вы берете взрослых животных? Как это делается?
2: Ну, сейчас объясню. Откуда брались эти котята? Ежегодно в ареале амурского тигра появляются котята-сироты. Как правило, зимой. Это может быть связано с гибелью матери, либо с получением очень сложных травм во время охоты. Когда она не может длительное время прокормить котят, она вынуждена их оставить. Это могут быть либо браконьерские отстрелы этих тигриц. Но так или иначе, тигрята первого года, они не способны выжить в тайге самостоятельно. И такие тигрята часто отмечались и находят, встречают на лесных дорогах. Они иногда в ослабленном виде, иногда в лучшем состоянии. Но дальше идет достаточно интересная и своеобразная программа реабилитации. В 2009 году, например, до этого времени большая часть тигрят, особенно которые маленькие совсем, они передавались в зоопарки. В тех случаях, когда их нужно было, что называется, спасти, их передавали в зоопарки. Но когда мы начали нашу программу в Институте проблем экологии и эволюции Министерства в 2009 году, мы задумались о той части, что более этично будет, если мы будем возвращать этих животных в дикую природу. Мы начали развивать эту программу на таком индивидуальном стационаре Института БПИ, Голгопочвенный институт Дальневосточного отделения Российской академии наук в Спасском. Но там условия были достаточно сложные или, скажем так, малопригодные для реализации подобно таких амбициозных проектов. И таким образом мы построили реабилитационный центр недалеко от села Алексеевска в дикой природе, фактически в естественных местообитаниях амурского тигра, и начали реализовывать эту программу. До этого мы выпустили 4 тигров. Не могу сказать, что это был успешный проект, потому что часть зверей, мы достоверно знаем, что они погибли по различным причинам из тех, которых мы выпустили. Но вот этого центра, реабилитационного центра, который мы построили в селе Алексеевка, наш первый блин оказался не кумом, а оказался очень успешным. Это был так называемый проект «Золушка».
1: Виктор, ну ведь очень интересно, не как вы организационно, и даже, простите, не где вы это делали, а как вы это делали?
2: На самом деле,
1: Виктор, котенок, вы одевали шкуру тигра, охотились, показывали тигрятам, как надо нападать на кабаната, или на оленя, или на кого там тигра охотится на Дальнем Востоке, или что? Ну вот как? Ведь вы же должны были обучить этих котят, да, мало того, что охотиться, искать там пищу,
2: Со
1: страшным медведем, там еще чего-то бояться. Как это все делается? Это же очень интересно. Бояться людей еще немаловажно.
2: Да, так вот я бы хотел бы в данном случае рассказать о двух этапах процесса реабилитации. Есть так называемая физическая реабилитация, то есть когда, вот, например, та же Золушка, о которой я говорю, она попала к людям с обмороженными лапами, с обмороженным хвостом, из-за чего она короткохвостая, потому что пришлось его купировать. Она была, что называется, еле жива. То есть первый этап реабилитации – это физическая реабилитация. Мы должны были спасти ее фактически. А дальше начинается, когда животное достигает определенных физических кондиций, ну, то есть соответствует определенным нормам, мы приступаем к поведенческой реабилитации. И она гораздо более сложная, чем первый этап. Хотя очень часто от первого этапа в первую очередь зависит того, выживет животное или не выживет. Тогда как от второго этапа зависит, сможет ли это животное выжить в природе или не сможет. Так вот, надо сказать еще такие как бы особенности, что такой центр должен быть построен в естественных местообитаниях. То есть чем больше эти пространства, тем они более привлекательны, тем более успешно будет проведена реабилитация. То есть каким образом мы это делали? Во-первых, мы, конечно, знаем, примерно оцениваем, какой возраст котенка. И здесь мы оцениваем, фактически даже и расписываем некую как бы такую программу дальнейшую. Я могу более подробно рассказать о самом процессе реабилитации на рысях, которые непосредственно участвовал в их реабилитации, что называется, с нуля до выпуска в природу и, соответственно, выживания в природе. Но на самом деле схема примерно аналогична. Это есть, когда мы говорим о котят, которых мы получили или взяли из природы. С этими животными работать гораздо легче. Их фактически ничему особенного не нужно учить. Нужно просто-напросто...
1: Почему? Их мама научила уже?
2: Даже не то, что мама их, потому что трехмесячного котенка, будь то рысь, будь то тигр или леопард, в этом возрасте мама их фактически ничему еще не научила. И она их практически никогда ничего не учит. Они учатся, наблюдая и повторяя движения мамы. И здесь очень важный момент, который гораздо сложнее работать с животными, которые родились в зоопарке, например, или в домашних условиях, если мы хотим их провести реабилитацию и адаптировать их к жизни в природе. С этими животными уже фактически нет необходимости в такой, потому что основной – учить, чего бояться, а это самое сложное на самом деле. И вот по моим многочисленным наблюдениям, один из таких ключевых тестов готовности животного к выпуску – это его осторожность по отношению к человеку. Если животное предпочитает безопасность голоду, А как правило, мы это тестируем, что называется, на голодном желудке. Если животное предпочитает безопасность голоду, значит, оно готово к выпуску. То есть это животное будет всегда остерегаться, бояться. А дальше, что касается научить их охоте, это самое простое на самом деле.
1: Виктор, ну как же так? Нас классическая этология вообще учит, что обязательно котенок тем или иным способом, там, ну, социальным обучением или, грубо говоря, методом подражания, глядя на маму или под ее руководством, должен в определенном возрасте научиться добывать себе пищу, там, вот в раннем детском возрасте. Ну, мама приносит поддушенного там какого-то зайчика, условно, или белочку, с которым котенок играет, пробует на зубы, и все эти вот этапы, они были еще Исоном Константиновичем Бодридзе для волков описаны. Хорошо, я думаю, что у всех хищников примерно одинаково, но в разное время это все происходит. А вы говорите, учиться ничему не надо. Как так? Как это совместить? Вот классическое знание и практический опыт? Или нет никаких противоречий?
2: Нет, здесь противоречий как таковых нет. Я сказал, что учить нет особой нужды. Котенок, он наблюдает и подражает действительно маме. Но мама, как таковых, в общем-то, она их не учит, а охотится. И наш опыт как раз вот реабилитации и обучения охоты. Я говорил, что самое сложное – их научить бояться человека. То есть правилом выживания – это главное избегать опасности. Так вот, эти вещи, то есть с теми с котятами, которых мы изымаем из природы, нет абсолютно никакой необходимости, потому что в возрасте примерно 3-4-5 месяцев мама их этому научила. То же самое же мы наблюдали как бы за рысями в вольере, которые котята, которые родились уже в вольере, но мы наблюдали, как котята наблюдают за поведением мамы. Если мама не боится человека, котенок тоже будет не бояться человека. Вот мои коллеги из Сочинского центра по реабилитации пернезиатского леопарда, они также и говорят, что гораздо легче работать с родителями, которые получены из природы, нежели с родителями, которые получены из зоопарка. Потом, еще раз повторяю, они видят реакцию мамы, видят реакцию на человека. Звери из зоопарка, взрослые, соответственно, мама, которая из зоопарка выросла, она при виде человека не реагирует никак. Тогда как мама, которая выросла в дикой природе, сколько бы лет она ни жила в неволе, пусть даже в больших вольерах, пусть в маленьких вольерах, она все равно у нее будет такая осторожная реакция.
1: И котята или агрессия.
2: Или агрессия, да. И котята это все прекрасно понимают. Поэтому, например, у тех же тигрят, которые мы изымали из природы, то есть вот этот вот один из самых сложнейших как бы, этапов реабилитации, он фактически был, что называется, врожденный. Хотя это он приобретенный уже по возрасту. То есть по возрасту он уже этот этап фактически прошел. А научить их охотиться, ну это на самом деле нет никаких проблем, абсолютно никаких проблем. Во-первых, есть несколько принципов, которых описал Исон Константинович Бодридзе, и это на самом деле так оно и есть. Если мы хотим научить тигра, льва, рысь, леопарда охотиться, то мы должны, конечно, его познакомить с этой добычей. Вот у нас, например, был один самец рыси в возрасте 2,5 лет, который родился в домашних условиях. Так вы знаете, когда мы его получили, он даже не знал, что такое земля. Он не знал, что его жизнь в лесу, а не в городской квартире. Он кушал только из мисочки, пил воду только из мисочки. И даже кусок мяса он с земли не подбирал, потому что для него это было что-то абсолютно дикое. Мы в течение месяца научили его охотиться практически на всех возможных. Просто постепенно, во-первых, голод. Во-вторых, мы начали давать ему из той же мисочки, но уже не просто мясо, а мясо уже со шкурой. Потом мы ему даем самую мелкую возможную добычу. И, соответственно, он, например, с перепелкой, та же рысь, о которой я говорю, она возилась примерно час. Она не знала, что его можно есть, хотя уже он пробовал убитого фазана. То есть он убитого фазана ел, но, тем не менее, живую перепелку он не мог, не знал, как ее убить. И только случайно, как бы он зацепил когтем, потекла кровь, ну понятно, что он голодный, тут же он на нее набросился, он ее съел. И так пошло, что называется, шаг за шагом. В течение месяца он у нас охотился, ну, соответственно, мы его тренировали на кроликов, мы приносили, но потом мы начали развивать, чтобы он не ассоциировал как бы пищу с тем, что мы ее приносим. Соответственно, построили специальные такие как бы траншеи, подземные такие как бы каналы, искусственные норы. Мы запускали туда кроликов, а кролики оттуда выходили уже самостоятельно, и выходили уже не по нашей команде, а выходили, когда им хотелось. И, соответственно, как бы он, поскольку он уже знал, уже умел убивать, он умел охотиться на кроликов, то есть, соответственно, он начал, ну, его учили караулить, мы его учили, соответственно, как бы искать эту добычу, где она может быть. Мы запускали туда куропаток, фазанов, ну, последний такой как бы аккорд, наиболее такой успешный, это косуля. Так он, самое удивительное, что он косулю убил практически моментально. Мы даже не ожидали, при этом он косулю увидел только первый раз.
3: Ну, он, наверное, на мелкой добыче натренировался, да, уже?
2: Да, да, конечно. Мы его знакомили со всеми возможными, как бы, такими объектами добычи. Вот что касается тигров, например, здесь тоже нужно учесть еще одну интересную вещь. Ну, не только тигров, но и леопардов, и рысей в том числе. Нужно учитывать их возраст. Примерно у крупных кошек постоянная зубная система формируется примерно в годовалом возрасте. Конечно, тигр сможет убить тоже косулю, оленя и в 7-8 месяцев. Но дело в том, что здесь есть некоторые опасения, потому что у него еще фактически не развиты клыки. А клыки – это все-таки орудие, которое позволяет умертвить добычу. И чтобы не иметь такие проблемы, первый год фактически они получают мелкую добычу. Это кролики, нутрии, фазаны, куропатки и так далее. Ну и понятно, что там мы их кормим, мы их знакомим с мертвой добычей. То есть те же олени или кабаны, они умершленные, то есть они знают, как они устроены, они видят, как они выглядят. И, соответственно, уже когда достигают примерно 15-16 месяцев, начинается их активная тренировка вот этими вот уже живыми, взрослыми кабанами, косулями, оленями. Да, здесь надо еще одну вещь сказать. Вот поскольку вы мне задавали, как это все-таки мама их учит или не учит. Так могу сказать точно, с большой уверенностью, что котят, которых выпускаем мы, ну, то есть после реабилитации в Сочинском центре, в Алексеевском центре или в другом месте, они гораздо лучшие охотники, нежели их дикие собратья. Но здесь есть одна интересная особенность, что вот эти вот животных, которых мы вырастили в вольных условиях, они не знают места, куда мы их выпускаем. И отсюда возникает вторая часть процесса реинтродукции, второе условие, я бы сказал, месте, куда мы выпускаем этих животных, должна быть избыточная плотность популяции потенциальных объектов питания. Потому что животные плохо знают природные условия, они не знают еще, как, где искать добычу. И здесь разница между дикими и нашими подопечными котятами в том, что они знают территорию, они знают, где и кого искать. Тогда как вот эти вот наши подопечные этого не знают. И поэтому вот это вот обязательное условие должно соблюдаться, иначе успех реинтродукции может кончиться нулевым результатом.
3: Виктор, а я правильно понял, что ваши подопечные ловчее убивают жертву, чем их дикие собратья?
2: Да. Как происходит обучение в дикой природе? Примерно в возрасте, когда котятам, что тигр, что леопарды, примерно 18-19 месяцев, то есть примерно когда они начинают кушать твердую пищу, мама их переводит от одной добычи к другой. То есть она убила кабана, приводит туда котят, котята кормятся здесь несколько дней. В это время она уходит и ищет другую жертву. Она добывает другого кабана или изюбря, соответственно, возвращается, переводит котят к следующей жертве, и таким образом это продолжается в течение примерно 15-16-18 месяцев. Но чем они старше становятся, тем она дальше и дальше уходит, и тем реже она их переводит. Котята, конечно, начинают ее искать. Конечно, у них еще и любопытство развивается, любознательность. Они пытаются самостоятельно охотиться. И тем самым они, во-первых, начинают как бы добывать себе жертву. И примерно когда котятам 20-22 месяца, у нее наступает эструс, где мама приступает к очередному этапу размножения. В это время она фактически котят уже отгоняет. Не то, что отгоняет, она от них убегает. Она уходит на большие расстояния. И понятно, что котята приходят, они ищут маму. Но к моменту, когда уже рождаются новые котята, мама уже даже достаточно агрессивно относится к своим старшим котятам. И очень часто их отгоняет. Однажды в Туркмении мы наблюдали очень интересную сцену, когда на добыче были зарегистрированы сразу 5 или 6 леопардов. Мама с двумя выводками, то есть с котятами в возрасте примерно 7-8 месяцев и с котятами в возрасте примерно 27-28 месяцев, плюс-минус, конечно. То есть, в принципе, они самостоятельно начинают охотиться. Но понятно, что живя рядом с мамой, у них есть возможность подкрепиться, что нет какой возможности у наших подопечных.
3: То есть вы пожестче, как педагоги, пожестче.
2: Ну, поэтому я и говорю, что есть обязательное условие, если мы хотим, чтобы процесс и наш проект был успешным, мы должны выпускать в местах с избыточной численностью диких копыт.
3: Все понятно, Виктор, это очень увлекательно. Вы рассказываете, а как вы думаете, вот этот вот пример, я обсуждал как-то с вами уже, вот кинематографист такой Джон Варти, который в Африке попробовал приучить тигрят к жизни в дикой природе. И там вроде бы следовал всем рекомендациям. Сначала и мертвую давал, потом, значит, такую более доступную, к дереву привязывал. Потом вроде бы они начали охотиться сами. Но делал он это все в Африке для того, чтобы якобы потом переселить в Азию. Вот такой подход, как вы считаете, он удачный или нет? И нужно ли котятам показывать ту добычу, которой они будут питаться потом?
2: Конечно, целесообразно их приучать к естественной добыче, то есть к добыче, которой они будут питаться. И понятно, что в правилах по реабилитации и в тех программах, в которых мы писали, ни в коем случае их нельзя кормить домашними животными. На самом деле это, как бы вам сказать, тоже от лукавого, потому что, например, в Туркмении, где жило примерно 120-150 пернезиатских леопардов, я с трудом могу найти место, где бы дикие леопарды не нападали бы на домашний скот. Я не знаю почему, но тем не менее, вот по моим многолетним наблюдениям, если леопард приметил жеребенка в табуне, он его добудет. Не знаю почему, но тем не менее это вот факт.
3: Ну хорошо, Виктор, а вот играет ли роль в его, так сказать, пищевом спектре последующем, в его меню, то меню, которым почивала его собственная мама, когда он был маленький? Вот тот набор блюд, которым он питался в детстве, когда ему приносила его мама, будет ли он играть роль в выборе добычи взрослым хищником?
2: Думаю, что вряд ли.
3: В роли мамы вы выступали.
2: Вот самое интересное, вот наше последнее исследование и наши последние как бы работы, которые мы сделали с евразийской рысью в конце августа прошлого года, мы выпустили 2 рысят в возрасте 16-18 месяцев. Так вот, интересная вещь. У них в рационе никогда не были янтовидные собаки, никогда не были лисицы. Роль зайца у нас играли домашние кролики, роль бобра у нас играли нутрии. Причем нутрии они добывали в прудике, а не на суше и так далее. То есть они как бы были знакомы с этими вещами. Но с янтовидными собаками и с лисицами они никогда не были знакомы. Может быть, это было связано с тем, что места, куда мы их выпустили, была низкая численность зайца, но хотя, с другой стороны, численность бобра была очень высокая. Но, тем не менее, основная добыча, фактически первый месяц, это были янтовидные собаки и лисицы. Очевидно, из-за голода.
3: Да, да. Да, вот первое, о чем я подумал, то, что, наверное, тяжеловато было им с дикими бобрами, и они решили на то, что попроще. Янтовидная собака в глаза не видела никаких там рысей, чувствовала себя как дома, наверное, за что и поплатилась. Но этот же интродуцированный искусственный вид, его с точки зрения экологии, в общем, ну, какая-то историческая справедливость тут восстанавливается, да?
2: Нет, так они также успешно охотились на лис.
3: Ну, на лис. вниз, от безысходности. Виктор, спасибо вам большое, было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Виктором Лукаревским, натуралистом, кандидатом биологических наук, специалистом по реинтродукции кошек в естественную среду обитания. На мой взгляд, было очень увлекательно. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Совсем не знак бездушия молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Уильям Шекспир. Король Лир.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Король», и у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Всем привет.
0: Фильм «Король» был снят режиссером Дэвидом Мишо в 2019 году. В картине рассказывается история молодого английского короля Генриха V. Взойдя на престол в мрачные времена Столетней войны, он становится одним из величайших полководцев своей эпохи. В основе сценария лежат исторические хроники Уильяма Шекспира: Генрих IV, часть 1, Генрих IV, часть 2 и Генрих V. Премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2019 года. 11 октября фильм вышел на широкий экран в кинотеатрах США, а с 1 ноября стал доступен на стриминговом сервисе Netflix. По итогам показа на Венецианском кинофестивале фильм получил смешанные отзывы. Критики отметили, что без шекспировского текста и средневекового английского это просто исторически неточный фильм про короля и войну. При этом обозреватели обратили внимание на темный дух фильма, который не романтизирует войну. Также неоднозначны и отзывы об игре главных героев. Screen Daily пишет, что Тимоти Шаламе не обладает достаточным разнообразием мимики и вокальным тембром, чтобы по-настоящему оживить персонажа. Несмотря на критику, фильм имеет довольно высокую оценку 7,2.
1: Начнем, наверное, с того, что продюсеры Netflix преподносят этот фильм как исторический.
2: Да!
1: И самое удивительное, что я почитала очень много комментариев зрителей, и они действительно восторгаются этим фильмом как историческим. И в рецензиях написано, что фильм был снят на основе пьес Шекспира.
2: Да, Генрих IV, Генрих V, это сразу узнается.
1: Но сколько там от Шекспира и сколько там вообще историчности?
2: Во-первых, конечно, фильм очень странный, просто исключительно, в самой идее. Первое. Ну, товарищи, ну сколько уже снято всего по Шекспиру? У вас вообще совсем других никаких морально-нравственных ориентиров нет, кроме Билла нашего Капьетрясова.
1: Ну и даже фильмов про Генриха тоже, про Генриха V именно очень много.
2: Это второе, потому что, прошу прощения, после того, как Генриха V сыграл Лоренс Оливье, вы знаете, подобрать второго такого Генриха V будет непросто. Вы какую-то на себя ответственность берете. Мало того, что он прям красавец-мужчина, так он еще актер великолепный. Вот это безо всяких яких. И вот вы снимаете по Шекспиру, это третья странность, вы снимаете по Шекспиру кино, длинное, оно же 140 минут, это караул. Это же целый монстр, я его еле высмотрел. И вы вообще не вставляете туда самого Шекспира. То есть вы берете все странные сюжетные ходы относительно истории, которые предпринял Шекспир, исключительно в угоду театральности, потому что это же была все пьеса, именно что пьеса. Но не вставляйте туда вообще ничего из Шекспира. То есть там нет ни гениального текста Шекспира, ни духа Шекспира, ничего нету. И вы оставляете только канву повествования, вральную. Ну потому что она вральная. И убираете все, из-за чего она была вральная. Ну и в итоге что у вас получается? А получается у вас фильм «Король» с Тимотью этим самым Шаламеевым.
1: Но там действительно нет высокопарных речей, как в пьесах Шекспира, но они это объясняют тем, чтобы лучше воспринимать современному зрителю эти тексты. Они как-то его современнили и добавили каких-то даже современных слов и фраз.
2: Ну вот скажи, пожалуйста, сама ты как думаешь? Вот на твой незамутненный лишней исторической образованностью взгляд. Там вообще что-то есть из того, что было в Шекспире, и в Генрихе IV, и в Генрихе V.
1: Я даже перечитала специально перед передачей Генриха V. Да. Ничего не...
2: Я понимаю, что современному человеку там сегодня день святого Криспиана и так далее, его знаменитый монолог перед битвой при Азинкуре сложновато зайдет, естественно. Но вы оставьте хотя бы дух шекспировской пьесы. Да давайте, ваш Генрих V не будет читать этот самый монолог. Ну, хоть какую-то речугу он перед битвой задвинет, черт возьми, потому что все же те люди, 7 тысяч человек, которые там с ним пришли, они же пришли умирать фактически. И они отлично понимают, что, в общем, домой им, скорее всего, вернуться не суждено, потому что они не могут выиграть битву при Азинкуре. Весь смысл в чем? В том, что королевская французская армия в 3 раза больше. А значит, этим парням вообще ничего не светит. И у них есть король, который кто приволок. Он виноват в том, что их поголовно всех сейчас убьют. Ну так скажи им хоть что-нибудь, дорогой товарищ, ну хоть что-нибудь, что ладно, парни, типа того, что гори все огнем, сейчас мы порвем их на тряпки, ну ладно, не получится, зато, блин, помнить будут, ну и так далее. Ну так, чтобы по-современному звучало. Так ведь нет же. Зачем вы такое сделали? Мне просто, да, я тоже перечитал Генриха IV и Генриха V, причем лучше сразу по-английски, потому что переводы все какие-то никакие. Ну, в том смысле, что они хорошие, но они свои. А я хотел причаститься, так сказать, оригинала.
1: Ну, нет, читал там на этого. Английском.
2: А что там такого читать-то особенно? Тем более, это все читано уже по 20 раз. Ну, нет там Шекспира совсем. Нет духа Шекспира, а есть очень странное вральное повествование, где набрано все, что можно собрать. И да, там вот шекспировская канва событий изложена. А зачем вы это так сделали? Вы не могли сценарий сами написать про Генриха V? А уж, слава богу, про него известно, да, конечно, не все, но очень много.
1: Ну, давай, наверное, начнем с самого начала фильма, где показывают сложные отношения между отцом и принцем, Генрихом IV и будущим Генрихом V. И это, мне кажется, вот этот как раз кусок, он взят из пьесы Шекспира, как раз он там же преподносит Генриха V будущего, как таким повесой, гулякой, алкоголиком, развратником, распутником. И якобы из-за этого у них сложные отношения с отцом. Насколько я знаю, у них были сложные отношения, потому что у них были различные взгляды ведения внешней и внутренней политики. Правильно я понимаю?
2: Не совсем.
1: Расскажи об этом поподробнее.
2: Совсем. Во-первых, там, конечно, все очень странно, потому что начинается все, конечно, с какой-то драки очередной в Шотландии, вот самый первый кадр, там, где ходит Генрих Перси-младший и там добивает раненых. И говорит, куда ты ползешь, Шотландия в другой стороне, и там это... А потом их всех показывают за столом в замке каком-то. Куда выходит Генрих IV? В полосатом халате. Я даже не знаю, а как вы придумываете такие костюмы? Я не знаю, если вы мне пришлете черновую сборку этого видео, я вам накидаю нормальных костюмов, в каких должна была ходить знать в конце 14-го, начале 15 века. Вот там ни слова правды. Короче говоря, и дальше Генрих IV, Болингброк, это меня просто убило, сам тянется за кувшином с бухлом, наливает себе стакан красного и замахивает его. А у вас пажи, нет, не слышали, которые должны таких замечательных людей обслуживать? Вообще-то у короля Англии, в том числе, у него был свой чашник, свой стольник, все как положено. Чашник и стольник — это очень высокие должности. А у каждого чашника и стольника есть штат специально обученных людей, которые должны за королем ухаживать. Потому что король в присутствии всех своих подчиненных не может сам себе наливать вино. Тянуться вот так вот в своем полосатом халате, собирая еду в эти рукава через пол стола, наливать и пить. Это же бред. Это просто выглядит отвратительно, так не бывает. Ну ладно, бог с ним. Пускай это для современного зрителя. Хорошо. Ну и дальше там сидит тот самый Генрих Перси, который сообщает королю, что он старая задница. Я, конечно, сейчас не цитирую, потому что я не очень помню. Короче, он прямо его оскорбляет за столом. И говорит, что там этот человек опаснее для Англии, чем все французы вместе взятые. В общем, короче говоря, он уже в маразме. Это он говорит прямо за столом, королю в лицо. Вы понимаете, что было бы даже с Генрихом Перси сразу после этого? Ну, как минимум, его бы упекли в дурдом.
1: Мне кажется, как минимум бы его повесили.
2: Нет, зачем? Понимаете, так себя вести может человек только сумасшедший, умалишенный, ну или шут. Шуту такое можно. Аристократу, одному из 4 высших вообще аристократов Англии в это время так себя вести нельзя, не потому что это нельзя короля оскорбить в лицо, так разговаривать нельзя, потому что так может разговаривать только псих. В это время уже был лондонский бедлам, где содержали умалишенных, вот ему бы там было самое место, сразу после этого. Да, конечно, король бы мог его прямо там приказать грохнуть, потому что так разговаривать прямо в лицо с королем нельзя. Тем более, кто это был? Это был Генрих IV Болингброк, тот самый, который сверг Ричарда II. Кровожадный военачальник, очень опасный человек, просто исключительно опасный, который узурпировал трон Англии. Да, конечно, он имел на него некие права, но по факту там был законный наследник. Он узурпировал английский трон, и сумел свою династию на троне удержать, несмотря на все попытки его свергнуть. Кто бы с этим парнем стал так разговаривать прямо в лицо? И ему ничего за это, они вступают в некий диалог. Папа, получается, Генрих Перси-старший сообщает, что мой сын, тот самый знаменитый Хотспер, горячее копье, которого, конечно, по-русски зовут Хотспер. Так вот, это горячее копье. Ну, он молодой, немножко такой дурачок, но не обращайте на него внимания. Мы как-то по-другому будем все разбираться. Ему, да, и он показан, этот самый Генрих Перси, ровесником, ну или почти ровесником Генриха Пятого. Ему было лет 40, это был воспитатель Генриха Пятого, если что. Это один из воспитателей Генриха Пятого, один из его учителей. Собственно, там весь замес и интерес в том, что Генрих Пятый был воспитанником семейства Перси. Вот все эти люди, Генрих Перси-старший, его сын Томас, граф Вустер. Помнишь фильм «Дживс и Вустер»?
1: Mm-hmm.
2: Вот там весь смех в том, что Вустер, этого аристократа раздолбая, зовут точно так же, как Томаса Вустера, героя Шекспира.
1: Mm-hmm.
2: То есть он там великий воин, там настоящий Ахиллес, а тут такая его это потомок, такое чмо, извините, получилось, который без слуги шага ступить не может. Так вот, Томас Вустер и Генрих Перси-младший, горячее копье. Это были воспитатели и учителя.
1: А потом же это семейство Перси восстало.
2: Конечно, в этом-то весь смысл, в том, что Генрих Пятый сражался против своего учителя, воспитанника, угу. Воспитателя, прошу прощения. Ну, говоря по-русски, против своего дядьки. Вот тут как раз весь драматизм. Где здесь драматизм? Там есть какой-то, извините, какой-то попугай, который кукарекает на короля. Есть его какой-то слабовольный папа, который говорит, ой, ну извините. А потом они все почему-то поднимают восстание.
1: Непонятно зачем.
2: Что это было. Да, ну и по поводу сложных отношений Генриха Пятого и Генриха Четвертого. Это в феодальную эпоху далеко не первый и не единственный случай, когда папа с сыном имели очень сложные отношения. Почему? Папа поднял мятеж против Ричарда Второго. Потому что Ричард Второй, ну, он некоторым образом семейство Ланкастеров, это же Ланкастеры.
1: А до этого династия Плантагенетов, по-моему, правила где-то 2.5 века.
2: Ну, это тоже династия Плантагенетов. Там получилось как, если забежать совсем...
1: Но они родственники же между
2: это
1: собой.
2: Это не просто родственники. Это тоже Плантагенеты, только младшая ветвь. Потому что Ланкастер, кто это такие? У Эдуарда Третьего был младший брат Джон Гонд, которого сделали герцогом Ланкастера. И так как это был младший брат короля, понятно, что у него были некие преимущества перед всеми остальными аристократами, потому что он тоже Плантагенет. Он стал очень могущественен. И, собственно говоря, вот его внук, получается, вот он захватил трон. Потому что этого самого внука король Ричард II очень сильно обидел, заподозрил в измене, сослал. И потом подумал, решил еще, ко всему прочему, отнять все его имение. А что такое Ланкастеры? Ланкастеры — это прямо сразу за королем богатейший род в Англии. У них к концу 14 века было 30 замков во владении. Они выставляли на поле боя 1000 тяжелой конницы и около 2500-3000 лучников. То есть они одни выставляли армию целиком. То есть больше мог выставить только лично король. И вот король решил у своих родственников все отнять. Этого, понятное дело, Генрих IV не выдержал, а защитить свое имение он мог ровно одним способом, свергнув короля. И он свергает короля и говорит, так может я сам буду король? И так и получилось замечательненько. Все это в очень сильной художественной форме переработано Джорджем Мартином в истории про «Игру престолов». Там есть там у них этот король, который сверг предыдущего безумного короля. Так вот это вот прямо Генрих Боленброк. У него даже герб одинаковый, белый олень. Вот этот Роберт Баратион, он с белым оленем. Это прямо срисовано с Генриха IV Боленброка. Так вот, он узурпатор. Да, конечно, там очень все непросто, почему он узурпатор. И да, конечно, он имеет некие права на трон, но жив граф де Марч, который прямо наследник короля, получается, по прямой линии. И, кстати говоря, так как Ричард II некоторым образом умер не совсем понятно как, то есть его просто перевели в один из замков, и там забыли кормить. И он помер.

0: опора, надежная опора. Он ждал, когда он хоть как-то вырастет. В 12 лет этого мальчика послали воевать. Понятно, что воевал он не сам, а воевали с ним его дядьки, в первую очередь перси, которые тоже были опорой трона. Ну, просто потому, что они помогали в восстании против Ричарда II, и там, короче говоря, если что, их бы не пощадили. Им выгодно было защищать Генриха IV. И вот сынок подрос, Генрих, соответственно, состарился, у Генриха случилась очень тяжелая болезнь, никто не знает какая. То есть 1408 год, все считают, что он помрет вот-вот буквально, вот-вот завтра. И, естественно, кто будет король? Так вот этот сын будет король. А он раз и выздоровел. И причем не просто выздоровел, а стал чувствовать себя настолько хорошо, что сказал сыну: спасибо, дорогой, извините, я еще немножко тут порулю у вас. Но сын-то был, между прочим, даже если бы на 100% послушный, но это же не совсем так, это молодой феодал, у него уже есть свои интересы, но вокруг него уже есть целая клика людей, которые готовы вступить в должности. В первую очередь это семейство Бофоров, из которых один из старших Бофор был, прошу прощения, архиепископ Вестминстерский, один из могущественнейших вообще клириков Англии. А другой, младший, прошу прощения, старший Бофор, это был великий военный. Они все уже не готовились сами начать править около юного короля. А раз, и им сказали, что все откладывается. И тут папа обнаруживает, что его надежная опора, сынок, вокруг себя собрал клику каких-то подонков, которые собираются вообще-то, судя по всему, его отстранить от власти. И вот он на всякий случай сына удалил от себя подальше, чтобы ничего плохого не произошло. Вот да, там, конечно, случились какие-то у них трения. Но повторюсь, вот там нет ничего уникального. Такое происходило постоянно в феодальной эпохе, когда вдруг папа понимал, что его надежная опора, то есть сынок, прямо сейчас собирается, возможно, отстранить его от власти. Ну, правда, не знаем, забухал ли и развратничал ли Генрих V. Ну, в этом нет ничего невозможного. Просто, конечно, ему была нанесена некая обида. Заняться ему прямо сейчас было нечем. А так как это, опять же, феодал, молодой, красивый, не испытывающий проблем ни со здоровьем, ни с деньгами, он, наверное, мог, конечно, пойти на какое-то время во все тяжкие. То есть это такое допущение, которое, да, возможно.
1: Но не так, чтобы только на этом, да, акцентировали внимание, как это часто
0: делается. Очень странно он этим занимался. У него же, прошу прощения, свои замки есть несколько штук. У него есть свои охотничьи угодья, свои имения. Он бы, конечно, занимался безобразием именно там, в первую очередь. Ну, в крайнем случае, он поехал бы во Францию, в какой-нибудь Кале, которое еще было тогда английским. Или в Бордо отправился бы. Турниры – это первейшее дело. Первейшее дело – участвовать в турнирах, потому что это, если у тебя есть свободное время, так сам Генрих IV в свое время был героем турнирных схваток. Турниры, а вокруг турниров, там же сразу образуются и нужные политические знакомства, и коллеги-друзья по опасному феодальному бизнесу. Тужите, пожалуйста, вино и женщины, и все остальное, все, что положено. Дальше охота, то есть скакать по лесу, убивать кабанов. Вот он бы этим занимался, то есть у себя в замках у высших аристократов всей Европы, не знаю, там в Испанию бы поехал, например, опять же, вот путешествие по турнирам, где они есть? Вот так отдыхали во все тяжкие юные аристократы своего времени. А не то, что он там лежит заблеванный в каком-то борделе в Лондоне со спущенными штанами, весь просто обсиканный и грязный. Но это просто не может быть, потому что он не мог путешествовать один со своим тоже пьяницей, другом Фальстафом, который, кстати, по Шекспиру Генриху, к моменту Генриха V уже умер, как мы помним. Так вот, он с каким-то алкашом где-то заблеванный ходит. А если его украдут элементарно? Там же есть французы, у которых с Англией вообще никакие проблемы еще не решены. Вот просто возьмут и украдут. Да, конечно, настоящий Генрих V был чудовищно физически здоров. Но даже чудовищно физически здорового человека, других 8 человек, они его смогут дать по башке, связать, положить в мешок и увезти. И вот что, это будет заложник таким образом. Но никогда аристократ такого калибра, никогда он не мог путешествовать один. Ну хорошо, вдвоем. Это перед ним бы ехал бы там 15 глашатаев, которые сообщали бы, что едет, прошу прощения, сын короля.
1: И расступайтесь тут.
0: Да, во-первых, разбегитесь все сразу, там уже было понятно, какая гостиница, где он будет жить, ну, то есть у него маршрут был бы выработан. С ним бы ехало человек 50 рыцарей. Ну а с кем он будет выпивать-то, собственно, если что? С одним скучно, а когда у тебя 50 человек, можно найти компанию запросто. Тут же бы с ним ехали обязательно там 5, 6, 15 министрелей, которые кормятся при такой фигуре. То есть

0: вся наша творческая интеллигенция, эти пивуны ртом, они точно такие же, ничего не поменялось. Нужно находиться у того, кто дает деньги. Король, ну или принц, они дают деньги. Они бы просто к нему вот так вот собирали. Он бы не смог избежать их общества. Они просто к нему бы сбегались со всей Англии, узнав, что это путешествующий принц. То есть это был бы постоянный такой вот караван огромный, который двигается, становится на постой, устраивают охоты. Это, конечно, это было красиво и головная боль для всей страны, потому что путешествующий принц, он просто вытаптывает округу. Ну, потому что там ну, человек 100, а то и 300 едет одновременно, их нужно всех кормить, им нужно женщин, ну или мужчин. Говорят, у плантагенетов были довольно странные пристрастия по этому поводу. Вообще, иногда непонятно, как они размножались. Видимо, сжав зубы, видимо, размножались. Опять же, какие-то музыканты, вокруг драки, естественно. Это вот выглядело бы именно так. А не то, что там какой-то лежит заблеванный дядя в спущенных грязных штанах с черными пятками и говорит, уйдите все от меня.
1: А я у тебя еще хотела спросить про сцену коронации, где его сначала остригают, потом он в порфире босиком идет дальше короноваться. Как на самом деле происходило это?
0: Это настолько странно. А что он голый же был, ну, в трусах в одних. Это в каком-то...
1: И босиком.
0: Это то, что босиком-то ладно. А в каком смысле он голый посреди собора? И его коронуют. А почему он голый? А почему на коленях, а не на коленях в обратную сторону как-то вот в позе бегущего египтянина? Что это должно символизировать? Почему он голый? Я понимаю, что могла быть такая ритуальная система, что перед коронацией король, чтобы показать то, что он своим людям король, а богу слуга, он мог реально пройти по столице босиком в рубище. То есть перед ним будут идти самые высшие сановники церкви, сообщать, что король, будущий король, идет к богу. Например, ну как вот если усреднить, так сказать, все их слова, там перед ним будет читаться литургия, он сам там их отстоит 5 штук за день, ночью не будет спать и отстоит всеночное бдение целиком полностью, там от 1 там, до 9 часа. И он-то будет делать, в самом деле, там в одной рубахе босиком, чтобы показать то, что он, да, вам-то я король, но у меня есть мой личный, совсем другой король, наивысочайший король, перед которым все, неважно, ты в порфирии или нищий, вы все одинаковые. Вот это он мог бы продемонстрировать, но день коронации, ну вы что, серьезно, ну как так, ему же нужно с регалиями быть со всеми. День коронации, это вся буквально страна замирает вообще, все на него смотрят. Если бы умели в интернет транслировать, транслировали бы, ну а он там голый. Это в виде хайпа такого, что ли? Вы знаете, а у нас король голенький короновался, как здорово.
1: А мы еще в фильме видим в самом начале его по характеру таким очень мирным, миролюбивым. Против власти он не хочет войны, он не хочет жестокости, поэтому у них возникают споры с отцом на эту тему. После этого он, конечно же, меняется, трансформируется, но... На самом же деле есть много исторических каких-то заметок, которые говорят о том, что он был очень жестоким человеком. Да, при осаде городов он морил женщин, детей голодом. После победы при Азинкуре он, насколько я знаю, он казнил всех солдат и рыцарей, которые там участвовали и попали в плен. Да.
0: Показать Генриха V, ну, во-первых, конечно, это мискаст жесточайший, это Тимоти Шаломе, который толщиной с мою ногу вот такой вот. Какой-то лопоухий, какой-то задохлик, извините. Показать его, пытаться показать его так, чтобы он был понятен современному человеку. Смотрите, я вот папа за войну, я против войны, папа за Францию, я против Франции. Ну, короче говоря, сделать какой-то конфликт лобовой. Это глупо и невозможно, потому что, с одной стороны, Генрих V в самом деле был зверь. Ну, вот он был просто зверь. Но... Он был не более зверь, чем любой сановный аристократ Европы своего времени. Неважно, Франции, Англии, Дании, Швеции, Испании, Португалии. Такие были просто все. Поэтому как раз сама вот идея показать его обычным нормальным человеком, как все, она, в общем, вполне сытная, на мой взгляд. То есть он не должен выделяться чем-то особенным. Ну, конечно, есть свои черты характера, то есть это человек в конце концов. Но они абсолютно ровные на общем фоне, он ничем не выделяется. Ну вот исполнение абсолютно идиотское этого, просто идиотское, когда вот папа воинственный, а я нет, я не буду такой. Как может быть феодал, верховный, можно сказать, аристократ своего времени, быть не воинственным? У него образование было такое, что его, не знаю, там 6 из 5, 7 лет таскали с собой на охоту и заставляли убивать зверей. Ну вот человек, например, там заколол свинью первый раз в 5 лет или в 6 лет. И это он делает постоянно, и ему говорят, что это круто. То есть нет ничего лучше, вот в смысле отдыха, чем поехать заколоть свинью копьем. Или оленя завалить из лука. Еще бы, кстати, неплохо потом ему это, пока он еще дергается, горло ножом перехватить и стакан крови махнуть.
1: Клим, я прожила жизнь зря. Я ни разу этого не делала.
0: Вот. Так вот. Когда его, начиная с 12 лет, в обязательном порядке таскают на войну, в обязательном порядке, чтобы он жил в лагере, жил с солдатами вместе, и неплохо бы, чтобы побывал на поле боя по-настоящему. Вот в 12 лет, он в 6 раз, первый раз просто убил живое существо, а в 12 он уже на войне находится. Как вы думаете, какой он может быть? Это военный профессионал от рождения, его так родили и воспитывают, ему каждый день какой-нибудь там менестрель поет песни «Легенда о короле Артуре», где убивают людей на каждой странице в промышленных масштабах. И ему все объясняют, все книги, родственники, коллеги по опасному феодальному бизнесу, что это смысл твоей жизни, смысл твоей жизни. С рождения он вырастает, ну и скажи, к 16 годам, так это ж просто такой человек, с которым в одном комнате находиться страшно, простому человеку. У него уже руки по локоть в крови, он не имеет никаких сомнений, что если будет надо использовать холодное оружие, он его использует. И, конечно, он в обязательном порядке захочет с кем-то воевать. Их просто других не бывало вообще. Там, да, были варианты, когда видишь, что человек не способен он к этому, никак. Бывает, вот так сложилось, что он не способен. Его сразу в монахи.
1: А получается, всех знатных детей в маленьком возрасте отправляли на войну?
0: Это была часть образования. Как у нас, ты в 7 лет идешь в школу или в 6, там, в зависимости от. Так в 12 лет ты обязан был поступить в оруженосцы какому-нибудь знатному мега-рыцарю, который точно испытан в боях и походах. Вот, пожалуйста, 12-летнего Генриха отдали в семейство Перси, чтобы он там набрался, чему надо. Это были знаменитые военные, очень известные по всей Европе. Вот он с 12 лет на войне, считай. Вот я не хочу воевать, я не хочу быть королем. Да как такое может быть? Показали ерунду. Нужно было показать, что все хотят, и я хочу. А они показали, что нет, папа злой, а я добрый. А потом вдруг его короновали, он говорит, а вот теперь я тоже буду злой. Сейчас посмотрите, негодяи, мерзавцы. Если Моисей порол вас плетьми, как говорил Иисус Навин, то я буду пороть вас скорпионами. Вот что-то в этом роде. Но однако это же глупость, правильно? То есть это полностью было бы логично, если бы нам показывали Шекспира. Потому что Шекспир был гений, в отличие от создателя этого фильма. Он сумел создать такой текст и внутри него метатекст, который полностью оправдывал линию данного сфантазированного персонажа Генриха V. А тут нам пытаются показать подлинное средневековье с грязью, блохами, кровью и посреди всего этого Тимоти Шаламе, который говорит, что папа злой, а я добрый. Тьфу, блин!
1: А что ты хотел еще по поводу его внешнего вида сказать?
0: Опять же, товарищ, если человек занимается военным искусством, боевым, с детства, и очень хорошо питается, конечно, по меркам своего времени, он будет физически крепкий. Он будет просто здоровый. Вы вообще верите, что это 60 килограмм смешных какашек, это Тимоти Шаламе, может быть хоть сколько-нибудь опасным кому-нибудь? Серьезно, он у меня вызывает только истерический смех. Когда его показывают в раздетом состоянии, я в 15 лет здоровее был, причем заметно. Серьезно, он же тощий, он физически не развит. Он даже ходит, вы понимаете, ходит, видно, что у него слабые ноги. Он слаб физически. Дайте ему коня. Так его любой нормальный конь выкинет сразу к чертовой матери. Потому что он этими ногами на нем не сможет ни усидеть, ни создать на коня критическое давление, чтобы он послушался. Конем-то ногами управляют в первую очередь. Угу. Вот человек Он какой-то сутулый, то есть когда он вот ходит, вот это, вот помнишь, когда он со своей сестрой, с младшей, ходит вокруг замка? Во-первых, его одели в какой-то белый пиджачок, тоже почему-то в полосочку, я не могу понять, только в косую на этот раз. Без пояса, он ходит не подпоясанным. В штанах, которые вот так вот собраны, вот так вот с такими какими-то комками. И он ходит, он сутулый, он ходит сутулый. Это значит, что он не умеет ездить на лошади, потому что на лошади, когда ты ездишь, у тебя будет то, что называется кавалергардская выправка, ты будешь с прямой спиной по жизни ходить просто потом. Я вот сколько, больше 10 лет проездил на лошади, очень помногу. Я до сих пор, если я хожу вот так вот все время. Почему? Потому что у меня уже эта привычка спину держать прямо. Потому что на лошади по-другому ездить нельзя. Если ты будешь ездить вот так вот, ну, ты просто не сможешь ездить. Это значит, что у него мышечный корсет не сформирован. И как он говорит, ты слышала, какой у него голосок? Я не поленился, я посмотрел полчаса, наверное, по-английски, там выбранные моменты. Какой у него голосок? Как он будет командовать? Если я сейчас вот не рыцарем того времени, которые, прошу прощения, были не солдаты, они были не военно обязанные в современном понимании. Они слушали человека только потому, что уважали или боялись, или и боялись, и уважали. Сейчас к взводу пьяных солдат ты его выпусти, и говорит, равняйся, пожалуйста. Ну что, командир, что ли? Помнишь, если можешь, про Шекспира, Юлия Цезаря, там, когда Марк Антоний читает погребальную речь над телом Юлия Цезаря, он говорит, что там она самая... And cry with monarch voice, havoc, let sleep the dogs of war, the what they want, the what they get. Вот это, понимаешь, командирский голос, который будет слышен на поле боя. Havoc, понимаешь, грабь, убивай, вот это... Мощь должна быть в нем. Вот в Генрихе V в исполнении Лоренца Оливье ты просто веришь. Это здоровенный мужик. Просто здоровенный. Физически хорошо развитый, крепкий. Это боец. Тимоти Шаломе. Havoc. Let's sleep the dogs of war. Фу! Это оскорбление просто.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. А давай немножко проговорим про Столетнюю войну, которая показана как раз в фильме. Конечно же, это битва при Азинкуре в 1415 году и все, что с ней связано. Я понимаю, что тебе, наверное, битва тоже не понравилась, как она показана в этом фильме. Расскажи поподробнее, что ты об этом думаешь. Есть ли там хоть какие-то плюсы в этой сцене, как это снято и как это показано?
0: Во-первых, начинается все в смысле военных действий с битвы при Шрусбери, как раз против семейства Перси, которая подняла, точнее, поучаствовала в мятеже четырех графов, так называемом, против Генриха IV. Ну, Генрих, в конце концов, всех допек, там получилось, там опять же на этом перу дебильном в начале фильма сказано, что а почему вот Монтгомери сидит в плену у валлийцев, и почему вы его не выкупаете? Он говорит, да потому что он не пленный, а предатель. Он говорит, как предатель? Да мы сейчас тебя за это, понимаешь. Во-первых, он был предатель, потому что его в самом деле во время знаменитого бунта Оуэна Глендойра в Уэльсе его взяли в плен, но он тут же перекинулся, немедленно сказал, что все, я теперь буду за вас. Дайте-ка мне вон ту тетеньку, пожалуйста, в жены. Вот те два замка, я буду против него воевать, он противный. Вот, поэтому, конечно, он был предатель. Ну так вот, все закончилось битвой при Шрусбери, где семейство Перси просто вывели в расход практически полностью. И вот там-то показано какая-то просто ахинея, что приходит Генрих V к своему младшему брату и говорит, что сейчас я наваляю этому Хотспиру, и битвы не будет. Ну, во-первых, конечно, если бы в самом деле предположить поединок между 40-летним Генрихом Перси и 16-летним молодым принцем, понятно, что у него в жизни было секунд на 5. Вот однозначно. Ему бы просто бы кинжал в глаз вставили быстро, и все. А то, что тут показано, что младший брат командует войском. Вы понимаете, что младший брат, во-первых, младший брат, это была уже надежа и опора самого Генриха V, они никогда не ссорились. Во-вторых, младший брат был его младше, по-моему, на 4 года, то есть получается, что к моменту битвы при Шрусбери одному было 16, другому получается сколько? 12, он в 12 лет уже войсками командовал. Вы точно уверены, что это так работает? Ну и в-третьих, никакого там поединка не было вообще. Там командовал Генрих IV Боленброк всем этим делом, естественно. молодому сыну он доверил командовать левым флангом, самым сложным, который атаковал по склону вверх, создавая таким образом постоянную угрозу. Против него как раз выступал, то есть своим флангом, получается, если этот левым, то правым флангом командовал Генрих Перси Хотспир. И вот они там, да, они имели сражение. И в этом сражении Генриха V ранили стрелой в лицо опаснейшим образом. Ему бронебойная стрела, когда он поднял, забрало подышать, ему попало в скулу.
1: И у него там шрамы потом.
0: У него не шрам остался, ему эта стрела пролетела насквозь через весь череп и остановилась. Ну, сейчас мы знаем, благо, останки Генриха V, и ему сделали патологоанатомическое исследование. Стрела не долетела до позвоночника сантиметр. То есть он чудом остался жив. После чего он вырвал стрелу из себя, а наконечник остался в голове. И его чудом спасли уже после этого. Ему специальным пинцетом, который не сжимает, а разжимает. Ему этот пинцет вставили в голову, в раскачку вставили в наконечник стрелы, расклинили при помощи винта и также в раскачку из башки вытащили. Без наркоза, потому что он-то не существовало. Так он жив-здоров после этого остался. Представляешь, какой у него иммунитет был, этого человека? Ну да, у него был шрам жуткий на лице. А не этот самый вот смазливый Тимофей Шаломеев. Вот. Ну и да, и потом битва при Азинкуре. То, что там показано, такая-то просто ахинея. Как битва при Азинкуре выглядит, мы, слава богу, знаем мы там из 25 разных источников, которые примерно говорят об одном и том же. Что французы наконец догнали англичан, они за ними гонялись. Англичане, в силу того, что их было меньше, они уворачивались и пытались дойти до какого-нибудь порта. Все, увернуться не получилось, их зажали фактически. Ну, так они встали в узком лесном таком дефиле и выстроили, как обычно, три баталии, где спешенные, ну, такие прям мощные корпуса спешенных рыцарей и копейщиков, между ними, значит, стоят лучники. И самое главное, на флангах было много лучников. И они пошли в атаку на огромное войско французов. Сами. Подойдя на половину лучного залпа, они набили колья перед собой, потому что каждый лучник тащил с собой два кола здоровенных. Они быстро воткнули колья, благо это было легко, после дождя глинистая почва, в них эти колья хорошо забивать. И принялись стрелять в авангард французский. У французов был очень хороший план, который вообще-то должен был сработать. Они имели в виду, что сначала в атаку пойдет тяжелая конница, самая лучшая. Для чего? Для того, чтобы, ну, просто потому, что у них очень хорошие доспехи, и их очень плохо берут луки. Они знали, что такое английский лучник, как они опасны при массовом употреблении, и что англичане, скорее всего, будут воевать пешком. И вот, начало должно было быть кавалерийское, для того, чтобы просто разметать эту баррикаду спереди. И прямо сзади должна была идти спешенная основная часть французских рыцарей и пехотинцев. Просто одной мощной колонной. Вот. Ну и в дальнейшем третий эшелон, там снова караулила конница, которая должна была разгром довершить. Но в силу того, что опять же это феодальная эпоха, атаки получились рассогласованные, потому что авангард пошел в атаку, кавалерийский, при лучном обстреле сразу же и не одновременно, а частями. А так как они пошли не одновременно, их принялись по частям колотить, просто потому что в каждом конкретном месте французов было очень меньше, чем англичан. Потом, когда все увидели, что авангард закончил атаку, и, в общем-то, что-то как-то ничего не получилось. Ну, потому что атака-то была, ну, зря сделана, она была впустую. Только потери большие понесли. Подождав после этого, по этому вытоптанному уже конями глинистому полю, пошли в атаку спешенные рыцари, которым просто во всех этих доспехах тяжело идти. Они вообще не должны были пешком ходить, не должны были на лошадях ездить. И вот они этой бронированной колонной пошли по грязи. А так как они идут очень медленно, и самое главное, они пошли несогласованно, они должны были идти за атакующей конницей сразу, чтобы все стрелы достались кавалеристам, которые лучше всех забронированы, им не очень страшно. И вот сразу после атаки вот, значит, прошла конница, и сразу за ними идет пехота. Только прошла атака конницы, тут же, минуя основной лучный обстрел, атакует пехота. Но эти выждали, и получилось так, что они пошли в атаку под ливнем стрел. Из-за чего они не понесли больших потерь, это самое главное. Все думают, что вот сейчас лучники их всех перестреляли. Нет, конечно, они какие-то потери, да, понесли. Но самое главное, это, так как это люди, полностью лишенные строевой подготовки, особенно пешие, они не знали, как воевать пешком, они сбили строй и принялись тесниться куда? Да подальше от стрел, к центру. Они просто очень сильно сжали центр, так что все, кто находился внутри, лишились возможности вообще воевать. Они пошевелиться не могли. И вот это все дошло до англичан, уставшие. И англичане их всех перебили или взяли в плен. Ну там, конечно, мясорубка была жуткая, просто жуткая. А то, что нам показали? Какой-то засадный полк с самим Генрихом в лесу щерится. Фальстаф идет в атаку побеждать, так сказать, вызывать на бой основную часть французского войска. А потом вдруг из леса выбегает по грязи Генрих в кольчужном капюшончике на голове. И всех победил, все. И потом там на поле находится дофин. Дофин, черт возьми, наследник французского престола, будущий Карл VII, которого взяли и убили. Это что это за бред? Ну что за ахинея? Там, конечно, очень много аристократов погибло, но дофин там не погиб. Это просто, ну, чушь собачья. Это неправда исторически, это недостоверно выглядит, это просто не могло быть так. И оно не было так, естественно. Зачем это все придумали, я не знаю. А то, что там внутри происходит...
1: Это же, смотри, тот самый дофин, который показан в фильме, где в роли Роберт Паттинсон, в истории, в реальности, он же потом получил корону, насколько я понимаю.
0: Конечно. Жанна д'Арк и вот это вот все, они и обеспечили ему, собственно говоря, королевство Карл VII, который, в общем-то, соединил
1: Францию.
0: А зачем Францию.
1: Он тут умер?
0: Я ответить не могу. А то, что внутри битвы показано, о, это люди смотрели «Игру престолов».
1: Но все говорят, какой-то... да, что это нацелки.
0: Конечно,
1: на
0: конечно. Это прямо вот увидели, как этот сапочник, который сейчас гениальный режиссер-баталист, который снимает гениальные батальные сцены. Да это ж просто бракодел. Он какую-то херню, извините, пожалуйста, за мой французский, снимает этот сапочник. Вся эта «Игра престолов», в смысле битв, где этот сапочник руку приложил, так это нужно спустить в унитаз. Или, как говорит одна моя хорошая знакомая по поводу книжек, вот это место книжки в электронном виде нужно вырезать, распечатать и сжечь. Вот это все нужно вырезать, распечатать и сжечь, чтобы этого больше никто никогда не видел, потому что это ахинея, она не выдерживает проверки. Ладно, истории, бог с ним, здравым смыслом она не выдерживает проверки. Что это за бред? И если кто-то думает, что это реалистично и красиво, то передумайте, пожалуйста, это нереалистично, некрасиво, это неправда.
1: Ну, непонятно действительно, почему они его преподносят как исторический фильм, если бы это была какая-нибудь фантастика. На темы о Шекспире, например, я могу понять, но никак не историческое кино.
0: Вы видели, во что они одеты все? Вот просто все поголовно. Там нет ни одного персонажа, который был бы одет во что-то, хотя бы приблизительно напоминающее начало 15 века. Доспехи неправильные, причем некоторые смертельно опасные для владельцев, потому что когда этот Генрих V ходит в кирасе, ой-ой-ой-ой-ой, я когда такое вижу... Мне хочется вот того, кто это придумал, в голову ему забить гвоздь, потому что у него, как минимум, у него горловина находится вот здесь, у кирасы. Вот тут вот. Прямо около еремной впадины. Это значит, что когда ты споткнешься и упадешь, так как кираса — это неподвижная плита, она поднимется вверх и перебьет тебе кадык. Под собственным твоим весом, дурачок. Потому что кираса должна быть на 2 пальца минимум ниже, чем еремная впадина. Она должна быть вот тут вот находиться, эта горловина. Плюс... вырезы под руки. Опять же, это очень легко проверить на весах здравого смысла. Они должны быть выше, чем боковины. Тут наоборот, значит, ты руки поднять не сможешь, потому что это же неподвижная штука, она схватит твою одежду, когда тебе ее застегнут ремешками, эту кирасу. Она ее вот тут вот схватит, и ты когда будешь пытаться поднять руку, ты ее не сможешь поднять, потому что тебе эта кираса будет давить. Короче говоря... А шлемы у них какие? Там нет ни одного шлема начала 15 века. Там какая-то сборная солянка.
1: А можешь сказать, откуда ноги растут у шлема? Где там несколько дырочек? И какой вообще в нем функционал? Я не поняла. И как вообще в нем можно воевать?
0: А есть такие шлемы, в самом деле, когда такая рисоточка на глазах. Только это против конного бойца, конечно же. Это когда ты на лошади
1: отобьешь. Чтобы напрямую, да, идти? И...
0: Да, чтобы ничего не бояться при этом. Вот. Тебе там самое главное на лошади. Ты что, ты видишь, куда едешь? Видишь. Этого достаточно. Какие-то там подробности высматривать вообще не нужно. Вот потом, после копейного удара, забрало, поднял, и все, видишь, замечательно, можно дышать, смотреть, нюхать, видеть, ненавидеть, и обидеть, и терпеть, и все остальное. И там уже давай рубать всех от плеча до пояса.
1: А какие шлемы там должны были быть,
0: если... Ну, я опять же, если мне черновую сборку пришлют, я по таймингу покажу, какие должны быть шлемы. Там в первую очередь самый часто используемый шлем типа Хунсгугель, то есть с острой такой физиономией, конусообразной или клинообразной, для того, чтобы от него копья отскальзывали. Так называемые большие бацинеты, там пытались их показать, но они неправильные. То есть большой бацинет — это очень большой шлем, который стоит на плечах, на груди и спине, пристегивается к керасе и так далее. Забрала типа бикок такие полукруглые. Короче говоря, они очень узнаваемы. Если опять же мне дадут, я вам картинки пришлю, покажем, как это выглядит. Фу, ну и конечно драки сами. Там, когда вот буквально от поединка, который показан вместо битвы при Шрусбери, до самого конца, вы понимаете, что эти люди небезопасны. Когда этот Генрих Шаламеев побежал на Генриха Перси с мечом, рубать его, понимаешь, по-всякому. Вот вы знаете, я в доспехах от такого удара даже не стал бы уклоняться, даже не стал бы его парировать, потому что он безопасен, он бьет слабо. Потому что удар мечом по доспехам, он имеет смысл только в том случае, если он нанесен в нужную точку с определенной силой. Причем, скорее всего, это будет укол, а не удар, потому что рубить палатам вообще это, ну, довольно глупая затея. Ты их не пробьешь ударом вот таким вот. А тем более, когда показывают этого дятла, которого даже не удосужились объяснить, как мечом бьют, он же просто вот так вот размахивает как-то вот так вот ручкой своей. У него, во-первых, ручка вот такая вот. Во-вторых, в удар не вложено ни движение, ни поворот корпуса, ни собственный вес тела. Он безопасен, такой удар. Да любой нормальный человек такой удар в доспехах, он бы даже не заметил. Он бы просто стоял и ждал, когда его этот дебил стукнет. Так как он его стукнул, ты ему раз подмышку что-нибудь такое, хып, и все. Мечом против доспехов так не действует. Самое главное — это укол. Они, как правило, меч брали не за рукоять вот так вот, а брали они в одной рукой за рукоять, а другой рукой за клинок. Вот так вот, как шест, как палку. И дальше подбирались к своему оппоненту и пытались как штыком кончик меча засунуть в пах, в подмышку, в горло, в глазное отверстие. Или, если видишь, что он в самом деле удар-то пропускает, то есть он каким-то образом оказывается в неудобном положении, вот там можно было перехватить и всем корпусом, например, приложить в висок, так, чтобы его просто силой удара дестабилизировать. Или, например, видишь, что он, например, колено подставляет, вот ему за колено ударить в голое тело, опять же, при помощи своего меча. Или перехватить его двумя руками за клинок и ударить гардой, как топором. Ну, просто потому, что там веса много очень, и удар придется на очень маленькую площадь. То есть можно, как-то говорит по-русски, ошеломить, то есть вывести из равновесия. А вот это вот то, что они там пытаются, это... А потом принялись валяться, понимаешь? А потом они все принялись валяться, и, видимо, насмотревшись на Ютубе записи с ММА, значит, давай это ground and pound, другу кулачками совать в физиономию. Так там же забрало. Ну что ты его бьешь-то кулачком в физиономию? Он же даже не заметит. Вот нафига вы это делаете? Короче, я все это смотрел, и мне текли кровавые слезы. Как вы, вот почему Генрих V какого-то там 40-го года, там 40 какого-то, я уже не помню.
1: 44-й, по-моему.
0: 44-й, это Жанна д'Арк. А Генрих V, по-моему, или наоборот. Ну, короче говоря, 40-е годы. Вот там доспехи похожи на доспехи, потому что они прямо сделаны с надгробий, изображений и родных предметов начала 15 века. Люди похожи на людей, прически похожи на прически, костюмы похожи на костюмы. Ну, конечно, там все не совсем правильно, просто потому что в первой половине 20 века эпоха еще не была так изучена. А вот теперь смотрите, 21 век, уже скоро Тесла-мобиль до Марса долетит, понимаешь? А вы разучились кино совсем снимать, и даже такое впечатление, что не стараетесь.
1: А мы там еще в фильме видим его жену, Катерину Вуа.
0: Да.
1: Дочь Карла VI.
0: Да.
1: Которая приехала к нему из Франции. И после чего они заключают договор в Труа, согласно которому в обход дофину ему переходит власть после смерти Карла VI.
0: Да.
1: Вот. Меня знаешь, что еще поразило? Я когда на эту тему читала, что, оказывается, до 1801 года, по-моему,
0: второго.
1: Все короли Англии
0: 1802.
1: Носили титул короля Франции. Это как?
0: Ну, просто потому что все короли Англии...
1: Но они же все равно никакого отношения не имели к Франции. Они не правили...
0: Почему?
1: Ну, расскажи.
0: В каком-то смысле они не имели отношения к Франции? Дочка Филиппа IV, красивого, железного короля, по меткому замечанию Мариса Дриона, Изабелла, вышла замуж за Эдуарда II Плантагенета. и родила ему сына Эдуарда III. Вот таким образом Эдуард III — это внук Железного короля, последнего великого Капетинга на троне. А все его трое детей мужского пола умерли за очень какой-то короткий рекордный срок, не оставив мужского потомства. Поэтому по любому феодальному праву наследования наследует дочь, то есть Изабелла, которая дочка, наследница французского короля, законного. А так как у нее уже есть сын мужского пола, то сразу после мамы править будет он. Вот и все. Это железное, абсолютно железное право наследования, которое французы нарушили, потому что им нафиг не нужен был на троне сильный Эдуард III. Почему? Потому что пэры Франции, то есть самые верховные олигархи, магнаты, вся эта сволочь эксплуататорская, хотела рулить королем. А если бы король был одновременно и король английских владений, и король французских владений, он был бы их настолько сильнее, что вообще бы не интересовался их мнением. Поэтому они приказали собственным юристам сделать все, любые отговорки найти, вот все, что угодно, только чтобы английский король не был королем Франции. И они придумали, они докопались до документа V века, конца V века, времен еще Хлодвига.
1: Долго копали, видимо.
0: Да. Докопались до одной части солической правды, еще варварской, которая вообще-то никакого отношения к французскому королевству не имеет вот по-настоящему, потому что это королевство франков, это не французское королевство. Так вот, где было сказано, что алодом, то есть куском нераздельной пахотной земли, то есть то, что потом превратится у нас, по-русски говоря, в вотчину, то есть наследное владение. Вот алодом может владеть только мужчина. По женской линии наследования алода нет. Ну и решили, что в принципе, почему бы не считать Францию одним куском пахотной земли. Вот алодом. Им не может владеть женщина, поэтому наследование по женской линии отменяется. Все, до свидания.
1: Гениально.
0: Идеально. И на престол вступили, да, родственники, довольно близкие Капетинга, Вулуа, которые были всего лишь графами. Вы представляете, какой-то граф в обход короля садится на трон. Но это было воспринято как нарушение вообще любого закона, как нарушение субординации, как нарушение порядка престола наследования и чудовищное оскорбление. Поэтому, конечно, все короли Англии были в полной уверенности, что вообще-то они, конечно, могут быть и королями Франции тоже. И вообще-то это какая-то жестокая шутка, что они не являются еще и королями Франции. Только при Наполеоне I это дело обнулили на уровне договоров официально.
1: А можешь рассказать про Англию во время правления Карла V? Я так понимаю, что там было очень много междоусобных войн.
0: В первую очередь, конечно, при Генрихе IV. Потому что при Генрихе V более-менее все это прекратилось. Более-менее.
1: Каким образом?
0: Ну, потому что в основном их всех убил Генрих IV. Убил, наказал, замирил. Так или иначе. Там последнее восстание, которое теплилось очень долго и вообще, по большому счету, прекратилось только за давностью времени. Это было уэльское восстание Оуэна Глендуэра. Потому что даже когда разгромили его войска, захватили его замок, все, короче, восстание, казалось бы, разгромлено. Но сам Оуэн Глендуэр, его не смогли поймать. И он устраивал военные мероприятия в Уэльсе и на англо-валийском пограничье еще в 1412-1415 году. И более того, никто не смог его изловить в итоге. То есть он где-то умер своей смертью, потому что у него были огромные силы поддержки в народе, самое главное, в валийском. До сих пор в Уэльсе поют песни, что Оуэн спит в пещере в долине Конета, и скоро поднимет флаг с драконом и поднимет валийцев на восстание против англичан. Это прям часть народного эпоса, восстание Оуэна Глендуэра. В самом деле очень интересное. Кстати, которое было супер, оно вообще выжило, это восстание, только потому, что его поддержали самые могущественные английские аристократы. Вот. А так, в основном, конечно, семейство Перси было уничтожено, по крайней мере, по прямой линии наследования. У них родственники, конечно, были, но не прямые. А, да, кстати говоря, вообще замечательно, конечно, как их замеряли. С битвы при Шурсбери, там Томасу Устеру отрубили голову, после битвы, его взяли в плен, отрубили ему голову. Отдали папе, Генриху Перси-старшему, заставили заключить мир, принести снова клятву верности, и он с головой своего сына ехал вместе с королем. Ему привязали к седлу голову сына, он так до Лондона ехал.
1: Кошмар какой.
0: Да, ну вот так, показательно. Вот это в кино мы показали, блин. Вот чем эту ахинею, которую мы увидели. Вот, нет, при Генрихе V более-менее все стало мирно, и его блестящие военные успехи способствовали тому, что знать сказала, а этот вроде нормальный, мы-то думали, дурачок будет. Оказалось, нет. Вот Азинкур превратился в точку примирения. Потому что после Азинкура, конечно, на него гавкать уже никто не смел. Другое дело, что ему была суждена очень короткая жизнь, потому что он стал королем Англии после смерти отца. И через, если не ошибаюсь, он проправил 9 лет всего, до 1422 года, когда помер в возрасте 36 лет. От дизентерии.
1: Надо чаще мыть руки.
0: Дело не в этом. Дело в том, что в то время не было антибиотиков, и вообще-то дизентерия была смертельно опасная болезнь. А у него была уж дизентерия во время осады Орфлера перед битвой при Азинкуре. Они очень долго осаждали Орфлер, это мощный порт во Франции, потому что его нельзя было оставлять в тылу. Ну, в конце концов, его взяли, но из-за долгой осады началась эпидемия, и у короля случилась дизентерия. Он выжил, оправился и еще, смотрите, битву при Азинкуре выиграл, где сам сражался в строю баталии. Кстати, чуть не погиб, его опасно ранили при Азинкуре. Вторая дизентерия, это даже очень крепкие люди не выдерживали. Вот он заболел дизентерией и помер, потому что вылечить в то время такое было очень сложно. Ну а так как у него, в принципе, организм был подорван огромными военными предприятиями, в которых он участвовал, то вот просто у него иммунитет не справился, и он тогосеньки. Совершенно неожиданно, потому что он мог бы править лет 40, учитывая, какой это здоровенный был мужик.
1: Он же еще, по-моему, в крестовые походы, да, собирался?
0: Он собирался тур. Это все собирались. Это не только он, все собирались. Вот сейчас мы, наконец, вот все завоюем. Этих убьем нехороших, этих убьем нехороших. Когда останутся одни хорошие, а все плохие умрут, мы пойдем бить турок все вместе. Вот. Генриха V описывают как человека выше 6 футов 2 дюймов ростом. То есть он был примерно как я размерами. Что для средневековья это просто какой-то мутант. Просто огромный. Там средний рост у этого англичанина какого-нибудь в это время был 1,65 м. Хорошо, если 1,65 м. А тут дяденька 188 см. И все ему примерно по пупок.
1: Но судя по его портретам, он так грозно не выглядит, как ты его описываешь.
0: Не, ну потому что мы же не видим сравнения. Там рядом никто не стоит.
1: Нет, я даже именно про лицо говорю. Вот эти вот портреты. Так
0: потому что он был нормальный человек. Вот и все. Он был как все аристократы своего времени, ничего выдающегося в смысле какого-то там особого зверства. Другое дело, что портрет средневековый все-таки он очень идеализирован всегда. Если мы будем говорить про развитие этой традиции в 16 веке, то там вообще модно было, чтобы вот этот, уже когда был нормальный портрет анфас стоя или там по пояс, например, женские руки прорисовывать. Потому что, знаете, узкая, красивая кисть. Ну и смотришь, там вот Харя. Господи, во сне приснится подушка, не отмашешься.
1: И это я помню.
0: Где такие женские ручки у него прорисованы? Думаешь, ой-ой-ой.
1: Это, по-моему, Генриху VIII, по-моему, да, сначала прислали портрет ее будущей жены, а потом она приехала, он ее увидел, испугался, сказал, иди обратно.
0: Ну, типа того, да. Портрет сильно идеализирован, потому что у Генриха V никогда на портрете шрама не будет, например.
1: А у нас есть фотошоп, это примерно то же самое.
0: Ну, да, да. Другое дело, что в 16 веке уже Тициан, например, стал рисовать регулярно портреты супернатуралистичные. Там какого-нибудь, например, этого Мориса Саксонского после битвы при Мюльберге, там, когда он вот с таким шрамом от глаза до уха, там, до шеи, через все лицо буквально. Вот шрамом он рисовал, все в порядке.
1: Ну, давай подытожим, что касаемо фильма. Фильм очень хороший, исторический, историчный, и ты его советуешь всем посмотреть.
0: Если вам не жалко 140 минут, самое главное, что фильм очень скучный. Это его главное достоинство. Он чудовищно скучный. Я пока его смотрел, засыпал до 3 раз. То есть со мной такое редко случается. Вот это просто снотворное. Просто там ничего не происходит. Какие-то выдуманные, занудные разговоры. Ну, по поводу историчности, я отлично понимаю, что в принципе-то всем все равно. Это меня парит и подпаливает известное место. Он скучный, он неинтересен. Не смотреть ни в коем случае.
1: Ладно, спасибо тебе большое, Клим. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Как всегда, рада вас приветствовать в Большом звездном зале Московского планетария. Нам исполнилось 85 лет, но, тем не менее, наша аудитория молодая, а это значит, что у нас еще все впереди. На сегодняшней трибуне долгожданный гость, академик, вице-президент Российской академии наук, директор Института космических исследований Лев Матвеевич Зеленый. О чем он... Поприветствуем. О чем он нам сегодня расскажет, он расскажет сам. Лев Матвеевич, пожалуйста, выйдите, чтобы все на вас посмотрели, все вас увидели.
2: Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, этот микрофон, наверное, не нужен. Но большое спасибо за приглашение выступить здесь. Ну, я просто должен сказать, что планетарий в моей жизни, тот первый планетарий играл очень большую роль. Я здесь жил недалеко, на Садовой Триумфальной, и все мои одноклассники, значит, у них считалось делом чести пробраться без билета в зоопарк, а я все-таки предпочитал планетарий. Это, правда, тоже в основном без билета. Вот. Много здесь я увидел тогда, им какого-то в каком-то смысле, наверное, это повлияло на мой выбор профессии. Ну, много лет, мы все, наверное, страдали от того, что в Москве нет планетария, много об этом говорили. И я очень рад, что снова планетарий существует, новый, обновленный, красивый, с гораздо большими возможностями, чем раньше. И, в общем, я здесь был уже несколько раз, и каждый раз увидел что-то новое. Здесь невозможно все за один раз посмотреть, и я должен Фаину Борисовну поблагодарить, вот ее и весь персонал планетария за прекрасную работу. А я сегодня расскажу про Луну. Ну, если бы мне 10 лет назад кто-то сказал, что я буду планетарий рассказывать про Луну, я бы просто этого человека высмеял. Во-первых, тогда не было планетария, а во-вторых, я считал Луну наиболее скучным и таким неинтересным небесным телом в Солнечной системе. Я всю жизнь занимался плазмой, то есть движением заряженных частиц в магнитном поле. У Луны нет ни магнитного поля, ни атмосферы, ни аносферы. И казалось, вот что там настоящему физику делать? Только, может быть, для геолога что-то интересное. Но я ошибался. И вот за эти 10 лет про Луну и я узнал очень много нового, а главные ученые узнали очень много нового. И сейчас Луна находится в центре нашей российской космической программы. И вот в своей лекции я постараюсь, во-первых, вот передать вам свой интерес, и вот понять, чтобы вы поняли, почему так вот и я заинтересовался Луной, почему действительно она достойна самого большого внимания, конечно, наряду с другими нашими планетами в Солнечной системе. Все они, каждая по-своему интересна. Луна особенно. Ну и во-вторых, вот я хотел, чтобы вы увидели то, чем сейчас занимается российская наука, какие у нас планы, и чего мы хотим, и чего, надеюсь, все-таки добьемся. Спасибо. Надеюсь, вам будет интересно. Так, ну я начну свою лекцию, я уже это говорил, но всегда это приятно сделать еще раз, поздравить планетарий и директора с юбилеем, это замечательная дата. И мне как раз приятно вблизи юбилея здесь выступать. Вот название моего доклада. Не удивляйтесь, здесь у меня много соавторов. Это как и специалисты из нашего Института космических исследований, и мои коллеги из университета, из Института Вернадского. И вот последняя строчка – это наша промышленность НПО «Лавочкина», ну, которая как раз и делает сейчас и занимается теми космическими аппаратами, о которых я расскажу. Много людей мне помогали с этим докладом. Ну, давайте начнем сначала. Вот самое удивительное в Луне – это то, что она такая большая, если можно так сказать. Если посмотреть на планеты земной группы, их 4, ни у одной, кроме Земли, нет такого грандиозного спутника. Ни у Меркурия, ни у Венеры у них нет, ни вообще ни одного спутника. У Марса есть 2 спутника Фобос и Деймос, но это, как сейчас все большинство специалистов думают, это, скорее всего, захваченные астероиды. А вот Земле в каком-то смысле повезло. Я постараюсь сказать, почему повезло. Луна всего в 4 раза меньше Земли. То есть это, в общем-то, громадная, если сравнить даже спутники планеты, планет гигантов, они большие, они некоторые сравнимы по размеру с Землей, но относительно своего материнского, так сказать, не планеты, они все равно в относительном размере гораздо меньше. А самое удивительное, что когда говорят про Луну, вот ключевым фактором является то, что она и не только близко находится к Земле, не только большая, она состоит из веществ, близких по своему химическому, минералогическому составу к Земле. Геологи любят характеризовать, это такой как бы маркер возраста, маркер принадлежности вот какой-то породы, какому-то небесному телу, это отношение изотопов кислорода. Вот обычный атом кислорода, у него атомный вес 16, но есть атомы с большим весом 17, 18, где-то лишние нейтроны есть в ядре. Их очень мало, это отношения очень малы, но их малость говорит о том, откуда взялись это вещество. И оно, это соотношение, оно разное в разных частях Солнечной системы. И поэтому тот факт, что у Луны и у Земли эти отношения близки, тоже об очень многом говорит. Чем они отличаются, Луна и Земля? Отличаются плотностью. Вы видите, что у Земли, в общем, очень крупное металлическое ядро. Слава Богу, что есть такое ядро. Оно создает магнитное поле, которое защищает нас от многих-многих неприятностей. У Луны ядро очень маленькое, ее средняя плотность намного меньше Земли, и просто самого единственное вещество, которое на Земле много, а на Луне совсем мало, это железо. Вот как это произошло? С одной стороны, они родственны, с другой сильно отличаются. Я постараюсь об этом рассказать, может быть, заглянув так вглубь даже не веков, а миллиардов веков. Я расскажу о происхождении Луны, ее истории. Немножко успею, думаю, рассказать по пыли и плазме на Луне, о водяном льду. И расскажу о тех проектах, которые сейчас готовятся в России, ну и, конечно, и за рубежом. Я, как обещал, начну сначала. Откуда вообще все взялось, чтобы понять то, как откуда возникла Луна? Давайте сначала поймем вообще, откуда взялась наша Солнечная система. Солнечная система, как и другие планетные системы, возникли из так называемого протозвездного облака. Вот вы здесь видите похожее облако. Когда-то на месте нашей Солнечной системы тоже находилось такое облако. Это далекое облако, оно находится на расстоянии 1500 световых лет. Но как бы его история, то, что с ним происходит сейчас, напоминает то, что происходило с нашей Солнечной системой 1,5 миллиарда лет назад. Как образуется из такого газопылевого облака, как образуются планеты, звезда и вообще вот все вокруг нас, и включая нас самих. Процессы, конечно, очень интересные, но мы о нем знаем много, но не все. Главной силой здесь, конечно, является сила гравитации. Вот комки газа, пыли, они объединяются в маленькие комочки, вы ведь видите, потом объединяются во все более крупные тела. Они называются планеты Земали. Это такие элементарные кирпичики, вот они уже подрастают. Каждый из них представляет свою гравитационную яму, куда сваливаются более мелкие. Так же, как жизнь, так сказать, более крупный объект поглощает более мелкие, так же, как в коммерции. И вот постепенно это вещество растет, и в каком-то смысле случайно какое-то небольшое увеличение массы начальное, оно может привести к тому, что один фрагмент этого вещества растворится в другом и просто исчезнет, а другое сформирует в перспективе планету. Здесь, конечно, на начальном этапе, помимо сил гравитации, есть такие силы адгезии. Эти комочки слипаются друг к другу, играют роль электростатические силы. И вот в самом центре всего этого газопылевого облака возникает самый крупный объект, когда вещество сжимается до достаточно больших плотностей, начинается термоядерная реакция и вспыхивает новая звезда. Вот так 4,5 миллиарда лет назад вспыхнуло наше Солнце. Примерно в это же время образовалась Земля. Вы видите, насколько как бы жестким и тяжелыми были условия в это время. Вот, конечно, хочется очень один глазом взглянуть на это, но вряд ли удалось бы при этом выжить. Вот такая совсем молодая Земля, вот она рождается сейчас, вы видите, в огне, в дыму, в пыли, в столкновениях. Вот, но Луны еще нет, это еще начало. И вот первый, так сказать, этап этой драмы сложился, вот сформировалась Земля. Ну, Земля, Солнце, тут примерно, тут нету такой резкой границы. Вот по различным тоже изотопным данным, по различным косвенным данным, и, все это происходило примерно 4,5 миллиарда лет назад. Солнце – это звезда уже следующего поколения. Было до нее много других звезд, две или три таких как бы попытки сформировать звезды. Они возникали, жили по несколько миллиардов лет, а кто и меньше. Их время жизни кончалось, они формировали газово-пылевые туманности, из них формировались новые звезды. Вот так устроена жизнь в нашей Солнечной системе, в нашей Вселенной и, в частности, в нашей Солнечной системе. Вот. Но это пока только Земля. Мы 4,5 миллиарда лет назад, вот представьте, что мы перенеслись на такой машины времени. Луны еще нет. И вот ученые рассматривают различные механизмы формирования Луны. Их, вы видите, целый длинный список здесь, я здесь изобразил. И каждый из них попытается ответить на самые важные моменты, те экспериментальные данные, о которых мы говорили. Соотношение изотопов кислорода, соотношение воды. Ну, я не буду перечислять все эти модели, они здесь написаны, но самая такая... интересоваться этим ученые, человечество, конечно, всегда. Но серьезные такие первые модели начали появляться где-то в конце 18-го, начало 19 века. Одну из таких важных моделей предложил Иммануил Кант. Интересную модель, вот я сейчас о ней немножко расскажу, предложил сын великого Чарльза Дарвина. Он был физиком и астрономом. Если их постепенно, так последовательно рассмотреть, о некоторых расскажу. Вот это как раз представление, ну, не надо здесь все читать, это модель, которую предложил Дарвин. Молодая Земля, вот, которую вы видели, она очень быстро вращалась, должна была вращаться с периодом не 24 часа, как сейчас, а всего 1-2 часа. Она вращалась так быстро, что и она была расплавлена, что как от такой быстро вращающейся такой жидкой капли, от нее оторвалась такой фрагмент вещества, выбросился и сформировал Луну. Ну, и тогда же вот впадина на месте Тихого океана при этом в этой теории ассоциировалась вот с такой, с местом, откуда была оторвана Луна. Но не получается эта модель, по многим причинам она не подходит, не хватает скорости, не хватает углового момента в Солнечной системе, и сейчас от нее отказались, хотя вообще, конечно, сама по себе она красивая.

бы захватиться. Ее приливные силы бы разорвали. Если она пролетает вот это, так сказать, то тело, которое стало Луной, пролетает где-то далеко, она вообще улетит, и трудно объяснить сходство вещества здесь. Вот. И есть модель, вот я упомянул Иммануила Канта, это модель совместного формирования. Вот так как вот формировались планеты, вы видели вот на том фильме, который я показал, формировались отдельно Марс, Земля, Венера. Также вот Земля и Луна сформировались вот из газопылевого облака. Вы видите здесь вот эти вот последовательные картинки, просто как два таких объекта. И, значит, каждый зажил своей жизнью. Это хорошо объясняет их сходство, их состава, но не объясняет, почему на Луне так много железа. Это вот сейчас вот наш известный ученый, директор Института Вернадского, Эрик Михайлович Галимов, вот этой модели продолжает развивать эту модель. Тут нет у ученых единого мнения, но как-то вот постепенно, особенно используя те экспериментальные данные, которые были получены вот в российских проектах, которые я расскажу в программе «Аполлон», все приходят вот к другой модели. Она называется модель мега-импакта или мега-столкновения. И она такая тоже вот напоминает те катастрофы, которые вы видели, только произошло это где-то на несколько сотен, а может быть на 2-3 сотни лет позже, чем сформировалась сама Земля. Земля здесь в этой модели сталкивается с некой протопланетой, которая тоже сформировалась недалеко от орбиты Земли, но удар получился косой, и как вы видите, вещество поверхности Земли, уже сформировавшееся, затвердевшее, уже Земля как бы была такой полноценной планетой, оно было срезано, расплавлено, и поскольку Земля уже фракционировалась, железные, тяжелые элементы уже опустились внутрь, поэтому вещество, из которого сформировалась Луна, оно как бы просто легче. И эта модель очень хорошо объяснила вот все фактически геохимические данные. Ну, видите, это довольно свежая модель. Она возникла в 1975 году как раз на базе вот лунных экспедиций советских и полетов Аполлона. И сходство по кислороду объясняется, дефицит железа. И похоже, хотя есть несколько, я тут как-то всегда в каждой хорошей теории есть небольшое такое порочное место, из которого может возникнуть новая теория, также здесь есть некоторые факты, которые эта модель, к сожалению, не объясняет. Но, может быть, это и хорошо. И вот давайте теперь представим, вот это похоже, такой очень правдоподобный сценарий, но здесь я еще раз показал вот эту замечательную картинку, вот такой сильный удар, как выглядела вот вся наша, так сказать, Земля, Луна в это время. Вы видите, Луна здесь формируется достаточно близко от Земли. Есть такое понятие сфера Роша, это область, где гравитационные силы планеты как бы преобладают над всеми остальными. Это примерно 25-30 тысяч километров, потому что мы, в общем, точно не знаем, какая масса тогда была у Земли. Потому что, видите, она в результате таких падений, аккреции, она менялась. И Луна, первая Луна сформировалась всего на расстоянии 25-30 тысяч километров. Сейчас все помнят, что она находится на расстоянии 380 тысяч километров. И вот представьте себе такую Луну. Она где-то 12 раз больше Солнца. И вот она висит над вами. Вот я попросил нашего художника попытаться нарисовать вот эту страшную картинку. И Луна и Земля после такого удара, они, конечно, расплавились, потом начали постепенно застывать. Луна в 12 раз больше Солнца. И здесь как бы не речь идет не о затмениях Луны, а о постоянных затмениях Солнца. И вот тут я вспоминаю стихи Маяковского: «А на небе и Луна такая молодая, что ее без спутников выпускать рискованно». Спутников все своих Луна уже при формировании съела. Вот. Земля тогда вращалась очень быстро, вот там было на слайде около 5 часов, и оба тела были жидкие. Если бы и Луна, и Земля были такими твердыми стальными шарами, они бы так и продолжали вот в такой паре крутиться,
И мы бы вот через 4 миллиарда лет вот увидели бы такую громадную Луну. Но и поверхность Земли была жидкой, а позже на ней возникли океаны, и Луна была расплавлена, поэтому возникло такое явление, эти тела нематериальные точки. То есть законы гравитации работают, но они, закон Ньютона работает, но он как бы работает для дальней стороны.

Луны и ближней, они находятся к Земле на разных расстояниях. Поэтому возникает такое явление, как приливы, как бы вещество Земли вытягивается. Вы знаете эти приливы сейчас хорошо по океанским приливам, а тогда это были приливы магмы, и начинают тормозить вращение планеты. И Земли, и Луны. Энергия вращения переходит в потенциальную энергию, и Луна удаляется. И вот за эти миллиарды лет, прошедшие с ее формирования, Луна удалилась вот на то расстояние, на котором она сейчас находится, и она продолжает удаляться дальше, где-то несколько сантиметров в год этот эффект работает. Ну, мы, так сказать, на нашей жизни, наверное, этого никогда не увидим, но наши далекие потомки увидят Луну немножко дальше, и Землю чуть-чуть медленнее вращается, потому что Луна, приливное движение, затормозили уже Луну, сейчас она все время смотрит на нас одной стороной, вот здесь в лунариуме очень хорошо эта сторона показана, вы можете ей полюбоваться. А постепенно и вращение Земли будет тормозиться. Вначале это было 5 часов, сейчас 24 часа. И постепенно вот эта пара, Земля-Луна, они как бы начнут смотреть друг на друга только одной стороной. Ну, это такая не очень веселая картина, но надеюсь, что мы до этого не доживем. Вот. Значит, это все то, что я рассказал, произошло 4... Примерно через 300-400 миллионов лет после формирования Земли. Ну, все эти датировки условные, ну, может быть, тут присутствуют, я вижу, специалисты, не все со мной согласятся, но тут дело, может быть, не в лишние сотни миллионов лет, а в последовательности. А последовательность такая – формирование Земли, следующий этап формирования Луны. Ну, вы видели, Земля, Луна была расплавлена, была гладкой. Откуда на ней взялись? Вот когда мы сейчас смотрим на Луну, мы видим это, опять-таки, очень хорошо видно здесь в лунариуме, она вся испещрена кратерами самого разного размера, самых разных масштабов, и глубокими, и большими. То есть можно построить такую фрактальную картину распределения Луны, кратеров Луны по размеру. Вот миссия Аполлона и советские доставки грунта, я о них немножко позже скажу, они позволили привести вещество и датировать его. Это самое главное, наверное, что прямой контакт с веществом, который был доставлен на Землю, несколько сотен грамм российскими, советскими тогда аппаратами, и несколько сотен килограмм американскими, но тут как бы это соизмеримые в данном случае вещи, позволили датировать вещество Луны, вещество поверхности Луны и возраст кратеров. Ну, оказалось, что Луна несколько моложе Земли, ну, как я и говорил. Но вот строя теорию распределения кратеров, строя удары кратеров, изучая вещество вблизи крупных кратеров, оказалось, что они все примерно относятся к одному, более-менее к одному времени. То есть вот на той гладкой Луне, которая образовалась, вот, которую вы видели на предыдущей картинке, постепенно она становилась испещрена кратерами. Ну, насколько постепенно? И недавно очень подробные анализы были вот, опубликованы, снова ученые обратились к образцам Луны, сделали статистику вот, ударов по Луне. Оказалось, что вот все это вот, такая картинка Луны, она в основном сформировалась тоже где-то 4 с небольшим миллиарда лет назад. А что, почему? Ведь уже все планеты сформировались, уже все вещество как бы распределилось. Ну, конечно, остались еще какие-то фрагменты. И здесь очень... Это была загадка. Это вот период, о котором я сейчас рассказываю, когда Луна действительно оказалась... как бы изрыто такими оспинами вот кратеров, оно это произошло вот в период такой называется по-английски late heavy bombardment, но это период такой мощной тяжелой бомбардировки. Ученые не очень понимали, почему это происходит. И вот как бы одно открытие помогает понять другое. Вы, наверное, многие здесь слышали, может быть, даже и лекцию здесь читали, а если нет, то ее обязательно следует прочесть, об открытиях экзопланет. Это планетные системы у других звезд. Их сейчас очень активно изучают. Почти тысяча таких планетных систем было обнаружено, и они оказались устроены совсем по-другому, чем Земля. И наша Солнечная система, планеты как бы тяжелые, очень часто находятся близко к Земле. В нашей Солнечной системе около Солнца находятся маленькие планеты,
планеты, а большие находятся на расстоянии. И оказалось, что после того, как планетная система формируется, начинается период миграции, такой передела. Планеты начинают ходить, попадают в некие резонансы с друг другом. Тут много есть теорий, почему это происходит, но это тоже необходимый этап эволюции системы, эволюции любой планетной системы. И та вот красивая здесь где-то есть тоже в планетарии такая величественная картина, вот Солнце вокруг него по неизменным траекториям миллиарды лет вращается, она не всегда была такой. Сейчас она такая или почти такая. Когда-то планеты тоже гуляли, и это вызывало развалы неких планет. И вот причина такой такая миграция планет, по-видимому, вот на Луне мы видим свидетельство этого процесса. На Луне и, может быть, на Меркурии. На Земле ничего не видно, потому что Земля имеет тектонику плит, дожди, океаны. Все, конечно, смывается. Мы вообще, смотря на Землю, мы ничего не знаем о первых вот миллиарде лет существования в Солнечной системе. Самое интересное для тех, кто занимается вот такой наукой, как космогония. А Луна, на Луне все это записано, и записано очень хорошо. Вот. Ну и еще один последний из этой серии вот, факт, почему вот важно изучать Луну. Вы видите, Луна помогает понять не только нашу Солнечную систему, но и другие звездные системы. Позже уже, конечно, чем то время, когда я рассказывал, когда на Земле появились океаны, и Луна была близко от Земли, не так, конечно, вот как я показывал, на расстоянии 20 тысяч километров, но где-то на своем пути. А вот в нынешнее положение, но все равно она была гораздо ближе, и сила приливов зависит как куб расстояния до планеты. Они были очень сильные приливы, и они смешивали вот океанскую воду, вещество суши, и вот какие-то химические элементы суши попадали в океан и наоборот. И вот это многие специалисты по возникновению жизни связывают как некий такой триггер того, что вот в океане возникла жизнь, что приливы как бы размешивали вещество Земли, выступали как такой мешалкой. Видите, Луна здесь сыграла еще одну роль. Вот, скорее всего, это в том, что вот мы с вами появились на свет. Ну, я здесь вот эту часть хочу суммировать, чтобы просто осталось у вас в памяти некая такая хронология. Я не рассказывал, конечно, об истории Вселенной, о Большом Взрыве. Вот здесь первая картинка, который произошел 13 с лишним миллиардов лет назад. Образовалась наша Вселенная, начали позднее образовываться звезды, образовываться, погибать. Вот я начал свой рассказ где-то примерно с этого места. Где-то 4 миллиарда лет от нашего времени. Вот. И 4,5 миллиарда лет сформировалась наша Солнечная система, но я ее нарисовал в теперешнем состоянии, эту картинку, но, как я говорил, она была, скорее всего, совсем другой. Через 100-200 миллиардов лет произошло столкновение Земли вскоре после образования Земли вот с этой с планетой, протопланетой Тея, гипотетической, но это было крупное небесное тело, по крайней мере, не меньше теперешнего Марса, для того, чтобы образовалась такая Луна. Образовалась Луна, но она была такая гладенькая, ровная, молодая, как только что вот, как бы кого-то ее только что вот побрили. А еще через несколько сотен миллионов лет началась в Солнечной системе миграция, которая вызвала второй этап, вторичный такой этап бомбардировки. Вот первый этап я показал в фильме, а это уже был вторичный этап, который почти полностью сформировал вот то такое оспоподобное лицо Луны, которое мы видим сейчас. Почти, конечно, за следующие миллиарды лет тоже было много падений, они даже сейчас изредка происходят, но это уже сейчас редкие события, а в основном все произошло вот в эту эпоху. И вот мы имеем ту Луну, которую имеем, и надо ее изучать. Вот, ну, в нашей стране Луной всегда интересовались. И здесь я не буду сейчас перечислять всех ученых 19 века, думал об этом и Ломоносов, это можно следы найти в его статье. Но, конечно, первый вот наш
человек, который всерьез обратил внимание на Луну, но он интересовался Луной как неким объектом для космических полетов, был Константин Эдуардович Циолковский. Это действительно был великий человек, он был, не был ученым, давайте не надо ему приписывать то, что ему стараются приписать, он был мыслителем и, как сейчас говорят, визионером, и он очень-очень многое предсказал и угадал. Вот я обращаю внимание на его книжку, поскольку я тут мучил вас серьезными вещами, я очень люблю эту книжку, и по ней снять. Вот как я Константин видел полет на Луну, вот давайте посмотрим. Так немножко наивно, но как-то очень симпатично, мило. Вот. Все просто такие фильмы, и вот сама атмосфера 30-х годов, она ведь сформировала наших великих конструкторов. Королева, Челомея, Бабакина. Они тоже смотрели эти фильмы и потом сделали настоящие аппараты, которые действительно сели на Луну. Ну, если так просто всерьез так пошутить, основная интрига этого фильма была это забытые валенки.

как наши прабабушки и бабушки представляли себе полет на Луну. Вперед в космос. И вот все-таки те люди, вот, которые в 30-е годы смотрели эти фильмы, 50-е и 60-е сделали сначала межконтинентальные ракеты, потом первый спутник, а потом стали задумываться о полетах Луны. Вот здесь портреты двух наших великих людей, наших, конечно, ушедших давно, это Сергей Павлович Королёв, это тот, кого называли главным конструктором космонавтики, Мстислав Всеволодович Келдыш, это главный теоретик космонавтики. Я здесь, извините, у меня тут несколько слайдов будет по-английски, но думаю, что это не вызовет больших затруднений. Почему я это показал? Потому что это не я придумал, это вот я взял из презентации одного своего зарубежного коллеги, который признают. Мы это иногда забываем здесь у нас. Вот хорошо, что об этом книжку Маров написал, который здесь выступал. А мы забываем о том, что сделано у нас в стране. И вот большое число впервые сделано советскими учеными-инженерами, нашими предшественниками. Это первая ракета, которая вообще долетела и коснулась Луны. Правда, конечно, она разбилась. Первый облет Луны и фотографии ее обратной стороны. Вот здесь вот выставлена лунариями только прямая, а только видимая сторона Луны. Обратная сторона тоже интересна, вы сейчас ее увидите, она совсем другая. Первая мягкая посадка, первый орбитальный аппарат вокруг Луны, первая проба, облетевшая Луну и вернувшаяся на Землю, первая автоматическая доставка грунта, первый ровер. В общем, очень много сделано. И вот так, когда смотришь на это, видишь, что все-таки лунную гонку Советский Союз не проиграл. Я бы считал, что она закончилась практически в ничью. Это, конечно, важный был этап в истории. Все очень делалось быстро. И вот такое соревнование с Соединенными Штатами здесь подстегивало правительство, которое хорошо финансировало все эти работы. Значит, вот как, из чего состояла тогдашняя советская программа? Вот она где-то начиналась в конце середине 60-х и кончилась реально в середине 70-х годов. Это было 24 миссии, 24 полета к Луне. Не все из них долетели, некоторые пролетели мимо Луны, некоторые разбились, но вот последняя Луна была 24. Это была одна программа, которая делалась в фирме Бабакина, одновременно думали наши ученые, особенно Королёв и Челомей, о полете человека на Луну. И была вторая программа. Они не были связаны, они очень жестко конкурировали с друг другом за деньги. Надо теперь сказать, это вот в воспоминаниях есть. У меня, знаете, кончилось что-то. Можно мне другую указку? Вот. Было три, пять. Какая? Но ее еще хуже видно. Да. Так. Значит, здесь было 5 облетов Луны, то есть понятно, что готовились инженеры к полету человека, и они, надо сказать, все остались, они все практически были существенные, успешные. Вот фирма Челомея здесь работала более успешно, чем фирма Королёва. Вот это один из этих возвращаемых зондов. Они не имели очень большой научной нагрузки, вот они произвели фотографирование обратной стороны, но это была хорошая прелюдия к полету человека, но вот который, в конце концов, вот в Советском Союзе сделать не сумели. Вот карта обратной стороны Луны. Луна с обратной стороны оказалась очень отличающейся от той, что мы видим, вот, которая... Спасибо большое. О, большое спасибо, отлично. Вот. Почему это происходит? Вот ответа прямого нет. Но есть разные модели, связанные тоже с приливным воздействием. Но вот почему обе стороны Луны так отличаются, вот ученые думают до сих пор. И вот здесь показана первая наша успешная миссия по забору грунта Луны. Здесь такая большая бурильная установка была, на 2 метра она заглубилась под поверхность Луны, это очень важно. И около, по-моему, если я не ошибаюсь, около 100 грамм грунта вот в этом возвращаемом аппарате было доставлено. И в Советском Союзе сделали 3
ровера для поездок по Луне. Два из них успешно долетели до Луны, ездили по ней, прошли очень большой путь. Вот я знаком с человеком, который этими роверами управлял, провели много таких полезных, интересных научных экспериментов. Но третий ровер так и остался в музее. Ну, гонка уже лунная была, как бы наши руководители партии и правительство, как говорят, оказались уже не заинтересованы в ней, считали, что уже все, надо заниматься чем-то другими, и перешли на, стали финансировать орбитальные станции. Но вот три доставки лунного грунта, Луна-16, 20 и 24, были успешными. Наши ученые активно обменивались с американскими коллегами вот этими образцами. И вот та хронология, вот та такая довольно красивая карта вот формирования Луны, образования вот этих, эпоха образования кратеров, вся эта хронология вот была сделана реально путем тщательного анализа образцов этого грунта. Но вот, значит, наши коллеги и в данном случае такие соперники вот по исследованию Луны, американские ученые сделали тогда 6 полетов, это было больше экспедиций, но 6 закончились посадкой. Все они были успешны. Единственный полет Аполлон-13, наверное, номер неудачный был, он просто не долетел до Луны, там началось много аварий, аппарат повернули, он, слава богу, благополучно сел. И здесь, конечно, хочется вспомнить, что это вот в таких вот дорогих и крупных проектах важна политическая воля руководства страны. И мы надеемся, что вот теперь в нашей стране такая политическая воля, такая воля будет, потому что космос – это дорогое довольно дело, но оно сторится и оплачивается и престижем государства, и различными технологическими открытиями и разработками. Вот Джон Кеннеди, который был потрясен и, так сказать, озадачен успехами Советского Союза, объявил, что первым человеком на Луне будет американец. И вот в 1969 году это было сделано. И Кеннеди, вот сейчас интересную я прочел, поделюсь с вами интересным заметкой, которую я прочел в одной американской книге. Кеннеди, как вы знаете, в 1963 году трагически погиб, был убит. А программа начала развиваться, вот первая посадка была в 69-м году. И где-то в середине 60-х годов стало видно, что эта программа такая дорогая, что она просто подрывает бюджет даже такой богатой страны, как Соединенные Штаты. И было очень много сторонников, а уже видно было, что Советский Союз в каком-то смысле отстает, ее закрыть. Но сторонники программы использовали имя Джона Кеннеди как такой флаг и говорили, как вы хотите закрыть программу, которая была придумана, это память о нашем безвинно убитом президенте, это святое, это невозможно сделать. И, в общем, отстояли ее. Так что Кеннеди дважды помог вот исследованию Луны. Вот, если посмотреть на Луну, отметить те места посадки, где садились американские и советские аппараты, ну, здесь вот, по-моему, я сейчас не вижу, отсюда зеленым, по-моему, отмечены американские аппараты, а красным советские луноходы, места, где брался грунт. Вы видите, что все это в районе, как бы говорится, средних широт Луны. Ну, вот одна только точка есть. Это произошло не случайно, просто в этой области по баллистике легче сесть, но так же, как, поскольку Луна, как Земля, находится в плоскости эклиптики, выйти на такую орбиту и сесть вблизи полярного района просто баллистически было труднее, и люди тогда не понимали, а зачем это нужно. Там гораздо холоднее на полюсах, и почему это интересно. И вот этот первый этап лунной гонки, он закончился, пожалуй, вот тем, что было понято. История Луны, много было сделано на ней. И была понята очень важная роль пыли. К сожалению, у меня не так много времени. Я сейчас именно вот этой пылевой плазмой занимаюсь на Луне. Пыль оказалась очень существенным фактором на Луне. А это зарисовали, кстати, вот эти картинки были зарисованы космонавтами Аполлона. Они видели такие лучевые какие-то структуры, какую-то дымку. Ну, казалось, что Луна... тело без атмосферы, вот если посмотреть ранее такие фильмы научные, научно-популярные, научно-фантастические Луны, то это просто такое абсолютно черное небо. Казалось не так, какое-то свечение неожиданное было, какие-то структуры. То есть оказалось, что вокруг Луны есть довольно много вещества, в том числе пыль. Откуда берется пыль? Многие метеориты, которые постоянно попадают на Луну, микрометеориты, они разбиваются, разрыхляют Землю,
этот процесс происходит уже миллиарды лет. Это не, не обязательно крупные метеориты, это редко бывает, которые дают такие крупные кратеры. Это просто такой как бы метеоритный дождик, который, кстати, падает на атмосферу Земли, и они сгорают и не долетают до Земли. И постоянно вот такое облако пыли летит, висит над Луной. И казалось, что это большая проблема. Вот космонавты, которые были на Аполлоне, они столкнулись с этим, потому что они, возвращаясь в аппарат, занесли туда на костюме какую-то прилипшую пыль. И когда они их сняли, в общем, она все равно, она, пыль, вы, наверное, по домашней такой жизни знаете, она способна проникнуть всюду. Это особая пыль. Она состоит из очень мелких частиц такого микронного, да иногда субмикронного размера. И оказалось, что эта пыль токсична. Вот сейчас мы в нашем институте специально, в Институте медико-биологических проблем специально есть исследование, что если мы действительно всерьез думаем о каких-то полетах человека на Луну, мы этот фактор, мы его плохо понимаем, мы с ним должны бороться. Это не так просто. И это не так просто просто из-за того, что пыль на Луне всюду. Сначала думали, что ее слой очень большой. Да, когда первый лунный аппарат садился, там было много споров, много проектантов говорили, а он что делать, он же просто утонет в пыли. Была такая известная книга, многие, может быть, читали, Артура Кларка «Лунная пыль», где там целый автобус с туристами провалился в облако пыли. Но оказалось, что пыли много, но это всего 15-20 сантиметров такой на обычной поверхности. Но она тоже может представить большую опасность. Вот. Что с пылинками происходит? Почему они имеют особые свойства? Так же, как, наверное, пылинки, которые мы видим около Земли, они заряжаются. Во-первых, они заряжаются от излучения Солнца. Во-вторых, они заряжаются от ударов других пылинок. Кроме того, сама поверхность Луны заряжается, потому что фотоны, которые приходят из Солнца, выбивают электроны из поверхности. Это называется фотоэффектом. И поверхность Луны заряжена. То есть мы вокруг Луны имеем такую сложную систему из заряженной поверхности, пыли, причем свойства вот этой пылевой подушки вокруг Луны, они разные на дневной и ночной стороне, потому что на ночной стороне нет освещения Солнца, и как бы электрическое поле на поверхности другое, и пыль там поднимается меньше. Но самое страшное явление происходит на границе тени и света, это называется терминатором, когда возникают такие клубы пыли и пылевые бури. Это большая проблема для Луны, но для Марса она, к сожалению, даже еще больше. Ну, это в другой раз я расскажу. Вот я снова показываю эту карту. Это как бы состояние дел, вот, там, скажем, 15 лет назад, вот я вам пока рассказал. Что происходило дальше? Значит, постепенно к концу 90-х годов стали интересоваться Луной. Снова, ну как бы вторая жизнь развивается по спирали, как началась вторая волна интереса к Луне, и в этот раз она была связана с полярными областями Луны. Почему? Вот вы представьте, что вот эта картинка – это полюс Луны, это северный полюс, а это южный полюс, наоборот, южный-северный. И Солнце, лучи Солнца, они идут как бы по касательной к этой поверхности. Вот если у вас есть какой-то кратер здесь, вещество Солнца просто не проникает в кратер, потому что там у меня будет подробнее картинка, потому что оно как бы экранируется стенками кратера, и возникают такие постоянно затененные области в полярных областях Луны. На дневной стороне, на средних широтах этого нет, Солнце всегда или раньше, или позже попадает, а здесь возникают такие области. Вот. И первый эксперимент, который вот я там показал, это был сделан аппаратом «Луна-проспектор», он показал, что в этих областях оказалось, что находится под поверхностью по излучению нейтронов, по разным косвенным признакам, находится вещество, содержащее водород, где-то вот внутри них. А это, скорее всего, ну что у нас содержит водород, это вода. И было подозрение, и очень серьезное подозрение на воду. Это, конечно, была большая сенсация. Вот образ Луны как такой сухой, мертвой планеты, вот, сухого, мертвого небесного тела, вот, о котором я говорил, когда выходил, он начал размываться. Луна оказалась влажной. И, конечно, за это открытие зацепились, потому что ясно, где есть вода, там много очень интересного, много может быть. И вот где-то вот в конце прошлого века, в начале этого, начался новый, так сказать, виток лунной гонки.
связан он был уже с исследованием не экваториальных областей Луны, о них мы много знаем, а полярных областей. В полярных областях есть представление о том, что в них могут находиться запасы водяного льда. Конечно, льда. Вот. Ну вот мы в институте, когда про это услышали, мы придумали такой проект. Вот, вот здесь как раз хорошо изображено. Вот это полярная область, вот солнце светит. Вот здесь есть такой кратер, и вот в кратер солнечные лучи просто никогда не попадают. И здесь мы, ну а как туда попасть? Потому что любой космический аппарат требует энергии, ему нужно излучение солнца, и поэтому мы придумали такой хитрый проект «Кузнечик», что вот аппарат садится, и потом от него прыгает такой маленький зонд, вот прыгает, вот этот, спускается по стенке кратера, берет пробу, возвращается на обратно, и вот пытается вот достичь вот этой области, где есть какая-то, какой-то такой сильно замерзший водяной лед. Потому что на полюсах обычно очень, на лунных, как правило, очень холодно. Но это, конечно, такая была не очень реальные планы, потому что понятно, что это очень дорого. Во-первых, надо сесть, потом надо в темноте здесь работать, вернуться. И казалось, что вот эта идея, хотя очень интересная, она казалась не совсем реальной. Но жизнь развивалась, и вот был в нашем институте, в лаборатории, лаборатории доктора наук Игоря Митрофанова, был сделан как бы прибор такой, который назывался LEND, лунный эпитермал ньютрон детектор, так расшифровывает, который просто сделал те картинки, которые я показывал раньше на первых лунных миссиях, более, что ли, отчетливые. Просто был поставлен такой как бы коллиматор, который блокировал излучение с боков, и мы видели только, ну, такую как бы бленду такую поставил, видели только излучение из-под себя, с маленького пятна. Разрешение возросло в несколько раз. И увидели, что водяной лед существует не только внутри вот этих постоянно затененных областей, то есть внутри кратеров, но и снаружи. Следующий вопрос, как он туда попадает, это мы сейчас поговорим. Но это стало, сразу изменило ситуацию. Экспедиция вот, исследовать эти области стала реально и возможно. И вот мы как бы стали разрабатывать это произошло где-то 5-6 лет назад, вот такой вот поворот в нашем понимании. Сам аппарат был в 2009 году, вот американский запущен, там, я говорил, российский прибор стоял, и вот постепенно созрело новое понимание, вот как выглядит Луна, вот по данным этого прибора, голубые области, это области, где есть дефицит нейтронов, то есть они там поглощаются, это те области, которые подозрительны, что под поверхностью может находиться водяной лед. Но водяной лед это не обязательно вода, было много подозрений, что это какие-то другие соединения водорода, например, с кислородом, не H2O, а HO, вот, окись. Но как бы это проверить можно было только экспериментально. Но вы видите, таких областей довольно много, и они не обязательно ограничены областями внутри кратеров. Был сделан специальный эксперимент, такой ударный, на этом космическом аппарате был сброшен один из его блоков в ту область, ну как бы самую синюю, которая вот была на предыдущем рисунке. Это называлось кратер Кабеус, где как бы было подозрение, вот, что под поверхностью есть вода. Естественно, произошел такой выброс вещества, а сам главный аппарат пролетал при этом над этим и снял линии, вот, линии Солнца подсвечивают эту картинку, линии поглощения здесь, и увидел, что действительно в этом вот выброшенном облаке есть линии поглощения не просто там водорода или чего, а настоящей воды. И это было, конечно, очень важное подтверждение того, о чем все догадывались. Вот как образуются такие вещества вот в этих областях полярных? Здесь целый спектр есть представлений, я не буду, наверное, все про них рассказывать. Наиболее вероятные это, конечно, кометы. Кометы постоянно бомбардируют тела Солнечной системы, дают, вот в частности, некоторые из кратеров, которые мы видели, они связаны с кометами. Ну, вещество кометы, конечно, быстро испаряется, кометы тоже связаны с водой. Ну, в частности, наверное, все помнят про Тунгусский метеорит,
1907 года, который, как вот сейчас практически точно доказано, что был просто таким снежком, плотным таким, даже не очень плотным, рыхловатым таким комком такого грязноватого снега. То есть это вода. И это вещество падает на Луну, внедряется в ее вот в ее поверхностное вещество, как-то мигрирует, пока оказывается внизу. И поскольку здесь очень холодно в этих областях, оно постоянно сохраняется там, как в вечном холодильнике. Почему кометы так интересны? Ну, наверное, все следили сейчас за вот этой великой экспедицией комете Чурюмова-Герасименко, где космический аппарат сел на ядро кометы, и вот ищет там различные и органические молекулы, и много разных других интересных вещей. А вот на Луне, если это все окажется правильным, таких вещества комет очень много. Оно там лежит и дожидается исследования, не надо даже, может быть, делать такой сложной экспедиции. Ну, есть целый ряд других представлений, но, конечно, ответ может дать только эксперимент, вот, который мы хотим сделать. Постепенно вот это вещество, которое попадает, вот, микрометеориты играют очень большую роль вот, в формировании поверхности Луны. Они постоянно бомбардируют. Вот это есть такое английское слово «гарденинг». Я не знаю, как его перевести. Это такое, ну, как будто вы граблями разрыхляете землю в саду. И вот этот эффект, он это уже научный термин в английском языке, это такое рыхление метеоритами. Оно, видите, разрыхляя это вещество, оно как-то помогает вот этим летучим веществам и воде как-то перемещаться с места на место, может быть, из внутренней части кратера, смигрировать на наружную часть и как бы зарыться вглубь. Это есть такие уже математические модели этого, хотя тоже здесь очень много открытых вопросов. Вот, и началась, как бы, вот все эти вещи, конечно, не только в нашей стране увидели, началась такая следующая лунная гонка уже 21 века, Шайа Европа. То есть Луна была забыта, но сейчас к ней снова возник интерес, и я его в каком-то смысле сравниваю с тем интересом, который сейчас у многих стран возник снова, казалось бы, такому не очень ласковому гостеприимному региону, как Арктика. Вот миссия, проект «Американский Грааль» для исследования гравитационных аномалий Луны. Есть интересный проект, тоже американский, по исследованию, по попытке доставить образцы грунта. Но он, здесь написано 2014 год, но он уже сильно перенесся, доставить грунт вот как раз из этих областей. Это в каком-то смысле конкурирующий нам проект. И похожая гонка теперь началась уже не только между Соединенными Штатами и Россией, там, европейскими странами, но есть такая интересная деталь, что началась азиатская лунная гонка. Китай сделал несколько серьезных таких заявок на лидерство, может быть, даже не региональное в исследовании Луны, сделал уже орбитальный аппарат. Совсем недавно вот по поверхности Луны ездил китайский луноходик, такой маленький, он назывался «Нефритовый заяц». Ну, такая, скорее как игрушка, и там Россия тоже там помогла китайским ученым, вот, чтобы этот луноход пережил ночь, когда сильное охлаждение, но все равно он был доставлен и мягко посажен. Это, в общем, большое достижение. И очень интересные проекты есть у Индии. Пока сделала Индия, в основном, правда, с приборами, сделанными в европейских странах, проект «Чандраян». Чандраян – это в индийской мифологии богиня Луны, который дал очень интересные результаты как раз вот по такому плазменно-полевому окружению Луны. То есть тут нельзя засиживаться на старте, и надо двигаться дальше. И вот я немножко расскажу о наших российских планах исследования Луны. Мы, так сказать, долго стояли на распутье в нашей космической программе, думали, куда обратить, так сказать, вектор такой главного интереса и, так сказать, главных финансовых затрат на Луну или на Марс. Но сейчас понятно, что Луна в этом плане для нас реальней, для нас даст много интересных результатов. И вот такое возражение, которое вот обычно, вот, надеюсь, от вас я его уже теперь не услышу, но вот людей незнакомых с этой спецификой, вот с реальной ситуацией, говорят, ну что лететь на Луну уже, там мы были на Луне, уже привозили грунт, американцы там вообще 300 килограмм грунта привезли, чего там делать, зачем заново туда лететь, это
дело уже, так сказать, это, так сказать, все уже решено, отыграно, надо вот заниматься Марсом. Марсом мы тоже занимаемся, конечно, но я хочу подчеркнуть, что мы изучаем другую Луну, полярную Луну. И вот я надеюсь, я вас убедил, что полярная Луна совершенно другая. Она и физикой, и своими процессами, и главными научными задачами отличается от вот той среднеширотной Луны, которая исследовалась вот в наших советских миссиях и была исследована американцами. Вот, значит, наша задача, мы хотим исследовать полюса Луны, северный, южный. Ну, сейчас мы, пожалуй, вот, сосредоточимся на южном полюсе. К сожалению, вот здесь в лунариуме вот эта область не очень хорошо видна. Она как раз, область южная, она как раз находится, так сказать, на границе, вот, где, так сказать, макет Луны кончается. Может быть, потом мы планетарию поможем сделать такой хороший область, такой срез Луны вот в полярной области. Конечно, интересно, мы хотим создать такую систему, которая будет изучать Луну. Это посадочные аппараты, орбитальные аппараты, потому что с посадочных аппаратов надо передавать информацию на Землю. И здесь, конечно, часто Земля не видна. Земля находится за горизонтом, особенно в полярных областях. И то, что такая передача информации через орбитальный аппарат позволит не потерять собранные данные. Вот так примерно выглядит аппарат. Он раньше, он у нас, кто-то, может быть, читал, он назывался «Луноглоб», но сейчас мы ввели новую нумерацию. Вы помните, что когда я рассказывал про советскую программу, она закончилась в 1976 году. Посадкой на Луну и доставкой грунта проектом «Луна-24». Ну вот мы решили как бы отсчитывать от этого, от героических наших предшественников. Вот наш первый проект, он называется «Луноглоб». В нашем институте им сейчас очень много занимаются. Здесь даже в зале сидят люди, которые им занимаются. А он, вот пример, аппарат изготавливается в НПО имени Лавочкина. Наш институт космических исследований, несколько других институтов Академии наук делают для него научные приборы. Вот он так выглядит. Ну, не удивляйтесь, вот, наверное, сейчас все уже догадались, вы видите солнечные панели, у него находятся не сверху, как у обычных аппаратов, ну, которые привычно выглядят вот на выставке, а с боков. Почему? Потому что Луна в полярных областях как бы ходит по кругу вокруг аппарата, она, ее лучи не попадают сюда, а как бы будут засвечивать вот боковые поверхности аппарата. Поэтому солнечные панели стоят с боков. На этом аппарате мы планируем сделать такое небольшое грунтозаборное устройство, которое как бы наскребет вещество с поверхности Луны и доставит его вот в приборный комплекс, который у нас есть. О нем немножко расскажу. Это второй аппарат, это орбитальный аппарат, «Луноглоб» орбитальный. Вот у него очень такие странные конуса здесь, я расскажу, что это такое. Этот аппарат должен исследовать все, что вокруг, находится вокруг Луны. И как я вас убедил, это совсем не пустое пространство, это Луна обладает не атмосферой, а это такие объекты называют экзосферой. Это выбитые атомы вот поверхности Луны, атомы натрия, калия. Очень похожая ситуация, вот сейчас обнаружена вблизи Меркурия, очень похожая на Луну небесное тело, то, что у него тоже нет атмосферы, правда, есть магнитное поле. И вот комплекс приборов, который будет на этом орбитальном аппарате, будет исследовать все, что вокруг Луны, и зондировать внутренние области Луны. А эти вот конусовидные антенны предназначены для другой задачи. Ну, я прошу прощения, этот слайд я не успел перевести. Это вот те приборы, которые стоят у нас на аппарате. Ну, наверное, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Мы постарались вот в эту небольшую массу поместить все приборы для исследования вещества Луны, для исследования сейсмических свойств Луны, для исследования термических свойств Луны, потому что тепловой поток, который идет как бы из недр Луны, тоже очень важен. И приборы, которые как бы будут маяками. Если мы сядем на это место, то мы как бы, чтобы оно окажется интересным, мы увидим там интересную структуру поверхности, может быть, какие-то запасы вот того водяного льда, о котором я говорил, чтобы мог следующий аппарат туда же сесть. Это орбитальный аппарат, я о нем уже говорил. Вот его приборы. Здесь вы видите большой комплекс приборов, тут делается он не только в России, но и во многих странах, включая, кстати, и Украину,
и они продолжают работать во Франции. То есть это такой фактически становится международный проект. Но здесь мы делаем упор на исследования таких микрометеоритных потоках, о которых я много рассказывал, исследования электромагнитного излучения Луны, исследования потоков, которые, плазмы, которые идут от солнечного ветра и ударяются об Луну, и вот заряжают ее поверхность. И, конечно, здесь очень важный прибор – это радар, который позволит просветить поверхность Луны на большую глубину. И здесь продолжатся вот те нейтронные измерения, которые были начаты вот на американском аппарате LORD. Вот. Это серьезный большой комплекс. Вот мы очень благодарны руководителю Российского космического агентства, который фактически дал вот под этот проект специальную ракетоноситель, потому что вот этот комплекс приборов достаточно тяжелый, и совместить вот орбитальный и посадочный аппарат на одном запуске было бы очень трудно. А вот это тот прибор, о котором я говорил, он особая у него задача, он называется LORD. Делается он в Физическом институте Академии наук. И вы помните, там такие большие конусообразные антенны были на аппарате. Они должны ловить излучение от частиц сверху с высоких энергий. Самые-самые большие энергии, которые ускоряются при взрывах сверхновых, при таких самых сильных и как бы жестких процессах ускорения в далеких звездных объектах, это энергии 10-19 электронных вольт. Но если это перевести на градусы, один электронный вольт – это 10 тысяч градусов, то вот вы представляете, я даже не знаю, как эту величину назвать, это энергии 10-23 градусов. Это трудно себе представить. Но такие энергии существуют в природе. И это, похоже, самые большие энергии, которые существуют, потому что большие уже не могут распространяться из-за того, что они рассеиваются вот в межгалактическом пространстве. А Луна здесь используется просто как мишень, чтобы через обычное, так сказать, мишени, которые вот используются в ядерной физике, такие частицы просто пролетают напрямую очень быстро, их просто не успевают зарегистрировать, а все тело, масса Луны используется как мишень, и излучение, которое генерируется при вот этом прохождении их частиц через Луну, регистрируется этими процессами. Ну, вот я уже говорил, что мы думаем, начинаем работать над посадками. Здесь большая работа очень ведется. Специально есть несколько таких групп специалистов, геологов, химиков, которые за ним выбирают место для посадки, потому что это очень ответственное дело. Это вот область вблизи южного полюса Луны. Очень много критериев нужно, чтобы выбрать правильное место, чтобы как бы не погубить аппарат. Ну, во-первых, это место должно быть просто интересно с точки зрения геологии, с точки зрения нахождения там воды вот под поверхностью летучек. Второе, оно должно быть достаточно плоское. Мы не можем сесть там на склон горы, просто аппарат перевернется. Оно должно быть таким, чтобы видна была и Земля, и Солнце, чтобы эта область освещалась. И вот один из таких областей, вот такая довольно, это вблизи южного полюса Луны, это называется кратер Богуславского. Я, к сожалению, не знаю, вот не успел посмотреть, вот кто такой в честь какого ученого Богуславского названа эта область, но она очень интересная, она очень обещающая с точки зрения рельефа и всех других параметров, о которых я говорил. Вот просто пример вот тех материалов, с которыми работают учеными. Это как бы по движению тени, там всегда можно, наблюдая вот эту область долгое время, видно при освещении Солнца, если смотрим сверху, мы просто не увидим, как устроен склон. Мы должны обязательно в косых лучах Солнца его увидеть и в динамике. И вот потом удается построить такую картинку крутизны склонов в этом кратере. И надо выбрать место, ну, как бы там, где эта крутизна маленькая, чтобы не опрокинулся аппарат. Вот тут много факторов, и надеюсь, что мы здесь все-таки выберем достойное место. Ну, вот этот тот фактор, о котором я говорил, это видимость Луны, видимость Земли вот с этого места посадки. Ну, здесь трудно всем условиям удовлетворить, конечно. Вы видите, здесь Луна, Земля и Луна видны одновременно всего несколько дней, и это, в общем-то, одно из таких лучших мест. Поэтому вот нашему аппарату, который там сядет, ему придется трудно, потому что долгое время он будет находиться в темных условиях. Вот, ну, я уже... Сейчас, сколько сейчас времени?
я уже так постепенно двигаюсь к концу. Вот я хотел показать вот такую линейку аппарата, вот та вот примерно как выглядит наша космическая программа. Вот эти аппараты Луна-25, Луна-27, я про них рассказал. Луна-26 – это орбитальный аппарат. И мы сейчас думаем вот о следующих экспериментах. Это, конечно, доставка грунта с Луны на Землю. Вы, наверное, поняли вот из моего предыдущего доклада, что настоящему геохимику, геологу, ну, для того, чтобы понять и сделать настоящий изотопный анализ вещества, ему нужно немного, но нужно реальное вещество. Конечно, мы во всех этих экспериментах, вот в тех приборах, которые я показывал, мы пытаемся делать массовый анализ, изотопный анализ вещества, который будет браться и вот с поверхности или вот с небольшой глубины под поверхностью, но на борту, конечно, подробный анализ сделать трудно. И как говорят геологи, настоящая, то они называют это ground truth, такая полная окончательная правда, достигается только, когда вещество доставлено на Землю. Это вот как раз этим планируют заниматься геохимики в Институте Вернадского. И мы вот готовим эту программу. Это следующий аппарат, вот как он выглядит в разработке НПО Лавочкина. Ну, он напоминает, может быть, те миниатюры, те аппараты, которые были в советское время, но проблема здесь не в самой доставке грунта, мы как бы уже наши ученые умеют это делать, а об отборе грунта, потому что грунт надо взять в этой области, не просто грунт, песок, это, опять-таки, мы знаем его состав, надо взять грунт, сохранив в нем все включения, вот водяной лед, другие летучие вещества, которые просто при нагревании испаряются, а чтобы забрать грунт с глубины, нужно бурить. А любое бурение связано с трением, и трение связано с нагревом и испарением. Тут такая противоречивая задача, которую мы попытаемся решить. Это называется такая не просто доставка грунта, а вот изюминка всех этих исследований. Это криогенная доставка грунта и криогенное исследование грунта. Нас больше интересует не сам состав вещества, который называется реголитом, а те включения, которые принесены на него кометами. Ну, вот здесь как развивается логика этих аппаратов, которые вот мы изготовляются. Каждый аппарат, вы видите, он становится немножко сложнее, но использует какие-то наработки предыдущего. То есть с каждым шагом от Луны 25, Луне 27 и вот к Луне 28 мы добавляем какой-то новый элемент и надеюсь, что вот как бы такая последовательность, постепенность нас все-таки помогут нашему успеху. Потому что, как показал опыт, так попытка перепрыгнуть пропасть и решить задачу за одно касание, она с трудом получается. Ну, здесь теперь начинается интересная развилка, вот я ее попытался нарисовать. Ну, все знают, что в Советском Союзе сначала, потом в России очень сильна была пилотируемая космонавтика. Значит, у нас очень мощный есть опыт полетов на долговременных, на космических станциях, и мы этим, в принципе, можем гордиться. Вот за времена, там, уже после распада Советского Союза, за 90-е годы, за 2000-е годы, не очень много было сделано в космических исследованиях, к сожалению. Но вот поскольку работала сначала станция «Мир», потом Международная космическая станция, наши вот космические медики достигли действительно рекордных результатов. Человек летает уже почти полтора года и возвращается, и на своих ногах выходит из космического аппарата. Так не было. Это очень большая работа. И, конечно, наши космонавты думают, а что дальше? Вот сколько можно вот нарезать круги, орбиты, витки вокруг Земли? Конечно, хочется на межпланетные орбиты. И, конечно, первый объект здесь Луна. И вот мы тут начинаем сейчас думать о такой интеграции российской пилотируемой программы, российской программы исследования Луны с помощью автоматических средств. Понятно, человек, когда мы говорим об этом, это не завтра, а скорее всего послезавтра, может быть даже послезавтра. Мы о Луне еще должны еще очень много узнать, и должны подготовиться, и должны хорошо сформулировать задачи, потому что результат Аполлона нам все равно уже преодолеть не удастся, просто сесть на Луну мало, надо при этом чего-то добиться и что-то сделать. И вот
была такая рабочая группа создана в Роскосмосе, которая как раз обдумывает вот такие шаги. В перспективе, как говорится, в далекой перспективе мы, наши космонавты, заинтересованы в таком переходе от Международной космической станции, которая планируется ее работа до, вот пока сейчас до 2025 года, хотя есть там такие позывы даже раньше ее закончить, до такой Международной лунной станции. Вот. Для этого, для того, чтобы такая работа была проведена, необходим создание нового космического аппарата, пилотируемого транспортного средства. Этим много занимается в ракетно-космической корпорации «Энергии». Это дорогое удовольствие, требует мощной ракеты-носителя, но вот сейчас обсуждаются возможности такой ракеты, называемой «Ангара», ее запуск из космодрома «Байконур», с космодрома «Восточный», новый строящийся. И есть различные сценарии, которые вот предлагают различные космические фирмы, ну, которые в основном и занимаются пилотируемыми полетами вот, космической корпорации «Энергии». Вот такого сшивки пилотируемой программы и непилотируемой. Надо сказать, что это не такое простое дело, потому что это разные люди, может быть, какой-то разной ментальностью немножко, вот те, кто занимается пилотами, пилотными проектами и автоматами, ну, в каком-то смысле всегда между ними небольшая конкуренция шла. Но здесь нам надо достичь какого-то компромисса, потому что ясно, что есть задачи на Луне, которые человеку решать легче и проще, чем роботам. Такие особые задачи. Другое дело, что человеку незачем находиться на Луне постоянно. Я об этом сейчас немножко скажу. И вот мы придумали такую концепцию, она называется «Корвет». Вот такой промежуточный этап между пилотируемой и непилотируемой программой. Значит, на лунную орбиту выводится космическая станция с космонавтами. Она не садится на Луну. Пока, потому что сесть на Луну и взлететь обратно – это совсем другая задача. Она работает вокруг Луны. И есть такой модуль, который небольшой посадочный модуль, который в разных местах, в разных, так сказать, отстыковывается от этой станции, летит к Луне, садится, забирает грунт, возвращается к этому аппарату орбитальному, перегружает добытые образцы грунта, заправляется, как бы там проверяется, настраивается и снова садится. И так вот, как опыт показывает, 5-6 посадок в самых разных районах Луны можно осуществить и забрать вещество оттуда вот таким, что ли, методом корвета. Корвет – это такое маленькое судно, которое курсирует между кораблем, который где-то на якоре стоит, и берегом. Ну, вот это наша концепция, которую мы разработали с научно-производственным объединением имени Лавочкина, есть и другие. И вот сейчас там обсуждается такая, может быть, те, кто интересуется, читали в газетах, такая большая программа, она находится на рассмотрении в правительстве, исследования дальнего космоса, где вот различные сценарии вот такого перехода от пилотируемого, от непилотируемого этапа к пилотируемому рассматриваются. И вот что делать на Луне? Ну, тут, конечно, вот, когда я это где-то рассказываю вот, среди космических чиновников, они говорят, ну, конечно, вот ученые, они как бы и на Луну хотят лететь не для того, чтобы там добывать полезные ископаемые, помогать народному хозяйству, а чтобы там продолжать свои эксперименты. Это, в общем-то, правда. Полезных ископаемых на Луне много. Они в такой же примерно пропорции, как и на Земле. Но, сами представляете, Луна довольно большая. Это серьезная такая гравитационная яма. И сесть на нее, набрать эти ископаемые, даже если они там, даже если есть, и привезти их обратно, это обойдется очень-очень дорого, пока вся наша перемещение в космосе основано на химических таких ракетных двигателях. Других, ну, электрические есть, но они очень мало мощны. Нужны какие-то новые прорывы. До этого это все будет заведомо невыгодно. Но для научных исследований Луна в каком-то смысле становится, может быть, идеальным местом. Ну, там нет облаков, прежде всего. Нет, мы выбираем на Земле места с идеальным астроклиматом, вот и едем, пытаемся приобщиться к работам на обсерватории в Чили, Южноевропейской обсерватории, а на Луне как бы все уже готово. Можно проводить непрерывные наблюдения. Если вы делаете, поставите телескоп на спутник, который вращается у Земли, условия гораздо хуже. Звезды медленно движутся по небу, потому что Луна относительно медленно движется.
Но есть, конечно, недостатки. Это микрометеоритная эрозия, вот я об этом сейчас говорил и показывал. Пыль, которая может как-то всю эту оптику запортить, и надо ее постоянно очищать, еще непонятно как. И большие перепады температуры, которые тоже всякая техника особенно не любит. То есть это все не такое простое дело.

0: в очень-очень сильной степени. А если мы хотим поймать очень слабые сигналы, например, сигналы о таких новых объектах, о которых я сегодня упоминал, от экзопланет, у каждой экзопланеты, обладающей магнитное поле, есть такое специфическое излучение. Нужны очень тонкие, чистая такая радиообстановка. И на Луне такую систему можно развернуть, такой, если посадочный аппарат к нему, как бы такой, вместе с ним садится такой ровер, который как звезду, так вытягивает сначала один луч, второй, третий, и создает такой кластер, ну, примерно 20-30 метров длиной, и этого, как показывают оценки, достаточно, чтобы самые даже слабые радиоизлучения исследовать. Ну вот специалисты университета, занимающиеся радио, занимающиеся частицами высоких энергий, тоже мечтают о такой лунной астрофизической обсерватории. Она будет напоминать вот тот прибор, который я показывал, летает вокруг Луны, Лорд. Но здесь это будет стационарная станция, которая будет тоже ловить следы излучения, которые возникают в веществе Луны при ее взаимодействии с очень высокоэнергичными частицами космического радиоизлучения. И, конечно, для такой космической станции, для нее не нужно постоянное присутствие человека. Тут мы как-то немножко с нашими коллегами и партнерами из Российского космического агентства немножко расходимся. Здесь, мне кажется, вот космонавты, они нужны, любая техника требует настройки, обслуживания. Вот хороший очень пример помощи космонавтов, так сказать, в ликвидации неисправности космического телескопа «Хаббл». Здесь многие интересуются астрономией, наверное, все и любовались этими великими и замечательными изображениями, которые дает «Хаббл», но это бы не было возможно без помощи и как бы его ремонта космонавтами. На Луне, думаю, возникнут такие же ситуации, поэтому присутствие человека в таком вахтовом методе нужно. Явно, что ни один робот не сможет сделать вот такой не очень решить задачу с такими не очень четко поставленными начальными условиями. Поэтому здесь возникает хорошая такая база для перехода от автоматических космических исследований к пилотируемым. И вот по планам Российского космического агентства в конце следующего десятилетия, в начале следующего десятилетия какая-то такая более-менее обитаемая станция, она не обязательно будет постоянно населенная, но она может быть работать в экспедициях посещения, она может существовать. Похожая вот эта картинка тоже из презентации одного моего коллеги, возглавляющего такую группу по исследованию Луны в Европейском агентстве, они тоже думают об этом, и сейчас существует такая, в общем-то, большая тяга вот тех, кто думает о будущем освоение Луны, не только исследования, о которых я сегодня в основном говорил, но и освоение, сделать какую-то уже эту базу как международную, ну, надеюсь, политическая обстановка к тому времени, когда до этого дойдет дело, позволит. Ну и, конечно, хочется сказать два слова про Марс, потому что я не буду сейчас ваше время занимать. В России существует очень интересная программа исследования Марса. Она как бы делается совместно с нашими партнерами из Европейского космического агентства, она называется «ExoMars». И главная ее цель – это тоже поиск каких-то следов прошлой жизни на Марсе. Но это как бы совсем другая история, я о ней, может быть, когда-нибудь другой какой-то лекции готов рассказать. Но все, что мы делаем сейчас для Луны, и посадки, и заборы грунта, все это мы рассматриваем тоже как некую отработку технологий для гораздо более сложного и трудного полета и автоматических средств на Марс, и доставки грунта с Марса, которая очень сложная задача. Она пока никто ее не планирует раньше тоже конца следующего десятилетия. Спасибо за внимание и терпение. Павел Борисович, у меня еще 3 минуты осталось. Я немножко хотел тут нашу публику, собравшихся, немножко тут повеселить. Но вот мне очень нравится фраза Козьмы Прудкова про Луну. Если у тебя будет спрошено, что полезнее Солнце или Месяц, ответствуй Месяц, ибо Солнце светит днем, когда и без того светло, а Месяц – ночью. Ну, вот это хорошая логика. Вот. И, как ни странно, вот этой логикой воспользовались наши... Вот, все мы знаем, что у нас есть такие одиозные немножко каналы. Вот я сейчас вам покажу фрагмент передачи, очень смешной, про Луну.
1: 17 июля 1905 года.
0: Который сделан канал программы «Рен-ТВ».

0: В большом зале замка Цицеленхоф за круглым столом встречаются главы трех держав антигитлеровской коалиции. Советского Союза, США и Великобритании.
1: Все эти кадры знают.
0: Сверхсекретное совещание проходит за закрытыми дверями и длится больше 3 часов. Президент Америки Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин обсуждают раздел Германии. Некоторые историки утверждают, когда договоренности по этому вопросу были достигнуты, со своего места неожиданно поднялся Сталин и сделал сенсационное заявление. Он предложил обсудить и подписать соглашение о разделе Луны.
2: Вот, интересно. Так, ну вот, нашлись, конечно, желающие это прокомментировать. Вот, а на самом деле история очень простая. Есть такой замечательный писатель-фантаст Роман Арбитман, ну, он такие любит такие шутки, он написал книгу, ну, вот под псевдонимом, который называется «История советской фантастики», который полностью придумал эту историю, вот просто от начала до конца. Ну, такой у него был сюжет, что исследования Луны очень важны, что Сталин ему увлекался. И вот вдруг это он увидел, включил телевизор, увидел, что эта история зажила своей жизнью, что специальную программу некоторые наши такие странные каналы готовят о разделе Луны Сталином и Трумэном. Вот, так что вы, если все это услышите, не верьте, это хорошая шутка. А, кстати, просто случайно он мне сегодня прислал письмо. В пятницу вот и презентация его книг будет на ярмарке нонфикшн. Если кому-то интересно, советую сходить. Это очень хороший писатель с таким большим чувством юмора, но иногда, вот видите, какие курьезы он вызывает. Большое вам спасибо за внимание.
3: Спасибо вам большое.
4: Огромное спасибо за лекцию. Действительно, очень интересно. Вот такой вопрос, наверное, базовый, который давно меня мучает. Скажите, как так получилось, как так происходит, что Луна так синхронно вращается вокруг своей оси и вокруг нашей планеты, что она постоянно повернута одной стороной к нам?
2: Ну вот я это немножко говорил об этом. Вот когда Луна и Земля образовались, все было не так. И Луна вращалась быстро, и Земля вращалась быстро. Но если это тела, ну, обладающие как бы жесткими, они не абсолютно жесткие, в них возможны приливные возмущения. И постепенно приливы затормозили вращение Луны, и Луна к нам обращена одной стороной. При этом Луна отъехала от маленького расстояния, где она была, 30 тысяч километров, на 10 раз дальше. Но это еще не конец истории. Луна продолжает удаляться, и вращение Земли тоже тормозится, и наступит через, по-моему, там, через 2-3 миллиарда лет момент, когда и Луна, и Земля будут оба смотреть друг на друга, повернуты одной стороной. Сейчас только Луна повернута, а будет и Луна, и Земля. Все из-за приливных движений. Да. Ну, сейчас пока как бы Луна меньше, она уже свое в такой, она замкнула, у нее период орбитального вращения стал равен. При этом воздействие приливного движения на Луну минимизируется. А у Земли еще все предстоит. Но где-то в асимптотике Земля станет вращаться медленно, примерно в период ее будет равен месяцу. И они всегда с Луной будут смотреть друг на друга. Но мы до этого не доживем, не волнуйтесь.
5: Вопрос. Недавно в одном из научных журналов была опубликована статья о том, что, значит, американцы разместили на Луне такое нечто, и один из наших советских луноходов это вот протаранил вот это нечто. И вот вы говорите, вы знаете человека, который управлял этим луноходом, а скажите, он вам какие-то воспоминания рассказывал об этой операции?
2: Нет, ну, тогда, когда ездил луноход, то ничего он не протаранил. Более того, американцы этот луноход нашли. Ну вот я вам просто почему вот решил показать вот этот пример, вроде солидные каналы, все таким серьезным голосом говорится. Вот слишком много глупостей печатается наша и желтая пресса. Я думаю, что вот вы тоже наткнулись на какую-то такую фальсификацию. Так же, как вот много любят люди говорить, потому что американцы не были на Луне, об этом муссируются, переживаются. Были американцы на Луне. Ничего страшного, они там не разместили. Все, что они разместили, очень хорошо известно. Другое дело, что вы правы, что на Луне сейчас и наши вот эти разбившиеся ракеты, и американские, на Луне несколько сотен килограмм мусора. То есть Луна вроде такое чистое небесное тело, мы уже его начали замусоривать, так же как Арктику. И кто его и как оттуда уберет, непонятно. Несколько сотен килограмм мусора такого железного там лежит. Правда, его пока еще никто не протаранил, так что не беспокойтесь.
5: Да. Спросить, не могли бы вы у него спросить все-таки?
2: Вот, ну давайте я вам попробую его найти. Он нет, уже прошло много лет, и он все подписки о неразглашении тайны, которые он мог дать, он уже они кончились, поэтому он рассказывал все. Я сейчас, у меня где-то записана его фамилия, я сейчас забыл. Это известный человек, его, он книги опубликовал. Управление, кстати, шло из Крыма. В Крыму была специальная станция в Симферополе, где такой был полигон, где тренировались из дино-луноходов и управляли вот этим. Управляли этими нашими луноходами.
5: Значит, после вам подойти.
2: Ну, вы мне дайте какой-то ваш адрес, телефон, я постараюсь вам прислать.
1: Лев Матвеевич, все, конечно, очень-очень интересно.
3: Подойдите, пожалуйста, к микрофону, вас не слышно.
6: То, что вы рассказываете, это все очень-очень интересно. Но динамики нету, тягучки нету, это, скорее всего, из-за финансирования. Те же «Луна-ресурс», «Луна-глоб» – это еще с 2000-х годов начиналось. И опять оттяжки до 2018 года.
2: Ну что, правильно абсолютно. Я такое же чувство испытываю, но тут как бы играем.
6: Читаем в прессе.
2: Но когда я вот увидел, как китайцы сделали быстро этого своего нефритового зайца, и как он забегал, правда, с помощью российского оружейного плутония, но мне тоже стало немножко грустно. Вот. Вы правы, абсолютно правы, все это тянется долго. И вот ну, тут что я могу сказать? Вот, наши ученые, как бы вот, которые делают приборы, они не спят. Приборы, вот вы видели, я рассказывал, стоят на американских аппаратах, стоят на европейских аппаратах, стоят на... то есть вот и у Луны, и у Марса, и у Венеры сейчас работают приборы, сделанные в России. Но промышленность наша, она очень сильно потеряла со времен Королева, Бабакина. Все делает медленно и долго.
6: Ведь вы даже вот говорите, как какое-то одолжение, нам дали ракету, куда мы можем разместить груз. Да это предполагать само собой должно разумеется, а не то, что благодарны за это высказывать, что нам дали ракету.
2: Ну, лишний раз сказать спасибо не вредно. Не, ну вы правы по большому счету.
6: Вы, пожалуйста, так как человек, скажем так, в административных кругах обращайтесь, знаете, передавайте туда. Народ
2: нет,
6: просит.
2: Но вы,
6: просит
2: народ. Но вы знаете, я сделал все, что от меня мог. И немножко
3: конечно.
2: Больше, чтобы это все ускорить.
3: Спасибо
2: я
3: вам большое.
2: Докладывал 2 или 3 раза вот президенту об лунной программе, и как-то она начала с этого времени сдвигаться. Просто долгое время у нас царил какой-то неразбериха. Кто-то одна промышленность, часть, в принципе, хотела улететь на Марс, другая на Луну. Сейчас, по крайней мере, определились с целями. Ну, хочется побыстрее, я вас прекрасно понимаю.
6: Передавайте.
2: Спасибо.
6: Из глубинки народ космонавтика интересуется.
2: Спасибо. Да какая вы глубинка, вы всегда приезжаете.
3: Следующий вопрос, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
7: Извините, пожалуйста. Да, вот меня слышно. Значит, первый вопрос. В чем проблема осветить вот этот кратер, в который вы хотите сесть? Дело в том, что ведь куча излучений существует, и можно предварительно запустить какой-то комплекс, который его просветит. Ну, чем угодно. Хотя бы механическая развертка лазерным лучом. Вы получите полную картину. Это первый вопрос. И второй. А в чем проблема, собственно, с энергией? Ну, совсем не обязательно использовать солнечные батареи. Вот вы только что упомянули оружейный плутоний. Спасибо.
2: Нет, ну вы все правильно сказали. Опять-таки, вот тут есть искусство возможного. Все можно сделать, только это все будет стоить дорого и долго. Вот с оружейным плутонием я очень большой сторонник использовать его. И вот во всех этих наших лунных станциях будут стоять изотопные источники излучения. Нам не хватит вот солнечной энергии. И здесь, кстати, у нас очень большое преимущество по сравнению вот с нашими европейскими, американскими коллегами, потому что у них какая-то страшная боязнь вот этих радиобоязнь, они боятся всех ионизирующих излучений. Вот есть такой сейчас проект, он вот уже фактически прилетел к Юпитеру, называется «Джуна». у Юпитера очень слабое солнечное излучение. Они решили не связываться с какими-то жуткими, сложными ограничениями на по установку этих изотопных источников энергии, сделали антенны, вы не представляете. Они больше, чем этот зал, они просто сложно раскладываются. Потому что это все, что связано с излучениями, идет сейчас под очень большими ограничениями. Но, слава богу, у нас этого нет. Вот в проекте ФОБОС, которым я занимался, тоже были изотопные источники энергии. И в лунных наших программах будет. А подсветка кратера, ну, понимаете, тут опять-таки это затянет это все на большое-большое количество времени. Можно это сделать, понятно, поставить какие-то ретрансляторы, зеркала на орбите. Но это не нужно, как я вам показал, потому что, в принципе, это вещество, оно уже выходит за пределы кратера, его можно, так сказать, гораздо меньше кровью получить и исследовать.
3: Вы решительнее, пожалуйста, подходите. Времени совсем нет.
2: Телефон электронный почты. Давайте я постараюсь вам найти, Кирилл, хорошо.
5: Спасибо большое.
2: Да, пожалуйста.
5: Вопрос можно ли?
2: Да.
8: А вот немножко не про Луну, но про космонавтику.
2: Да, пожалуйста.
8: А, упоминалась посадка американцев на комету.
2: Да.
8: И вот
2: не американцев, а европейцев.
8: Вот последнее.
2: Да, это Европейское космическое агентство.
8: Вот насколько вообще это является каким-то шагом вперед в космонавтике, ведь мы помним, что и в 2005-2006 годах была целая серия подобных с астероидами комет.
2: Нет, нет, ничего подобного никогда не было. На комету никто не садился. Вот кометы исследовали, вы правы, вот в 1986 году была, кстати, громадная последняя советская крупная экспедиция к комете Галлея. Ну, там аппараты пролетали вблизи ядра, но пролетали. Было несколько экспериментов вот за эти годы, вот 2000-е, когда просто были сильные столкновения. Какой-то аппарат просто столкнулся с астероидом, ну, исследовал там вещество, которое из него было выброшено. И была попытка, единственная, вы правы, японская, такой был проект Хаябуса, они планировали не сесть, правда, на, они планировали, это была маленькая такая комета, они должны были коснуться ее, забрать несколько пыльных веществ и улететь. И вот они коснулись, вернулись назад, но они фактически ничего не привезли, потому что сам контакт был какой-то очень слабый. Вот и там идет спор, там 3 или 4 каких-то пылинки, они все-таки успели захватить при этом соприкосновение. Мне кажется, что в этом проекте, о котором вы говорите, кометном, там главное не посадочный аппарат, это тоже важно, а вот орбитальный аппарат, который вращается и продолжает вращаться вокруг ядра кометы, а комета сама приближается к Солнцу, и он увидит вот все фазы, вот такие вот красивые отрастания хвоста кометы, как вот происходит вот это ее оживание при приближении к Солнцу. Это все будет задокументировано. Вот это вот ценно. Мы никогда такого, в принципе, близко не видели и не увидим. Все были быстрые пролеты. А в принципе, там не все получилось у этих вот европейских наших коллег, но очень много получилось. И, как откровенно говоря, мы такой хорошей завистью им завидуем.
3: Пожалуйста, следующий вопрос. И просьба по Луне, все-таки ближе к сегодняшней теме.
9: Чтобы попасть в полярные области Луны, требуется совершить некоторые маневры орбитальные. Да? То же самое обратно, чтобы доставить грунт. Вот на сегодня обладаем ли мы такой технологией, чтобы вообще попасть в Луну и попасть в нужное место? И вот особенно в свете последних неудач с марсианской программы. Второй вопрос.
2: А какие последние неудачи?
9: Ну, вот Фобос-Грунт и до этого. И второй вопрос.
2: Это уже, да, ну понял.
9: Как влияет вот политика самоизоляции, да, такой олимпиадский курс сейчас России, на международную кооперацию в области...
2: Да. Так, ну, я на первый вопрос отвечу. Первый вопрос совершенно правильный. Дело в том, что действительно на полярное... Там просто требуется больше, ну, то, как ракетчики говорят, дельта-В, больше характеристической скорости, значит, больше топлива. Есть рассчитаны такие орбиты. Вот они получают, что вот на Луну, казалось бы, можно лететь в любое время, а оказалось, нет. Вот есть такие тоже астрономические окна запуска, когда вот полярные области, ну, с минимальными затратами топлива можно попасть. Естественно, когда мы, вот я рисую эти аппараты и показываю места посадки, все это просчитано, ну, конечно, всегда идет такая борьба между инженерами и учеными. Ученый хочет поставить лишний прибор, там, еще 5-6 килограмм, а инженеры ему говорят, нет, мы тогда уже не сядем, мы разобьемся, тут вот есть пределы, вот такая вот постоянно идут споры. Ну, всегда как-то находится какой-то общий интерес. Ну, всегда хочется, конечно, вот этот научный комплекс комплекс сделать наиболее таким мощным. Но вот всегда есть ограничения. Вот в том проекте, о котором я говорил, при посадке на Луну, в первом это 35 килограмм научный комплекс, а во втором 50. А вот этот второй вопрос, он, конечно, важен. Тут пока мы начали только сталкиваться с этим, в основном это касается закупок комплектующих, электронной компонентной базы, которые мы, в общем, как правило, закупали за границей. Но сейчас развертана довольно быстрая такая работа по импортозамещению. Надеюсь, она будет успешна. А вот что касается вот контактов с учеными, здесь вот мы не чувствуем какого-то изменения. Я должен сказать откровенно, вот эти научные связи и космические особенно связи, они переживали самые большие времена холодной войны. Ну, вы не помните это, я помню, в 75-м году был такой во время, самое страшное время, когда Советский Союз называли империей зла, тем не менее был совместный полет Союз-Аполлон, были эти проекты исследования кометы Галлея, и сейчас мы вот те проекты по Луне, которые я рассказывал, я не успел об этом рассказать, они планируются, что у них будет очень существенное участие ученых из Европейского космического агентства, программа Марса, по исследованию Марса у нас вообще совместная, и вот вы только что слышали, наши приборы стоят на очень большом количестве просто зарубежных аппаратов, просто потому что такое как бы братство, что ли, солидарность ученых, оно все эти годы пересиливало вот различные политические тренды. Это касается и наших отношений с учеными Украины, с учеными Восточной Европы. Ну, надеюсь, что вот я не окажусь чересчур оптимистичным, но вот на сегодняшний день это так.
3: Ну что ж, если вопросов нет, да, поблагодарим еще раз вам ответчика. Большое спасибо вам.
2: Спасибо за внимание.

Я хотел бы рассказать вам о двух неделях в августе прошлого года. И началось это неожиданно. Примерно в это же время год назад ко мне подошла моя аспирантка. Мы сдавали как раз статью очередную в хороший очень журнал. И говорит, а вы помните, вы мне обещали, что когда, если я напишу 3 статьи за год, то вы меня свозите, куда я хочу. Я этого, естественно, не помнил. Я говорю, а куда ты хочешь? Значит, она говорит, я хочу на вулкан Маунт-Сент-Хеленс. Вот здесь вот он помечен, вот это вот место. Если видно мышку там. А как у вас указки действуют? Ага, и куда надо? Вот так вот, да? Вот это вот место, Маунт-Сент-Хеленс. Значит, и так совпало, что меня пригласили и мне оплачивали приглашенный доклад в Портленде, это здесь недалеко, на конференции, и мы поехали. И вот это наши точки, примерно 5000 километров. Естественно, значит, обо всех я не расскажу, но вот как бы так получилось. Вот, собственно, Маунт-Сент-Хеленс. И сейчас он был всего лишь 50 лет назад сильно выше. Но вы знаете, может быть, что 16 мая 1980 года произошло катастрофическое извержение и снесло верх горы, и, соответственно, ну, это называется коллапс постройки. И вот, собственно, я сижу сейчас на материале, который был выброшен во время извержения. Вот, это съемки с камеры. Последовательно, вот была, значит, гора. Это первые 10 секунд после коллапса, значит, вот это, соответственно, 42 секунды, 52 и 60 секунд. То есть это все очень быстро и огромное катастрофическое извержение. Примерно 1 кубический километр магмы. Вот что может, как может выглядеть 1 кубический километр магмы? Вот примерно так. Значит, вот это извержение, его последствия. Здесь ширина пепла, который выпал практически на существенной части Соединенных Штатов Америки. Вот эти градации, они говорят о том, какой урон принесен этим извержением. Обычно считается, у нас считается меньше 3 сантиметров пепла, это хорошо, а больше 3 это смертельно. Американцы, у них другая система измерения, у них 1 дюйм. Это хорошо до 1 дюйма, а после дюйма это нехорошо. Просто когда слой пепла больше дюйма покрывает какое-то пространство, погибают не только растения, но и корневая система. Значит, и вот понятно, что Маунт-Сент-Хеленс, а извержение буквально за день удобрил тысячи квадратных километров территории, но вот здесь были катастрофические разрушения, и вот посмотрите, направленный взрыв, который произошел во время этого извержения, первым делом разрушил лес, просто вот как, знаете, как Тунгусский метеорит, примерно такие же последствия, все деревья лежат стволами от вулкана, и до сих пор они лежат. Сохранились и стволы, как раз и пеньки, можно их изучать. Значит, вот, собственно, я вот, фотография была примерно отсюда, вот эта вот вершина взорвалась, и материал частично лежит в долине, он постепенно размывается временными потоками, а частично покрывает соседние хребты, ну, как это бывает, десятки метров мощности отложения. Но после этого 80-го года было еще несколько периодов активности, и последний период активности был в 2004-2008 году. Вот уже в разрушенной части вулкана вырос лавовый купол, он рос достаточно быстро, и все думали, взорвется или не взорвется еще раз. Значит, мы отобрали, естественно, образцы, но у меня были образцы еще с предыдущих разов, но это вот именно этого прошлого лета поля. Вы видите, что здесь много кристаллов и вот такая вот основная масса. То есть это очень вязкая магма, которая не очень спокойно течет, она закупоривает жерло, если она попадает, ну, то есть вот поэтому и лавовый купол растет, не лавовый. Только лавовый купол. И при наличии достаточно большого количества газов в ниже подступающей магме происходят взрывы. Ну, вот это то же самое в другом ключе. Это так называемые без анализатора и с анализатором изображения. Это так называемый петрографический микроскоп. Значит, про Маунт-Сент-Хеленс знает любой американец. Я думаю, что и у нас тоже это известное
место. Но вот есть Маунт Худ, который был самым страшным местом этого района до того, как взорвался Маунт Сент-Хеленс. То есть, видите, это гора, которая еще гора, она еще не взорвалась. При этом понятно, что здесь есть населенные пункты в пределах прямой досягаемости таким же направленным взрывом. Видите, лес еще потрясающей красоты лес еще цел. Он еще не лежит стволами от этого вулкана. Значит, последнее извержение, которое зафиксировано на вулкане, было в августе 1907 года, а последнее крупное примерно в 1781-82 годах. В принципе, этот вулкан извергается примерно раз в 120 лет. То есть, ждем. Ну вот, собственно, моя аспирантка Веста, ее зовут Веста. Значит, и мы изучаем включения такие вот, это называется «mafic enclaves» по-английски, а по-русски очень трудно перевести, «мафические включения». Это участки магмы, которые инициализируют, вот глубинные магмы, которые инициализируют извержение. Они другие по составу, они приходят в приповерхностный очаг, и, собственно, из-за них начинается колоображение и потом извержение и взрывы. И вот, собственно, Веста, ее работа, она посвящена таким включением. Это тоже это уже породы Маунт Худ, и мы видим, что породы очень похожи на Маунт Сент-Хеленс, это такие так называемые островодужные андезиты или островодужные андезиодоциты, то есть Маунт Худ может взорваться точно так же, как Маунт Сент-Хеленс, надо только подождать. Значит, вот, собственно, была и сама конференция в Портленде, это постерная сессия, Веста Олеговна показала для сравнения вулкан Безымянный на Камчатке, который считается двойником Маунт Сент-Хеленс. У них абсолютно одинаковые извержения были. Там тоже был один кубический километр магмы, тоже взорвалось. Причем раньше, чем Маунт Сент-Хеленс, в 1956 году, 30 марта. Между прочим, это праздник, это день вулканолога в России. Но ни одной жертвы не было. Почему? Потому что на Камчатке, в районе вулкана Безымянный, никто не живет. Были охотники, которые это видели. Был сантехник Петров, по-моему, который с утра вышел и увидел вот этот клубы дыма. Значит, собственно, праздник называется не только вулканолога, но и этого сантехника. Значит, хорошо. Вот Маунт Сент-Хеленс находится здесь, Маунт Худ находится вот здесь, а вот Портленд находится между ними примерно. Портленд – это тот город, где проходила раз в два года проходит конференция вулканологов, и это очень большой симпозиум, и вот в этот раз он проходил в Портленде. Но посмотрите, вот это вот поле, это так называемая Columbia River Basalts, это большая магматическая провинция, это лавы. Это базальтовые лавы, которые здесь сформировались 17-10 миллионов лет назад. То есть большая часть 15-16 миллионов, но были чуть-чуть и раньше. Началось все с формации стинс, а потом, значит, вот эта вот основная часть дальше заливала северо-запад США. Вот смотрите, вот эти вот штрихи – это те трещинки, по которым изливалась лава. Это не взрывы, это просто трещины открывались в земле, и лава вытекала. И дальше они стекали просто по наклону, заливая долины рек, в том числе река Коламбия. Вот видите, река Коламбия, это ее берега сейчас просто сформированы лавовыми потоками. И вот здесь вот есть очень красивое место, когда лава достигала берега океана. Но раз мы уже здесь, почему бы нам туда не съездить? Причем, посмотрите, какие красивые столбчатые отдельности. Вот каждый вот такой поток, если его вблизи посмотреть, это вот такая столбчатая отдельность. И, в принципе, англичане заметили, когда они в Индии были, значит, что там тоже есть похожие лавы, как лесенка, как трап. Да? Вот они назвали эту формацию траппами. Причем вот эта формация, она, если в Индии это 65 миллионов лет, давно достаточно, значит, то это вот 10-17 миллионов лет назад. Это одна из последних вот таких траповых формаций, сформировавшихся на Земле. На Земле траповые формации формируются примерно с периодичностью в 20 миллионов лет. Ждем следующую. Значит, вот это последовательность и объемы базальтов, которые формировали вот эту
формацию Коламбия-Рива. Началось все с формации Стинс, видите, на юге, потом переметнулось вот верховье реки Коламбия, потом вот эта основная часть, и потом по чуть-чуть еще до оболочки. Последние вот эти извержения, которые относятся к этой формации, были 6 миллионов лет назад всего. И объемы гигантские. Вот я здесь привел, значит, все вместе, 174 тысячи кубических километров. Напомню, что Маунт Сент-Хеленс катастрофический, это был всего один кубический километр. Здесь 174 тысячи. Значит, вот так это выглядит вблизи. Обычно понятно, что наверху это плато, так называемый Орегон Хайлендс, высота, ну, там порядка 2000 метров. Значит, и оттуда, естественно, стекают много ручьев, в основном водопады такие уступами. Вот как раз это вот под этим водопадом, видите, столбчатая отдельность, Веста изучает новую для себя формацию. Вот так это выглядит под микроскопом. Немножечко отличается и от Маунт Сент-Хеленс, и от Маунт Худ. Это базальты, причем вот видно, что они как раз, они очень подвижные, то есть они маловязкие должны быть. Кристаллы вытянуты и показаны, ну то есть иногда создается ощущение, что мы знаем, куда они текли. А вот это более крупно. Здесь вот обычно я, значит, вот это номер образца, цифра 17 означает год, а значит дальше номер точки. Вот это самый первый образец, который мы отобрали. И мы видим, что здесь достаточно много плагиоклаза, между ними клинопироксен и такие очень типичные перистые кристаллы титаномагнетита. Это нам может быть пригодится, мне может быть пригодится, когда я буду объяснять, как эволюционируют составы. Вот очень красивое место. Значит, вообще потрясающе. Сверху это такая травяная, ну, как бы поляна, иногда там сосна посажена, но в основном это такие травяная плоскость. Но она прорезается реками, и они дают вот такие каньоны, и мы видим, что это, значит, базальты, базальты и базальты. Вот это вот место очень красивое, мне очень понравилось. Называется Крухт-Рива. Крухт – извилистая, да, такая река. Это каньон, такая маленькая речка, очень спокойная, берега поросли травой и соснами. Значит, а все это вот прорезает те самые базальты, которые сформировались здесь порядка 15 миллионов лет назад. А вот если мы говорим про место, это вот здесь примерно, это вот эта формация и вот здесь. Значит, ну, это просто место отбора образца, которое я сейчас буду показывать. Вот так вот выглядят базальты из этого места. Мы видим, что это базальты, видите, сросток кристаллов оливина, а вот это огромный пузырь. То есть эти базальты были, они содержали какие-то летучие компоненты, которые при попадание на поверхность превращались в пузыри. Ну, вот это вот просто дефекты шлифа, поэтому не надо смотреть. Зато смотрите, какие красивые кристаллы оливина. Они росли, кристаллизовались из поднимающейся магмы и дружили друг с другом. Вот. И очень характерно каймы, такие вот коричневатые каймы динксита, которые тоже показывают условия кристаллизации этой магмы. И как мы и в прошлый раз видели, видите, перистый титаномагнетит здесь присутствует. Почему я говорю про титаномагнетит? Потому что он является показателем условий. Вот на Маунт Сент-Хеленс вы не найдете перистый титаномагнетит, он будет, наоборот, такой плотненький. Почему? Потому что он рано кристаллизуется и, значит, успевает сформироваться. А вот здесь железо не выпадает в виде магнетита. Вы знаете, что магнетит – это минерал железа, ферум-3О4. Значит, и что получается? А почему он не выпадает? Потому что не хватает кислорода. Вот эти магмы, они приходят из того места, из мантии, где кислорода недостаточно для того, чтобы кристаллизовать магнетит. И поэтому магма кристаллизуется, а железо накапливается. Железо накапливается, накапливается, накапливается, но ему уже надо куда-то деваться. И потом оно выпадает в виде перистых вот этих кристаллов. Значит, мы поехали, раз уж мы путешествуем по Коламбия-Рива-Безелс, надо, конечно, заехать на Стинс. Стинс – это вот то место, откуда началось все это, 16,5 миллионов лет назад. И вдруг посреди национального парка, ну это не национальный парк, это национальный лес, где всем разрешено ставить палатки, там все, что хотите, вдруг такая табличка «не влезай, убьет», да, то есть ни в коем случае не входить, штраф там $500, стреляем без предупреждения и так далее. Вот, Пандероса Майн, что такое? Что такое? Посреди
американского национального леса, где каждый может находиться, вдруг такое строгое предупреждение. Значит, вот образцы оттуда. И здесь мы видим такие же базальты, правда, вот эти вкрапленники, кристаллы, они больше по размеру, здесь вот масштаб указан, они сильно больше, они вообще вот до такого размера, и очень однородны по составу. И в них, вот в чем секрет, в них очень-очень-очень тонкие включения самородной меди. И за счет этого, вот эти кристаллики с тонкими включениями самородной меди. Посмотрите, как красиво они играют. Это просто ювелирный материал. И сейчас это называется Орегон Санстоун, продается за бешеные деньги. Кроме того, здесь вот это зелененькое, это сейчас новый, открытый в прошлом году утвержденный минерал, который еще дороже стоит, чем Орегон Санстоун. Поэтому они очень трясутся за это место и не дают никому даже близко подойти. Значит, если мы теперь говорим, где мы уже побывали, мы с вами побывали на Маунт Сент-Хеленс, мы с вами побывали на Маунт Худ, вот здесь вот в Портленде немножечко поучаствовали в постерной сессии, и вот Columbia River Basalts. И вот Стинс, они вот здесь вот находятся, видите? А что-то здесь такое происходит, смотрите, красные такие пятна огромные, 16, 15, 12, 10, 8, 2. Это след от Йеллоустонской горячей точки. Это кальдеры, которые образовывались одна за другой вот такими огромными пятнами. Нынешняя Йеллоустонская кальдера не самая большая. Самая большая сформировалась вот 15 миллионов лет назад или Duck Lake 10 миллионов лет назад. Значит, но раз уж мы здесь находимся, что бы туда не поехать? Значит, ну, прежде чем поехать, я хочу просто запустить трехминутный фрагмент из фильма. Это фильм называется «Супервулканы». Он снят BBC и Columbia Pictures. Это такой, он и документальный, и художественный одновременно. Реконструкция, что будет, если Йеллоустон взорвется. Но это год создания фильма. Видите, это Йеллоустонская кальдера. Это натурные съемки, она действительно так выглядит.

Вот этот тот самый направленный взрыв, от которого шикарные леса могут лечь стволами по направлению взрыва.

0: научным консультантом этого фильма был Стив Спаркс, очень известный вулканолог, поэтому вот действительно вулканологи именно так представляют начало суперизвержения. Вот это называется палящая туча. Значит, и заметим, что вот здесь вот речь идет от 1000 кубических километров магмы. То есть это в 1000 раз больше, чем Mount St. Helens, но это в 174 раза меньше, чем Columbia River Basalt. Значит, ну что сейчас в Йеллоустоне? Ничего особенного, бизоны, как обычно. То есть там бизоны, олени, зайцы, там очень много живности. Причем они выходят на дороги, они там не обращают внимания на людей. В общем, все как обычно. Гейзеры, очень много гейзеров различных. Очень красивые вот эти террасные источники. Это не гейзеры, но тоже потрясающая вещь. Значит, в Йеллоустоне около 3000 гейзеров, 10 тысяч источников, 4 тысячи бизонов, 600 медведей, остальных не считаем, 2 или 3 миллиона туристов в год. Значит, вот это Йеллоустонское озеро... Я думал, оно хоть чуть-чуть потеплеет от того, что там о нем говорят, что сейчас будет извержение. Оно очень холодное. Оно очень холодное. То есть, как бы про Йеллоустон говорят, значит, что он взорвется, но, по крайней мере, вот в это лето он не взорвался, и в следующее тоже вряд ли. Значит, как выглядят породы? Вот здесь вот очень интересная штука. А вот это называется обсидиан клифф, а вот это, собственно, порода под микроскопом. Здесь я применил комбинированное... Значит, изображение слева у нас при одном никеле, а справа вскрещенный никеле. И видите, вот то ли что-то есть, то ли ничего нету. То ли что-то есть, то ли ничего нету. Пахнет уже Шрёдингером. Значит, вот посмотрите. Вот это основная масса этого обсидиана. Обсидиан – это вообще-то стекло. Но в нем есть такие кристаллы. Мы их называем кристаллитами. То есть они выглядят как кристаллы, но это не кристаллы. Что это, никто не знает. В 20-е годы прошлого века была попытка на них построить теорию расплавов, в принципе, удачная. Вот теория расплавов, она из этих кристаллитов, но до сих пор никто не знает, что такое это кристаллиты. Почему я говорю, что это не кристаллы? Потому что кристаллы должны интерферировать в вскрещенном никеле, то есть они должны быть яркими, вот как оливины, а здесь, вы видите, ничего нету, вот они черные. То ли они есть, то ли их нету. Интересно. По этому поводу я, значит, так получилось, что я в майке такой ходил, обратите внимание, значит, здесь написано Шрёдингер Кэт, да, а вот здесь, вот кто прочитает, белыми буквами написано Alive, а черными буквами написано Dead. То ли кот Шрёдингера жив, то ли кот Шрёдингера мертв, непонятно. И мы стоим вот сейчас, вот на самом деле, вот, это извержение мезофолтафс. Значит, вот непонятно, то ли мы внутри Йеллоустонского парка, тогда нам нельзя отбирать образцы, то ли мы снаружи, то ли вот эти мезофолтафс, то ли это не они. Но оказалось, что мы снаружи Йеллоустонского парка, что можно отбирать образцы, и это те самые игнимбриты предыдущего извержения, не 600 тысяч лет назад, которое было, а 1 300 000, да, лет назад. Вот так они выглядят, и у них и такая вот очень характерная гнебритовая основная масса, такая вот спутанная, это называется структура фьямя, как язычки пламени. Окей, значит, чудеса продолжаются. Вот как вы думаете, что делают эти люди? То ли солнце есть, то ли его нету. Вот, оказалось, что ровно вот в тот момент, когда мы там были, через Йеллоустон прошло полное затмение. Вот это наша фотография. Солнце то ли есть, то ли нет. Чудеса и только. Значит, прошло затмение. Вот посмотрите, вот с этого штатива мы снимали это затмение. И вдруг мы видим, что вот это что? Это лавовый поток. Мы стоим, так называемый Минан-Бьют, это такая горка, там две таких горки. И это конус лавовый, из которого лавовый поток. Вообще-то Йеллоустон – это кислые вулканиты, это обсидианы, гнебриты, кислые туфы. А здесь базальты, долериты, видите? Вот они. Здесь вот оливин тот же самый, титановгит, плагиоклаз. То есть с чего вдруг? И вот эти, явно совершенно, что это после вот этих кальдер. То есть уже кальдеры образовались, а после них огромное количество вот таких лавовых потоков и базальтов. Еще потрясающую породу я такой в жизни не видел. Это туф базальтового состава, состоящий только из стекла. Вот этот, что произошло? Кальдера образовалась, что после этого? Там либо озеро было, либо река текла. В общем, много воды, холодное, вот представьте, холодное Йеллоустонское озеро. А тут захотелось этому базальтовому потоку излиться. Он начинает прошибаться и попадает в холодную воду. Закаливается, взрывается в виде отдельных стекловатых частичек, попадает на поверхность. Честно, не видел такого. Вот смотрите, видите, все стекло, все черное. Вот это черное, это все стекло. Базальт, базальтовые стекла, это очень редкая штука. Вот видите, то ли есть, то ли нет. Вот это оливина, оливины есть. А вокруг них, смотрите, какое красивое стекло. Значит, что получается? Значит, что 15 миллионов лет назад образовались Коламбиевы Безелс. Они дали начало Йеллоустонской горячей точке, которая 15-12 там и так далее, вот сейчас здесь. А после того, как уже эти кальдеры сформировались, видите, синее поверх, накладываются базальты снова. Огромные лавовые поля. И на самом деле, если вы пойдете, вот это называется Snake River Plain, долина реки Snake, змеиной реки, то она покрыта практически базальтами. То есть вы до вот этих кислых туфов еще надо добуриться или достучаться. Ну, мы добурились. Вот если мы просто возьмем только базальты, вот здесь вот из-за гипса показывают мощность этих базальтов. Видите, то есть вот здесь вот самое такое место залито базальтами, этих базальтов иногда больше, чем кислых пород, вот от этих кальдер. Чего бояться, взрывов кальдер, вот который мы фильм смотрели, или вот этих базальтов, которых больше по объему, чем этого кислого материала, и они покрывают все. А самое большое поле, ну вот это вот составы Snake River Basalts, мы видим, что железо ведет себя точно так же, как Columbia River Basalts. Значит, оно накапливается. Но там не только, значит, есть базальты, есть и другие породы тоже. Самое большое вот такое лавовое поле – это так называемое Craters of the Moon. Потрясающее место. Примерно 1600 километров квадратных залито лавой. Причем это не миллионы лет назад. Последнее извержение было около 2000 лет назад. Не 600 тысяч, не 1 300 000, как вот про Вилсон говорит. 2000 лет назад, 2500, 2800. И огромные поля. Вот это карта, а вот это снимок, значит, это называется мозаик формат, да, это до того, как Google появился. Видите, вот это вот черное, это базальты. Как это выглядит сейчас? Выглядит сейчас это вот так, видите, вот эти вот канатные лавы, трещины, все, вот эти конуса, там, по-моему, около 120 конусов, значит, и так до горизонта, в любую сторону. Вот так это выглядит, например, то есть, поскольку это тоже парк, значит, дорожечки из асфальта и вокруг лава с двух сторон. Ну, понятно, что русские геологи найдут, где поставить палатку, где приготовить еду, так что все нормально. Вот здесь на лавовом поле, на самом деле это место для кемпинга, но там, когда мы приехали, не было никаких мест, все было занято, потому что затмение. И какие-то американцы нас просто, вот просто увидели и говорят, ну давайте вставайте к нам. После этого вот мы последнее место заняли для палатки, которое было возможно. Значит, вот так выглядят базальты. Видите, они практически без крапленьков, они очень маловязкие. Здесь очень-очень мелкие, но все равно вот оливин, плагиоклаз читается. И очень-очень много пузырей. Вот так это выглядит при одном никеле. Вот так это более крупно, видите. Вот оливинчик, смотрите, какое стекло красивое. А вот это тоже кристаллиты, но в базальтах. Значит, то есть что мы имеем? Вот это не карта всего, вот не то, что я показывал, это только базальты, которые излились за последние 5 миллионов лет. То есть все то время, пока мы боимся взрыва Йеллоустонской кальдеры. Видите сколько? И вот здесь полоса, вот эта Snake River. Вот сюда идет тоже полоса в Ньюберифилд. Я, к сожалению, по недостатку времени не могу, шикарные тоже места, но Sisters, Three Sisters, значит, Ньюбери, потрясающее тоже поле, но мы тоже там были. Вот. А вот здесь вот уже южная, это бассейны, долина бассейнов и хребтов. А вот здесь, смотрите, какое интересное место, вот звездочкой помечено. Оно не там и не там. Вот здесь базальты, а вот здесь что-то странное. Называются лейцитовые холмы. Мы, естественно, туда поехали, потому что я-то знал, что Лицитовые холмы – это знаменитое место. Оно было впервые описано в 1877, по-моему, году, вот во время экспедиции таких вот исследовательских США. Ну, вот это, собственно, Уитмен Кросс первый описывал, а в 1912 он написал уже такую обзорную статью. Это потрясающая ультракалевая вулканические породы. Это самая большая провинция в мире, так называемых лампроитов. А лампроиты – это алмазоносная порода. Есть в Австралии, вот знаете, Аргайл, трубка Аргайл – это лампроиты, там самая богатая на алмазы. Есть в Канаде сейчас добывают алмазы. И здесь в Штатах тоже есть. Причем здесь их первыми открыли. И здесь вот назвали породы Вайомингит в честь Вайоминга, Арендит в честь аренды, это племя такое, и Мадупит. Мадупит – это слово, от слова индийского шашонского «мадупа» – «сладкая вода». А здесь до сих пор называется все, это место называется Sweet Water County, да, то есть это, собственно, Мадупа есть. Вот. Ну хорошо, и вот так вот это выглядит. На самом деле этим породам, этим вулканам всего 2 миллиона лет, 600 тысяч лет, примерно как Йеллоустон. Но поскольку они калевые, они легко разлагаются, от них остаются вот эти останцы, да, вот это, и вот, собственно... А вокруг пустыня, дюна. Значит, и вот так вот выглядят эти породы. Это очень глубинная порода, которые идут прямо из мантии. А вот палатку, понятно, пришлось ставить в чистом поле. А все прелести жизни, там, пение койотов, это хорошо. Но это пустыня, и вдруг идет туча такая, вот с торнадо и так далее. Да, вот прям вот, слава богу, она прошла мимо нас. Но это было очень впечатляюще. Таким образом... Значит, мы проехали 5000 километров, вот эти желтые – это точки, где мы ставили точки и отбирали образцы. Значит, вот посмотрите, а вот это вот треугольнички – это вулканы, которые в данный момент активны. Йеллоустон – только один из них. Здесь очень много других вулканов. Я к вам почти ничего не рассказал про Каскейд. Да, это такая вот вулканическая зона, такая вулканическая дуга. И я ничего вам не рассказал еще про Псарока Ридж и Шашон-Рива. Это вот часть скалистых гор, собственно, где сейчас находится Йеллоустонская горячая точка. Но понятно, что, значит, аспирантка меня дернула не зря, очень много интересного материала. И теперь, значит, вот вчера только что она сдала статью. Я задумался, это уже вторая статья за этот год. Я думаю, а ничего я еще не обещал. Вот, значит, но в принципе я обещал уже другим людям, мы в июне делаем в Исландию поездку, значит, уже группа набрана, и мы там тоже будем метаться по всей Исландии, там очень разнообразные есть места. В Хибины, вот сейчас группа набирается, это Хибины, это Кольский полуостров, в июле, вот эта фотография с прошлого года, когда мы там потрясающе походили. И вот сейчас обсуждается в октябре 2018 года тоже по Иоловым островам, это вулкан Стромболи. Ну и понятно, что в промежутках мы ездим по своим делам, вот сейчас я лечу на Байкал, потом, значит, в Норильск и так далее, да, то есть вот примерно так проходит жизнь вулканолога и вот всеми регалиями, о которых говорил Алексей. Спасибо.
1: Так, вопросы, они наверняка есть, не поверю, если нету. Серьезно? О, там рука была раньше.
2: Скажите, пожалуйста, немножко не по теме Америки, а есть ли у вас какие-то прогнозы по деятельности вулкана Безымянный в ближайшем будущем?
0: Есть, он извергался в 2017 году. Я думаю, что, надеюсь, что он будет извергаться еще.
2: Но просто
0: вот этим летом мы туда собираемся в августе отбирать вот этот новый материал. Собственно, вот у Весты Олеговны диссертация посвящена циклу активности вулкана Безымянный. Перед этим была диссертация Василия Дмитриевича Щербакова, уже защищенная, значит, по предыдущему циклу. Надеемся, что вулкан Безымянный будет извергаться, и мы его будем изучать, потому что это готовая природная лаборатория. Это не просто лаборатория вулканизма. Там сейчас, по моему глубокому убеждению, формируется месторождение рудных рудные месторождения, того, значит, вот меди, молибдена, еще чего-то. И вот мы сейчас как раз, та статья, которую мы вчера сдали, она как раз про это. Как вот от магмы перейти к полезным ископаемым.
2: Понятно. А по мощности извержений, то есть последние два года мощность растет, там, ну, вряд ли же, наверное, будет такое же катастрофическое извержение, как в 50-х.
0: Обычно, годах. Чем чаще извержения, тем они менее мощные. Все очень просто.
3: А может быть, там достаточно дилетантский вопрос, но когда мы все-таки ждем Йеллоустоун?
0: Что когда мы?
3: Ждем Йеллоустоун. Ну, фейерверк, праздник, значит, ну, ученых там.
0: Мой тезис, ну, как бы вот, вот эту вот карту я показывал специально, и вот все, что я рассказывал, именно для того, что, чтобы такую, вас подвести к такой мысли. Что, вот меня спрашивают, когда Йеллоустоун взорвется? Будет ли извержение? Обязательно будет. Обязательно. Только вопрос, где? Да, то есть, на самом деле, вы видели, что мощность даже вот этих кальдер со временем уменьшается. Кроме того, значит, на одном месте Йеллоустону нужен материал на Йеллоустонской горячей точке для того, чтобы его извергнуть. И еще ни разу не было, чтобы в одном месте было, вот за 15 миллионов лет статистики, не было ни разу, чтобы больше трех извержений, вот этих крупных супервулкана, было в одном месте. А в Йеллоустоне там уже три кальдеры вложенных друг в друга. Соответственно, а между двумя, вот, значит, между следующим местом, где это может быть, должна плита подползти, должен подготовиться новый очаг, должно подготовиться извержение, потом извержение. Обычно проходит там 1,5–2 миллиона лет вот между вот этими одним узлом вот этих извержений, другим узлом этих извержений. Поэтому наш прогноз такой, что именно Йеллоустонская кальдера, да, больше не способна дать катастрофических извержений. А следующее обязательно будет. Обязательно. Только не там.
1: Еще вопросы? Да.
4: Да. Скажите, пожалуйста, вот поскольку вы директор музея Ферсмана,

исследования. Но как раз вот сейчас мы готовим часть образцов для передачи в музей, чтобы в музее тоже были эти образцы. Но музей, он минералогический, он не Ферсмана, он музей минералогии имени Ферсмана. Да, поэтому, а здесь все-таки породы, поэтому как раз вот я думаю, как сделать так, чтобы это не было балластом в минералогическом музее, а все-таки как-то было доступно. Ну, то есть, естественно, передаем. Угу.

Добрый день, друзья! В наших астрономических экскурсиях пришла пора поговорить о том, как рождаются и как живут, то есть эволюционируют звезды. Мы уже с вами разобрались, как работают ядерные, а точнее термоядерные источники энергии в недрах звезд. Теперь давайте посмотрим, к чему это приводит. Как звезда меняется с течением времени, как изменяется она внутри и для нас, наблюдателей, которые смотрят на звезду снаружи. Начнем с того, как звезды формируются. Ну, мы об этом в общих чертах уже говорили. Вы помните, что в межзвездном пространстве есть разреженная межзвездное вещество. Это газ в разных его формах. Холодный, молекулярный, теплый, атомарный, горячий. Ну, обычно его называют корональным, потому что такой горячий газ мы в короне Солнца иногда наблюдаем с температурой в миллионы кельвинов. И вот все эти формы, разнообразные формы газа, они так или иначе связаны с эволюцией звезд. Из холодного газа звезды формируются. Горячий газ обычно выбрасывают из себя, ну, например, в виде солнечного ветра или для звезд звездного ветра. Но формирование звезд, конечно, происходит в тех областях межзвездной среды, где давление газа низкое и гравитация способна сжимать газ в более плотные объекты. Ну, а где низкое давление? Там, где маленькая температура. Поэтому в холодных, плотных межзвездных облаках рождаются звезды, или, можно сказать, предшественники звезд, протозвезды, зародыши звезд. Вот одно из таких молекулярных облаков настолько плотное, что оно совершенно непрозрачно для света, находящихся за ним звезд. Оно довольно близко находится от нас, от нашей Солнечной системы. И поэтому с собой, как экраном, закрывает весь фон более далеких звезд. Там, в недрах этого газового облака, свет далеких звезд поглощают не атомы и молекулы газа. Они, в общем, не очень эффективно взаимодействуют со светом. Свет поглощают маленькие твердые частицы. Мы их называем межзвездные пылинки. Ну, они, конечно, не похожи на нашу бытовую пыль. Они гораздо меньше, гораздо плотнее. Такие частицы твердого вещества – может быть, богатые металлами, не может быть, а даже некоторые из них богаты металлами, мы их называем железные, металлические пылинки. Бывают пылинки силикатные, бывают углеродные, обычно они покрыты такой тоненькой шубой из замерзших газов. В общем, пылинка, межзвездная пылинка, это довольно сложное, мелкое, но очень сложное сооружение космическое. Вот как раз они в большом количестве, собираясь в таком плотном облаке, полностью перекрывают, поглощают свет, идущий от звезд, представляющих далекий фон. Заглянуть с помощью оптического телескопа в такое облако невозможно. Но раз сквозь него не проходит свет, то из его недр он тоже выйти не может. Но инфракрасные и радиотелескопы позволили нам проследить за процессом сжатия газа и возникновения звезд и планетных систем вокруг них. Примерно так можно представить четыре основных этапа формирования звезды и окружающей ее планетной системы. Газ сжимается, по мере сжатия в центре нарастает плотность и давление, и температура. Все это растет, ну, помните по физике, адиабатическое сжатие газа, то есть без потери энергии, просто сжимая гравитацией область, богатую газом, мы создаем там высокое давление и высокую температуру. И в конце концов в недрах этого горячего плотного тела начинаются термоядерные реакции, то есть рождается звезда. Но вещество продолжает падать на нее, ведь издалека оно медленно падает, и к тому моменту, когда звезда уже сформировалась или заканчивает свое формирование, еще с периферии падают далекие разреженные области этого газового облака. Падая, они постепенно осаждаются в диск, вращающийся вокруг молодой звезды. Я уже объяснял, почему. Любое небесное тело вращается с той или иной скоростью, а сжимаясь, начинают увеличивать скорость своего вращения. Это закон сохранения момента импульса. Поэтому гравитация тянет вещество вниз, и
в одном направлении вниз и в другом направлении вниз. Ну, то есть к плоскости вращения. Тут как бы два направления сжатия, два направления вниз. А центробежная сила останавливает движение газа поперек, перпендикулярно оси вращения. Вот поставим вот так указку. Это ось вращения газового протопланетного вещества. И вдоль оси вращения газ может падать, а поперек оси вращения центробежная сила останавливает его движение. И таким образом формируется диск. Ну и в конце концов вещество в нем собирается в несколько массивных и в большое количество маломассивных тел. Это будущая планетная система. А в центре звезда. Звезда своей высокой температурой поверхности, потоками газа, которые она сбрасывает в виде звездного ветра, нагревает окружающее пространство, и тот газ, который не вошел в состав молодых звезд, он нагревается ими самими до высокой температуры и начинает светиться. Перед нами туманность Ориона, один из ближайших к нам таких, можно сказать, родильных домов новых звезд. Буквально на наших глазах тут формируется несколько массивных и несколько сотен маломассивных звезд, окружающих эту область. И вот тут четыре массивных звезды, очень ярких и горячих, разогрели остатки протозвездного газа. И они светятся в инфракрасном и оптическом диапазонах, и мы наблюдаем этот объект. Конечно, этот газ уже не будет конденсироваться. Он нагрет звездами, давление в нем возросло, и он уже расширяется, уже изгоняется из области, где сформировалась группа молодых звезд. Мы это видим иногда, так сказать, этапы этого процесса, мы видим, наблюдая разные области звездообразования. Вот уже продвинутый этап. Молодые звезды нагрели газ так, что он, повысив температуру, начал расширяться таким горячим пузырем, расталкивая и уплотняя на своих стенках окружающее вещество. Вот мы видим этот горячий пузырь, вокруг него не такой горячий газ, и он расширяется, преодолевая его давление, и как ковш экскаватора или даже ковш грейдера собирает вот это разреженное вещество, уплотняет его на границе своего расширения, и оно очень ярко здесь проявляет себя. В конце концов, это вещество будет изгнано из области формирования звезд, уйдет. Вот тут хороший пример. Молодая группа звезд уже практически избавилась от своего материнского, предшествующего их образованию газа, и он уже покидает эту область и уносит вместе с собой немалую массу. То есть масса газа иногда даже превосходит массу новорожденных звезд. А когда масса уходит, и гравитация ослабевает, и многие звезды тоже, потеряв, так сказать, силу гравитации, связанную с этим газом, тоже покидают эту область постепенно. Какая-то группа звезд, медленно движущихся, остается на месте формирования молодого звездного коллектива. А более быстро движущиеся звезды вслед за уходящим газом тоже покидают это место своего рождения и отправляются в свободное плавание, в свободный полет. Наше Солнце тоже когда-то родилось в группе вот таких вот новорожденных звезд. И более того, мы даже недалеко от Солнца уже нашли несколько кандидатов, ну, так сказать, братьев и сестер нашего Солнца, которые, возможно, вместе с ним около 5 миллиардов лет назад родились в одном коллективе, в одной группе. А те звезды, что остались внутри группы, формируют звездное скопление. Такие звездные скопления на английском языке, а это международный язык науки, принято называть open cluster. Ну, мы обычно говорим «рассеянное скопление», хотя open – это открытое. Ну, в русскоязычной астрономической литературе принято называть такие скопления звезд рассеянными. У них форма довольно нерегулярная, поскольку там не так много звезд, ярких среди них еще меньше, и они довольно причудливую форму имеют, такие скопления. Мы говорим рассеянные скопления звездные. Но по-английски, если вы будете англоязычные тексты читать и встретите open cluster, это рассеянное звездное скопление, то есть скопление молодых звезд. Постепенно они теряют связь друг с другом,
На будущих лекциях я немножко подробнее расскажу о тех механических процессах, которые заставляют некоторые звезды ускорять свое движение, некоторые замедлять. И таким образом одни звезды устремляются к центру скопления, а другие, увеличив скорость, покидают его навсегда, улетают со второй космической скоростью, как мы говорим это про ракеты, улетающие от Земли. Вот такие красивые звездные коллективы мы обычно наблюдаем. Ну, теперь посмотрим, как происходит жизнь звезды. Звезды могут быть типа Солнца. Мы говорим, это звезды промежуточной массы, не очень большие, не очень маленькие. Могут быть маломассивные, ну, например, с массой там, в 3-4 и вплоть до 10 раз меньше солнечной. Ну, а бывают звезды массивные, в несколько раз более массивные, чем Солнце. А в их недрах немножко по-разному происходит передача энергии от ядра, от центральной части, где протекают термоядерные реакции, к поверхности звезды, откуда тепло в виде света и потоков звездного ветра уходит, покидает звезду, так сказать, охлаждает ее. Здесь источник нагрева, а поверхность – это источник охлаждения, то, откуда звезда теряет энергию. Энергия передается разными путями. Ну, мы с вами из сроков физики помним три способа передачи тепла. Это теплопроводность, когда вы чайную ложечку опускаете в горячий чай, а ручка ее нагревается. Это атомы и молекулы твердого тела толкают друг друга и передают тепло от горячего к холодному концу. Тепло может передаваться вместе с веществом. Например, поставив на огонь или на электроплиту кастрюлю с водой, мы видим, как теплые порции воды от дна кастрюли всплывают наверх, остывают, опускаются вниз к горячему донышку кастрюли. Это так называемая конвективная передача тепла, когда само вещество, нагретое, вместе с собой переносит порции тепла, порции энергии. И третий вид переноса тепла – это радиационная, радиативная, говорят физики, путем излучения, инфракрасное излучение, электромагнитные лучи от горячего тела к более холодному переносят потоки тепла. Так вот, а в недрах звезд, конечно, теплопроводность – малоэффективный метод, и он практически не работает. А два других работают очень активно. Либо в виде электромагнитных квантов, то есть рентгеновские, ультрафиолетовые, оптические кванты переносят излучением тепло от горячих к более холодным слоям, либо путем конвекции, ну, такого кипения вещества, его бурления. Причем в звездах разной массы, в разных их частях работают, превалируют, то есть, так сказать, выполняет основную роль тот или иной механизм. Например, у маломассивных звезд в основном конвекция. Вещество просто перемешивается в недрах звезды от ядра к поверхности в виде всплывающих теплых потоков, переносит тепло. В недрах Солнца в ядре в основном работает лучевой механизм, то есть кванты, пробираясь между атомами и ионами, переносят до определенной границы тепло, а потом становится неэффективным этот механизм, и недра Солнца уже в периферийных слоях начинают путем конвекции переносить энергию. А в более массивных звездах ситуация меняется. В ядре звезды в основном работает конвекция, а на периферии работает лучевой перенос. Но дело в том, что периферия массивной звезды, она примерно так же устроена, и температура там примерно такая же, как в ядре Солнца. Массивные звезды вообще более горячие. Так что, в общем, легко понять, почему такая смена механизмов переноса энергии работает. Сегодня наше Солнце в середине своего жизненного цикла. Оно уже примерно половину своей истории преодолело, и еще около 5, может быть, 6 миллиардов лет Солнце осталось светить. Постепенно изменяется как внутреннее строение звезды, так и ее внешний вид. Внутри, там, где происходят термоядерные реакции, водород превращается в гелий, а при температурах, характерных для солнечных недр, гелий уже не может превращаться в более сложные элементы. Не хватает температуры. Поэтому гелий там остается как шлак,
как отработанное вещество, не способное дальше выделять тепло. И постепенно в ядре звезды, типа нашего Солнца, накапливается гелий. Такое спокойное, имеющее одинаковую температуру во всех своих слоях, гелевое ядрышко. Оно сжимается под действием гравитации, и на его поверхности при возрастании температуры водород начинает все активнее и активнее принимать участие в термоядерных реакциях. И Солнце начинает все более и более мощным источником тепла становиться. Примерно на 10% возрастает мощность излучения Солнца за каждый миллиард лет. Вот когда Солнце было молодым, оно где-то процентов на 30-35 было менее мощным источником тепла, чем сегодня. А со временем станет еще более мощным. Ну и в конце концов дальше расширится, сбросит оболочку, а ядро его превратится в белый карлик, про который речь еще впереди. Внешне звезды изучают по... анализируя цветовой состав их излучения. Мы это называем спектром. Горячие массивные звезды имеют спектр, в котором в основном линии гелия присутствуют. А обычно астрономы не температуру поверхности звезды обсуждают, а так называемый спектральный класс. Это довольно старая, уже столетней давности, классификация звезд по внешнему виду спектра. Сегодня мы понимаем, что это, в общем, классификация по температуре поверхности. Но астрономы привыкли это выражать вот такими латинскими буквами O, B, A, F, G, K, M. Спектральные классы от самых горячих к самым холодным звездам. Наше Солнце имеет спектральный класс G, ну, G2, если говорить о более точной номенклатуре. И вот это вот типичный спектр звезды, похожий по массе, по возрасту на наше Солнце. Другие звезды имеют в своем спектре более ярко выраженные линии водорода, вот особенно звезды класса А, либо линии некоторых молекул, особенно таких окислов металлов, там титана-2, например. И это как раз характеризует температуру поверхности звезды. В начале 20 века астрономы, изучая звезды, начали наносить их положение на диаграмму, где по горизонтальной ветви отложен спектральный класс, ну он же температура, от самых горячих, О и Б, до самым умеренно горячим, можно сказать, холодным звездам классов К и М. Значит, горизонтальная... По горизонтали мы откладываем температуру звезды, а по вертикальной шкале мощность ее излучения, ну, как говорят астрономы, светимость, обычно в единицах светимости Солнца. Вот у нас единица – это единица светимости Солнца, там звезды более мощно излучающие, а внизу менее мощно излучающие, а температура Солнца, ну, спектральный класс Солнца G, вот оно тут лежит. И посмотрите, все изученные нами звезды почти целиком легли вот на эту широкую полосу диагональную от холодных и слабо светящихся к горячим и мощно излучающим звездам. Эту полосу называют главной последовательностью на диаграмме температура-светимость. По традиции мы эту диаграмму называем диаграмма Гертшпрунга. Рассела. Это два астронома, которые впервые стали строить такие полезные для изучения звезд картинки. Почти все звезды лежат на главной последовательности, но некоторые оказываются не очень горячими, но мощно излучающими, а другие горячими, но слабо излучающими. Эти мы называем гигантами и сверхгигантами, потому что при небольшой температуре они, тем не менее, излучают очень мощно в электромагнитном диапазоне, значит, у них поверхность большая, значит, их размер велик. Ну, кстати говоря, размер тут указан, вот они в сотни и в тысячи раз больше нашего Солнца по диаметру. А эти звезды горячие, но слабо излучают, значит, они маленького размера, карлики. Ну, а белый цвет приводит к тому, что мы называем их белыми карликами. И о тех, и о других мы впоследствии поговорим. В таком примитивном школьном изображении диаграмма Гертшпрунга-Рассела или диаграмма температура-светимость представлена на этом слайде.
главная последовательность содержит примерно 90% всех звезд. И теория физического строения звезд говорит нам, что тут находятся звезды на основном этапе своей жизни, когда в их недрах водород в термоядерных реакциях превращается в гелий. Звезды небольшой массы, средней массы и очень большой массы составляют вот эту последовательность звезд разной массы, но одинакового физического строения, когда в недрах идет термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Но на определенных этапах жизни звезды перемещаются сюда, а потом сюда. Сейчас мы об этом поговорим, как это происходит. Значит, в самом таком приблизительном виде это происходит вот так, как показано этой линией, этим треком, как говорят, эволюционным треком звезды. Значит, звезда образуется, начинаются там термоядерные реакции, и она занимает свое место на главной последовательности диаграммы Гершпунга-Рассела в соответствии со своей массой. Вот если масса близка к массе Солнца, то звезда оказывается вот здесь, спектральный класс G, температура поверхности, ну, где-то 5,5-6 тысяч кельвинов. Затем, когда в ядре водород уже сгорел, гелиевое ядро начинает сжиматься, и постепенно под действием вышележащих слоев сжимается все сильнее и сильнее. Водород на его поверхности начинает гореть все активнее и активнее, оболочка звезды расширяется, и звезда становится большим и мощно излучающим объектом, но с пониженной температурой поверхности, и перемещается в область красных гигантов. Затем оболочка сбрасывается, а ядрышко звезды остывает и постепенно теряет мощность излучения и переходит в область белых карликов. Это, по сути, агарочек звезды, остаток ядра звезды, уже лишенный источников энергии. Конечно, то, что я вам показал, это довольно примитивная была схема. На самом деле звезда, перемещаясь с главной последовательности в область гигантов, испытывает несколько таких изменений направления движения в зависимости от того, какого типа термоядерные реакции включаются либо выключаются на том или ином этапе жизни звезды. В какой-то момент температура в недрах звезды может достичь такого уровня, когда гелий начинает превращаться в более сложные элементы, например, в углерод, и звезда испытывает такой, как бы сказать, прыжок в сторону главной последовательности, потом снова начинает перемещаться к гигантам. Ну, эти тонкости изучают студенты в университетах и исследуют астрономы в обсерваториях. Для нас с вами достаточно такой, в общем, приблизительной картины. Теперь коснемся поздних стадий эволюции звезды, когда, собственно говоря, уже в ядре все сгорело, и мощный поток энергии из ядра к периферии звезды приводит к расширению ее оболочки и к последующему сбросу этой оболочки в виде планетарных туманностей, о которых мы поговорим. Это этапы, заключительные этапы жизни любой звезды, более или менее похожей на наше Солнце. Мы уже посмотрели с вами на эту картинку. Теперь давайте более физично, более детально постараемся понять, почему звезда расширяется. Во-первых, вернусь сюда. Во-первых, вот такой трек, он характерен для звезд типа нашего Солнца. Солнце довольно слабо излучает, и у него есть запас, сегодня слабо излучает, у него есть запас повышения мощности своего излучения в сотни раз. Видите, в 100, в 1000, в 10 тысяч раз увеличивается светимость Солнца, увеличится в будущем, когда оно перейдет в стадию красного гиганта. У звезд большой массы такого запаса по светимости нет. Когда они живут, имея массу там десятки масс Солнца, это именно масса числом обозначена, вот видите, масса Солнца 2, 5, 15, 60 масс Солнца. Когда масса звезды велика, она уже настолько мощно излучает, что исходящие из недр кванты излучения начинают создавать давление, превосходящее газовое давление. То есть звезда уже противостоит гравитационному сжатию не за счет газового, а за счет
светового давления, за счет давления электромагнитных квантов. Если бы еще немножко звезда увеличила мощность своего излучения, она бы просто разрушила себя. Поэтому, переходя в область гигантов, звезда меняет температуру своей поверхности, но практически не меняет мощность излучения. Она и так уже на пределе. Она вот-вот разрушит себя своим давлением своего излучения, выходящего из недр. Как видите, звезды малой массы могут, ну, типа нашего Солнца или еще менее массивных, могут увеличить мощность своего излучения. Звезды умеренной массы не сильно его увеличивают, а звезды большой массы практически не увеличивают. Но на диаграмме Гершмунга-Рассела они перемещаются в зависимости от эволюционного этапа своей жизни. Любопытно, что время жизни звезды и яркость ее, мощность излучения очень сильно зависит от количества сложных химических элементов, которые находятся в веществе этой звезды. Помните, я говорил, что почти все вещество звезды – это водород и гелий. И около 1%, 1-1,5, максимум 2% по массе содержания веществ всех других, более сложных атомов. Это от гелия, там, углерод, кислород, азот и там, вплоть до, даже иногда до урановых, трансурановых элементов. Но именно эти небольшие доли процента практически руководят жизнью звезды. Почему? Тяжелые элементы обеспечивают непрозрачность вещества звезды. Они поглощают свет, выходящий из звездных недр. Поэтому если тяжелых элементов много, а 2% – это много, это почти предельное количество элементов для звезд, ну, такого молодого поколения, как наше Солнце. Солнце довольно недавно, 5 миллиардов лет назад родилось, а Вселенной 13 миллиардов лет. У Солнца около 1,5, а у еще более молодых звезд 2% тяжелых элементов. Энергия в виде квантов с трудом просачивается к поверхности сквозь тяжелые элементы. Звезда не так быстро теряет запасы своей энергии, поэтому светимость ее невелика, но зато время свечения, время, за которое водород, весь водород в ядре превращается в гелий, довольно большое, более 10 миллиардов лет. А звезды, лишенные тяжелых элементов, или почти лишен, ну, с малым их количеством, легко выпускают излучение из своих недр, оно обеспечивает высокую светимость, видите, какой разрыв, высокую светимость звезды, звезде, но довольно быстро истощают запас ее внутренней энергии, и ее возраст не превышает 5-5,5 миллиардов лет, и на этом заканчивается жизнь звезды, резко повышается ее светимость, сбрасывается оболочка, ну и звезда прекращает свою нормальную жизнь. Вот на диаграмме Гершмунга-Рассела это можно проследить. И я вам объясню, почему звезда расширяется, почему она с главной последовательности переходит вот сюда, в область распухших, очень протяженных, прохладных звезд. Пример я придумал сам в виде надувного воздушного шарика. Помните, когда мы берем, покупаем воздушный шарик, он очень маленький, не надутый и непрозрачный. Мы его начинаем надувать. И по мере того, как его площадь поверхности увеличивается, а толщина стенок уменьшается, он становится все более и более прозрачным. Как раз в этом причина раздувания красных гигантов. Смотрите, звезда в конце своей жизни увеличивает мощность излучения. Этому излучению как-то надо пробиться сквозь внешние слои звезды. И чтобы выпустить излучение, звезде приходится расширяться. Тогда она становится прозрачной, и свет легко покидает эту звезду, унося избытки энергии, избытки тепла. Вот, собственно, в этом причина. Ну, можно сказать так, когда свет не может пробиться сквозь внешние слои звезды, он их нагревает, и им приходится расширяться. Ну, это два, так сказать, две ипостаси одного и того же процесса. Красный гигант. Вот математическая модель красного гиганта. Как видите, его конвективные потоки, его ячейки конвективные имеют большой размер, потому что атмосфера протяженная, очень разжиженная, низкоплотная. И такая математическая модель, вот ее
статичный вид, она довольно точно соответствует тому, что мы видим, глядя на некоторые красные гиганты, например, на Бетельгейзе, который удается уже в деталях увидеть. Вот портрет Бетельгейзе, а это математическая модель Бетельгейзе. Ну, конечно, модель более четкая, более контрастная. Это всегда можно сделать на экране компьютера. Изображение Бетельгейзе, конечно, не такое детальное, но все-таки мы его получили. И много общего между моделью и атмосферой красного сверхгиганта Бетельгейзе наблюдаем. Если использовать не оптический телескоп, а, например, инфракрасный, мы увидим, что кроме вот этого плотного тела звезды, оно еще окружено большим количеством газа, который постоянно истекает с этой поверхности. А радиотелескопы нам показывают еще более обширную оболочку газовую. То есть любой красный гигант и сверхгигант, он постоянно теряет газ, уходящий с поверхности. И в конце концов этот газ формирует огромное газовое облако вокруг остатка звезды. Такие газовые облака мы называем планетарными туманностями. Термин древний, он не имеет смысла в том отношении, что к планетам он никакого какой связи с планетами не имеет. Почему же планетарная? Ну, представьте себе, эта фотография сделана телескопом Хаббл, космическим телескопом. А если вы с Земли в небольшой телескоп, там, в 18 веке, например, смотрите на такой объект, он напоминает диск планеты. Отсюда и термин «planetary nebula» – планетарная туманность. Но далеко не всегда они бывают такие симметричные. Иногда у них форма довольно необычная, довольно сложная. И, честно говоря, форму таких сложных планетарных туманностей астрофизика не всегда может объяснить. Вот я несколько фотографий вам показываю. Посмотрите, какая сложная. Такой объект прозвали муравьем. Ну, что-то общее, конечно, с фигурой муравья тут есть. Но для астрофизика главное объяснить, почему это остаточек звезды, почему звезда в двух диаметрально противоположных направлениях выбрасывает, активно выбрасывает газ, а вот в этой плоскости почему-то не очень хочет его выбрасывать. Может быть, там есть что-то рядом с ней, планетная система или второй компонент этой звезды, который мешает газу уходить туда. Или вот совершенно уникальный образец сложно организованного газового движение газа в планетарной туманности. Это знаменитая туманность, кошачий глаз, так ее прозвали. Ее номер по общему NGC, это New General Catalog, общий каталог незвездных объектов, остаточек ядро звезды. И вот это вот чрезвычайно сложно организованное движение газа вокруг нее. И два джета отсюда выброшены. И какое-то просто фантастически сложное газовое покрывало вокруг этой звезды. И многочисленные оболочки, которые, вероятно, одна за другой сбрасывались по мере того, как звезда пульсировала в конце своей жизни. Одним словом, для точного описания таких изящных космических объектов у астрофизики пока нет, ну, как-то нет адекватного математического аппарата. Вот в общем мы понимаем, как звезда и по какой причине сбрасывает верхние слои газа, но детально описать эту картину или хотя бы основные ее элементы астрофизика пока не может. Всего доброго!

Женскую красоту воспевали многие, однако каждый из художников имел собственное представление о прекрасном. История изобразительного искусства знает несколько десятков женских типажей, созданных великими мастерами живописи. Это идеальные образы Мадонн эпохи Возрождения и полные жизни пышнотелые дамы Рубенса, и реалистичные портреты красавиц, созданные русскими мастерами, и загадочно томные женщины Модильяни. Австрийский живописец Густав Климт вписал в эту галерею образ своей женщины, роковую и соблазнительной, ставшей одним из символов модерна. На полотнах Климта почти нет мужчин. Его картины – это безраздельно женское царство, в котором фотографическое сходство причудливо сочетается с эротикой и удивительным декоративным орнаментом. Одной из любимых моделей Климта стала Адель Бауэр. Элегантная, прекрасно образованная австрийская красавица, дочь богатого банкира, она вышла замуж за сахарного магната Фердинанда Блоха, когда ей было всего 18. Она стала хозяйкой светского салона, где собирались известные художники, писатели, политики и музыканты. Среди гостей Адели было немало ее поклонников. В их числе оказались и знаменитости – композитор Рихард Штраус и руководитель Королевской оперы, блистательный дирижер Густав Малер. Однако центром внимания хозяйки был его тезка Густав Климт, который успел прославиться как живописец. Его смелые в своей откровенности картины клеймили как чрезвычайно эротичные и даже неприличные, а слухи о его любовных похождениях были постоянно в центре светских бесед. Рассказывали, что у него было более десятка внебрачных детей и огромное количество любовниц. Климт прослыл настоящим бунтарем, когда со скандалом покинул Австрийскую академию художеств. Статус свободного художника не слишком тяготил его. Заказов было хоть отбавляй. Он весьма неплохо зарабатывал, создавая портреты жен австрийских богачей. Светских львиц вовсе не пугала сомнительная репутация Климта. Молодая эксцентричная Адель явно скучала в браке с пожилым магнатом. Конечно же, она не могла не увлечься скандально известным художником. Отношения Густава Климта и Адели обсуждала вся Вена, а муж рогоносец, хотя и терпел, что фотография Климта висела у жены в спальне, готовил страшную месть. Его план был гениален. Он закажет Климту портрет своей неверной супруги. Портрет непременно должен стать шедевром, и художнику придется делать множество, десятки, а может быть и сотни эскизов. Он будет видеться со своей натурщицей очень часто. Гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Слишком часто, чтобы сохранить остроту чувств. Климт будет писать портрет Адели долго, несколько лет, пока, наконец, не возненавидит ее. Но он никогда не откажется от работы, потому что гонорар баснословен. За неисполнение контракта опытный коммерсант Фердинанд Блох предусмотрел гигантский штраф, которого Климт не смог бы оплатить никогда. Блох понимал, что трижды выиграет в этом сражении. Во-первых, несомненно, разлучит любовников. Во-вторых, став обладателем шедевра, правильно вложит деньги. В-третьих, сохранит для истории свою фамилию. Ведь картина будет называться «Портрет Адели Блох-Бауэр». Климт подписал контракт почти не читая. Сумма, предложенная заказчиком, его сразила. Она была в несколько раз больше, чем он привык получать. Вскоре Адель уже позировала живописцу. Впрочем, многие осмеливались утверждать, что фрау Блох-Бауэр позировала Климту и раньше. Кого же, как не ее, художник изобразил на своей картине «Юдиф». Теперь же работа шла крайне медленно. Климт делал бесчисленное количество эскизов, желая добиться совершенства. А роковая красавица, которая страдала мигренями, часто объявляла себя больной и переносила сеансы. Портрет был готов лишь через 4 года. В течение всего этого времени работу сопровождали слухи о том, что натурщица позировала обнаженной. Сплетники утверждали, что ее сияющий золотом наряд появился позднее. К
Кусочки сусального золота покрыли тело Адели, подобно византийским мозаикам. Климт видел их в Равенне, когда путешествовал по Италии. На лице Адели, словно обрамленном золотым окладом иконы, художник запечатлел таинственную полуулыбку, то ли призывно-чувственную, то ли ироничную. Ее сравнивали с той, что несколько веков назад изобразил великий Леонардо да Винчи на портрете Моны Лизы. Настроение Адели на портрете менялось в зависимости от освещения и от ракурса. Она то улыбалась, то хмурилась.

План Фердинанда Блоха удался. Любовный треугольник был разрушен навсегда, а драгоценный портрет разместился на самом почетном месте в доме. Через несколько лет Климт написал еще один портрет Адели. Но теперь он не вызывал никаких лишних домыслов. Мастер изобразил добропорядочную молодую даму. Адель была умна и обладала прекрасным вкусом. Она сознавала, что великий художник, увековечив ее образ, создал шедевры. Судьбу портретов она оговорила в завещании, распорядившись передать их Австрийской национальной галерее. Однако после ухода любимой жены безутешный супруг исполнил ее волю лишь частично. Золотую Адель он оставил на прежнем месте. В 1938 году, после оккупации Австрии фашистской Германии, нацисты конфисковали из страны все ценности, в том числе и портреты Адель. Спасаясь от режима, Фердинанд Блох, еврей по происхождению, бежал в Швейцарию. Он умер в полном забвении, оставив свое наследство племянникам Адели. В нацистской Германии картины Климта ожидала счастливая судьба. Работы художника, имевшего иудейские корни, бережно хранили в запасниках Национальной галереи Берлина. Тому, что их не уничтожили, была особая причина. Адольф Гитлер был знаком с творчеством Густава Климта и ценил его. Более того, они были знакомы лично. В юности Гитлер неплохо рисовал и даже пытался поступить в Венскую академию живописи. Увидев его работы, профессор Климт воскликнул: «Вы гений, вам нечему здесь учиться». Эта реплика и сделала будущего фюрера вечным поклонником Климта. После капитуляции Германии во Второй мировой войне «Золотая Адель» вернулась в Вену и заняла почетное место в галерее Бельведер. Казалось, последняя воля Адели Блох-Бауэр была выполнена. Но прошло несколько десятилетий. Согласно закону о реституции, наследница семейства Блох-Бауэр, любимая племянница Адель Мария Альтман, потребовала вернуть завещанные ей 5 картин Климта. После 8 лет тяжб суд удовлетворил права наследницы. Австрийское правительство предприняло немало усилий для того, чтобы выкупить золотую Адель у госпожи Альтман и оставить портрет в стране. В сборе пожертвований участвовало все население Австрии, а банки предлагали огромные займы на покупку картины. Подобный ажиотаж лишь взвинтил цену. Когда деньги были уже собраны, несговорчивая наследница объявила новые условия. Стоимость картины возросла вдвое. Шедевром пришлось расстаться. В 2006 году картина отправилась за океан. Казалось, вся Австрия собралась в Бельведере, чтобы навсегда проститься со своей золотой Аделью. Когда страсти улеглись, племянница Адели продала ее портрет за рекордную сумму – 135 миллионов долларов. Картину приобрел владелец парфюмерной империи Эсти Лаудер Рональд Лаудер. В пылу многочисленных баталий золотая Адель, так же как и Джоконда великого Леонардо, стала феноменом массовой культуры. Ее изображение можно встретить на репродукциях и рекламных плакатах, фарфоровых сервизах и стеклянных вазах, нарядах и украшениях. Права на экранизацию драматичной истории борьбы за картину приобрел Голливуд. А золотая Адель получила прописку в новой галерее Нью-Йорка. Она продолжает взирать на зрителя так же притягательно и непостижимо, храня в своей загадочной полуулыбке тайну романа между художником и его музой.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про драконов прошлого. Эволюция ящериц. Ярослав, прошу вас.
1: Приветствую всех. Да, мы сегодня действительно поговорим с вами о ящерицах. Ну а если быть совсем точным, то мы помимо ящериц попробуем захватить еще и клювоголовых. Надеюсь, они по этому поводу на нас не обидятся. Мы уже когда-то обсуждали разные группы рептилий, обсуждали, например, динозавров, конечно же, всяких птерозавров и прочих. Обсуждали мы с вами крокодилов и их родственников псевдозухий. Был у нас даже разговор про некоторых чешуйчатых, например, про группу, которая известна нам как змеи, а также их ближайших родственников. Но каждый раз всевозможные игуаны, диконы и прочие всевозможные ящерицы оставались как-то без особого внимания. И вот сегодня я решил исправить эту несправедливость и уделить внимание именно им. Тем более, что частенько, когда рассказывают про древних рептилий, вот все, что там маленькое, древнее, и то, что жило и до динозавров, и то, что там появилось только еще в каменноугольном периоде, частенько называют ящерицами, ну или, по крайней мере, с ящерицами сравнивают. Сразу стоит оговориться, что сравнить-то с ящерицами их стоит, а вот называть их ящерицами определенно не стоит. Но давайте начнем тихонько разбираться, кого именно можно называть ящерицей, кого нельзя, когда появились настоящие ящерицы и, собственно говоря, что же в ящерицах особого. Начнем мы рассказ действительно с каменноугольного периода. Почему именно с каменноугольного? Ну, потому что каменноугольный период – это было время, когда впервые живые существа, наземные, позвоночные, стали уходить от воды. А, точнее говоря, они стали приобретать какие-то особенности, которые позволяли им уйти от воды. Уходили ли они в действительности, мы не знаем, просто по той причине, что все, что было далеко от воды, оно не особо-то сохраняется. Но, по крайней мере, у них появлялись так называемые амниотические оболочки, иными словами, водная оболочка вокруг зародыша, которая обеспечивала зародышем способность развиваться вне воды. Короче говоря, появилось либо яйцо, либо живорождение, что позволило животным наконец-то перестать откладывать икру в водоемы и наконец-то уйти куда-то в более засушливые места. Причем до жизни до такой дошли две группы. Одна из них это была группа, которая в будущем даст начало рептилиям, их чаще всего называют завропсидами, а вторая группа – рапсидами. А вторая группа – это группа, которая в

И где-то вот среди них скрываются те самые загадочные предки рептилий. К слову, мы до сих пор точно не знаем, какая именно группа рептилиоморфов дала начало рептилиям, какая синапсидам. Скорее всего, это были разные группы. Но мы знаем, что постепенно у одной из этих групп рептилиоморфов появилась не только способность откладывать яйца, или же, кстати, рожать живых детенышей. Мы точно не знаем, что было первично. Первичное было яйцо или первичное было яйца живорождения. Но, как бы там ни было, мы знаем, что у них появилась водная оболочка вокруг зародыша, и мы знаем, что у них появилось несколько других приспособлений, которые позволяли им жить в более засушливых условиях. Например, у них появилась чешуя, роговая чешуя, которая покрыла их тело и служила своего рода таким панцирем, который не позволял терять им влагу. Появились у них и некоторые другие преобразования, которые также позволили им жить в более засушливых условиях. И в конце концов получилось что-то такое вот похожее отдаленно на ящерицу. Вот, пожалуйста, геланома часто называют самой древней рептилией, и действительно по ряду признаков он похож на рептилию. По размеру он был вполне себе сопоставим с современной прыткой ящерицей. По габаритам он тоже был похож на современную прыткую ящерицу. Ну и, видимо, так же, как современные прыткие ящерицы, он питался насекомыми и ловко лазал по деревьям. И, собственно, отправившись путешествовать по одному из упавших деревьев, а это были такие огромные древние плуны, которые сгнивали в центре и, соответственно, формировали потом в дальнейшем такой, можно сказать, колоннообразный столб с полусерединкой. Так вот, путешествуя по этим деревьям, они частенько залезали внутрь, оказывались вот как раз в этой полости, и там погибали, выбраться оттуда уже не могли. И в таком случае, если вот они оказывались внутри этих полых пней, они очень хорошо сохранялись в ископаемом виде. И именно таких рептилий мы и находим, и изучаем. Итак, внешне это было похоже на ящерицу, выглядело как ящерица, жила как ящерица, была покрыта чешуей как ящерица, может быть, хотя не факт, даже откладывала яйца как ящерица. Правда, с кожистой оболочкой, но, впрочем, опять же, как у ящериц. Какой мы из этого всего можем сделать вывод? Ну, наверное, то, что, конечно же, геланом был ящерицей. Но, к сожалению, в данной ситуации подобный вывод был бы абсолютно неверным. Да, у этого животного было много признаков, таких же, как у ящерицы, и причина в том, что они, собственно, вели такой же образ жизни, как и современные ящерицы. Но по ряду признаков и, в первую очередь, по особенностям строения черепа, они все-таки очень сильно отличались от современных рептилий. По-хорошему их можно назвать какими-то такими базальными рептилиями. Когда мы говорим слово «базальный», мы подразумеваем кого-то, от кого потом произойдут уже более прогрессивные, более терминальные ветви. То есть, ну, если мы представим себе древо какое-нибудь животных, там древо млекопитающих или древо рептилий, ну, родословное древо, конечно, то вот кто-то был там в начале, где-то у основания ствола. Вот тех, кто был у основания ствола, перед тем, как стали разделяться разные ветви, вот их называют базальными. Так вот, геланом – типичная базальная рептилия, которая имела ряд особенностей рептилий, но совершенно не имела характеристик узких, которые характерны для ящериц. Ну, из такого самого простого, например, в их черепе мы еще не видим двух височных окон, двух отверстий за глазницей, которые должны были вот здесь вот располагаться, а их вот нет. Но это, конечно, просто один из примеров, вообще отличий у них предостаточно. В дальнейшем эта группа постепенно развивалась и формировала огромное количество самых разных ветвей. Вот посмотрите, сколько разных было древних рептилий. Многие из них были похожи на ящериц. Ну вот, скажем, смотрим на того же, на тех же представителей ареосцелит. Мы видим что-то похожее на ящерицы. Клавдиозавры, ну, типа каких-то водных игуан. Не знаю, кюнеозавры, ну, практически летучие дракончики. Но нет, все-таки это все не настоящие ящерицы. Это все древние группы. Настоящие же ящерицы – это только вот эти ветви. Ветвь клювоголовых и, собственно, вот ящерицы-змей. Вместе они объединяются в чешуе ящеров, липидозавров. Вот липидозавры – это то, что уже можно считать более-менее

0: такой вот современной группы. И то это не только ящерицы, но вот как бы ящериц и их ближайших родственников. Вот это уже то, что мы частенько называем ящерицами в широком смысле слова. Мы видим, что долгое время рептилии формировались, они выдавали какие-то отдельные веточки эволюционные, но эти эволюционные ветви полностью вымирали и не получали продолжения. И лишь две ветви, липидозавроморфы и архозавроморфы, продолжили свое существование. Среди архозавроморфов появилось огромное разнообразие всего. Тут и динозавры, и всевозможные там птерозавры появились. Это такие самые прогрессивные рептилии. Но до наших дней дожили только крокодилы и птицы, как прямые потомки динозавров. А липидозавроморфы – это все остальные рептилии. Не очень понятно, где здесь на этом дереве находятся черепахи. К черепахам много вопросов. Но вот согласно некоторым из предположений, они где-то вот совсем отдельно идут вместе, допустим, с какими-то плезиозаврами, которые здесь не показаны. А есть версия, что они все-таки идут именно от липидозавроморфов. То есть тогда они получаются просто, ну, типа ящериц, которые разрастили себе панцирь. Но так как сегодня, хотя казалось бы, речь только про игуан и про ящериц идет, но все равно я посмотрел, что рассказ получается довольно длинный, поэтому могу сказать, что черепах я сегодня трогать не стал. Может быть, когда-нибудь мы черепахам уделим особое внимание тоже, прямо в отдельную лекцию, удостоим их отдельной лекции, но вот сегодня я про черепах ничего говорить не буду больше. Ну а мы тем временем потихоньку приближаемся к липидозавроморфам и, собственно, к самой прогрессивной ветви, непосредственно к липидозаврам. По пути можем убедиться, что действительно все эти рептилии были покрыты роговой чешуей, так же, как и в наши дни. Это, в принципе, было вполне предсказуемо, потому что все потомки вот тех базальных рептилий, они сейчас имеют роговую чешую. Даже птицы, которые, казалось бы, уже очень сильно изменились, все равно местами, в первую очередь на лапах, имеют роговую чешую. А что уж говорить про крокодилов, ящериц, змей и так далее. Ну и вот, пожалуйста, есть доказательства. Это древнее животное Капторинус, которое умудрилось влезть в такое битумное озеро, в озеро с жидким асфальтом, и законсервировать себя так классненько, что у него сохранилось кожа. И вот мы видим кожу возрастом 290 миллионов лет. К слову, это древнейший отпечаток кожи наземного позвоночного животного. Изучили его только в этом году. Видите, публикация 24 года. И вот мы теперь знаем, что у древних, вот этих, можно сказать, самых базальных рептилий была роговая чешуя. Что, собственно, было предсказуемо, но теперь мы это точно знаем. Это всегда приятно, когда наши гипотезы подтверждаются. К слову, как выглядит Капторинус, можно тут посмотреть. Опять мы видим, что это что-то похожее на ящерицу, правда, такую очень крупную ящерицу. Вот, посмотрите, значит, это у нас позвонки отдельные, они получаются длиной около 1 сантиметра. Ну, как бы не то, чтобы это запредельно что-то большое, но все-таки, если каждый позвонок по сантиметру, то мы понимаем, что в целом эта животина была примерно сопоставима по размеру с современными варанами. Может, не с комодскими варанами, но с такими очень мощными варанами. То есть 50 сантиметров, метр, даже где-то до полутора метров для капторина это была вполне реалистичная длина. К слову, капторин имел еще одну интересную особенность, которую мы обычно привыкли видеть у современных ящериц. Он мог отбрасывать хвост. Вот здесь видны такие необычные позвонки, у которых была как бы перфорация, как бы специальная трещинка, по которой хвост мог отламываться и потом отрастать вновь. То есть мы понимаем, что если капторина кто-то пытался схватить за хвост, он поступал так же, как современная, скажем, прыткая ящерица. Я еще раз напомню, это не ящерица в узком смысле слова, это еще такая базальная группа. Но сегодня мы будем говорить именно о более-менее узком представлении о ящерице. То есть, о том, что называется липидозавры в научном представлении. Тут, конечно, терминология тоже немножечко сложна. То есть, по-хорошему, конечно, всех их надо называть лепидозавры. Вот, иногда лепидозавров переводят как чешуйчатых, но, с другой стороны, есть еще термин сквамата, его тоже иногда переводят как чешуйчатый. Это, кстати, более правильно. Поэтому, ну, как бы, я вот иногда тоже буду заговариваться, может быть, немножечко вы, если что, как бы, надеюсь, не запутаетесь. Можете там, если что, меня в комментариях поправить. Вот мне все хочется называть их ящерицами в широком смысле слова, и так можно, в общем-то, делать. Иногда, может быть, я их буду называть чешуйчатыми, но по-хорошему, наверное, для того, чтобы нам совсем не запутаться, лучше называть их латинским термином липидозавры. Вот это все липидозавры. Здесь очень много разных животных, кстати, вы можете удивиться, неужели это все имеет какое-то отношение к ящерицам даже в самом широком смысле слова, ну ладно, там какие-нибудь, там, не знаю, веретеницы, вараны и прочее, или там прыткие ящерицы с хамелеонами. Но вот это вот что за червяк такой? Это не червяк, это червеобразная ящерица, и она тоже является родственником ящериц, тоже является представителем лепидозавров. Ну вот мы с вами обо всех этих лепидозаврах сейчас попробуем поговорить, и поговорить в первую очередь о том, когда те или иные группы стали появляться в каменной летописи, ну и, соответственно, скорее всего, появились на нашей планете. Мы, конечно, никогда не можем гарантировать, что если какое-то животное вдруг оказалось в каменной летописи, что это вот мы прям зафиксировали самое первое его появление. Очень часто бывает, что потом обнаруживают там, какой-нибудь скелет, который еще на 20 миллионов лет пораньше. Но, по крайней мере, с гарантией можем сказать, что вот с того момента, как найдена окаменелость та или иная, уже точно эта группа существовала. Может быть, она, конечно, появилась и раньше, но как минимум вот с того момента, как есть окаменелости, она уже была. Итак, значит, что объединяет всех лепидозавров? Они заселяют все климатические области земного шара, за исключением приполярных. Я думаю, это очевидно, потому что они просто-напросто хладнокровные рептилии, и даже самые прогрессивные из них, вроде варанов, не могут все-таки существовать в очень холодных условиях среды. Если климат хотя бы сезонно сменяется, но все-таки есть теплый сезон, то, пожалуйста, они живут. Вот доказательством служат разнообразные лепидозавры, которых можно встретить, скажем, в Подмосковье, или там, не знаю, в окрестностях того же Питера, или в Якутии, пожалуйста, не там на севере. Но все-таки уже в приполярных условиях они никак возможности выжить нету. В настоящее время это одна из самых разнообразных групп среди позвоночных животных. Насчитывается 8 тысяч современных видов. Всех их объединяет кожа сухая с роговыми чешуями или же с щитками. Дышат они легкими, кровь у них почти не смешивается, хотя на самом деле смешивается, но слабее, чем, допустим, у тех же земноводных, потому что у них в сердце есть небольшая перегородка. И все они имеют внутреннее оплодотворение. Ну, давайте все эти признаки немножко поподробнее обсудим, хотя теоретически, я думаю, многие это все знают, но лучше, как говорится, повторить, чтобы в голове все особенности лепидозавров освежить. Итак, покровом основным для всех вот этих вот ящериц, игуан и прочих является роговая чешуя. Что такое роговая чешуя? Ну, это своеобразное такое образование кожи, которое не позволяет коже терять в первую очередь влагу. Грубо говоря, вся ящерица покрыта ногтями. Вот наши ногти во многом похожи на роговую чешую. Вот так выглядят отдельные роговые чешуйки. И, собственно говоря, они являются неплохой защитой как от физических повреждений, так и от потери влаги. Но есть у них все-таки, конечно же, и некоторые недостатки. Эта роговая чешуя ограничивает рост животного. Поэтому периодически приходится рептилиям линять. Ну, кто с рептилиями знаком, как говорится, не понаслышке, например, у кого там живет какая-нибудь змея или ящерица, вам это объяснять не приходится. Но я уверен, что и те, кто, может быть, с ящерицами на «вы», все-таки про линьку что-то дослышали. Что касается кровеносной системы, давайте вспомним, что там должно смешиваться или не должно смешиваться, и вот что с этим смешением происходит у ящерицы и их родственников. Итак, кровеносная система состоит из двух кругов кровообращения. Так устроено у всех наземных позвоночных животных, потому что все наземные позвоночные животные дышат легкими. И для легких в процессе эволюции сформировался отдельный, так называемый, малый круг кровообращения. Соответственно, малый круг кровообращения идет к легким, возвращается обратно к сердцу. Большой же круг кровообращения потом, вот эту кровь, которая уже обогащена кислородом, разносит по организму, кислород отдает, и потом, соответственно, вот эту обедненную кислородом кровь, обогащенную углекислым газом, плюс еще заполненную всякими продуктами распада и обедненную питательными веществами, вот эта вся кровь возвращается обратно к сердцу и затем отправляется к легким. Чтобы эти два круга кровообращения функционировали максимально эффективно, было бы неплохо, чтобы они были полностью разделены. То есть сначала идет кровь по одному кругу, потом по другому, и все хорошо. Собственно, так оно, например, у нас, так оно у птиц. Однако же у земноводных эти круги в сердце встречаются и в желудочке перемешиваются. И это беда, потому что, ну, представьте, мы хотим налить кипяток и холодную воду. Вместо того, чтобы взять два стакана, мы берем один стакан, на него наливаем одновременно и горячую, и холодную воду. Ну, понятное дело, что мы будем получать всегда теплую, будем получать всегда какую-то ерунду. Собственно, такая ерунда, вот происходит такое смешение крови у земноводных. Однако у рептилий мы видим уже начало формирования перегородочки в желудке, которая начинает делить круги кровообращения. По этой причине кровь уже очень слабо смешивается. Она все равно смешивается, справедливости ради, но все-таки смешивается далеко не так сильно, как у рептилий, а как у земноводных, что дает рептилиям большую энергию. К слову, у некоторых рептилий эта перегородка все-таки полностью вырастает и полностью разделяет два круга кровообращения. Тогда бы вот у нас здесь шла бы не такая не фиолетовая и темно-синяя жидкость дальше, а шла бы дальше вот такая же красная и синяя. То есть, соответственно, никакого смешения бы здесь не происходило, если бы перегородка была полная. Полная перегородка появляется у из современных животных, у крокодилов и у варанов. Если мы поговорим про древних, ну, с большой долей вероятности у всех древних архозавров она также присутствовала, то есть всякие там динозавры, птерозавры и прочее. А также, видимо, полная перегородка была у мозазавров. Вот, ну, кстати, может быть, еще и у хтерозавров с плезиозаврами, даже не может быть, а вот прям-таки наверняка. Так что все-таки некоторые рептилии вполне себе дошли до очень прогрессивной кровеносной системы. Что касается дыхательной системы, она не то чтобы идеальная, но во многом развитая по сравнению, по крайней мере, с земноводными. Легкие более-менее крупные, вот они такие красивые, соединенные бронхами, объединенные в трахею, и, в общем-то, этих легких достаточно, чтобы обеспечить кислородом все тело рептилии. Если у земноводных большая доля кислорода получается из окружающей среды, попадает на кожу и через кожу проникает в кровь, у рептилий такой привилегии нету, потому что кожа вся покрыта роговой чешуей, и через кожу дыхание не осуществляется практически никакого. Так что уж хочешь или не хочешь, приходится пользоваться легкими. Ну, соответственно, легким приходится становиться более развитыми. Что касается органов чувств, тут вообще все, в общем-то, замечательно в каком-то смысле. Органы чувств все развиты, а у некоторых даже есть и дополнительные. Собственно, к группе чешуйчатых, причем и в узком смысле, и в широком смысле, и к лепидозаврам, и к скваматам конкретно, относятся змеи. И змеи – это животные, которые обладают особой такой чувствительной ямкой, которая позволяет ощущать тепло животных, которые находятся рядом. То есть они, ну, имеют, можно сказать, такой тепловизор. Кроме как змеи, никакие другие рептилии подобные не обладают, но, как говорится, и то хорошо. Все-таки, что хотя бы змеи до такого уникального преобразования дошли. Все остальные обладают весьма неплохим зрением. Судя по всему, зрение у всех рептилий цветное, причем лучше, чем у нас, с четырьмя разновидностями колбочек, которые обеспечивают им возможность видеть все оттенки. Таким же зрением, кстати, обладают и птицы. Зрение у них ведущее чувство, как и у нас, поэтому в каком-то смысле мы и ящерицы друг друга лучше можем понять, чем, скажем, мы и собаки, потому что и для нас, и для рептилий гораздо важнее внешний вид, чем запах. Хотя с обонянием у них тоже порядочек, обоняние тоже присутствует. Во многом обонять они могут при помощи языка. Не зря они теребят своим раздвоенным языком. Они его периодически вытаскивая, улавливают большое количество молекул воздуха, молекул пахучих, и в итоге могут, во-первых, почуять запах хорошо, а во-вторых, могут заодно и понять место, из которого запах идет. То есть у них как бы вот этот раздвоенный язык обеспечивает им представление о том, откуда именно идет сигнал запаха. Также у них присутствует теменной глаз, это, правда, не орган чувств, это скорее орган такого контроля суточного ритма. Третий глаз, который находится у некоторых животных на голове, посерединочке на лбу, он позволяет улавливать свет и определять день или ночь, и, соответственно, запускать те или иные гормоны, чтобы пробудиться или чтобы уснуть. Вот. Еще у них есть, конечно же, органы вкуса, и, как ни странно, есть у них вполне себе и органы осязания. Хотя, казалось бы, кожа такая грубая, должна была как-то их ограничить в способности осязать, но нет. Вполне себе осязание у них тоже развито. Что касается коммуникации. Да, вот. У нас тут уже эти спецэффекты пошли. Уже змеи рядом шипят. Что касается коммуникации, ну, вот как раз звуковая коммуникация – это хороший вариант. Кроме того, конечно, далеко не все рептилии способны издавать какие-то звуки. По большому счету, рептилии одни из самых молчаливых животных среди наземных позвоночных. Но есть еще рептилии, которые способны общаться при помощи внешних каких-то проявлений. Ну, либо, например, какую-то яркую окраску они имеют, либо они показывают какие-нибудь там капюшоны, вот эти широкие щеки и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста, я тут уже некоторые примеры привел, но если мы там вспомним, что к этой группе относятся, скажем, еще и змеи, можем вспомнить там змеи с трещотками, да, можем вспомнить змеи с капюшоном, и вот они все своими необычными вот этими внешними признаками показывают как свое настроение, так и свой какой-то свои особенности, свой статус, скажем так, показывают, готовы ли они спариться и, соответственно, как-то демонстрируют вот себя, как я некрасивый, например, половому партнеру. Или же они, допустим, как-то охраняют территорию, и поэтому показывают, какие они страшные, пугающие. Ну, в общем, всякие разные проявления своего характера, проявления своего образа жизни можно как-то вербально отобразить вот такими странными, всякими необычными проявлениями. Ну, что касается размножения, в принципе, основные вещи я уже проговорил, что животные эти раздельно полые, оплодотворение у них внутреннее, и, соответственно, они размножаются чаще всего, конечно же, яйцами. При этом внутри яйца есть особая оболочка, самое важное, это амнион. Это такой собственный аквариум, который есть у зародыша, который, собственно, и дает возможность зародышу развиваться в сухих условиях. Но плюс, конечно, одним амнионом тут дело не ограничивается. Есть еще и всякая серозная оболочка, белковая оболочка, скорлупа или же какая-то кожистая оболочка. Все это дает зародышу и защиту, и дает зародышу возможность, ну, соответственно, как-то там взаимодействовать с окружающей средой, скажем, пропускать, некоторые оболочки пропускают внутрь кислород, а не пропускают какие-нибудь там вредные вещества, ну и так далее. В общем, обеспечивают зародыша всем необходимым. Вот дают ему такое полное жизнеобеспечение. Ну и плюс есть еще яйца живородящей формы, когда яйцо развивается в теле матери до какого-то момента, после чего из яйца уже вылупляется малыш, и потом уже он рождается на свет. Вот, пожалуйста, например, так выглядит только что вылупившаяся прыткая ящерица, и, кстати, видно, что она родилась из такого кожистого яйца. А вот это живородящая ящерица, которая, кстати говоря, очень часто встречается в наших широтах. Ну, я имею в виду широтах, допустим, той же Москвы и Петербурга. А с чем связано то, что у нас часто попадаются именно живородящие ящерицы? Ну, живородящим ящерицам проще контролировать, как развиваться будет ее потомство. И, кроме того, она меньше зависит от перепадов, ну, потомство меньше может страдать от перепадов температуры. В условиях с довольно суровым климатом это становится суперактуально. Поэтому в условиях сурового климата частенько животные переходят к живорождению. Ну, а теперь поговорим, собственно говоря, об отдельных каких-то систематических группах. И заодно постараемся уже разобраться, когда та или иная систематическая группа появилась. А здесь я так упрощенно, супер упрощенно показал схему класса присмыкающиеся. Ну, то есть как супер упрощенно? Супер упрощенно, она, конечно, в школе, когда я там посерединке слова присмыкающиеся, а от него стрелочка крокодилы, ящерицы, змеи и черепахи. Вот это, конечно, супер упрощенно. Тот уже вариант такой посложнее, но все-таки еще не запредельно сложный. Вот здесь видно, вот что есть архозавры со всякими там динозаврами и прочее, то, что мы сегодня обсуждали, с одной стороны, и с другой стороны, крокодилами и прочими псевдозухими. Есть черепахи, которые непонятно куда, но вот я их тут все-таки к завроптеридиям отнес, хотя это не точно. Завроптериди — это длинношеи, морские ящеры в первую очередь. Хотя и не только длинношеи, там и плезавры, там и всевозможные плакодонты. Да, тоже такая довольно разнообразная группа была. И, наконец, лепидозавры – это наши сегодняшние герои, к которым относятся две большие группы – клювоголовые и чешуйчатые в узком смысле слова, то есть скваматы. А среди скваматов выделяются ящерицы и змеи, но это, опять же, уже ну прям супер-пупер упрощенно. А вообще-то говоря, если чешуйчатых разобрать чуть-чуть более подробно, то неожиданным образом окажется, что там есть червеобразные ящерицы и бифуркаты. Бифуркаты, в свою очередь, делятся на гекконов и унидентат. Унидентаты – это эпискваматы и цинкоморформаты. Среди цинкоформатов есть цинки, ночные ящерицы, геррозавры, поясохвосты. А среди эпискваматов – настоящие ящерицы и амфисбены, а также токсикоферы. А это, в свою очередь, игуаны, хамелеоны, агамы, вараны, веретеницы, едозубы и змеи. Уже явно стало сложнее, прямо скажем. Такого в школе не проходит. Но если все-таки не вникать в какую-то никакую систематику, довольно сложно будет разобраться, как шла эволюция и когда та или иная группа появилась. Да и вообще сложно как-то говорить о разных группах рептилий, если не выделить эти самые группы. Поэтому все-таки вот хотя бы до такого уровня я вам решил схему показать. Я думаю, что многим будет это тоже интересно посмотреть. По большому счету, это, конечно, небольшой секрет. Можно вот эту же схему только в более развернутом виде найти, например, в той же Википедии. Но единственное, что вот я ее немножечко все-таки упростил. Как это ни странно прозвучит, это еще упрощенная схема. Ну, а теперь пройдемся по каждой из этих отдельных групп. Ну, или не по каждой, может быть, но по большинству. И посмотрим, как эти группы появлялись в ископаемом виде. Начнем вот эту историю поиска различных лепидозавров с триасового периода. Я напомню, у нас в каменноугольный период, примерно 318 миллионов лет назад, появляются самые первые рептилии вообще. И ни в конце каменноугольного, ни на протяжении последующего пермского, который длился 50 миллионов лет, от 300 до 250 миллионов лет, вот за все это время никаких еще лепидозавров и в помине не было. И только в триасе, может быть, лепидозавры стали формироваться, и то это очень даже не точно. Точно у нас есть лепидозавры только с Юры. Так что, ну, как бы считать ящерицу супердревней, пожалуй, что не стоит. Явно никаких ящериц, допустим, во времена Перми еще не было. Ну и, собственно, и в триасе тоже настоящих ящериц еще не было. Ну вот здесь одна из схемок такая, вот видите, 2003 года, где как раз вот эти самые лепидозавры с самыми разными подразделениями тут. Анов видно, вот те же клювоголовые, вот, кто от кого когда разделился, примерно показано, и как они произошли от разных своих предков. Это вот, собственно, еще не лепидозавры, это еще их предшественники. Лепидозавры начинаются вот здесь, от клювоголовых и дальше. И вот согласно этой схеме, как вы видите, где-то в середине триасового периода, около 220 миллионов лет назад, происходит разделение группы лепидозавров на, собственно, чешуйчатых в узком смысле слова и на клювоголовых. Как же выглядели вот эти вот самые древнейшие представители лепидозавров? Возможно, хотя вот это тоже не точно, с этими триасовыми ребятами все неоднозначно, но, по крайней мере, по мнению ряда авторов, животное такое, как тайталура, вполне может считаться уже настоящим лепидозавром. То есть, если сильно упрощать, можно сказать, что перед вами прадедушка змеи, варана и также, допустим, туатары или гатерии. Вот так вот он выглядел. Очень маленькое животное, длиной порядка 12-15 сантиметров. От него, к счастью, вот сохранилась черепушка. И, ну, собственно, помимо того, что он очень маленький, был насекомоядный и, скорее всего, неплохо лазал по деревьям, особо-то про него рассказать и нечего. Но ряд признаков показывают то, что он все-таки с большой долей вероятности был именно уже лепидозавром. Есть еще несколько, это, конечно, не единственное животное, которое вот теоретически когда-то из триасовых относили к лепидозаврам, но это, пожалуй, что самое хорошо сохранившееся и наименее сомнительное из триасовых архозавров. Все остальное – это уже истории юрского периода. И вот в юрском периоде там уже, ну, точно совершенно лепидозавры были, и больше того, уже можно прям четко выделить отдельные группы лепидозавров, к которым то или иное животное можно отнести. Начнем с клювоголовых. Я напомню, что современные клювоголовые – это один единственный род, в котором есть пара видов, род Гаттерия, она же Туатара. И что-то максимально похожее на гаттерию мы наблюдаем еще в Юре. Пожалуйста, это, например, Апистиамимус. Ну, собственно, по некоторым публикациям получается, что это самый первый представитель клювоголовых, самый древний, еще из середины Юры. И он неплохо сохранился по сравнению со многими другими животными. У него, по крайней мере, большая часть черепа известна. Это очень круто. Вот вы можете посмотреть на то, как устроен череп типичных таких лепидозавров, чтобы понять, в чем проблема этих животных. Проблема их в том, что они обладают очень-очень тонкими костями с большим количеством дополнительных отверстий. И к тому же эти кости очень маленькие, потому что в целом эти животные, как правило, небольшие. Соответственно, маленькие, очень тоненькие скелетики с большим количеством отверстий, как вы понимаете, очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии. Ну, если быть точнее, это, конечно, не их проблема, а проблема палеонтологов. Но действительно это очень сильно осложняет наши попытки восстановить историю древних лепидозавров. Ну вот, как, по крайней мере, кого-то такого вот древненького, красивенького, времен еще там, конца среднего, начала позднего юрского периода, вот, пожалуйста, находят. На самом деле есть еще ряд групп древних клювоголовых. С клювоголовыми все далеко не так уж плохо, и мы знаем, что разнообразие клювоголовых, особенно на протяжении мезозоя, было приличное, но большинство из них, судя из особенностей сохранности, известны только по отдельным фрагментам. Это позвонки, это, допустим, какие-то кусочки зубных костей, ну и, понятное дело, какие-то другие фрагменты скелета. Конечно, я мог бы показать побольше всяких разных этих таксонов, но так как все-таки много получается всевозможных лепидозавров, решил я ограничиться одним таким вот гаттерия-подобным существом, хотя подобных животных было много. То есть вот, в той или иной степени похожи на современную гаттерию. Вот это, кстати, собственно, гаттерия или туатар. Но мне кажется, гораздо интереснее нам посмотреть на какие-то необычные проявления клювоголовых в прошлом. Скажем, дважды на протяжении истории Земли клювоголовые пытались освоить водоемы. Причем не просто водоемы, а прямо-таки отправлялись в моря. Это довольно необычно для клювоголовых. По крайней мере, современные клювоголовые никакой такой тенденции не проявляют. Ну а кроме того, это вдвойне необычно, учитывая, сколько разных рептилий было в воде на протяжении мезозоя. И когда уже, казалось бы, все моря и океаны заняты, уже существует множество ихтиозавров, плезиозавров, плеозавров и еще всякого другого зверья, то как бы довольно странно пытаться отправиться в эту уже давно занятую нишу. Но клювоголовые все-таки попытались. И вот первая группа сейчас перед вами – это плеврозавры. Вот такие вот странные животные, которых находят в Германии и во Франции. В Германии их обнаруживают в знаменитейшем месте золингофенских сланцев. Таких плоских кровельных сланцев, которые, собственно, раньше использовались для крыши. Также они использовались для, ну, для того, чтобы покрыть крышу. Также они использовались для литографии. Ну, а сейчас в первую очередь они используются, конечно же, для того, чтобы искать в них окаменелости. Очень уж они такие длинные, похожие чем-то на змею. Я сам имел счастье пообщаться немножко с такими окаменелостями. И, в общем, могу сказать, что выглядят они, конечно, максимально не похожи на ящерицу, а уж тем более на гатырь. Также не особо-то похожи на ящерицу анкилосфелнодоны. Это тоже такие полуводные животные, которые гораздо позже, в раннем мелу, снова вот приобрели какие-то такие черты водных существ. Это опять клювоголовая, которая снова решила отправиться в воду. И видите, у них опять удлинилось тело, стали широкими конечности. Тут, скорее всего, перепонка натянулась на этой конечности, ну, чтобы, соответственно, плавать и за кем-нибудь охотиться. Конечно же, есть и клювоголовые палеогенового периода, и неогенового периода, но, как я уже сказал, пожалуй, что на этом я на сегодня с клювоголовыми ограничусь, ибо у меня еще есть очень большая и очень обширная группа сквамат. Если помните схемку, которую я недавно показывал, там ветвей, ну, очень много, и про каждую хочется сказать, ну, хотя бы пару слов. Начнем с самой такой рано отделившейся и самой своеобразной группы среди современных чешуйчатых. Это так называемые червеобразные ящерицы. Когда смотришь на это животное, становится очевидно, почему его назвали червеобразным. Он действительно максимально похож на такого относительно крупного дождевого червя. Настолько он максимально похож, что даже имеет некое подобие пояска, который формируется у червей. То есть они не нечаянно стали похожими на червей, а делают это максимально специально. В итоге получается вот такое очень странное животное. Как и у змей, как и у червяк, у них полностью исчезли конечности, причем как передние, так и задние. Но сохранился задний пояс конечностей, то бишь таз. И иногда у самцов еще сохраняются такие, как бы как штыречки небольшие. Ну, собственно, да, даже не иногда, они всегда сохраняются, такие маленькие остатки конечностей, только у самцов и только задних. Очень странная такая группа живых существ. Ну и, конечно же, учитывая необычность этих животных, очень было бы интересно посмотреть, когда они стали развиваться и почему они приобрели такой внешний вид. Мы сейчас, судя по, в первую очередь, генетическим данным, но также по данным морфологическим, их выделяем совершенно в особую группу и предполагаем, что они от прочих чешуйчатых отделились очень давно. Если чешуйчатые начинают формироваться в юрском периоде, наверное, по идее, вот такие червеобразные ящерицы тоже должны быть где-то еще в юрском периоде. Но, увы и ах, самые древние представители этой группы, которые нам известны, это гекозавры из раннего эоцена, то есть возрастом порядка 55 миллионов лет. И сохранились они не очень хорошо, вот, пожалуйста, есть только кусочки челюстей. Мы даже не знаем, были ли у них еще конечности парные, или же уже они стали такими максимально червеобразными, но вот, к сожалению, это пока плюс-минус все по древнейшим, что нам известно. К слову, есть еще другие представители этой группы, то есть это не единственная находка, но они еще более поздние и тоже, кстати, довольно-таки фрагментарные. Вот как происходила их миграция. Скорее всего, появились они в Северной Америке и потом мигрировали в Евразию. И вот здесь как раз показано, как гипотетически развивалась эта группа. И ну, здесь предполагается, что их общий предок жил как минимум 75 миллионов лет назад ориентировочно, то есть во время мелового периода. Но, увы и ах, реальных доказательств в виде окаменелостей такого возраста древних червеобразных ящериц у нас нет. Есть, правда, такие вот интересные ребята, очень-очень длинные и с относительно небольшими лапами. Можно было подумать, что они имеют какое-то отношение к червеобразным ящерицам, ну или хотя бы, может быть, к обычным каким-нибудь ящерицам, типа прыткой ящерицы, кстати. На прыткую ящерицу тоже похоже. Таких находят несколько. В первую очередь из пород юрского периода, но не только. Вот это конкретно из меловых пород в Испании найдены. Юкарасепс, так назвали это животное. Но пока что не до конца понятно, куда вот этих вот странных ящерицеподобных животных разместить. Раньше, ну и, собственно, до сих пор их частенько объединяют в группу сцинкогекономорфа. Чтобы вы понимали, это примерно вот такое объединение. Сейчас продемонстрирую на схемы, потому что, может, не все запомнили схему, а тут это, в принципе, важно. Ну вот, сейчас мы посмотрим на схему, то получается, что сцинки вот, геконы вот. То есть сцинкогекономорфы – это, ну, как бы теоретически все получается, кроме червеобразных ящериц. Но проблема в том, что когда говорят про сцинкогекономорфов, имеют в виду ближайших родственников сцинков и геконов, не относясь к игуанам и варанам, то есть к таксикоферам. То есть вот какая-то вот такая вот странная группа, вот такая вот. Конечно же, когда мы какую-то часть исключаем и говорим про предков какой-то парочки каких-то произвольных ветвей, мы понимаем, что это не совсем правильное объединение. То есть да, у этих животных есть признаки как геконов, так и сцинков, но, возможно, это связано с тем, что они находились где-то вот у основания вообще разделения всех этих ветвей. К сожалению, точное положение вот этих вот сцинкогекономорфов мы пока что не знаем. То есть мы понимаем, что эта группа, она довольно-таки искусственная, что реальная группа эволюционная должна была быть какой-то другой, но вот какой именно, не очень понятно. Что касается именно геконов в узком смысле, это очень древняя группа, мы это тоже понимаем, я только что это продемонстрировал. Они вторыми отделились от общего такого лепидозаврового ствола. И они обладают рядом интересных приспособлений. Это довольно разнообразная группа, которая в первую очередь питается насекомыми. Бегают они, соответственно, очень ловко по деревьям. И, как правило, ведут ночной образ жизни. Вот это три главные черты, которые отделяют геконов от всех прочих ящериц. Древнейшие геконы нам сейчас известны из пород поздней юры. Причем известны они как с территории Европы, так и с территории Северной Америки. Вот это вот европейский лимноскансер. А вот это вот, пожалуйста, гелиоскопус из Соединенных Штатов Америки, из очень известной формации Моррисон, где находили, допустим, диплодоков и прочего. И, кстати, здесь череп очень тоже неплохо сохранился в такой, как говорят, трехмерной трансохранности. Вот лимноскапус и гироскопус, как видите, они очень-очень близки к друг другу и близки к самому, что, наверное, есть основании группы геконов. Ну, а, собственно говоря, геконы – одни из самых древних ящериц, и, возможно, что от них потом произошли все прочие ящерицы. То есть мы получаем как бы одни из самых таких тоже базальных ящериц вообще. Вот. Но возникает вопрос, как возможно было, что очень-очень похожие животные относительно своего родства были найдены на очень отдаленной территории в Северной Америке и в Европе. Но в этом, в общем-то, ничего сильно колоссально удивительного нету, потому что в то время только-только заканчивала свое существование Лавразия. Она только начала раскалываться. Поэтому пока что вся фауна Лавразии была очень похожа. И она в том числе похожа не только по геконам, но и по всевозможным динозаврам, которые вокруг ходили. Динозавры Европы и динозавры Северной Америки имеют множество различных сходств. И, к слову, у нас на территории России, в Сибири, тоже есть породы поздней юры, и они исследованы, и там тоже находят похожих геконов и похожих динозавров. То есть, действительно, получается, что все в Лавразии было плюс-минус похоже. В дальнейшем геконы из Лавразии стали расселяться не только по территории Северной Америки и Евразии, которые отдельно стали существовать, а также умудрились забраться и в южное полушарие. Скорее всего, через вот такую череду островов они туда перебрались и в дальнейшем расселились. Гекконы, к слову, одна из весьма неплохо изученных групп. В ископаемой летописи есть много неплохих скелетов и есть даже находки из янтаря. А находки из янтаря мы всегда, конечно, особо любим, потому что находки из янтаря позволяют нам увидеть те особенности, которых в других местах особо не разглядишь. Есть такой янтарь, называется он бермит. Янтарь из страны, известной как Бирма или же Мьянма. В наши дни она Мьянма называется. И янтарь этот имеет возраст около 100 миллионов лет. То есть это начало позднего мелового периода. И вот, пожалуйста, в этом бермите много чего находят. И в том числе нашли древнего геккончика, который, кстати, очень мало отличается от современных. Ну, а это тоже геккончик, Янта Гекка, как несложно догадаться, геккон из янтаря, только уже янтаря более позднего. Янтаря балтийского возрастом примерно 45 миллионов лет. То есть того самого, которого находят, например, в Калининграде. К слову, в Калининграде это ящериц тоже в янтаре находили, и в музее янтаря некоторые есть. Там, правда, к сожалению, голова-то не сохранилась, а вот такая вот классная, симпатичная голова – есть в янтаре, который сейчас хранится в Германии. Продолжим. И следующая группа – это сцинки. Уверен, что многие из вас знакомы хорошо с сцинками, особенно вот с таким вот синеязыким сцинком. Его частенько заводят тоже как домашнее животное. Ну, в общем-то, и геккконов тоже заводят, конечно, с большим удовольствием. Некоторые даже их выпускают просто так, они там бегают по дому, могут ловить, например, каких-то местных насекомых, если таковые имеются, например, вылавливать какую-нибудь моль или каких-нибудь тараканов. Иногда их там специально, разумеется, подкармливают, потому что не у всех достаточное количество насекомых обитает в квартире, чтобы гекконы сами смогли прокормиться. Ну, а вот сцинков обычно все-таки по квартире бегать не отпускают, а держат в каких-то террариумах. Но они те еще лапочки, вот если, так сказать, за ними хорошо следить, они становятся довольно-таки ручными. Людей не боятся, и потом очень хорошо у хозяев на руках сидят. Вот у нас, например, в зоопарке, когда я водил занятия, частенько сцинков приносили. И я думаю, что на следующей недельке мы подобную процедуру еще раз повторим. Ну и, конечно же, конкретно синеязыкий сцинк замечательным своим очаровательным синим языком. Ну а с точки зрения палеонтологии, сцинки замечательны своей длительной историей, ведь они тоже известны из пород юрского периода. Причем, опять же, я уже говорил, что более-менее целые черепа, а уж ну и тем более какие-то еще другие кости, это редкость. И глядя вот на подобный череп, можно сказать, что это прям шикарная находка. Это животное эоцинк назвали, как несложно догадаться, относится оно к современному цинку, судя по названию. Эо – это расцветный, то есть получается как бы самый древний цинк. И знаете, он также был в формации Моррисон, все там же, где диплодоки и где древнейшие геккончики. Вот это уже древо цинков здесь показано. И, пожалуйста, вот положение эоцинка среди одних из древнейших цинков. А вот уже современные цинки, их более такие прогрессивные родственники. Конечно же, сцинки известны и из более древних пород, из более молодых пород, прошу прощения. Ну вот, пожалуйста, в качестве примера решил привести вот такого вот австралийского сцинка, прогерния, наверное, так это правильно прочитать. Правда, от него, к сожалению, сохранилось только кусочек челюсти. Следующая группа – это настоящие ящерицы. Ну и в качестве примера настоящей ящерицы здесь у нас прыткая ящерица. Кстати, вот так вот ярко и красиво окрашены бывают только самцы, причем в брачный период. В другие периоды они немножко более бледные, а самочки так и вовсе коричневые. Если вдруг когда-то ловили прытких ящериц или же просто наблюдали их, то вот теперь вы можете легко отличить самца от самки. Они, в общем-то, имеют яркие такие половые признаки в виде окраски. То есть, как говорят, у них четко выражен половой диморфизм. Настоящие ящерицы скорее всего, появились еще в меловой период. Правда, уже гораздо позже, чем всевозможные сцинки и гекконы. Все-таки это был именно мел, а не юра. Причем больше того, не ранний мел, а скорее всего поздний мел, где-то около 80 миллионов лет назад. Но, к сожалению, даже эти 80-миллионлетние древние ящерицы, они не настолько четко имеют признаки явные, которые позволяют их определить именно группе современных ящериц, поэтому здесь я их в качестве такой вот надежной древнейшей ящерицы показывать не стал. Самая достоверная, вот прям уже настоящая ящерица, насчет которой никто абсолютно не сомневается, это Плезиореневра, которую вы сейчас наблюдаете, точнее говоря, все, что от нее осталось, это серединка ее челюсти с несколькими зубами, но эти зубы абсолютно точно принадлежали ящерице, здесь есть ряд признаков, которые на это указывают. Возраст ее около 66 миллионов лет, то есть буквально сразу после вымирания динозавров. Нашли их на территории Нью-Мексико. Следующая группа – амфисбены или двуходки. Еще одна группа ящериц, которым не дают покоя популярность червяков. Как видите, снова животное теряет конечности и снова приобретает такую характерную, как у дождевого червяка, сегментированность. Ну, в общем, очень интересно, как неоднократно рептилии теряли ноги, даже генетики как доказали, у рептилий, в принципе, есть некая тенденция к потере ног. То есть они, если вдруг ноги им по какой-то причине оказываются не очень нужны, и у них нету жесткого отбора на то, чтобы ноги сохранять, ноги очень быстро теряются. Поэтому, собственно, многие группы рептилий становятся такими длинненькими и безногими. Что касается амфисбен или двуходок, это очень уж близкие родственники настоящих ящериц, в отличие от червеобразных ящериц. То есть это вот почти что, собственно, типичные ящерицы, хотя внешне по ним, как говорится, не скажешь. И что еще очень приятно, у нас есть хорошие находки древних амфисбен, особенно из Китая, прям, я бы сказал, феноменально хорошие и являющиеся прям такими типичными классическими красивыми переходными звеньями. Вот побольше бы нам таких. Вот, полюбуйтесь. Это сина амфисбена, которая точно совершенно по ряду признаков, в первую очередь по строению зубов, относится именно к группе амфисбены, но при этом тело у них гораздо короче и все еще имеются конечности. То есть это прям вот точно можно сказать тот момент, когда потихоньку, полегоньку только начался процесс вытягивания и превращения ящерицы в червяка. Всегда очень приятно, когда вот подобные переходные звенья находятся. К сожалению, какого-то следующего переходного звена с супердлинным телом и с укороченными конечностями пока нами не обнаружено. Но, как говорится, подождем. Может быть, и такая находка тоже не заставит себя ждать. В первую очередь, конечно, тут стоит рассчитывать на Китай, который все время умудряется найти что-нибудь такое этакое. Вот здесь весьма любопытная схема, которая показывает, как, во-первых, менялось количество различных групп чешуйчатых. Вот здесь они поделены на отдельные подразделения. Игуаны, гекконы, сцинки и так далее, с одной стороны. С другой стороны показан рост разнообразия. И видно, что в юре очень небольшое количество таксонов нам известно, в раннем мелу их побольше, а вот уже начиная с позднего мела, прямо-таки чешуйчатые становятся действительно по-настоящему разнообразные. Особенно, конечно же, гекконы те же. Сцинки те же. Вот. С другой стороны, здесь же можно посмотреть соотношение известных нам таксонов с Лавразией из Гондваны. Например, четко можно проследить, что змеи больше развиваются в Гондване, чем в Лавразии. То есть, возможно, что действительно именно Гондвана, если не стала прародиной змей, то стала местом, где змеи стали активно уже формироваться. А все же остальные рептилии, как мы видим, они все вот такие черненькие, они все лавразийские. Это, конечно, не означает, что только в Лавразии действительно шло развитие рептилий, а в Гондвану мало кто мог проникнуть. Это, в первую очередь, обозначает просто, что мы гораздо знаем лучше все, что было раньше в Лавразии. Потому что территория Северной Америки и Евразии изучена гораздо лучше, чем, например, Африки или же Австралии. Но вот на данный момент пока что картина есть вот такая. Тем временем мы уже окончательно бесповоротно переносимся в меловой период. И именно в меловом периоде берут начало следующие группы рептилий. Например, агамы. Агамы в первую очередь нам известны как животные, отличающиеся какими-то невероятными цветами. Вот, пожалуйста, например, обыкновенная агама. И вот какая она, даже обыкновенная агама, необыкновенная. К тому же к этой группе относятся не обладатели всевозможных вот плащей и даже вот этих вот замечательных ложных ребер, которые позволяют летать. Собственно, летучие дракончики – это разновидность именно агамовых. Самые же древние агамовые имеют возраст около 99 миллионов лет, ну и, собственно говоря, происходят из бирманского янтаря. К сожалению, от агамки сохранилась только лапка, но зато лапка более чем характерная, и как бы перепутать в ней агаму не представляется возможным. То есть это 100% именно лапа агамы. Возможно, конечно, агамы сформировались слегка раньше, но, по крайней мере, с 99 миллионов лет мы можем с гарантией утверждать существование этой группы. Вот назвали эту древнюю агаму протодракончик, то есть протодрака. Дальше переходим к самым таким прогрессивным представителям рептилий. Среди, ну, понятное дело, лепидозавров. Игуаны. Точнее, в широком смысле, игуаноморфы. Вот здесь много разных я игуан решил показать вам. Это и пустынная игуана, и вот такой анолис, который, можно сказать, имеет такую яркую окрашенную бороду, которая, конечно, особенно яркой становится в брачный период. И совершенно невероятный василиск, который, собственно, имеет настолько странный, необычный облик, что его решили назвать мифическим василиском. Мифическим названием мифического василиска. Что же нам известно про игуан? Нам известно, что игуаны существуют как минимум с мелового периода. Вот, пожалуйста, перед вами Хойелоцерты, одна из древнейших игуан из Испании. Я не могу сказать, что это точно совершенно самая древняя игуана, но одна из. Возраст ее около 130 миллионов лет, и вот и нашли ее на месте озера, которое сформировалось на территории, которую сейчас занимает Испания. К слову, вот эта вот формация Las Hoyas Cuenca, она содержит в себе еще ряд ящериц, в том числе вот ту, помните, я вам показывал такую странную, то ли сцинка, то ли гекона, то ли вообще не поймешь кого, то ли вообще какое-то древнее животное, вот оно как раз тоже родом из Куэнки. И, ну, собственно, больше всего мы знаем Куэнку как место, где нашли Куэнка-винатора. Или же конковинатора, как его чаще называют. Очень-очень необычного динозавра с таким крайне странным горбом, состоящим из двух частей. Вот. Ну вот теперь можете иметь в виду, что формация Las Hoyas — это не только место для конковинаторов, не только, кстати, для некоторых еще птичек, там, например, Ibramezornis'ы находили, но и также место, где находили одних из древнейших ящериц, в том числе, может быть, самую древнюю игуанку. Пожалуй, что если есть на свете что-то более... Вроде уже на четверг наметились.
1: Да, выходим в эфир. Да, мы возвращаем... Так, да, можно запустить презентацию. Возвращаемся в эфир. У нас был сбой, как обычно. Ни дня без сбоя, как говорится, в наших эфирах. Хотите увидеть стабильный интернет, приходите к нам. Шутка. Ярослав, прошу вас, продолжайте.
0: Спасибо. Ну что ж, а у нас тут хамелеоны, между прочим, так что пока что рано отключаться. У нас тут еще много чего интересного есть. И, конечно же, хамелеоны, они поражают много чем. Они даже своим внешним видом поражают своими вот этими закрученными хвостами, такими длинными лапами, глазами, способными смотреть в разные стороны одновременно на все 360 градусов. иногда еще и необычными рогами, но, конечно, в первую очередь это способность менять цвет. Увы и ах, мы не можем по скелету понять, мог ли древний хамелеон, например, менять цвет. Такой как бы функции, опции у нас пока что нет. Но теоретически, конечно же, если мы видим древнего хамелеона, который по всем признакам скелетом похож на хамелеона, мы можем предположить, что, наверное, он, как современный хамелеон, был способен по настроению как-то вот изменять окраску. Я, кстати, напоминаю, что хамелеоны не сливаются с окружающей местностью, как делают те же, ну, например, камбалы, а они все-таки цвет меняют из-за настроения. Вот, причем, что забавно, они это делают, конечно, сознательно. И

быть, еще Darwin News или еще в каких-то других форматах. Но теоретически мог рассказывать, потому что новость действительно была громкая. Все хотели рассказать про первого найденного такого шикарного хамелеона возрастом аж 99 миллионов лет. Но пару лет назад вот этот вот якобы хамелеон был переисследован, и оказалось, что он к хамелеонам не имеет никакого отношения, а оказалось, что это очень-очень необычное земноводное. Ну, что-то типа такого тритончика. Это, кстати, тоже очень прикольное животное, но к нашей сегодняшней теме оно отношения не имеет, поэтому я вам показываю другого хамелеона, сильно более молодого, из Китая, 56 ему миллионов лет, но, кстати, тоже сохранился он прилично весьма, и более-менее целую черепушку можно вам продемонстрировать. Ну вот, собственно, на данный момент вот этот ансингозавр, так, наверное, его стоит произносить, это можно считать самый древний хамелеон. А были ли еще более древние, действительно, еще во времена динозавров, неизвестно. По крайней мере, на данный момент никого более примитивного, чем ансингозавр, найти не удалось. Дальше мозазавры. Вот же это группа, которая не требует представления, и я думаю, что многие, конечно же, не только знают, что мозазавры – это такие очень опасные, знаменитые древние морские хищники, но также слышали о том, что мозазавры – это вараны, которые ушли в море. И, как обычно, когда начинаешь вникать в детали, оказывается, что все не совсем так просто, как хотелось бы. Мозазавры, скажем так, не совсем вараны. Вообще, куда именно отнести мозазавров, споры ведутся давно. И по большому счету, конечно же, для людей, которые там не занимаются непосредственно мозазаврами, этот спор, наверное, не столь существенный. Потому что каких-то кардинальных изменений, то есть, например, как с черепахами, которые то являются практически лохнесскими чудовищами, а то являются почти что ящерицей. А то их вообще, там, не знаю, с щекозаврами объединяют. Тут такого ничего не происходит. А мозазавры перемещаются минимально туда-сюда, и они всегда остаются в рамках рептилий, в рамках ящериц в широком смысле слова, в рамках чешуйчатых. То есть вот с этим сомнений нет. Больше того, это точно совершенно не такие не настоящие ящерицы, а это вот что-то такое поближе уже к группе, известной как токсикофера. Ну и, собственно говоря, больше того, пожалуй, что они находятся даже в рамках группы токсикофера. Токсикофера – это группа рептилий, самых прогрессивных среди лепидозавров, которые обладают ядом. Токсикоферы – это как раз игуаны, вараны, ну и змеи, собственно. И дальше вот уже начинаются сомнения. То мозазавров выделяют в качестве отдельной самостоятельной группы внутри этих самых токсикофер, то их сближают со змеями, то их считают прямо непосредственно предками змей, то их считают сестринской группой со змеями, то их считают как бы предков варанов или вот прям что-то такое внутри варанов, то их считают, так скажем так, близкими родственниками варанов. В общем, постоянно какие-то данные уточняются, их туда-сюда перемещают, пытаются сейчас как-то вот все это уточнить при помощи самых вот современных методов, когда огромное количество признаков изучается, и потом все это в компьютер загружается. Но беда в том, что каждый автор разное количество признаков берет, и в итоге получает немножко разный результат. Но вот самая последняя версия, которая здесь показана, 22 года, по крайней мере, последняя из тех, которые я нашел, она помещает, как видите, мозазавров в такое ближайшее родство к вараноидам. То есть сказать, что мозазавры – это вараны, которые ушли в воду, это будет не совсем правильно. Но, скажем так, мозазавры и вараны имели какого-то общего дедушку, они максимально близки. То есть мозазавры – это братья варанов, которые ушли в воду и которые были похожи на варанов. Но все-таки не совсем вараны. Это будет самый верхний правильный вариант. Но действительно, внешне они были вполне себе похожи на варанов, такие вот длинноносые, с отодвинутыми назад ноздрями, как полагается варанам, и относительно вытянутым телом, очень длинным хвостом, кстати, что тоже для варанов характерно. А вот айгеозавр, это считается древнейшая предковая такая группа к мозазаврам. Ну и потом есть уже сейчас такой неплохой стройный рядочек того, как мозазавры становились мозазаврами. Собственно, настоящие мозазавры начинаются вот здесь вот. Еще вот ягуарозавр, это еще не совсем мозазавр. А вот дальше, вот следующие звенья, вот вроде какого-нибудь там хайлезавра, платикарпа и прочее, это вот уже прям мозазавры такие, в узком смысле слова.

0: этом мы знаем неплохо и как они менялись, и как менялись их конечности. Вот, пожалуйста, есть рядочек изменения от типичных лап наземных животных до уже такой почти что ласты. И есть у нас данные о том, как они увеличивались в размерах. Мы знаем, что первые вот эти вот агилозавры и прочие, они по размеру были похожи на современных варанов, но от силу на комодских варанов, а чаще меньше, чаще где-то сантиметров 50-60. И лишь около 90 миллионов лет назад их размер стремительно начинает расти. И нам известно почему. Потому что место освободилось. До этого им возможности особо уйти в воду далеко не давали, потому что там были свои короли морей, там были плеозавры. Огромные такие древние рептилии, коротка шеи и большеголовые родственнички плезиозавров. Но начиная от 100 миллионов лет назад и дальше они потихоньку вымирают, а уже 90 миллионов лет назад они заканчиваются окончательно. И вот на этом освободившемся месте, в освободившихся экологических нишах, мозазавры успели развернуться. То есть до этого они были просто такими легкими экспериментаторами, ну типа тех экспериментов, которые там с плеврозаврами проводили те же клювоголовые. Но вот им повезло чуть больше, потому что место освободилось в то время, когда они уже частично освоили моря. И после этого они стали уже такими по-серьезному водными животными, обзавелись и плавником на хвосте, и обзавелись полноценными ластами, и стали очень крупными. Ну, например, тот же мозазавр Гофмана вырастал в длину до 17 метров, это суперсерьезно. И, кроме того, стали одними из самых серьезных таких морских охотников, возможно, даже самых крутых охотников морских за всю историю. Кстати, к слову, так как мы с вами плавно перемещаемся уже к настоящим варанам, я думаю, что пора поговорить о, собственно, чем же вот эти вот вараноиды, а также, ну, пожалуйста, их близкие родственники, мозазавры, уникальны. Почему именно эта группа рептилий так часто идет в большой размер, и почему они так часто достигают успеха? Конечно, ну, нельзя сказать, что настоящие ящерицы неуспешны. Они тоже довольно многочисленны, они обитают во многих местах, а еще, собственно говоря, ареал распространения широкий, но они никогда не занимали нигде ниши крупнейших и самых серьезных хищников. А вот мозазавры в морях заняли, вараны во многих местах, вот, пожалуйста, вспоминаем, например, гигантскую мегаланию, мы ее сейчас тоже еще раз вспомним, из Австралии, или же там тех же там, комодских варанов, это вот действительно стали самые крупные, самые серьезные хищники. Почему вараны могли достигать таких удивительных результатов? Ну, вот здесь некоторые признаки варанов указаны, то, что у них там длинная заостренная морда, ноздри-то подальше расположены. Раз они токсикоферы, то значит, получается, у них все-таки есть ядовитая слюна, и вот, пожалуйста, длинный хвост. Все при нем. Но что же в них уникального? Ну, во-первых, они более-менее такие универсальные. То есть они никогда не уходили в какую-то суперспециализацию, как, например, какие-нибудь агамы или же, допустим, те же игуаны. Они всегда оставались такими более-менее универсальными животными, которых можно было как-то изменить. А с другой стороны, они обладали и, собственно, продолжают обладать очень эффективной кровеносной системой. Я вначале упоминал, что все рептилии, кроме крокодилов и варанов, обладают сердцем с неполной перегородкой в желудочке, и у них кровь смешивается. А вот у варанов уже кровь полностью разделена. Это дает им более эффективный обмен веществ и позволяет им лучше контролировать давление и больше получать энергии, больше, соответственно, становиться более стремительными, более опасными охотниками, более крупными вырастать, опять же, и контролировать свою как-то вот, температуру тела лучше. Вот. Согласно некоторым исследованиям, даже получается, что вараны практически теплокровные животные, хотя ну, объективно мы этого не видим, но действительно обмен веществ у них намного лучше, чем у других рептилий. Возможно, что именно эти особенности давали возможность варанам многократно и не увеличиваться в размерах, ну и, собственно, сейчас они тоже самые крупные среди лепидозавров. Среди вот этой группы вараноидей есть, собственно, семейство варановые, есть безухие вараны, такая тоже своеобразная немножечко линия, и палеоварановые. Ну, как несложно догадаться, палеоварановые, даже судя по их названию, это что-то древнее. Они просуществовали только в палеогене. Появились они, соответственно, еще Ну, где-то порядка 66 миллионов лет назад и полностью вымерли около 30 миллионов лет назад. Когда появились вообще все вараны? Как ни странно, первые представители вараноидов — это не палеовараны. Палеовараны — это вот отдельная линия, которая возникла только в палеоцене. Самые древние представители варанов — это, собственно, представители семейства варановые, прям в узком смысле слова. В какой-то момент, по-моему, это было в позапрошлом году, появилось сообщение, что вараны прям очень-очень древняя группа. Собственно, в Триасовом периоде, в позднем Триасе Англии был найден вот такой вот как бы варан. Он, собственно, и получил название криптовараноидес, то есть как бы такой скрытый варан. И родом он был из позднего Триаса, то есть получается его возраст около 210 миллионов лет. Если что, я вот там вначале вам говорил, что есть там буквально одна единственная такая недоящерица из Триаса, которая даже еще и не ящерица, а вот такая вот лепидозавр, в самом широком смысле слова, а еще даже до разделения на клювоголовых и ящериц, и там до появления гекконов и так далее, и так далее. А вараны — это представители таксикофера, это, можно сказать, самый-самый-самый-самый такой поздний, самый прогрессивный, самый необычный, вот уже довольно измененной, продвинутой группы лепидозавров. И когда вот такая вот прям супер прогрессивная группа появляется так рано, это очень странно. Ну и, собственно, в дальнейшем, уже в 23-м году, если не ошибаюсь, появилось опровержение этой статьи. Оказалось, что нет, это вообще ни разу даже не лепидозавр. Это довольно примитивное еще вот одно из базальных таких рептилий. И нет, это не варан. Хотя название у него сохранилось, уже название отменять нельзя. Он так и остался криптовараноидесом, но оказалось, что к варану этот криптовараноидес никакого отношения не имеет. Ну, вот так вот его предположительно реконструировали. А нормальный такой варан, прям варан-варанович, родом из мелового периода, возрастом порядка 71 миллиона лет. Собственно, два самых древних варана найдены в одной единственной формации. Одного, правда, только челюсть осталась, а от второго, пожалуйста, практически целый череп. Назвали его Эстезия. Ну, такой прям нормальный, красивый, хороший варан длиной около 1 метра. Дальше наступает палеогеновый период, и тут уже вараны разворачиваются по полной. В том числе появляется очень специфическая такая, ну, скорее всего, чисто европейская история палеоваранов. Есть, правда, очень похожие животные из Северной Америки, их иногда там с этими палеоваранами объединяют, иногда отделяют, но не будем сейчас залезать в эти все совсем уж такие специфические, систематические завороты. Ну, короче говоря, вот самые такие достоверные палеовараны, которых прям вот именно палеоваранами называют их, находят в Европе. Возраст их от 66 до примерно 30 миллионов лет. Ну и, честно говоря, внешне они очень были похожи, видимо, на варанов и отличались только минимальным количеством признаков, типа там немножко более загнутыми назад зубами, какими-то своеобразными вот щитками на спине, похожими на такой вот киль, и еще рядом признаков черепа и хвостовых позвонков. Ну, понятное дело, что палеонтологи, специалисты по рептилиям все это могут отличить, но так вот для человека, который не занимается непосредственно этой группой, они вполне могут показаться обычными варанами. Дальше парочку еще интересных хотел показать древних вараноидов, которые именно относятся к группе уже непосредственно варанов, то есть прям семейство варановые. Санива, одно из них, это, собственно, ближайший родственник современного рода варанус. Известные они, опять же, из древних эоценовых еще пород Соединенных Штатов Америки. Очень классные есть скелеты, прям такие замечательные, вот с длинным хвостом, с вытянутой мордой, все как полагается. Но самое прикольное, пожалуй, что было обнаружено в 2018 году при очередном переизучении этих давно известных находок. А именно, были здесь отмечены на голове сразу два теменных глаза. То есть оказалось, что это такая четырехглазая ящерица. Конечно же, опять же, я еще раз отмечу, что теменные глаза – это не глаза в прямом смысле слова. То есть смотреть ими это никуда было нельзя. Но это были специальные органы, которые были соединены с мозгом. И, соответственно, они посылали сигналы мозгу о том, надо ли быть бодрым или же надо сейчас поспать. Обычно развит, правда, только один теменный глаз. Причем бывают эти теменные глаза разного происхождения. Либо это пиниальный глаз, либо парапиниальный глаз. Ну и у разных групп животных мы знаем, развит либо тот, либо другой. Здесь каким-то невероятным образом, непонятно зачем, сразу были функциональны оба эти теменные глаза. Ну вот, как бы там ни было, ну, так вот оно сложилось. Так вот оно необычно было. Крупные были довольно-таки существа. Вот, пожалуйста, это вот из Гринрива. Вот такой вот скелет. Гринрива — это формация, в которой очень классно сохраняются там всякие древние летучие мыши, птички, рыбки и вот, пожалуйста, вараны. Вот, кстати, вот рядом рыбка какая-то плавает. Длинные, до 2 метров, крупные, хорошие, серьезные ящерицы. Но, конечно же, самая длинная и самая серьезная ящерица — это, безусловно, мегалания. Это варан, который развился в Австралии. И, собственно, в то время, когда Австралия еще не была знакома с человеком, ну, а также еще первое время, когда человек только появился, это был самый серьезный хищник, который гулял по территории Австралии. Ну, посоперничать в плане грозности ему с ним мог разве что тот же сумчатый лев. Но все остальные животные были гораздо-гораздо скромнее. По длине, какой этот варан был, непонятно, потому что в основном он известен опять только по фрагментарному материалу, но предполагают, что он мог быть минимум 1.4 метра, а то может быть и все 6. То есть вполне сопоставим с некоторыми современными крокодилами, только при этом он был абсолютно наземным животным. К слову, и самые классические вараны комодские, вот это как раз, собственно, комодский варан здесь изображен, конечно, современный, они тоже были известны не только с острова Комодо, но и с Австралии, с ряда других островов. Так что, хотя традиционно считается, что этот варан стал таким большим из-за изоляции на острове, нет, это не так. Он уже попал на остров, будучи гигантским. Это просто такая отдельная, крупная линия очень крупных варанов. Ну и, к слову, отчасти, конечно же, их такой огромный размер связан с прекрасным теплым климатом, а отчасти это связано с тем, что сама по себе Австралия – это тоже в некотором роде большущий изолированный остров, в котором была очень специфическая фауна. Поэтому там быть большой ящерицей было вполне возможно. Но, к сожалению, это все, что я хотел сегодня рассказать. Может быть, получилось не очень много какой-то такой глобальной и какой-то информации про, там, не знаю, поведение, про какие-то особенности экосистем. Больше все-таки просто таких каких-то систематических данных и просто отдельных древних скелетов. Но как-то вот мне показалось, что, наверное, в разговоре о рептилиях это самое лучшее и самое понятное из того, что можно вам объяснить и вам рассказать. Если возникнут у вас какие-то вопросы конкретные там по поведению или еще по каким-то другим особенностям древних животных, древних рептилий, ну, может быть, постараюсь вам
1: Так, давайте. Ярослав, большое спасибо за лекцию. Перейдем к вопросам. У нас сегодня много донатов. И мы собрали уже на целых 2 эфира.
0: Ох, спасибо всем большое.
1: Даже больше.
0: Очень круто.
1: Даже больше, да.
0: Это, наверное, спасибо. Народ соскучился у нас на прошлой неделе. Не получилось провести эфир. Там у меня были некоторые дела. Вот. Так что, видимо, народ по этой причине очень обрадовался и решил за 2 эфира сразу нам сделать подарков. Спасибо.
1: Да, перейдем к вопросам. Точнее, не к вопросам, а зачитаем донаты, которые к нам присылали и с большими суммами. Так, Евгений. Да, Евгений присылает нам большой донат. Спасибо, Евгений. И пишет: спасибо вам огромное за вашу просветительскую деятельность. Поздравьте меня с днем рождения.
0: Ура! Поздравляем, Евгения. Поздравляем с днем рождения. Желаем вам не терять интерес к науке. Я думаю, что это в наши дни тоже весьма-весьма актуально. Это вообще всегда полезно. Ну и сейчас, как говорится, если те, кто интересуется наукой, всегда имеют такое хорошее поле, на котором можно почувствовать себя хорошо и приятно. Вот открыть какие-нибудь научные новости, узнать, что новенького, хорошенького происходит. Узнать что-то про наш мир. Мне кажется, это очень здорово.
1: Алексей присылает большой донат и пишет: «Всегда с удовольствием смотрю».
0: Ура! Спасибо большое.
1: Следующий большой донат. Я зачитываю те донаты, которые сопровождаются каким-то сообщением. Есть донаты без сообщения. Вам, но мы также вас благодарим. Зачитать нечего. Вы пишите, обязательно зачитаем практически любой текст, который разрешен законами Российской Федерации. Там, передать
0: Если чтобы
1: привет
0: дети не испугались.
1: бабушке, дедушке, любимому, там, любимой собаке или кошке. А Валентин присылает большой донат и пишет: «Спасибо вам за ваш вклад в борьбе с мракобесием».
0: О, кстати, о борьбе с мракобесием, вот, пользуясь случаем, могу сказать, что завтра, нет, не завтра, получается, послезавтра, в среду, если вдруг кто-то находится где-то в окрестностях города Сочи, вот у вас есть возможность посмотреть очень классный фильм в 6 часов с лишним. Вот, фильм про музей естественной истории в Вене. Я его посмотрел с большим удовольствием. Очень, позволяет посмотреть на кухню, так сказать, музея естественной истории изнутри. Мне, правда, многое было уже знакомо, но все равно с большим удовольствием как получил некоторые ностальгические воспоминания о музее на работе. И, собственно, я почему это мероприятие рекламирую? Потому что я там буду присутствовать. Вот, уже завтра я в Сочи отправлюсь и, соответственно, послезавтра буду на этом показе и буду потом раздавать всякие разные ценные комментарии, отвечать на различные вопросы и вообще общаться с кем-нибудь. Так что, если вы вдруг где-то там, приходите, это будет, я думаю, что здорово и интересно. А также я напоминаю, что у нас по вторникам проходят обычно лекции в научке, которые посвящены эволюции млекопитающих. Правда, в ближайший вторник, то бишь завтра, не будет. Кстати, опять же, если вдруг кто-то забыл, не будет завтра лекции, потому что я буду в самолете в это время. А вот через неделю будет. Так что, если кто-то захочет через неделю про неполнозубых узнать, то, пожалуйста, во вторник приходите. Ну и, наконец, уже получается примерно через 2 недели, вот, а то вдруг потом забуду, 6-7 числа декабря будет прямо-таки борьба с мракобесием в полном формате, и называется она «Ученые против мифов». Думаю, что это мероприятие тоже многим известно. Но, правда, почему-то многим до сих пор неизвестно, что я там тоже буду рассказывать про всяких страшных и зубастых рыб. Так что тоже, опять же, приходите.
1: Продолжаем зачитывать комментарии из больших донатов. Ярослав Попов должен быть на архе. Это закон природы. Иван Рогожев.
0: Ох, приятно, спасибо большое. Я
1: Тут
0: надеюсь,
1: даже
0: что Архе тоже
1: доказывать не
0: думает так.
1: нужно. Закон. Не гипотеза, не... Значит, а закон. Да. Мария присылает большой донат и пишет просто спасибо. Большое спасибо,
0: Пожалуйста.
1: Мария.
0: Всегда, пожалуйста. И спасибо вам. Да.
1: Да, а теперь перейдем к вопросам. Они идут не в донатах. Практически всех охватили. Вот недавно было про саблезубых кошечек. И, соответственно, возникает вопрос: а дальше? Про настоящих котиков и песиков и их последующую соэволюцию с нами любимыми.
0: А было уже, конечно, можно, как всегда, углублять до бесконечности, но, в принципе, про кошкообразных и про псов и прямо такие их одомашнивания все было можно поискать. А что касается саблезубых, хорошо, кстати, что вы их вспомнили. Если вдруг кто-то пропустил, имейте в виду, что за последние 2 недели произошло грандиознейшее событие, на мой взгляд, а именно нашли, наконец-то, замороженного саблезубого тигра. Ура! Причем, разумеется, нашли наши исследователи, конкретно больше того, с нашей кафедры палеонтологии там специалисты участвовали в описании этого саблезубого тигра. Конечно же, это тигр, такой маленький детеныш, тигреночек, но он тоже много чего нам уже смог поведать о том, как устроены саблезубые тигры, того, что мы раньше не знали. Например, мы теперь знаем, что у них была белая красивая борода, а еще у них были черные бровки, и еще у них был темный коричневый мех. Ну, а подробности можете почитать, собственно, в публикации про саблезубого тигреночка. Вот, к сожалению, когда я как раз свой эфир про саблезубых вел, еще не было этой новости, иначе я бы обязательно подробнее об этом рассказал.
1: Следующий вопрос. Сегодня много вопросов и много донатов. Спасибо еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вдруг не подписаны на наш канал. А зачем ящерицам имитировать червей? В чем эволюционная выгода? Ну, вы, по-моему, уже частично это уже рассказали, либо полностью.
0: Ну, я частично, я рассказал о том, как они эффективно это делают в первую очередь, но, в общем-то, о причинах подробно не рассказывал. Главная причина, собственно говоря, в том, что, во-первых, собственно, сами по себе черви, они очень даже неплохо скрываются от других животных. Во-вторых, у нас, и когда они имитируют червей, они имеют возможность подкрадываться к некоторым животным, которые, собственно, червей не опасаются. И наоборот, собственно говоря, будучи такими большими и толстыми червяками, они некоторых животных отпугивают. Конечно, есть животные, которые питаются червями, но они как бы не обычные черви, они явно крупные черви. Поэтому, ну, насколько я это, по крайней мере, себе представляю, неусловная какая-нибудь курица все-таки такую вот червеобразную ящерицу склевать, ну, никак не сможет. Вот. А зато те, которые червей не боятся, они этих животных спокойно к себе подпускают и делают это опрометчиво.
1: Следующий вопрос. Занять нишу червяка. А что там такого хорошего? Самый низ пищевой цепи.
0: Ну, примерно тот же вопрос, что был только что задан. Я думаю, что на него я уже
1: Да.
0: ответил. То есть, да, низ пищевой цепи, но они большие червяки, получается, поэтому те, кто питаются червяками, их не съедят, а сами они кого не могут съесть.
1: Наконец-то попал на прямой эфир. Ярослав, вы супер. Спасибо за лекции. Замечания не по теме. Соведущий ни разу не представился, хотя уже больше года он с нами. Кошмар какой, больше года. А ему спасибо за работу тоже. Спасибо. Зовут меня Александр. Я чуть-чуть больше, чем больше года. С 2015 года. Вот, чуть-чуть больше. Это был не вопрос, да. Много лет прошло, и воды утекло с тех пор.
0: Ну, просто понимаете, 10 лет как год прошли.
1: Да, пролетели просто. Раз и нет. Здравствуйте, Ярослав. Современные птицы очень дерганно, неплавно двигают головой. Например, голубь. Интересно, какой
0: Так,
1: голубь?
0: это...
1: Опять же, да? Хищные динозавры двигали головой так же дерганно.
0: А, вообще, вот как раз такая дерганное движение головы, судя по всему, птицам достались от рептилийных предков, потому что мы, если вспомним, рептилии-то тоже вот такие вот движения головой частенько совершают разные, довольно-таки дерганые и резкие. Но и учитывая, что это сближает птиц, например, с ящерицами, мы можем предположить с большой долей вероятности, что и динозавры тоже так же делали. Иначе откуда это птицам досталось? Так что да, вот здесь вот почти наверняка. Но, по крайней мере, вот, насколько мы можем представить себе, как выглядели динозавры. Я бы их тоже бы изобразил бы таких вот с резкими движениями.
1: Вопрос лектору. Как вы относитесь к гипотезе токсикофера? Вы, по-моему, про нее уже рассказали.
0: Но если говорить о том, что в принципе такая группа выделяется, ну, я не занимаюсь непосредственно систематикой рептилий, поэтому не проводил своих исследований, не могу какие-то дополнительные данные предъявить, но, насколько я вижу, в основном все соглашаются с тем, что это вполне себе оправданная группа, вполне себе реалистичная. Что касается того, что все токсикоферы изначально были ядовитые, и потом некоторые из них потеряли яд, ну, в некоторых случаях это просто очевидно, например, там с теми же змеями, у которых вроде бы уже яда-то и нету, а в то же время какие-то следовые находят их присутствие. То есть явно совершенно от этого яда прока никакого, и тогда спрашивается, зачем он есть. Скорее всего, потому что он остался от предков. Вот. Ну и, например, с теми же варанами тоже там так долго спорили, был у них яд или не было у них яда. Оказалось, что все-таки он есть, просто его тоже немного, что тоже намекает на то, что, видимо, это досталось им от предков. Так что, ну, я скорее положительно отношусь.
1: Следующий большой вопрос. Ихтиостеги, имевшие 7 пальцев, не были земноводными и произошедшими от них пресмыкающимися? И произошли от рыб параллельно им? И какие еще отличия у них были от той линии, кроме пальцев? Череп, сколько дыр имел у ихтиостег, и были они подобные ответвлениям от рыб?
0: Ну, вообще, как конкретно соотносятся ихтиостеги и акантостеги с последующими тетраподами, все не совсем пока что однозначно. Нам очень-очень сильно мешает провал Ромера, так называемый, хотя он сейчас тихонько заполняется, но пока еще очень плохо заполняется и заполняется все-таки более фрагментарным материалом. И у нас есть, получается, перерыв в осадконакоплении примерно в 20 миллионов лет. Точнее, не перерыв в осадконакоплении, осадконакоплении-то шло, перерыв в летописи окаменелостей. И так как у нас 20 миллионов лет информации выпадает, не очень понятно, как вот эти вот уже прогрессивные более поздние земноводные развивались от вот этих ранних тетраподов. Так что из-за этого мы не можем точно сказать, действительно ли собственно, ихтиостеги – это тупиковый ветвь, или же это точно совершенно предки последующих, собственно говоря, животных. Но, по крайней мере, каких-то явных признаков, которые бы точно бы указывали, что ихтиостеги не относятся к нашей ветви, у нас сейчас нет. Вот, например, что касается тех же семи пальцев, они как раз у ихтиостеги как будто бы начинают срастаться. То есть, во-первых, если мы сравним с акантостегой, у которой 8 пальцев, ихтиостега уже более прогрессивно выглядит. Во-вторых, у ихтиостеги, если посмотреть, у нее 3 пальца практически полностью слившиеся. Они даже, скорее всего, внешне выглядели как один палец. Обычно их так вот реконструируют, как пятипалых снаружи. Хотя они семипалые, потому что 3 пальца практически срослись. Это тоже такой намек, как будто бы они вот именно эволюционируют в знакомом нам направлении, и как будто бы они являются непосредственными нашими предками. А что касается отверстий в черепе, да не было у них никаких отверстий в черепе, как, собственно говоря, и у земноводных. На то они примитивные, собственно, примитивные тетраподы, чтобы не иметь отверстий в черепе. А отверстия – это уже прогрессивная черта. Они не у всех есть.
1: Следующий вопрос. Если брать драконов фантастических, то какие больше нравятся господину ведущему и господину Попову? И расцветки древних известны ли и примерно с какого периода?
0: Господин ведущий, а можно еще раз вопрос?
1: Если брать драконов фантастических, то какие больше всего нравятся господину ведущему и господину Попову? Хочется сразу спросить и господину дракону, какие больше нравятся расцветки. И расцветки древних известны и примерно с какого периода? Древних непонятно кого. Ну, наверное, древних, вот о ком рептилии, мы сегодня видимо, говорили. Да, рептилий, да.
0: Эпидозавров.
1: Я могу
0: Ну, что...
1: ответить коротко, коротко. Мне нравится дракончик из «Приручить дракона. Ночная фурия». Кстати, скоро выходит
0: Вот.
1: фильм. Был мультик, а
0: Да, я
1: теперь
0: слышал.
1: сейчас экранизация будет фильм скоро. Вот «Ночная фурия» — это мой любимый дракончик.
0: Ух, ну, что касается меня, я как-то никогда по цвету драконам предпочтений не отдавал, скажем так. Вот когда-то в свое время мне очень нравилась игра «Герои меча и магии». Вот. Ну, и там мне нравились черные драконы, потому что они самые сильные. Но, собственно говоря, это не потому, что черные драконы мне по цвету нравятся, а просто вот такая вот и особенность геймера. Но что касается того, какого цвета были древние рептилии, нет, нам это неизвестно, к сожалению, потому что пигменты сохраняются редко, мы их можем обнаружить только, допустим, в меланосомах, в отпечатках кожи, а с отпечатками кожи все довольно-таки тоже грустно, не так часто она сохраняется. Есть, правда, исключительные такие вот случаи, когда отпечатки все-таки есть, но я не помню, чтобы хоть одну ящерицу удалось по меланосомам реконструировать. По-моему, таких работ еще не было. То есть теоретически возможность такая есть, но пока что, по-моему, ни одной не реконструировали.
1: Да, я вот сейчас нашим слушателям демонстрирую фигурку ночной фурии.
0: Я думаю, они в курсе.
1: А это, ну это, ну да, конечно. Так, следующий вопрос. В фильме «Доисторические монстры» про мозазавра показали мозазавра с раздвоенным языком. И он им собирал инфу. Инфу, интересно, инфу собирал. То есть это
0: Гуглил.
1: персональные данные фактически. А о добыче, так ли это было? На чем основан такой вывод?
0: Вывод этот основан на том, что у лепидозавров раздвоенный язык. И в первую очередь, ну вот мы опять же вспоминаем варанов, вспоминаем их там близких родственников, допустим, змей, и видим, что у них у всех раздвоенный язык. А так как вараны... То есть, так как мозазавры, они то ли родственники близкие змей, то ли родственники варанов, но в любом случае это родственники кого-то с раздвоенным языком, скорее всего, они тоже обладали раздвоенным языком. Ну а что касается того, действительно ли они в воде этим пользовались, ну, опять же, у нас нет никаких особых оснований предполагать, что в воде они должны были изменить свои органы чувств. В общем-то, способ определения по запаху местоположение добычи как на суше, так и в воде при помощи такого раздвоенного языка вполне эффективно работал. Вот, даже я помню, какая-то была публикация, где попытались как-то вот восстановить, какой у него мог быть язык, но, по-моему, там не было никаких, опять же, ни мягких тканей, ничего, это просто была такая, скорее, гипотетическая статья. Но да, это прям, можно сказать, научная информация, что раздвоенный язык у них, скорее всего, был.
1: Летающие ящеры современности – это потомки ящеров мезозоя?
0: Нет. В современности у нас кто получается? Только летучие дракончики. Я, по крайней мере, что-то больше никаких летающих ящериц не вспомню.
1: Белка,
0: А
1: летяга, не
0: летучие
1: ящер.
0: дракончики – белка, летяга, не ящер.
1: Не ящер.
0: Вот.
1: Но она забавная.
0: Есть такое. Еще этот сахарный поссум прикольный.
1: Да. Вот он еще более забавней.
0: Да.
1: Вот
0: Но...
1: так руку делаешь, и он на тебя прыгает.
0: Да, но что касается дракончиков, судя по тем данным, которые у нас есть, в первую очередь генетическим, получается, что они летать стали относительно недавно, ну, скорее всего, в кайнозое. То есть это линия, которая не летала в мезозое, а все, что летало в мезозое, оно там и осталось.
1: Следующий вопрос. Какой большой может быть размер сухопутных и черепах в фильме «Дикий мир будущего» спрогнозировали 250-тонную черепаху? Возможно ли такое?
0: Ну, в принципе, мы знаем животных, которые весят больше 200 тонн, даже, может быть, больше 250 тонн и живут в морях. Это, разумеется, речь идет о синем ките. Так что каких-то физических ограничений на черепаху нет такого размера. То есть, если кит, будучи теплокровным животным, смог достигнуть таких габаритов, то уж хладнокровная черепаха в теплом климате легко. Другой разговор, действительно ли настолько консервативно устроенное животное сможет достигнуть подобных размеров и нужно ли ему это, вот это вот уже очень сильно дискуссионно. По крайней мере, за всю историю мы знаем самое большое черепаху, там 4,5 метра, хотя явных каких-то ограничений, чтобы черепахам расти дальше, не было. Вот, но археон, это самое крупное, что нам сейчас известно, и больше почему-то черепахи не росли. Причем такого размера, примерно такого, они достигали неоднократно. То есть 2 метра, 3 метра – это нормальная история для черепах. Но вот я думаю, что 5-6 метров – это, скорее всего, предел. Не могу сказать, что это как бы… Ну, есть какие-то явные научные данные, которые не позволят черепахам вырасти больше, но мне кажется, что, скорее всего, больше 6-метровых черепах вряд ли когда-нибудь получится, потому что им просто не нужно.
1: И последний вопрос на сегодня. А имя дали саблезубому тигренку этому? Как мамонтятам же давали раньше? Мамонтенок Дима.
0: Имя ему… Ну, в общем, давайте так, не знаю, не могу сказать. Я вот не видел, чтобы какое-то имя где-то упоминалось, хотя обычно вот это все сразу же во всех этих информационных источниках, там особенно в СМИ, прописывают. Так что, скорее всего, должны были дать, но, может, оно пока еще неизвестно, не добралось до широкой публики. Мне неизвестно.
1: Вопросы закончились, и наш теплый ламповый эфир из мезозоя подошел к концу. Увидимся через
0: Да, лампа
1: неделю.
0: тут есть.
1: Да-да, через неделю, да, у нас эфир будет следующий.
0: Да, я, по крайней мере, планирую через неделю выйти в эфир.
1: И возможно, с более лучшим интернетом.
0: Ну да, есть такая вероятность.
1: Да, приедет устройство для связи.
0: Волшебник. Прилетит вдруг волшебник
1: Да, на метро
0: с роутером. Да.
1: и подключит. Нам пишут, что Алла пишет, что мозазавр ловит Wi-Fi языком. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Подключайтесь, не теряйте нас и сами не теряйтесь. Увидимся.
0: Всем до свидания, всем хорошего настроения. И, конечно же, не теряйте интерес к науке. Пока.
1: До свидания. Заставка поехала.

Это был такой русский стойкий немец. Он был крепким человеком. Вообще, говорят, никогда не болел. Написал разгромный доклад Петру, что все делается не так. Прямо на эшафоте он узнает, что смертная казнь отменена. Также бодрым шагом спустился с эшафота, как на него и взошел. Создал мощное новое военное подразделение «Кирасир», тяжелую кавалерию. Государыня отказалась давать ему отставку. Она написала: «Второго Миниха у меня нет». И вообще он излучает веселость и нежность.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, мы продолжаем наш цикл рассказов о событиях и героях русской истории 18 века. Спасибо вам огромное за комментарии, за ваши отзывы, вопросы и предложения. И вот что я хочу сказать. Все чаще и чаще вы просите, чтобы я рассказывал не только об императорах, императрицах, государях, фаворитах, но и о иностранцах на русской службе. Это непростая история, потому что их было очень много. Но все-таки несколько я для вас выбрал. Во-первых, потому что мало о них знаем, а люди были замечательные, заслуженные, много пользы принесли нашей стране. Ну и после русского храброго немца в Венцегороде я еще расскажу об одном русском немце. Это был такой русский стойкий немец, очень необычной судьбы. Он и военачальник, и инженер, и администратор, и один из символов Бероновщины, которому приписывали серьезную долю вины за так называемое немецкое засилье. Ну, конечно, он же немец. В компании с другими немцами, в том числе с Бероном и Остерманом, его как-то вот так смешивали и мазали темной краской. Жизнь у него была непростая. В ней были и взлеты, и падения, и на пике он был и военным министром, и премьер-министром, так бы мы сказали, в современных терминах. А потом был смертный приговор, потом был эшафот, 20 лет тяжелой сибирской ссылки и опять возвращение в Петербург на высшие должности. В общем, это был крепкий немец, которого не сломили никакие перипетии судьбы. Итак, герой нашего рассказа – Миних, или же Бурхард Кристоф Миних. Он прожил долгую жизнь, почти 85 лет, из которых большую часть в России. Его жизнь – лучшая иллюстрация того, что в России, если ты хочешь чего-то добиться и увидеть разные повороты судьбы, надо жить долго. Переиначивая известную русскую поговорку, что русскому здорово, то немцу смерть, про Миниха можно сказать так, что русскому здорово, то Миниху было просто замечательно. Да и вообще в конце своей жизни он стал, по сути, своей русским. Русским до такой степени, что всячески способствовал сокращению числа иностранцев на русской службе, продвижению русских офицеров вперед иностранных, и вообще русских специалистов вперед иностранных. Он был довольно решительным и волевым администратором военным и военачальником. И именно немцу Миниху принадлежит слава первого русского покорителя Крыма. Ну, давайте обо всем по порядку, с самого начала, как мы любим. Миних родился в 1683 году на северо-западе Германии в графстве Ольденбург. Это территория современной земли Нижняя Саксония, которая в те времена входила в состав, как ни странно, Дании. Но там все было намешано в Священной Римской империи, германская нация. Спустя какое-то время, примерно через 100 лет после рождения Миниха, вся эта германо-датская земля чуть не оказалась в составе России. Датский король Кристиан уступил это герцогство великому князю Павлу Петровичу, сыну Екатерины. Ну, там что-то не срослось. То есть он вроде бы как отдал это в личное владение Павла, наследника российского престола. Потом что-то поменялось. Произошли какие-то земельные, имущественные и прочие дипломатические реверансы и обмены. И, в общем, эта земля осталась немецкой. Хотя, так как представить, неплохо было бы нам владеть небольшой наследственной российской землей на северо-западе Германии. Миних был не просто из семьи военных, он был из семьи военных инженеров. Его отец, офицер датской армии, занимался водными сообщениями, строительством дамб и каналов. Местечко, в котором родился Миних, существует и по сей день. Попробую прочитать вам его название. Нойенхунтерф. Это местечко существует и по сей день на карте. Называется оно по-другому. Это небольшая коммуна, 5 или 6 тысяч жителей. Помимо Миниха имеет еще одного знаменитого уроженца. Кто чуть постарше помнит такую группу Modern Talking, вот именно в этой деревушке, по нашим меркам, родился Дитер Боллен, композитор и лидер этой группы. Еще в детстве мальчик показывал необыкновенные способности, все схватывал на лету. Он все время ездил с отцом, сопровождал его в поездках, перерисовывал чертежи, планы крепостей, каналов, городов, учился, овладевал инженерным чертежным искусством, изучал латынь, французский язык. Вообще люди в то время взрослели быстро. Вот уже к 16 годам он поступает на службу во французскую армию. Потом в одну из германских армий, потом в другую германскую армию. Герцогств много. Вот так он меняет места службы, как профессиональный военный наемник. Принимает участие в войнах, в войне за испанское наследство. Любили романтически называть война за испанское наследство.
война за польское наследство, война за австрийское наследство. Правители делили наследство, военные воевали во имя славы, денег и чинов. Мирные жители страдали, хотя, в общем-то, в Европе страдали гораздо меньше, чем в России и в Азии, потому что у них все-таки войны в основном велись профессиональными армиями. На серебряных блюдах победителям магистрат приносил ключи от города, лавки не закрывались, магазины продолжали работать. В общем, за определенными исключениями европейские войны всегда были делом военным и профессиональным, и не таким тотальным, как в Центральной Евразии, в России и на Востоке. Миних в итоге оказался наш профессиональный наемник на службе у короля Польши, где в конце концов дослужился до генерала. Но то, что он военный инженер, обманывать вас не должно. Все равно принимал участие в боевых действиях, храбро сражался, в том числе и на дуэлях, как положено дворянину, при этом по-серьезному. На одной дуэли он убил своего соперника. Кто кого оскорбил, историю умалчивает. На другой дуэли его тяжело ранили. Но поворотным моментом в судьбе Миниха стало его письмо Петру Первому. Честно говоря, не припомню, по какому поводу, но он написал русскому императору, модному тогда в Европе. Все на него смотрели, на его успехи. Полтава, шведы. Он написал ему какие-то свои соображения по обустройству фортификации. И эта записка дошла до Петра. Петр ее прочитал и пригласил Миниха на русскую службу. Надо сказать, что Миних был человеком востребованным, его параллельно еще приглашали тоже генералом на шведскую службу к противнику. Но Миних, взвесив все за и против, сделал правильный выбор и связал свою жизнь с Россией. И вот в 1721 году, за 4 года до смерти Петра, в должности генерал-инженера он поступает на службу Российской империи. Контракт предусматривал 5 лет. Ну, так получилось, что служба затянулась, и Миних служил России почти 50 лет после этого, 40 с лишним, всю свою жизнь до самой кончины. Он встретился с Петром. Миниху на этот момент где-то под 40, Петру под 50. Это уже не тот мальчишка, который лез на рожон под Нарвой. Петр – это мудрый, опытный, тертый, немного уставший, но уже не такой горячий, более уравновешенный руководитель. И он очень понравился Миниху. Несмотря на все свое величие, уже Российской империи, Петр оказался просто в общении. Умен, деятелен. Ну и, конечно, что Миниха подкупило, в отличие от европейских, изнеженно изысканных монархов, Петр настоящий инженер. Отлично разбирается в инженерном деле, не только в мореплавании, но и в фортификации, в артиллерии, в строительстве крепостей. В общем, Миних нашел в своем новом работодателе, в своем новом государе, нашел родственную душу. Ну, так они друг другу понравились. Миниха стали называть в России Христофор Антонович. Он строил каналы в Петербурге, он строил шлюзы, он строил дороги, в том числе из Петербурга в Шлиссельбург. Ему был поручен надзор над строительством крупнейшего на тот момент. Вот знаете, как Крымский мост у нас был крупнейшим, самым знаковым, дорогим строительным проектом. Вот при Петре такой крупнейшей стройкой был Ладожский канал. Ладожский канал был очень важен для русской экономики того времени, потому что новый порт, столица Санкт-Петербург, стоял как бы на самом краешке империи. И никакие дороги к нему не подходили. Чтобы порт развивался, надо было как-то доставлять грузы из Центральной России в Петербург, далее в порт и в Европу. И, конечно, доставка грузов сухопутным путем была возможна, пожалуй, только зимой, потому что дороги разбиты только на санях. А Ладожский канал, который соединял Петербург с Ладожским озером и с целой сетью и системой речных коммуникаций, он обеспечивал водную доставку грузов из разных точек Центральной России в Петербург и последующий экспорт, ну и обратное движение, соответственно. Поэтому транспортное плечо становилось существенно дешевле, и торговля обретала некий экономический смысл. Поэтому Ладожский канал – это была стройка номер один. Как надзирал за этой стройкой Александр Данилович Меньшиков, на все руки мастер. Но в отличие от Миниха, да и от Петра, Меньшиков был никаким инженером совсем. Больше было по части военного дела и финансового во всех смыслах. Миних тщательно проинспектировал стройку и написал разгромный доклад Петру, что все делается не так, средства тратятся впустую, работы организованы крайне неэффективно. И вообще все надо начинать заново, начиная с перепроектирования, как бы сейчас сказали. Меньшиков был в бешенстве, в лице всесильного полудержавного властелина. Миних обрел себе серьезного врага. Но Петр разобрался, приехал на место сам, выслушал Меньшикова, выслушал Миниха, отинспектировал ход стройки. И согласился с немцем, согласился, что все надо переделывать. К сожалению, беда только в одном. Вскоре Петр умрет,
Меньшиков станет при Екатерине и его супруге. Возвращаю вас к моим самым первым лекциям по Екатерине I. Кто не видел, начните наш лекционный курс с самого начала. Так будет интереснее и понятнее. Меньшиков станет фактически некоронованным императором. И Миниху придется проявить смирение, придется теперь Меньшикова слушать. Продлится это недолго, потому что вскоре после смерти Екатерины Петр II восходит на трон, и фактически этот подросток, бестолковый юноша, переносит столицу в Москву. В Москву уезжает двор, в Москву уезжает иностранное посольство, в Москву переезжает правительство, и Петербург постепенно пустеет. Вот как описывали современники, те улицы Петербурга, которые были уже вымощены камнем, либо покрыты хорошим качественным деревянным настилом, начали портиться. Везде на улицах росла трава. Полностью прекратилось любое освещение. Ночью даже центральные улицы просто вымирали. Жители массово уезжали. В городе была армия, гарнизон и флот. Гражданская активность стала перемещаться обратно в столицу. По улицам ночью бегали волки. И невооруженным гражданам просто не рекомендовалось ходить по ночам одним не из-за преступности, из-за голодных волков. И вот Миних назначен генерал-губернатором этого пустеющего места. На его попечении, еще раз подчеркну, не только город, но и флот, и войска, в общем, весь комплекс работ. И тут Миних проявил замечательные администраторские таланты. Стал немного Собянин, только без денег. С гораздо меньшими возможностями. Город он сохранил и даже как мог развил и приукрасил. После очередной смены монарха на престол вступает Анна Иоанновна. Миних дальновидно поддерживает ее в конфликте с временщиками, с теми, кто хотел ограничить Анну кондициями. И назначается президентом военной коллегии. Как президент военной коллегии, министр обороны по нынешним временам, Миних занялся военной реформой. Что он сделал? Как всякий немец, нормальный, опытный, еще не старый, он упорядочил все состояние войск. Миних кипел энергией.

настоящие кирасирские палаши. Не ту вот эту фитюльку, прутик, не настоящие, которые используются на киносъемках, на которых мушкетеры и прочие гвардейцы кардинала бьются на дуэлях по 20 минут не уставая, а настоящее оружие, боевое. Кирасирский палаш 18-19 века. Это вот такой кусок смертельного металла, существенного веса, которым вообще нельзя размахивать по уставу, которым надо атаковать в конном бою. Кинетическая энергия, страшная энергия кинетическая тяжелого коня кирасирского, плюс кирасир в кирасе полный либо частичный, это все должно пробить каре. И кирасир держит палаш вот так вот, на вывернутой кистью, острием в 1,20 м, 1,25 м, 1,30 м вперед, как тяжелое копье. Страшное оружие. Вы подержите это 5 секунд в руке и поймете, что такое война 18 века. Так вот, кирасирские полки созданы Минихом. При нем же, кстати, создаются впервые и гусарские полки. Гусарскую саблю вам тоже могут дать подержать, только если очень-очень сильно попросите. Гусарские полки комплектовались преимущественно выходцами с Балкан, в том числе из Сербии, ну, самые первые. Венгры тогда, мадьяры на службе в Австрии. Сербы, их соседи, и лучшие гусары, лучшие легкие кавалеристы. Очень важно было, как выглядели, во что одевались новые воинские части. Расписывался регламент вплоть до причесок, кому можно усы, кому нельзя, какие волосы, какой длины. Ну и, естественно, и головные уборы, и одежда, и вооружение, и все эти ментики, и все остальное. Вот у гусаров на самом стартовом этапе были не такие усы, как у гусаров времен 812 года, не подкрученные вверх. А наоборот, предписано было иметь длинные висячие, а также длинные волосы на голове из природных волос, без всяких париков. Гусарам разрешалось парики не носить. Иметь две косицы, соплетенные по одной с каждой стороны. В косицы эти, чтобы они не болтались и не мешали, вплетались ружейные пули для весу. Такие были гусары времен Миниха, настоящие индейцы, чингачгуки. Обмундирование для первых гусарских полков покупалось в Венгрии. В те годы империи постоянно не хватает денег, и задержка выплат жалования в войсках – это обычное дело. Не на месяц, не на два. Не так, как шахтерам в 90-е. Задержка могла быть год, иногда полтора. Миних – строгий человек, с этим разобрался. И надо сказать, что начиная с Миниха, никогда таких долгих задержек выплаты жалования в русской армии более не наблюдается. Он добился, чтобы годами копившиеся задолженности были ликвидированы, ввел новую систему жалования, новые тарифные сетки, как бы сейчас сказали. Помимо окладов, нижние чины стали получать впервые при Минихе дополнительные выплаты для пошивов обмундирования, амуниции, пожилое, кавалеристы на содержание своих лошадей, ну и так далее. Свободная по покрою униформа, принятая в армии Петра I, была заменена более строгой, соответствующей европейскому стилю того времени. Но отчасти она повторяла прусский фасон, солдатские кафтаны, штаны стали при Минихе уже и строже. Отменены были распространенные при Петре прически. При Петре не было ни пудры, ни буклей, ни париков в армии. Парики тогда вообще по тогдашней моде были такими длинными, ужасными вообще. Кошмарными совершенно, которые одевали вельможи в каких-то официальных мероприятиях. Представить такие в армии себе абсолютно невозможно, поэтому в армии можно было просто иметь длинную прическу, либо даже короткую прическу, как хочешь. Миних тоже все унифицировал. Согласно его распоряжениям, появились косы, и надо было пудриться на немецкий манер. Но косы собственные, чтобы волосы не болтались. Тоже все было в порядке. Шляпы-треуголки, штиблеты и гренадерские шапки-митры также копировались с прусских образцов. Была также попытка и унифицировать артиллерию. Миних первым пытался ввести разного рода артиллерийские стандарты в нашей разносортной. В части артиллерии армии ничего у него, правда, с этим не получилось, не успел он. И окончательный порядок здесь наведет аж спустя много-много лет. Наведет Аракчеев. Я отсылаю вас опять же к моей лекции об Аракчееве. Но, пожалуй, самое приятное для русского человека, что сделал Миних, ликвидировал просто вот эту гигантскую пропасть, этот гэп в оплате труда между русскими и иностранными офицерами. Начиная с Миниха, капитан русской армии стал получать столько же, сколько капитан русской армии немец, или голландец, или швейцарец, или швед. А раньше, до этого,
иностранные офицеры, поступавшие на Русь.

монастырскую службу получали примерно вдвое больше. Для дворянства Минихом была смягчена личная рекрутская повинность. Я не оговорился. Дело в том, что рекрут – это не крестьянин. Рекрут – это не только крестьянин. Для крестьян была своя рекрутская, рекрутская можно и так повинность. Для дворян своя. Только крестьяне служили в разное время по-разному. Один рекрут от 20 дворов, один рекрут от 25 дворов. А дворяне служили все, поголовно при Петре. И без всякого исключения. Причем, как и крестьяне, пожизненно. Ничто не мешало 50-60-летнего дворянина в случае войны призвать под знамена в полк на войну. При Минихе срок службы дворян в мирное время ограничивался 25 годами. Ну, все-таки, если война, то может быть призыв и ветеранов. А если мирное время, то в полку 25 лет. Кроме того, впервые одного из дворянских детей, либо единственного сына, было разрешено оставлять на хозяйстве. Ну, потому что, когда уезжали все сыновья, родители старели, просто хозяйство разорялось. И это, в общем, было не в интересах империи, поэтому вошли на такую либерализацию. Еще один маловажный момент, хорошо говорящий о Минихе как о военном администраторе и об управленце. При Минихе самую широкую практику приобрело развитие так называемых солдатских гарнизонных школ. Что это такое? Вообще школ в то время не было. Грамоте учили как? Кто мог себе позволить учителей? Тот брал учителей. Школ как низового звена обучения в империи фактически не существовало. Миних создает это низовое звено как солдатские гарнизонные школы. Туда попадают дети солдат, которые родились в то время, когда солдат проходит пожизненную рекрутскую воинскую службу. Все дети, которые рождались у солдата в то время, как он проходит воинскую службу, считались тоже будущими солдатами. Автоматически попадали в это сословие. Но солдаты ведь нужны армии грамотные. Поэтому, начиная с 7 лет, солдатские дети, кстати, и унтер-офицерские дети тоже, поступают в солдатскую школу при гарнизоне, где их учат читать, писать. Это самым простым математическим приемом. Далее толковые дети отбираются, и их уже начинают учить геометрии, математике, основам фортификации, основам артиллерийского дела. То есть это будущий сержантский, а в перспективе и офицерский состав. Таким образом создается грамотный слой в армии людей, которые могут строить и офицерскую карьеру в том числе. В гарнизонной школе солдатскому сыну платится жалование. Он зарабатывает деньги. Это примерно 1,5 рубля в год. А в старших классах, там, где он уже изучает серьезные по тем временам науки, математику и геометрию, по 2 рубля в год. Ну, это небольшие, конечно, деньги. Но это точно больше, чем этот ребенок принесет, работая в поле. Помимо этого, он находится на гособеспечении. Ему полагается продуктовый паек, мука, соль. А раз в 3 года выдается за счет государства мундир, шуба, ну, овчинная, конечно, дубленка по-нашему, штаны и меховая шапка. Вещи тогда берегли, культа потребления не было. Раз в 3 года вполне было достаточно. Все солдатские дети, рожденные в службе, по достижению установленного возраста, подлежали уже обученными и грамотными зачислению на службу. Кроме того, Миних стал создателем системы высшего военного образования. Именно его трудами в России при Анне Иоанновне появляется первое высшее учебное заведение. Оно не совсем высшее, потому что принимают детей чуть ли не начиная с 6 лет, и учатся они там до 20 с лишним, и нет твердого соотнесения по возрасту. В одном классе могут учиться 10-летка и 14-летка вместе. Главное, что он умеет и что знает. Но, тем не менее, создается по европейским меркам того времени, я не говорю даже про российские, сверхэлитное учебное заведение, шляхетский кадетский корпус, ну, шляхетский, то есть дворянский, тогда просто само название дворян было шляхта от Польши. Миних становится его первым директором, Миних его патрон, и остается его руководителем вплоть до воцарения Елизаветы Петровны до 1741 года. В этом кадетском корпусе учат по-настоящему несколько иностранных языков, предметы на иностранных языках, углубленная математика и вообще комплекс математических наук, что должен знать артиллерист. Потом появится шляхетский морской кадетский корпус, где уже учат морскому делу. В общем, это для России того времени действительно невероятный прорыв в сфере образования. Армия тогда занималась много чем. Во-первых, надо было как-то себя содержать. Денег не хватало, поэтому Миних разрешал в мирное, конечно, время некие элементы хозрасчета и самоокупаемости, как бы сейчас сказали. Были солдатские артели, которые
и занимались строительством домов, ремонтом, сапожным делом, столярным, в перерыве между войнами и между учениями. Ну, во-первых, это какой-то прибыток самим солдатам, офицеры на этом подзарабатывали, естественно, ну и армию содержать проще. Плюс к этому, в крупных городах, безусловно, армия выполняла полицейские функции. Тогда не было ни ОМОНа, ни Росгвардии, да полиции никакой не было, по большому счету. Штучные единицы, а порядок поддерживать надо. Поэтому в Петербурге, в Москве, в крупных городах, как тогда писали, снаряжались пристойные партии драгун и фузилеров для ночных караулов. Караулы эти были везде. У Сената, у иностранных посольств, у присутствия. Просто патрулировали по ночам улицы. Даже в Кунсткамере, в Первом русском музее, была армейская охрана. Ну, Кунсткамера – это сейчас, нам кажется, небольшой музей на фоне Эрмитажа, Пушкинского или Третьяковки. А по тем временам Кунсткамера, особенно когда построили для нее в 1734 году новое здание, начатое еще при Петре I, строили долго. Тогда Кунсткамера была крупнейшим объектом культуры Европы. Одно крыло занимали музейные коллекции. В середине находился анатомический театр, очень модная тогда тема. В башне знаменитый Готторпский глобус, это фактически первый в мире планетарий. Жалко, сгорел он в середине 18 века. В общем, в Кунсткамере было что охранять. Я уже не буду говорить про удивительных животных, которые там периодически находили тоже себе пристанище. Например, в ведомости караулов Бутырского полка, стоявшего тогда в Петербурге, есть такая запись. В Кунсткамере оборудовать караул у слона, ефрейтор 1, рядовых 7. Слона надо охранять от посетителей, а посетителей от слона. Ну, не 8 одновременно, конечно, были смены, надо понимать. Но, тем не менее, вот это характерно. В те годы, как я говорил, многие воины при всей своей жестокости и бессмысленности, оторванности от интересов глубинного народа, носили романтические названия. Вот и в России была такая война. Не надо думать, что во времена Анны Иоанновны ничего не происходило. Много чего происходило во внешней политике. В частности, была война за польское наследство 1733-35 года. Что это за война? В 732 году, через 7 лет после смерти Петра I, скончался его ненадежный приятель и трусливый собутыльник Август II, король польский Курфюрст Саксонский, ненадежный союзник Петра в Северную войну против шведов. Польский трон становится вакантным. В Польше своя политическая система, как мы знаем, там король выборный. Выбирает его шляхта, дворянство. И вот есть два кандидата, номинируются. Один от партии профранцузской. А Франции все время было дело до Польши, не знаю зачем, почему. Где Франция, где Польша, для меня это всегда великая загадка. А вторая партия пророссийская, соседская. От французской партии некто Станислав Лещинский. Мало того, что он за французов, страшнейший русофоб. То есть вся его риторика, это, как бы сейчас сказали, москаляку-нагиляку. От русской партии другой кандидат. Петербург пытается как-то повлиять на выборы методами, далекими от методов русских хакеров. Шутка, это все неправда про них. Не думайте, это я пошутил, это все неправда. Даже смешно. Повлиять по-хорошему Петербургу не получается. И в конце концов, когда Лещинский побеждает всеми на выборах, правительство России результатов не признает и начинает сосредотачивать войска на русско-литовской границе. В конце концов, фельдмаршал Ласси, еще один знатный иностранец на русской воинской службе, с небольшой армией, 20 тысяч человек, переходит границу и с лету довольно быстро овладевает Литвой, Курляндия и подходит к Висле. Там чудо на Висле не происходит никакого. Лещинский бежит из Варшавы в Данцих, где ожидает помощи от Людовика XV французского. Данцинг – это Данцик, германский город Данцик. Ласси занимает Варшаву пустую, провозглашает королем Августа III, российского кандидата, получает повеление идти на Данцик, выкуривать оттуда теперь короля незложенного, непризнанного Лещинского. Выступает не с небольшим отрядом, уже 12 тысяч человек, потому что часть армии нужна для того, чтобы поддерживать порядок на занятой территории. Туда вот к Данцигу и прибывает Миних. Военный министр, который принимает главное командование над русской армией. Надо сказать, что обороняющегося Лещинского войска больше, чем осаждающих русских. Осада затянулась. В
Франция теперь уже открыто встала на сторону Лещинского и начинает боевые действия против России. Россия, кстати, не изолирована. У России союзник Австрия. Австрия тоже поддерживает русского кандидата. В Балтику входит французский флот, сложно себе это представить сейчас, и пытается прервать сообщение морское через Петербург с русской осаждающей армией в Данциге. Более того, около Данцига высаживается большой французский десант, несколько тысяч французских солдат. Миних, по легенде, узнав об этом, сказал: «О, оптимистично, благодарю Бога, Россия сильно нуждается в руках для извлечения рут». Намекнул, куда пойдут французские солдаты в случае их пленения. Ну, дальше идет осада. Французский десантный корпус, это целых 4 полка, в итоге почти в полном составе сдается в плен, что, кстати, было первым в истории боестолкновение между русскими и французами, а вслед за ним сдается и сам Данциг. Предчувствие Миниха не обмануло. Где-то работали французы в стройкомплексе российском после этого. В ночь перед сдачей из Данцига Лещинский, переодевшись крестьянином, бежал. Надо сказать, что переодевания вообще были в стиле этого импозантного, неудачливого польского монарха, потому что еще годом ранее, чтобы попасть на выборы, на так называемый элекционный сейм в Кракове, он тайно ехал из Франции в Германию, тоже переодевшись каким-то небогатым торговцем, купцом, инкогнито. Сторонники Лещинского пали духом. Потом еще какое-то время в Польше была гражданская война. Разношерстные польские ополчения атаковали русские гарнизоны. Ну, все это напоминало такие вот отряды терробороны. И, как вспоминал потом бессменный адъютант Миниха, храбрый другой немец, полковник Манштейн, я зацитирую: «Большие массы поляков приближались к русскому отряду, распуская вовсюду слухи, что хотят дать сильное сражение. Однако не успевали русские сделать 2 пушечных выстрелов, как поляки уже бегут. Никогда русский отряд, даже в 300 человек, не сворачивал с дороги, то есть не останавливал марша, для избежания столкновения с 3000 поляков. Русские привыкли бить их при всех встречах». Полковник Манштейн знал, о чем писал. Это был удачливый, долго служащий в России, довольно храбрый немецкий офицер. Тот самый, который арестует потом Берона после падения Бероновщины прямо в его спальне с небольшим отрядом. Кстати сказать, дальний родственник не по прямой, не по крови, дальний родственник гитлеровского фельдмаршала Манштейна, сильно распиаренного благодаря его мемуарам, весьма, кстати, лицемерным и неправдивым. Гитлеровский фельдмаршал был приемным ребенком у пра-пра-пра-пра-правнука вот нашего русского Манштейна, который был адъютантом Миниха. Честный прусский генерал, который усыновил мальчишку, дал ему свою фамилию Манштейн. Однако мальчишка опозорил эту фамилию службы Гитлеру. А немецкой партии? Никакой немецкой партии при Анне Иоанновне не было. Было много немцев. Берон, Остерман, Миних и другие. Эти немцы друг друга терпеть не могли. Они все друг с другом конкурировали. Миних вообще поддерживал во всем русских. А Остерман и Берон были его злейшими врагами. Поэтому немецкое засилье – это такая фигура речи, которая имеет мало отношения к реальной внутриполитической жизни в России. Что происходит дальше? Начнутся войны с Турцией, в которых будет принимать активное участие Миних. Человек энергичный, амбициозный. Так вот, амбициозный Миних разработал гигантский план покорения Османской империи, покорения Турции. План включал в себя 4-летнюю войну. Был разработан проект движения войск, план боевых действий. Планировалось занять все Северное Причерноморье, нынешнюю Новороссию, Крым, Молдавию, Валахию, часть современной Румынии. Все это было рассчитано по времени, как положено. И затем в 1739 году войти в Константинополь. В общем, план был такой, покруче Потемкинского. К сожалению, ему сбыться не удалось. Точнее говоря, сбылся он частично. Сначала, после начала боевых действий, армия Азов вернула, который Петр после прусского похода отдал туркам. Мы его отбили. Затем произошло историческое событие. Русские войска во главе с Минихом впервые вступили в Крым. Надо сказать, что к этому времени мы продолжали платить Крымскому ханству время от времени отступные, как-то пытаясь таким образом уберегать от бесконечных набегов на русские земли. Ситуация эта была сломана окончательно. Именно при Минихе. Миних не просто вступил в Крым, фактически заставил капитулировать крымскую армию. Она разбежалась. Крымская конница убежала в степи, кто-то там попрятался в невысоких, тем не менее, довольно тяжелых для боевых действий крымских горах. Западнее Крыма успешно развивались боевые действия. Армия Миниха взяла тогда Очаков. Мы много раз брали Очаков, как вы знаете, не в первый, не в последний раз. Однако, все-таки турки были сильны. Дальнейшего успешного продвижения в сторону Стамбула-Константинополя не случилось. И постепенно наша армия откатилась, в том числе и оставила
освободила Крым, потому что просто боялись, что наш корпус в Крыму будет изолирован, окружен, турки отрежут через перекоп Крымский перешеек, и нашим будет из Крыма просто некуда деться. Спустя пару лет упрямый Миних опять возобновил наступление. Толкнулся как главнокомандующий с командующим турецкой армией Вели Пашой. Армия турок достигала 70-90 тысяч. Армия была сильная, она включала до 20 тысяч янычар. У Миниха была армия намного меньше. Как происходило это сражение? Миних оказался мастером маневрирования. В течение долгих часов или даже нескольких дней русская армия строилась, перестраивалась, выдвигалась вправо, влево, куда-то перетаскивалась артиллерия. В общем, своим маневрированием Миних окончательно турок запутал. И они в итоге рассыпались на несколько частей. Далее, увидев у турок слабый фланг, Миних основную часть своего войска построил в огромное каре, ощетинившееся вместе с пушками. В центр каре поместил часть кавалерии. Пешим шагом упорно двигался, ощетинившись на турок. Увидев надвигающееся это огромное каре, турки нас атаковали. Миних остановился. По правилам того времени русская армия была, как мы помним с вами, не очень сильна тогда в наступлении. Наступление – это потом уже конек Румянцева, Суворова. Это требовало совсем другой выучки войск, совсем другого уровня подготовки офицеров, других командиров требовало. Русская армия остановилась тут же, отгородилась рогатками и стала отстреливаться. Турки вокруг нашего каре попрыгали, побегали, взять его не смогли пробить, стали опять отступать. Русские снимают рогатки, снова двигаются на турок. Турки контратакуют, русские ставят рогатки, начинают отстреливаться. В общем, это движение продолжалось успешно вплоть до турецкого лагеря. В конце концов, турки не просто отступили, а бросили часть лагеря, бросили обозы. И, в общем, под тем временам это была большая победа русского оружия. Но я вам рассказываю об этом столь подробно не потому, чтобы показать великие полководческие таланты Миниха, а показать, как эта тактика в определенных моментах работала эффективно. Так вот, если верить официальным реляциям, то в ходе этого боя в течение всего дня, движение каре вперед, стоп, отстреливаемся, еще чуть-чуть вперед, стоп, отстреливаемся и так далее, русские потеряли 13 человек убитыми, включая одного офицера, и 54 ранеными, включая 6 офицеров. Официальные потери османской армии, то есть трупы, брошенные на поле боя, более 1000 человек. Вот так почти бескровно, методом маневров и неторопливого движения, Миних одержал существенную победу. Вообще военные историки деятельность Миниха как военачальника оценивают неоднозначно. Говорят, что никакого военного гения у него, как у Румянцева, Суворова, не было. Человек он был грубый, честолюбивый. Но факт остается фактом. Во всех своих военных предприятиях, будь это осада Гданьска, Данцига, будь это только что описанная мной битва с турками, Миних проявлял неторопливость, тактическое мастерство, организованность и одерживал почти по тем временам бескровные победы. Кстати сказать, у него имя такое резкое – Христофер Бурхард Миних. А человек-то он был, если почитать воспоминания, не грубый, не солдафон. И представлять его так было бы большой исторической ошибкой. Есть много писем его, которые свидетельствуют о том, что он хорошо писал, у него был изощренный стиль, умел красиво выражаться. Но одно из писем о нем, я вам с удовольствием сейчас процитирую, это писала о нем некая англичанка, леди Рондо, в 1735 году. Миниху на этот момент 52 года. «Вы говорите, что представляете его стариком, стариком, облику которого присуща вся грубость, побывавшего во всевозможных переделках солдата. Однако, у него красивое лицо, очень белая кожа». Это важный комплимент. Это означает, что, судя по всему, на лице у Миниха не было следов оспы. То есть у него чистое, белое, выбритое лицо. «Он очень строен, высок, а движения его мягкие и изящные. Он прекрасно танцует, и от всех его движений веет молодостью. С дамами он ведет себя, как один из самых галантных кавалеров. И вообще он излучает веселость и нежность». Вот такой был фельдмаршал Миних. Несколько слов о личной жизни, коль мы стали цитировать английских леди. Мы ничего не знаем о любовницах Миниха, но мы знаем, что он был дважды женат, оба раза счастливы. Сначала он женился на немке Кристине Лукреции, фон Витцлебен. Она всюду следовала за ним, она сопровождала его во всех походах, была с ним неотлучна. Родила ему 13 детей, к сожалению, не все из них
дожили до совершеннолетия. Ну, те, кто дожили, тоже завели свои семьи. И потомки Миниха известны потом на протяжении столетий в России. Они все обрусели, они все стали русскими и вплоть до 17-го года честно служили русской короне. Первая жена умерла у него, и уже на старости лет, как бы сейчас сказали, во взрослом возрасте, Миних женится еще один раз, тоже на немке. Она примет православие и станет Варварой Ивановной фон Мальцен. Вот эта вторая жена его, детей у них уже не будет, разделит с Минихом все тяжести второй половины его жизни. Много об этом. После смещения Берона в 1740 году Миних оказался в зените славы и в зените влияния. Правительница Анна Леопольдовна, опять же отсылаю вас к моей лекции о Бероновщине и Анне Леопольдовне, чтобы я вам все это не пересказывал по второму разу, она даже предлагает ему чин генералиссимуса русской армии. Однако Миних дипломатично уступил этот чин супруге Анны Леопольдовны и отцу малолетнего императора Ивана Антону Ульриху Брауншвейгскому. Так Антон Ульрих Брауншвейгский, никогда не бывавший ни в одном боевом столкновении, не служивший в армии, станет самым нелепым генералиссимусом в истории России. Взамен Миних получит пост первого министра, как это звучало, первый министр по военным, гражданским и дипломатическим делам. Ну, то есть, по сути, премьер-министр, глава правительства. Однако дворцовые интриги все-таки не конек Миниха, в итоге его переиграют оппоненты Остерман и компания. Миних уйдет в отставку, а в конце концов, после прихода к власти воцарения Елизаветы Петровны, его оговорят, он будет предан суду и приговорен к смертной казни по целой серии обвинений. Это в государственной измене, в пособничестве Берону, как он мог ему не пособничать, если бы Берон был регентом, в мздоимстве и краснократстве. Но если быть более точным, то его приговорили не просто к смертной казни, а к четвертованию. Заодно лишению титула, звания, наград и полной конфискации имущества. Кстати, вместе с Минихом был осужден и сваливший его конкурент Остерман. Рассказывали, один Миних сохранил мужество и бодрость. Это поразительная история. Он ехал на казнь, потом шел последнюю дорогу к эшафоту. По дороге он все время болтал о чем-то с сопровождавшими его офицерами охраны. Он вспоминал войну, рассказывал всякие военные байки и истории. Он был тщательно выбрит. На плечах смертника красовался фельдмаршальский красный плащ. Вспомним, как вообще обычно ведут себя на эшафоте приговоренные к смерти. Это же страшно. Вспомните казнь, приговор Петрашевцев вместе с Достоевским, после которого некоторые из приговоренных лишились рассудка прямо на эшафоте. Затем, прямо на эшафоте, он узнает, что смертная казнь отменена и заменена ссылкой. Миних встретил эту новость без малейших эмоций на лице, пожал плечами и также бодрым шагом спустился с эшафота, как на него и взошел. Вместе со второй супругой его посадят в сани и повезут в Сибирь, дальний-дальний городишко Пилым. По иронии судьбы, случится так, что по дороге он встретит экипаж Берона, который в этот момент с семейством возвращался из ссылки с Сибири. И вот бывшие сановники и ставшие врагами, как мы знаем с вами, Миних, по распоряжению Анны Леопольдовны, арестуют Берона и отправят его в ссылку. Вот они встретились, посмотрели друг другу в глаза, но даже не кивнув друг другу, молча разъехались. В ссылке Миних не изменил себе. Он оставался терпеливым, жизнерадостным, активным, занимался физическим трудом, увлекся огородничеством и животноводством. Учил местных детей, а когда умер местный пастор, даже вел церковную службу какое-то время. Стал письма Елизавете, сочиняя разные инженерные проекты, предложения строить новые каналы. Писал, кстати, и фавориту императрицы Разумовскому. Письма эти получали, читали, изучали, но, правда, в основном они оставались без ответа. Однако, как я сказал вам в самом начале, если ты хочешь посмотреть, чем все закончится, в России надо жить долго. Миних жил долго. Миних пережил Елизавету Петровну. Прошло 20 лет, и сразу после восшествия на престол Петра III в Пилым прибыл курьер с сенатским указом, объявляющим Миниху свободу. В этот момент глубокий старик Миних совершал утреннюю молитву. Его супруга, спокойно выслушав курьера, даже не стала прерывать своего мужа. Миних закончил молитву, взял у курьера бумагу, прочитал, пожал плечами. Ему возвращали свободу и все прежние права состояния, титулы и звания. После 20 лет сибирской ссылки Миних вернулся в Петербург. Ему было 80, но фельдмаршал был полон энергии. Петр III назначает его членом императорского совета, генерал-губернатором Сибири, видимо,
имелось в виду богатый опыт, который приобрел Миних там находясь, а также главным директором Ладожского канала, детище Миниха. Ну, правда, Сибирью Миних сразу сказал, что будет управлять, не выезжая из Петербурга. Второй раз он туда не поедет, даже не рассчитывайте. Ну, по тем временам, кстати, это было вполне возможно, так часто делали. Надо сказать, что Миних в свои 80 не во всем соглашался с новым императором, горячо с ним спорил. Он, во-первых, не одобрял план Петра III начать войну с Данией из-за своей малой родины. Затем, что тоже поразительно, он не одобрял проектов Петра III опять переодеть русское войско на прусский образец и вообще никак не разделял прусские симпатии Петра III к его кумиру Фридриху. Отдадим должное Петру III, он позволял с собой спорить. Однако, к сожалению, произошел новый переворот, Петр III был свергнут, и опять же, что характерно, 80-летний Миних был одним из немногих, кто до последнего сохранял верность императору и пытался активно побудить его действовать. Ведь положение Петра III после гвардейского переворота в Петербурге отнюдь не было безнадежным. Миних предложил ему сначала укрыться в Кронштадте. Однако Петр медлил, тянул, не решался. В конце концов, это стало невозможным. Там уже получили все информацию о том, что Екатерина захватила власть. Туда уже прибыли верные от Екатерины офицеры. И Кронштадт отказался пускать Петра III. Миних не растерялся. Миних предложил немедленно плыть в Ревель, потом в Померанию к русским войскам. Армия была верна императору. Он законный император. И начинать боевые действия против Екатерины. Но Петр III растерялся, ни на какие решительные действия не собрался и в итоге отрекся от престола, поклялся больше никогда не стремиться к власти, не просить никого о помощи. Ну, в общем, ему это тоже не особо помогло. Мы знаем, чем это все закончилось. Екатерина вызвала Миниха к себе. «Ну что?» – сказала она. «Вы что, всерьез хотели против меня сражаться?» Миних не отвел взгляда. «Ваше Величество, я хотел и был готов пожертвовать жизнью во имя императора и государя, который возвратил мне свободу». Екатерина II была умной женщиной, благоразумной. Она не стала преследовать честных сторонников свергнутого мужа. К патриарху с белыми волосами, как тогда писали, к самому старшему фельдмаршалу в Европе, она отнеслась подчеркнуто уважительно. Он был оставлен в должности директора каналов, а кроме того, ему поручили, как инженеру военному, завершить строительство Балтийского порта. Все последние месяцы своей жизни Миних активно трудился, руководил строительством, ремонтом веренных ему гидротехнических сооружений. Более того, он посылал императрице новые проекты и предложения касательно технического развития России и каких-то аспектов государственной политики. Он действительно абсолютно неугомонный человек. И вот, в конце концов, почти в возрасте 85 лет, Миних наконец-то попросил об отставке. И что вы думаете? Государь не отказалась давать ему отставку? Она написала: «Второго Миниха у меня нет». Увы, дни фельдмаршала были уже сочтены. Он был крепким человеком. Вообще, говорят, никогда не болел. Не думаю, что это возможно. Он дожил в те годы, после 20 лет ссылки, до 85 лет. Кстати сказать, он не забыт. Фигура Миниха, между прочим, есть на памятнике тысячелетия России в Новгороде. В его честь установлена мемориальная доска на лютеранской церкви святых Петра и Павла в Петербурге. О нем есть довольно много упоминаний в учебниках истории. Упоминания, нельзя сказать, что они несправедливы, он просто достоин большего, на мой взгляд. Длительное время Миниху приписывалось такое яркое высказывание: «Россия уже то преимущество перед многими странами имеет, что управляется непосредственно Господом Богом. Иначе вообще непонятно, как она существует». Это яркая фраза о прямом Божьем управлении Россией, ибо иначе вообще непонятно, как она существует. Действительно, авторство Миниха, только не того Миниха. Это было написано его сыном. Но, впрочем, суть это не меняет. Сказано, согласитесь, неплохо. Как я сказал, уже на протяжении всей своей жизни Миних никогда ничем не болел. Крепкий был немец, железный. Он умер в 1767 году, чуть-чуть не дожив до 85 лет. Говорят, что перед смертью он велел секретарю вслух читать свои допросные листы перед ссылкой. То есть следователи записывали показания Миниха перед тем, как отправить его на эшафот. Предполагалась смерть четвертованием. Он не умер, пока секретарь не закончил читать все, что говорил Миних перед эшафотом. Последними словами ему было: «Нет, я не подгадил». Ну, подумайте сами, что имел в виду этот крепкий старик. Никому он не подгадил. Так что чего не отнять у Миниха, так это, если выражаясь высокопарно,
верности своей новой родине. А если говорить попроще, наверное, верности самому себе. Верности в любых жизненных ситуациях. Стойкости, честности. Крепкий был человек. Настоящий немец. Настоящий русский немец. До следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Приготовились. Всем добрый день. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных». Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить, ну, как мне кажется, про интересную тему. Надеюсь, что вас она тоже, ну, по крайней мере, хоть чем-то удивит. Мы будем говорить про детство беспозвоночных животных, про их личиночные стадии, как они выглядят, какой ведут образ жизни, почему именно такие. Ну, давайте перейдем сразу к делу. Первое, что нам нужно уточнить, нам нужно ввести два термина. Это действительно очень важные термины для нашего сегодняшнего разговора. Прямое развитие, ой, у меня тут опечатка, прямое развитие, разумеется, прошу прощения. Прямое развитие и непрямое развитие. Прямое развитие подразумевает следующую ситуацию, что организм, который выходит во внешнюю среду из яйца или непосредственно из материнского организма, отличается от взрослого только размерами тела и неразвитостью половой системы. В этом случае о личиночной стадии как таковой говорить сложно. В принципе, я сразу хочу сказать, что на самом деле термин «личинка», он достаточно размытый. Часто неполовозрелых организмов, даже с прямым развитием, иногда называют личинками. Но все-таки обычно подразумевается следующее, что если есть прямое развитие, то есть организму не придется проходить через метаморфоз, через какое-то превращение, серьезную перестройку своего тела, то мы говорим, что это маленькая особь, но личинкой ее мы не называем. Непрямое развитие – это ситуация, при которой организм, вышедший во внешнюю среду, отличается взрослым от взрослого не только неразвитостью половой системы, но и построением своего тела. И ему предстоит пройти через метаморфоз, через превращение. Ну, здесь, думаю, сразу у вас может возникнуть вопрос, а насколько сильно должен отличаться вот этот неполовозрелый организм от взрослого, чтобы мы говорили, что ему придется сильные какие-то изменения претерпеть в своем теле. Вот здесь и кроется самый главный подвох. Четкой границы на самом деле нет. Но давайте мы вот не будем фокусироваться на этой проблеме, а будем исходить из того, что бывает прямое развитие, когда личиночной стадии как таковой выделить не получается, и непрямое развитие, когда есть четко выделяемая личиночная стадия. Соответственно, в случае с непрямым развитием личинка – это стадия жизненного цикла, непосредственно из которой развивается взрослый организм. Это важно. Здесь важно не путать с чередованием поколений, но мы про это будем говорить еще. И позволю себе напомнить еще немножко про то, как осуществляется эмбриональное развитие, то есть развитие внутри яйца или внутри материнского организма. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется зигота. Оплодотворенная яйцеклетка фактически. Она начинает делиться на 2, на 4, на 8 и так далее, и так далее. И в какой-то момент получается бластула. Бластулы могут быть разной формы, но проще всего представить ее как нечто такое сферическое, пустотелое внутри. И, соответственно, стенка состоит из просто слоя клеток. Ну, на самом деле, сразу надо уточнить, что чаще всего стенка бластулы состоит не из одного слоя клеток, но в самых примитивных вариантах, да, из одного. Так или иначе, это прослойка клеток и внутри пустота, такой полый мячик. Затем осуществляется гаструляция, ну вот как в нижнем ряду по центру. Указано, что одна из сторон бластулы начинает как бы вворачиваться внутрь. И в результате получается то, что называется двухслойный зародыш. Он называется гаструла. А вот это отверстие, которое ведет теперь внутрь полости, внутри гаструлы, образовавшееся в результате вворачивания туда одной из стенок бластулы, надеюсь, я вас не запутал, является первичным ртом. или бластопором. Ну, мы об этом говорили, собственно говоря, насколько мне помнится, в позапрошлый раз, когда говорили про эволюцию пищеварительной системы, что у первично ротых организмов из бластопора первичного рта формируется рот, а анальное отверстие каким-то еще образом формируется у вторично ротых. Это отверстие перемещается на заднюю конец тела и становится анальным отверстием, а рот каким-то образом еще формируется. Ну и говорили, что мы, например, вторично роты, то есть, соответственно, то, чем я сейчас это говорю, это вторичный рот. Первичный рот у меня совершенно с другой стороны тела. Мы упоминали тогда, что не все так просто на самом деле с формированием рта и анального отверстия, но про это, если хотите, подробнее, вот мы говорили про, когда говорили про пищеварительную систему. Сейчас не об этом. Вспомнили эмбриональное развитие, двигаемся дальше. Позволю себе напомнить общее эволюционное древо, ну, наиболее крупных типов животных, которое отражает их взаимные эволюционные взаимоотношения. Вот здесь видно, где разделяются в первичные роты и вторичные роты. До этого разделения находятся два типа. Наиболее примитивные – это губки и более сложно устроенный стрекающий. Начнем с губок. Итак, тип порифера губки. Чаще всего люди сталкиваются с сушеными губками. Понятно, что это исключительно водные, морские, вот, например, это морские губки или пресноводные организмы, с очень интересным строением тела, про которое я подробнее говорил, когда говорил про губок. Ну, вкратце напомню, что у них нет настоящих тканей, у них есть клетки разных типов, которые выполняют разные функции. И вообще, что в наиболее примитивном варианте тело губки, оно как бы выглядит в виде такого бочонка просто, с большой полостью внутри, отверстием сверху большим и большим количеством маленьких отверстий по бокам, через которые туда засасывается жидкость. Губки могут размножаться половым и бесполым путем. Про бесполое размножение мы сейчас говорить не будем. Мы про это, опять же, говорили уже, когда говорили про жизненные циклы. Довольно много и про губок, когда говорили. Сейчас нас интересует половое размножение. То есть, когда подразумевается слияние яйцеклетки и сперматозоида. Итак, в теле губки формируются яйцеклетки и сперматозоиды, они сливаются. И в результате из зиготы, оплодотворенной яйцеклетки, формируется замечательная личинка, которая называется паренхимула. Паренхимула – это планктонная личинка губок. Планктонная, позволю себе напомнить, означает, что ее просто несет течением воды куда-то. У нее есть реснички на теле, выросты клеток длинные, позволяющие ей все-таки регулировать положение тела в пространстве. По своему строению паренхимула больше всего похожа на бластулу. Не совсем верно говорить, что паренхимула – это прямо вот свободно живущая бластула, но максимально близко к этому. По крайней мере, точно не кастрюла. Так вот, это свободно живущая личинка, представляющая собой комок клеток, фактически вот такой немножко яйцевидный. Некоторое время плавает, затем оседает на дно и постепенно превращается во взрослую губку. Ну, здесь понятно, что развитие с очевидностью не прямое. Есть личинка, есть взрослый организм. Двинемся дальше. Стрекающие. Ну, тип стрекающие, куда относятся медузы, полипы разные. Если мы посмотрим на план строения тела, что медуз, что полипов, увидим очень интересное. Увидим, что их тела состоят на самом деле из двух слоев клеток. Наружный эктодерма, внутренний энтодерма. Между ними пространство заполнено неклеточным веществом. Так вот, что здесь интересно? Фактически, на самом деле, строение тел взрослых стрекающих очень похоже на ту самую гаструлу. То есть, грубо говоря, у них вот на этапе гаструлы эмбриональное развитие и заканчивается, и получается вот такой со слепо замкнутым кишечником вот такая вот структура. Мы с вами говорили про Прошу прощения. Прошу прощения. Мы с вами говорили про про то, что стрекающие делятся на несколько классов. Один из них – это сцифоидные, исключительно морские организмы, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы. Я не буду сейчас подробно возвращаться к жизненному циклу их. Пробежимся по нему поверхностно. Для чего он нам здесь нужен? Хотя мы про него, казалось бы, уже говорили. Для того, чтобы понять, а где же здесь личинка. Смотрите. Итак, позволю себе напомнить. Жизненный цикл представителей класса сцифоидные. Взрослые медузы, они обычно раздельно полые. Они выбрасывают, соответственно, формируют яйцеклетки и сперматозоиды. Яйцеклетки и сперматозоиды встречаются. Получается оплодотворенная яйцеклетка, из которой развивается покрытая ресничками личинка. Она называется планула. Планула некоторое время плавает, оседает на дно и превращается в результате метаморфоза в полип. Он называется сцифистома. То есть получается, что планула – это личинка полипа. Полип затем бесполым путем отпочковывает новые полипы, а затем начинает отпочковывать маленьких медуз. Затем начинает отпочковывать маленьких медуз, которые называются эфиры. Ну, этот процесс называется стробиляцией. Что здесь хочется сказать? Что на самом деле вот эти эфиры, личинки, они, конечно же, значительно более похожи на взрослых медуз, чем, например, планула на вот сцифистому, на полип. Вот тут мы подходим как раз к тому моменту, что не всегда понятно, где проводить границу. Вот эфира, неполовозрелая отпочковавшаяся медуза от полипа, это все-таки личинка или не совсем все-таки? Ну, все-таки скорее личинка, потому что ей достаточно сильно предстоит изменяться, но вот тут как раз эта тонкость с определением термина личинки. То есть получается, смотрите, что в жизненном цикле сцифоидных мы можем видеть две личиночные стадии. Личиночная стадия поколения полипа и личиночная стадия поколения медузы. При этом сам по себе полип не является личинкой медузы, потому что он в нее не превращается. Он отпочковывает от себя медуз. Там, сразу скажу, правда, у некоторых классов стрекающих есть с этим определенные еще более запутанность, но туда мы сейчас не будем обращаться. А другой класс стрекающих – гидроидные. У них в целом идейный жизненный цикл такой же, но доминирует стадия полипа. У гидроидных часто встречаются колониальные полипы. Личинка такая же, та же самая планула, если мы говорим о личинке полипа. Точно так же у полипов формируются специальные выросты, на которых формируются молодые медузы, которые затем выходят и становятся взрослыми медузами. Идейный жизненный цикл тот же самый. А вот что интересно, у большинства пресноводных гидроидных, у них в процессе эволюции медузоидная стадия, она была утрачена. Не у всех, но у большинства. Соответственно, осталась только стадия полипа. То есть медузы на полипе не образуются. И, соответственно, личинка, которая развивается из зиготы, а просто непосредственно таких организмов в полипах формируются сперматозоиды, яйцеклетки, это получается личинка полипа. Хотя, ну, на самом деле, если покопаться с тем, как там происходит формирование сперматозоидов и яйцеклеток, там становится понятно, что как бы медузоидные стадии, они утратились, но на самом деле их следы вот в этих органах, где формируются, они остались. Но не будем так углубляться. нам много про какие личинки еще предстоит сегодня поговорить. Теперь вот мы подошли к раздвоению на первичный род и вторичный род. Давайте пойдем налево, к первичный род. Опять же, напомню эмбриональное развитие, что первичные роты – это те, у кого вот этот образовавшийся первичный род на стадии гаструлы, он становится ртом. Первый тип про личинок, о котором мы поговорим, это плоские черви. Значительно более сложно устроенные организмы. Ну, правда, у них тоже еще слепо замкнутый кишечник, то есть анального отверстия как такового нет. Но системы органов у них более сложно развиты. Тип плоские черви делятся на несколько классов. Класс турбилярия – ресничные черви. Пресноводные, наземные и морские организмы. Вот здесь, например, пресноводные планарии изображены. Интересно, что для пресноводных и наземных характерно обычно прямое развитие. То есть из яиц выходят прям существа в целом похожие на взрослых. Тут, конечно, вопрос большой, опять же, вот возникает. Применять тут термин личинка, не применять тут термин личинка. Но развитие прямое. А вот у большинства, ну, у многих морских турбилярий, ресничных червей класса, внутри типа плоские черви, есть совершенно потрясающая личинка. Так называемая мюллеровская личинка. Вот тут никаких вопросов. Это личинка. Ну, конечно, вот это на это не очень похоже, правда? Это тоже планктонная личинка, покрытая ресничками. Устроена она, понятно, значительно более сложно, чем личинка стрекающих. Она некоторое время плавает, затем оседает и превращается в результате метаморфоза во взрослое существо. А следующий класс – трематоды, сосальщики. Ну, про его жизненный цикл мы подробно, опять же, уже говорили. Я поэтому сейчас кратко совсем его напомню. Напомню, что это исключительно паразитические организмы, обитающие в пластях тела других животных, обычно с очень сложным жизненным циклом со сменой хозяев. Ну вот, например, жизненный цикл печеночного сосальщика выглядит следующим образом. Есть окончательный хозяин коровы, в котором взрослые половозрелые особи, и промежуточный хозяин, ну, например, пресноводный моллюск прудовик, в котором происходит размножение без слияния гамет. Вообще, позволю себе напомнить, окончательный хозяин с точки зрения паразита – это хозяин, в котором паразит размножается нормальным половым путем, то есть производит гаметы, и эти гаметы сливаются. Причем неважно эти гаметы. Гаметы – это половые клетки, на всякий случай, сперматозоиды и яйцеклетки. Вот эти сперматозоиды и яйцеклетки произведены разными особями паразита или одно и то же? Ну, потому что абсолютное большинство сосальщиков, они гермафродиты, то есть они могут сами себя оплодотворять. У них есть и мужская, и женская половые системы. Так вот, а в промежуточном хозяине паразит размножается либо бесполым путем, либо максимально приближенным к бесполому половым. Например, партеногенезом. Ну, напомню, что такое партеногенез. Партеногенез – это такое развитие, когда тип полового размножения, когда из половой клетки, обычно из яйцеклетки, только в одном случае сперматозоиды, но пока не будем про это говорить, а обычно из яйцеклетки развивается взрослый организм. То есть без оплодотворения, но поскольку из половой клетки, то это половое размножение. Итак, соответственно, в корове живет взрослый сосальщик, откладывает оплодотворенные яйца, яйца они попадают в воду, и из яиц выходит мироцидий, тоже покрытая ресничками планктонная личинка. Вообще, вот такие планктонные личинки, покрытые ресничками, выростами, с помощью согласованного биения которых можно куда-то двигаться, чрезвычайно распространенный вариант личинок для водных организмов. Мироцидий находит моллюска, вбуравливается в него и превращается в спороцисту. То есть получается, что мироцидий – это личинка спороцисты. Такой немножко бычкообразный такой червячок, который живет внутри моллюска, и в результате партеногенеза, то есть из неоплодотворенных яйцеклеток, начинает формировать внутри себя следующие стадии. Да, напомню, что такое партеногенез. Ну, это мы уже обсудили, что это половое размножение, при котором организм развивается из неоплодотворенной половой клетки, обычно из яйцеклетки. Спороциста начинает формировать внутри себя редий. Редии разрывают материнскую спороцисту. Да. Одни поколения сосальщиков умудряются паразитировать внутри других поколений сосальщиков. Но важно понимать, что при этом спороциста не является личинкой редии. Она в нее не превращается. Она формирует в себе редий. Редии формируют в себе новых редий, которые разрывают материнских редий, расползаются по телу моллюска-прудовика и в какой-то момент начинают формировать в себе следующие стадии. Циркарии – это следующее поколение, не личинки. То есть редия – не личинка циркарии. Циркарии – это существа с хвостиками. Они разрывают материнские свои редии, прорывают тело моллюска, редии, прорывают тело моллюска, некоторое время.

Гепата, Редия, Циркария, Циста и взрослая стадия. При этом самое левое, здесь рисунок под буквой А, Мироцитий, это личинка спороцисты под буквой Б, а Циркария под буквой Г это личинка, соответственно, взрослого сосальщика. А спороциста Б и Редия В это просто поколение. То есть вот тут тоже очень важно не путать, что мы считаем как бы чередованием поколений, а что личинками. Ну, еще один класс цистода, ленточные черви, довольно монструозно выглядящие существа, у них передняя часть тела – это сколикс, так называемый, с какими-нибудь крючьями или присосками, от которого отходит длинная стробила, состоящая из отдельных членников проглотид. Каждый членик фактически является на самом деле самостоятельным червячком, и все они постоянно отпочковываются от передней части, от сколикса. Соответственно, старые все время сдвигаются к заднему концу червя. Для большинства ленточных червей характерны следующие жизни, ну, жизненный цикл следующего плана. Ну, например, как у бычьего цепня. Что есть окончательный хозяин, какой-нибудь хищник или падальщик, он, у него в пищеварительной системе, в кишечнике живет вот это чудище. Соответственно, отдельные членики проглотиды оплодотворяют либо сами себя, либо соседние проглотиды. В конце червя они отрываются, выходят во внешнюю среду, куда-то ползут, погибают, высыхают, рассыпаются. Их яйца, которые рассыпаются, съедает травоядное животное. Травоядные животные ведь не моют травку перед тем, как ее поесть. И у них из яиц выходят так называемые шестикрючные личинки. Вот под цифром 1 в правом, по цифре 1 в правом нижнем углу изображена шестикрючная личинка. Это не яйца. Шестикрючные личинки, ну, они так и выглядят. Шарик с шестью крючками. Цепляются за стенки кишечника промежуточного хозяина, в данном случае травоядного животного. Попадают в кровеносную систему, стоком крови попадают в мышцы, там заякориваются и превращаются в так называемые финны. Это покоящиеся стадии, которые, когда будут съедены хищником или падальщиком, у него внутри развернутся, и каждый из них превратится в отдельный вот этот сколикс, переднюю часть червя, и начнет отпочковывать новые членики. Получается, что здесь личинками являются, ну, те самые шестикрючные личинки. Обратите внимание, что в жизненном цикле ленточных червей обычно, в отличие от жизненного цикла сосальщиков, свободно живущих личинок нет. У них личинки тоже уже внутри тел своих хозяев живут. Там есть исключения, но их немного. У большинства ленточных червей свободно живущих личинок вообще нет. Следующий тип нематода – круглые черви. Замечательно устроенные существа, у них сквозной кишечник, их тело покрыто твердой сбрасываемой кутикулой, то есть твердым покровом таким сбрасываемым, это значит, что они сбрасывают кутикулу, когда растут, то есть линяют. Сквозной кишечник. Среди круглых червей много паразитов. Много и свободно живущих, причем я уже упоминал про то, что, например, есть такой совершенно замечательный представитель Галлицефалобус мефисто. Это круглый червь, совсем небольшой, меньше миллиметра. Знаменателен он тем, что живет в земной коре на глубинах более 3 километров. В совершенно адских условиях, ну, то есть там вода с температурой больше 40 градусов, очень соленая вода, мало кислорода, радиационный фон повышенный, тем не менее. То есть живут круглые черви абсолютно везде, но про этих замечательных организмов я рассказывал подробнее отдельно. Но что для нас важно? Для всех для них характерно прямое развитие. То есть обычно из яиц выходят просто маленькие круглые черви. Ну вот если мы говорим уж про то, что ближе к нам, в смысле жизни цикла паразитических круглых червей, вот, например, там острица или аскарида, да, личинки просто похожи на взрослых червей. И на самом деле, опять же, вот здесь вопрос корректности, применимости, применения термина личинка. То есть, если мы говорим, что личинка – это любая стадия

0: неразвитой половой системой, тогда да. Но вот применительно к человеку мы же не говорим, не используем слово «личинка», потому что у нас прямое развитие, вот и у них прямое. Но я говорю, к сожалению, вот есть с этим некоторые сложности с применимостью термина «личинки». Лучше, чтобы не путаться, просто помнить, у кого есть, у кого прямое, у кого непрямое развитие. Следующий тип – нематоморфы, волосатики. Родственники круглых червей, во многом с ними схожи, у них совершенно невероятный жизненный цикл. Из яйца выходит личинка, вот здесь точно личинка, совсем не похожая на взрослого червя. Она, ну как и взрослый червь и личинка, они обитают, исходно, обитают в пресной воде. В то время, когда являются свободно живущими организмами. Личинка находит личинку насекомого водную, вбуравливается в ее тело и живет там, не особо ей вредя. Соответственно, эта личинка насекомого, водная личинка насекомого станет взрослой, вылетит из водоема, будет съедена каким-нибудь хищным членистоногим, ну, либо хищным насекомым, жуком каким-нибудь, или кузнечиком. Среди кузнечиков много хищных видов. Либо, например, пауком, паукообразным каким-нибудь. Чаще всего это либо жуки, либо прямокрылые. Прямокрылые – это отряд, куда кузнечики, например, относятся, или саранча. Так вот, соответственно, на суше это взрослое насекомое, личинка которого развивалась в воде, съедается, ну, допустим, хищным жуком. Вместе с тканями жертвы личинка волосатика попадает в тело жука, дальше начинает там развиваться довольно быстро, превращается, ну, в такой 10, а то и 12-сантиметрового там, червя диаметром миллиметр примерно, плотно свернутого внутри жука. И когда от жука особенно ничего почти уже не остается, он начинает выделять вещества, заставляющие жука испытывать чудовищную жажду, идти топиться. Ну, и червь у него, соответственно, сзади выползает. Жутковато. Личинка здесь, ну, честно говоря, похожа немножко на такую... Ну, не знаю, на буровую установку какую-то. Чем, в принципе, и является. Ей надо вбуравливаться в тело своей жертвы. Следующий тип. Аннелиды, кольчатые черви. Ну, напомню, что это организмы с по-настоящему метамерным строением. То есть, их тело разделено на сегменты. У ленточных червей, конечно, можно тоже сказать, что тело разделено на сегменты. Но, напомню, на самом деле, каждый сегмент у них, каждая проглотида – это фактически отдельный организм. Здесь у кольчатых червей тело разделено на сегменты, сложно устроенные системы органов. Делятся они сейчас на два класса – поисковые и многощетинковые. Причем поисковые делятся на два подкласса – подкласс малощетинковые и подкласс пиявки. Ну, малощетинковые живут как в пресной, так и в морской воде, так и на суше, но обычно для них характерно развитие без личинки. То есть из яиц выходят просто маленькие червячки. То же самое для пиявок, развитие без личинки. А вот для представителей класса полихета многощетинковые, здесь все несколько иначе. Напомню, есть активно передвигающиеся многощетинковые черви, есть сидячие, которые, там, например, выстраивают вокруг себя такие трубки, из них какие-нибудь фильтрующие органы высовывают. Для них характерна личинка, которая называется трохофора. Трохофора – это личинка, которая, ну вот форму, ну скорее, наверное, яйцевидная, такая, наверное, обратно яйцевидная, правильнее сказать, форма. У нее есть сквозной кишечник, ротовое анальное отверстие, есть несколько поясков щетинок, с помощью которых она держится в воде. То есть это фактически такая плавающая личинка, но довольно сложно уже устроенная. Трохофоры у них могут выглядеть очень-очень по-разному у многощетинковых червей, то есть вариантов там действительно много. Но в целом, да, это, соответственно, нечто такое более-менее яйцевидное с такими полосами щетинок. Ну, напомню, что многощетинковые черви, некоторые из них могут еще бесполым путем размножаться, паротомией, то есть отделять от себя новых особей. Но понятно, что здесь, опять же, о личинках не идет никакой речи. Следующий тип – моллюски. Моллюски являются родственниками кольчатых червей, как мы уже говорили. Предки их имели метамерное строение, то есть разделенные на сегменты, а в процессе эволюции они фактически так как бы сжались воедино. Класс брюхоногие моллюски. Для наиболее примитивных брюхоногих характерны трахофоры, на самом деле похожие на трахофоры кольчатых червей. Отсюда, кстати, ну это давно, поэтому уже было понятно, что кольчатые черви и моллюски довольно близкие родственники. Впрочем, в общем, так и оказалось, когда расшифровали их геном, генетическую информацию. Да, неспроста у примитивных, например, брюхоногих и кольчатых червей очень похожие трахофоры. Но у большинства брюхоногих личинки несколько более сложные. Это тоже личинки, несущие на себе реснички, но более сложно устроенные, чем трахофоры, и уже с зачаточной раковиной. Такая планктонная личинка брюхоногих моллюсков называется велигер. Да, они действительно так выглядят. Единственное, важно здесь сказать следующее, что для абсолютного большинства морских брюхоногих моллюсков характерен велигер, а для наземных, ну, понятно, наземным-то планктонная личинка ни к чему, он был утрачен. И у большинства пресноводных такая планктонная личинка тоже была утрачена. Почему, мы к этому вернемся. Следующий класс, про который мы говорим, это класс бивальвия, двустворчатые. Для морских двустворчатых в основном тоже характерен велигер. Он, правда, немножко отличается от велигера брюхоногих, но идея та же самая. То есть это такие лопасти по краям, несущие щетинки, позволяющие подруливать в воде. Понятно, что сопротивляться течению велигер не может, поэтому является полноценно планктонным организмом, то есть не способным сопротивляться течению. У некоторых пресноводных двустворчатых моллюсков, которые перешли в пресные воды относительно недавно, ну, в геологическом масштабе. Например, у такого замечательного моллюска, как дрейсена. Там можно встретить в массе ниже города Москвы, он на всех твердых поверхностях, например, в Москве-реке сидит. Они сохранили велигер. Но двустворчатых моллюсков пресноводных, сохранивших велигер, их меньшинство. Значительные. А большинство пресноводных моллюсков, ну, например, такие, как представители семейства унианиды, перловицы и беззубки, у них тоже планктонная личинка, но довольно причудливая. Она называется глохидий. Глохидий действительно выглядит вот так. Жутковато, правда? Он может, клацая створками, немножко плыть, может, не очень хорошо. Ему и не надо хорошо. Задача глохидия – почувствовать, что мимо проплывает рыба, вот под номером 3 таким жгутом, зацепиться за нее, подтянуться, вгрызться в ее тело, в поверхность ее тела, и дальше путешествовать на рыбе, ну, в зависимости от вида, некоторый год, некоторые два. А затем, соответственно, они просто отваливаются, и в процессе метаморфоза вот эти створки глохидия превращаются в створки взрослого моллюска. Зачем так экстравагантно? Ответ очень простой. Вот здесь нам сразу становится понятно, почему такое большинство, на самом деле, морских организмов при переходе в пресные воды от планктонных личинок так или иначе отказываются. Потому что если твоя планктонная личинка попала в море, ты живешь в море, то куда бы ее ни носило течением, она останется в море. Если у тебя есть планктонная личинка, и ты живешь в реке, то ее может нести только вниз по течению. А значит, ну, либо твоих потомков непосредственных, либо потомков твоих потомков снесет в море. где они погибнут. Это же пресноводный организм. И, соответственно, расселяться вверх по течению невозможно, если у тебя планктонная личинка. А ведь смысл планктонной личинки-то на самом деле именно в том, чтобы малоподвижный организм мог легко расселяться на огромной территории. Вот так изящно некоторые двустворчатые моллюски в процессе эволюции решили пресноводные. Эту сложность расселения в пресных водах с помощью планктонных личинок, с помощью глохидий, потому что рыбы прекрасно плывут вверх по течению. Ну, позволю себе напомнить, что рыбы не остались в долгу. Есть такая замечательная рыбка горчак, пожалуй, самая такая аквариумного вида, одна из наших пресноводных рыб. А здесь вот выше самец, ниже самка изображена в брачном окрасе. А когда приходит время откладывать икру, самка... В самке формируется такой длинный яйцеклад подвижный, она вводит его в вводной сифон крупного двустворчатого моллюска. Напомню, большая часть пространства внутри между раковиной двустворчатого моллюска занимает мантийная полость, такая пустота. И в эту мантийную полость откладывает яйца, которые прекраснейшим образом там развиваются фактически как в инкубаторе. Ну, то есть, прошу прощения... То есть без риска того, что их, например, съедят. Переходим к следующему типу. Типу членистоногие. Ну, вообще, членистоногие, как мы многократно уже говорили, это самый большой по числу видов тип животных, да и вообще самая большая по числу видов группа живых организмов на планете Земля. Да, это так, безусловно. Но огромного разнообразия личинок мы здесь, как ни странно, не встретим. Что, в принципе, не так удивительно. Дело в том, что вообще личиночные стадии и само размножение – это одна из наиболее консервативных в эволюционном плане сфер. Потому что личинки обычно очень уязвимы. И организм может осваивать новые среды обитания, у него может как-то в процессе эволюции, прошу прощения, изменяться тело, но вот изменить личиночные стадии довольно тяжело. Напомню, что да, членистоногие – это существа, покрытые сбрасываемой хитиновой кутикулой, что в процессе эволюции у них сегменты тела объединились в тагмы, группы сегментов сходных построений, выполняющих сходные функции. Но про членистоногих я подробно, например, в прошлый раз говорил, поэтому я просто так два слова говорю и не углубляюсь сейчас. Первая группа членистоногих, про которую мы будем говорить, это надкласс ракообразные крустации. Чрезвычайно разнообразные существа. Ну, пожалуй, ну, наверное, в плане разнообразия внешнего вида, пожалуй, самая разнообразная группа беспозвоночных, в принципе. А вот личинки у большинства из них очень похожи. Это науплиусы. Небольшие личинки, планктонные, с небольшим количеством конечностей, одним непарным глазом. Ну, соответственно, они плавают, затем оседают на дно, и, претерпевая метаморфоз, превращаются во взрослых ракообразных. Надо заметить, что даже у паразитических ракообразных, например, таких как саккулина, взрослые стадии которых паразитируют внутри, например, других ракообразных и теряют какое-то подобие похожести на ракообразных, потому что выглядит как просто мешок такой, покрытый хитиновой кутикулой, просто мешок такой. Личинки у них такие же науплиусы. То есть, да, для большинства ракообразных, как бы они ни выглядели, характерна примерно такая личинка. Ну, правда, вот, например, у класса молокоострока высшие ракообразные, у значительной части их представителей есть более развитая личинка, зоэя. Там бывает по-разному. Бывает, что сначала как бы выходит науплиус из яйца, затем он преобразуется в зоэя, или из яйца сразу выходит зоэя. Ну, здесь можно заметить, что это просто личинка, которая больше похожа на взрослые ракообразные, фактически. Но она тоже является планктонной. А, правда, у некоторых, опять же, Например, у пресноводных ракообразных, вот семейство остеоцидоречные раки, у них вообще прямое развитие. Из яиц выходят маленькие рачата. Все укладывается в логику, потому что ну, не очень удобно в пресных водах иметь планктонные личинки. Следующий класс – арахниды, паукообразные. Для них характерно обычно прямое развитие. Ну вот вылупившиеся малыши фрины, видно, что они на свою маму, а это именно мама их так носит на своем теле, довольно похожи. Или вот малыши телефоны вылупившиеся. А класс, который близок к паукообразным, не относится к ним, безусловно, но близок. То есть они вместе к хелицеровым относятся, к более крупной группе. Меростомовые. Отряд ксифазоры, мечехвосты, единственный из ныне живущих меростомовых. Для них характерно то, что, несмотря на то, что сами они водные организмы, размножаться они выползают на сушу, где самка выкапывает вот в приливной зоне ямку, куда откладывает яйца. Это, кстати, наводит на интересные мысли, что вот предки-то их, может, вообще и жили вот в такой вот среде приливно-отливной. Ну, мы про это в прошлый раз говорили. Так вот, из этих яиц затем выходит так называемая трилобитная личинка. Довольно очаровательное существо, которому предстоит самому выкопаться. Вот у него ножки видны. И, собственно говоря, дальше она выползает и счастливо живет в воде. Следующий класс – насекомые. Ну, про насекомых мы много уже говорили, так что я здесь совсем-совсем два слова скажу. Позволю себе напомнить, что у насекомых может быть два варианта развития основных. С неполным и с полным превращением. У насекомых развитие в любом случае считается непрямым. Это важный момент. То есть в любом случае у насекомых можно выделить личинку. Потому что, например, при неполном превращении, да, личинка похожа на взрослое насекомое. Взрослая стадия называет насекомых имаго. Но при этом, например, у нее нет развитых крыльев. И еще некоторые, как бы, помимо того, что у нее не развита половая система, поэтому все-таки это личинка. Ну, соответственно, при развитии с неполным превращением личинка в целом похожа на взрослое насекомое имаго, но не развита половая система и не развиты крылья. Поэтому получается, что при развитии с неполным превращением есть три основные стадии: яйцо, личинка и имаго, взрослое насекомое. Взрослые насекомые, напоминаю, не линяют и не растут. Все членистоногие, чтобы расти, должны линять. Перестают линять, больше не растет. То есть маленький жучок в большого жука никогда уже не вырастет. Крылья есть, имаго, взрослое насекомое не линяет. У некоторых насекомых с неполным превращением есть еще одна стадия субимаго. Ну, собственно, это всего один отряд из современных крылатых насекомых. Это отряд поденки эфемероптера. Личинки у них выглядят так. Ну, видно, что с одной стороны, конечно, вот личинка от взрослого отличается, с другой стороны, общие очертания вполне себе угадываются. Яйца откладываются в воду, из яиц выходит личинка, которая многократно линяет, растет, а затем, очень интересно, из нее выходит так называемая субимага, стадия которой выглядит как имага, но еще не половозрелая. Она уже с крыльями, летает недолго, садится куда-то, перелинивает последний раз, становится имага, имага дальше откладывает яйца в воду. Это суперархаичная черта. Дело в том, что у древних насекомых линьки продолжались на протяжении всей жизни, затем крылатые стадии перестали линять, за исключением поденок. Да. Часто они, на самом деле, вот, вылетев из воды, выскользнув из шкурки, линичной шкурки личинки, они почти сразу переливают на имаго. Вот отряд стрекозы, это тоже отряд с неполным превращением, но у них все значительно более классически, ну, то есть никакого субимага нет. Ну, вот такая стрекоза относится к подотряду равнокрылые стрекозы. Вот личинки подотряда равнокрылые стрекозы. Они тоже водные. Да, вроде как отличается от взрослого, на самом деле все угадывается. Голова, грудь, брюшко, ноги, зачатки крыльев. Вот эти вот позади головы такие сложенные структуры, это как раз зачатки крыльев. Или вот подотряд разнокрылые стрекозы, такие более крупные стрекозы. Вот их личинки тоже в целом на самом деле угадываются общие черты. Ну, понятно, что брюшко более короткое, ему предстоит расправиться во время последней линьки, но тем не менее, вот они такие. Теперь насекомые, развивающиеся с полным превращением. Насекомые, развивающиеся с полным превращением, это на самом деле большинство насекомых, если как бы по числу видов, их жизненный цикл происходит следующим образом. Из яйца выходит личинка, личинка многократно линяет, растет. Личинка обычно совсем не похожа на взрослые насекомые, никаких зачатков крыльев нет. Ноги могут быть, могут не быть, у разных по-разному. Затем она окукливается. Чаще всего это покоящаяся стадия, хотя есть насекомые, которые умудрились обзавестись в процессе эволюции подвижными куколками. Ну да ладно. Покоящаяся стадия, на этапе которой тело личинки претерпевает значительные изменения и перестройки, и в результате из куколки выходит взрослое существо, совсем не похожее на личинку. Ну вот здесь личинка жука, взрослый жук, они отличаются. Соответственно, в жизненном цикле насекомого с полным превращением есть стадии яйцо, личинка, куколка и имаго. Личинки, позволю себе напомнить здесь, совсем не похожи на взрослых. Ну вот, например, в отряде жесткокрылые жуки, вот жук-плавунец, семейство дитисциды, вот так выглядит личинка со своими такими довольно чудовищными челюстями. И личинка, и имаго живут в воде. Но для того, чтобы окуклиться, личинке приходится выползти на сушу, закопаться там в землю. Почему так сложно? Ну, вообще, и вообще возникает вопрос, а зачем вот это полное превращение? Ответ довольно интересный. При полном превращении личинка и взрослое насекомое вообще никак не конкурируют за еду. При неполном превращении, если... Как у паденок и стрекоз, когда личинка живет в воде, а имаго, взрослой стадии на суше, они тоже не конкурируют за еду. Но, например, прямокрылые, такие как кузнечики, у них личинки и имаго питаются одним и тем же, они конкурируют за еду. Когда личинка выглядит настолько по-другому, настолько отлично от имаго, и питается другим, то, в общем, это действительно выгодно. Или вот, например, семейство водолюба, гидрофилиды, вот такие у них личинки, они тоже вынуждены выползать на сушу, чтобы окукливаться. А, например, представители отряда ручейники, тоже насекомые с полным представлением, вот так выглядит имаго ручейника, личинки ручейников живут под водой и строят себе такие домики цилиндрические из разных материалов. Им вообще приходится довольно сложно. Дело в том, что... С одной стороны, удобно, когда личинка живет совсем в другой среде, чем имаго, взрослые насекомые. Но если в этой среде нужно проходить через полное превращение, то есть окукливаться, это непросто. Поэтому, например, личинки ручейников, они не выползают на сушу, они окукливаются прямо в домиках. Домики при этом прикрепляют к каким-то твердым объектам. Но перед тем, как куколка вскроется, чтобы из нее вышла имага, а понятно, имага намочит крылья, и все. Она наполняется газом, и, соответственно, когда личинка начинает шевелиться там, разрушая домик, она еще трескается, кутикула куколки, выливаются такие жироподобные вещества, гидрофобные, отталкивающие воду, и, соответственно, эту куколку как из пушки выстреливает на поверхность, она вскрывается и как на таком плотике стоит замечательный ручейник взрослый. Ну или вот, например, отряд двукрылые. Взрослые, представители которых выглядят как комары или мухи, а личинки, ну вот, например, это комар-звонец семейства хиронамида, похожие на кровососущих, но кровь не сосут. Вот так выглядит его личинка, мотыль. Так выглядит, кстати, личинка кровососущих комаров. Отличительная черта личинок представителей отряда двукрылые состоит в том, что они вообще никогда не имеют развитых ног. Иногда и головы даже не имеют. Вот как, например, такое замечательное существо, личинка рода Эристалис, крыска из семейства журчалки. А вот так выглядит взрослая. Ну, совсем не похоже, правда? Полное превращение позволяет иметь вот такую личинку, которая копошится где-то на дне водоема, небольшой чаще всего лужи, какой-нибудь очень грязный, где мало кислорода, но много еды, высовывая вот этот задний хвостик, это дыхательная трубка, которая так телескопически выдвигается, и, соответственно, дышит эта личинка атмосферным воздухом через трубку, сама копошится где-то внизу, на дне, превращается после окукливания вот в такое замечательное создание. А, впрочем, это тоже замечательное, конечно же, создание. А теперь давайте пойдем в сторону вторично ротых. Ну, у вторично ротых мы обсудим всего два типа: иглокожие и хордовые. Там есть еще один полухордовый, но про него как-нибудь отдельно обязательно поговорим. А, ну, напомню, что, соответственно, их эмбриональное развитие подразумевает, что первичный рот, образуемый на этапе гаструляции, когда формируется гаструла, он становится анальным отверстием, а рот, которым мы едим, формируется как бы заново. А первый тип – это иглокожие. Ну, отдельно я про них говорил довольно много, что это существа, которые в процессе эволюции от билатеральной, то есть двусторонней симметрии, перешли снова к такой фактически лучевой, пятилучевой обычной симметрии. А вот личинки у них довольно разные строения бывают. Личинки тоже с такими, такими поясами из ресничек. Но что самое важное, что личинки у них, вот здесь развитие морской звезды, от личинки до, ну, не то чтобы взрослой, но до малыша морской звезды. Видно, что личинки-то их совершенно нормально билатерально, то есть двусторонне симметричные. Это очень хорошо нам доказывает, я бы сказал, даже демонстрирует, что их предки, да, были двусторонне симметричными. Опять же, все потому же, потому что личиночные стадии, они эволюционно очень консервативны. Взрослая стадия могла изменяться как угодно, а личинки остались такие же, как и у древних иглокожих, когда они еще не утратили билатеральную, то есть двустороннюю симметрию. Ну и в завершении тип хордовые. Сюда относимся мы, но не только мы. Напомню, что он делится на три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. А бесчерепные, туда сейчас относятся только ланцетники, вот такие закапывающиеся организмы. У них есть личинка, но я позволю себе здесь некую сделать интригу. Мы вернемся к этой теме. У них тоже планктонные личинки с ресничками, но детально мы про них поговорим чуть позже, потому что у их личинок есть одна очень интересная особенность. Ну да ладно, пока просто скажем, что у них есть планктонные личинки. А вот подтип оболочники другой. Они же личиночно-хордовые. Взрослые, ну, например, вот представители класса асцидии, выглядят просто как такие фильтрующие бочонки. Через один сифон одну трубку засасывается вода, через другую выталкивается. А личинки у них совершенно потрясающие. У них свободно плавающие личинки. Причем у этих личинок есть хорда, такой плотный тяж, который, ну, придает вот такую упругость телу. Собственно, у нас в процессе эволюции из хорды формируется позвоночник. У них есть нервная трубка. У нас, собственно, наш спинной мозг – это нервная трубка. Взрослые стадии это утрачивают. А асцидии, соответственно, формируют сперматозоиды и яйцеклетки. Они встречаются. Из них, ну, из зиготы оплодотворенной яйцеклетки, развивается вот такая свободно плавающая, чем-то отдаленно похожая на головастик, но, правда, маленькая совсем личинка, которая некоторое время плавает, а затем оседает на дно, прикрепляется передней частью, то есть головой, и преобразуется вот в такой просто фильтрующий бочонок. Ну, это очень поучительная история про то, что если на голове сидеть, можно превратиться в асцидию. Головой надо хоть что-то делать, хотя бы в нее есть. Вот. Ну, это что касается наших родственников, наших собратьев по типу. Ну что ж, мы пробежались по разнообразию личинок. Я готов ответить на вопросы.
1: Давайте ограничимся 10 вопросами. сегодня, чтобы вам успеть. Будут ли лекции про такой тип беспозвоночных, как грибневики? Что вообще они из себя представляют?
0: Будет. Будет отдельная лекция про грибневиков. Я ее как раз готовлю, и она точно будет. Это потрясающие организмы, которые, ну, долгое время их относили к кишечно-полостным, потом стало понятно, что это совсем не кишечно-полостный. Я про это там очень-очень много интересного, я про них обязательно буду отдельно рассказывать.
1: А прямое развитие – это типа вылупился паук, просто гипотетически. Пауки наверняка так не делают, наверное. И единственное, что меняется – это только половая система и размер. Это так получается?
0: Фактически да, но, как я уже сказал, на самом деле четко провести границу, а вот насколько сильные изменения должны произойти в теле для того, чтобы мы речь шла о там, прямом или непрямом развитии, на самом деле ее нет. Но в целом, да, если мы четко не можем выделить стадию личинки, то это прямое развитие. Да, то есть маленький паучок похож на взрослого паука, и никакие системы органов у него не добавляются, кроме того, что половая система развивается.
1: А правда, что гипотетически медузы могут жить практически вечно, ведь взрослая особь может становиться детенышем и так далее? Или это миф и неверная интерпретация? Я слышал это в документалках.
0: У нас была беседа ровно на эту тему. Ответ здесь короткий, то есть, скажем так, такое встречается, это встречается нечасто, но там есть некоторые сложности с тем, как это интерпретировать, объяснять. Я подробно про это рассказывал, когда про долгожителей рассказывал. Вот у нас рассказ про продолжительность жизни беспозвоночных из двух частей. Во второй части я там подробно про это рассказываю. Если останутся какие-то вопросы, я с удовольствием в комментариях под видео отвечу.
1: Да, я еще раз напоминаю, что вы можете найти все лекции Вадима Маринского по поиску на нашем канале по плейлисту. Либо экология беспозвоночных, либо Вадим Маринский. А может быть несколько стадий личинностных, а куколка гусеницы – это личинка или личинка должна питаться?
0: Вопрос очень хороший. Куколка – это уже, ну, как бы для насекомых исторически принято выделять личиночную, для насекомых с полным превращением, стадию яйца, личинки, куколки и имаго, взрослого насекомого. Соответственно, ну, то, как классически делят жизненный цикл насекомых с полным превращением, как бы куколка – это отдельная стадия. Но так-то понятно, что это продолжение личиночной стадии. На самом деле, просто это личинка, проходящая метаморфоз. Так, еще.
1: Кто-нибудь паразитирует на дождевых червях?
0: Да, паразитируют. Не то чтобы, ну, смотря, опять же, понятно, что есть большое количество бактерий, которые на них паразитируют. Если вопрос про именно беспозвоночных, есть беспозвоночные, которые на них паразитируют, но их не так много, просто в силу особенностей среды, в которой живут дождевые черви, то есть это как бы земля, где все, что попытается прицепиться на тебя снаружи, в общем, долго там не удержится обычно. А так внутренние паразиты у них есть, да. Ну, тоже не то чтобы очень распространенные. Так, еще вопрос.
1: Понятно, что детские формы беспозвоночных рождаются с очень четкой генетической программой и, грубо говоря, знают, что им делать, но насколько присутствует какое-то обучение в их жизни?
0: Так, на эту тему у нас в прошлом году был эфир, где я рассказывал про интеллект беспозвоночных, про объемы, в которых они могут обучаться. Это просто интереснейшая, но очень большая тема. Можете посмотреть, по-моему, так эфир и называется, «Интеллект беспозвоночных». Там подробно мы про это говорим. Это просто очень большая тема.
1: Есть ли информация про личинок рака скорпионов?
0: Да, есть. Они были ближе скорее вот к личинкам, соответственно, современных мечехвостов в целом. Так у их личинок есть ряд отличий, безусловно. Так да, ближе к личинкам мечехвостов.
1: Какое самое сложное животное, у которого есть чередование поколений в жизненном цикле?
0: Ой, слушайте, замечательный вопрос. Чтобы было чередование поколений. Знаете, я бы сказал, что, наверное, сейчас я могу просто что-то упускать. Это прям такая объемная тема. Тут нет, тут нет. Знаете, в явном виде, наверное, чередование поколений, самое сложное животное с чередованием поколений, это все-таки плоские черви. Но у других типов есть всякие экстравагантные варианты жизненных циклов, когда может быть что-то похожее на это, скажем так. Вот. А вот в таком в явном виде это плоские черви.
1: Как личинка мухи дышит через длинный хоботок? У нее же нет легких. Воздух сам в этот хоботок не пойдет же.
0: Она дышит просто за счет того, что, ну, во-первых, диффузно, то есть туда обменивается, понятно, что через газообразную среду диффузно проходит наружу углекислый газ, внутрь кислород, плюс за счет того, что она активно совершает такие волнообразные движения брюшком, она как бы внутри по системе трахей постоянно это все прогоняет. Так, наверное, последний вопрос, а то я иначе
1: да,
0: сейчас...
1: Конечно. Да, конечно, последний вопрос, да. Как раз 10 вопросов.
0: Да. Я, если что, буду счастлив ответить на вопросы. Можно их просто под видео задать. Угу. Вот я на них обязательно постараюсь ответить.
1: Да, давайте последний такой достаточно объемный вопрос. Сколько времени может прожить худой клоп на подоконнике всю зиму, на балконе, кверху лапками? Он умер или может ожить, если его покормить?
0: Ну... Вопрос хороший, конечно. Знаете, есть насекомые, которые могут впадать зимой, ну, в такое оцепенение и затем приходить в себя. Но обычно они это делают в каких-нибудь защищенных местах. Соответственно, чаще всего, если вы видите, что насекомое лежит кверху лапками, то вероятность того, что оно живет, не очень велика, если оно несколько месяцев так лежит, честно могу сказать. Вот. Но, в принципе, и такое тоже бывает, но скорее нет, чем да. То есть в такой ситуации пациент скорее мертв, чем жив. Вот. Хотя некоторые, да, могут так делать. Так, ну все, тогда я прошу
1: прощения. Спасибо за лекцию, ответы на вопросы.
0: Да, спасибо большое за внимание и до свидания.

Окей. Окей. А дальше мы сделаем вот так вот. Доброе утро. Я надеюсь, что у вас у всех хорошее осеннее настроение, и вы готовы послушать историю, где главные действующие лица будут француз, императрица, ее любовник, библиотекарь и коллекционер. Казалось бы, что связывает этих людей, если не убийца дворецкий? На самом деле их объединяет то же самое, что и меня с вами. Это любовь к книгам. Но прежде я хотела бы ответить на вопросы и комментарии, которые были в предыдущем ролике. Это был ролик про книгу о британских рыбах. Один из вопросов звучал примерно так: не завалялась ли у нас рукопись Сабанеева? Вот рукопись Сабанеева у нас не завалялась, а книги Сабанеева у нас есть. У нас есть книги «Рыба России», ну, естественно, «Охотничий календарь», «Соболь и соболиная охота», каталог зверей, птиц и гадов Среднего Урала, ну и что-то еще. В общем, достаточно много у нас книг Сабанеева, Леонид Павловича есть. Еще один вопрос был связан с неуместным комментарием Дмитрия Вальшанского о том, что страницы в этой книге были не разрезаны. На самом деле не разрезаны было только несколько страниц, в основном они все были разрезаны. И я посмотрела, какие именно страницы не разрезаны. Они были связаны с рыбами таких групп: жабообразные рыбы, морские собачки и что-то такое еще, видимо, не очень популярные рыбы, но в основном вся книга была разрезана и достаточно потрепана, как вы видели, то есть люди ее читали и работали с ней. Ну и достаточно большое количество было каких-то комментариев и вопросов, связанных с именем Алексея Степановича Хомякова, с национализацией коллекции. И я вам хочу открыть небольшой секрет. После того, как я начала вам рассказывать про Алексея Степановича Хомякова, нам удалось узнать о нем очень много, чего мы раньше не знали. И такое впечатление, что чем больше я буду вам рассказывать, тем больше еще мы сами узнаем о Алексея Степановича. Поэтому я буду в каждом ролике теперь рассказывать про него. Но и комментарии были, конечно, такого какой-то неприятной тональности, и мне бы хотелось немножечко пошире рассказать про национализацию, про всю вот эту историю, которая произошла. Понятно, что мы с вами не историки, и поэтому оценку исторических событий мы давать не будем. Это факт, революция случилась. И вот как я как просто человек думаю, что, конечно, в изменившихся условиях люди по-разному себя вели. Кто-то попал под колеса этой революции, погиб, кто-то эмигрировал, как Алексей Степанович Хомяков, и, как сказала моя коллега из зоопарка, молодец, что он эмигрировал и выжил, а кто-то приспособился к новым условиям жизни. Основатель нашего музея Александр Федорович Коц вообще был далек от политики и точно был не на пике вообще всех этих революционных событий, но благодаря ему вся коллекция Хомякова была сохранена. В комментарии была еще такая реплика: чем такой хороший этот Хомяков, он даже вам коллекцию не подарил. Можно подумать, что любой человек, обладая какой-то собственностью, хорош только тем, если он этой собственностью подарит. Мало ли кого из нас есть там квартира, дача, мы же не собираемся организовывать там домик для бездомных поросят, ну или какая-нибудь коллекция пивных крышек. Никто не собирается ее кому-то дарить для того, чтобы получить наше с вами одобрение. Но Алексей Степанович Хомяков занимался благотворительностью. Он был членом Русского общества акклиматизации животных и растений и много оказывал такой финансовой помощи для этого общества. Он субсидировал издание этого общества, выделял средства на изготовление экспонатов для международных выставок, ну и всячески содействовал вообще работе этого общества. Потом известно, ну это более-менее не точно, но есть такие какие-то версии того, что и как барин, как помещик, он был доброжелательно настроен к своим крестьянам, и если у крестьянина случалась беда и умирала корова, он выделял деньги на ее покупку. Хотя эти сведения, может быть, скорее всего, уже такие не совсем достоверные. Так вот, когда случилась революция, точно мы не знаем срок, когда он уехал, но плюс-минус в это время в его доме, а дом у него был на Новинском бульваре, дом 109, сейчас на этом месте расположено здание американского посольства, так вот в доме расположился комитет по содействию беженцам и раненым. И целостность его коллекции и вообще ее сохранность была под угрозой.
Поэтому Александр Федорович Коц в составе еще нескольких людей, которые хорошо знали о Хомякове, его коллекции, сделали все возможное, чтобы сохранить целостность этого собрания и библиотеки. Бережно перевезли, все сохранили, несмотря на всю тяжелую историю Дарвинского музея, у которого долгие годы не было собственного помещения. Вся эта коллекция была сохранена. Имя Алексея Степановича Хомякова мы чтим, уважаем, и именно по этой причине мы хотели бы узнать о нем как можно больше, чтобы сохранить память. Потому что на первый взгляд только кажется, что в музее хранятся экспонаты. На самом деле в музее хранится память о людях. А память о людях – это и есть наша коллективная история. Ну, давайте теперь по поводу книги поговорим про эту историю. Француз – это никто иной, как Бюфон, великий ученый 18 века. И здесь не надо стесняться слова «великий», потому что действительно его труды – это важный этап в развитии истории науки. И надо сказать, что про Бюфона нужно будет снять отдельный вообще ролик, такой достаточно подробный. Ну а здесь я только кратко скажу, что когда он получил назначение на должность интенданта королевского кабинета, он поставил перед собой сложную задачу описать все, естественно, научные предметы, известные на тот момент. Конечно, действовал он не один, и у него были помощники, но, тем не менее, эта задача была просто грандиозная. И все труды Бюфона выходили под общим названием «Естественная история», «Общая и частная», и делились уже на дальше на какие-то более мелкие подразделения. Всю свою дальнейшую жизнь, с 32 лет до конца жизни, он и посвятил созданию этого труда. И одна из таких еще важных заслуг Бюфона – это его писательский талант. Он был прекрасным писателем и изобрел такой ораторский, можно сказать, язык, несколько пафосный, несколько такой величественный, но тем не менее понятный для всех. Книги Бюфона читали все при все, кто мог складывать французские буквы и слова, и поэтому они издавались огромными тиражами. Во-первых, они были многотомные, он при своей жизни написал 36 томов, но и плюс ко всему они еще издавались совершенно разными форматами, от маленьких до больших. У нас, например, там больше 3 шкафов изданий Бюфона разных. И в том числе читали и правители других государств. Императрица – это Екатерина II, которая Бюфона очень почитала, уважала. Она, конечно, не любила такую ерунду, как птички-бабочки, а предпочитала более такие весомые какие-то предметы – минералогия, геология. Ей очень нравилось том Бюфона, посвященный происхождению вообще Земли. Она состояла с Бюфоном в переписке и приглашала его посетить Россию. Бюфону, конечно, было очень лестно, он хотел, но не мог, во-первых, отлучиться от своей работы, работа у него была напряженная, во-вторых, он уже был в летах, и это был долгий, тяжелый, изнурительный путь. И тогда Екатерина попросила хотя бы прислать бюст Бюфона, который он согласился и заказал у скульптора Гудона. Ну и Бюфон отправил на встречу с Екатериной своего сына. И эта встреча состоялась. А в 1772 году, 29 июня, в Царском селе Бюфон приехал, вручил бюст гудоновский и вот эту книгу, которая сейчас лежит передо мной. И здесь, на дополнительном к форзаце листе, есть надпись, что младший сын Бюфона вручил эту книгу Екатерине II. Вот такая надпись. Екатерина приняла сына Бюфона очень радушно, по ее словам, прям как родного сына, без всяких церемоний, но он не произвел на нее должного впечатления. И долгое время при дворе ходила шутка, что из 2 присланных копий мраморная была подороже и поживее. Книгу эту Екатерина, наверное, все-таки держала в руках, как мне кажется, но трудно сказать, мы вообще не знаем. Вообще это только первый том этого сочинения. Сочинение посвящено птицам. Вообще таких томов всего было 10. Все 10 томов у нас есть. Любовник Екатерины Александр Матвеевич Дмитриев Мамонов
был красив собой, молод, ну а на кой черт он иначе был нужен? Ну, кроме всего прочего, он обладал еще таким качеством, скромностью, чем он и поразил Екатерину, и он был эстетом. Он увлекался книгами, гравюрами, картинами, нумизматикой и оружием. Он происходил из вообще очень такого известного рода, который вел свое происхождение от Мономаха. И это были богатые вообще люди, но тем не менее, что благодаря тому, что он случился в случае, что называется, правда, недолго, с 1786 года, он стал одним из самых богатых людей. Екатерина его баловала, дарила ему дорогие подарки, и имение, и оружие, и книги. И вот эту книгу она тоже подарила своему любовнику. И вот здесь есть такая наклейка, вырезанная из каталога, в которой и говорится о том, что книга была подарена Мамонову. Переписки с Гримом, с посланником Гримом, Екатерина пишет о том, что когда же наконец-то будут присланы книги Бюфона, «Красный кафтан» уже меня замучил своей нетерпеливостью. А «Красный кафтан» — это было прозвище этого Мамонова. Дмитриев Мамонов настолько поверил в свою счастливую судьбу, что окончательно обнаглел и завел интрижку с фрейлиной Дарьей Щербатовой. Как обычно бывает в таких паскудных ситуациях, Екатерина узнала последнее, но вышла из этой неприятной ситуации достойно своего статуса. В этот же вечер она призвала любовника и фрейлину, обвенчала их, подарила им имение под Москвой Дубровицы и 2250 душ крестьян и отправила, благословила и отправила. Мамонов был в браке несчастлив, он писал Екатерине покаянные письма, и можно представить, с каким лицом она эти письма читала, но она его не простила, ну как не простила, то есть она с ним переписывалась, но обратно его никак и не призвала. Он достаточно рано умер, и его жена умерла, у них остался сын, наследник, Матвей Александрович, который вырос прекрасного юношу, он был воспитан дедом, получил хорошее образование и был героем войны 1812 года, поскольку на свои деньги собрал конный полк из крепостных и волонтер. Но после войны он стал вести затворнический образ жизни, отрастил длинную бороду, стал носить такую русскую рубаху, и стали поговаривать о том, что он вообще-то не в себе, у него какое-то душевное расстройство. Хотя, на самом деле, это еще не является признаком душевного расстройства, уединенный образ жизни. Он в этом имении организовал оппозиционную группу, которая называлась «Орден русских рыцарей». И вот эти слухи о его сумасшествии стали более настойчивыми. Но уже когда он отказался присягнуть Николаю Первому, он точно был объявлен сумасшедшим. Его заперли под замок, началось разбирательство. А сумасшествие тогда лечили, в общем, крайне неприятным способом. Его привязывали к кровати, лили ему на голову холодную воду. Это все проводило в уступление. Он обладал таким гордым характером. Вообще человек был высокого звания и образования. Он буйствовал и... Непонятно на самом деле, был ли он сумасшедшим или вообще-то и сошел с ума в результате этого лечения, так скажем. А всю свою дальнейшую жизнь он провел под опекой. И но была куплена дача на Воробьевых горах, недалеко от нашего музея, Мамоновская дача, где он провел остаток дней. Его опекуны сменялись, они вообще-то пользовались беззастенчиво такой возможностью, его обворовывали, но он пережил многих опекунов и умер трагично, как и вся его трагическая жизнь. Он зажег свечу, а прежде он пролил на свою рубашку одеколон, неудачно загорелась эта рубашка от полученных ожогов, боли и больше всего от ужаса. Он скончался в возрасте 73 лет. Дальше эта книга уже встречается у нас

дочерей Олениных Анну. И такие стихи, как «Я вас любил», были посвящены как раз Анне Олениной. Ну, вообще там много достаточно стихов. А сам Алексей Николаевич Оленин, отец Анны, он был, во-первых, государственный деятель, образованный человек. Он был директором публичной библиотеки, много сделал для ее организации и работы. Вообще человек был очень культурный, увлекался, собирал свою собственную библиотеку. Но непонятно, как книга поступила в семью Олениных. Скорее всего, она поступила уже не к Алексею Николаевичу, а к его сыну Петру Алексеевичу, который увлекался энтомологией и вполне возможно мог приобрести эту книгу. И, кстати, Петр Алексеевич был знаком с Матвеем Александровичем Дмитрием Мамоновым именно во время Великой Отечественной войны 1812 года. Они пересекались. Вполне возможно, он ему и сам ее отдал. В общем, так или иначе, книга оказалась в этой библиотеке. Ну и заметка заканчивается такими словами, что жаль, что приобретет эту книгу никому неизвестный коллекционер, может быть, даже увезет ее за пределы России, и мы никогда не узнаем ее существование. Коллекционер – это никто иной, я думаю, что вы уже догадались, Алексей Степанович Хомяков. Он приобрел это издание, и не только этот том, и все последующие тома. И эта книга после национализации коллекции поступила в Дарвинский музей. Мы ее очень бережно храним, гордимся и рассказываем вам такую историю. Ну а теперь самое интересное – картиночки. А, еще посмотрите, я вот не рассказала, смотрите, какой красивый форзац. Вот этот лист называется форзац, и обычно он выполняется из очень красивой мраморной бумаги или специально сделанной бумаги, а здесь он из муарового шелка. Так видно, что это прям дорогое такое вот специальное издание. А сам первый том вышел в 1770 году. Для иллюстрации своих трудов Бюфон приглашал лучших художников и граверов того времени. Вот именно с орнитологией, с книгами по орнитологии работал известный мастер Франсуа Николя Мартине. Он был по образованию инженером, но прославился как гравер. И обратите внимание, достаточно красивые все-таки такие рисунки, очень какие-то тонкие, трепетные. Но если вы вспомните, я как-то вам показывала книгу примерно этого времени, но посвященную ботанической иллюстрации, это был ботанический журнал Кертиса, вы заметите, насколько впереди шла ботаническая иллюстрация по сравнению с анималистической иллюстрацией. Понятно, почему такое случалось. Растения оставались неподвижными, их можно было рассмотреть со всех сторон при любом освещении, в любой период времени, и поэтому это было легко сделать. А художникам, конечно, трудно было разглядеть птиц, потому что никаких биноклей, ни фотоаппаратов, ни специальной фиксации, ничего не было. И художники в основном работали уже с умершими птицами, с чучелами, или стушками, или прям только убиенными. А надо сказать, что мастерство таксидермии еще не достигло таких высот, как оно достигло, например, в наше время. Смотрите, какие замечательные птицы находятся за моей спиной. И были какие-то совершенно удивительные методы, когда иногда птиц опускали в какой-то лак или в какие-то водяные растворы. При этом они теряли, конечно, всю свою окраску. И поэтому вот с этим и приходилось работать с художниками. Но при всем при этом, мне кажется, что выглядят эти все птицы очень мило и симпатично. Тогда в то время еще не было цветной печати, поэтому гравюры печатались черно-белыми, а потом вручную раскрашивались. That's all, наверное. Что еще можно сказать, подожди? Давайте с вами насладимся картинками. Сейчас нам Дима все снимет, и мы хорошо все посмотрим. Очень миленькие, очень замечательные. Но иногда смотришь на этих птиц, и видно, что они как будто не настоящие, а как будто это такие игрушки, что ли, сшитые такие, или что-то такое кукольное, мультяшное. У них такой достаточно антропоморфный вид. Может быть, вполне неправильно у них конфигурация их туловища, там их хвост по отношению к телу, или лапы, пальцы не в такой позе. Но все равно это какая-то вот момент истории, который мы смотрим и получаем искреннее удовольствие.

Собственно, вот и вся история про эту книгу, которая, смотрите, проделала какое уникальное путешествие из разных стран, в разные города, перемещалась туда-сюда, бывала в разных руках. И вот так вот нашла свой дом в Дарвинском музее. Пишите нам, задавайте нам вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Не забывайте подписываться на наш канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все то, что мы вам готовим и будем рассказывать в будущем. В это прекрасное, может кто-то днем стоит, ну ладно, в это прекрасное осеннее утро вас разбудил филин. Филин, отлично. Ой, я бы сережки-то с филином одела, что-то я забыла. Слушай, ты знаешь, вот точно такие же книги, есть же вот такого формата. Ну вот прям, видишь, как гравюра маленькая, обрезанная. Здесь же текст, смотри, тоже какой маленький. Да. Это просто, ну, как бы вот, ну, книжка большая, там, не знаю даже, почему. Тут бумага, смотри, какая плотная, тут золото со всех сторон.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ученые выяснили, откуда могут поступать сигналы внеземных цивилизаций. Разработаны необычные телескопы для поиска планет, похожих на Землю. На астероиде Бенну найдено вещество старше Солнечной системы. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим прямо сейчас. Это неземной подкаст. Я астроном Владимир Сурдин. Если вы хотите помочь распространению научного знания, поставьте под нашим видео лайк. А мы начинаем. Первое, о чем я хотел бы поговорить сегодня, это что все новое – это хорошо забытое старое. Об этом знают все, но редко об этом помнят. Но я-то помню, я уже не молодой астроном. Речь идет о такой новости. Ученые выяснили, откуда могут поступать сигналы внеземных цивилизаций. Вы думаете, они задумались об этом только сегодня и выяснили? Да это проблема, которой более полстолетия. Мы и наши предшественники думали и думаем об этом до сих пор. В чем дело? А в том, что небо огромное, а мы пытаемся услышать сигналы внеземных цивилизаций с помощью радиотелескопов. А на то он и телескоп, хоть и радио, что смотрит он в одну точку на небе, ну, на его маленький клочочек. А этих клочочков на небе десятки тысяч. Куда направить радиоантенну, чтобы была вероятность услышать сигналы внеземных цивилизаций? Об этом думали давно и каждый раз приходили к каким-то решениям. В этот раз группа молодых радиоастрономов из разных стран пришла к тому решению, которое мы нашли более полувека тому назад. Собственно говоря, идея такая. Чтобы услышать, надо, чтобы кто-то передавал в твою сторону мощный радиосигнал. Могут быть специальные попытки передать разумный сигнал, ну, направив его куда-то. А могут быть случайные, и лучше ориентироваться, конечно, на них. Надо представить себе примерно такую же цивилизацию, как наша, которая занимается мощными радиоисследованиями космоса. И куда мы, как правило, направляем свои мощные передатчики? Туда, где есть какой-то интерес для нас. Ну, например, когда мы связываемся с далеко улетевшими космическими аппаратами, мы направляем радиосигнал в их сторону. Радиосигнал долетает до аппарата, мизерная его часть используется на борту космического аппарата, а остальная мощность радиосигнала уходит куда-то в пространство галактики, но именно в том направлении, куда мы ее послали. И вот сегодня очередное решение заключается в том, что сеть дальней космической связи работает для того, чтобы поддерживать связь с космическими зондами, улетевшими к планетам, к астероидам, к спутникам планет. Сегодня у нас много космических зондов, но все они летают в основном к объектам, которые движутся приблизительно в той же плоскости, что и планеты в Солнечной системе. То есть плоскости эклиптики, это плоскость земной орбиты. Значит, в основном радиопередачи с Земли идут в плоскости эклиптики. Значит, нас услышат те, кто смотрит на нас в нашей плоскости. Но откуда они знают, в какой плоскости движутся космические объекты в Солнечной системе, большие планеты? Но мы-то рассчитываем на прием чужих сигналов. Значит, нам надо угадать, в какой плоскости, где расположены орбитальные плоскости тех планет, на которых могут быть развитые цивилизации, откуда мы ожидаем разумных радиосигналов. Как это узнать? Да очень просто. Мы уже давно решили эту проблему. Как мы ищем планеты у других звезд, экзопланеты, мы рассчитываем на то, что планета время от времени проходит на фоне своей звезды и на некоторое время, на несколько часов, затмевает ее своим диском. И яркость звезды чуть-чуть понижается, потом восстанавливается. Это называется метод транзитов, или по-русски мы говорим метод прохождения. Но если мы замечаем, что звезда время от времени регулярно чуть-чуть гаснет, значит, перед ней периодически проходит планета, одна или две, те планеты, которые ей принадлежат. Метод работает очень эффективно. С его помощью мы нашли уже более 3000 планет у других звезд, но всего разными методами более 7000 планет сегодня открыто. Так давайте ориентироваться на те, которые методом транзита открыты. Это значит, что мы, Земля, попали в плоскость орбитального движения тех планет. И если там такая же цивилизация, как у нас, и если они тоже занимаются космическими исследованиями и посылают свои космические аппараты к своим планетам, значит, их радиоантенны будут посылать мощный сигнал в орбитальной плоскости движения их планеты. А мы уже в этой плоскости, этот сигнал будет попадать к нам. Отличная идея. Только должен доложить, что хотя опубликована она буквально на днях, впервые к ней пришли советские астрономы более полувека тому назад. Более того, они начали наблюдение как раз с этой самой идеей, как открыть такие планеты. Самый активные участницы этих работ, да, собственно, идея-то, по-моему, принадлежит ей, была Лилия Николаевна Филиппова. Она много лет преподавала астрономию школьникам, которые собирались в черноморском лагере «Орленок». Там довольно мощная обсерватория, небольшая радиообсерватория, мощный планетарий, и «Орленок» всегда славился хорошим преподаванием астрономии для продвинутых школьников. Лилия Николаевна много лет поддерживала контакт с настоящими радиоастрономами, которые работают недалеко на радиотелескопе «Ротан-600» на Кавказе. И они подарили «Орленку» несколько радиоантенн и хорошие приемники для приема космических сигналов. Конечно, антенны были небольшие. Это от бывших радиолокаторов военных диаметром, по-моему, 3 метра. Ну, это немного. Но как учебный процесс... Он был налажен в «Орленке», а идея о том, что надо смотреть в плоскости эклиптики, потому что, может быть, и нас, наши планеты, кто-то заметил методом транзита, и теперь к нам посланы сигналы от тех звезд, от тех планет, от тех звезд, которые находятся в плоскости эклиптики Солнечной системы. Отличная идея, очень старая. Конечно, с помощью таких слабеньких радиоантенн школьники в «Орленке» не открыли сигналов внеземных цивилизаций. Ну, собственно, и профессиональные радиоастрономы тоже их пока не открыли. Но надо заметить, что идея вполне была и высказана, и реализована в советское время. Почему я особенно скучаю? Так это по трехмесячным летним каникулам. Нам же всем нужна передышка, ну, как бы сильно мы не увлекались работой и другими делами. Берем пример с космонавтов. Когда они возвращаются с орбитальной командировки, сразу проходят трехнедельную реабилитацию в центре подготовки космонавтов. Ну, а потом еще и в санатории едут. Ну, понятно, что не у всех есть месяцы на восстановление, но уж несколько-то дней всегда можно найти. Тем более, что сейчас... Начинается бархатный сезон, тепло, туристы разъехались, жилье стало доступнее. Выбирайте дни, заходите на Отелло и планируйте отпуск. На Отелло вы найдете варианты жилья на любой вкус. Разные маршруты для путешествий, интересные локации и события. На карте в разделе «Места» есть такое, о чем знают только местные. Например, заведение с самым вкусным кофе. Или достопримечательности, которых нет в классических маршрутах. А за вдохновением на поездку и советами от путешественников отправляйтесь в телеграм-канал «Отелло». Сможете спланировать свой отпуск и зарядиться впечатлениями других. Сейчас действует скидка 30% на отели из подборки на бархатный сезон по промокоду EARTH. переходите по ссылке в описании и выбирайте место отдыха. Даже пара дней перезагрузки поможет вернуться к работе с новыми силами. Без лишней скромности могу напомнить, что еще раньше я тоже высказал идею, откуда надо ждать сигналов. Примерно из таких же соображений. Надо не ждать сигнала, направленного к тебе, а подслушивать чужие радиопереговоры. Ну, собственно, сейчас как раз об этом речь идет. Цивилизация общается со своими далеко улетевшими спутниками, а мы подслушиваем эти радиообмены. Тогда, еще в 1985 году, ну, как раз вот 40 лет нынче исполняется этому, я высказал и опубликовал мысль о том, что лучше всего подслушивать радиопереговоры между планетами, живущими у близко расположенных звезд. Тогда в этих переговорах есть смысл. Ну, подумайте сами. Если мы сегодня наладим связь с ближайшими звездами по галактике, ближайшая – это вот Проксима, Альфа Кентавра и так далее, Сириус немножко подальше. Какое до них расстояние? Световые годы. Хорошенький будет диалог. Сказал пару фраз и жди 5-10 лет, пока придет ответ. А где в галактике звезды расположены так плотно, что можно переговариваться, ну, почти в прямом режиме? Сказал, через неделю получил ответ, или даже через несколько дней. Есть такие места. Это плотные звездные скопления. Мы их называем шаровые звездные скопления. Их немного. Во всей нашей галактике около 200 таких скоплений. Зато в каждом из них от сотни тысяч до нескольких миллионов звезд, упакованных в очень плотный конгломерат, очень плотное скопление, где звезды близко друг к другу живут. И там большая вероятность, что хотя бы у одной, у двух, у пяти звезд есть цивилизация, развитая до радиотехники. И, конечно, им проще всего, мощность не нужна большая, и ответа ждать недолго, наладить переговоры друг с другом. А мы можем подслушивать эти переговоры. Я это опубликовал. Радиоастрономы провели предварительный обзор шаровых скоплений, именно тех, на которые указал я. Пока сигналы не найдены. Ну, честно говоря, мы и не рассчитывали сразу их найти, потому что даже до ближайших шаровых скоплений радиосигнал идет десятки тысяч лет. А значит, они очень далеко. А значит, радиосигнал сильно ослабленным будет приходить к нам. Но наша радиотехника становится все более чуткой, и время от времени мы эти обзоры будем продолжать, надеясь, что все-таки сигнал от цивилизаций, живущих в шаровых скоплениях, мы получим. А ведь там астрономия – это, наверное, главный предмет во всех школах. Почему? Представьте себе, если вы живете в окружении миллионов звезд, и все они невооруженным глазом видны на вашем небе. Вот на нашем земном небе примерно 6 тысяч звезд доступны невооруженному глазу, а там миллионы. Глядя на такое небо, не увлечься астрономией, не пожелать найти братьев по разуму у ближайших звезд, ну, знаете, по-моему, ни один любознательный разумный организм не устоит перед таким вызовом. И, конечно, они там давно уже наладили радиообмен. Ну, а мы когда-нибудь подслушаем его и вступим в диалог с каким-нибудь шаровым скоплением. Однако я должен приветствовать и ту работу, о которой мы сейчас рассказали, потому что это, правда, хорошая, такая аккуратная работа, там все рассчитано. И расчет настроен примерно на такую же цивилизацию, как наша. Давайте напомню. В 1959 году два физика итальянских, Коккони и Моррисон, ну, тогда они уже жили в Соединенных Штатах, они опубликовали в журнале Nature небольшую заметку. И начиналась она такими словами, я хорошо помню, маленькая. Если у ближайших звезд есть планеты, а на них разумные существа, которые доросли до такого же уровня техники, как и мы тут на Земле, и у них есть такие же радиоприемники и радиопередатчики, как у нас сегодня, в 1959 году, то мы уже могли бы наладить с ними радиоконтакт. Вообще, это была маленькая, но совершенно фантастически потрясающе популярная заметка в журнале Nature, которая сразу открыла глаза всем радиоастрономам и простым астрономам, как уже можем поговорить, у нас уже такая техника развита. Что происходит сегодня? Радиоастрономия движется вперед. И теперь в новой статье с этих же слов начинается текст. Если у ближайших звезд, расположенных на расстоянии порядка 100 световых лет, а это довольно далеко, а звезд таких очень много, есть наша радиотехника нашего уровня, но она продвинулась за последние полвека, то мы могли бы с ними наладить контакт. И авторы этой статьи нашли такие звезды, значит, они должны обладать планетами, открытыми транзитным методом, то есть по миганию звезды, а значит, мы случайным образом попали в плоскость движения этих планет, ну и находящиеся не очень далеко, чтобы мощность сигнала была достаточной для его приема на Земле. Оказалось, что таких звезд примерно 150. И это, как правило, красные карлики. Ну, звезды почти такого же типа, как Солнце, может быть, менее массивные немножко, но достаточно удобные для проживания на их планетах. И вот что любопытно. В список этих звезд попала всем известная ТРАППИСТ-1. Помните, что это за звезда? Это красный карлик, у которого несколько планет, то есть целая планетная система, очень похожая на нашу солнечную. Там 7 планет земного типа, ну, то есть небольшие, не маленькие, а прям вот такие, как наша Земля, как Венера, ну, может быть, некоторые на Марс похожи. Замечательно, опять ТРАППИСТ-1 вышел на первый план как пример для начала поисков радиосигналов внеземных цивилизаций. Мы часто говорим об этой планетной системе, она уникально интересная, хотя у нее есть свои недостатки. Красный карлик не самая приветливая звезда. На его поверхности часто происходят солнечные вспышки, ну, звездные вспышки на поверхности этого красного карлика. И они, конечно, не очень благоприятно влияют на жизнь на его планетах. Но знаете, на нашем Солнце тоже происходят солнечные вспышки, а мы худо-бедно переживаем их и не сильно от них страдаем. Я думаю, что на планетах ТРАППИСТ-1 найдется цивилизация, обладающая радиопередатчиками, и мы когда-нибудь услышим их сигналы.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Вторая новость формально касается оптической астрономии, но непосредственно связана с радио. Речь идет вот о чем. Мы пытаемся открыть и изучить планеты у других звезд, экзопланеты. Для этого лучше всего использовать космические телескопы, ну, такие, как Джеймс Уэбб, например. Но у космических телескопов есть один большой недостаток. Их приходится запускать в космос, то есть каким-то образом упаковать в ракету. А ракеты всегда обладают небольшими отсеками для полезной нагрузки. Ну, ракета же, она худенькая, тоненькая, а телескоп чем больше, тем лучше. Чем больше диаметр объектива у телескопа, тем больше света он ловит. И, что немаловажно, чем больше диаметр объектива, тем более контрастное, четкое изображение он дает. Проблема в дифракции света. Физики хорошо это знают. Дело в том, что световая волна приходит к нам в виде широкого фронта волнового, а мы из него своим объективом телескопа вырезаем кусочек. И таким образом немножко портим световую волну, и она дает расплывчатое изображение. Но чем больше объектив, тем меньше портим, и тем более четкое изображение. Если мы хотим различить маленькие планеты рядом с яркой звездой, нам нужны телескопы большого диаметра. А как их засунуть в космическую ракету, чтобы отправить на орбиту? Даже телескоп Джеймс Уэбб, диаметр его объектива 6,5 метров, не влезал в ракету. Его пришлось сделать складным. Он из трех частей состоит, потом в космосе разворачивался. Это большая проблема для инженеров, и довольно дорогое решение ее было использовано. А нам нужны еще более крупные телескопы. Как быть? Ждать, когда ракеты станут еще более толстыми? Мы этого не дождемся. Ракеты всегда будут худенькие, им надо протыкать атмосферу. сделать очень сложный складной телескоп, ну, наподобие зонтика. Вообще говоря, это идея. Более того, она уже неоднократно реализована в радиоастрономии. А российский радиотелескоп «Радиоастрон» именно таким зонтиком и летал. Скоро полетит «Миллиметрон», тоже сделанный в России, и он тоже будет в виде многослойного зонтика. Но это очень сложно, и все равно зонтик получается небольшим. А нам, как показывают расчеты, нужен телескоп с диаметром объектива, ну, по меньшей мере, 20 метров. Невероятно сложная вещь, если делать ее полносферическим или эллиптическим, эллипсоидальным. И тогда оптики вспомнили, как с этой проблемой когда-то боролись и решили ее радиоастрономы. Дело в том, что радиоастрономия работает с более длинными волнами, чем оптические. И для них проблема дифракции намного сложнее. Радиоастрономы делали все более и более крупные антенны. 20 метров, 30, 100 метров. Более 100-метрового диаметра никому еще не удалось сделать радиоантенну, подвижную, способную смотреть в любое место неба. Выход был частично найден. Антенны большего диаметра стали делать неподвижными. Они неподвижно лежат на поверхности Земли. 300 метров, и, наконец, недавно создана антенна 500-метрового диаметра, но она неподвижно лежит на Земле, ее сделали китайские инженеры. Сейчас это крупнейшая антенна в мире. Хотелось радиоастрономам делать многокилометрового диаметра антенны. Это невозможно. Как быть? И тогда радиоастрономы пришли вот к какому решению. Давайте будем делать не полную антенну, а только кусочек из нее, ленточку вырезать. И это решение оказалось очень правильным. Радиоастрономы делают антенну в виде длинной полосы, которая в одной плоскости имеет параболоидную форму, а в другой это просто цилиндр. Например, такой радиотелескоп работает в Пущино-на-Оке, такой «Наукоград», а там радиоастрономическая обсерватория Академии наук. Один длинный километрового диаметра цилиндр смотрит в одном направлении, другой перпендикулярный ему в другом. Каждый из них видит на небе полоску. То есть в одной плоскости он очень хорошее разрешение имеет, четкую картинку дает, в другой очень плохое. Но перпендикулярная ему антенна дает в перпендикулярной плоскости хорошее изображение. И складывая два хороших, на пересечении мы получаем очень четкую картинку. Вот такие две радиоантенны, по километру каждая, фактически решили проблему. Оптики подумали, а почему бы и нам не сделать такое же? И сегодня речь идет о проекте космического оптического телескопа, у которого зеркало будет не круглое, а в виде ленты. То есть в одной плоскости оно будет собирать свет, а в другой будет вытянуто на много метров, метров на 20, наверное. Такую ленту довольно легко сложить и упаковать под обтекатель ракеты. Затем в космосе развернется эта конструкция. Это будет несложно сделать после того, как Джеймс Уэбб был исполнен. И в одной плоскости сможет очень четко различать мелкие детали, отделять свет планет от света их родной звезды, но только в одной плоскости. Как быть? Время от времени поворачивать этот ленточный телескоп и смотреть в другой плоскости. И тогда на пересечении двух изображений мы получим очень четкую картинку, которая даст возможность изучить отдельно планету или несколько планет, если они там в планетной системе, и отделить их свет от яркого света их родной звезды. Хорошая идея, над ней уже работают и думают об еще более технологичных решениях этой же проблемы. Конечно, лента – это паллиатив. Хотелось бы все-таки полное зеркало, полный зеркальный телескоп получить огромного диаметра на орбите. Но надежды на то, что он целиком будет выведен, никакой нет. Надежды на то, что он будет сборный из отдельных твердых частей, практически нет. А как же быть? Предлагается сделать зеркало-телескоп, зеркальный объектив, жидким. Когда-нибудь я об этом расскажу. Сейчас только-только начинаются первые инженерные эксперименты на Земле, на самолетах, которые на несколько десятков секунд создают, на Земле создают невесомость. Знаете, такие параболические летающие лаборатории самолетные, где во время подъема и спуска быстрого создается впечатление, что ты в невесомости. Сейчас идут такие эксперименты. Вот если они закончатся удачно, тогда я вам расскажу о проектах космических телескопов с жидкими зеркалами. А пока ждем ленточных. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Вы, конечно, помните, что несколько лет назад к двум астероидам, Бенну и Рюгу, летали два космических аппарата с целью взять образцы их грунта и привезти на Землю. Это было успешно сделано. К астероиду Рюгу, он километрового размера, летал японский аппарат «Хаябуса-2» и привез на Землю почти килограмм грунта. А к астероиду Бенну, он поменьше, полкилометра размером, летал американский аппарат «Осирис-Рекс». И тоже привез небольшую порцию грунта. Небольшую, 122 грамма. Можно сказать, щепотку. Но именно эта щепотка грунта с астероида Бенну оказалась, наверное, более интересной. Дело в том, что там найдены песчинки, которые по составу изотопов можно приблизительно узнать возраст вещества. Оказались старше Солнечной системы. То есть еще не было ни нашего Солнца, ни вещества, из которого через несколько сотен миллионов лет должны были родиться наши планеты, спутники и астероиды. А уже в этом веществе были песчинки, выброшенные предыдущими поколениями звезд, а может быть и планет, которые у этих звезд живут. Одним словом, древнее вещество. Тут как не вспомнить одно стихотворение Уильяма Блейка в переводе Маршака. В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Так вот, в горсточке вещества были найдены песчинки, зерна песка, которые показали нам, ну, если не вечность, то очень далекое прошлое. Прошлое до момента зарождения нашей планетной системы, нашей звезды Солнца. Это самое древнее вещество, которое когда-либо попадало в руки ученых. Ему более 5 миллиардов лет, может быть, около 7 миллиардов лет, как показывает анализ. Вот как полезно летать к астероидам. В Солнечной системе уже открыто более 1 миллиона астероидов. Летали пока всего лишь к 3. Хаябуса-1 и Хаябуса-2 – это японские зонды, и Осирис-Рекс, который американцы запустили. Всего лишь 3 горсточки песка оказались в руках ученых. А сколько интересных открытий. А перед нами еще 1 миллион неисследованных астероидов, и мы даже не знаем о происхождении большинства из них, и не знаем, из какого вещества они собраны. Сейчас к некоторым летят новые зонды. Посмотрим, что они нам передадут. Еще одна новость пришла к нам от старичка Чандры. Вы помните, кто такой Чандра? Это рентгеновский космический телескоп, запущенный в 1999 году. Ему уже четверть века. И он замечательно летает на орбите, работает, передает нам интересные данные из рентгеновских квантов, полученные из космоса. Ну, а его имя – это имя знаменитого нобелевского лауреата астрофизика Субраманьяна Чандрасекара. Длинная индийская фамилия среди профессионалов была сокращена до прозвища Чандра. Все мы его так и знали. Кстати, он бывал у нас в институте, приезжал, он был йог, и жена его была йог. Мы хорошо помним, какие они были стройны в уже зрелом возрасте. Так вот, в честь Чандрасекара был назван рентгеновский телескоп, который недавно принес нам очередную сенсацию. Дело в том, что давно уже известен мощный рентгеновский источник, он и радиоисточник, и в оптике неплохо виден, а это Кассиопея А. Почему А? Ну, Кассиопея – это созвездие на нашем северном небе, а буквами латинского алфавита стали называть в период расцвета радиоастрономии самые яркие радиообъекты на небе. Вот в созвездии Кассиопея источник А оказался самым ярким радиообъектом. Потом мы узнали, что это остаток взрыва сверхновой звезды. Об этом говорит его форма, быстро раздувающаяся оболочка. И даже глядя на то, с какой скоростью она раздувается, можно было посчитать, а когда произошел взрыв этой сверхновой звезды. Ну, любая массивная звезда в конце своей жизни взрывается, и мы называем эту яркую вспышку сверхновой. Расчеты показали, что произошло это не так давно, в 17 веке, примерно в 1660-х годах. Интересно, а почему это не заметили астрономы той эпохи? 1660-е. Уже полвека, как Галилей изобрел телескоп, в Европе, да и в других странах, даже в среднеазиатских странах тогда еще работали астрономы, в Европе были вполне университетские астрономические лаборатории, ну или отдельные астрономы. Никто не заметил этого взрыва сверхновой. Правда, есть намек, что в некоторых каталогах появилась тогда одна маленькая новая звездочка, потом мы ее никак не могли найти. Может, это и была вспышка сверхновой, но какая-то очень незаметная. А вот сегодня это самый изученный объект среди всех, связанных с взрывами сверхновых. Телескоп Чандра разобрался, какие химические элементы и как распределены в этой быстро расширяющейся оболочке сверхновой. И оказалось, что они немножко не в таком порядке распределены, как в недрах взорвавшейся звезды были когда-то распределены разные химические элементы. Ну, когда звезда живет, она сначала в термоядерных реакциях сжигает, как мы говорим, или превращает, лучше сказать, водород в гелий. Потом гелий при более высокой температуре превращается в еще более тяжелые элементы, в углерод, кислород, азот. И так идет реакция за реакцией, пока в центре звезды не окажется железное ядро, ну, там железо, никель. А чем дальше от центра, тем все более и более легкий химический элемент. Такая матрешка из таблицы Менделеева, от железа до водорода. Потом взрывается звезда, и совершенно очевидно, что в оболочке это распределение химических элементов тоже должно было в какой-то степени сохраниться. Оказалось, нет. Оказалось, там перевернуты некоторые распределения некоторых химических элементов. Например, железо лежит дальше, чем неон какой-нибудь, который легче железа и так далее. Это говорит о том, что было накануне взрыва. Мы себе этого плохо представляли. Математические модели еще недостаточно хороши, чтобы сделать такие расчеты. Мы обычно делаем расчеты для сферически симметричного распределения вещества. А выясняется, что оно бурлило, что вначале, ну, примерно за несколько часов до самого взрыва, были перевороты оболочек, содержащих разные химические элементы. Они бурлили и меняли свое расположение внутри звезды. Может быть, именно это и стало сигналом к взрыву, потому что более легкие элементы оказались глубже, там, где выше температура. В общем, сейчас это предстоит выяснять теоретикам. А благодаря телескопу Чандра мы впервые это увидели. Увидели прямо на картине распределение химических элементов в остатке, вот в этом горячем пузыре, в остатке взрыва сверхновой. Очень полезный телескоп. Четверть века на орбите. Работает замечательно. И еще, я думаю, проработает. Потому что в отличие от, например, инфракрасных телескопов, которые непрерывно требуют охлаждения своей аппаратуры, но охладоагенты быстро кончаются. Жидкий водород, жидкий гелий испаряются. Рентгеновская оптика этого не требует. Просто она один раз потребовала изготовления очень аккуратных, точных зеркал, которые не свет, а рентгеновское излучение могут фокусировать и создавать картинку рентгеновских лучей. Это не медицинский рентгенаппарат, это телескоп который фокусирует рентгеновское излучение. Это только у астрономов такое бывает. И вот благодаря этому Чандра работает уже четверть века и выдает нам хороший результат. Ну, не только он, после него было запущено немало космических аппаратов. Например, спектр рентген-гамма, это российский с международным участием космический телескоп, тоже сейчас летает и получает полезные картинки небесных объектов. Но Чандра по-прежнему вне конкуренции, это огромный инструмент, который еще, надеюсь, долго проработает и порадует нас новыми научными фактами. И еще одна замечательная новость тоже касается массивных звезд. Только теперь не момента их смерти в виде взрыва сверхновой, а эпохи их рождения. И вот тут надо вспомнить одну печальную страницу в истории теоретической астрофизики. Почему печальная? Ну, теоретику всегда приятно сделать прогноз, который потом будет подтвержден наблюдениями. Это, собственно, единственная радость для теоретика – догадаться о чем-то, сделать расчет, сделать прогноз, а потом сказать: посмотрите, был ли я прав. И наблюдатели-астрономы говорят: да, действительно, ты был прав. Ну, вот как, например, Александр Фридман когда-то сказал: Вселенная должна расширяться. Об этом говорят уравнения Эйнштейна. Нет, сказал сам Эйнштейн, не может быть, Фридман не прав. Прошло несколько лет, и Хаббл открыл расширение Вселенной. Вот это для теоретика самое большое наслаждение. Так вот, была эпоха, когда теория внутреннего строения и эволюции звезд тоже делала очень важные и, как казалось, правильные прогнозы. Ну, например, в космосе не может быть очень массивных звезд. Вот не может быть, и все. Почему? Потому что, когда звезда рождается, она сжимается из холодного газового облака. Гравитация стягивает вещество, оно нагревается, и там, в центре, где оно сильнее всего нагрето, где большая плотность вещества, температура, начинаются термоядерные реакции. Водород превращается в гелий, выделяется тепло, тепло начинает протискиваться к поверхности юной звезды, юная звезда начинает ярко светиться, и при этом рост ее прекращается. Почему? Да потому что яркий свет, а еще и потоки газа, который сбрасывает молодая звезда, ну, мы называем это звездный ветер, они отталкивают лишнее вещество и уже не позволяет ему приблизиться к молодой звезде. Я хорошо помню эту эпоху, когда выходила работа за работой сильных теоретиков, и они говорили: максимальная масса звезды, которую мы вообще когда-либо найдем в космосе, это 8 масс Солнца, ну, 8 раз массивнее нашего Солнца. Искали, искали и нашли. С массой в 12, в 15 и даже в 20 масс Солнца. Ну, хорошо, сказали теоретики, сейчас мы тут немножечко поколдуем. Ну да, действительно, получается, что 20 масс Солнца – это максимальная масса звезды. Наблюдатели продолжали поиски. Нашли звезды с массами 60, 80, 2000 массы Солнца. Нет, сказали теоретики, этого не может быть. Тут они были правы. Наблюдатели присмотрелись и сказали: да, мы тут немножечко поспешили. Там, где мы думали 2000 масс Солнца, на самом деле рядышком, очень близко друг к другу, живут очень массивные звезды, и мы поначалу приняли их за одно светило. То есть такой объект в соседней галактике, в Большом Магеллановом облаке, там такая мощная газовая туманность, мощный роддом молодых звезд, и там есть такой объект, R136, Редклифф-136. Вот я хорошо помню, что было открытие 2000 масс Солнца. Потом присмотрелись, еще космические телескопы использовали. Нет, оказалось, это просто очень плотная группа звезд. Разделили их, то есть увидели по отдельности, и увидели, что да, это группа. Но какие это звезды с массами 200, 250 и, может быть, даже 300 масс Солнца? Тут теоретики опустили руки и сказали, этого не может быть, но это есть, значит, мы чего-то в жизни звезд не понимаем. Как же они могли так притянуть к себе вещество, когда своим излучением они это вещество должны были отбросить от себя? Сегодня мы в этом разобрались, и вновь благодаря наблюдателям. Только у наблюдателей теперь новая техника появилась. Несколько лет назад в Чили, в чилийских Андах, начал работать в пустыне Атакама мощный радиокомплекс. Ну, мы его называем радиотелескопом, на самом деле там 60 отдельных радиоантенн, которые совместно работают как один большой инструмент. А называется он АЛМА, атаканский большой радиотелескоп миллиметрового диапазона. Он хоть и радиотелескоп, но волны, на которых он работает, очень короткие, миллиметры, даже меньше миллиметра, а машина большая, ну, в смысле, телескоп большой, мы их так часто называем машинами для наблюдения. И четкость картинки у него оказалась очень высокая. И вот, пожалуйста, наблюдали одну рождающуюся звезду и увидели, как она питается. И оказалось, что она питается очень хитрым образом. Раньше мы думали, что вещество окружающего облака со всех сторон падает на звезду. А она его, конечно, в состоянии оттолкнуть во все четыре стороны. Выяснилось, что нет. Массивные звезды питаются окружающим веществом не так. А примерно так же, как мы ходим в толпе. Вот вы идете по тротуару. Рядом с вами тоже люди идут по тротуару в одном направлении. Навстречу идут люди в другом направлении. Вы же не сталкиваетесь. Вы находите ручейки, проходы и взаимно протыкаете две толпы людей, взаимно проникают одна в другую и спокойно расходятся в разных направлениях. Вот оказалось, что именно так питаются молодые растущие звезды. Газ к ним падает потоками, а излучение выходит, излучение звезды, между этими потоками протискивается в свободных направлениях. И таким образом одно другому не мешает. Эти потоки действительно были увидены. Буквально вот картинка теперь получена, как газовые потоки в виде струй, таких хоботов, стримами их называют, пусть будут стримы, проникают к рождающейся, к формирующейся звезде, но при этом оставляют свободное пространство для выхода излучения из звездного ветра от этой звезды, который не мешает падающим потокам приносить новую массу. И рост юной звезды таким образом продолжается. Я не знаю, каких монстров мы еще откроем. Вот 200 масс Солнца мы уже нашли. Может быть, найдем и 500, и 1000. А есть предположение, что в ранней Вселенной, в эпоху формирования первых галактик, были даже звезды с массой в десятки тысяч масс Солнца. Может быть, именно они стали предками гигантских черных дыр. Друзья, начался новый учебный год, и ко мне все чаще стали приходить просьбы, вопросы о том, какими учебниками астрономии сегодня можно пользоваться, и что бы я мог порекомендовать для школьников, для студентов, непрофессиональных астрономов и так далее. Я тут подобрал несколько книг, но сразу скажу, в каждой из них я принимал участие, потому что могу отвечать за качество только того, к чему прикоснулись мои руки, где я был либо автором, либо соавтором, либо научным редактором. А вообще говоря, я так окинул взглядом эти книги и понял, что кроме них практически ничего сегодня по астрономии предложить-то и нельзя. Давайте начнем с учебника для школы. История школьной астрономии, вы знаете, странная. Она то была, то ее не было. В 2017 году она стала обязательным предметом в 11 классах. Потом в 2023 году ее потеснили из школьной программы и приклеили к урокам физики немножечко. Так или иначе, учебники астрономии для средней школы написаны. Мы с профессором Анатолием Владимировичем Засовым, оба работаем в МГУ, написали стандартный школьный учебник. Он неплохо получился, его просвещение издательство выпустило, и можете им пользоваться. Он надежный, он проверен, прошел апробацию, даже рекомендован оттуда для школ, и им можно пользоваться совершенно спокойно. Но После того, как мы этот учебник написали и отдали, ко мне обратились издатели медицинской литературы. Вот что странно. Попросили написать учебник для медицинских училищ и колледжей. Я был удивлен, потому что сказал, готов уже учебник, вот же он, астрономия для 10-11 класса. Нет, сказали они, у нас все-таки ребята более специализированные, это будущие медики, медсестры и так далее, они с жизнью имеют дело. Нельзя ли приблизить астрономию к жизни? Я решил, что, в общем, это интересная идея, и самостоятельно подготовил вот этот учебник. Он издан более солидно, ну, вообще медики любят хорошо изданные книги, правда, и более дорогие при этом. Но, по-моему, сегодня это самый продвинутый учебник, который хорошо покрывает школьную программу и немножечко выходит за ее пределы. Я могу вам его посоветовать, скажите, что я не скромен, как лучший современный учебник астрономии для школ и профессиональных училищ. Для университетов он немножечко слабоват, но, скажем, для специалистов, географов, геологов, математиков, он вполне покрывает ту область астрономических наук, которая необходима им, ну и часто бывает достаточно в их профессии. Хочу рекомендовать еще одну книгу со странной судьбой. По содержанию она очень хороша. Подготовлен современный учебник астрономии очень профессиональными людьми. Это Сергей Артурович Язев и его коллеги Сотникова и Климушкин. А они сотрудники Иркутской обсерватории, то есть сибиряки. И странное дело, эту книгу можно найти только в Сибири. Ей так и не удалось преодолеть хребет Уральских гор и прийти в европейскую часть России. Тут ее почему-то купить невозможно. Но для сибиряков, по-моему, она, ну, особенно вблизи Байкала, она доступна. И по содержанию, я был ее научным редактором, вполне отвечаю за ее высокий научный уровень. И последнее. Хотя формально астрономия относится к выпускным классам, к 10-му, к 11-му классу школы, но мы с вами знаем, что самый пик любознательности – это начальная и средняя школа. Это что-нибудь с 3-го по 6-й или 7-й класс, когда ребята еще не перегружены, у них еще нет каких-то посторонних интересов, связанных с взрослением, с переходным возрастом, и любознательность у них еще вот заставляет их поднимать глаза к небу. Поэтому мы с коллегами подготовили два необязательных, но, как выясняется, их с удовольствием используют преподаватели 3-го, 4-го, 5-го, 7-го классов, то есть вот начальная и средняя школа. Я это сделал вместе со своими коллегами, вот Ирина Лапина и Наталья Гамулина были моими соавторами, и эти легкие по весу, но вполне достойные, мне кажется, по содержанию книжки, тоже можно рекомендовать как необязательные, но для продвинутых школ, для крепких учителей совершенно необходимые книжки по астрономии. Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, в эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость Александр Яковлевич Каплан, доктор биологических наук, профессор биологического факультета Московского государственного университета. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Тема передачи «Человеческий мозг». Насколько можно считать его таким биологическим компьютером, если говорить той терминологией, которую часто сейчас используют, сравнивая эти два инструмента, которые у нас есть, у человека, у каждого есть его собственный мозг, а еще у него есть много всяких разных гаджетов, и волей-неволей он одно с другим сравнивает. Какие-то общие моменты и различные моменты вот между этими двумя понятиями. Мозг человека как живое биологическое существо и то, что мы сейчас имеем, компьютерный интеллект, который построен, как мы его задали, который решает задачи каким способом, каким мы ему пока говорим. Но вот что здесь, как сказать, что здесь правда, что здесь неправда?
1: Ну, правда-неправда, конечно, это кто-то будет потом определять. Но, вы знаете, значит, основное – это то, что, конечно, есть некоторое сходство в результатах деятельности мозга и компьютера. Мы, допустим, решаем какие-то задачки, компьютер решает задачки. Мы как-то, допустим, управляем стиральной машиной в зависимости от того, что там загрузили. Так оказывается, там процессор можно так запрограммировать, что он будет управлять. И вроде бы вот из этого получается так, что вроде бы мозг – это такой развитой какой-то компьютер, и скоро эти компьютеры все-таки тоже разовьются и станут даже работать и выполнять функции гораздо больше и лучше, чем мозг.
0: Но если говорить о простых математических процедурах, да, сложение, умножение, то действительно мы научили его делать это, и он делает это быстрее, чем любой человек. В этом смысле здесь как бы пример он такой явный. Но это простая линейная задача. Есть задачи куда более сложные.
1: Конечно, если сравнивать просто по сложности, по конструктивным элементам, то операциональной единичкой работы компьютера, это транзистор. Это та ячейка, в которой может находиться в состоянии единичка ноль. Что же является операциональной единичкой для мозга? Все мы знаем, что в мозгу это нейроны, нервные клетки. Но их очень много. 86 миллиардов. Сколько таких транзисторов, операциональных единичек, например, в самом лучшем, самом замечательном процессоре, самом современном. Я интересовался у специалистов, они называют 1, 2, 3 миллиарда. Тоже много, конечно, но все-таки не 86 миллиардов. Но фокус в том, что ни нейроны, ни нервные клетки являются операциональными единичками деятельности мозга, а контакты между нервными клетками. Потому что именно там решается вопрос, будет передан сигнал от одной клетки к другой или не будет. Это та самая ячейка 0,1. А дело в том, что самих контактов между нервными клетками примерно в 10-15 тысяч раз больше, чем в нервных клеток. Если так все помножить, будет миллион миллиардов операциональных единичек. А в процессоре 1-2 миллиарда. Поэтому сложность мозга неимоверная, учитывая то, что сколько там связей получается из этих соединений. А вот насколько функциональнее мозг по сравнению с компьютером. Мы ведь действительно не можем так быстро считать и так много запоминать, как компьютер. И вот, тем не менее, я вот хочу сказать, что, конечно, конструкция мозга и то, что он делает, никакого отношения и никакой аналогии, даже метафоры не имеет с компьютером, с процессорами и прочим. И это видно потому, как, например, эти машины решают вроде бы интеллектуальные задачи.
0: То есть, пример.
1: Смотрите, это трудно вообще-то, когда меня спрашивают, я спрашиваю кого-то, приведите пример искусственного интеллекта. На самом деле, вообще-то говоря, еще надо постараться такой пример привести.
0: Нет, искусственный интеллект пока как таково, как мы его все представляем, еще не создан.
1: Я согласен.
0: К этому двигаемся, что-то такое, все такое, говорим, здесь какие-то, движение в этом направлении, но...
1: Я согласен. Не все меня поддерживают, что искусственный интеллект. Но пример можно привести. Смотрите, шахматная игра.

0: Это же интеллектуальная игра. Ну, все знают, что машины и программы сейчас запросто обыгрывают чемпионов мира. Об этом даже и речи нет. Никакой чемпион мира сейчас не сможет сыграть с хорошей машинной программой. Так получается, это и есть искусственный интеллект? Нет. Конечно, шахматная игра – это игра с конечным числом вариантов. В принципе, можно было бы перебирать. Машина очень быстро соображает, быстро считает, память большая. Ну, а человек так не может быстро перебирать, значит, она его выбирает. Но нет, вариантов слишком много. 2 в 120. А ну, для сравнения, число атомов во Вселенной 2 в 80 всего лишь. Поэтому, сколько бы, какая бы она быстрая ни была, эта машина, она, может быть, миллион лет будет решать тогда такую задачу. Но программисты просто сделали оптимальный ход. Они просто записали в память машины все выигрышные партии чемпионов мира. А перебор между партиями – это уж совсем такое секундное дело. Ну и все. Как только, значит, человек делает какой-то ход, она сразу из этой общей массы перебирает нужные партии, потом сужает, сужает. И по, значит, эти партии, они просто предсказывают, как надо играть.
1: Но это жульничество в каком-то
0: конечно,
1: смысле.
0: Конечно. Конечно, какого чемпиона мира, какому чемпиону разрешат сесть за стол вместе с ноутбуком? Ну, конечно, никаком. А это машины быстрые, там 500, допустим, ядер. Ну, куда? Вот. Поэтому, ну, какой же это интеллект?
1: Компьютер человек сам сделал. Он пытается там оптимально его загрузить, еще что-то. Значит, со своей головой он такого сделать не может. Он иногда и хочет, как бы, ну, вот мне сейчас нужно сосредоточиться. Там, не обязательно это математическая задача, это может быть какая-то задача выбора решения какого-то такого, может быть, даже с кинетическими моментами. Но все равно вот нужно сосредоточиться, это сделать. Ну, не получается как-то сконцентрироваться. Вот у него есть какая-то часть мозга, которую он управляет, или там ему кажется, что он управляет, которая задействована в решении этого вопроса. Но это совсем не, вроде небольшая часть мозга, я так понимаю, биологи нам говорят. Остальная часть мозга, она, ну, так вот, обычным человеком сконцентрирована быть не может на решении той или иной задачи. Это почему так происходит? Это какая-то биологическая защита, я не знаю... У других животных, вот у животных, да, у которых есть мозг, у них тоже так же устроен, только часть мозга участвует.
0: Ну, конечно. Но это дело в том, что мозг – это продукт эволюции. И это такая это просто очень сильно оптимизированное устройство. Условно говоря, там нет неправильных решений, потому что он отбирался в течение сотен миллионов лет. Все неправильные варианты уже не живут на Земле, а живут только те, которые хорошо отобраны. Но тут немножко неправильно. Дело в том, что в процессе организации поведения человека, принятия решения, не только человека и животных, и участвует весь мозг. Потому что, ну, все детали важны. Во-первых, надо синтезировать эту среду, а она пришла через уши, через глаза, там, все это через разные зоны мозга, но оно это должно быть синтезировано в какое-то единое понимание, в какую-то единую такую, как мы говорим, когнитивную карту. Во-вторых, если какое-то решение нужно сделать, нужно собрать данные из разных мест, ну и прочее, прочее. Мозг работает целиком. Все это хозяйство сильно распределено по всем зонам мозга. Сконцентрированы только два аспекта. То, что мы непосредственно сейчас воспринимаем через органы чувств, например, зрение, оно первым делом идет в зрительную кору, в слуховую кору. И движение. Первым делом активируются моторные зоны. Все остальное, все вот эта кухня и тайны принятия решения, все распределено.
1: А вот если говорить о мозге, какие-то вещи можно воспитать в человеке с детства? А вот можно, так сказать, каждого научить решать математические задачи, так сказать, там быстро, я не знаю? Или в шахматы, вот шахматные партии, в шахматы всех обучить можно?
0: У каждого из нас есть некоторый ресурс, причем у всех разный. Мы рождаемся в каком-то смысле неравными, с разными общими способностями. Психологи выделяют вот такой общие способности. Это способности ребенка и человека воспринимать, замечать закономерности, подмечать закономерности среды, как-то выделять, группировать предметы вокруг себя. Вот это вот такие общие способности, они базовые для любого обучения. Поэтому, конечно, уже какие-то дети, они более способны, другие менее способны. Но природа тут как-то умно поступила. Разрыв не критичен, потому что если вот этот менее способный, как бы, ребенок будет работать над собой и будет трудиться и применить свои волевые какие-то качества, а тот, который способный, не будет этим заниматься, этот перегонит его. Но, конечно, существуют еще и способы обучение. Потому что можно хаотически как-то обучаться, а можно какую-то систему. Но это известное дело, что ученики физико-математических школ, например, они, конечно, чаще побеждают в олимпиадах. Хотя, видите, там разброс такой, это не обязательно самые способные. А туда они поступили, как-то сдали экзамены, а дальше их специально готовят. Такие системы, которые позволяют выявить вот эти вот способности.
1: У животных есть такое вот чувство желания выучиться чему-то? Как-то это можно? Это тоже мозговые процессы же, да?
0: Ну, конечно, да. В этом смысле мы очень сильно похожи на наш мозг. Вообще-то это просто некоторая эволюционная ступень развития мозга. Конечно, это высшая степень на данный
1: момент. В каком смысле она высшая, кстати? Вот это боль, как сказать... Мы же сказали, что весь мозг вроде бы задействован, да? Как можно понять, что это высшая ступень? Если какими-то цифрами, какими-то измеримыми величинами.
0: Вы знаете, это вот с точки зрения биологии никаких высших ступеней нет. Это вы правильный очень вопрос задали. Почему? Например, мозг таракана, у него тоже есть маленький мозг. И там, между прочим, миллион нервных клеток. И мозг человека. Спрашивается, у кого он зашлифован эволюцией лучше всего? В общем-то, здесь весы укажут на таракана. Потому что таракан живет 400 миллионов лет. Мы понимаем, что мы использовали не только, так сказать, мы использовали самые современные технологии, чтобы его изничтожить. Однако он живет, видите? И получается, что он адаптирован к этой среде даже лучше, чем человек.
1: Который создал эту среду.
0: Или же там вот примерно так же. Но вот в этом смысле, когда мы говорим все-таки, какое существо достигло наибольшей высоты в эволюционном процессе, все те, кто сейчас живет, они на одном и том же уровне. Потому что они адаптировались к среде обитания. Это и есть победа эволюции. Другое дело, что какую активность проявляет это существо на Земле. Видите, допустим, мы придумали космические корабли. Там те же тараканы или даже обезьяны, даже слоны, они не придумали ничего такого искусственного. Значит, в этом смысле наш мозг развит сильнее. Он додумался до того, чтобы преобразовывать природу. Но это сослужило очень плохую услугу для человека. Вот его умение преобразовывать среду для себя, чтобы было удобно в ней жить. Дело в том, что это означает, что эволюции не над чем больше работать. Не надо менять тело, не надо, так сказать, тело делать более волосатым, если наступили холода. Человек спрячется в пещере, разведет огонь или построит дома с кондиционерами. И так во всем. Мы начали преобразовывать природу так, чтобы в ней было удобно жить. А самим нам меняться уже не надо. В этом смысле эволюция практически остановилась. И она остановилась около 40-50 тысяч лет назад. Но есть звоночки, что вообще-то уже где-то мы уткнулись в какие-то пределы.
1: Это как выглядят звоночки?
0: Дело в том, что...
1: Пределы в том смысле, что мы настолько быстро или настолько, так сказать, сложно, разнообразно модифицировали окружающую среду, что та скорость приспособление, что ли, к этому изменению, которое было достигнуто, когда были в пещере, оно уже сейчас недостаточно, мы начинаем вываливать из этого темпа,
0: что ли? Примерно так, потому что мы сами себе сделали проблемы как-то. Во-первых, мы очень сильно насытили мир информационно. Мультимедийные скоростные информационные потоки отовсюду, из гаджетов, из телевизора, отовсюду. И даже в наших, допустим, если это ученые дела, полно литературы, статей, они вовсе везде.
1: Увеличивается просто как ком такой.
0: Да, совершенно верно. Вот к этому мозг, может быть, и не был приспособлен. А вот отстроиться от этой информации у мозга нет защитных механизмов. Потому что никогда нельзя было мозгу, ни животных, ни человеку фильтровать таким образом. Вот эту часть я не буду принимать. Но в этой части может быть важное знаковое событие, которое угрожает жизни. Значит, приходится все анализировать. И вот мозг находится в этой ситуации. Приходится все анализировать, а потоки информации несусветные. Вот начинаются большие проблемы. И уже существует литература такая, эпидемиологическая, статистическая, классическое, что, ну, например, я там знаю, допустим, статью за 1989 года по 2011. Вот этот промежуток. Как, например, там стоят дело с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Они уменьшаются. С онкологическими уменьшаются. Ну, тут медицина, человек аккуратнее начал жить, ранняя диагностика и так далее, и так далее. Но неврологические заболевания резко выросли, более чем в два раза. Это могут быть звоночки тому, что мозг не выдерживает эту среду.
1: Тут... Что делать-то?
0: Да,
1: что
0: вы делать-то? Знаете, конечно, такой первый призыв «назад в пещеры», он не подойдет нам.
1: «Назад в пещеры» не подойдет.
0: Да. Но дело в том, что много есть моментов, которые, в принципе, нужно об этом задуматься. Ну, например, ну, вы посмотрите вокруг. Очень много людей идут, сидят в метро, в машинах с наушниками. Там идет какая-то музычка, при этом он читает, может быть, решает какие-то уравнения, может, еще что-то делать. И когда спрашиваешь, там так неудобней. Но на самом деле это перегрузка мозга. Это потом как-то это будет отражаться на этом деле. И такие перегрузки мы сами себе создаем очень часто. Что-то делаем одновременно, мы не видим шумы. Даже если мы работаем за компьютером, там много лишней информации. Может быть, мы все-таки будем сейчас пока работать в одном окне, а не в пяти окнах. Ну и прочие дела. В общем, надо позаботиться о научной организации труда, значит, сна и бодрствования и так далее. Мы же здесь эту ситуацию отпустили совершенно.
1: Но человек при этом отдает себе в этом отчет? Я хочу сказать, что вот, например, пример с наушниками, человеком, который решает задачки. Когда у человека бывает по-разному нужно разные условия для того, чтобы сосредоточиться над решением той или иной проблемы. Иногда ему нужно быть одному, иногда ему нужно, наоборот, быть где-то в каком-то коллективе, иногда ему нужно быть в очень шумном помещении, потому что этот шум создает, он экранирует все остальное, экранирует конкретные звуки, он перестает на них сосредотачиваться и сосредотачивается на той задаче, которая есть. В этом смысле наушники часто для человека, это вот для конкретного индивида, это вот попытка, значит, заглушить, он включает эту музыку. Музыку он в нее не слушается, она идет с нее фоном, но при этом нагружает ли он мозг?
0: Мы можем избирать себе какие-то очень экзотические способы организации такой творческой работы, в том числе, конечно, фоновая музыка и даже шум. И эти люди, которые считают, что им так лучше и удобней, ну, вы знаете, тут уже трудно как-то такому человеку что-то говорить, потому что он-то считает, что да, вот так к нему приходит вдохновение, так он творческий, но при этом он эксплуатирует, получается, мозг таким образом, что срок его службы все время сокращается, а в какой-то момент начнутся сбои. Это придет обязательно.
1: То есть вот на такую работу мы не были рассчитаны.
0: А вот да, получается. А вот вы, если так посмотреть, все эти века от там древних людей, там средние века, а там, в общем-то, никакого ни радио, ни телевидения же не было, никакого шума. Допустим, середина прошлого века. Ну что, были радио, было, конечно, и телевидение, но все это не так было интенсивно и не так паллиативной. У нас не было тех устройств, которые приносят нам все это прямо в уши, в карманах, в этих разные гаджеты. Видите, такое обилие, оно только в последние 20-30 лет. Прямо вот на наших глазах.
1: Информационный век.
0: Да. Так он информационный, видите, он избыточно информационный, потому что эта информация ничего не дает для решения каких-то дел, которым занимается этот человек. Мы же привыкли думать о информации, которая приносит какое-то полезное дело, ну, чтобы решить проблему. А это же фоновое все.
1: Это фоновое, да. Большая часть всего этого, да. Это подавляющая часть всего этого.
0: Ну, здесь не только
1: это
0: информация, видите, сам мир становится очень быстрый.
1: Вот мозг устает, да, но при этом он, когда ты отдыхаешь, вот есть сон какой-то, может, какой-то, я не знаю, более эффективный, может быть, если человек, так сказать, научил, вот напрягается, и у него очень увеличилось количество там каналов информации, или которые он должен одновременно обслуживать и анализировать, и выдавать решения. Но, может, при этом можно научить его лучше отдыхать, чем он раньше отдыхал? Как-то этот мозг?
0: Да-да-да, это все, конечно. И, собственно, там учить-то и нечему. Те из нас, кто эффективно работает, они как раз и делают так, чтобы мозг правильно отдыхал, правильные периоды для хорошей работы находят и так далее, и так далее. То есть это все в природе нашего мозга уже есть. Просто к этому надо аккуратно подойти, задуматься об этом, что этим надо пользоваться природными вещами.
1: То есть нужно прислушиваться к своему организму, к своему вот этому...
0: Прислушиваться к организму, ну, в общем-то, можно и прислушиваться и к докторам, там, и людям, которые, в общем, это везде написано. Это везде написано, но это не воспринимается всерьез, что, допустим, режим сна и бодрствования обязательно нужно соблюдать. Это одно из важных условий нормальной, хорошей работы, долговременной работы, многолетней работы мозга. Много чего происходит, если человек не досыпает. И, значит, это нужно соблюдать. Мы как-то про это уже и забываем. Много других вот таких рекомендаций, которые просто написаны в книжках, причем, может быть, еще и прошлого века.
1: Так, хорошо. А если, ну вот, как бы люди... конечно, не прислушиваются к этому ко всему, да, все продолжается дальше. Как человеку повести себя, как не то что сдемпировать это, но все-таки какое...
0: Как найти ход из этого круга?
1: Ну, конечно, да, потому круга. Что...
0: Вы знаете, ну, я бы сказал так, что все-таки много моих знакомых, например, не имеют дома телевизора. И они так вот, и они не вдумываясь в эти тяжелые разговоры о том, что есть ресурсы у мозга, нет. Просто они чувствуют, что это их отвлекает от важных дел. Много людей стараются отдыхать на природе. И при этом говорят, что мне нравится эта тишина. Это много людей. То есть много людей живут, вот они чувствуют эту тягу и могут себе это реализовать. Но все-таки не все. Но здесь вот, когда вы спрашиваете все-таки, где этот метод, я чувствую это настойчиво, как же, значит, это все делать? Вы знаете, один ход есть. Все-таки подружиться с элементами искусственного интеллекта. Что имеется в виду? Может быть, взять в помощники вот эту бурно развивающуюся область вычислительной техники. Вот, ну, я мозг называю не... Я избегаю там говорить о том, что мозг занимается вычислительными операциями. Я говорю, что это информационно-аналитическая система. Вычислительные операции – это такие операции, специализированные операции, степ-бай-степ. Там, может быть, в мозгу их-то, собственно, и нет. Он другим образом работает. Но важно, что вот эти вот эти вычислительные системы, они все-таки обгоняют нас по памяти и по быстродействию. Причем сейчас уже, ну, у них просто заоблачная память. У них фантастические скорости. Они миниатюрны. Микроэлектроника это сделала. Не взять ли здесь вот что-нибудь такое, например, чтобы у нас в кармане лежало это устройство, и мы могли к нему обращаться по мере необходимости, чтобы использовать его память и быстродействие. Ходы есть. Но надо...
1: Это внедрение чипов?
0: Но надо, конечно, не пальцами на клавиатуре, потому что ну, это когда будет ноутбук. Да, прямой контакт с мозгом. Нейроинтерфейсные технологии. Вы знаете, я вынужден был все равно к этому прийти, потому что моя лаборатория так и называется, лаборатория нейроинтерфейсных систем. И, конечно, вот эти нейроинтерфейсные возможности, они не исследованы сейчас. Вот мы, например, уже сделали сейчас систему, которая позволяет человеку, который не может говорить, двигаться, он просто хочет набрать текст, и этот текст будет идти на экране компьютера. Просто и это не мистика. Мы регистрируем электрическую активность мозга, расшифровываем его намерение этого человека и тут же печатаем нужную букву. Вот он, получается, берет текст. Мы сейчас вот объединили несколько пациентов в Лос-Анджелесе и несколько пациентов здесь.
1: Они общаются. Вот известный Хокинг, да, у которого была болезнь. И вот он там пальцем каким-то, значит, что-то такое у него один уже в последнее время, он, так сказать, только... А это даже без пальца, да?
0: Да, конечно. Если есть мышцы, работает, то, может быть, лучше мышцы, потому что мы мышцами владеем лучше. А тут, получается, наши волевые усилия должны управлять этой электрической активностью мозга. Это труднее. Но можно научиться. Ну, по крайней мере, наши алгоритмы сейчас, какая-то группа алгоритмов, это 5-10 минут обучения алгоритмов самих. И человек, пожалуйста, набирайте, сидите так, смотрите на экран и печатайте текст. Это будет медленно. Это будет, ну, не так уж много, 5% ошибок всего лишь. Это, конечно, далеко не тот контакт, с помощью которого можно обратиться к вычислительному устройству, получить результат. Но ростки уже есть. И самое главное, что ну, вот мы, например, это делаем неинвазивно. То есть эти самые сенсоры, которые регистрируют электрическую активность, они просто накладываются на кожную поверхность. Это как шапочка, и снимаются. Но за рубежом делают и инвазивные там, вживления чипов. Я думаю, что это абсолютно невозможно для здорового человека. По медицинским показаниям это возможно. Но вот если неинвазивно, то почему нет? В кармане у вас это устройство беспроводное, здесь на голове у вас эти датчики. Дайте запрос. Вам нужен телефон или вам нужно что-то там посчитать? Но возьмите из библиотеки, пусть там библиотека займется этим. То же самое, что обращение с клавиатурой, допустим, из MATLAB, какую-то библиотеку подключить, быстро посчитать, и вы уже видите результат. Эта идея, она остается, она научная. Неизвестно, насколько далеко можно продвинуться, но она сейчас очень такая на пике во всем мире среди нейротехнологов. Стараются найти этот ход, чтобы можно было вот так оперативно. Тогда у нас появится такой помощник, мы его будем носить, и мы разгрузим себя в отношении вот какой-то такой всякой суеты решений.
1: По-моему, был очень интересный разговор. Вот эти перспективы того, на самом деле, сначала то, что у нас есть, рассказ о том, что у нас есть, и потом перспектива того, что у нас может быть и как выйти из давления вот той информационной волны, которая нас сейчас накрывает, они совершенно фантастические, но при этом надо сказать, что многие вещи, которые были фантастические 10 лет назад, сейчас вот у нас, так сказать, лежат там в кармане или используются как между делом. Поэтому совершенно замечательно. И я думаю, что вот ваше научное направление, наверное, просто поток идет молодых людей, которые хотят это сделать, увидеть, использовать,
0: такое, да.
1: И придумать еще что-то, о чем мы сейчас даже и не представляем себе. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, да.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: что есть ЗОЖ с точки зрения медицины? Можете общую концепцию описать и где подробно об этом можно прочитать?
1: Из меня плохая иллюстрация к понятию ЗОЖ, но тем не менее некую теорию я все-таки могу сказать. С современной точки зрения ЗОЖ – это скорее избегание известных факторов риска наиболее распространенных заболеваний, те, которые влияют на продолжительность жизни и на ее качество. Да, то есть, например, точно известно, что курение сокращает продолжительность жизни и ощутимо влияет на ее качество. Та же хроническая обструктивная болезнь легких, которая развивается у курильщиков, преимущественно у курильщиков, она, в общем-то, не позволяет нормально дышать, да, и со временем может стать причиной, в том числе, дыхательной недостаточности и так далее. То есть, это известно. То же самое по злоупотреблению алкоголем. Опять же, известен перечень заболеваний, при которых достоверно ухудшается состояние человека, если он злоупотребляет спиртным. То же самое. То есть в ЗОЖ у нас входит отказ от курения и, по возможности, минимальное потребление алкоголя. Отказ тоже подходит, да, то есть это тоже нормально. Дальше, естественно, питание и физическая активность. При этом питанием считается нормальным, да, то есть которое соответствует правилам ЗОЖ. Не обязательно сыроедение, не обязательно чистое веганство, да, не обязательно какие-то экстремальные вещи. Не знаю, там, аткинская диета, предположим, то есть диета Аткинса и так далее. То есть всякие такие вещи, которые, ну, сложно назвать научными и уж точно нельзя назвать здоровыми. С точки зрения, опять же, современной науки, должен быть баланс между веществами, которые поступают в наш организм и дают как бы энергию, да, условно говоря, входящие калории, и той энергией, которую организм тратит на физическую деятельность. Опять же, условно говоря, это исходящие калории. Вот если между ними есть баланс, соответственно, это считается более-менее здоровым питанием. При этом, опять же, рацион должен быть полноценным, в нем должны быть белки, жиры, углеводы. Желательно, чтобы они были и растительного, и животного происхождения. Да, возможно применение растительных диет, но в основном не веганских, а вегетарианских. То есть лакта, ова, песка, вегетарианство с точки зрения науки считается одной из наиболее здоровых диет, да, то есть та, которая не содержит в себе большого количества различных факторов риска. Ну и по большому счету, что еще? Один из самых сложных моментов в ЗОЖ – это избегание стресса. Потому что если вы не пьете, не курите, по утрам бегаете и так далее, но на работе либо вы на кого-то орете постоянно, либо на вас орут, либо у вас приходят регулярно, да, задания со сроком исполнения вчера – ну, это нельзя назвать здоровым образом жизни. То есть вот прям 100%. Потому что, опять же, стресс, недосыпание и так далее – это очень важная составляющая рисковая. И, опять же, показано неоднократно, что, скажем, ночная работа, либо работа в сменах, там, сутки через двое, там, или сутки через трое, или еще что-то, это достаточно выраженный фактор риска для очень большого числа заболеваний, в том числе для сахарного диабета второго типа, в том числе для некоторых кардиологической патологии и так далее. В общем, с современной точки зрения ЗОЖ, по большому счету, невозможен, если вы городской житель и занимаетесь некой такой достаточно активной и социальной жизнью, да, и работой и так далее. Может быть, это возможно где-нибудь на островах, да, вот у дауншифтеров и так далее, когда человек расслабленный, лежит на пляже, смотрит вдаль, да, потребляет какие-то там кокосы, предположим, рыбу и так далее. Но тут встает другой вопрос, кто все это будет оплачивать.
0: Почему именно на тему медицины существует наибольшее количество псевдонаук и какие факторы этому способствуют?
1: Все, что касается медицины, оно касается каждого. Это одна из немногих областей, которая затрагивает абсолютно любого, вот абсолютно любого человека. Причем на протяжении, опять же, всей его жизни. Это касается его детей, его внуков, его близких и так далее. Это вещь, которая очень глубоко встроена в жизнь человека. Это первое. Второе – это реально вопрос жизни и смерти. То есть эмоциональная окраска всех этих вопросов чрезвычайно высока. Именно поэтому вот на этих эмоциях, на вот этих психологических особенностях и работают различные альтернативные направления, да, те, которые эксплуатируют определенные недостатки того, что принято называть официальной медициной, да, ну или мы будем говорить научной медициной. Да, действительно, научная медицина может не все, и она об этом честно говорит. Мало того, сейчас это требуется говорить. То есть существует концепция информированного согласия, и пациенту, то есть врач обязан вывалить пациенту вот всю подноготную, рассказать всю правду, что было, что будет, чем сердце успокоится, главное, когда оно успокоится. Это вещь очень неприятное для многих людей, да, ему неприятно слышать, что в некоторых случаях виноват в том числе он, да, например, если человек курит и не собирается бросать, при этом у него проблемы с легкими, с сердцем и так далее, то здесь очень такая явная связь. И когда врач ему говорит, что необходимо бросить курить, ну, он говорит, извините, как это я брошу курить, это мой способ ручного управления головным мозгом, действительно, есть у никотина такой эффект, когда можно подкрутить, да, такую работоспособность, заставить себя сконцентрироваться на какой-то задаче и так далее. Поэтому, ну да, я не буду от этого отказываться, что врач виноват, потому что он заставляет отказаться от каких-то приятных и нужных для человека вещей. Альтернативная медицина это учитывает. И поэтому там в основном стараются и поговорить с человеком подольше. Это понятно, потому что там все исключительно за его деньги. Это человек пришел с высокой мотивацией, да, какому-то альтернативщику. Тот его выслушивает долго. Чем дольше идет прием, тем лучше, потому что у него явно нет плана, да, у него явно нет над ним ночмеда, у него нет контролирующих каких-то таких организаций, да, у него нет большой очереди за дверью, у него нет очереди только спросить отдельный, да, и так далее. То есть вот этого всего у альтернативщика нет. В этом смысле ему легче, и поэтому он работает лучше, чем среднестатистический врач. Причем я знаю докторов, которые одно время, то есть, скажем, до обеда, они работают нормальными, вроде бы научными врачами в поликлинике, а после обеда они принимают в каких-то альтернативных медицинских центрах. Это один и тот же врач, но прием он ведет по-разному, и пациенты к нему относятся по-разному, что там, что там. Кроме того, альтернативная медицина обещает чудо. Это как бы тоже такая достаточно интересная для человека концепция. Человек нуждается в чуде, а научная медицина не всегда его может предложить. Ну, не все мы еще умеем диагностировать, тем более не все мы умеем лечить. И поэтому, если кто-то тяжело больному человеку, а у тяжело больного человека есть изменения психики, у него снижена критичность восприятия информации, он как бы, у него сужается, да, вот это вот поле, в котором он готов воспринимать информацию. Вот если ему обещают, что вот вы исцелитесь, или там ваш близкий обязательно исцелится, он будет за этим человеком идти вот буквально до конца, то есть до последнего момента, когда ему уже просто, ну, физически он не сможет что-то делать. В этом случае, да, он может обратиться к официальной медицине. Те опять разведут руками, потому что запущенная стадия, там, предположим, четвертая стадия какой-то онкопатологии, это опять запишется в минус официальной медицине, да, ну как, ничего не смогли сделать. А пока обращался к травнику, или там, предположим, к гомеопату, было все хорошо. К сожалению, вот на вот этих вот когнитивных искажениях это все работает до сих пор, да, причем это такой очень немаленький бизнес. Если посчитать, китайцы, например, посчитали, сколько тратят жители страны на традиционную китайскую медицину, получилось около 43 миллиардов долларов в год. В Соединенных Штатах только наличными примерно 15 миллиардов долларов в год тратят. В Южной Корее, например, за 5 лет удвоились затраты населения на нетрадиционные различные методы лечения. Это еще и бизнес. Почему-то считается, что бизнес – это только фарма. На самом деле нет. Альтернативная медицина – это такой же бизнес. Иногда даже более крупный, более масштабный, более заинтересованный в новых адептах и, естественно, в новых клиентах. Это они делать умеют. Тут этого не отнять, да, и научным медикам еще нужно поучиться у альтернативщиков тому, как работать с пациентами.
0: Гомеопатические препараты в ветеринарии кому сильнее помогают? Животному, его владельцу, хозяину, ветклинике, предлагающей применить этот метод лечения мучения животного. Список таких препаратов на ветеринарных сайтах достаточно широк.
1: Это отдельный пласт, очень интересный, который открылся не так давно. В принципе, ну, были, конечно, подозрения, да, что и в ветеринарии нечто такое должно существовать. Но когда вскрылись масштабы, и когда выяснилось, что там творится, это, в общем-то, да, волосы встают дыбом, потому что гомеопатия там цветет пышным цветом. И что интересно, даже проводятся подтверждающие исследования, защищаются диссертации и так далее. И производители ветеринарной гомеопатии, например, недавно обиделись, то есть так хорошо обиделись на меморандум комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН,